«Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». Этими словами утверждается не просто факт того, что

невидимого, небес и земли, здесь утверждается и факт того, что все творение Божие подчинено закону, подчинено определенным связям. Все творение Божие, оно имеет определенные закономерности. И просто невозможно себе представить мир, в котором этих закономерностей нет. Мир, который не подчинен каким-то законам, которые сохраняют его целостность. Такой мир, он превращается просто в хаос. И если так важно то, что все в окружающем нас мире подчинено определенным законам, мир зиждется на законах, которые человек открывает, точно так же существуют законы и в духовной сфере, в сфере, которая характеризует существование существ, разумных существ, сотворенных по образу и подобию Божию. Существование человека в том числе тоже подчинено определенным законам. И нам крайне важно знать эти законы, которым Бог подчинил наше собственное человеческое существование. К сожалению, следует признать, что сегодня мы живем в условиях так называемого нравственного нигилизма, то есть определенного пренебрежения какими-то нормами, в условиях релятивизма, то есть относительности нравственных норм, когда понятия о том, что есть добро и что есть зло, они смешиваются, и человек перестает просто отличать одно от другого. Это вот особенность эпохи нашей так называемой постмодернистской эпохи, эпохи, которая как раз-таки характеризуется размыванием традиционных нравственных ценностей и формированием позиции «каждый сам себе закон». Иногда приходится сталкиваться, вот, когда человек демонстративно проявляет именно такую позицию, когда ему кто-то делает замечание и говорит, что это неправильно, то так поступать нельзя. Он реагирует достаточно бурно на это замечание и говорит, а никто мне не указ. Вот что хочу, то и делаю. Вот эта позиция и отражает так называемый нравственный релятивизм, то есть относительность нравственных норм, относительность нравственных ценностей в современном обществе. Конечно же, принять это как некую данность, как некую норму мы не можем. Почему? Да потому что если представить себе, что такое положение вещей будет сохраняться и дальше, что и дальше будет происходить размывание нравственных ценностей и каких-то моральных норм и принципов, то существование человечества превратится просто в один сплошной кошмар. Мы уже говорили неоднократно о том, что Бог, сотворив человека, подчинил его существование определенному нравственному закону. И большинству людей вот этот нравственный Божий закон, он известен в виде декалога или десяти заповедей. Слово «деколог» греческого происхождения буквально оно означает «десять слов» или «десять заповедей». Так вот, эти 10 заповедей, которые некогда были даны всему человеческому роду через избранный народ Божий, народ израильский, получение этих 10 заповедей является, пожалуй, самым знаменательным событием в истории человеческого рода. И интересно то, что
видимо, по причине

причине особой значимости и чрезвычайной важности и, может быть, даже неприкосновенности вот этих 10 заповедей, в отличие от многих других предписаний, Божьих постановлений, именно вот эти 10 заповедей были написаны не на бумаге, они были написаны не на пергаменте, не на другом каком-то тленном веществе, они были написаны на камне. Это исторический факт, который прописан в Священном Писании, в книге «Исход». И то, что эти заповеди выгравированы на камне, как твердом веществе, не подверженном такому быстрому разложению, и тот факт, что эти заповеди были выгравированы на камне самим Богом, перстом Божиим, как сказано об этом в Священном Писании, как раз-таки и свидетельствует об их неприходящей ценности и значимости для человека. Они очень просты, эти заповеди. Они выражены языком понятным и доступным для каждого человека. Первой заповедью Господь Бог указывает человеку на самого себя, как на источник всех благ, как на избавителя от физического и духовного порабощения. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из рабства». И дальше подчеркивается, да не будет у тебя других богов. Вот первая заповедь сразу же утверждает так называемый библейский монотеизм, едино Божие. Нет других богов и не должно быть у тебя других богов. Не секрет, что история человеческого рода – это история политеизма, то есть много Божие. Существует великое множество богов у каждого народа, и как раз-таки утрата представления человеком о том, что есть только один истинный живой Бог, и это представление Бог заложил в самой первой своей заповеди, заявив о том, что «Я Господь, Бог твой, и да не будет у тебя других богов». Именно утрата подобного представления, она и выразилась в так называемом языческом многобожии. Поэтому крайне важно человеку вот обратить внимание на эту самую первую заповедь Деколога, предписывающая человеку поклонение единому Богу, которого нельзя уподобить другим богам, представляющим, по сути дела, чисто человеческие выдумки, человеческие изделия. И Бог как раз-таки предупреждает о том, что недопустимо поклонение этим вымышленным, созданным руками человеческими изделиями, как богам. Как раз-таки вот об этом и идет речь в следующей, второй заповеди нравственного закона. Второй заповедью Господь запрещает человеку создавать себе так называемых кумиров, вещественных или воображаемых, служить им, преклоняться перед ними, воздавать им какие-либо божеские почести. И опять мы, к сожалению, вынуждены признать, что вся история человеческого рода есть не что иное, как история вот такого ложного богопоклонения, поклонения неким суррогатам, неким вот подделкам, поклонение изделиям своим, которые человек создает и приписывает им какие-то особые магические свойства и ожидает от этих созданных им богов какого-то участия в собственной жизни, каких-то ответов на свои.

свои молитвы. В Священном Писании описывается история народа Божьего как раз-таки в контексте противостояния вот этим языческим практикам, идолопоклонническим практикам. И Бог постоянно предупреждает народ свой от того, чтобы его дети не ходили путями идолопоклонства, чтобы они не усваивали эти языческие практики и не поклонялись вымышленным богам, чтобы они твердо держались веры в единого, истинного и живого Бога, который открывает себя в истории спасения. Третья заповедь запрещает неблагоговейное употребление имени Божия и призывает человека быть достойным того имени, которое он носит, ибо имя Бога свято. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Это заповедь о благоговейном отношении к Богу, которому я поклоняюсь. И, конечно же, важно учитывать второй аспект этого еврейского глагола, который переводится у нас в синодальном варианте Священного Писания как «не произноси». Второй важный аспект, второе важное значение – «носить». «Не носи имя Господа Бога твоего недостойно». То есть, будь достоин этого имени, живи так, чтобы люди, видя твою жизнь, могли создавать в своем сознании правильное представление о Боге, имя которого ты носишь, а имя Бога свято. Четвертая заповедь Деколога, она говорит об освящении времени, особого времени самим Богом в жизни человека, как бы требуя каждый седьмой день посвящать Богу. И эта заповедь постоянно напоминает об этом. «Помни день субботний, чтобы святить его». И вот, даруя эту заповедь человечеству, Бог тем самым устанавливает определенный ритм, жизненный ритм, не только трудовой, но самое главное и духовной жизни человека. Важно помнить о том, что освящение и благословение каждого седьмого дня Богом, оно произошло впервые у самых истоков человеческого бытия. Когда Бог сотворил этот мир, Он заканчивает свою творческую активность освящением, то есть отделением и благословением седьмого дня, который и есть шаббат, то есть суббота. И именно этот день человек призван помнить и не забывать. Сегодня, когда практически все человеческое сообщество усвоило эволюционную модель мира, эволюционное мировоззрение, вот эта заповедь, она приобретает особое значение, поскольку в этой заповеди подчеркивается то, что Бог является Творцом, что мир появился не сам по себе, не просто так, не случайно. Мир появился в результате творческой активности Бога. И, к сожалению, вот именно эта заповедь, она подверглась в истории христианской церкви определенным изменениям и искажениям и утратила свое исконное значение. Поэтому важно сегодня обратить особое внимание на эту заповедь, которая призывает каждого человека помнить и святить тот день, который сам Бог освятил и благословил изначально. Эта заповедь, она не касается только одного народа Божьего, израильского народа, да, избранного самим Богом, потомков Авраама, поскольку ее
корне, у самых истоков человеческого бытия. Она

наднациональный характер имеет, надконфессиональный характер. Она – это заповедь для всех. Пятая заповедь призывает человека с уважением относиться к дару жизни, полученным человеком от Бога через родителей. И почтение к ним – это важное условие обладания жизнью. В заповеди подчеркивается то, что дни жизни человека будут продлены, если человек будет с уважением относиться к своим родителям, если он будет почитать отца и мать своих. То есть в этом случае Бог как бы обещает человеку благополучную и долгую жизнь. В шестой заповеди запрещается отнятие жизни. Жизнь есть величайший дар Божий, и только Бог назначает пределы земной жизни человека, и никто другой не имеет права посягать на чью-то жизнь. Жизнь свята в глазах Божьих. Она представляет бесконечную ценность. И этой заповедью как раз-таки Бог защищает дар жизни, защищает эту ценность. Седьмая заповедь нравственного закона Божия запрещает прелюбодеяние. Под прелюбодеянием понимается супружеская неверность. Эта заповедь освящает брак как таинственное единение двух людей, мужчины и женщины, происходящее пред лицем Божиим и имеющим неприходящее содержание и значение. Эта заповедь приобретает особую важность и значение сегодня в нашем мире, в нашем обществе, когда происходит размывание традиционного института семьи и брака как установление Божьего, изначального Божьего установления, как союза мужчины и женщины, союза в любви двоих, мужчины и женщины. Сегодня подобное представление о браке и о семье, оно подвергается серьезным девиациям, и на смену вот такой модели брака, которая установлена изначально самим Богом, сегодня противопостоит множество других вариантов, да, отношений между людьми, как разных полов, так и одного пола. И, безусловно, в этом можно усмотреть определенную угрозу для человеческого естества, для человеческой природы как таковой. Потому что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Он сотворил его как мужчину и женщину. То есть понятие гендерности – это Богом заложенные в человеческое естество, в человеческую природу. И когда сегодня все это разрушается, конечно же, мы усматриваем в этом определенную опасность для всего последующего существования человеческого рода. Возвращаясь к седьмой заповеди, следует еще раз подчеркнуть, что этой заповедью Господь повелевает мужу и жене хранить взаимную верность. Вот. Как печально сознавать то, что сегодня вот, представления о верности между мужем и женой, они тоже утратили важность и значение, и семьи рушатся буквально через короткое время после того, как они создаются. Количество разводов превосходит количество заключаемых браков. Многие ведут такой хаотичный, беспорядочный образ жизни, вообще не задумываясь о сохранении какой-то супружеской верности. Многие вообще не пытаются как-то оформлять свои отношения, и заявляя как бы публично перед всем обществом, перед государством о том, что они семья.

И все это, конечно же, не может не беспокоить. И как важно сегодня вот обратить внимание на эту заповедь, древнюю заповедь, запрещающую прелюбодеяние. Восьмая заповедь устанавливает принцип неприкосновенности имущества, запрещает воровство, она тоже очень короткая, «не кради». Девятой заповедью Господь Бог запрещает всякую ложь, как, например, ложные показания в суде, доносы, наговоры, сплетни, засловия, клевету. Ну и, наконец, последняя, десятая заповедь учит нас воздерживаться от зависти, от нечистых желаний, нечистых помыслов, когда мы смотрим вокруг себя и видим, что, может быть, у кого-то лучше, и мы начинаем завидовать и посягать на это лучшее. Вот такие простые заповеди были даны Богом, и они не теряют своей ценности, вот, нравственной ценности и поныне. И как важно помнить об этих простых нравственных принципах, которые положены в основу человеческого бытия. Почему вокруг нас так много проблем? Почему так много несправедливости? Почему так много жестокости, насилия? Почему так много разрушенных семей, измен, распри и так далее? Почему? Да потому что забыли мы эти простые нормы, которым Бог подчинил наше существование. Забыли, и потому грешим направо и налево. Как-то в Москве провели опрос общественного мнения у случайных прохожих, пытались выяснить, сколько заповедей из 10 они могут назвать. Всего лишь третья часть опрошенных вспомнили одну, единственную заповедь «Не убий». А две трети даже эту заповедь не смогли назвать. Естественно, возникает вопрос, о каком уровне морали в обществе можно говорить, где забыты элементарные нравственные нормы, принципы, которые Бог некогда дал человеку. Существует достаточно расхожее такое представление в христианском сообществе о том, что сегодня в условиях христианской церкви в Новом Завете 10 заповедей, они уже утратили свое значение. То есть эти заповеди были даны в древности, в прошлом израильскому народу. Вот. А сегодня мы руководствуемся уже не этими заповедями, а двумя заповедями любви, которые Господь Иисус Христос дал нам. И эти заповеди, они как бы превыше тех, которые были даны в древности. Разрешите прочитать отрывочек из 10 главы Евангелия от Луки, с 25 по 28 тексты, чтобы нам ответить на вот этот вопрос. 10 глава, с 25 по 28 тексты Евангелия от Луки. «Вот один законник, то есть человек, который хорошо ориентируется в законе, в Торе, встал и, искушая его, то есть Иисуса Христа, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус же сказал ему в ответ: «А в законе что написано? Как ты читаешь?» И он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Важно подчеркнуть то, что вот эти две заповеди любви – это не новозаветные заповеди. Это древние заповеди, которые люди хорошо знали, и они даны были еще в далекой древности. Заповедь о любви к Богу и заповедь о любви к ближнему. Они действительно, эти две заповеди любви, положены в основании всего, закона. В том числе и в основании перечисленных нами 10 заповедей из Деколога.

За всем стоит любовь. Но любовь – вещь не абстрактная. Это не какой-то абстрактный принцип. Любовь, о которой говорится здесь, в этих двух заповедях, любовь к Богу и любовь к ближнему, она подразумевает конкретные действия со стороны человека. Если только говорить о любви, но проявлять непослушание Богу, моя любовь будет без, она не будет ничего значить, она не будет иметь никакой цены. Любовь к Богу, она выражается как раз-таки вот в послушании тем заповедям, которые и прописаны в Декалоге. Любовь к ближнему, она заключается в исполнении тех вот нравственных принципов, которые прописаны на второй скрижали, если можно так сказать, Декалога. То есть любовь не может быть абстрактной, она не может быть какой-то вот аморфной. Она подразумевает под собой конкретные действия, конкретную активность, направленную на Бога и направленную к ближнему. И пусть Господь благословит нас и поможет нам помнить о том, что только в послушании Богу, в исполнении тех заповедей, которые Он дал нам с Его Божьей помощью, мы можем обрести для себя подлинный смысл человеческого бытия, о чем в свое время сказал великий мудрец Соломон. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека».

0: Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани.
1: Крепкий – библейское определение Бога, который имеет силу и могущество. Крепкая рука Бога видимым образом управляет народами. Близкое по смыслу определение Бога – сильный Иаковлев. Пророк Исаия также называет грядущего Мессию Богом крепким.
0: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира».

0: Здравствуйте, я Роман Гекер, это видеостудия «Мост». Мы продолжаем серию программ, посвященных основам социального учения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. И с нами руководитель отдела общественных связей Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня Гончаров Олег Юрьевич. И сегодня нашей темой является «Церковь и государство». Олег Юрьевич, каков библейский взгляд на государство? Как бы вы могли его описать?
1: Но Священное Писание говорит о том, что государство установлено Богом как временная мера или временный институт человеческого бытия, человеческого сообщества, призванный сдерживать распространение зла на этой земле, которое произошло в результате грехопадения. Безусловно, что институт государства не входил в планы Божий в самом начале творения, сам Бог руководил человеком,

0: человеческой жизни, но когда человек совершил грех, и грех стал распространяться, появилась необходимость в институтах сдерживания зла, и государство как раз является именно таким институтом. У государства есть армия, полиция, то есть те органы, которые призваны принуждать, в общем-то, это органы принуждения, и в определенном смысле органы, использующие насилие, то есть меч, как говорит Священное Писание, для сдерживания зла и для побуждения граждан государства соблюдать законы. Ну и кроме того, конечно, государство имеет армию для того, чтобы охранять внешние границы государства и, ну, как бы какие-то интересы государства соблюдать в этом мире, связанные с безопасностью. Ну, во всяком случае, такое предназначение государства здесь, на земле, вот, в соответствии со Священным Писанием.
1: Есть ли какие-то, может быть, конкретные указания, каким должно быть государство с точки зрения Библии?
0: Ну, скорее всего, наверное, речь идет не о том, каким должно быть государство, а о том, каким должны быть земные правители, наверное, в этом, да, отношении, как бы, вопрос. Но когда мы читаем в Священном Писании историю первого царя израильского, Саула, это история, записанная в первой книге царств, вот, то там как раз вот в этой истории, ну, читая эту историю, а потом дальнейшую историю, связанную с вторым уже царем народа Божьего, Давидом, мы видим, каким Господь хотел бы видеть земного правителя. Земного правителя. Ну, прежде всего, когда Бог избрал Саула, точнее, даже можно сказать, народ Божий избрал Саула, а Господь послушался голоса народа. Изначально избрание царя не входило в Божьи планы. Мы читаем об этом в первой книге царств. И Самуил, судья народа Божьего, он, так же, как и перед ним судьи, они управляли. То есть Господь управлял народом через судей. Ну вот народ попросил царя. Это было, конечно, в определенном смысле отступление от Бога. Но Господь пошел на это. Это был выбор народа. Хотя Господь предупреждал, что за этим выбором последуют определенные последствия. Это, в общем-то, избрание царя требовало не только, ну, как бы являлось преимуществом для народа Божьего, но оно являлось и игом, обязанностью. Нужно было содержать царя, двор, армию там, и так далее. Вот. Для народа Божьего лучшим вариантом было бы, если бы сам Господь через судьи управлял. Ну, так они решили. Вот избрал народ Саула, и Господь говорит о качествах царя, что царь должен быть богобоязненным человеком, слушать прежде всего Бога, должен быть честным, правдиво судить, честно исполнять свои обязанности, защищать народ. И, в принципе, в начале своего правления Саул, первый царь народа Божьего Израиля, он соответствовал всем этим критериям и требованиям. Но потом, к сожалению, происходит в нем перемена. Он отступает от Бога, от Божьих повелений и уже перестает, как бы, выполнять вот эти функции царя народа Божьего. Господь вынужден избрать другого царя, Давида. И вот Давид как раз является примером такого царя, который был угоден Богу. Бог называет Давида человеком по сердцу своему. И, ну, с царем Давидом связано очень много библейских историй. До сих пор считается, что царь Давид, ну, олицетворение процветания, значит, Божьего народа или израильского, еврейского царства. До сих пор сегодня евреи по всему миру вспоминают царя Давида как великого правителя, который защищал свой народ, и при нем царство процветало. Вот, потому что он любил Бога. Вот это самое главное качество земного правителя.
1: И для христиан тоже, конечно.
0: Ну, и для христиан, конечно, да,
1: да. Да, и когда мы говорим об отношении к правителям, правители не всегда, скажем так, были идеальны, и в связи с этим очень часто возникает вопрос, как понимать слова апостола Павла, да, который пишет о том, что нет власти не от Бога, существующей же власти от Бога.

0: Бога установлен.
1: Он так и понимает впрямую, что все, что происходит в этом мире, происходит не без воли Божьей. Вот. Если Бог допускает правление каких-то правителей на этом, в этом мире, на этой земле, то это тоже входит в его планы. Возьмем, например, Навуходоносора, того правителя, который завоевал Иудейское царство, разрушил храм, взял в плен Даниила, его друзей и многих других. И, естественно, когда он завоевал на Иерусалим, Навуходоносор, и когда происходила вот эта война, разрушение храма, тогда многие иудеи погибли. Он был злейшим врагом, можно сказать, вот Божьего народа в то время, Навуходоносор. Но Священное Писание говорит о том, что в определенном смысле он выполнял Божию миссию, потому что Господь предупреждал Божий народ, если они отвернутся от него и будут поклоняться идолам, то придут враги и накажут народ. То есть он был как бы инструментом Божьего возмездия за отступление народа Божьего, да? То есть через него, через этого восточного тирана, древнего тирана, да, Навуходоносор, он таким и был, он был довольно жестоким языческим царем, правителем. Вот, через него Бог творил свои суды над Божьим народом, который он предсказывал через своих пророков. И вот эта история показывает, что все в руках Божьих. Даже если по нашим как бы представлениям это жестокие правители, да, то они все равно являются в определенном смысле какой-то частью Божьего плана. Бог допускает жестоких правителей. Ну и другой момент такой. Этот вопрос ваш связан с более глобальным вопросом. Почему Бог допускает зло в этом мире? Понимаете? То есть было бы, конечно, хорошо с нашей точки зрения, если бы Бог уничтожил всех злых людей, особенно злых правителей, поставил хороших правителей, да, и оставил в живых только добрых людей. Вот. И некоторым кажется, ну, что это так и нужно было сделать Богу, а почему он этого не делает, задает вопрос. Но здесь возникает вопрос свободы выбора человека. Понимаете, если бы с самого начала Бог так поступил, то поступал бы, да, то он лишил бы свое творение свободы выбора. Вот. А если нет у человека или у Божьего творения выбора, да, вот, тогда что такое любовь? Ведь любовь – это свобода. Свобода. То есть нельзя сказать, что робот нас любит. Да? У робота нету выбора, у него есть программа определенная. Робот не может выражать любовь. Так вот, Господь не хотел, чтобы человек был своего рода роботом, поэтому он предоставил ему свободу выбора, и этот выбор, как показала история Священного Писания, далеко не всегда, а точнее с самого начала, был выбором не в пользу Бога, потому что Адам и Ева согрешили. Вот, они отступили от Бога. Этот выбор они сделали не в пользу Бога. Но Бог продолжал их любить. И вся вот эта история злых или хороших правителей, она связана именно вот с этой историей. С историей великой борьбы между добром и злом. Бог не уничтожает злых правителей, допускает их правление, потому что он желает, чтобы люди сделали свой добровольный выбор на основе своей любви к небесному Творцу, чтобы они из любви выбрали Иисуса Христа своим Господом. И в конечном итоге, когда Господь придет, об этом говорит все Священное Писание, в конечном итоге установится это царство добра и справедливости, уже не будет государств в то время, вернее, после того, как придет Христос, уже будет Божие царство, где правителем над всей вселенной снова станет Господь, как это было в самом начале творения, еще до восстания Люцифера. Да? Вот. То есть это будет в будущем. А пока вот мы на земле живем, есть добрые правители, есть злые, есть тираны, деспоты. И это все, к сожалению, существует.
0: Да, и, наверное, вопрос еще о

0: словах Павла, что всякая власть от Бога установлена, он связан также с вопросом подчинения. Да?
1: То есть подчинение,
0: не,
1: да.
0: Потому что может возникать такое подозрение, не используется ли этот текст, скажем так, для того, чтобы сослаться, да, что если что христианам нужно относиться к любой власти, скажем, так, как к установлениям Божьим. То есть как должен проявляться вопрос подчинения властям, даже если...
1: Возможно... Да, вот очень хороший вопрос вы задали. Чему учит нас Священное Писание? Вот, однажды Христа спросили, нужно ли платить подати кесарю. И Христос попросил, чтобы ему дали монету. Христос задает вопрос, когда ему протягивают монету, чье изображение на монете? Ну, естественно, на монете был изображен в то время император Римской империи, кесарь. Вот. И Христос, отвечая на этот вопрос, он говорит так. Отдавайте каждому то, что ему должно. Богу отдавайте Божье, а кесарю отдавайте кесарево. То есть здесь Христос проводит разделение в жизни христианина между обязанностями по отношению к Богу и обязанностями по отношению к земному правителю, государю. Естественно, что Священное Писание учит нас более повиноваться Богу, чем кесарю, если повеление кесаря или земной власти вступает в противоречие с Божьим повелением. История, например, Петра и Иоанна в книге «Деяния апостолов» записана в 4 главе, когда их вызвали в Синедрион, это было правительство в то время израильского государства, ну, того периода. Вот. И эти правители, этот Синедрион, запретили им проповедовать об Иисусе Христе. И тогда они задают им риторический вопрос, что вы же сами верующие, вы должны знать, что мы не можем послушать вашего запрета на проповедь о Христе, потому что нужно больше повиноваться Богу. Они такой вопрос задают, кому больше повиноваться. Так вот, Бог повелел нам проповедовать о нем по всей вселенной, всем народам, и поэтому мы не можем, ну, никак не можем, ну, как бы повиноваться вам больше, чем Богу.
0: А так как мы об этом вопросе рассуждаем в контексте социального учения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, могли бы вы рассказать о том, как складывались отношения с государством Церкви, Адвентистской Церкви на протяжении истории?
1: Да, вот тоже очень хороший вопрос. С самого начала, когда была создана первая организация, это был 1863 год, то есть вот уже сколько, 160 лет, да, мы отмечаем создание первой организации Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Пионеры адвентистского движения, в частности Эллен Уайт, в своих трудах обращались к верующим с призывом о повиновении светской власти, то есть тем законам, которые существуют в любом государстве, при условии, что эти законы, конечно же, не будут вступать в противоречие с Божьим законом. Конечно, всегда такое условие было. Поэтому Адвентистская церковь на протяжении всей своей истории всегда была лояльна к любой земной власти, какой бы она ни была. Возьмем, к примеру, историю Адвентистской церкви в России или на территории Российской империи. Тогда, когда в первой общине появились Адвентистской церкви, еще не было России в современном понимании, была Российская империя. Первая община, мы знаем, появилась в Крыму в 1886 году, в местечке Бердибулат, сегодня это село Привольное. Интересно, что первых проповедников, они были немцы по происхождению, и, собственно, они проповедовали немцам-менонитам, которые жили в этом селении Бердибулат. Вот этих первых проповедников, Конраде и Перка, царское правительство посадило в тюрьму, потому что в то время существовали законы, которые запрещали вести евангельскую или миссионерскую деятельность кому-либо, кроме православной церкви. И вот, значит, тогда власть имущие в то время, значит, полицейские, они посчитали, что их деятельность нарушает эти законы,

0: Российской империи, их посадили в Перекопскую тюрьму, и там они провели 40 дней. Потом их освободили. Вот. Но начиная с того момента и вплоть до 1905 года церковь в России адвентистская претерпевала различные трудности и гонения со стороны официальных властей, потому что власти все-таки считали, что это нарушает законы о существовавшем запрете прозелитизма, да, так называемого. Многие из православия тогда приходили в адвентистскую церковь, и так или иначе вот препятствие строила власть. Но самый первый съезд, там, который проходил уже где-то в 1890, по-моему, 91-м году, на самом первом съезде тогда немалочисленной адвентистской церкви, адвентисты приняли решение направить письмо царю, царскому правительству, и в этом письме они написали, что мы молимся за царя, за правительство земное, как учит нас Священное Писание, и мы не враги царскому правительству, не враги государства, мы законопослушные граждане Российской империи и готовы служить своему Отечеству. Вот приблизительно такое письмо, почти дословно, я вам процитировал, было направлено тогда, в начале 90-х годов 19-го столетия, руководителями Церкви Адвентистов Седьмого дня, несмотря на то, что церковь тогда была преследуемая. Мы вот видим эти многочисленные примеры. Потом, после революции 1917 года, когда к власти пришли большевики, та же самая картина была руководителей тогда церковных организаций Адвентистов Седьмого дня. Они продолжали направлять вот эти письма уже новому правительству с выражением, значит, лояльности по отношению к правителям государства, несмотря на то, что мы знаем, большевики, они взяли курс, и потом в 30-е годы многие адвентисты пострадали, взяли курс на искоренение всякой религии. И были большие гонения на все религиозные объединения, включая адвентистов Седьмого дня. По статистике, около 3000 членов адвентистской церкви пострадали в лагерях сталинских, многие из них погибли. Погиб и руководитель того периода, Лепсак Генрих Иванович, он погиб в сталинских лагерях. Но, несмотря на это, адвентисты продолжали молиться за правительство, вот, и продолжали соблюдать те законы, которые не противоречили Божьим 10 заповедям, да? Вот. Это продолжалось на протяжении всего советского периода, потом то же самое уже в Новой России после 90-х произошло и вплоть до нашего времени. Позиция церкви во все вот эти времена здесь в России, около 130 лет истории церкви, она оставалась постоянной. То есть всегда церковь была лояльна к земному правительству, соблюдала земные законы, законы земных начальников, если они, конечно, не вступали в противоречие с 10 заповедями, если земные начальники призывали к нарушению субботы, например, субботнего дня, то верующие, конечно, не могли пойти на такие уступки, потому что 4-я заповедь – это заповедь из закона Божьего, и вот из-за этого многие пострадали. Да? Вот. Но, тем не менее, вот всегда были адвентисты лояльны к власти.
1: Наверное, продолжая эту тему, для многих христиан, даже, наверное, для многих нехристиан, известно о том, что церковь вне политики. Вот, ну, да. Является ли это отражением позиции адвентистской церкви? И вообще, что это значит? Как это должно выражаться?
0: Да, что здесь имеется в виду? Что церковь не участвует в политической борьбе. Вот, потому что, ну, политика, вы знаете, этот термин, политика, по-разному трактуется, разные определения можно найти. Есть широкое определение. Политика – это вообще участие в деятельности социума, да, в деятельности общества. То есть в обществе существуют различные институты, институт, например, семьи или там институт образования, институт религии, которые так или иначе, ну, участвуют в жизни общества, различные организации, в том числе и церковные организации, они принимают участие в жизни общества, взаимодействуют с обществом, и это тоже называется

0: политикой. Вот. Это широкое понимание. А вот узкое понимание этого термина «политика» – это политическая деятельность. То есть деятельность, связанная с политическими выборами или политической борьбой. Так вот, если в широком смысле этого слова, то церковь, конечно, не может быть не политики, потому что мы являемся частью общества. Частью общества. И мы вместе с обществом, все верующие, не только адвентисты, а все верующие, мы разделяем и радости, и горести, как тому учит нас Иисус Христос. Если в обществе какая-то беда произошла, мы стараемся как-то помочь, откликнуться на эту беду. Может быть, это природная катастрофа, может быть, это военные действия, может быть, что угодно, да, какие-то социальные потрясения. Церковь не может в стране находиться и игнорировать те проблемы, которые существуют в обществе. Церковь старается как-то ответить на них, на эти проблемы, помочь нуждающимся, тем, кто оказался без крова, да, над головой, тем, кто испытывает какие-то страдания из-за социальных каких-то потрясений, как это было вот в России в 90-е годы. Церковь оказывала помощь. Сегодня оказывает помощь социально. В этом смысле мы не можем, как говорится, быть вне политики. Да, вот именно в этом смысле. А вот в смысле политической борьбы, вот узкого определения этого слова, церковь не должна принимать участие в политической борьбе.
1: Вот. Может быть, если конкретизировать, что можно...
0: А что это значит? Да, что это значит? Это значит, что в церкви не должно быть никакой политической агитации. Ни перед выборами, ни после выборов вообще не должно быть. По этому поводу церковь должна хранить молчание, и все, что может делать церковь, вот у нас выборы проходят периодически в нашей стране, мы перед выборами молимся и просим Бога, чтобы Бог помог народу нашему выбрать достойного президента, достойное правительство, достойных депутатов. Молиться мы молимся, это наша обязанность.
1: Касается...
0: Но мы не можем с кафедры агитировать за того или иного кандидата. Да? И еще один момент. Мы не можем и не должны, это запрещено церкви, давать какую-либо политическую оценку действиям того или иного правителя, того или иного чиновника.
1: Да?
0: Да, политическую, конечно. Вот. Мы не можем этого делать. Потому что мы отделены от государства. Отделены от государства. Если речь идет о нравственной оценке, мы можем ее давать только для наших единоверцев. Если вот у нас есть среди нас единоверцы, которые избраны депутатами, например, да, или, может быть, в правительстве находятся. Вот для них и по поводу них мы можем давать какую-то нравственную оценку. Но если это чиновники или там депутаты, которые не принадлежат к нашей церкви, а принадлежат другим конфессиям, мы тоже не имеем права давать нравственную оценку их действиям. Пусть эту оценку дает та религиозная организация или то вероисповедание, к которому они принадлежат. Да, то есть это тоже для нас, в общем-то, под запретом. Поэтому я и говорю, что в случае с нашей церковью, поскольку у нас не так много и практически нету, да, депутатов там или правителей нашей церкви, ну, их мало, во всяком случае, мы не даем, в том числе и нравственную оценку, действиям каких-либо чиновников или правителей, или тем более там президента, ни в коем случае. Но сами мы призваны поступать в соответствии с Божьими заповедями, которые даны нам в Священном Писании. И если, еще раз повторю, какие-то земные начальники будут побуждать нас совершать какие-либо действия, противоречащие нравственному закону 10 заповедей, то, конечно, мы таким начальникам подчиняться не будем или таким приказам подчиняться не будем, потому что мы прежде всего подчиняемся Иисусу Христу, нашему Господу. Вот здесь мы можем проявить неподчинение приказам, указам или там, законам, которые призывают нас к нарушению божественного закона. Ну, слава Богу, что сейчас этого не происходит. Во всяком случае, я этого не вижу. Вот. И на законодательном уровне не происходит. А если это происходит на устном уровне, там, как бы, ну, тогда мы можем всегда сказать «стоп», да, таким людям.
1: Но вы упомянули о выборах. Помимо молитвы за результат выборов, да, то есть

0: адвентистская церковь, как она относится к самому процессу выборов, да, к непосредственному участию в выборах?
1: Ну, церковь в выборах, как организация, не принимает участие, это запрещено. И не только церковными нашими законами, не только вот в соответствии с основами социального учения. Это запрещено еще и светскими законами. Потому что, еще раз повторю, что в нашей стране, в России, церковь отделена от государства. Поэтому религиозные объединения в выборах не принимают участие. Но члены церкви, как граждане, не как члены религиозных организаций, а именно как граждане, они, конечно же, принимают участие в выборах. Это является гражданской обязанностью каждого гражданина нашей страны, члену церкви или не член церкви. Это обязанность каждого гражданина. И мы так и воспринимаем, и так и призываем наших единоверцев, наших членов церкви сделать свой выбор в соответствии со своей совестью, со своими убеждениями, в молитве. Пойти на выборы или не пойти, если пойти, за кого проголосовать, это уже право выбора каждого члена церкви, это выполнение им его гражданской обязанности, его гражданского долга.
0: Если касается еще одной обязанности, у нас вот в разделе, посвященном церкви и государству, есть отдельный подраздел, называется он «Военная служба». Вот могли бы вы прояснить этот вопрос, каково отношение Адвентистской церкви к военной службе?
1: Да, значит, каково отношение? Поскольку мы призваны Богом проповедовать Евангелие, благую весть, и Священное Писание называет нас тоже священниками, царственным священством, людьми, призванными к проповеди Евангелия. А Евангелие, как мы читаем, по своему характеру, по своей сути, это весть о мире, о любви. Вот, поэтому мы в своих гражданских обязанностях, опять же, это же обязанность гражданская, нести службу в армии, мы выбираем альтернативную службу. Или, как более точно сказать, призываем своих единоверцев сделать выбор в пользу альтернативной службы. Потому что альтернативная служба – это тоже служба Отечества. Только без оружия в руках. Это где-то в госпитале может быть служба, или это может быть служба там, на почте, например, да, вот, тоже так, есть такие виды. То есть в больницах, где-то, может быть, еще в каких-то вот социальных сферах, да, где не хватает сегодня у нас работников. Там организуется альтернативная служба, и туда идут наши единоверцы, служат они больше, значит, 1,75 как бы раз по времени, да, вот, то есть, если так год, то здесь получается год и 8 месяцев, да, служба альтернативная. Но, тем не менее, это позволяет нам вот сохранить наши убеждения, исполнить заповеди Божьи и вместе с тем послужить государству без оружия в руках. Но в соответствии с основами социального учения церковь предоставляет выбор службы каждому члену церкви. То есть мы призываем к альтернативной службе, но если молодые люди выбирают обычную службу, то церковь не препятствует несению обычной службы молодыми людьми. Это их личный выбор, и церковь продолжает молиться за таких молодых людей, помогать им по мере возможности. В армии уже сложнее решать вопросы, потому что если человек идет в армию, он уже подчиняется закону о воинской службе, вот, и там сложнее решать чисто такие религиозные вопросы, связанные там с питанием или с субботой, или, может быть, еще выполнением каких-то других повелений Божьих. Вот. Но этот выбор сделал сам молодой человек. Вот. И поэтому церковь его, конечно, не оставит, будет за него молиться. Вот. Лучше, конечно, выбрать альтернативную службу, потому что тогда не будет этих проблем. Вот. Но, тем не менее, церковь молится за воинов, так написано здесь, за защитников Отечества, то есть за тех людей, которые выполняют функцию военнослужащих, церковь за них совершает молитвы. И не только за своих единоверцев, но и за всех

других людей, которые вот служат нашему Отечеству в форме, да, так скажем. Мы за них совершаем молитвы. Молитвы за то, чтобы Господь сохранил их жизнь, вот, уберег их, значит, и вот чтобы они честно выполняли свой долг, да, неся воинскую службу. Вот, да, такая. Еще один момент такой, что если случается война,

0: военные события происходят, в случае мобилизации, когда уже особо-то выбирать невозможно, да, в определенном смысле вынужденная мера со стороны государства мобилизации во время войны, адвентисты просят, чтобы им предоставили возможность служить в качестве мобилизованных, но без оружия в руках. Где-то тыловые части, инженерные части, медицинские части, какая-то, может быть, сфера обслуживания. И сегодня, вот на сегодняшний момент, я знаю, что есть уже решение Верховного суда России, которое, в общем-то, закрепляет это право, конституционное право, в том числе и в случае каких-то мобилизационных действий.
1: То есть, если у человека есть религиозные убеждения?
0: Да, если у него есть религиозные убеждения, то в случае мобилизации он имеет право тоже на альтернативную службу.
1: То есть, без оружия?
0: Без оружия в руках, да. Угу. По его убеждениям. Да?
1: Спасибо. Спасибо большое, Олег Юрьевич. Спасибо, наши дорогие зрители. Я напомню, что мы в этих программах мы разбираем эту книгу «Основа социального учения», следуем глава за главой. И вот следующий наш раздел будет называться «Христианская этика и светское право. Свобода совести и толерантность».

жизнь с тираном превращается в сущий кошмар. Но вся ирония заключается в том, что жертва далеко не всегда понимает, как именно она попадает в этот ад. В этом видео я расскажу вам о том, как именно абьюзер манипулирует своей жертвой. Зная эти приемы, вы сможете с легкостью их распознать и успешно противодействовать. Для удобства мы разобьем все манипуляции на 5 простых категорий – унижение и критика. Суть этой группы манипуляций заключается в том, что абьюзер попытается уничтожить вашу самооценку. Ему очень важно сделать так, чтобы вы перестали верить в собственные силы и собственную адекватность. И вот как он это делает. Вы можете услышать какой-то легкий комментарий в свой адрес, например, «Ну, ты мой поросеночек». В целом кажется, что это достаточно безобидная фраза, но это только на первый взгляд. Подумайте, о чем она? А ведь эта фраза, по сути, подчеркивает какие-то, возможно, ваши недостатки фигуры, как кажется абьюзеру. Поэтому эта фраза, она, скорее всего, будет использоваться в самом начале отношений для того, чтобы проверить ваши границы. Никогда не позволяйте отпускать такие комментарии в свой адрес. Как бы вы ни выглядели, какой бы фигурой ни обладали, это ваша фигура, это ваше здоровье. Если ваша фигура не нравится вашему партнеру, он может вам об этом прямо сказать, но он никогда не будет шутить или унижать вас по этому поводу. Следующий момент, как он может это делать, например, используя фразу «вечно ты» и дальше может быть что угодно. «Все портишь», «все делаешь не так» и далее по списку. То есть эта фраза, она как бы показывает, что вы никогда ни на что не способны. Абьюзеру свойственно обобщать и нивелировать ваши достижения и, наоборот, подчеркивать, абсолютизировать, скажем так, ваши недостатки. Поэтому

Поэтому фраза «ты всегда, ты вечно» – это манипулятивная фраза. Вы не можете всегда готовить плохо, вы не можете всегда выглядеть плохо. Поэтому, если вы слышите эту фразу, скорее всего, вами манипулируют. Следующая фраза «ничего страшного» – это же наши близкие, родственники или друзья. Агрессор может вас уничтожить, растоптать публично, то есть отпустить какой-то колкий, едкий комментарий в ваш адрес, унизительный комментарий или как будто бы намекающий на вашу неполноценность. И при этом с невинным видом, обратившись к вам, когда вы обиделись, либо публично вам это скажет, либо потом вам скажет, когда увидит ваше обиженное лицо, дескать, а чего ты драматизируешь? Что, собственно, произошло? Мы же все свои. В чем проблема? Но если мы ведем речь о нормальных взаимоотношениях, то в таких отношениях человек всегда лично скажет своему партнеру, любимому человеку о том, что ему понравилось или не понравилось. То есть в нормальных отношениях это звучит скорее как подсказка, чем публичное резюме вашей личности. Поэтому, если вы слышите публичное оскорбление в свой адрес, вам всегда стоит отреагировать. Следующая расхожая манипуляция звучит следующим образом. Послушай, в твоем возрасте многие люди уже добивались, ну и далее троеточие, словом, больших успехов. То есть суть этой фразы заключается в том, что ты недостаточно хорош, как, например, люди, окружающие тебя. Эта фраза тоже показывает, что абьюзер вас пытается унизить, принизить и как бы обесценить. Вы знаете, что бы вы, кстати, ни сделали, каких бы высот бы вы ни достигли, он все равно будет вас сравнивать с теми, кто более, ну, успешнее вас. Такова природа абьюзера, и с этим ничего не сделаешь. Его, к сожалению, не изменить. Следующая фраза, которую довольно часто используют абьюзеры, тоже довольно простая. Зачем ты тратишь на это время? Ну, например, вы занимаетесь каким-то любимым делом, что-то вам нравится делать, у вас есть хобби. И хобби, оно дает вам такой хороший ресурс, да, для жизни. Вы заряжаетесь позитивом, силой, энергией. Абьюзер очень легко может раскритиковать ваше занятие или унизить вас, используя ваше хобби. Для чего? Абьюзеру не нужно, чтобы жертва была в ресурсе. Именно поэтому он будет отрезать вас от любых ресурсных вещей, которые в вашу жизнь привносят силу и порядок. Вторая большая группа манипуляций – это контроль. Абьюзеры используют целый ряд манипулятивных фраз для того, чтобы контролировать свою жертву. В этом суть абьюза. Ведь не контролируя свою жертву, он не может быть достаточно уверен в том, что ситуация находится в его власти. Поэтому абьюзер использует следующие фразы для контроля. «Ты где? Почему я не могу тебе дозвониться?» И телефонный контроль – это довольно распространенная система манипуляций. Абьюзер может вам звонить довольно часто и постоянно задавать один и тот же вопрос. Где ты? А дальше, если ему что-то не понравится, он может требовать у вас доказательств. Ну, например, он будет просить у вас сбросить геотег, где вы находитесь, или сфотографировать место, в котором вы находитесь, как бы не доверяя вам, да? Абьюзер, скорее всего, будет читать вашу переписку, будь то мессенджеры, электронная почта, социальные сети. Любая ваша социальная активность, скорее всего, попадет под его контроль. Ведь ему надо понимать, о чем вы думаете, что вы чувствуете, что вам нравится, что не нравится. Именно в таком внутреннем кошмаре живет абьюзер. Свободная, нормальная личность никогда не будет этим заниматься, просто потому, что ей это не нужно. Но поскольку у абьюзера нет базового чувства доверия к обществу и к вам, в частности, как части этого общества, он будет контролировать. И постепенно вы будете чувствовать на своей шее вот такую обхватывающую, плотно издавливающую, душущую вас удавку для того, чтобы он чувствовал себя лучше. Например, вы просите какую-то сумму денег у него,
он, естественно, у вас спрашивает, на что вам нужны эти деньги. И если абьюзер хочет вас проконтролировать или как бы напомнить о себе,

то он вам непременно скажет, зачем ты тратишь деньги на эту ерунду. Но еще вчера он без проблем вам давал деньги на то, что вы просите сейчас. Не пытайтесь искать логику в контролирующих фразах абьюзера. Ее нет. По крайней мере, нормальной, здоровой логики там нет. Логика у абьюзера очень проста. Ему нужен контроль над вами. И все. Следующая фраза, которую довольно часто он использует, касается вашего внешнего вида. То есть он видит, что вы оделись, и в принципе оделись нормально, красиво, хорошо, но вдруг внутри абьюзера поселилось какое-то чувство неуверенности в себе, в своих силах. Если вы идете куда-то в гости, и он видит, что вы выглядите привлекательно, то его может это привести в состояние злости или даже ярости. И он может вам отпустить какие-то гадкие, колкие, едкие комментарии в ваш адрес по поводу того, как вы неприлично лично одеты. Не спешите верить тому, что говорит абьюзер. Как правило, это неправда. Тем более, он, скорее всего, будет сначала говорить о вашей одежде что-то хорошее, а потом будет говорить что-то не очень хорошее, но только в других обстоятельствах. Опять же, логику здесь совершенно не проследить. Следующая большая группа манипулятивных фраз – это внушение чувства вины. Чувство вины, пожалуй, один из лучших инструментов для абьюзера, чтобы управлять своей жертвой. Ведь вина заставляет нас плясать под чью-то дудку. Вина лишает нас внутреннего сопротивления. Вина лишает нас внутренних сил, чтобы бороться. И абьюзер это прекрасно знает, и он цинично использует ваше чувство вины, чтобы вами управлять. А делает он это многими разными способами, рассмотрим буквально некоторые из них. Допустим, вы можете часто слышать фразу «Как тебе не стыдно?». И абьюзер начинает вас стыдить по поводу всего того, что вы сделали, или наоборот, не сделали, либо сделали не вовремя. И вот это постоянное чувство стыда, оно будет вам навязываться. Вы будете ощущать постоянный стыд по поводу всего. Причем для абьюзера не имеет никакого значения, по поводу чего вы будете испытывать стыд. Главное, чтобы чувство вины было в вас постоянно. Он не позволит, чтобы это чувство ушло из вашей жизни, и вы почувствовали себя полноценной личностью. Допустим, когда вы находитесь в обществе ваших общих друзей, то он может вам либо в присутствии всех, либо потом отдельно предъявить обвинение в том, что вы, дескать, с кем-то флиртовали или на кого-то смотрели, ну, какими-то подозрительными глазами. И вы тут же начинаете оправдываться, говорить о том, что нет, этого не было, я люблю только тебя, и у меня даже в мыслях не было. Но абьюзер будет продолжать свой прессинг, он будет приводить какие-то доказательства. И поверьте, это никогда не остановится, и переубеждать абьюзера в обратном не имеет никакого смысла. Ведь вы же помните, абьюзер – это психически нездоровая личность. С ним нельзя договориться. Это человек, который не воспринимает нормальные и адекватные аргументы. Ему можно помочь только путем длительной терапии и никак иначе. Если что-то произошло, допустим, сорвался какой-то план вашей семьи, или же у него что-то не получилось на работе, он не получил премию, или же не успел сдать проект в срок, догадайтесь трех раз, кто будет в этом виноват. Ну, конечно же, вы. Почему? Это не важно. Помните, у него нет никакой нормальной человеческой логики. Ему важно внушить вам чувство вины. Почему? Потому что чувство вины – это лучший контролирующий способ для того, чтобы заполучить доступ к жертве. Поэтому будьте внимательны. Если вы испытываете в отношениях постоянный стыд, задайте себе вопрос. А почему вы его чувствуете? Подумайте, не является ли этот стыд чем-то навязанным извне, тем, что не имеет ничего общего с реальностью. И если вы начнете анализировать, скорее всего, вы поймете, что именно так это и есть. Следующая большая группа манипулятивных практик – это изоляция.

и отвержение. Абьюзер будет пытаться изолировать вас от окружающих людей, особенно тех, которые могут вас каким-то образом поддержать. Прежде всего, это ваши родители, ваши братья, сестры, ваши коллеги по работе или подруги. Если вы с абьюзером провели достаточно много времени, то, скорее всего, у вас нет подруг, у вас нет друзей, и с родителями вы в ссоре. Почему? Да все очень просто. Человеком гораздо проще манипулировать, если ему неоткуда ждать помощи. Именно поэтому он использует подобные практики для того, чтобы очернить тех, кто вам действительно дорог. И делает это он очень просто. Он как бы намеренно преувеличивает недостатки тех людей, с которыми вы привыкли общаться и у которых можете почерпнуть определенный ресурс. Он начинает уменьшать достоинство человека и увеличивать его недостатки. А если вам о человеке будут говорить постоянно плохо, то, скорее всего, если вы недостаточно ассертивный человек, человек, который не способен посмотреть как бы со стороны на все и не верить всему тому, что вы слышите, а проверять факты, то в таком случае, скорее всего, вы будете очень скоро также с подозрением смотреть на ваших близких. Но правда будет заключаться в том, что ваши близкие, ваши друзья абсолютно ни в чем не виноваты. Абьюзер может использовать такие манипулятивные практики, как отвержение. А делается это с помощью молчания. Да-да, именно с помощью молчания. Предположим, вы сделали что-то не так. Хотя вот что-то не так, это очень вряд ли, потому что, скорее всего, вы все сделали так, как, в общем-то, хотел до этого абьюзер. Просто ситуацию он обставляет таким образом, что вы в любом случае виноваты. И для того, чтобы заставить вас по-настоящему страдать, что он делает? Он перестает с вами разговаривать. Он как бы обиделся. Он как бы демонстрирует вам свою вселенскую обиду и своим молчанием, возможно, в течение дня, может быть, в течение нескольких часов, в течение дня или даже в течение недели или месяца, он просто вас будет наказывать молчанием. Вы знаете, мы так созданы Богом, что нам очень важно общаться, нам очень важно получать обратную связь от представителей таких же людей, как и мы, от представителей противоположного и своего пола. Так нам проще ориентироваться в социальном пространстве. Но абьюзер, понимая, что наказание общением приносит жертве невыразимое страдание, он просто перестает это делать. Он с вами не общается. И вы начинаете вдруг внутри себя сначала негодовать. Возможно, сразу вы говорите, ну, не общаешься, и ладно, да, сами в себе. Но потом, через некоторое время, чем дольше абьюзер вас держит в таком состоянии неопределенности, тем навязчивее внутри вас рождаются мысли. Может быть, я что-то сделала или сделал не так. Может быть, я тоже не во всем прав. И все заканчивается тем, что вы начинаете поедать себя изнутри. А абьюзер при этом чувствует себя превосходно. Он даже может пойти со своими друзьями и где-нибудь выпивать в соседнем баре или пить чай у своих знакомых. Это довольно частое явление, потому что для него этот конфликт, он по сути ничего не стоит. Для него это лишь повод манипулировать вами. Следующая большая категория и последняя категория манипулирующих фраз – это обесценивание. Суть этих практик заключается в том, что он хочет, чтобы вы чувствовали свою собственную никчемность. И делает он это с помощью следующих фраз. Например, вы о чем-то очень сильно переживаете. Ну, предположим, сроки у вас на работе поджимают, и если вы не сдадите вовремя проект, у вас будут серьезные проблемы на работе. Вы об этом переживаете, для вас это важно. Но абьюзер может сделать такой простой вид и сказать, ну, подумаешь, в чем проблема? Дескать, это не имеет никакого значения. Или же, допустим, у вас что-то болит, и вы подозреваете в себе какую-то серьезную болезнь, и вы тоже об этом переживаете. Абьюзер говорит, да что ты выдумываешь? Что ты там себе понапридумывала? Ничего, у тебя все нормально, все хорошо. Другими словами, он пытается как бы обесценить ваши переживания. Нормальный человек так себя не ведет. Нормальный человек обязательно вам посочувствует.

0: Но у абьюзера практически отсутствует чувство эмпатии, особенно если абьюзер – это человек с серьезными психопатологиями. Например, он психопат, социопат или нарцисс. Довольно часто для того, чтобы обесценить ваши переживания или ваши мечты, он использует следующую фразу. «Ты принимаешь все близко к сердцу». Такая фраза, казалось бы, очень расхожая в нашем обиходе, она может тоже служить вот такой манипулятивной практикой. Суть этой фразы, просто вдумайтесь, она ведь тоже об обесценивании. Она тоже о том, что, ну, дескать, ты воспринимаешь все гиперболизированно. Может быть и так. Может быть, действительно, некоторые вещи мы воспринимаем слишком обостренно. Но отличие нормальных отношений от абьюзивных в том, что нормальный человек никогда не манипулирует вами. Он не обесценивает ваши переживания. Напротив, он пытается с вами вместе, ну, по крайней мере, сначала вас как-то успокоить, поддержать, посочувствовать, а потом вместе с вами попробовать разобраться в этой ситуации. Абьюзер всего этого не делает, ему это не нужно. Он просто обесценивает ваши переживания. Поэтому, дорогие друзья, внимательно посмотрите на этот список. Унижение, контроль, чувство вины, изоляция и обесценивание – это то, что навязывает абьюзер в отношениях всегда. Абьюзеры, которые обладают, ну, достаточным уровнем образования, то есть они умны, они делают это очень тонко. Насколько тонко, что жертва не всегда может точно разобрать, что происходит. Но постарайтесь, анализируя свой опыт, больше включить рационализма. Постарайтесь подумать, а что стоит за фразами, которые произносит абьюзер. Выпишите их на отдельный листочек бумаги и задайте себе вопрос, а что действительно значит эта фраза, она о чем? Такое простое упражнение поможет вам понять, а что же хочет на самом деле абьюзер. Поэтому, дорогие друзья, изучайте манипулятивные практики для того, чтобы не попасть под влияние манипулятора. Жестокая личность никогда не заинтересована в вашем счастье. Напротив, его задача только одна – взять ваши ресурсы и обесценить вас. Потом просто от вас избавиться. Он либо уйдет, либо вы уйдете из жизни по причине абсолютного отсутствия здоровья и жизненных сил. Абьюзер всегда будет использовать одну или несколько практик из вот этих сфер манипулирования. Просто будьте внимательны к тому, что вы слышите, и постарайтесь анализировать то, что приходит к вам извне, особенно от абьюзера. Помните о том, что вы созданы личностью, которая имеет свободу. Бог создал вас людьми свободными. Никому не позволяйте отнять эту свободу у вас. Понять, что ты находишься в токсичных отношениях, бывает сложно. Но еще сложнее принять этот факт. Очень часто жертва насильника так сильно к нему привязывается, что ей сложно поверить, осознать и принять этот факт, что она находится в реальной опасности и что с этим необходимо что-то делать. В программе «Зависимость в отношениях» я расскажу вам о том, как ослабить свои эмоции и принять реальность. Смотрите нашу программу в эфире телеканала «Три ангела» или на нашем YouTube-канале по ссылке в описании.
1: Здравствуйте! Берегитесь манипуляторов. Об этом нас сегодня предупреждают очень часто. Но что делать, если манипулятор – ваш близкий человек? Как реагировать на его манипуляцию и можно ли при этом сохранить отношения? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Алина Караченцева. Алина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада снова видеть вас в нашей студии.
2: И я тоже.
1: Что касается близких людей, здесь можно сказать, что они часто имеют на нас больше влияния, чем другие. Мы с ними, по крайней мере, живем в одной квартире или очень часто общаемся, и они для нас дороги. И как в данном случае, в случае с близкими людьми, отличить просто влияние от манипуляции?
2: Я бы сказала,

0: о том, прежде всего, что современная популярная психология, она имеет в себе много таких вкраплений по типу там «выбирай себя», «выстраивай границы», «берегись манипуляторов» и так далее. И это часто бывает понято не совсем правильно, да, потому mm-hmm. нужно рассматривать в контексте любые вот манипуляции, любое влияние и так далее. Все нужно смотреть в контексте происходящего. И с точки зрения вот этого влияния, да, мы все друг на друга влияем, это раз, в любом случае, и во всем этом есть много такого манипулятивного влияния. Что значит манипуляция? Да? Это такое скрытое воздействие для достижения какой-либо цели. Нужно посмотреть, какой цели. Да? Потому что если рассматривать наш мир, то манипуляции везде и всюду. Это и реклама, и различная информация, и все остальное. И в кругу семьи, и в кругу близких отношений то же самое. Мы всегда друг на друга влияем. Да? И вот если это влияние происходит на пользу человеку, на его развитие, ради всеобщего блага, то все прекрасно, потому что мы друг друга поддерживаем, вдохновляем. И это тоже воздействие на чувство человека. Ты сегодня такая красивая, заулыбалась и пошла весь день красивая, и еще накрасилась, и еще сверху что-то сделала, потому что правда, ну такая красивая, ведь манипуляция же, да? Но что плохого в ней? Как бы и она красивая, и всем хорошо, и все счастливы, улыбаются. Вот. А если же эта манипуляция как бы имеет с собой цель, под собой влияние такого деструктивного, только выгодного для самого манипулятора, и причем это может быть не только материальная какая-то выгода, это может быть психологическая в том числе выгода. Поставить себя в какое-то выгодное положение, человека, допустим, унизить, или как-то так развернуть диалог, что он пойдет в нужное русло, и фокус внимания свести с какой-то важные для человека цели на что-то другое, потихонечку, ну и так далее, там что-то внушить, и выгодное только для манипулятора, тогда вот этого следует избегать, но как бы в жизни мы порой, нет-нет, бессознательно, все можем так общаться друг с другом, нет-нет, да где-то что-то проскочит, какая-то шутка в каком-то формате, и это нормально, если это иногда редко, и мы умеем это отличать и как-то останавливать друг друга, там, говорить, что мне там нравится, не нравится, и, ну и так далее. Но бывает такой формат, что человек в принципе так общается из позиции постоянного скрытого воздействия, которое так вот тонко где-то ощущается всегда, и с ним в принципе по-другому невозможно строить коммуникацию, и это всегда дискомфортно, но в то же время вроде логично же и все нормально же, как бы и не найдешь концов, тогда да, тогда стоит уже избегать и уметь отличать.
1: Но тут, наверное, важно еще обращать, я как понимаю, на то, что если это очень сильно невыгодно тебе, выгодно другому, там, например, сестре, брату, кому еще, мужу даже, жене, вот, маме, родителям. Да. Если это выгодно всегда только им, а тебе это всегда очень, ну, выходит неудобно, ты тратишь очень много времени, тратишь много энергии, сил, здоровья, и так всегда, и всегда какое-то ощущение использованности, то это вообще...
0: Вот, и я бы как раз здесь отметила, что отношения между близкими, если мы уже заговорили в таком контексте, то они предполагают как раз-таки любовь, и любое влияние на другого человека, оно должно происходить из состояния любви, из состояния нанести вот это вот благо другому человеку, что-то доброе, хорошее. Вот, а такая форма манипуляции, она как раз не про любовь, она как раз вот противопоставляется любви, потому что я хочу извлечь свою пользу за твой счет. Вот. И это уже использование, да. И вот такая манипуляция, их следует, конечно, определять, уметь обозначить и человеку границы поставить, его тормознуть в моменте.
1: А вот интересно, как, да, тормознуть человека, как отреагировать? Вот по моему мнению и ощущению, простить, так скажем, и позволить тобой манипулировать можно только родителям. И то, ну, не в 100% случаев, ну, потому что родители дали жизнь, воспитали, если они, ну, как бы, так скажем, не были алкоголиками, например, не бросили тебя в младенческом возрасте, а потом объявились, если они все-таки тебя растили, они тебе давали, и потом они состарились, и понятно, что в старости уже мозг не так работает, и эмоции зашкаливают, и ты... По праву того, что просто это твои родители, ты на многое закрываешь глаза. Во всех остальных случаях, если там сестра, брат, муж, жена, там двоюродные, троюродные, тут уже нужно, вот, на мой взгляд, быть более строгими и отражать эти манипуляции. Вот ну, вы как считаете?
0: Интересный взгляд. По поводу родителей, если это касается возраста и уже каких-то таких вещей, когда люди реально в возрасте, и они там где-то хитрят для того, чтобы извлечь какую-то свою такую...

0: маленькую, чаще, да, чаще всего это небольшая какая-то выгода, хотя бывает и большая.
1: Ой, бывает.
0: Выйдешь за него замуж, я умру. И прочее такое, за корвалу хватается, ну и прочее, да. Ну, я бы здесь не рекомендовала поддерживать такие манипуляции, несмотря на то, что это корвалол и волосардин, как обычно. Все-таки не стоит человека поддерживать в этом состоянии, лучше помогать ему увидеть, что вот сейчас ты нечестен собой, да, и так далее. Я бы даже родителей здесь, ну, не подпитывала это их положение, это состояние. Но здесь индивидуально, в зависимости от того, насколько, ну, если человек совсем не готов как-то здесь меняться, то будешь биться головой об стену, тоже бессмысленно. Может быть, и стоит использовать, уступить и где-то как-то обыграть. А что касается братья, сестры, мужья и вот жены и так далее, да, нужно более строго, но тогда нужно грамотно, не по типу, как вот сейчас часто есть такая как бы модель в обществе, ой, что-то он там не так делает, все, он манипулятор, все, он нарцисс, все там абьюзер, все, бегу, заканчиваем отношения, сделал не по-моему, ну и так далее. То есть без перекосов. Если знакомиться с этой темой, то знакомиться углубленно и действительно разбираться, потому что часто тот человек, который как бы жертва манипуляций, он же выглядит как жертва, и он... Ну, все, надо выходить из этой ситуации. Вот он здесь, вот здесь, вот здесь так себя ведет. Но если мы глубоко рассмотрим, то там взаимная будет манипуляция. Чаще всего тот, который как будто бы жертва, он еще так искусно манипулирует в ответ и эту ситуацию. Поэтому очень глубокая тема. И если честно в ней разбираться, то нужно грамотно разбираться, какое воздействие, при каких обстоятельствах. Допустим, есть воздействие там, через чувства человека, да? Просто попытка получить вот, какую-то свою выгоду через чувства человека. Через чувство вины, например, или через хорошее какое-то воздействие, через комплименты и так далее. Если это всегда такой подход, сначала какой-то ряд комплиментов, а потом получение, как бывает, жена подходит, делает какой-то комплимент или благодарит за что-то, а что ты хочешь, сразу муж говорит в ответ, да, потому что он уже привык, что это подход такой, а потом как бы и не откажешь. Вот, техники совершенно разные, манипулирования, но нужно отличать. Человек просто как бы пытается на тебя воздействовать, действовать, человек пытается что-то искренне, ну, просто попросить, получить, и, может быть, это не связано с влиянием. Там, он сделал комплимент, это одно, а там просьба, это отдельные вещи, не обязательно все смешивать. Вот, поэтому нужно углубленно погрузиться в тему и разобраться, что это за влияние и какая цель. И тогда будет легче ориентироваться.
1: А как вот разобраться, можно ли прямо напрямую поговорить с человеком, что вот ты когда так вот хочешь чего-то, ты вот так себя ведешь, ты же можешь прямо попросить. Вот. Или это очень трудно вывести манипулятора на открытый разговор?
0: В зависимости от степени запущенности, потому что, да, есть манипуляторы, которые, в принципе, у них стиль жизни такой, они все, они вообще не верят, в принципе, в то, что возможно открытое, честное, доверительное общение. И они все делают вот таким способом, все достигают таким способом. Очень закрепленная позиция. А бывает такое, что человек, ну, просто как бы по ошибке в полушутку вот так вот уже начал себя вести, и тогда можно сказать, что почему ты не попросишь прямо, а что ты хочешь сейчас? Ответь мне честно, да? Он может понервничать, почувствовать себя не защищенно в этот момент, но увидел, что ему вскрыли, и на самом деле пойти на контакт и сказать, а что он на самом деле хочет получить в этот момент.
1: Ну, вот интересно, что когда все-таки люди открыто говорят, что ты хочешь, и им отвечают, это же не значит, что нашу любую просьбу исполнят. Да, сегодня исполнят, завтра исполнят, а послезавтра скажут, извини, я не могу, у меня вот сегодня другие планы ведь были. И тогда ты начинаешь манипулировать. А на манипуляцию, как правило, чаще отреагируют. Там, либо запугивать, либо, ну, давить на сыновний долг, например, или на долг там, мужа, на долг подруги и так далее, брата, сестры. Либо какими-то другими изощренными способами ты добиваешься своего, потому что твоя цель, как манипулятора, добиться во что бы то ни стало своего. Никаких нет, я даже не слышу, я понимать даже не хочу другого человека и его ситуацию, я вижу только свою ситуацию.
0: Да, так бывает, и я как бы не рекомендую поддерживать людей в такой позиции. Mm-hmm. Да? Если человек так общается, лучше не поддерживать ее в этой позиции и каждый раз не закреплять ее. То есть он проворачивает такую ситуацию, мы идем навстречу, ну ладно, идем. Если есть как бы разница, вот скрытое влияние, управление и так далее, да? А если вот оно такое негативное, лучше тормозить человека и говорить, попроси прямо, и я решу, буду делать или нет. А есть, допустим, такие манипулятивные как бы техники управления, которые на благо, в принципе, всем, да, и мы, когда разбираемся, что сейчас происходит, мы можем либо позволить человеку, либо нет. И даже это бывает интересно, мило и так далее. Там женщины там через внешность манипулируют, там мужчины своими какими-то моментами, и мы понимаем, что это манипуляция, но нам нравится играть в эту игру, но мы осознаем, что происходит.
1: Это игра партнеров,
0: да,
1: которые любят друг друга, да.
0: Ну, то же самое и с мамой, и там и с дочкой, и разные эти бывают, да. Если нам нравится играть в эту игру, мы поддаемся, мы понимаем, как грамотно нами управляют. Есть люди, которые способны управлять грамотно. И мы понимаем, что это все манипуляции, но это же интересно, здорово и всем на пользу. Вот. И тогда мы поддаемся, и все хорошо. Но если мы не понимаем, что происходит, и нами манипулируют очень скрытно и так как бы выгодно только для себя, тогда лучше тормозить человека и не поддерживать его в этой позиции.
1: Как все-таки тормозить? Мы стали потихоньку разбираться. То есть можно открыто, например, сказать, можно, да? Вот мы увидели, что нами манипулируют. Мы сказали, не сработало. Или, может быть, еще человек не, ну, действительно не осознал, что есть такой еще способ здоровый, да, просить чего-то. Он не готов перестать манипулировать. Дальше, как действовать? Потому что мы не можем просто развернуться и уйти и сказать, не говори со мной никогда так. И видеть тебя не хочу. Потому что это наш родственник, мы с ним под одной крышей живем.
0: Снова
1: вот
0: и снова отступать в этот момент. Если не готов мириться, если не готов играть в эту игру, отступать снова и снова, приучая человека действовать по-другому. То есть
1: отступать
0: он сейчас
1: это как?
0: Отступать. То есть в моменте, когда человек так себя ведет, мы сразу ставим границу. Ну, допустим, есть какая-то ситуация, не знаю, какая, кухонная там или любая, да, находится там человек в каком-то контексте, да, он находится в кухне, есть какой-то диалог, да, либо выходим за дверь, либо просто говорим, эту тему я продолжать не буду, вот в таком формате. Ты хотел что-то, скажи честно, что ты хочешь, давай решим. Начинает нервничать, дальше закручивать ситуацию, я так общаться не буду, выходим. Отступаем каждый раз, когда... И возвращаемся, как будто ничего не было. По типу «не хочу тебя знать и со мной так не разговаривай», все не получится, если мы не готовы разорвать этот контакт насовсем. Да?
1: Конечно,
0: мы продолжаем отношения, но в данном контексте мы сразу дистанцируемся. И каждый раз человек начинает формироваться нейросеть, что каждый раз, когда он будет так делать, будет вот такое последствие. Каждый раз, когда он будет так делать, будет вот такое последствие. Его мозг начнет искать другие пути решения, а как тогда нужно делать?
1: Ну,
0: не
1: человек,
0: по накатанной.
1: Например, профессиональный манипулятор, и он начинает обижаться. Вот ему так сказали, слушай, я в таком ключе не хочу говорить, извини, продолжать тему не могу.
0: Он обиделся.
1: Он обиделся.
0: И в таком тоже.
1: И мы не можем выдерживать эти эмоции. Бойкот, хмурый взгляд, как будто все умерли. И как бы мы спрашиваем, мы задаем какие-то вопросы, нам надо решать с человеком. Ну, допустим, манипулирует муж, а жена... Жертва манипуляции, да, так скажем.
0: Да, да,
1: жена
0: да,
1: ему
0: да.
1: к нему подходит и узнает, ты сможешь завтра ребенка забрать из садика или как, отвезти. Ей надо решать с ним какие-то вопросы. Мне потому что надо к маме, она больна. Ты сможешь забрать? Молчит. Ну, слушай, ты сможешь
0: вот
1: забрать?
0: Такая,
1: и она
0: прям
1: поддается,
0: ситуация.
1: Потому что они связаны какими-то взаимными обязательствами. Ей надо решать проблемы семейные, а он молчит, он обижается. И она вынуждена снова поддаться. Она зависит, потому что от него в каких-то жизненных вопросах.
0: Ну, если вот прям настолько вот такая ситуация, да, вот прям именно вот этот кейс, тогда все-таки лучше не поддаваться, найти пути, ну, не прям сегодня, хорошо, завтра, но сегодня там ребенок в садике, все схвачено, как бы уже настроено. Сесть и продумать, каким образом я могу не зависеть от этого человека, от его эмоций, ощущений, бойкота и всего остального, и продолжать монотонно, спокойно делать свои дела, свою жизнь и так далее. Спокойно, целенаправленно, не учитывая это. Как по типу, когда ребенок кричит, вот как говорят, ну не малыш, который зовет, а вот ребенок, который манипулирует конкретно, он кричит, пока ему не дадут вот то, что ему нужно, да, там довольно-таки большой ребенок. Игнорируем, просто игнорируем. но при этом же мы от него не отворачиваемся. Это тоже человек провалился вот в такую детскую позицию. Он где-то там и научился так вести, добиваться таким способом. Он должен наконец-то осознать во взрослом возрасте, что он не добьется таким способом. Мы не бросили, не ушли, не отвернулись, не покинули, не развелись. А мы спокойно, монотонно, взросло и целенаправленно живем свою взрослую жизнь. А он пытается кричать и добиваться. Но так или ты кричать, ничего не получишь. Поищи другой способ, и у тебя все получится. И то тогда есть... получит то, что хочет, и у него закрепится другая модель.
1: Да, иногда взрослым невыгодно быть, выгоднее быть в дефиците, постоянно с открытым клювиком, что тебе все должны, и как бы поэтому люди, видимо, хватаются за эту позицию манипулирования.
0: Это просто привычка. Часто люди, вот есть такая истинная психология, часто люди делают все просто по привычке и из глупости, не подумав. Очень много таких сложных, неправильных поступков, которые мы иногда осуждаем и думаем, обалдеть, как это вообще возможно, да что это за человек и так далее. Часто человек просто идет по глупости, по накатанной автоматически какое-то действие, вот просто, и пока он, ну, либо жизненная ситуация, либо другой человек, либо что-то еще его не остановит, он будет это просто делать, не задумываясь. Поэтому не нужно всех подряд манипуляторов. Есть, конечно, тяжелые формы, они там, на грани насилия там, психологического, это другой вопрос. А такие вот легкие манеры общения, скажем так, формат общения, иногда это бывает просто по привычке. Вот. И человеку нужно помочь.
1: Ну, вы обнадеживаете, что все-таки можно что-то исправить, надо просто быть, ну, более настойчивой, так скажем, держать оборону в хорошем смысле слова и влиять на своего партнера. Ну, к примеру, если партнер манипулирует самым лучшим образом, как будто бы, ну, его так немножко по-взрослому перевоспитывать. Потому что действительно, когда мы молчим, когда поддаемся манипуляциям, хотя могли бы высказаться и как-то среагировать на это, мы ведь взращиваем в другом человеке не хорошее,
0: мы закрепляем.
1: Не доброе. Да. Бог все-таки нас призывает взращивать доброе и в себе, и влиять на других в этом плане.
0: Согласна.
1: Поэтому поощрять такое поведение, ну, не очень-то хорошо. Да. И если есть выход, надо его искать.
0: Все верно.
1: Итак, Алина, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо большое.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мужчины и женщины — это две разные планеты. Мужчины и женщины, они все хотят быть счастливыми и в семье хотят построить гармоничные и счастливые взаимоотношения. Но не всегда так бывает. Женщины берут на себя роль мужчины, мужчины берут на себя роль жены, и от этого бывают несчастливы. Сегодня в данной теме нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисар. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рад видеть вас. Виталий, зачастую мужчины и женщины путают свои роли и не понимают сущности своей, да, вообще в семье, что они должны делать, как они должны гармонично создавать свой союз со своей женой или со своим мужем. Помогите разобраться в данном вопросе.
1: В нашем современном обществе, да, я уже об этом говорил, что женщины сегодня пытаются взять в свои руки главенство в управлении в семье. И вот здесь происходят определенные там, ссоры или недопонимания, когда люди не хотят делить власть. Да, в прошлой теме мы с вами говорили о распределении ролей, а сегодня нужно сакцентировать внимание на то, что есть распределение власти. Да? Кто в доме хозяин? Ну, так можно сказать, да?
0: Как вы интересно сказали. И женщина пытается взять. А почему она пытается взять? А что за потребность у нее такая?
1: Есть такое понятие, как матриархат. Да? Чаще всего это происходит тогда, когда девочка выросла именно в такой семье. Мы говорили о том, что дети копируют поведение в семье и пытаются перенести эту копию на свои отношения. Это первое. Второе, мне кажется, что в связи с тем, что женщинам стало жить проще в этом мире, они стали более независимы, и поэтому им кажется, что они обладают определенным авторитетом и властью, чтобы в семье иметь там, хотя бы 50 на 50, да, там, половина власти твоя, половина власти моя. Из этого будут уже проблемы, потому что Библия, и в прошлый раз я вам говорил, что Бог определил главенство за мужем. И я попытаюсь вам объяснить, почему это важно и почему мужчина глава. Дело в том, что главенство с точки зрения Библии – это не авторитарность «я сказал, и так должно быть». Бог определяет за мужчиной статус главы по той причине,

0: что мужчина, он более эмоционально стабилен. Если говорить о женщине, да, это, женщина – это существо эмоциональное, более подвержена именно миру эмоций, воспринимает мир так, через, сквозь призму эмоций. Мужчина – это все-таки существо более хладнокровное с точки зрения аналитического ума, с точки зрения вообще устройства и физиологии, и его интеллекта. Поэтому мужчина более спокойно, если мы говорим о правильном мужчине, да, то есть о правильно воспитанном и правильно образованном мужчине, это человек, который может любые жизненные трудности и неприятности принимать здраво, оценивать здраво и принимать здравые суждения. То есть главенство мужа заключается не в том, чтобы командовать в семье, а в том, чтобы в определенных трудных жизненных ситуациях принимать правильное решение и принимать первый удар на себя. То есть он как бы несет за все ответственность. Поэтому очень важно со стороны женщины поддерживать вот этот, ну, если я скажу слово «имидж» главы, нормально будет, да? То есть имидж.
1: Ну, на современный, так скажем, да, сленг, да, да. Да, подходит как-то.
0: То есть она должна это как-то подчеркивать. Каким образом? Об этом мы будем говорить с вами позже, да? Но уважительно относиться к своему мужу. Вот. Почему? Потому что он именно берет на себя вот эту функцию быть вот этим буфером в сложных ситуациях, а не голова для того, чтобы командовать и раздавать распоряжения. То есть понимаете, да, о чем идет речь?
1: Да, конечно. Вы интересно сказали, что женщина сейчас все равно хочет вот авторитет свой проявлять в семье. Вот откуда, почему у нее это все берется? Хотя примерно она наверняка представляет, что мужчина, вот как вы описали, да, вы логично описали, что он сильный, уверенный, он несет какие-то холодные вот эти решения, холодный расчет, так скажем, да, разумный. Вот. И она должна, по сути, прислушаться. Но почему она не прислушивается? Почему она, так скажем,
0: пытается лидировать? Первая причина – это то, что я сказал, что может быть копия семейных отношений. Вторая причина – может быть, когда человек не имеет полной картины о семейных ценностях и что такое семья. Да? Когда у человека складывается представление о том, что если я зарабатываю деньги, то есть если я такой же, как и ты, то есть я могу заработать финансы, я могу даже больше заработать финансы, чем ты, я и есть глава. Но дело в том, что хозяйственно-бытовая функция – это одна из множества функций семейных отношений. Вот. И когда человек думает, что деньги решают все, вот так вот женщины надо думать, вот здесь и у человека появляется мысль о том, что он глава. Но я же сказал, что мы разные по устройству, и да, ты можешь зарабатывать больше денег. А мы и говорили с вами, что роли в семье могут меняться. Каким образом? Сегодня у мужа есть работа. Мы живем в такой период времени, да, что сегодня достаточно работу сложный. Потерять легко. Угу. И муж может потерять работу, а жена, наоборот, может работать. Да? Угу. И муж может на себя взять функции, ну или роли, которые в семье распределяются. Муж может и готовить, и может ребенка отводить там, в школу, в сад. В этом ничего нет такого предусудительного. Но это не все. Да? Если жена работает, потому что у мужа нет работы, это не говорит, что она глава. Это одна из функций семейных отношений, семейных ценностей. Хорошо, идем дальше. Да? Дальше мы идем. Смотрите. Мы говорили о том, что есть распределение ролей, и оно демократическое должно быть. Дальше мы говорим о власти в семье. Власть целиком и полностью лежит на плечах мужа. Так Бог устроил. Мы так устроены. И это физиология наша. Да? То есть мужчина отличается именно физиологическими способностями переносить тяготы вот эти разные больше, чем женщина. Следующая функция, которая у семьи есть, это хозяйственно-бытовая. Вот, и мы немножко о ней должны поговорить. Смотрите, давайте, как написано в Библии. Раньше говорили, с милым рай в шалаше. Это неправда. это неправда. Уже кто начинал семейную жизнь, понимает, что это неправильно. Неправда. Итак, Бытие, 3 глава, 19 стих. Смотрите, хозяйственно-бытовая – это обустройство своего быта, жизни своей. И, конечно, это связано с зарабатыванием средств. И Слово Божие говорит о том, как эти средства зарабатываются, да, что это не так просто и не так легко. «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо ты прах, и в прах ты возвратишься». Бог говорит, в поте лица своего будешь есть хлеб свой. Это хозяйственно-бытовая функция. Зарабатывание средств, да, для существования. Но есть еще один текст.

0: текст, на который я хотел бы обратить с вами внимание. Больше текст, конечно, этот, он для мужчин, потому что женщины интуитивно, это заложено в женщину, она так живет, она этим руководствуется. Мужчины не всегда так руководствуются этим. 2 Коринфянам, 12 глава, 14 стих. «Дети не должны собирать имение для родителей, но родители должны собирать имение для детей».
1: Это интересно, поясните.
0: Да, вот, да, то есть, с одной стороны, нужно зарабатывать деньги, и с другой стороны, говорится, для чего это нужно. Да? Смотрите, первое, для чего мы создаем семью? Для того, чтобы быть счастливым и жить в относительном комфорте. И мы о комфорте для женщины и мужчины, мы будем говорить, что это разные вещи. Женщине очень важно, так как она заложена Богом в нее, что она мать, она должна воспроизводить потомство. Мы об этом тоже будем говорить. И для женщины очень важно, чтобы ее потомство, ну как, было накормил, напоил, спать уложил, но потом дети растут, они вырастут, они будут учиться, где они будут учиться.
1: Другие проблемы возникают.
0: Да. Как они будут учиться, на кого они там будут учиться, и как их жизнь будет складываться. Для них это очень важно. Поэтому мы должны с вами понимать, и мужчины должны особенно понимать. Мужчины отличаются от женщин тем, что все-таки для мужчин, я не говорю о всех, ну как бы, есть исключения из правил всегда. Но для большинства, как бы для него жизнь, ну, можно сказать, это люди спартанского образа жизни, им много не нужно. Вот, все, что они делают, и вот если вы послушаете, если жены будут слушать своих мужей, то они услышат такую фразу: «Знаешь, для кого я работаю?»
1: Да, для вас.
0: Жена говорит: «Ты меня не любишь?» Он говорит: «Как я тебя не люблю? Я тебя люблю сильно. А в чем это выражается? А для кого я работаю? Да для кого это все зарабатываю?»
1: Так и самое интересное, большинство вот так и живут.
0: Да.
1: И женщина чувствует даже порой, вот даже по своим каким-то примерам могу сказать, что многие чувствуют даже какую-то вину, что ли, за собой, что он же из-за меня трудится столько, а я бедная. Как же?
0: Ну, вот это как раз и есть функция семьи. Не нужно тут чувствовать ни вины, ничего. Мы должны оба понимать. То есть мужчина и женщина должны понимать, что это основная или там одна из основных функций семьи, хозяйственно-бытовая. Нам нужно хозяйство и быт свой обустраивать. Для этого нам, вот смотрите, дети рождаются, да? Что детям нужно?
1: Забота, ласка, любовь, в первую
0: Еще
1: очередь.
0: Что нужно?
1: Ну, материальное обеспечение.
0: Кушать нужно?
1: Кушать,
0: правда?
1: Да, конечно.
0: А одеваться во что-то нужно? То есть вот это мы все понимаем, что без этого ты никуда. И на этом как раз завязана семья, что нужно об этом заботиться. И мужчины должны понимать. И вот им, допустим, у него там есть в холодильнике, я не знаю, там в хлебнице кусок хлеба, в холодильнике кусок колбасы, и он счастлив, ему больше ничего не надо. И он может на диване лежать и ничего не делать. Но когда он понимает, что ему нужно заботиться о семье, да, мы говорили, сговорились, он понимает, для чего семья. Он идет и работает. Для чего? Для того, чтобы обеспечить свою семью. Но он должен понимать, что ему нужно обеспечивать не только свою семью, ну, в плане вот сиюминутный быт, а ему нужно думать и о... Текст я вам прочитал, и вы спросили, Аня, поясните, что это за текст. Не дети имение, а родители имение дети. То есть, если мы думаем о детях, мы должны думать о их будущем. То есть мы должны не просто работать, чтобы содержать нашу семью, а работать таким образом, чтобы мы
1: финансовая
0: могли,
1: перспектива, так
0: да,
1: скажем,
0: чтобы мы
1: еще.
0: Могли для детей наших давать какую-то перспективу, толчок какой-то.
1: Ну вы прям вот совершенного мужчину сейчас описали, который.
0: Но это библейский принцип.
1: Да, это принцип, но не каждый следует этому принципу. Вот дело в чем, понимаете?
0: Потому что мы так, знаешь, ну, я же вырос. Меня
1: все же так растут, да, и я так.
0: Да, понятно, что я же вырос, но, допустим, я вырос, мне тоже никто ничего не дал, но как бы я был благодарен моим родителям, если бы мои родители дали бы мне определенный толчок жизненный. Когда, допустим, у меня половина моей жизни, да, вот 50 лет я прожил, и всю эту половину я положил к тому, чтобы создать начало какое-то, да, положить вот этим... хозяйственно-бытовому обустройству моей семьи. А если бы мои родители обо мне позаботились, они бы облегчили мне мое существование в моей семье, понимаете? Моя семья была бы счастливей, если бы у меня был какой-то толчок. Поэтому, когда люди понимают, когда люди понимают в сферу, я не знаю,

0: Вот, изучая вообще вот эту тему о семейных отношениях, я увидел, что, ну, допустим, люди более образованные люди, они создают вот эту платформу для своих детей. И если вы встречали в своей жизни, допустим, ну вот, у меня есть знакомые, которые, создавая семью, то есть, допустим, они вступали во взаимоотношения, им родители уже предоставляли какие-то блага определенные, кому-то квартиру, кому-то там, ну, возможно, дом
1: какой-то. А это нормально, когда вот людям, да, вот новой семье, молодоженам уже предоставляют?
0: Ну, вот вы как считаете, вот вам классно было бы, если бы вот так, раз вам и квартира?
1: Вы знаете, иногда вот так вот задумываешься, как это здорово, когда уже все готово, так скажем, не надо уже заботиться, можно идти дальше и развиваться. Там, казалось бы, а не деградировать ли, понимаете? А не будет ли деградация союза в данном случае мужчины и женщины?
0: Если вы, вот если мы вот об этих функциях говорим, и мы понимаем, что не дети родителям, а родители детям, то я создаю платформу для будущего поколения. Потому что я имею правильное образование и правильное воспитание. Ну, можно сказать так, что везде есть исключения из правил, да, и, как говорят, в семье не там, без, как, ну, некрасиво.
1: Ну, различные
0: да,
1: бывают,
0: не без,
1: да,
0: не без урода, да, везде такое есть. Но более правильно, вот как Библия говорит, нам нужно создавать платформу для своих детей. Допустим, вот я это понимаю, я создаю для своего ребенка какую-то платформу, и я его учу, чтобы он для своих детей создавал платформу. Конечно, есть дети, которым хоть что-то дай, они все это спустят трубу. Но это говорит о том, что вы не научили ребенка к труду, вы не приучили его к труду, вы приучили ребенка просто к... Вы разбаловали его, да, то есть вы испортили его. Но это уже ваша проблема. Или, может быть, проблема не в вас и не в том, что вы не дали воспитание, а проблема в самом человеке, может быть. Люди все разные. Может, ему комфортно ничего не делать и ничего не иметь. То есть человек себя прекрасно чувствует.
1: То есть начинается всегда с самого человека. Даже если хорошее воспитание, ему там мама и папа дали хорошую базу, он, к примеру, ну не хочет он так жить. Ну вот он по-другому мыслит. Он хочет попробовать другую сторону медали, как говорится, да? И имеет право человек? Имеет?
0: Имеет, но если он желает создать семью...
1: И быть счастливым, действительно.
0: Понимаете, да? Когда я создаю семью, в семье же участвует не только я, да? Есть вторая половина. И когда мы говорим о семье, мы будем говорить о репродуктивной стороне семейных отношений. Мы говорим о появлении детей. Я уже не только вопрос во мне, вопрос в моей жене, вопрос в моих детях. И я должен восполнять их потребности. Поэтому, когда создаешь семью, ты уже зрелый человек должен быть. И решение должно быть зрелое, здравое и взвешенное.
1: Да, вот, к сожалению, не всегда зрелым уже приходишь в семью и растешь с женой, соответственно, потом в процессе.
0: Да, поэтому нужно учиться.
1: Да, нужно учиться. Вся жизнь — это действительно учеба. Да.
0: Вот. Поэтому очень важно понимать вот эту функцию хозяйственно-бытовую семьи, семейных ценностей, и двигаться в этом направлении, и понимать, что ты должен, не только ты должен быть счастлив, да, но и счастливы должны быть твои дети. Но, прям буквально одну секунду, все равно, когда ты работаешь, когда ты трудишься, нужно понимать, что жизнь не только из этого состоит. То есть есть вещи, которым тоже нужно уделять внимание и время. Но об этом мы поговорим позже.
1: Да, Виталий, я благодарю вас за эти ценные советы. Действительно, зачастую многие не понимают просто своей роли, не понимают, что счастье в семье начинается лично с себя. Дорогие друзья, обратите внимание на то, что действительно счастье начинается в нашей семье для создания гармоничных отношений лично с нас самих. Нужно посмотреть в себе внутри, разобраться в себе, да, и понять, что я хочу созидать. Если я хочу созидать, соответственно, вот все, что нам рассказал сейчас Виталий, нужно взять за принцип, за основу, а это библейские принципы. И в соответствии с ними нужно жить и строить свою семью. Я благодарю вас, что вы были с нами. Если у вас есть по данной теме какие-то вопросы, а я уверена, они есть, задавайте нам их на сайте, оставляйте также ваши комментарии, пишите письма. И в следующей теме мы раскроем потребности мужчины и женщины. Всего вам самого доброго. До свидания.

Когда мы говорим про страхи, наверное, у многих людей, у всех, если не сказать прям точно, есть страхи. Просто они отличаются друг от друга. То, что страшно одному, совершенно не беспокоит другого. И поэтому, если объединить, а что является общим у всех страхов, мы можем назвать одно слово. Знаете, какое? Неизвестность. Дело в том, что очень часто человек раздувает свою вообще панику и вещи, которые, может быть, действительно ему ничем не угрожают, но он, как мы говорим, накручивает себя, и ему становится страшно. Дело еще и в том, что очень часто человек может не контролировать свой страх. Знаете, вот стало страшно, и все, ноги подкосились, и дрожь пошла, и это, казалось бы, ситуация, когда ты не управляешь ею. Ну а можно ли таким страхом управлять? Можно ли сказать, что это у тебя, такая реакция, потому что ты так решил или потому что ты так не решил? Знаете, это очень интересный вопрос. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем углубляться в Священное Писание. Поэтому обязательно следите за тем, как мы исследуем Слово Божье. Присоединяйтесь. Пишите ваши комментарии, пишите отзывы, пишите ваши вопросы. Мы вместе сможем больше узнать из Священного Писания, потому что это клад, это такая бездна богатства и премудрости Божьей, которую мы не вычерпаем за всю свою жизнь. И вот сегодня мы вместе с вами попробуем приоткрыть завесу, которая, может быть, от нас скрывает, и эта тема касается абсолютно каждого человека, потому что мы сегодня поговорим о страхах. Кто-то скажет, что там разговаривать, все понятно. Да ты, главное, не бойся, да? Не боись, как сегодня говорит молодежь. Но не совсем. Дело в том, что у всех есть свои страхи. Молодой человек, он очень переживает, что его там бросит девушка или не полюбит, да, кто-то. Или его не сможет поступить, или не сможет сдать ЕГЭ. Или страх о том, что там не смогу выздороветь или вылечиться. Кто-то, работая на очень крутой фирме, работе, да, переживает и боится, что его сейчас там возьмут другого, а его попросят уйти, и он останется без работы, без хлеба, без существования, возможности существовать. И вот так посмотришь, у каждого человека свои страхи. И у женщин, у мужчин, у молодых, у пожилых, у стареньких. Кто-то вообще переживает, что его не похоронят, понимаете? Кто-то считает, что его выкинут на старости лет, и ему негде будет жить. И вот если вы себя сейчас проанализируете, вот мы же для

Для чего исследуем Священное Писание? Чтобы учиться из него, чтобы для себя находить ответы, и наша жизнь, чтобы она не была такая, знаете, хаотичная, истеричная. Ай, ой, что такое? Где? Куда? Все пропало, сейчас беда будет. Ой, началось. И вот когда мы начинаем Писание внимательно исследовать, мы находим, что, оказывается, Бог очень хорошо знает, что нам страшно. Бог очень хорошо знает, что иногда страх хуже, чем боль. Потому что человек боль, он перетерпел, например, я не говорю о каких-то болях таких патологических, серьезных, а именно какую-то временную боль. А вот страх, когда человек живет и накручивает себя, он, оказывается, может сегодня очень легко привести человека к заболеванию. Дело в том, что депрессия, она тоже приводит человека к заболеванию, целому ряду заболеваний. И оказывается, люди даже вот с заболеванием псориаза, я читал одну статью, и мне очень понравилось, что там была такая заметка интересная, что люди, у которых есть псориаз, да, он лечится, но не так легко, может быть, лечится, как кажется, но он поддается. Но какие методы используют? И вот оказывается, сейчас опробуют следующий метод. Человек, у которого есть такое заболевание, он выписывает все вещи, которые ему... Ну, как бы кажется, что они ограничены. Вот если бы я бы выздоровел, я бы, например, ну, там, кто-то скажет, носил бы майку с коротким рукавом, а так пока вот закрываю и так далее. Кто-то говорит, я бы поехал куда-то, попутешествовал, еще что-то. То есть, но из-за того, что у меня есть проблема заболевания, я не могу себе это позволить. Так вот, что сегодня используют? Они говорят, напиши вот это и начни это делать. То есть, начни ходить в коротком рукаве. То есть, с одной стороны, как бы то, что человека пугает очень сильно, ему говорят, начни это делать. И поборов этот страх, организм начинает работать над исцелением. Плюс медикаменты, плюс терапия, прочие там, я не знаю, гормоны, еще какие там были использованы методики. Человек начинает исцеляться. О чем это говорит? Что мы не только физическое существо, но мы и психическое существо, особенно некоторые еще и психованное существо. Так вот, для того, чтобы нас привести в порядок, чтобы нас настроить, вот отрегулировать, чтобы мы были и выдержаны, но и вместе с этим активные, и чтобы мы были довольны, но не поверхностные, да, не такие, которые такие, знаете, люди. Вот. То есть, вот это все связано с нашей вот этой тонкой настройкой. И, конечно, дьявол хочет сделать так, чтобы мы были расстроены. Вот это очень хороший термин расстройство, да, расстройство психики. Или просто мы говорим, что ты такой грустный, да, расстроился. А почему ты расстроился? И вот страх – это одна из таких очень сильных, больших энергий или сил, которые могут человека повергнуть вообще в прах. Иногда, вот кто знает, я сам был в этой ситуации, у меня брали кровь, я потерял сознание, упал в обморок, очнулся и помню вот это ну, такое крайне неловкое состояние, знаете, когда две женщины, да, одна девушка, видно, молоденькая медсестра и вторая там врач или кто там, смотрит, ну что, пришел в себя, а че ж это мы так испугались, а вроде такой здоровый, крепкий, молодой человек, надо же, ну предупреждать надо. А я, знаете, прихожу в себя, а когда ты после того, как ты отъехал и вернулся, вы понимаете, какое ощущение? Представьте, что тебя поднимают среди ночи с постели, да, тебе говорят, вставай, тебе так хочется полежать тихонько. И вот ты как бы в таком состоянии не очень хорошем. Я говорю, да знал бы я, что это со мной произойдет, я бы вас, конечно, предупредил. После того, сколько приходилось где-то такое, я говорю, я могу отъехать. Ну, слава богу, ни разу больше этого не было. Вопрос, неужели оно побороло? То есть я знаю уже себя, я это сказал, и как бы я уже и победил. Но если бы все так легко лечилось, правда? Если бы все так вот зеленкой помазал, скоребнул, подул, поцеловал, как в детстве, и все прошло, и зажило, и больше не беспокоит. То было бы классно, было бы здорово. Но давайте посмотрим на некоторые библейские тексты, которые помогут нам победить страх. Потому что, ну, недостаточно сказать. Да ладно, не боись. Правда недостаточно? Вот еще бы аргументик какой-нибудь добавить. А когда человек говорит, да, мне денег не хватает, я не знаю, как я буду. И ты ему скажешь, да ладно, не переживай. И вот к этому быть, да не переживай, и тысячу бы туда вот приложить. Вот было бы здорово, правда? Но вот нет, оно так не работает. Вопрос, а как оно работает? А давайте прочитаем.
Третья книга Царств, 17 глава, и вот с 9 стиха

здесь сказано было Божьему пророку Илие: «Встань, пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там, я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту, когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: «Дай мне немного воды в сосуд напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала: «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено 2 дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала. Но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для сына своего сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию. Почему мы сейчас погружаемся в эту историю? Во-первых, она очень реалистична, потому что, когда мы сегодня говорим о страхах, и она говорит о своих переживаниях, это порой разные вещи, потому что я могу так отметить, что мы сегодня стали больше бояться статусных каких-то потерь, репутационных потерь, вот какого-то, знаете, такого, что люди скажут, а как они потом будут меня называть, или еще что-то. А она реально боялась голода. Она говорит: «У меня ничего нет». И посмотрите, она не обманывает. И у меня интересный другой вопрос. Написано, Бог ему говорит: «Иди, я повелел женщине там, как здесь написано, вдове кормить тебя». Вы слышите, не сказал, я повелел женщине-предпринимательнице, да, у которой ИП, 2 ООО, ларек, магазин, небольшой склад, там, шубный цех, еще что-нибудь, и она тебя прокормит, ты не переживай. Вы слышите, друзья, мы как сегодня мыслим? Именно так. А Бог говорит по-другому. И Илья такой спокойный, Илья физфитянин, приходит, вдруг женщина. Он говорит: «О, здорово, все, значит, я по адресу, как меня Бог и повел. Пожалуйста, вот, кстати, я что-то голодный такой, сделай мне, пожалуйста, лепешку». Она ему говорит: «Послушай, есть одна проблема. Тебя в списке гостей нету такого, кого я должна кормить». И он спокоен, как бы он, его-то предупредили. Ему-то Бог сказал: «Ты не переживай, да, встань, пойди туда-то, туда-то, и там ты будешь жить». Почему? Потому что голод, потому что все так непросто везде. Мне написано: «Не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». То есть время, когда не до шуток, не до статусности, не до того, чтобы, знаете, сказать: «А какой у тебя пиджак? А скажи, какая фирма там? А ну давай посмотрим. О, у тебя там, да, и какие-то современные бренды, такие важные какие-то, да, вот, ну да, Adidas, да, ну конечно, это же не сравнить там». Нет, это вообще здесь неуместно. Он говорит о здоровье и о жизни. Умрешь или нет? И когда ты умрешь? Когда голод. А вы знаете, что происходит, когда голод? Люди звереют. Люди ремни варят в воде, чтобы появилась какая-то навар какой-нибудь, чтобы покушать. Есть достаточно вспомнить, что было в дни голода в Сталинграде, когда была осада. Это были страшные вещи вообще тогда в истории происходили. И это было не 500 лет, не 1000 лет назад, это было вот совсем недавно. Так вот, что интересно, когда он приходит к ней, ему страшно, потому что Бог предупредил, будет голод. И понятно, что ему страшно. Он: «Господи, а я? Ну, может, как-то меня-то ты не забудешь, ну, как своего человека». И Бог говорит: «Конечно, не забуду. Я там женщине-вдове повелел кормить тебя». «А, хорошо, ну все, спасибо». Он приходит к ней, а она говорит: «А мне он ничего не сказал». А вопрос: почему Бог ей ничего не сказал? Потому что у Бога есть другой немножко план, да, как это можно сделать. Вот как мне нравится, когда человек, вот семья творческая, молодой человек и девушка, и вот, например, они забеременели, да, и вот ожидают
малыша, или, скажем, уже первые, как говорят, две полоски, да, появились. И вот есть люди, которые вот эту идею, эту информацию доносят очень, ну, топорно, так скажем, колхозно, да, хотя колхоз это не должно быть оскорбительно, это коллективное хозяйство, это то, что кормило всегда всю страну. Но я условно говорю, да, то есть, и приходят, говорят, все, вот теперь, пожалуйста, будет нас больше, ртов будет больше. Да? А кто-то наоборот говорит, мама, папа, пойдемте. И вот я недавно был свидетелем тоже такой истории, как родители говорят, слушай, ну и придумали, ну и там что-то сделали, и мы достали, читаем, не можем понять. Потом раз, там голубенькое, розовенькое, то, другое, а потом достали УЗИ, там снимочек, ну вот, вы скоро будете бабушкой, дедушкой. Вы понимаете, одно и то же дело можно сделать совершенно по-разному. Можно сделать его колхозно, топорно, некрасиво, а можно сделать красиво. И вот вы это увидите, что в мелочах вот таких человек обычно достигает многой красоты и совершенства. Это видно по всему. Вот у человека, например, там огород, клумба, палисадничек какой-то, да. У кого-то красиво пострижено, окультурено, а у кого-то нет, все по-другому. И так же будет во всех остальных вещах. И поэтому Бог тоже имеет чувство такого, знаете, как сказать, сюрприза. И он этой женщине, он хотел, чтобы ей тоже было приятно. Чтобы она от вот этой паники перешла к радости. Помните, ученики когда-то, Христос им говорит, они ему говорят, учитель, слушай, ты, конечно, извини, но там вот ну, люди ну, голодные, ты понимаешь, они-то слушают, Слово Божие, это хорошо, но они есть хотят. Ты представляешь, их 5000 голодных, что с нами будет, они нас едят. И Христос так просто говорит, ну так вы дайте им есть. А мы при чем? Ты же их собрал, твоя духовная пища. Ну, не-не-не, у нас тут 200 динариев, если было бы. И то, что это для такой толпы? И Христос говорит, я понимаю, что вы бессильны. Ну, скажите, чтоб садились рядами. Ну, ладно, сели рядами, взял. Что у вас есть? Да вот 5 хлебов, 2 рыбки. Ну, хорошо, преломил, возблагодарил, преломил, дал ученикам. И они 12 коробов притащили обратно. Почему 12? Потому что каждый нес доказательство того, что это было Божье чудо. И вот они приносят. Им было страшно. Христос говорит, сюрприз впереди. То же самое с нами. Мы сегодня живем. Что в мире творится? Войны, ой-ой-ой, болезни, эпидемии, ковиды. Чего только нету. Страшно, страшно, страшно. И потом раз и пришествие Христа. И те, которые верны Господу, которые любят Его, которые ждут Его, они скажут, наконец-таки, слава Богу, мы тут так испугались, мы думали, мы все умрем. Бог говорит, да даже если бы умерли, это же сон для меня, я вас разбужу. Смотрите, я вас поднял в молодом, красивом возрасте для чего? Чтобы вы больше никогда не умирали и не плакали. И вот эта женщина, она пережила точно такой же опыт. Посмотрите на ее реакцию. Она говорит, жив Господь Бог твой, не мой. Твой. Вопрос, почему женщина так в 12 стихе говорит? Она говорит, у меня нет ничего печеного. У меня мало. И она не обманывает, не говорит, мое там в трюме, а твое вот на столе немножко. Видишь, у тебя нет, а у меня есть. Нет, она честно и искренне это сказала. И вот что он ей говорит, 13 стих. И сказал ей Илья, не бойся. Очень интересное слово, правда, услышать от пророка фразу «не бойся». Это не просто разговор. И в подтверждение своих слов он говорит такие слова. «Ибо так говорит Господь Бог Израилев, в мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она и сделала так, как сказал Илья». Представляете, вот поверила и стала получаться, не наоборот. А именно он ей повелел, она пошла это делать. И действительно, мука больше никогда не заканчивалась, пока не закончился голод. Вот это очень важно. Нам сегодня научиться доверять Богу. Позвольте еще один интересный пример привести из уже книги «Псалтырь». Это 90-й псалом. Наверное, многие знают этот псалом как «Живый в помощи Всевышний». Да? Или «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Вот эти фразы многие знают. Но посмотрите еще раз внимательно на этот псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Дело в том, что страх и покой, они несовместимы. Поэтому ставится всегда приставка «без», то есть отсутствие, беспокойство.
Не в смысле бес с рогами покойства, а наоборот. Отсутствие покоя. Вот это и есть

трагедия, а он говорит, тот, кто живет под покровом Всевышнего. Ну, а вы знаете выражение «мой дом, моя крепость»? Ну да, вроде бы как-то кажется вот тут спокойнее, да, когда бетонное перекрытие залитое хорошее. Ну, тогда спокойно. Как спокойно? Откуда ты знаешь, что спокойно? Поэтому для хорошего, доброго христианина везде, где он находится под сенью всемогущего. Теперь посмотрите дальше. Он говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Так просто. Ни на бетон, ни на железо, ни на банк, ни на какие-то другие такие, ну, приносящие спокойствие вещи. Он говорит, на тебя я уповаю, ты мое прибежище. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Опять же, ковид, да, мы находим здесь. Язва, страх перед тем, что я заболею, страх, что я не выздоровлю и так далее. И это, кстати, очень серьезный вопрос, потому что мы сегодня настолько... люди стали напыщены своими правами, что очень трудно принять волю Божью. И я лично очень восхищаюсь людьми, которые вот в своей жизни, проходя определенные трудности, они говорят, слушай, ну раз Бог так допустил, ну значит так надо. И я всегда очень искренне за них молюсь, потому что это высокая вера, это великая вера, потому что быть недовольным тем, что у тебя есть, каждый может. А вот принять и сказать, ну, слушай, раз Бог же знает, что так, ну, значит, так надо, пройдем и этот путь. Ну, вот, ты потерял там, сгорело что-то, бизнес прогорел, дом, не знаю. Ну, бывает, ну что, у людей хуже бывает, вон, война, еще что-нибудь, и люди теряют, а я жив, здоров, ничего, дети со мной, все, Бог дал, значит, так надо. И вот это доверие Богу, сказать, Господи, я понимаю, что ты меня любишь, но такие трудности сейчас идут в моей жизни или допущены тобой, мне это непросто. И вот именно понимание, что все, что с тобой происходит, это под присутствием или под присмотром Бога, оно дает спокойствие. И поэтому он говорит, не вот этой гибельной язвы, перьями своими осенит тебя. И под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. То есть язык вот этой матери-птицы, да, которая вот под свои крылья, распуская определенным образом свои крылья, она хочет всех обогреть. И они там сидят, знаете, один к одному, и вроде между собой что-то там делят тесно. А все равно мама за все отвечает. Мама защищает, мама обогревает. И вот он очень красивый пример здесь приводит. И потом говорит, не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Вот интересно, не убоишься. Я знаю, что очень многие люди, ну, всем страшно. Давайте будем так откровенны. Просто одни умеют с этими эмоциями как-то что-то сказать и сделать, и где-то, может, проконтролировать или направить их в какое-то русло, а другие не умеют. Но страшно всем. И когда, знаете, кто-то там маневрирует где-то опасно, летит или еще что-то, экстремальный вид спорта, страшно. Просто кто-то умеет побороть страх, кто-то нет. Из-за чего? Потому что кто-то знает будущее, а кто-то нет. И мы не знаем будущее, но мы знаем того, кто знает будущее. Вот почему я говорю, доверяйте Господу, доверяйте. Давайте не закидывать Бога вопросами, почему, за что, до каких пор, когда закончится и так далее. Это немножко не те вопросы. Давайте сконцентрируемся в благодарности Богу за то, что есть, за то, что было. И я, поверьте, скажу вам следующее, что если мы сейчас начнем искать, за что можно Бога благодарить, вы увидите, как много у нас есть. Как много у нас есть. Почему? Потому что это очень интересный момент, то, к чему мы привыкаем. Дети, живущие в хорошем родительском доме, они настолько к этому привыкают, что они злятся на родителей за то, что те им не додали. А вот он здесь говорит, падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоим, видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Вы видите, какое решение привело его к такому спокойствию? Он принял решение, что я доверяю Господу. Он моя надежда, он мое упование. И точно так же было с пророком. То же самое.

самое было с этой женщиной. И он здесь говорит: «Ниже не приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его долготой дней, насыщу его и явлю ему спасение мое». Очень важный псалом. Когда вам страшно, друзья, перечитайте этот псалом. Перечитайте. И скажите: «Господи, чего я боюсь? Я боюсь, что меня уволят». Но если Господь за тебя, если Он допускает, что в твоей жизни происходит увольнение, значит, Он уже приготовил что-то лучшее для тебя. Просто не всегда это лучшее лежит на поверхности. Если бы, знаете, алмазы, золото, драгоценности лежали на поверхности, наверное, они бы столько не стоили. Но именно из-за трудности добычи они такие дорогие. Ну и еще очень интересный момент. Мы вот с третьей книги Царств читали, а я хочу из четвертой книги Царств прочитать, из шестой главы, четвертая книга Царств, шестая глава. И здесь тоже очень интересная история. Почему я говорю, доверять надо Господу, и тогда не будет страшно? Потому что, когда ты не знаешь чего-то, тебе страшно. Вот видели, когда мальчик учится ездить на двухколесном велосипеде? У него аж дух захватывает, ну, он едет, ему кажется, что земля крутится перед ним. А все потому, что он, ну, не умеет еще, он не почувствовал этот навык, когда оно тебе поддается. А потом посмотрите, какие пируэты порой девушки выписывают на мотоциклах, которые весят по 250 килограмм. И на одно колесо его поднимает, и кладет, и буксует, и так далее. Девочка хрупкая, вот такие плечики, тоненькие ручечки, да? Как ты это делаешь? Я не умею это делать, но ты как-то это делаешь. Так вот вопрос, почему? Потому что не страшно. А почему ей не страшно? Потому что она уже где-то поборола этот страх. И вот то же самое, когда мы чего-то не знаем, нам страшно. А когда ты знаешь, не страшно. Почему? Когда тебе делают укол, страшно. Когда тот, кто делает укол, улыбается. Почему? Ну, понятно, может быть, попа не его, да, и поэтому ему не так страшно и не так жалко. Но это все это лирика, знаете. Почему? Потому что есть знания. Знания, врачебная, скажем, наука, она была сначала в теории очень большая. И потом человек пришел к практике, и потом он стал специалистом. И вот интересно, что здесь у нас есть тоже интересный сюжет в 16 стихе, когда человек Божий, Елисей, пророк Божий и его слуга. И вот написано поутру, 15 стих, служитель человека Божия встал, вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, кто сказал? Елисей, пророк Божий: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И помолился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуги, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Видите, мы многого не видим. Может быть, потому это и хорошо для нас, потому что говорят, что на руках очень много микробов, и те, кто учатся в медицинском на третьем курсе, проходя микробиологию, вообще ни к чему не могут прикасаться. Они деньги в руки не берут, они в общественном транспорте не ездят, потому что они знают, что там такое, там мир какой-то живет. Но потом, знаете, чуть на четвертом курсе уже из пола подберешь и покушаешь. То есть, ну, жизнь такая, да, она немножко, вот ты не знаешь, и тебе спокойно. Как говорят, меньше знаешь, крепче спишь. А вот интересно, что когда Бог знает, наоборот, Он говорит, вот тогда приходит спокойствие. Потому что я знаю, чем все закончится. Я знаю, что тебе нужно, я знаю, что тебе хорошо. Я знаю, не бойся. И поэтому, когда детям страшно, и заходит мама, и говорит: «Мама, ну, мне страшно», или папа, она говорит: «Не бойтесь, не переживайте». А почему? Потому что она знает больше. Я хочу, чтобы ни один из нас, друзья, не был подвержен вот этим страхам. Не бойтесь, доверяйте Господу, молитесь Господу. Пусть молитвы будут более практическими, такими аккуратно практичными, когда мы можем Господу сказать: «Господи, мне так страшно идти на эту операцию, мне так страшно, что у меня будет вот это, мне так страшно, что моего ребенка там кто-то побьет». Или да, у каждого свои страхи.
Я боюсь остаться одна, я боюсь...

0: и что там еще что-то будет. И, конечно, вы услышите голос Божий. Не бойся, не бойся. И пусть вот эти библейские истории, они будут для нас подтверждением. Читайте 90-й псалом. Но если Бог за нас, там помните, как он сказал? Если за то, что ты избрал Всевышнего прибежищем твоим, так и скажите: Господи, я на тебя уповаю. Если не ты, то никто. Помоги мне. И, конечно же, страхи уйдут. Как написано в этом псалме, не убоишься. То есть тебе будет не страшно. Пусть Господь нас в этом благословит, чтобы у всех доверяющих Господу не было страха. Помолимся. Боже Небесный, благодарность Тебе за то, что Ты дал нам такое обетование. Благодарность Тебе за то, что мы увидели эти удивительные истории. Они настоящие, и было действительно страшно умереть голодной смертью, видеть, как умирают Твои близкие или дети. Но, Господи, мы видим Твое могущество, Твое безграничное величие вот в этих обычных, казалось бы, ситуациях, когда нам очень страшно. Но, несмотря на все, помоги нам избрать Тебя своим прибежищем. Помоги, чтобы мы не боялись того грядущего, что может с нами случиться. Заболеть или еще что-то. Но чтобы мы сказали: Господь, целитель мой, я Ему доверяю, я с Ним иду. И если будет что-то допущено, я не верю в то, что Господь меня забыл, и теперь я один буду дальше идти по этой жизни. Господи, Ты велик. Помоги нам никогда Тебя не упустить из виду. Не бросить руку, не вырвать ее из Твоей руки. А Ты веди нас. Защищай, храни, помоги нам, чтобы мы никогда на Тебя не роптали, чтобы мы научились доверять Тебе полностью. Об этом наша молитва. Об этом мы, Господи, Тебя просим, нашего Бога, нашего Спасителя, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.

0: какая красота!
1: А это бабочка Лиза, ей здесь нравится летать.
0: Лиза, лети сюда, на диван.
1: Нет, мне здесь нравится. Я буду здесь летать. Сяду на этот цветочек, а потом сюда на цветочек, а потом на этот кустик.
0: Осторожно, Лиза, ты можешь сгореть. Ты видишь, там огонь.
1: Ой, костер, мне больно, мне больно.
0: Лети сюда, я тебе помогу.
1: А кто зажег этот куст? Почему он горит? Мне больно.
2: В подобном кусте Бог явился нашему главному герою Моисею.
3: Бог?
4: Да, Моисей встретился с самим Богом, который явился ему в горящем кусте.
1: А мне уже не больно. Мне хочется узнать, как Моисей встретился с Богом.
2: Тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам эту удивительную историю.
4: Однажды Моисей повел овец далеко в горы и пришел к горе Халиф.
0: Вдруг он увидел чудесное явление. Посреди поляны стоял терновый куст, который горит, но не сгорал.
2: Подойду-ка я поближе и посмотрю, почему этот куст горит и не сгорает.
0: Он приблизился к горящему кусту, и Бог сказал ему из огня:
4: Моисей, не подходи близко и сними обувь, это святая земля. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова.
0: Моисей испугался и закрыл свое лицо. Он боялся увидеть Бога.
4: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал, как они страдают от притеснения египтян. Я иду избавить мой народ, ты выведешь его из Египта.
2: Кто я такой? Как я пойду к фараону? Что я скажу ему?
4: Не бойся, Моисей, я буду с тобою. Ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение мне на этой горе.
2: Если я приду к сынам Израилевым, что я скажу им?
4: Скажи, Бог отцов ваших послал меня к вам.
2: А если они спросят, какое его имя, что я отвечу им?
4: Я тот, кто существовал всегда, сущий. Так и скажи им, сущий послал меня к вам. Я увидел, что делают с вами египтяне, и я выведу вас от угрозы.

0: Гнетение египетского.
1: А если они не поверят мне, не послушаются и скажут: «Господь не являлся тебе».
0: Что в твоей руке?
1: Посох.
0: Брось его на землю.
2: Когда Моисей бросил посох на землю, тот превратился в змею, и Моисей убежал от него.
0: Моисей, возьми змею за хвост.
2: Моисей схватил змею, и она снова превратилась в посох.
0: После этого чуда они поверят, что Бог явился тебе. А сейчас положи руку за пазуху.
2: Моисей положил руку за пазуху, и когда вытащил, она была белой от проказы, как снег.
0: Теперь опять положи ее за пазуху.
2: Моисей опять положил руку за пазуху, и когда вытащил, она снова стала чистой, как остальное тело.
0: Если они не поверят тебе, и первое чудо их не убедит, они поверят второму. Но если и второму чуду не поверят, тогда зачерпни воды из Нила и вылей ее на землю, и эта вода превратится в кровь.
3: О, владыка Господи, я говорю медленно и невнятно.
0: Кто дал человеку язык? Кто делает его глухим или немым, или слепым, или зрячим? Разве не Господь? Иди, Моисей, я помогу тебе.
3: О, владыка Господи, умоляю, пошли кого-нибудь другого.
0: Мой брат Аарон говорит хорошо, он уже пошел тебя встречать. Иди, я буду помогать вам. А сейчас возьми свой посох. С ним ты будешь творить чудеса.
4: А что было дальше?
5: Моисей послушался Бога?
6: Мне непонятно, почему он отказался помочь Богу.
0: Это тяжелая задача — противостоять царям и князьям, у которых есть вся власть на земле.
4: Но ведь вся власть у Бога.
1: Правильно, и Бог покажет фараону, что вся власть на земле принадлежит Богу, а не фараону.
4: Папа, расскажи.
1: Скоро мы расскажем, что было дальше. А сейчас мы хотим пожелать нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: Смотри, Вита!
1: Она у тебя в другой руке.
0: Алло!
1: Куда она пропала?
0: Алло!
1: Как ты так сделал?
2: А теперь моя очередь. Алле-оп.
1: Ну и что, и я так могу. Дай я попробую.
2: Держи.
1: Алле-оп. А папа тоже так умеет.
3: Что папа умеет?
1: Ура, папа пришел.
3: Так что там папа умеет?
1: Они мне тут разные фокусы показывают.
3: Фокусы — это только ловкость рук и знание секретов.
4: Но есть фокусы, за которыми стоят не только ловкость рук. Есть колдовство, которое Бог запретил делать.
5: Дедушка, не пугай нас. Лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду.
4: Я говорю про египетских колдунов, которые противостояли Богу.
6: Они показывали фокусы?
4: И не только.
1: Дедушка, расскажи.
4: Хорошо.
5: Иди ко мне.
4: Как вы помните, Бог явился Моисею в горящем кусте и отправил его к фараону.
1: Я помню.
4: Моисей встретил своего брата Аарона и рассказал ему все слова Господа Бога.
3: Потом Моисей показал народу все чудеса, которые делал Бог, и народ поверил Моисею.
4: Тогда Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали:
3: «Господь Бог Израилев просит тебя, чтобы ты отпустил его народ».
4: «Кто такой Господь, чтобы я послушался его? Вы бездельники, идите работать!»
5: В тот же день фараон издал новый указ.
4: «Я, фараон, повелеваю, нельзя давать евреям соломы для изготовления кирпичей. Они должны

0: сами собирать себе солому, а количество кирпичей, которые они должны делать, не убавляйте».
1: У евреев не получилось выполнить приказ фараона, потому что им самим пришлось собирать себе солому.
0: «Тогда слуги фараона стали бить начальников и сынов Израилевых и говорить:
1: «Почему вы не делаете столько же кирпичей, как и раньше?»
0: Начальники сынов Израилевых пришли к фараону и сказали:
2: «Зачем вы так жестоко обращаетесь с нами? Солому нам не дают, а кирпичей требуют делать такое же количество. Нас бьют слуги твои за то, что мы не успеваем делать работу. Грех дому твоему!»
0: «Вы бездельники! Поэтому и хотите принести жертву вашему Богу. Соломы вам больше давать не будут, а кирпичей вы должны делать не меньше, чем раньше».
2: «Пусть судит вас Господь за то, что вы сделали нас ненавистными для фараона и дали ему меч, чтобы убить нас. Господи, что ты сделал? Мои братья ненавидят меня».
0: «Моисей, идите к фараону и сделайте пред ним все чудеса».
1: Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь.
2: Аарон бросил жезл свой на пол, и он сделался змеем.
0: «Покажите им силу наших богов! Или вы на такое не способны?»
1: Колдуны фараона бросили жезлы свои, и они также превратились в змеи. Но жезл Аарона поглотил их жезл.
2: Тогда Аарон ударил жезлом по реке, и вся вода в реке превратилась в кровь.
0: И рыба в реке вымерла, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле Египта. Что вам сказали наши боги?»
1: Тогда колдуны египетские своим колдовством сделали то же самое, что сделал
2: Моисей. «Господи, фараон не отступает, он больше и больше ожесточается.
0: Попроси его снова отпустить мой народ, но если он не согласится, то жабы придут к нему в дом, так что весь Египет будет поражен жабами».
3: «Ура! Фараон отпустил израильтян из Египта!»
0: «Нет, не отпустил!»
3: «Почему?»
2: Об этом мы расскажем в следующий раз. А теперь мы прощаемся с ребятами. Всего вам доброго! До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята. Марк, программа уже началась. Ты что, не выспался, что ли?
1: Привет, ребята. Да, Надь, у Чики бессонница. Я из-за него уснуть не мог.
0: Марк, я не знала, что у тебя попугайчик есть.
1: А, это подарок от барашки.
0: От какой такой барашки?
1: Ну, мальчик такой есть, он в Африке живет. Вчера его папа к моему папе в гости приехал. Попугая мне привез и письмо от своего сына.
0: Что-то интересное написал?
1: Да, Надь, он мне к празднику змею хочет прислать, удава. Надь, а ты случайно не знаешь, чем удавов кормить надо?
0: Не, Марк, не знаю. Я еще ни у кого таких домашних животных не встречала.
1: Я тоже. А у барашки дома кого только нет. На вот, прочитай вслух его письмо. Правда, написано оно непонятно, он по-русски плохо говорит. Ну и пишет так же.
0: Так, посмотрим, что он тебе пишет. Привет, Марка. Моя папа ехать к твоя и привозить птицка. Птицка Чики не уметь говорить, но уметь у песенку хорошо.
1: Надь, мне кажется, барашка мне не того пугая прислал. Тот петь в песенке хорошо умеет, а мой...
0: Да я думаю, твой может, Марк. Ты просто еще не успел его послушать. Тебе ж только вчера его подарили.
1: Я послушал, Надь. Папа барашки сказал, что утром я проснусь от чудесного пения.
0: Ну что, проснулся?
1: Проснулся, только не утром, а ночью. Только-только светать начало. И вдруг я услышал, как кто-то мне в ухо как крикнет изо всех сил. Как будто сирена включилась вообще. Тут все проснулись, даже соседи.

0: медведи прибежали узнать, не нужна ли нам помощь.
1: Если я не ошибаюсь, ты запел.
0: Да, Надь, ты угадала. Мой подарок.
1: Марк, я знаю, что нужно сделать. Чтобы Чики спал спокойно, нужно накрывать клетку темным платком на ночь. А вообще, тебе еще предстоит многое узнать, как заботиться о твоем попугайчике. Ну ладно, давай дальше письмо. Дочитаем. У моя дома зить обезьяна, страуса, царапаха. У кто зить у твоя дома? Удава моя приехать твоя у праздник.
0: Ну вот, Надь, ну что я тебе говорил? К празднику мне удаву привезут.
1: Да, дела, Марк. Подожди, подожди, смотри, что он дальше пишет. Моя и твоя удава друзить. Бараш.
0: Ну да, говорит, что будем дружить втроем. Он, я и удав.
1: Да нет, Марк, он предлагает тебе дружить. Он пишет, давай дружить. А до этого он тебе написал, удава моя приехать твоя у праздник. Это значит, давай я приеду к тебе на праздник. Дай смотри. Ну?
0: Точно, Надь, удавы не будет. Да значит, барашка ко мне в гости приедет на праздник. Надо к этому времени научить Чики разговаривать и узнать про любимый корм для попугаев.
1: Представляю, приедет бараш, увидит чистую клетку, веселого попугайчика в ней, который вкусные семечки грызет. Ох, обрадуется он, Марк, что ты по-настоящему Чики любишь.
0: И узнает, что я могу заботиться о животных и птицах так же, как и он.
1: Да, так поступают все, кто любит. Вот, кстати, наш Господь Иисус тоже всегда заботился обо всех людях и даже совершал чудеса, чтобы им было хорошо.
0: Я тоже знаю. Он исцелял тех, кто болел. А однажды, когда люди остались без еды, он совершил такое чудо.
1: Вот о нем мы сейчас и расскажем.

0: Однажды Иисус Христос ушел в далекое пустынное место, чтобы побыть одному и помолиться.
1: Но народ узнал, куда он пошел, и отправился за ним целыми толпами, потому что Иисус всем помогал.
0: Некоторые несли на носилках больных людей, другие взяли с собой детей. Шли они долго, светило жаркое солнце, но никто при этом не отдыхал.
1: Когда Иисус увидел людей, ему стало очень жалко их, и он исцелил всех больных.
0: Слепые увидели свет, немые заговорили, а хромые стали ходить.
1: Наверное, никто не хотел расставаться с Иисусом.
0: Думаю, так и было, потому что наступил вечер, а никто не расходился. Тогда ученики сказали Иисусу: «Распусти людей, уже поздно. Пусть они пойдут в селение и купят себе что-нибудь поесть».
1: «Не нужно им уходить. Дайте вы им что-нибудь поесть», — ответил Иисус.
0: «Но у нас ничего нет. Только один мальчик принес с собой 2 рыбки и 5 хлебов. Но ведь этого всем не хватит».
1: «Надь, 2 рыбками даже я не наелся бы. Особенно, если я весь день гуляю. У меня такой аппетит просыпается, что я хоть целый холодильник еды съем».
0: Но мальчик, который отдал свою еду для других, верил, что Иисус обязательно что-нибудь придумает.
1: Так за правду и произошло. Сначала Иисус велел людям сесть на траву, ведь все они очень устали.
0: А потом он взял хлеб, помолился, разломил его и дал ученикам.
1: А ученики раздали хлеб народу.
0: И хлеба было так много, что ученики едва успевали раздавать его людям.
1: Уже все наелись, а хлеба осталось еще очень много, и его собрали в корзины, чтобы ничего не пропало и можно было еще потом подкрепиться.
0: Вот таким чудесным образом

0: Бог позаботился о людях.
1: Надь, а если бы это целое поле людей сказали Иисусу спасибо за такой сюрприз, это, наверное, было бы погромче, чем моя сирена ночью.
2: За правду, Марк. А вообще, Бог и сейчас заботится о нас и делает нам подарки. Нужно только уметь их замечать.
1: А ты не замечаешь, что у тебя под рукой есть один подарочек?
2: Нет, Марк, ничего не замечаю.
1: А ты внимательно посмотри на рука.
2: Ух ты, как красиво, Марк. Спасибо.
1: Я его сам сделал. Сердце обозначает любовь. Я такие сердечки в кармане ношу, а при случае своим друзьям дарю.
2: Может, ты и меня с ребятами научишь? Мы тоже будем дарить.
1: Ну, это проще простого. Где у нас тут обычные скрепки? Вот, берем скрепку. Угу. Находим в нее самую длинную часть. Угу. Потом отгибаем ее посередине. Вот так, чтобы получился крошечный стульчик. Вот такой у нас стульчик получается. Угу. И надо прижать его, чтобы он стал плоским. Угу. И в итоге у нас получается такое сердечко, которое можно прикалывать.
2: Марк, давай я тоже попробую. Да. Я возьму зеленую скрепку. Далее сгибаем ее так, вот эту длинную часть, чтобы получился крошечный стульчик. Вот стульчик готов. А теперь прижимаем стульчик, да, чтобы он стал плоским. Получается вот такое красивое сердечко. Марк, а давай много таких сердечек сделаем?
1: Давай.
2: Давай. Так, я возьму розовый.
1: И зеленый.
2: Делаем, значит, стульчик.
1: Стул. И прижимаем.
2: И прижимаем. Так, сердечко готово. Следующее. Следующее зеленое.
1: А у меня следующее белое.
2: Делаем стульчик.
1: Ведь это же так просто. Вот еще одно получилось.

0: вот такие красивые сердечки у нас получились.
1: Здорово. А для барашки я сердечко на письмо приколю. А когда он ко мне в гости приедет, то у меня еще для него песенка-сюрприз есть.
0: А нам с ребятами тоже интересно.
1: Тогда слушайте и смотрите.

0: Марк, я думаю, что твой сюрприз поможет ребятам выполнить наше задание.
1: За правду. Ребята, напишите нам, а за что вы говорите спасибо Богу?
0: А мы будем ждать ваших писем и, конечно же, новой встречи.
1: До свидания, ребята.
0: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак, в темноте

0: нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем. Ты готов уже идти? Будет рядом верный друг. Веселей с ним в пути.
0: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Что такое жизнь творческого человека, автора стихов и песен Анастасии Сергеевой, мы сегодня узнаем в нашей программе. Приглашаем вас присоединиться в нашу музыкальную гостиную.

0: Настя, здравствуй.
1: Привет, Велина.
0: Очень рада тебя видеть. Будем делать вид, что мы не знакомы.
1: Конечно. Зачем нам это?
0: Да. Я очень рада, что мы сегодня можем поговорить о твоем творчестве и, в принципе, о жизни. Мне самой интересно много всего узнать. Думаю, нашим зрителям было бы тоже интересно, потому что твои песни часто включаются в эфире программ. И, в принципе, ты достаточно известный в наших узких кругах человек. Вот. И поэтому очень интересно, откуда все это в тебе взялось, откуда оно идет. Скажи, пожалуйста, как вообще музыка в твоей жизни появилась? Почему вдруг вот ты туда пошла?
1: Ну, на самом деле, как говорит моя бабушка, что, в общем, я с самого начала голосовые складки развивала, вот, и орала буквально с рождения.
0: Первый крик до миноре.
1: Но суть в том, что это действительно так. Я вот уже сколько себя помню, да, какой-то там сознательность, когда у ребенка проявляется, я все время пела, все время. Мне интересно было вот именно песни. Uh-huh. То есть когда какая-то вот по телевизору что-то песня, я сразу... Поэтому то, что вот музыка мне всегда нравилась и очень сильно на меня влияла и завлекала меня, это ну, прям вот всегда было. Поэтому uh-huh. это не какое-то там, что я вдруг в какой-то момент там поняла, что «О, буду петь!» Uh-huh. Не, не так. И, соответственно, так как я росла в церкви, то мне хотелось петь в церкви тоже. Хотя, ну, изначально, естественно, я там пошла в музыкальную школу в 6 лет, потом стала участвовать в каких-то там конкурсах, да, ну, то есть обычные да, наши, в нашей жизни.
0: Обычная жизнь всех людей.
1: Ну, практически. Ну, по крайней мере, всех, кто поет, наверное. В общем, всякие конкурсы. И, ходя в церковь, мне хотелось там тоже петь. Ну и как-то так вот постепенно, не сразу. Очень... То есть я уже там в конкурсах участвовала, а в церкви я еще не пела. Но вот как-то постепенно
0: а
1: я
0: почему?
1: Потом начала. Вообще...
0: Это какое-то другое...
1: Вообще, знаешь ощущение? Как? На самом деле, да, разница, конечно, безусловно, есть, потому что когда я, допустим, пела просто на сцене, да, и вот тут все пришли там, послушать песни, вот тут дяденьки, тетеньки, которые в этом там разбираются, да, все дела, то там, конечно, немножко другая атмосфера, mm-hmm. чем в церкви. Mm-hmm. И так как я с детства была очень сильно эмоциональной, я вот, ну, пела так, что вот... И некоторым казалось, что mm-hmm. это наигранные вещи. Mm-hmm. И даже, я помню, что даже говорили mm-hmm. о том, что... Ну, вот когда вот она будет как-то по сдержаннее себя вести...
0: Вот этот момент хотя... до сих пор не настал, да?
1: Да, так и есть, он не настал. Вот. Но меня это смущало, потому что не было... Вот для меня... Ну, то есть это не было актерство, точно, абсолютно. Это было вот прям от души так, как я чувствовала. Собственно, и так же, как сейчас и есть. Ничего лишнего не было. Каких-то там буханий на колени, например, нет, их не было. Вот, но людям это было дико, это, считай,
0: ну,
1: были, ну, там, середина 90-х, ну, там, середина 90-х, нулевые, вот так вот, да, вот в этом промежутке. Я вот из-за этого не пела, потому что, ну, как-то вот я не вписывалась как...
0: Тем
1: как...
0: более, наверное, наша русская христианская культура такая, где
1: очень
0: пение у нас, да, консервативное, да. Пение церковное, тем более, оно больше ассоциируется с каким-то хором,
1: да.
0: С ансамблем, да,
1: да,
0: с какой-то органной музыкой.
1: Да, да, да.
0: Поэтому что-то такое более свободное, эстрадное, оно, наверное, воспринималось... Если сейчас оно воспринимается тоже не всегда... приветственно, да?
1: Да,
0: то
1: да,
0: тогда,
1: да, не
0: наверное,
1: везде.
0: Не везде.
1: Так, да.
0: То тогда, наверное, было это еще сложнее. А в каком возрасте, ты помнишь, начала примерно выходить на сцену вот на конкурсах и в церкви?
1: Ну, на конкурсах я в 9 лет угу. начала участвовать угу. активно в конкурсах. Ну, собственно, в церкви, мне кажется,
0: примерно
1: приблизительно так же. Угу. Потому что я почувствовала, что, оказывается, я могу стоять... Вот на сцене перед людьми uh-huh. до этого не было. Uh-huh. Ну и, естественно, мне поэтому и захотелось. Uh-huh. И поэтому я и начала тоже. Ну, я не то, что прям там сильно просилась, но мне, конечно, хотелось. Uh-huh. И еще я же такие еще взрослые песни выбирала uh-huh. такие. Вот. И, собственно, наверное, это тоже было помехой, потому что.

0: Они такие взрослые, не по возрасту.
1: Взрослые на конкурсе или
0: нет, именно в церкви, да. Угу. Ну, мне там нравилось. Там, Белла Березина, например. Ну,
1: на конкурсе что ты помнишь, вот что ты пела? Какую, например, песню?
0: Сейчас, погоди, вспомню. Ну, вот ее конкретно не пела, угу. Просто она мне почему-то сейчас пришла на ум. Угу. Христос воскрес, ликуй земля, ликуй

0: Надеюсь, я слова не наврала, потому что это было вот давно.
1: Даже если наврала, то было в рифму.
0: Вот. Но, да, это просто из того же альбома. Мне вот очень нравилось ее как раз такие всякие мелизматические штуки.
1: Уже в том возрасте.
0: Да. Вот, и поэтому мне хотелось... Ну, мне это нравилось, и мне хотелось так петь, собственно.
1: Здорово.
0: Вот так вот.
1: Понятно. Хорошо. Ну, то есть ты начала и в музыкальной школе, конкурсы,
0: да.
1: Церковь. А какое вообще, почему вот в тебе возникло... Ну, ты любила петь дома, да. А почему возникла потребность именно, чтобы люди это услышали?
0: Ой, наверное... Ну, знаешь... Я думаю, что, наверное, это, опять же, к темпераменту, к характеру, потому что мне вообще очень сложно держать в себе мысли, эмоции, какими бы они ни были. И когда мне даже бабушка говорила, что приличные девочки не показывают, что им что-то не нравится, я как ни старалась, у меня не получалось. Это не потому, что я там какая-то вредная была, избалованная, а просто если я удивлена, это вот при всем моем желании скрыть, оно прям сильно очень видно.
1: Бабушка, какие скучные эти приличные девочки, да?
0: Ну, я пыталась, я прям очень сильно... Ну, так вот получалось, и поэтому если я что-то посмотрела, мне надо было обязательно с бабушкой поделиться или там с подружками. Мне казалось, что это вау, просто вот все должны знать. Ну и, соответственно, с музыкой. Музыка — это вообще для меня даже лучший способ поговорить и рассказать, и иногда даже вместо молитвы.
1: Красноречивее.
0: Да, потому что здесь эмоции, они, ну, по ряду причин, они намного сильнее раскрываются и становится легче изливаться. И вот, ну, в это время... Например, если это к Богу обращение, то в это время намного легче, как будто бы ты более понятно с Богом общаешься.
1: Понимаешь? Твой язык.
0: Да, да, вот понимаешь, для меня вот так.
1: Как язык любви, язык разговора,
0: да, язык
1: коммуникации.
0: Разговора, да, и я в этот момент больше чувствую какое-то сокращение дистанции, ну вот так вот. И мне, вот мне это было настолько важно, и так как, ну, я очень искренне вообще в церкви находясь с самого детства, для меня Бог это был, ну, не какая-то там, знаешь, ну, непонятная мультяшная личность, как, ну, вот если честно, для моего ребенка, например, сейчас младшего, он еще не до конца понимает, что Бог, хотя ему 8 лет, что Бог — это действительно реальная личность. То есть у него, ну, какие-то есть сомнения. Ну, вроде да, но что-то, а вдруг это, знаешь, ну, вот такое вот какое-то, вот, ну, супергеройское. Ну, вот. А для меня Бог настолько был реален, что я прям верила, что любое мое слово... Вот настолько. Это вообще классно у меня в этом плане было. Любое мое слово, которое вот я произнесу, попрошу Бога или скажу ему, он прямо вот сейчас слышит. И это было настолько долго в моей, вот вообще, да, на моей памяти, что вот настолько я сильно верила, даже будучи уже сильно взрослее.
1: То есть это твоя детская вера, она
0: да.
1: так вот росла
0: она
1: вместе
0: со мной,
1: с тобой.
0: Да. И вот, и, видимо, это вот, говорю, как часть характера, это вот присуще в пении, что хочется выразить, да, не хочется об этом молчать, потому что это... Меня саму это равнодушно не оставляет.
1: Не вот. Могу не делать это.
0: Да, молчать
1: Понятно.
0: Невозможно.
1: Да, спасибо. А, но вот когда хочется выразить какие-то эмоции, и бывает сложно найти песню, которая прям совпадет с твоими какими-то ощущениями, с чувствами, да? И поэтому ты начала писать, или была какая-то другая причина?
0: Ну, вообще... Нет, вот рационального какого-то хода не было, точно. То есть это не так, что, ой, ни одна песня не подходит под мои эмоции. В принципе, ну, любые эмоции можно так или иначе увидеть вот в какой-то, ну, приблизительно похожей песне. Так или иначе мы что-то там, у нас бликуют, да, какие-то похожести. А это просто тоже способ, наверное, от себя выразить. Но это тоже было... Вообще это было спонтанно и случайно, если честно.
1: Как это случилось первый раз? Что ты написала?
0: Вот

0: Конечно.
1: Первая моя песня была, это вообще, конечно, я вот туда смотрю назад и думаю, это так забавно. В общем, вообще я поехала первый раз в жизни на какой-то там молодежный форум, он был в Туле. Было много народу, много знакомых уже, я их там плюс-минус там знала, и это было так классно, такие эмоции. Все поют, все разговаривают, что-то там вообще, ну, атмосфера огонь. И мне 14 лет, но я уже такая девушка. Взрослая девушка, очень я, да, не по годам выглядела, ну, и думала тоже не по годам. И, в общем, у меня какие-то такие вот эмоции, и я еду счастливая домой, приезжаю, сажусь за пианино, и у меня начинают просто сами по себе, я думаю, что тебе это знакомо, то есть ты садишься, и как будто бы оно откуда-то вот вкладывает, да-да-да, падает, и я начинаю играть и петь. И почему-то это была песня не про Бога, а про любовь. Я не знаю, почему. Но действительно какое-то такое... На тот момент у меня... Я не помню, о чем был форум, вот этот вот, да, съезд весь. Но я выехала оттуда с мыслью о том, что я хочу, чтобы Бог мне подарил человека в будущем когда-нибудь. Мне стало вдруг важно это. Uh-huh. Что типа когда-то же у меня должна будет быть там, семья, любовь. Да, и вот, ну, важно, что любовь. Uh-huh. И я подумала о том, что я хочу, чтобы это были ну, вот определенные отношения, в которых будет... одинаковая любовь к Богу и очень сильные чувства друг к другу, которые мы оба одинаково захотим сохранить на протяжении лет. Потому что мне,
0: глубоко.
1: Да, потому что мне очень не нравилось то, что я видела вокруг. Ну, оно и сейчас у нас происходит, неудивительно, хотя сейчас больше, ну, мне кажется, есть такое стремление сохранять, ну, отношения, ну, мне так кажется, может быть.
0: Смотря где,
1: в каких кругах. Да, возможно, смотря где. И мне хотелось, чтобы у меня было не как у всех. То есть, чтобы вот не было такого, что да, вот сейчас любовь, а потом вы, ну, там, пожили 5 лет, или там 10, или там 15, и как-то все, уже можете и друг,
0: ну,
1: без друга.
0: Ну, вряд ли кто-то мечтает о таком, чтобы у него закончилась любовь. Все, наверное, мечтают, чтобы,
1: да,
0: была любовь долгая.
1: Да, не мечтают, но мне было прям вот важно, чтобы это не просто в мечтах осталось, а чтобы это случилось. И я прихожу домой и пишу песню, дуэт от имени своего, и как бы она про будущее. Ну, как будто бы это такой... взгляд через несколько
0: проекция
1: лет,
0: такая.
1: Да, который вот, вот так вот должно будет быть. И я как будто бы заранее просто пишу вот песню про то, какие у меня тогда будут отношения.
0: Угу.
1: Такая какая-то вереница, петля времени. Вот. Ну, то есть, да, проекция, и пишу слова и от себя, и от него, и вот она такая дуэтная, красивая получается.
0: Давай послушаем кусочек.
1: Давай.

0: такие юные.
1: Вообще, дети прям.
0: Ну, то есть песня оказалась пророческой?
1: Ну, прям да. Прям вообще. Совпало. Мечты, вот все, что там, да, оно сбылось очень.
0: Здорово. Да.

0: знаешь, очень много творческих людей, я иногда тоже, пишут, когда у них какие-то в жизни проблемы, когда какая-то драма, какие-то переживания. У нас, мне кажется, больше половины эстрады, в принципе, они разделенные любви. Да. И очень, кажется, сложно написать, когда ты счастлив. Но у тебя счастливая семья.
1: Да. Поэтому я так мало пишу.
0: Но ты продолжаешь, тем не менее, писать песни. И есть у тебя песни про вашу любовь. Как это приходит к тебе? Ну вот в какой момент?
1: Слушай, я, наверное, бы сказала, если вот быть честной целиком, то это не совсем про нашу любовь. Ну вот те песни, которые есть, да, сейчас, которые рождаются сейчас. Это очень часто такие песни, которые рождаются на контрасте моих взаимоотношений с мужем и чьих-то, у кого, ну, прям очень плохо. Да. И когда, ну, так получается, что человек со мной делится, вот, и ты сидишь, и это все, и чуть ли уже не вместе ревешь, да, и ты не понимаешь, а почему, ну, что же, да, там, то есть вот эти все. И у тебя вот именно на этом контрасте рождается какая-то, да, рождается песня, иногда она как какое-то, знаешь, мечта за них, рекомендация, как будто бы. Ну, громко сказать рекомендация, даже, ну, неправильно. Но желание. Именно хотелось бы, да, чтобы вот у вас было вот так же. И очень часто это именно, ну, смотришь, ну, не дураки ли, а? Вот так вот. Ну, почему нельзя просто, да, там, иногда засунуть куда-то свою гордость, да, спрятать ее хотя бы, ну, вот в надежный какой-то дальний кармашек, чтобы просто друг друга, ну, не знаю, больше ценить, больше любить и бояться потерять. Ну, вот так.
0: У тебя есть очень красивая песня «Будем вместе».
1: Вот, да, это как раз из той же оперы.
0: Потому что кто-то с тобой поделился?
1: Да, я смотрела на одни взаимоотношения со стороны, на тот момент очень таких близкого мне человека, и мне было так жалко его, я думаю, ну когда же ты будешь счастлив уже, ну почему ты делаешь такие глупые ошибки, вот, и ты разговариваешь, ты пытаешься, а человек не то чтобы специально он, да, это делает, он, может быть, да, где-то просто не видит, а хочется, знаешь, посмотреть на него, и как в фильме вдруг, чтобы вот все вот раз перевернулось, он осознал и пошел и сделал, вот так, поэтому она вот так родилась у меня.
0: Я предлагаю тогда эту песню сейчас также пожелать нашим зрителям исполнить, да, вместе с тобой.
1: Давай.

0: Пусть все будут счастливы.
1: Да.
0: Пожалуйста.
1: Очень бы хотелось.
0: Спасибо большое. Это очень красивая, очень глубокая такая песня. Правда, хочется прямо сильнее любить, подойти к своему мужу, да, там, к семье, кто у вас есть, признаться снова. Здорово, когда песни могут так вдохновить, подбодрить, потому что очень часто, мне кажется, песни, наоборот, нас вгоняют какую-то в депрессию. Много, много есть таких песен. Но...
1: Это для меня вообще очень важный такой отклик. Спасибо.
0: Да. Скажи, пожалуйста, вот есть песня у тебя про счастье, но так как ты человек очень эмоциональный, ты сама об этом говоришь, не я это придумала, есть у нас эмоции разные. Какие эмоции даются тебе сложнее всего? Может быть, выразить или подавить, может, себе, если такое бывает?
1: Вообще, я... Ну, сложный для меня вопрос, потому что я очень все-таки сложно вот с подавлением у меня в принципе, вот во всем, как я уже вначале сказала, поэтому, как правило, все-таки я все очень, ну, все выпускаю, вот как оно есть. Мне, конечно, ну, конечно, нас всех захлестывает больше всего какие-то тяжелые, какие-то такие драматичные мысли, чувства, эмоции, потому что ну, они же не просто... В тот момент они не про то, как победить. Они в тот момент про то, как все плохо. Вот, и поэтому, конечно... Но действительно, часто это как раз является таким... Вот как ты сказала, во время, когда плохо, пишется как-то...
0: Ярче.
1: И, да, и легче, и сильнее оно, и вот как-то вот импульсивнее. И на самом деле вот мне писать вот такие песни было, ну не то чтобы сложнее, но как будто бы не совсем свойственно.
0: Такие радостные.
1: Да, угу. Потому что я всегда любила и песни все про грусть, про какое-то вот что-то вот такое, ну... Не знаю, ну тяжелое, тяжелое, вот прям, mm-hmm. да, тяжелое — это правильное слово. Mm-hmm. Драматичное, тяжелое, грустное. Вот.
0: Я просто знаю одну твою песню, в которой такие достаточно тоже серьезные, глубокие слова, но она более драматична. «Не спится», она называется. Oh. Или еще более есть суровое у нее название.
1: Да.
0: И там ты проживаешь как раз такие тяжелые эмоции, и ты это выражаешь похоже на молитву.
1: Да, так и есть. Ну, вообще, я вот можно быстренько историю расскажу. Дело в том, что сейчас будет сложно. Дело в том, что у меня были всегда такие немножко тяжелые отношения с мамой. И из-за этого я, если у меня появлялась подруга, то в какой-то степени это была такая небольшая проекция. То есть мне нужны были очень такие сильные, яркие эмоции. И вот был в моей жизни такой человек, да, подруга, и эта песня связана именно с ней. И я была рядом там с ней в какие-то трудные моменты. И в очередной раз приехала, лежу, успокоила ее, то есть она легла спать. Я лежу на соседней кровати и понимаю, что у меня такая боль разрывает от того, что я постоянно чувствую, что это я спасатель. То есть мне на самом деле по жизни, из-за того, что вот сложные отношения с мамой, мне очень нужен был человек, который бы, ну, меня тоже, так скажем, ну, да, немножко жалел. То есть какая-то вот, да, такая Боюка. Взаимная история. А получалось наоборот. И я лежала в каком-то таком раздрае, и мне было... ну вот необходимо, то есть из-за того, что тишина, и ты не знаешь, ты хочешь то ли реветь, то ли громко петь, то ли вообще, там, не знаю, крикнуть, ну, то есть какая-то такая вот прям на разрыв эмоция. И в тот момент вот все, что я вообще думала, все, что я чувствовала, оно вот вылилось. И ну, это какие-то такие тоже еще эмоции сзади, которые, да, вот как раз-таки связаны были там с детством. История. Да. И вот она вот так вот у меня произошла вот в ту ночь.
0: Угу. То есть это была такая ночь не сна, да. Молитвы, слез, да. Скорее.

0: всего.
1: Да.
0: И музыки.
1: Да. И понимание вообще того, что... И это, кстати, понимание, оно периодически снова ко мне возвращается. Понимание того, что никто никогда тебя не будет любить так, как Бог. И вообще мне это так по жизни сильно даже... Ну, вытаскивала меня и давала мне такую мощную силу. И, во-первых, еще ощущение реальности Бога. Опять, у меня вот нет такого, да, что, ну, может быть, все-таки Бог — это какая-то такая вот, да, там, личность. Нет, у меня вот Бог настолько реальная личность, что когда мне было плохо, были такие моменты, что мне казалось, что он... Не то чтобы вот казалось, я прям чувствовала, что в комнате есть силуэт. Я закрывала глаза, и мне хотелось... Я говорила... Да, я говорила, Господи, сядь рядом, погладь меня по спине. И реально так и было. Представляешь, то есть я садилась, и я боялась открыть глаза, потому что я чувствовала, что меня гладят по спине. Ну, вот такая вот.
0: Мы сейчас с тобой вместе тут начнем.
1: Вот. Так что, ну, это была вот одна из таких ночей.
0: Это запоминающиеся ночи, и я хочу услышать эту песню. Хочу, чтобы
1: давай
0: наши
1: попробуем.
0: Зрители ее услышали.

0: Спасибо. Такие песни тоже нужны. Проживать, чувствовать. И не зря нам даны все эмоции. Бог нам дал не только радость, не только счастье, грусть, печаль, чтобы мы друг друга поддерживали.
1: Ну да, я тоже думаю, что это нам необходимо для понимания многого.
0: Да. Мы сегодня много говорили про эмоции, про отношения. Наверное, то самое сложное в жизни, что есть, это построить какие-то такие крепкие отношения, взаимные. Как вам в семье, ты можешь вкратце сказать, вот это удается как-то вот сохранять, беречь? Сколько лет вы уже вместе с мужем?
1: Ну, вообще в мае 18 лет уже, да, мы уже совершеннолетние стали сейчас вот.
0: Я просто смотрю на вас, когда вы вместе где-то, или там гуляете, или еще что-то делаете, и вы светитесь до сих пор, как будто вот вы только-только влюбились, только встретились. Я, конечно, может быть, многого не знаю, да, многого не вижу, не думаю, что у вас прям вот все идеально, таких людей не бывает просто, если вы с этой планеты, конечно. Вот. Но сохранять искру, сохранять любовь, это очень сложно же.
1: Вообще, это правда так, и я это поняла, когда год прошел после свадьбы.

0: свадьбы. Я такая, а что это такое вообще? Да, а что происходит? Что это за бытовуха? Что это за претензии? Что вообще за отношение такое? В конце концов, я на это не подписывался. Я вообще-то не за это замуж выходила. У меня вот было вот так. Ну, соответственно, я это к чему? К тому, что ну, действительно все имеет место быть. И, естественно, кризисы, проблемы, сложности в понимании, в том, как донести свою мысль вообще. Оно все это, естественно, присутствует. Особенно, когда ты, в общем-то, стараешься быть хорошим человеком все время. Да? То есть, ну, давайте не будем тоже об этом забывать, что все-таки в христианской среде. Но ты все время пытаешься стремиться быть лучше. Да? И ну, порой бывает просто сложно, скажем, даже сказать, что тебе что-то не нравится. Ты привыкаешь к тому, что, ну,
1: тебе все нравится.
0: Да, что надо потерпеть, что, да, что это не очень правильно высказывать негативные эмоции, например. Вот. Но я это... Ну, вообще так скажу, что первое, это надо научиться говорить, прям говорить. И говорить не когда-то, когда вот искранет уже.
1: А
0: когда,
1: сейчас?
0: Да, вот когда ты уже такой, ну, сегодня потерплю, но он сегодня устал, поэтому не буду ничего ему говорить. Зачем? Потому что потом искранет так, что хочется убить.
1: Это, конечно, большая тема для дискуссии еще.
0: Вот, поэтому разговаривать в первую очередь прямо вот сейчас, прямо вот сразу, даже если вот, ну, совсем кажется, что не стоит. Потому что это потом накапливается, откладывается, и совсем тяжело. Возвращаться куда-то, вспоминать что-то, это совсем трудно. А второй момент — это проводить время вместе, вдвоем, и в это время вот прям сконцентрированными быть друг на друге. Это вот прям второе очень важное. Их вообще на самом деле много всего, да, что оно в итоге... Но это прям вот самые первые, самые важные пункты.
1: Если возвращаясь к первому, то можно сказать, что люди, помимо того, что у нас в жизни так или иначе происходят трудности, но люди еще умеют их усложнять, да? Замалчивая, скрывая, может быть, даже обманывая.
0: Ну да, пытаясь, вот как бы я хорошая, я не буду там претензии предъявлять. Или там...
1: Или он должен сам догадаться.
0: Да. Что мне хочется или что мне там подарить. Я же намекала же вроде бы.
1: Да.
0: Что как можно не понять этого?
1: Я не знаю, о чем конкретно, может быть, немножко о другом, но у тебя есть песня «Просто», в которой как раз ты говоришь, что как бы не нужно усложнять.
0: Вообще эта песня совсем про другое, потому что я человек впечатлительный, я могу фильм посмотреть, разрыдаться и написать вот так вот песню. И она действительно, сейчас, кстати, не вспомню, про что конкретно, а может, и вспомню. Ну, в общем, это связано с художественной литературой. Я прочитала одно произведение, и меня так вообще это накрыло, столько я была под эмоциями, что вот оно вышло вот в это. И я поняла, насколько вообще важно осознавать хрупкость свою, чтобы уметь чувствовать вот слабость и боль кого-то в данный момент. Ну, ты, типа, сейчас можешь быть таким классным, уверенным в себе, с работой, там, с классными друзьями, ну, и проходить мимо неудачников, которые, там, вот попали в какую-то ситуацию.
1: Не
0: ну, это просто они...
1: Никакую.
0: Да, они, ну, сами виноваты. Это вот потому, что они, там, что-то не понимают в жизни. А на самом-то деле это не твоя заслуга. Во многом, да, как Соломон говорил, время и случай, во многом просто Господь так тебя сильно благословлял. У него другой путь какой-то, да, и, возможно, в его пути как раз должен был появиться ты, тот такой вот, да, благословленный, который бы взял руку, подал, протянул, да, и поднял этого человека. Вот, ну, эта песня вот именно вот в таком ракурсе.
1: Ну, хорошо, давай послушаем.

0: Спасибо большое.
1: Ну вот.
0: Да, честно говоря, до мурашек. Особенно вот эта фраза, ну, подумаешь, последняя надежда умирает. Ну, правда, когда чувствуем себя очень сильными и уверенными, вообще забываем, как мы страдали когда-то и как нам была нужна эта рука, эта помощь. Ну, ты во всех своих песнях, даже там, если там нету слова «Бог», даже если там нету про вот буквально там я «Бог, я тебя люблю» и все такое, но оно все равно как-то красной нитью сквозит через все твое творчество.
1: Ну, потому что вообще мне очень хотелось, чтобы люди вообще понимали, что Бога можно увидеть вообще иногда в мирской песне. Это в каком-то художественном произведении. Я там однажды смотрела один фильм, он не художественный, он на реальных событиях, но там про Бога ничего не было. Но я, когда закончила смотреть, я говорила о том, что какой сильный там Бог! И там это вообще не про это, там очень известный там каст. Вот. Поэтому мне всегда очень хотелось, чтобы, ну, скажем, люди, которые дружат со мной, которые там не ходят в церковь, чтобы они, скажем, вот да, слышали вот этот вот
0: фон.
1: Да,
0: такой.
1: Да, да, чтобы это не обязательно кричать там «Бог, помилуй», да, там, или там «покайтесь», или еще что-то. То есть я хочу очень, очень мягко, так как я чувствую, как любит меня Бог, я также хочу, ну, вот на том же языке разговаривать с людьми через свои песни.
0: Да, мне кажется, так даже проще достучаться до человека, чем говорить ему сразу в лоб какие-то радикальные вещи.
1: Да.
0: Ну, и не зря даже многие художественные произведения, допустим, написанные во время Советского Союза, когда было запрещено, по сути, ну,
1: да,
0: так вот, христианство.
1: Да,
0: но там очень много где можно сквозь строк как-то прочитать о Боге,
1: да,
0: о любви. И, тем не менее, все доброе, что у нас есть, оно, скорее всего, как-то связано с Богом, да?
1: Всё-таки ну, никак как-то иначе, от него. Да, да, да. Но я тоже так.
0: И, наверное, последняя песня, которую мы сегодня с тобой исполним. Она называется, минуточку, «Дивный, светлый».
1: Вообще, я ее называю все-таки «Слушай».
0: «Слушай».
1: Да. Потому что для меня это очень важное действие. Слушать, научиться. Не только... Я болтливая, конечно, это уже все заметили. Но для меня очень важно научиться слушать. И иногда... Вот просто бывают такие моменты, когда, ну, в моих песнях, опять же, это уже сквозило про то, что «Бог, где ты?», да, там. Но такие моменты, когда, ну, Господь, как вот услышать, что ты прям вот сейчас со мной, вот хочу, чтобы ты сейчас со мной поговорил. И порой я выходила, там, например, на балкон, я смотрела, и как, ну, просто вот залипла куда-нибудь, да, там. И в какой-то момент, а ты буквально вот 10 минут назад просил у Бога, чтобы ты его вот услышал. И в какой-то момент ты начинаешь что-то для себя необычное чувствовать и слышать. И как будто оно
0: не
1: где-то...
0: Свои мысли.
1: Да, не свои мысли. И вот это вот звезды, да, такая тишина города уже.

0: ветра.
1: Да. И вот, ну, поэтому песни слушай больше.
0: Да. То есть песни, которые мы кричим и говорим.
1: Да.
0: Мы выливаем.
1: Да.
0: А есть те, которые мы хотим, наоборот, услышать.
1: Да.
0: Давай послушаем.
1: Давай.

0: Дорогие друзья, а мне бы напоследок хотелось вам пожелать, чтобы вы обязательно строили с Богом такие отношения, как будто бы Он реальный, такой же реальный, как ваш близкий. Чтобы вы не забывали, что никто не будет вас любить сильнее, чем Он. Никто не сможет проявить столько любви, сколько может проявить Он. И причем и тогда, когда вам хорошо, и тогда, когда вам не очень хорошо, и тогда, когда вы забыли о Нем, и тогда, когда вы считаете, что Он вас уже точно не слышит. Он слышит. И пусть в вашей жизни обязательно случится огромное счастье, которое вы никак не сможете связать с какой-то случайностью или с тем, что это судьба. Знаете, это всегда Бог.
1: Спасибо вам большое, что были в гостях у нас с Анастасией Сергеевой, с ее музыкой. Приходите к нам еще, заглядывайте, и мы будем вас ждать.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Привет. Я еще не знаю, как меня зовут или когда я покину это место, чтобы начать приключения моей жизни. Однако я знаю, что в этом мире есть кто-то, кто вынашивает меня, защищает меня все это время. Это моя мама. Когда ей бывает плохо, мне тоже плохо. Когда она радуется, то я тоже радуюсь. Если она заболеет, я тоже буду болеть. Но есть еще кто-то, кого здесь нет. Кто он? Кажется, это кто-то очень важный для моей мамы. У него низкий голос, и он очень серьезный. Иногда он рассказывает мне истории и даже пытается петь. Получается не слишком хорошо, но он очень старается. Кто же он? Зачем он здесь? Кажется, я слышу его голос и чувствую, что он рядом. А готов ли он к началу моего приключения?

посвящается всем отцам по всему миру, которые ежедневно вносят свой вклад в то, что их дом стал самым счастливым местом.

0: Меня зовут Питер Шуфани, и это мой город. Бейрут. Для нас, ливанцев, семья очень важна. И сегодня я хочу рассказать об очень близком мне человеке, моем отце. Это мой отец. Его зовут Джимми Шуфани. Он спокойный и уверенный в себе человек. Иногда строгий, но очень добрый. Он пример для меня в жизни.
1: Доброе утро, ребята. С добрым утром. Пора вставать в школу.
0: С раннего детства, каждое утро, он уделяет нам внимание и показывает, насколько мы важны для него. Поэтому мы с огромным уважением относимся к нему и стараемся быть послушными.
1: Питер, давай поторапливайся.

Я знаю, что многих детей раздражает, когда родители их будят по утрам. Но только не для нас. Это дает нам чувство защищенности. Так мы чувствуем, что мы очень важны для наших родителей, и у нас очень близкие отношения с ними.

0: Это мой папа. Его зовут Рейберт. Мы живем в Гаване, на Кубе. И вместе с братом мы хотим рассказать вам о нашем папе.
1: Милый? Так, давайте потихоньку собираться.
0: Каждое утро вместе с мамой они будят нас, чтобы поцеловать и пожелать нам доброго утра. Нам это очень нравится.
1: Ну, как вам спалось? Все хорошо? Побудьте пока в постели. Мама и папа пойдут приготовить завтрак. Полежите еще немного. Папа скоро вернется. Ведите себя хорошо.
0: Это мой город Эйджонбу в Южной Корее. Часто говорят, что большинство родителей в Южной Корее очень мало общаются со своими детьми. Сегодня я хочу рассказать о моем папе. Его зовут Ли Хисон. Он самый лучший. И сейчас вы поймете, почему.
1: Раз. О, два.

0: Три.
1: Но я боюсь.
0: Давай-давай, у тебя все получится. Ты сможешь. Давай, я держу.
2: Грустно слышать, что многие дети несчастливы в своих домах. Мы с братом чувствуем любовь нашего папы каждый день, с самого раннего утра.
0: Вот так. Что это у тебя здесь?

0: У тебя будет самая классная прическа. А теперь почистим зубы.
1: А это здесь зачем?
0: Эй! Ты зачем это сделал? Повторяй за мной.

Thank you.

Я Лукас, и я живу в Сагунто. Это маленький город в Испании. Я расскажу вам о моем папе. Его зовут Данте, он работает плотником. Он очень сильный. Здесь он выглядит серьезным, но на самом деле он очень веселый.

По утрам он всегда шутит и корчит разные рожицы, чтобы мы все улыбались. Ему очень нравится, когда мы смеемся.

А это мой младший брат Аарон. Иногда он бывает непослушным, и папе приходится его ругать. Но это случается редко, потому что папа очень терпеливый. Привет! Знаете, где я живу? Это страна Австралия.

Вот здесь мы живем. На природе. Здесь живу я и наша семья. Мы живем в контейнере. Здесь у нас есть все, чтобы быть счастливыми. Сегодня я расскажу вам о самых важных людях в моей жизни. О моем папе. Моего папу зовут Джастин. Он любит природу и здоровый образ жизни. И у него есть

0: Технологии. Мой папа работает в компании, где есть много других людей. Сотрудники называют его генеральный директор, и он платит им зарплату. То есть он как бы большой босс, начальник. Я в этом не сильно разбираюсь, для меня он просто мой папа. Бывает не совсем понятно, кто главный директор в нашем доме. Иногда мы, иногда он. Но самое главное, что папа всегда рядом, чтобы любить нас.
1: Привет. Ну как, ты хорошо спал этой ночью? Видел сон?
2: Да.
1: И что же тебе снилось?
2: Томми.
1: Томми? И что Томми делал? Он делал чуф-чуф?
2: Ага.
1: Ты хочешь кушать?
2: Нет.
1: Ну, это значит, мы уже позавтракали.
3: Анечка.
1: Привет, моя сладенькая. Как твои дела?
0: Это моя семья. Я люблю начинать день вместе с мамой и папой. Они, наверное, даже не знают, как нам важно, чтобы наш день начинался вместе с ними.
2: А у меня есть банан.
0: Как я уже говорила, технологии в нашем доме повсюду.
1: Сделай свет розовым.
0: Нам нравится играть с этим целыми днями. Привет, Сири. Сделай свет голубым. Привет, меня зовут Клэр Ндаламби, а я Райан Ндаламби. Мы – близнецы. Это наш город, Претория в Южной Африке. Сегодня мы хотим рассказать о нашем отце, Мелусе Ндаламби. Он очень духовный человек, и при этом он любит повеселиться. Хотя он очень занят, он старается играть с нами, потому что он по-настоящему любит свою семью. Ведь мы его особенная семья, в которой 6 детей и наша мама. Да, мы действительно большая семья. Да, наша семья очень большая.
1: Ребята, доброе утро.
0: Каждое утро папа находит время зайти и сказать нам доброе утро.
1: Пора просыпаться. Привет, Хлоя. Как дела? Рад тебя видеть. Доброе утро. Вейки-вейки.
0: Наш папа очень внимательный. Каждое утро он любит будить нас с улыбкой, поет и восхваляет Господа. Это замечательная привычка, которую папа передал нам с самого детства – быть радостным и благодарным.
2: Привет, пап!
1: О, привет, как дела?
2: Я в порядке.
1: Отлично.
2: Передай мне банан.
1: А знаешь, я готовлю детям завтрак.
2: Вау!
1: А это тебе.
2: Я как понимаю, это для Хлои.
1: Да, Хлое пришло время завтракать.
2: Вау! А мне сегодня достаточно просто банана.
1: Ой, ну как хочешь.
2: Спасибо.
1: Хлоя. Манубе. Пора завтракать, детка.
2: Привет, малышка.
1: Сокровище мое, как твои дела? Как тебе спалось?
2: Ты вовремя легла спать?
1: Отлично. Ну что, пора завтракать. Ты готова?
2: Я приготовил твою любимую кашу.
1: Давай мы помолимся за еду.
2: Давай, помолись.
0: Отче наш небесный, спасибо тебе за хорошую еду. Аминь.
1: Давай я тебе помогу.

0: Ну давай, еще чуть-чуть. Ну вот, последняя ложечка.
1: Домашние задания — это просто ужас. Нам это очень не нравится.
0: А почему я? Я не виноват. Так, садись вот сюда. Нет, это он виноват.
1: Ни мне, ни моему брату не нравится этим заниматься. Каждый день одно и то же.
0: Ну, давай продолжим. Я не хочу. Я не виноват. Смотри, она уже почти покрашена. Получается очень красивая машина. И мы отправим ее маме.
1: Я вообще не знаю, зачем все это нужно. Папа говорит, что когда-нибудь мы поймем. Нам нужно делать домашнее задание каждый день. Хотя иногда это трудно.

0: Порой задания такие сложные, что мы не можем их понять.
1: Дожди в этой местности идут круглый год. Здесь встречаются и другие виды растений. Если климат умеренный, то это способствует развитию сельского хозяйства. Итак, каковы климатические особенности данного региона? Давай здесь светло-зеленым. Робби, посмотри, такой подойдет?
2: Нет, это слишком светлый.
0: Я считаю, что всем детям мира нужно объединиться, чтобы отменить эти ненужные домашние задания.
1: Возьмите полоски, кружочки и квадратики и приклейте их в указанных местах. В каком порядке нужно писать буквы алфавита? Давай, сделай еще раз. Прекрасно. Хочу посмотреть, как у тебя получится со второй стрелкой. Что держит этот мальчик?
2: Рис.
1: А что делает?
2: Он кормит рыбок.
1: Посмотри, этот рисунок нужно закрасить внутри и снаружи. Хорошо, посмотри вот на эту модель.

0: Мой папа очень занятой человек. Он целыми днями работает в очень большой компании. Он приходит домой такой уставший, но он всегда находит время, чтобы заниматься с нами.
1: Итак, доктор-динозавр говорит, что для того, чтобы получить силу Археоптерикса, нужно соблюдать важные правила. Ты должен написать все буквы по порядку. Шиот, давай, повторяй за мной. Шиот.
2: Сиот.
1: Давай продолжим писать. Все нужно делать по порядку.
0: Наш дом – это одновременно и наша школа. Наши родители спроектировали дом так, чтобы он был местом обучения. Каждый день мы узнаем что-то новое о природе и Божьем творении.

0: Это называется куриная проволока. Она не дает кроликам сюда пролезть. И с тех пор, как мы их поставили, кролики не могут добраться до нашей черники. Посмотрите, какими большими стали кусты черники. Они выросли почти в два раза. Это ведь круто?
1: Все любят крупную чернику.
0: Да, это уже большие кусты. Ягод на них пока нет. Думаю, что в следующем году мы сможем собрать отличный урожай, да? Примерно через год.
1: Или когда мы приедем.
0: Посмотрите еще сюда. Это называется свейл, коин. Можешь сказать свейл?
1: Свейл.
0: Когда идет дождь, то вода стекает по этой канаве, которая называется свейл, и проникает в землю. Так наша черника получает воду.
2: Папа отличный учитель. Это не значит, что он лучше мамы. Нет, он просто другой. Он всегда помогает маме. Я люблю, когда папа тратит время, чтобы что-нибудь нам объяснить. Он очень старается, чтобы нам все было понятно. Он очень терпеливо это делает и объясняет нам все это с большой любовью. Я вижу, как папе важно нас научить. Он устает после работы, но всегда помогает мне с уроками. Он повторяет, что получить хорошее образование важно, и рассказывает, что ему тоже было трудно делать домашние задания в детстве.

Играть с папой – это что-то особенное. С папой играть не так, как с мамой. Иногда кажется, что ему скучно. Иногда он уставший. Но при этом он всегда находит время, чтобы поиграть с нами. Иногда он предлагает что-то интересное. Но так, чтобы мама об этом не знала.

Иногда, когда мы играем, не совсем понятно, кто из нас ребенок. Мама говорит, что отцы всегда остаются детьми.

0: Вверх и вниз, вверх и вниз.
1: Папа сам бывает как ребенок. Иногда он увлекается игрой еще больше нас. Нам очень нравится, когда мы видим, что папа старается специально выделять время, чтобы поиграть с нами. У нас с братом нет причин чувствовать себя несчастными. Ни капельки.
0: Ну, сейчас посмотрим, сколько ты сможешь. О, раз. Два. Держи самокат. Для меня он слишком маленький.
1: Нам так нравится, когда папа играет с нами. Наш папа особенный. Он любит что-нибудь рискованное.

Нам очень нравится, когда папа и мама вместе играют с нами в разные игры. Во время игр они становятся похожими на нас. Могут падать на пол и смеяться, как мы. Я знаю, что они взрослые, но так интересно, когда они ведут себя как дети. Одноклассник рассказывал мне, что его родители никогда не играют с ним. Но мой папа всегда говорит, что он счастлив, когда играет с нами. И поэтому важно, чтобы мы были вместе.

0: У каждого отца много дел. Обычно они очень заняты. И одна из самых прекрасных вещей для меня и моего брата – это быть с папой, помогать ему. Это нас объединяет.
1: А что мне нужно делать?
2: Нужно постричь волосы за ухом. Только аккуратно.

0: Роберт, будь аккуратен. Клиент должен быть доволен нашим обслуживанием.
1: Почему?
0: Чтобы он потом вернулся к нам снова. Ну вот, осталось совсем немного. Перестаньте баловаться.
1: Дай мне мыло.
0: Вот тебе губка с мылом.

0: нужно тщательно смыть все мыло. Нет, нет, не балуйтесь. Лей вот сюда.
1: В нашей стране люди всегда заняты, все вечно сидят с телефонами, поэтому мне нравится, когда мы можем просто поболтать.
0: Скажи,

0: Если ты не будешь хорошо пережевывать пищу, у тебя во рту заведутся черви. А ну-ка, давай посмотрим, нет ли их уже.
1: Для мужчин в Ливане очень важно уметь готовить. Поэтому папа с самого детства учил нас этому. Помимо других увлечений, важно научиться вкусно готовить.

Многие отцы не понимают, как мы любим быть рядом с ними. Просто быть рядом, когда захочешь. И так приятно, когда папа позволяет нам быть рядом с ним.

моей стране каждая семья принадлежит какой-либо религии. Для моей семьи вера в Бога также неотъемлемая часть жизни. Мы христиане, и мой отец глубоко верующий человек. От него мы узнали, что есть Бог, полный милосердия, что Он

Он сотворил наш мир и придет вновь. Каждый день Папа учит нас любить Бога и служить Ему. Это один из самых радостных моментов дня – семейное богослужение. Нам очень нравится собираться вместе, читать Библию, делиться своими проблемами, а затем молиться о них. Каждый вечер папа и мама говорят с нами об Иисусе. Это особенный момент. Мне нравится слушать истории из Библии, петь и молиться. Иногда папа выглядит усталым, но это не имеет значения. Он всегда призывает нас быть верными Богу. Мой папа любит читать Библию и хорошо поет. А еще мы любим молиться вместе. Да, мой отец хороший священник в нашей семье. Наш папа верит в Бога, и каждый день он учит нас любить Его. Нам нравится семейное богослужение и библейские истории, которые мы слышим каждый день. Папа и мама рассказывают нам истории из Библии и учат нас молиться. Для меня это лучший способ завершить день. Еще один день закончился. И мой папа рядом, чтобы поцеловать нас и пожелать спокойной ночи. Наш дом небольшой, и в нем есть всего одна комната. И нам повезло спать рядом с мамой и папой. Таков мой отец. У него есть свои недостатки, и бывают тяжелые дни. Бывает, он очень устал или расстроен, но он всегда рядом, направляет нашу жизнь и дарит нам любовь. Не знаю, знает ли он об этом, но он мой пример в жизни. Он каждый день показывает мне, что хотя жизнь бывает сложна, но всегда есть чему учиться. Папа всегда заботится о нас и очень близок к нам. С ним я уверен, что ничего плохого со мной не случится. Спасибо, папочка, за то, что ты такой, какой ты есть. Спасибо за твою заботу и твой пример в жизни. Спасибо тебе за то, что показываешь мне, что такое настоящая любовь. Это мой папа. Мне бы хотелось, чтобы все мои друзья были счастливы, как мы. Наш папа так много делает для нас, и его присутствие так важно для нас. Я хочу сказать всем, говорите почаще спасибо вашим отцам.

Ли Хисон – успешный сотрудник крупной строительной компании и очень терпеливый отец. Джастин при рождении не дышал первые 5 минут своей жизни –

Врачи сказали, что у него будут снижены умственные способности, и он будет особенно плохо разбираться в математике. Сегодня Джастин является известным спортсменом и занимается разными видами спорта со своими детьми. Мелуси – отец шестерых детей, двое из которых приемные. Джимми пришлось пережить 16 лет гражданской войны. За эти годы его семья сплотилась благодаря любви и молитвам. Сегодня его жена и дети остаются самыми важными в его жизни. Рейберт работает парикмахером и таксистом в Гаване. Он оставил свою деревню, работу и большую семью в поисках лучших возможностей для своего сына, который является ребенком с особенностями развития. Данте был наркоманом и прошел через глубокую депрессию. Сегодня он наслаждается полноценной жизнью и считает себя самым счастливым отцом в мире.

0: Ну, конечно, сейчас все изменилось. Значит, получается, что я отсюда уехала 44 года назад. Да. До Кремля? Ну, наверное, минут 15. Самое большее. Нет, оказывается. Это я сейчас так прикидываю. А тогда, конечно, маленькими шажками не помню, как это оказывается. Ну, это была коммуналка, огромная кухня, где было хозяек 10, наверное, 10 столов. Общая ванна, конечно, туалет. И вот наша комната, куда мы выходили практически сразу из кухни попадали. Ну, фактически, это была кладовочка. Как бы два таких небольших отсека были, 4 квадратных метра и 5. Вот он, вот этот переулочек. Это дом. Это вот наш подъезд. Мне так казалось. И даже кто-то музыкой занимается. Обалдеть. Я еще ведь не занималась. А вот налево тоже свободно. Нет, оно не свободно уже. Может быть, заложено. Может быть, стену заложили уже. Правда же, может быть, такое. Потому что как будто похоже, что вот это вот большое пространство было как раз нашей кухней. Длинные вот эти коридоры, и из них вот были в комнаты. Здесь тоже что-то заложено, потому что здесь тоже что-то было. Были двери. Стоял пианино огромное, которое вот уже сейчас в нашей квартире, вот это старинный инструмент. Он занимал большую часть комнаты, конечно, поскольку всего-то там было 5 метров, значит, вот этот рояль, был, этот пианино был просто совершенно огромных размеров. На нем располагался еще сервант с посудой, с утварью всякой. И я спала... Когда из маленькой кроватки детской уже, как говорится, сменила меня сестричка, я должна была оттуда уже эту кроватку освободить. И на детской раскладушечке я спала 5 лет, получается. Каждую ночь мы ее раздвигали прямо под клавиатурой. То есть меня уже укладывали. Я уже с музыкой с детства, с раннего. Получилось, что я там уже спала. И потом стало делом моей жизни. Устойчивое желание, я так себе его уже даже озвучивала, что я хочу именно пойти работать в музыкальную школу. Но нравилось мне в этой работе то, что сейчас я больше всего не люблю. А именно мне нравилось, вот как учитель, заполнять журналы.
1: Когда ты смотришь в

0: первый раз, что ты видишь в нотном тексте, на какие вопросы ты должна сразу ответить. Ты видишь только ноту одну и все? А что ты еще должна прочитать? Вот что тебе легато, нотки подсказывают? Стаката. Как это называется? Легато, стаккато, нон-легато.
1: Штрихи.
0: Ты видишь сразу штрих, ноту, штрих, ритм обязательно видишь, правда? И тот пальчик, который надо сыграть. То есть сразу четыре вопроса. Да? На четыре вопроса ты сразу отвечаешь, когда смотришь нотки.
2: У нас считается пианино тоже как второй инструмент должен быть. Но от него не так болят пальцы, как от струн. Тут не надо педали быстро переключать.
3: И вот, поначалу, если разучиваешь произведение, там разбирать, это чуть-чуть сложновато, а потом все идет как по маслу.
4: Пяточки к полу, да, бросили, прям приклеили пяточки, да, удобно сели.

0: слушать, не квакать, не квакать. Слышно, квакушки немножко квакали, да? А вот не надо, чтобы квакушки было четко, четко, как дает пульс метроном. А кто ты у нас? Волк, есть у меня шапка волка.
1: Она находит именно такие моменты, которые детям понятны. Ну, то есть она идет далеко за то, что ее, от нее требуют, так скажем, ну, нормативы вот этого образования.
2: Поддерживаете?
1: Не, я поддерживаю, конечно. Я поддерживаю, да. Потому что она закладывает все это. Я считаю, что это как бы, знаете, вот, это частичка все-таки патриотизма. Когда ты вот, у тебя есть где-то что-то доброе вспомнить, понимаете? Вы никогда не будете негативно относиться ни к школе, там, ни к стране, когда ты получал что-то доброе, что-то вечное, и тебе от этого было хорошо.

0: все, что человеку приходится пережить, то, что ему достается в судьбе, значит, это по силам. Господь не дает, не посылает испытания сверх сил. Звонит Саша и говорит, вот я говорю, в любом случае скажи, какой ответ. Ну, потому что вот он ехал за ответом компьютерной томографии. Вероятнее всего, картина соответствует вторичному процессу. Я говорю, Саша, значит, если метастазы, то это уже все, последняя стадия. Значит, в костях метастазы, значит, где-то очаг. Значит, все, говорю, мне кранты. Вот, он говорит, так, помолчал. Нет, говорит, мы это все будем, не волнуйся ты, только держись, мы все это пройдем. Мы все будем выяснять, сейчас рак лечится, сейчас все это уже, как говорится, мы в 21 веке. Все, найдем врачей, найдем, будем искать все каналы, все. Супруг очень разделял, всегда и разделяет мою нужность, необходимость, востребованность не только дома, но и в профессии.
1: Давай попробуем. Я начинаю, ты меня слышишь, и вступаешь в тот момент, когда я начинаю петь вторую фразу. Ми, ага. Твоя будет ми, когда я буду петь соль, а ты вступишь с каким звуком? Когда у меня будет соль, ты вступишь с каким звуком?
2: С ми.
1: Ми, ты только не скажи его, а пой. Ми, и вот сейчас в ушках его держи. В ушках держи, я начинаю.

0: вообще это вопрос. Я знаю, что есть любимчики у многих педагогов, но у меня часто бывает так, что даже человеческие отношения складываются лучше с двоечниками.
1: Руза Казимировна, она добрая, она хорошая, она может помогать, если ты не справляешься.
2: А мне нравится, что надо именно все чувствовать, что надо все пропивать, угадывать, и все это очень интересно.
3: Она очень интересные факты рассказывает.
4: Шубин вообще спал в очках?
5: Да.
4: Да.
5: Почему?
4: А как ты думаешь, почему? А потому что приходили мысли ночью, и он... чтобы не упустить, как говорится, птицу счастья, удержать ее, да, он спал в очках, чтобы можно было сразу встать, проснуться и записать какие-то музыкальные мысли. Приходили во сне.
0: Важная вот, как бы, что ли, мое кредо такое педагогическое высказывание Оскара Уайльда мне очень нравится. Главное в искусстве не то, чему мы в нем научились, а то, какими мы благодаря ему становимся.
4: И как называется такой прием музыкальный?
6: Канон.
4: Канон. Вместе скажу.
7: Канон.
8: Очень ровное отношение к Руте. Я всегда ее воспринимал как добрую христианку, мать большой семьи. Как я считаю, один из признаков действительно хорошего педагога – это когда человек воспитывает не всех подряд, а тех, кого нужно. Так вот, она воспитывает тех, кого нужно в церкви. Это своих детей, своих сыновей. И это видно. Это видно очень ярко. Это видно очень хорошо. Потому что это ребята, которые дают что-то церкви. Совершают служение. Это очень порядочные, приличные молодые люди. Одаренные. Я считаю, это лучшее, что она сделала как педагог для церкви. Это я говорю как с позиции пастора.
0: Я стараюсь как-то все-таки разделять, конечно. Я музыкант, я педагог и я мама. Вот. И как-то хочется, чтобы это как-то было все органично. Потому что, конечно, и воспитание в семье, родительская функция, одна из родительских функций, это же и учебная. И воспитательная, поэтому это рано или поздно все родители с этим сталкиваются. И чем раньше они это понимают, эту ответственность на себе, конечно, тем успешнее потом получается судьба детей.
9: Она какая-то особенная. Она как бы раскрывает наши таланты. То, что скрыто у нас в сердце.
10: Бывает, что если ей много чего не нравится, она кричит даже на нас.
0: Берешь в кулак все свое недовольство, как говорится, знаете, как актер. Все бывает в жизни, да, бывает какая-то трагедия, бывает драма в семье там или что-то, где-то какое-то плохое настроение. Идешь, надеваешь улыбку, идешь в класс, как говорится, с хорошим настроением. Никого не волнует, как, что у тебя на душе, какое у тебя настроение. Это своего рода как бы актерство. Ну, думаю, ну я же не умираю, ну почему же это последняя стадия? Ну я же хожу, я играю, ну да, больно ходить, ну ничего страшного, как бы, может быть, это вообще не со мной.
8: Довольно они стоически все это восприняли, и я не могу сказать, что произошли какие-то очень серьезные перемены в поведении Руты, в ее духовном состоянии. Вот. Может быть, это где-то там все очень глубоко, но чтобы она как-то это вылила наружу, этого не произошло.
0: Я вот помню, даже мы с детьми разучивали песню «Улыбайся и пой». «Улыбайся и пой». Пробуждается мир молодой, прекрасный такой и такой большой. И вот я разучиваю слова, а я только узнала, что вот это вот со мной может быть, что вот этот мир для меня может вдруг закончиться. И прям ком в горло. И вот я с детьми эти слова произношу, учим слова, а сама вот чувствую, прям держусь, вот держусь изо всех сил.

Алло, Сашечка, привет. Ну вот написали, значит, последний протокол. По данным обследования, данных за онкопатологию нет. И решение наблюдения неврологом и ортопедом.

0: надо праздновать.
1: То есть, конечно, это переживание, которое заставляет еще больше пересмотреть свою веру, свои устои, свои взгляды, приоритеты, еще раз подчеркнуть свои приоритеты. И, конечно, все только вот под водительством Божьим, на все Его воля.
2: Рута Казимировна, я желаю вам здоровья, счастья и всего хорошего.
3: Я вам желаю, чтобы ваши дети хорошо учились, чтобы вы не кричали на нас и не ругались.
4: Чтобы у нее настроение всегда было хорошее, и голос такой же был красивый.
5: Я ей желаю в первую очередь богатства души, любви, хорошей карьеры,
6: счастья, здоровья, успехов во всем, и чтобы у нее все получалось в жизни.

0: Пять хлебов и две рыбки против голода огромной толпы. Буря на море против хрупкой лодки. Две ситуации, где человеческих сил и ресурсов категорически не хватает. Куда смотрит Бог, когда у нас кончаются силы и возможности? И почему Бог иногда посылает нас в бурю? На эти и другие вопросы у нас сегодня в гостях отвечает священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Мы продолжаем разбираться в Евангелии от Иоанна, уже подобрались к 6 главе, да, и сегодня у нас отрывок с 1 по 21 текст, где рассматриваются две интересных ситуации. А вот какие они конкретно, давайте, пожалуйста, зачитаем.
1: «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: „Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?“ Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: „Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу“. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: „Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?“ Иисус сказал: „Велите им возлечь“. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, роздал ученикам, а ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: „Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало“. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: „Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир“. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: „Это я, не бойтесь“. Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.
0: Угу. Спасибо большое. Да, такой интересный отрывок, в котором рассматриваются две истории. Да, и в самом начале мы видим, да, что пришли, да, в окрестности Тивериады. Да. Зачем Иисус туда идет? Да? Мы рассматривали в прошлых программах о том, что они приходили. Иисус шел, да, в Иудею, в Иерусалим, да, в Галилею он творил чудеса. Да, и, а здесь что его привело вот именно в эту окрестность?
1: А здесь мы видим о том, что Иисус возвращается в Галилею. И о галилейском служении Иисуса мы знаем совершенно немного на самом деле. И он фактически обходит

многие эпизоды служения в Галилее. Мы с вами знаем только историю в Кане, чудо с вином. Mm-hmm. Мы знаем о царедворце. Да? Mm-hmm. Мы с вами знаем эту историю, которую сейчас будем читать. И всего еще один эпизод будет в 21 главе. Mm-hmm. И все. То есть Иоанн обходит эти эпизоды. Как мы говорили, у него есть свой умысел. Он не дает хронологию, всего не описывает. Mm-hmm. Но он показывает очень

0: И здесь мы с вами находимся как раз-таки в преддверии, так скажем, предстоящей Пасхи иудейской, да, которая будет у нас дальше. И сегодня мы не дойдем, по своей сути, до конца этой Пасхи, да, то есть до самого празднества, но то, что здесь сегодня мы изучаем, оно готовит читателя к тому, что Иисус будет делать на самой Пасхе.
1: Да.
0: И мы вот видели с вами, что в 5 главе от Иисуса уже отвернулись иудейские власти. И в этой главе мы с вами увидим, как от Него отвернутся и последователи Его, и останутся только 12. Но об этом мы поговорим уже позже. И вот как раз-таки здесь мы с вами находим, да, историю о насыщении 5000. Это довольно-таки интересная история. И когда Иисус видит, что люди начинают собираться, когда Он видит этих голодных, то Он задает вопрос Филиппу.
1: Да, вот здесь почему спрашивают Филиппа о хлебах?
0: Вот, это очень интересно, потому что, как мы помним, Филипп был родом из Вифсаиды. И здесь как раз-таки это вот его район. Он был парнем с этого района. И он тот, кто мог сказать, где здесь ближайший магазин, куда сбегать, да, так скажем. Но на самом деле суть не в этом. Суть вопроса Иисуса Филиппу в том, что он дает ему возможность оценить, насколько реально насыщение этих людей. Потому что он хочет поднять уровень веры Филиппа. И с этой целью он задает ему этот вопрос. Да, он местный житель, и вопрос ему – это понятный вопрос. Но за счет этого вопроса Христос преследует цель не того, чтобы он ему дал ответ и решение. Потому что, как мы читаем, у Иисуса уже было решение этого вопроса.
1: Да.
0: Но он желает, чтобы Филипп сам оценил ситуацию, чтобы другие его ученики дали свою оценку, а Филипп свою, чтобы, когда Христос сотворит это чудо, Филипп сказал: «Ого». Потому что, когда ты сам не провел этой оценки, чудо не настолько будет, знаете, вызывать эмоций. Но когда ты определил, что это невозможно, то тогда для тебя это уже «Ого», а не просто «А, понятно». То есть, понимаете, да, эту разницу? И мы видим, что Иисус, Он смог вот посредством чуда оказать большее воздействие на Филиппа, на его веру, чем каким-либо иным образом.
1: Здесь мы видим, как взращивается вера одного из последователей Христа. И если мы продолжаем читать и рассматривать, да, эту историю, то видим, что, как вы сказали, да, ученики, они видели проблему, а Христос уже видел решение. Почему ученики не видели этого решения? Они же там вот только что с чудесами-то вообще-то пришли.
0: Да, видите, как мы здесь с вами читаем о том, что Иисус знал, что хотел делать. Это говорит о том, что Он уже понимал, что Он обратится к Своему Отцу, но речь идет об их уравновешенных таких отношениях, в которых Иисус имел ту веру, что если Он попросит, Отец даст. И Он не переживал об этом. И вот суть этой веры, она заключается как раз-таки в том, что у них были постоянные тесные взаимоотношения. Иисус каждое утро, каждый вечер, каждое свободное время проводил наедине со своим Отцом. И за счет вот этих самых тесных взаимоотношений, да, Иисус имел совершенную веру. И это является примером для нас с вами. О том, что если мы хотим иметь совершенную веру, нам нужно научиться проводить с Иисусом, с нашим Господом ежедневно особое время. Это особое время, когда мы посвящаем Ему, когда мы оставляем всякую суету, все свои заботы. Это, как знаете, есть книга одного известного автора, называется «Я слишком занят, чтобы не молиться». То есть мы обычно говорим: «Я слишком занят, чтобы молиться, мне нужно уже куда-то бежать». А автор в этой книге развеивает эту теорию. Я думаю, некоторые из наших слушателей, и, вероятно, вы, как и я, переживали

0: Те моменты, когда вы действительно понимали человеческим умом, чтобы решить задачу, необходимо 6 часов.
1: Ну да.
0: Но вы тем, у вас вот времени было 5 часов всего. Вы вставали на колени, молились. Вроде бы еще время тратите. Но вы молитесь, обращаетесь к своему Господу в искренней молитве, после чего встаете, и Господь так благословляет, что вы решаете задачу за 2 часа. И у вас еще время на передохнуть остается. И вот как раз-таки автор этой книги, да, показывает это. И это для нас пример. Вот пример того, что говорит Христос о том, что как раз-таки не то, что Он говорит, а то, что Он делает, да, вот этой Его веры. Это для нас пример, что мы должны всегда находиться в отношениях с Отцом и иметь вот эту уравновешенную веру, не переживая. Потому что очень часто мы на любые ситуации панически реагируем, как будто мир пропал. Закончилась соль, нет нужного ингредиента на кухне, куда-то не успели. Поезд там задерживается. У нас уже все паника, переживание. Но когда мы имеем вот эти живые отношения с Господом, мы четко знаем, что все, что должно быть по Его воле, оно будет.
1: А здесь такой вопрос, если мы смотрим на 10 текст, что Иисус сказал, велите им возлечь. Это зачем вообще нужно было? Ну, то есть, это к чему?
0: Ну, вот видите, как бы раньше, в принципе, была такая культура, когда люди ели возлежав. И то есть Иисус призывает, чтобы народ приготовился к приему пищи.
1: А, ну то есть это был какой-то важный момент, да, для трапезы. Почему это здесь так описывается? То есть велите им возлежать. Почему нельзя было просто сказать, что вот раздайте им еды?
0: Ну хорошо, давайте представим, что у вас есть задача накормить 1000 человек. Ну, даже мы упростим задачу до 500. Это вот как на каждого ученика, да, там около 400 человек приходилось. Чтобы их накормить, вот мы наполним помещение, они будут все, кто куда ходить, кто чем хочет заниматься, и вам необходимо каждого накормить. Вам будет это удобно?
1: Ну, если им сказать о том, что сейчас будет еда, да, и подойдите вот к этому столу.
0: Так, и то есть таким образом их организовать, да?
1: Да.
0: Выдачу здесь на месте.
1: Да.
0: Но мы видим здесь, что Иисус хочет, чтобы ученики послужили их нуждам.
1: А.
0: И Он организовывает таким образом, чтобы не было суматохи, не было спешки, чтобы ученики могли свободно подойти, дать еды, и они могли приступить сразу к трапезе. То есть мы видим, что Господь утоляет их нужду не так. Ну, тебе же это надо, ты хотя бы до сюда дойди, да? Нет. Он говорит, я даю, и я даю так, что уже все готовенькое на блюдечке. И здесь, когда мы с вами читаем вообще на самом деле, что они ели, вот эти вот 5 хлебов и 2 рыбки, то здесь речь идет о хлебе, таком ячменном хлебе, который считался второсортной едой на самом деле. То есть достаточно скромной едой. И когда речь идет об этих рыбках, мы, наверное, себе представляем там сразу, ну, хотя бы карасика зажаренного, да, что-то такое вроде бы.
1: Ну да.
0: Но если переводить с языка оригинала, то здесь речь идет о мелкой рыбке, которая была закуской.
1: Это килька, что ли?
0: Ну, я не скажу, что это килька, ну, вот примерно что-то. Это мелкая рыбка, которой они закусывали. И то есть основным блюдом была не рыба, а сами ячменные лепешки. И то есть по своей сути это был очень скромный прием пищи. Но во всей этой скромности мы видим, что Иисус кормит их достаточно. То есть в каком плане? Кто сколько хотел, тот столько брал и ел, пока не насытится. То есть Иисус не ограничивал их в количестве еды. И эта скромность, она достаточно, знаете, поучительная для каждого из нас.
1: Да, вот чему нас учит эта история. И еще один маленький вопрос. Скажите, 5 хлебов и 2 рыбки, это какой-то символизм или просто так история сложилась?
0: Ну, смотрите, 5 хлебов, 2 рыбки. Я не сказал бы, что здесь есть некий символизм, но здесь есть очень важный символизм в ином. Смотрите, когда он говорит «возлечь им», он говорит 5000 человек. Из других Евангелий мы

0: Узнаем, что они возлегают рядами по 50 и 100 человек. То есть это либо было 50 рядов и в них по 100 человек, либо 100 рядов по 50 человек в ряду. Угу. Примерно представили.
1: Да.
0: А если вы уже опытный исследователь Библии, то вы можете вспомнить о том, что когда строилась скиния во времена Моисея, угу. то она имела как раз-таки размеры 100 на 50 локтей, двор скинии.
1: Так.
0: Вот, это уже интереснее. И таким образом мы видим о том, что это отсылка к тому, что происходило в пустыне. Потому что здесь как раз-таки, как я вам ранее говорил, эта история нас готовит к тому, что будет на празднике Пасхи. И Иисус кормит людей хлебом. Откуда? Ну, почти с неба. Почти. Не совсем он с неба не падал, ага. но из ничего он происходил. И Иисус кормит людей как раз-таки вот этим вот хлебом, подобно кому? Пустыня, народ израильский.
1: А, то, что там была манна небесная?
0: Да, подобно Моисею, который кормил манной небесной. И это вот прямая отсылка туда. То, угу. что Иисус подобно Моисею, второй Моисей, можно так сказать, да?
1: Угу. И уже не первый раз приводится эта параллель. Вообще,
0: да.
1: мы видим Евангелие от Иоанна.
0: Здесь очень много этих параллелей. И очень важный еще здесь, ну, мы чуть-чуть оставим Моисея ненадолго. Важно сказать, что Иисус возблагодарил, преломив, да? Если мы с вами читаем и другие Евангелия о Вечере Господней, например, Евангелие от Матфея, то Христос там, преломив, возблагодарил, когда раздает символы Вечери Господней, хлеб.
1: То есть на вечере?
0: Да, на вечере. Когда он раздает опресноки, да, он преломляет, возблагодарил, говорит, сие есть тело мое, за вас ломимое.
1: Хлеб, то есть.
0: Да. И здесь мы что находим? В том, что вот это слово «возблагодарил», оно на греческом звучит как «эухаристос», от которого происходит наше современное слово «эвхаристия». То есть как раз-таки вот хлебопреломление, вечеря Господня. Да, и мы видим, что Иоанн, он хоть и не, как сказать, не, в отличие от синоптиков, не пишет нам о вечере Господней, ее не описывает, но при этом он говорит, каждый раз дает напоминание. Я знаю об этом событии, не переживайте. И вот помните, мы как говорили, он все время хочет, чтобы мы ожидали. Ожидали, что будет дальше, держит в этом напряжении нас. Он все время делает отсылки на самую кульминацию, на крест Иисуса Христа. И это вот является очень тоже важным таким моментом для нас. И когда Иисус накормил весь народ, здесь важно уточнить, что народа было не 5000, написано 5000 человек. Но на языке оригинала написано 5000 мужчин. А теперь добавьте к ним женщин, детей. Да? То есть народа было куда намного больше. И Иисус их всех накормил. И это единственное Евангелие, где рассказывается эта история и завершается тем, что Иисус дает повеление собрать хлебы обратно. То есть мы здесь видим о том, что Иисус, несмотря на то чудо, которое Он творит для людей, Он насыщает их с преизбытком, Он дает каждому наесться столько, сколько ему необходимо, но при этом Он их учит. Он их учит тому, что нам нужно бережливо относиться к тому, что нам дает Господь в использовании божественных благословений. И вот нам нужно в этом всем быть бережливыми. Вот это урок, который здесь нам преподает Иисус Христос.
1: Но мы читаем еще и вторую историю, которая с ними была. Здесь Иоанн их объединил, да, эти два события, да, в своем Евангелии в этой главе. Да, чему другая история нас учит, вот этому хождению по воде?
0: Я вот прошу прощения,
1: да,
0: мы
1: хорошо.
0: Чуть-чуть все-таки вернемся
1: хорошо.
0: К Моисею, я обещал к нему вернуться. Почему? Потому что, когда Иисус это делает, то народ в нем видит того воителя, того мессию, который может исцелять воинов, который может кормить целую армию. И они, как мы читаем, хотят сделать его царем, хотят воцарить. И Иисус знал, что в сердце их, и потому не дал им этого сделать, да, как мы с вами

0: читаем. Угу. И почему я на этом акцентирую внимание? Потому что как раз-таки эта история, вот эти нюансы подводят нас к тому, что будет дальше. Угу. И таким образом мы здесь с вами видим о том, что они видят того Мессию, о котором им предрекал Моисей, которого Господь пошлет после него, да, как бы, и он им давал очень важный наказ о том, что они должны слушаться его, слушать его слово, когда он придет. И когда Иисус приходит, то народ не обращает внимания на его слова, а только на знамения. То есть вот этот вот парадокс о том, что они вроде видят того пророка, но его слова им не важны. Им важны только чудеса, которые он делает. Вот, и дальше, когда мы идем, мы с вами видим о том, что Иисус отпускает учеников, о том, что Он видит, что и ученики хотят Его воцарить, не всего они понимают, и Он их отсылает, Сам удаляется, и когда ученики переплывали море, которое волновалось, да, это море очень часто волновалось, потому что оно на 230 метров ниже уровня моря, и туда в теплых гор теплый ветер спускается вниз, и это очень одно из таких непредсказуемых морей, и находиться на его середине – это очень опасно. То есть рыбаки обычно всегда плавали и плавают вдоль берега. И здесь мы видим, что еще одна отсылка, которая нам отсылает к Пасхе, празднику, к этому всему, что в Библии Бог описывается как Бог, успокаивающий бурю, как Бог, ходящий по морю, да, который на волнах. Ну, как в Псалме, к примеру, 76, 16, 20 описывается исход языком Божьего присутствия среди бурного моря. А если мы читаем Иова, то Бог описан как тот, кто ходит по высотам моря, по волнам вот этим вот. И таким образом здесь опять же показывается, что Иисус Христос есть Бог. Он тот, кто ходит по морю. Он тот, кто находится во всей этой буре и успокаивает ее. Да? И как мы с вами говорили о том, что хоть ученики испытывают очень сильный страх во всей этой истории, но они не готовы принять его помощь. Они не ищут помощи от него. Вот в чем заключается суть. И мы вот читаем, да, о том, что они вроде бы хотят его встретить, но принять его не готовы, и помощь от него. И вот мы понимаем, что вера – это осознание того, что Бог, Он присутствует во всех наших сферах жизни, даже в самых малейших. Вот это есть вера, что Бог не только вот здесь, а даже во всех наших сферах жизни, когда мы готовы принять Его в любой ситуации, Его помощь. И также мы здесь можем увидеть, знаете, такие параллели о том, что, потому что это как притча вообще, вот эта история на море, она связана с тем, что мы, Церковь, да, Христова, подобно лодке, которая качает по волнам, в буре. И очень часто мы чувствуем себя одиноко, как церковь, о том, что мы оставлены, мы своим из последних сил что-то пытаемся сами сделать. И вот подобно вот этой лодочке. И не всегда Иисус приходит, когда Он нам так нужен, как мы считаем.
1: Да.
0: Но важный урок в том, что Он всегда приходит, и Он всегда держит все под контролем. И любые штормы под Его контролем. Это также касается и каждого из нас лично, не в плане даже церкви. У нас есть очень много переживаний в жизни. У нас есть очень много страданий, непониманий, да, которые мы имеем. И мы в этом всем должны уяснить одну вещь. Какую бы мы ошибку ни совершили, что бы ни происходило в нашей жизни, Господь способен помочь нам. Если мы будем открыты Его помощи, если мы Его призовем, Он всегда готов помочь и даже самую глупую ошибку сделать для нас важнейшим уроком жизни. То есть Господь может все худшее перевернуть в лучшее, в нашу сторону, в нашу пользу. И нам важно это сегодня как раз-таки осознавать, что Он всегда рядом, что нам ничего не страшно. И Он готов подарить нам очень много радости в нашей жизни. И

0: здесь мы касаемся вот последнего, что мы видим в этих текстах, когда Иисус откликается своим ученикам: «Я еси». Угу. То есть эта фраза, она используется в нескольких уровнях в Евангелии от Иоанна. Когда Иисус просто идентифицирует себя, ну то, что «да, это я». Угу. Когда Иисус показывает свою самоидентификацию на божественном уровне, и когда он говорит, что «да, я абсолютный Бог». То есть эту фразу он может просто использовать как «да, это я», а может использовать, говорить «я есим тот, который предстал с этим же именем Аврааму». Позже он, Моисею.
1: Моисей.
0: Позже он будет говорить о том, что «я есим иудеям», уже им прямо в лицо. И они за это захотят побить его камнями. Потому что «я есим» — это Иегова. «Я есим» — это сущий. «Я есим» — это Яхве. И здесь Господь заявляет о своей божественности. Ну, у человека может возникнуть вопрос, а как определить, когда он просто говорит «я тут», а когда именно так? Это определяется по реакции людей на его фразу. Потому что, как мы видим в этой истории, ученики Иисуса реагируют: «Истинно ты Сын Божий». Ну, если бы он просто не сказал «я здесь», зачем такая реакция? Да?
1: Да.
0: А он заявляет о своей божественности, и на него так реагируют. Когда мы с вами читаем о том, что в саду Гефсиманском он говорит «я есим», они отступают назад и падают, потому что они представляют, пред кем предстали. И таким образом мы понимаем, да, о том, что люди очень часто ставят под сомнение божественность Иисуса Христа, но есть неопровержимые доказательства о том, что Иисус Христос есть Бог. И эти доказательства заключаются в том, что все Евангелие показывает, что Иисус совершал именно те действия, которые присущи, которые совершал только Бог в Ветхом Завете.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за участие в этой беседе. Когда мы в страхе и не видим выхода, Господь приходит к нам самым неожиданным образом, говоря: «Это я, не бойтесь». Его присутствие не всегда предотвращает бури, но гарантирует, что мы обязательно достигнем цели – это вечной жизни.

0: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы».
1: Серафимы – ангельские существа, сходные по природе с херувимами. Название «серафим» дословно означает «пылающий» или «огненный». Серафимы окружают Божий престол, постоянно восхваляют Бога и поклоняются Ему. В Библии серафимы упоминаются только дважды, оба раза в 6 главе книги пророка Исаии. Пророк описывает серафимов как шестикрылых существ. Двумя крыльями они закрывают лицо, двумя – ноги, а оставшуюся пару крыльев используют для полета. Один из серафимов коснулся губ Исаии горящим углем жертвенника и таким образом очистил пророка от греха, чтобы тот оказался способен выполнить Божье поручение.
0: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: „Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». И у нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
1: Здравствуйте,
0: Алексей. Что такое блицкриг? Вы предложили назвать эту тему «Христианский блицкриг». Что это такое?
1: Да, действительно интересная тема. Ну, блицкриг, в общем-то, довольно светское понятие, от немецкого языка. То есть молниеносная война. Uh-huh. Война, которая достигает своих целей быстро, в короткие сроки, противник разгромлен, операция завершена успешно.
0: И как с христианством это сопоставить?
1: Да, Священное Писание тем и проявляет свою ценность, что на радость всем нам оно учит нас не только таким сверхтеологическим каким-то вещам, но и очень повседневным, те, которые случаются каждый день, с которыми люди сталкиваются. Вот один из таких моментов, одним из таких людей, точнее, который такие практические моменты освещал, был человек, чьи мысли изложены в книге «Экклесиаста». И там встречается целый блок интересных мыслей, который можно, озаглавить короткой фразой «всему свое время». И там целое перечисление про время, время, время, время. Но почему христианский блицкриг? Потому что так случается, что не только военные хотят достичь каких-то целей быстро, молниеносно, но и на христианском поприще тоже случается, что люди немножко торопятся. Немножко торопятся.
0: Ну, а как не торопиться, когда вот приходит человек в церковь, да, допустим, всю жизнь жил там своей обычной жизнью, может быть, детей воспитывал не совсем верно, вел нездоровый образ жизни и так далее. И вот придя в церковь, он услышал, что обещали, что Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, да, и возьму иго ваше на себя, и там я кроток, смирен сердцем», и так далее, и так далее, и так далее.
1: Да, успокою, дам покой.
0: Да, а как можно успокоиться, если человек, придя в церковь, он не решается, тут же все его вопросы. Угу. Он от этого не становится, допустим, не привержен дурным привычкам, да, автоматически вот так вот, чтобы, придя просто в церковь и поверив Богу, помолившись и бросить курить, хотя такое и бывает, но не с каждым такое случается. И на него косо смотрят, он пришел в церковь,
1: да,
0: он курит.
1: Да, вот это, кстати...
0: Да. Как ему быть? Он хочет победить, но не получается блицкрига.
1: Блицкрига не получается, и ошибка блицкрига в данном случае ожидать. И здесь очень важный момент. Одно дело человек. То есть человек, конечно, тоже, он о чем-то думает, к чему-то стремится, там, что-то пытается сделать в своей жизни. И одно дело, что Священное Писание действительно учит каждого человека, что не надо на христианском поприще ожидать какого-то блицкрига.
0: То есть, как
1: что-то
0: учат?
1: Так раз, случилось, и все.
0: Даже те люди, которые давно в церкви, да, от новообращенных, ожидают, что они придут и станут тут же такими же беленькими, пушистыми, как они.
1: Поправка. Это их личное мнение про то, что они беленькие и пушистенькие. Так, то есть объективно нельзя сказать, что люди делятся на беленьких и пушистеньких и на там, каких-то серых волков.
0: Тем не менее, люди, которые пришли в церковь вот только-только и, может быть, не успели еще научиться всем тем добродетелям, которые обладают люди, верно, десятилетиями находясь в церкви, они чувствуют себя ущербными какими-то, потому что на них посматривают искоса.
1: Это вторая сторона монеты блицкрижной, если можно так сказать. Во-первых, не рассчитывай урок, какой мы как христиане из этого всего извлекаем. Да, хороший урок, нужный урок, что не надо себя винить, особенно и предаваться унынию, если не получается блицкрижной.

0: Блицкриг в твоей собственной жизни. Но гораздо более серьезный урок, которому нас учит Священное Писание, заключается в том, что преступно ожидать блицкрига от ближнего своего. Вот это нельзя. Потому что если со своей жизнью ты еще как-то можешь там разобраться, поправить, внести корректировку какую-то или еще что-то, ну, в конце концов, ты думаешь, знаешь и так далее, то на вот этом вот соблазнить ближнего своего, это совсем будет преступление. Поэтому прежде всего, наверное, надо даже наоборот, не ждите блицкрига от других, так точно, как он не происходит в вашей жизни. Ну, какой-то такой формулировки.
1: Хотя урока, конечно, два. А с другой стороны, ведь будет, наверное, правильным сказать, что, придя в церковь, человек должен все равно меняться. И сколько ждать этих изменений? Он же будет соблазном и для других, если вот он пришел в церковь, да, там принял крещение и продолжает курить, не может бросить, например. Или продолжает, нерешенным вопрос остается его статуса супружеского. Допустим, они жили до церкви гражданским браком. Церковь не одобряет такое поведение, да, необходимо заключить официальный брак. Но у них есть какие-то проблемы там, может быть, пока не решаются люди. И вот они продолжают жить так, как жили много лет. А для кого-то это соблазн, может быть, для тех, кто в церкви уже давно, и скажет, а почему им можно? Они такие же члены церкви, вот они пришли. Ну и что? Что они недавно? Пусть соответствуют.
0: Да, вопрос понятен. И я хочу... Я бы предложил свою точку зрения на этот вопрос. Церковь — это ведь сообщество людей, которые... Какая-то определенная церковь, скажем так, это сообщество людей, которые объединились в эту церковную организацию, согласившись с определенными правилами. Вот. То есть церковь же не гарантирует там каких-то мест по правую или по левую сторону в вечных обителях и так далее. Поэтому это, конечно, просто нечестно будет, если есть сообщество людей, которые присутствуют в церкви, как в организации, и исповедуют определенные принципы, а кто-то, находясь в этом же сообществе, этих принципов не исповедует. Надо по-честному сказать, что пока я не готов принадлежать к этой группе людей, и люди могут спокойно сказать, извини, друг, пока ты не готов принадлежать к нашей группе людей. Вот, это не значит, что перед ним закрываются двери рая, это всего лишь навсего обозначает, что конкретно к данной организации человек пока принадлежать не готов.
1: Как же быть? С одной стороны, вы говорите, что молниеносной какой-то победы не может быть,
0: да.
1: А с другой стороны, никто не будет долго ждать, пока ты там решишь свои духовные проблемы, придя в церковь. Ну как же?
0: Церковь на то на земле и существует, что она будет ждать бесконечно.
1: Нет, он уже пришел, принял крещение, вот, и потом выясняется, что, допустим, он не знал, что нужно вот это еще, оказывается, откорректировать в своей жизни, и он не решается это сделать какое-то время. Сколько мы готовы ждать, пока вот новообращенные христиане совершат свою победу? Раз блицкриг невозможен.
0: Да. Значит, мое мнение заключается в следующем. По основным пунктам, на основании которых сообщество верующих создало церковную организацию и в нее входит, не надо ждать или терпеть, или еще что-то. Это всего лишь своды правил, которые объединяют группу людей в эту организацию. Нет ничего страшного из нее выйти, в нее войти, вернуться и так далее.
1: Все равно же мы знаем о том, что должен человек принадлежать к церкви, и не принадлежа к церкви, он может вообще уйти, да,
0: от Бога. Конечно, может уйти, конечно. Но с другой стороны, совершенно нечестно принадлежать в церкви, где люди согласились с тем, что люди, принадлежащие к нашей церкви, как вы сказали, воздерживается от употребления табака, алкоголя и так далее. Невозможно такую организацию сохранить, когда каждый решает, как ему нравится.
1: Конечно.
0: Подождите, вот мне еще надо немножко времени. Ну, мы готовы принять этого человека заново, если он сможет вот этот вопрос в своей жизни изменить. Но там вопрос еще более сложный. Чаще всего блицкрига ожидается от христиан в таких больше неизмеримых каких-то компонентах. Значит, вопрос в том, что когда человек там злоупотребляет чем-то, это видно, и это понятно, и это, в общем-то, обсуждается. Но чаще всего бывает по-другому, когда супруги к супругам, или родители к детям, или там, преподаватели к студентам, или еще все, что возможно в нашей церкви, говорят,

0: Когда ты уже? Что ж такое? Почему до сих пор ты никак? А сколько это будет продолжаться? Ну, например, что может быть? Когда супруги живут вместе, и, конечно, возникают там какие-то трения или еще что-то, и супруг, обращаясь к своей супруге, говорит, сколько можно-то, или супруга к супруге, сколько можно там...
1: А, то есть имеется в виду черты характера.
0: Ну да, какие-то черты
1: не меняются,
0: характера,
1: да? Которые... Вспыльчивость, может быть, сквернословие,
0: да.
1: Или еще какие-то, допустим, да, вредность какая-то,
0: да, то есть, присутствует. Церковь никогда не говорит, хорошо, перестанешь быть вредным, приходи. Угу. Церковь так не говорит. То есть церковь говорит о том, что вот смотрите, есть библейские принципы, вот если вы согласны им придерживаться, то у нас есть церковь, мы все с этим согласны, приходите, будем поклоняться Богу вместе. Вот. Но никогда ни одна церковь не скажет, когда только перестанет повышать голос на детей, вот тогда самое время приходить. Или когда будете на 100% дети послушны родители. Вот, тогда приходите.
1: Так, а какая разница?
0: Конечно, нет.
1: В чем не соответствовать? В этом или в чем-то другом? Почему одни какие-то явные, видимые, да, такие вот несоответствия, такие, как вот я вам говорю, табак, курение, да. Например, человек не может бросить. Ему гораздо сложнее, чем вспыльчивому, может быть, промолчать, прикусить язык и не срываться, да, по любому поводу. Но, например, никого еще из церкви не исключили за вспыльчивость. А вот, а вот, например, за то, что курить человек не смог бросить какое-то время, хотя до этого был крещен, может быть, на какой-то публичной евангельской программе, да. И попал в церковь, его вот таких очень много людей исключали.
0: Поэтому я и предлагаю вариант, согласно которому церковь это, опять повторюсь, это группа людей, которые соглашаются с определенными измеримыми вещами. То есть, давайте совсем грубо, церковь говорит, мы согласны принять в свое сообщество человека, который откажется от употребления никотина, табака, который там не будет употреблять в пищу такие-то вещи, который будет соответствующим образом себя вести, приходить там на богослужение, помогать пожертвованиями, я не знаю, каждая церковь по-своему решает. Если человек с этим готов вступить в ряды церковной организации, добро пожаловать, и вместе потом будем работать над созиданием христоподобного характера. И вот как раз в вопросе созидания христоподобного характера нельзя песня это есть Высоцкого, что-то типа на 10 тысяч рванул, как на 500, или что-то там сюжет такой развивается. Давай, Федя, вперед! А как, если не могу? Человек, бац! Впереди 10 тысяч, а он первые 500 пробежал, и все. Вот это урок тем людям, которые хотят раз, буквально короткое время, и все, я достиг. Дальше уже все можно... Или люди, которые ожидают от него.
1: Странно, потому что, на взгляд многих людей, которые вообще как-то думали о христианстве, читали Новый Завет и вообще размышляли о Боге, ведь характер намного важнее, чем внешние какие-то проявления, чем то же самое, какие-то вредные привычки или еще что-то. Потому что эта вредная привычка касается лишь его одного. Он этим только себе вредит, а не кому-то. А вот когда у человека характер не меняется, да, и он много лет остается нехорошим человеком, который отравляет жизнь всем окружающим своим характером, ведь не гораздо ли это более пагубно? Ведь тела свои мы не возьмем в Царстве Божие, правильно? Написано, все мы изменимся. Да. А вот характеры написано, что нужно христоподобное уже сейчас стяжать. А почему-то наоборот. Церковь на характер меньше обращает внимание, а на внешние проявления больше.
0: Многие не согласились бы с формулировкой, что вредные привычки, они оказывают вред только на самого человека.
1: Какие-то.
0: Именно поэтому сейчас в Российской Федерации и продвигаются такие законопроекты, которые ограничивают вредные привычки человека совсем уже какими-то там потаенными местами, что даже в доме, где есть центральная вентиляция, и то нельзя, потому что людям это вредно. Но да, действительно, так и есть. Опять-таки, потому что церковь – это организация, и она так решила. Здесь опасно думать о том, что церковь на земле, это ворота или пропуск в рай. Ничего подобного. Церковь – это простая организация. Нельзя сказать, что если ты не...

0: в церкви, то тебе рай закрыт, или если ты в церкви, то тебе рай гарантирован. Нет, абсолютно нет. Поэтому это в данном случае каждая конкретная церковь просто так решила. Она не говорит, что это самое важное в жизни. Если вы избавитесь от каких-то привычек, то все, все остальное нормально, приходите, все вместе идем вот, одной группой в рай. Просто церковь договорилась. Мы готовы объединиться вот под такими правилами, кто-то под другими. А, кстати, вот вспомнился мне сейчас это хороший пример про Илью, пророка, который как раз-таки может служить примером человека, который ну, испытал вот это вот на себе. Чересчур сильно он отдался тому, чтобы одержать победу на горе Кармил. Вот. И ошибка была в том, что тоже вот так вот читал. Сейчас вот огонь с неба упал, жертву спалил, и Илья ожидает. Все вокруг сейчас падут на колени, и начнется райская жизнь. А нет, такого не происходит. Прошла ночь, проснулись все, и никуда не делись люди, которые захотели его опять убить, найти, куда-то там, к чему-то привлечь и так далее. А человек перегорел, и уже он думал, что это конец, а это только начало. Вот таким пагубным образом.
1: И к чему этот пример ваш был?
0: Да, пример к тому, что когда человек пытается, ну, так сказать, блицкриг устроить в том ключе, что какую-то очень серьезную задачу, над которой вообще-то надо трудиться годами и годами, он думает, вот сейчас я напрягусь, сейчас быстро мобилизуюсь внутри, буду не спать, не есть, что-то сделаю, достигну результата, фух. Тогда уже результат достигнут, отдохнут. Нельзя так. Нельзя так ни самого себя настраивать, и нельзя так ждать от другого человека.
1: Ну, то есть вот духовный рост – это процесс все-таки. Он должен
0: это
1: занимать определенное
0: время. Это очень длительный процесс. Uh-huh. Это очень временами болезненный процесс. Это процесс, который может раздражать всех вокруг. Это процесс, к которому надо относиться с пониманием. И это процесс, в котором надо понимать, что результаты еще, возможно, ой, как не скоро.
1: Uh-huh. И, конечно, в Новом Завете, в Евангелии часто говорится о том, что «потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь». Да. Между собой. Но за отсутствие любви, к сожалению, церкви не исключают, хотя это первое, на что
0: первая,
1: должен ориентироваться.
0: Наибольшая заповедь.
1: Вот. А за какие-то видимые проступки, которые совершенно ни отношения никакого не имеют к нелюбви ближнему, бывает, что терпят люди церковные взыскания. Вот. Ну, я думаю, что наша сегодняшняя программа поможет людям сориентироваться правильно, и если и стремиться к тому, чтобы одержать победу над чем-то, то в первую очередь над тем, чтобы к людям относиться с любовью.
0: Как сказал Иисус Христос.
1: Чтобы принимать тех, кто, может быть, нам не нравится, и стараться быть примером в этом для окружающих.
0: Да.
1: Спасибо вам, дорогие друзья. Всего вам доброго. Будем рады вашим письмам и звонкам. До свидания.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

испытал и муки, и гнет, а на сердце тоску и тревогу от житейских сует и забот. А на сердце тоску и тревогу от житейских сует и забот. Истомилась душа по Богу, хочет искренне верить, любить, и как лань устремляться к потоку, чтобы жажда

испытав и муки, и гнет, а на сердце тоску и тревогу от житейских сует и забот, а на сердце тоску и тревогу от житейских сует и забот, а на сердце тоску и тревогу.

0: Всем привет! Мечты и фантазии – это прекрасно, но часто девушки склонны уходить от реальности к своим мечтам, не замечая того, что происходит вокруг. Как научиться здраво смотреть на жизнь и для чего вообще это нужно, поговорим сегодня в программе. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки – это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девчонки, привет! Скажите, вы вообще мечтатели и часто ли уходите как-то в свои мечты и фантазии? И бывало ли такое, что из-за этого случались какие-то разочарования в жизни?
1: Да. Я сама на самом деле большая, очень большая мечтательница. Благодаря этому я не раз проезжала автобусную остановку.
0: Вот.
1: Вообще, на самом деле, лично для меня это здорово. Это прекрасно, что у меня есть воображение и что я могу мечтать.
2: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
3: Ну, мне нравится помечтать, например, что я буду жить в своем красивом доме, в красивом месте. Или, например, что я куда-нибудь поеду путешествовать.
4: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья, любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
5: Я на самом деле воображаю вообще прям... Я даже иногда не замечаю, как проходит время, если у меня есть на это. Вот. Приводило ли меня это к разочарованию? Вообще нет, потому что я не намечтывала там себе какого-то идеального парня, мужа и так далее. Поэтому как бы я просто стандартные вещи, которые бы просто меня делали более счастливой.
6: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
7: У меня вообще не так. Ну, в плане того, что да, мечтать это круто, но я разделяю все-таки мечтать и воображать, наверное, потому что мечты все-таки, они, ну, могут как-то быть ближе к целям, хотя это разные вещи. Но вот воображение стало частью моей жизни, неотъемлемой частью моей жизни, потому что у меня очень много мыслей, и они все разные, и, как правило, это воображение. И у меня бывало такое, что я находилась в отношениях, кстати, недавно об этом вспомнила, и к месту. То есть я встречалась с парнем, вот, и, ну, воображала, что у нас все будет хорошо, что там убегала так немножко от реальности, хотя у меня прям под носом были какие-то моменты, где он говорил, что я не готов к серьезным отношениям, там, например, он прям это при мне говорил друзьям, я это просто игнорировала, да, и мне норм, если у нас все будет хорошо, и все нормально. Хотя, вот, ну, в общем, в моем случае воображение очень сильно мечтает, очень сильно мешает посмотреть на жизнь реальными, без очков вот этих розовых. И я считаю, что это женская проблема номер один, большой номер один лично в моей жизни.
8: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.

Ну, я согласна, кстати, с Наташей. Мне кажется, часто бывают вот такие ситуации, когда девушка... Я даже не знаю, можно ли это назвать мечтательностью, но, наверное, да, это какое-то такое воображение, когда из-за своих желаний, мечт, может быть, к определенному человеку, ты вообще не замечаешь его реальных качеств. То есть ты видишь ту картинку, которую ты сама себе придумала, и, мне кажется, с отношениями это очень часто.

0: слышу и думаю, что да нет, все у нас будет хорошо, все нормально.
1: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей. Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
2: Маленькая ремарочка – это иллюзия. Ну, то есть мечты – это то, что помогает нам, возможно, двигаться вперед, mm-hmm. или, к примеру, помогает нам как-то немножко иногда воспрянуть. Это как в психологии есть такое понятие, как эскапизм. Это убежать, сбежать – это когда мы от реальности уходим в нереальный мир. Там тоже есть свои минусы и плюсы, мы, возможно, об этом чуть позже поговорим. Но у нас есть, вот если касаться данной темы, мечты. То, что у тебя в жизни может быть дома. Ты не
3: Не дворец же.
2: Ну да, ты не берешь и не говоришь о том, что вот у меня будет там дворец нереальный, потому что я сейчас зарабатываю там 50 тысяч долларов в месяц. Ну то есть, а иллюзия иногда это когда вот мы просто идеализируем вот какую-то ситуацию уже, которая есть в данный момент.
4: Не обязательно даже, идеализировать. Ты же можешь просто там жить другую жизнь. Она даже не обязательно... у меня иногда такие фантазии, фантазерка, что ну, там не обязательно какой-то дворец или машина, просто какие-то другие обстоятельства, какие-то диалоги даже, наверное, больше это строится на диалогах, на каких-то взаимоотношениях, и неважно, какой там у тебя статус, богатый ты, бедный, там, я не знаю. Вообще абсолютно разные. То есть ты берешь свою жизнь и можешь ее сделать любой. Вообще в последнее время люди стали чаще уходить от реальности и реально создают там себе друзей, и они реально есть в реальном мире, но они там взаимодействуют с ними виртуально.
2: Ну, я не спорю, что есть такой момент. Вот я говорю, как если вот брать это понятие эскапизм, у него есть и минусы, и плюсы, когда человек уходит от реальности. Почему мы это делаем? Потому что человек не может реализовать себя в реальном мире, потому что у него есть какие-то психотравмы. Ну, мы не будем брать людей, которые путают вообще действительность с выдуманным миром. Это как бы, ну, это уже к специалисту. А если говорить о, ну, о большинстве как бы людей, то мы не можем себя в чем-то реализовать, да, либо у нас есть какая-то это там, опять же, всеми любимая психотравма детская, детство, не детство, взрослости, юности, вот, человек, который не решает. И это мешает, соответственно, продвижению в жизни. Но есть и плюсы. Когда человек, вот, ну, я, допустим, когда о чем-то там мечтаю, да, ну, сейчас, конечно, на остановке не приезжаю, вот, но я когда о чем-то мечтаю, я понимаю, чего мне в жизни не хватает. Я точно знаю, прям уверена на 100%, что в жизни Наташи, к примеру, очень воображение помогает. Потому что она очень творческий человек, и она тем самым так реализовывается.
4: Но
2: вот.
4: Это обратная
2: сторона медали. Ты можешь быть согласна,
4: медали.
2: Не согласна, но
4: нет,
2: да.
4: Нет, я с тобой согласна. Если бы я так не воображала, я бы не смогла. Ну,
2: потому что человек, у которого работать. Так не развито воображение, то есть оно помогает в какой-то действительности. Да, еще, кстати, минус такой. Человек, который постоянно где-то витает в облаках, да, то как бы, ну, в действительности он мало времени уделяет, ну, как бы какой-то активности, потому что, ну, на иллюзии мечты тоже нужно много достаточно времени. Вот. Ну, какие еще плюсы могут быть, значит? Это то, что ты можешь понять, в чем ты не реализовываешься, куда ты можешь двигаться, плюс воображение, фантазии там, и твоего развития, точнее, воображения, и, соответственно, в творчестве это тебе тоже очень может помочь. У меня есть подружка, которая вообще там ходит, бегает там под музыку, это помогает ей рисовать. То есть она керамист, она там рисует, сотворяет, вот, и это ей помогает в жизни и в действительности. Вот, поэтому, да, ну вот есть как бы такие плюсы и минусы. Вот, самое главное – разграничивать время, которое мы готовы этому уделять.
0: Ну, смотрите, есть очень много примеров, когда люди действительно мечтали, и им это в жизни помогало. Многие знаменитые люди, которые многого достигли, говорят, что там они еще в детстве представляли то, что там они хотят себе получить. И вот так, когда мы говорим про то, что вроде как можно мечтать себе то, что ты примерно можешь себе позволить, то есть там, я не знаю, дом, который ты, в принципе, понимаешь, что это, ну, реально, вроде как реально. А другое дело, я буду мечтать там на берегу, я не знаю, где-нибудь, каких-нибудь островов, себе там дворец. Вот. Это вроде как нереально, но с другой стороны,

0: Есть же люди, которые вырастают там в бедных семьях, у которых изначально, ну, нету никакой возможности для них мечтать вообще о какой-то такой жизни, может быть, в другом городе, обеспеченной жизнью. Это вот что-то за гранью, как бы, их реальности. Но это им помогает это все осуществлять. Где все-таки эта грань, чтобы не витать действительно в облаках, что там, или там девушка мечтает просто о каком-то принце, да, вот ей кажется, что за ней должен
1: приплыть на белой яхте какой-то,
0: крутой мужчина, хотя, ну, реальность далека от этого. И тут, наверное, может какие-то разочарования это повлечь за собой. Вот как нащупать вот эту грань, как вы считаете?
2: У меня red flag, так скажем, красный флаг, то есть что надо уже как бы стопаться, когда я понимаю, что я не живу своей жизнью прям вообще. То есть это тоже, кстати, социальные сети очень сильно влияют. Я вижу, как одеваются девчонки, я вижу, что они там все уже уехали давно на Мальдивы, все у них хорошо, что у них там все время такой классный лук, что у них прям, ну, все хорошо в жизни, отношения ванильные, что парень там раз в день огромный букет роз, все норм. И я такая думаю, ну, значит, мне надо то же самое воображать, ну, то есть я же беру где-то референсы. То есть... И чаще всего это социальные сети, я беру их в пример и пытаюсь постоянно... И даже я понимаю, я могу признать тот факт, что я не могу сейчас жить, как они, но я должна, и я буду к этому стремиться. И вот здесь я теряю себя, и я когда воображаю, я даже бывает такое, я воображаю еще какой-нибудь красивый наряд, которого у меня, конечно, нет. Я никогда не воображаю себя в том, что у меня есть в гардеробе. Да. Такого у меня нет.
1: Оп, и здесь вырисовывается новая проблемка, кстати. Когда мы начинаем воображать то, что, может быть, и нам не хотелось бы в своей жизни. Ну, не в том плане, что тебе не хочется этого, а вот то, что надо. Это прекрасное, красивое слово, что, ну, надо так же, как они. Я не знаю, с какими девчонками ты общаешься.
2: Но она тебе нравится?
1: Что они все у тебя в
0: Майами? Я общаюсь этим. То есть это не то, что у нее есть, мне тоже надо. Ты хочешь так же выглядеть, ты хочешь себе...
1: Потому что так навязано извне.
2: Но тебе это нравится, действительно?
0: Ну, тебе же это нравится, ты же смотришь,
1: это все такое красиво. А ты готова?
3: Ты завидуешь.
1: Да, а ты готова к этому? Ты готова так жить?
2: Я готова надеть это платье, не готова пока его купить, но у меня таких денег нет. Ну, как бы носить, конечно, без проблем.
3: А вы знаете, я просто к случаю историю расскажу про изнанку красоты. У меня знакомая женщина работала довольно долго, не помню, то ли медсестрой, то ли фельдшером на скорой помощи. И она говорит, и, ну, как бы ездили много, часто, и я, говорит, видела людей, иногда, а у нее еще много детей, она многодетная мама, и она говорит, я со многими потом в жизни встречалась, потому что с кем-то пересечешься на секции одного ребенка, с кем-то в школе. Вы, говорит, не представляете, что мы только не насмотрелись в этих квартирах. Вот бывает однушка, поделенная шкафом каким-то старым, старый ковер, линолеум, затертый до дыр, занавески на окнах 40-летней давности. Бабушка тут же за этим шкафом спит. Все в одной комнате живут, но зато у них новый смартфон. И в Инстаграме вот эти самые фотографии. Каждый день с букетом роз, каждый день в платье.
2: Есть локации, да,
3: лицо,
2: специальные.
3: Да,
1: да, да, да, да, да. Где ты все уверена и все тому подобное.
0: А откуда это желание, вот тоже, да, подумать? А, то есть откуда у людей вот это желание настолько жить на показ, что когда твоя жизнь где-то в социальных сетях на 100% просто отличается от того, что
1: от
0: есть
1: реальности.
0: От реальности. И ведь, на самом деле, мне кажется, отчасти это присуще почти всем, что мы хотим фоточку выложить как бы получше, чем у тебя есть на самом деле. Мы всегда хотим в лучшем что-то, и там лицо себе где-то подправить, там и что-то еще. Ну, то есть отчасти это у нас у всех, наверное,
1: да,
0: есть.
1: Чтобы вот была такая лучшая оценка. Мы же все равно хотим все быть хорошие. Есть такая еще классная песня: «Ох, удобно быть удобной, ох, удобно быть хорошей». Ну, то есть,
0: разве это
1: хочется...
0: про удобность? Когда ты хочешь
1: про хорошесть
0: показать,
1: это
0: какая
1: больше.
0: Ну, то
2: есть, есть вот спрос, значит.
0: Хочется, ну, это же тебе, наверное, не хочется, чтобы подумали, какая она хорошая девочка. Тебе хочется,
1: красивая,
0: как будто бы, да, позавидовали. Это же не про то, что ты хорошая.
1: Ну, нет, про хорошее не в том плане, да, то, что ты красивая.
0: Если ты бы хотела быть хорошей, ты бы выкладывала стойс, как ты окна моешь, там, посуду. Вот, наверное, хорошая.
2: Если можно и ты как ты окна моешь.
0: А когда ты
2: выкладываешь, пойдут мыть окна.
1: Я имела в виду, да, больше про красивость, про то, что, как она классно живет, какая она классная, вот эти вот моменты.
3: Быть чуть-чуть выше других.
0: Да, да.
2: Я не хочу, чтобы меня завидовали, я хочу

0: чтобы меня принимали.
1: Ну, короче, наверное, может, принятие.
0: У каждого здесь свои, наверное, могут
2: Подожди,
0: быть цели.
2: Подожди, твои мотивы, фотографии да? будут смотреть, я не знаю, сотни, а может и тысячи незнакомых людей. А их приятие в чем будет выражаться? Что значит, они будут тебя принимать?
1: Лайки, принятие, понимаешь?
3: А почему тебе нужно... Что значит тут принятие? То есть, если ты выложишь что-то не то, типа, они тебя не примут?
0: Мне некомфортно быть не крутой. Не то чтобы даже не крутой, не нормально одетый, не нормально там...
3: Не модный.
0: Да. Какие-то изъяны уже делают, дают какое-то сомнение мне во мне. Вот так.
1: Просто, скажу. Скорее всего, это идет, опять же, всем уродам из детства, любимая фраза. Когда мы жили в обычных простых семьях, все были сделаны под копирку, а здесь тебе хочется выделиться. Хочется выделиться и хочется, чтобы... Потому что, ну, простите, мы что, можем также, простите за выражение, понтануться перед близкими? Ты вот так вот фоткаем красивую пришедшую, я тебя в жизни вот видел 5 минут назад.
0: Я тебя в ванной купала 10 лет назад.
1: Да. А... Когда...
3: Ну, перед друзьями близкими тоже многие хотят.
1: Это да. Ну, я имею в виду, то есть фотку, к примеру, перед другими, когда ты выкладываешь, и их восхищение, думаешь, вот, хотя бы перед ними, я крутой. То есть это такой бонус-плюсик, такое маленькое утешение.
3: Да, но это про фотки. Многие ради небольшого круга людей просто в жизни там начинают, в отпуск мы поехали, ремонт мы сделали, потому что вы тоже, надо сделать ремонт, чтобы... Там кто-то пришел, хотя что, каждый день гости, что ли, приходят? Нет. Но когда пришли, все подумали, как здорово мы живем. Ну, то есть это во всем как будто бы. Это даже не только там фотки. Это вот просто как будто бы... Это как вот в Советском Союзе ставили этот сервант и всю лучшую туда, или как
0: да.
3: он назывался,
0: и никогда
3: туда.
0: Никогда не пользовались.
3: Да, все лучшие сервизы туда. Для чего как бы просто? Ну, чтобы вот пришли, посмотрели, как,
1: что, какой у тебя знаешь, как я в детстве делала? У меня у мамы был день рождения, это был ужасный праздник для меня. Почему? Я убиралась дома так, я могла сутки не спать, вот чтобы просто убраться, чтобы все пришли и сказали: «Вау, так чисто!» Я думала, ну зачем я... То есть, когда я уже выросла, я поняла, зачем я это делаю. Ну, то есть, это как бы из поколения в поколение передавалось. То есть, у меня мама всегда готовила невероятные блюда, там, чак-чак, манты, плов. Это было... То есть, а я должна была убраться. Вот я видела это вот прям.
2: А можно к твоей маме на день рождения?
1: Была.
0: Теперь хотелось манты, спасибо.
2: Слушайте, подожди, девочки, я что-то запуталась. Это как бы предел мечтаний, получить побольше лайков... Мы же вроде
3: это как будто бы уже потребность. То есть это даже не мечты, это как будто бы становится потребностью. То есть без этого ты уже не чувствуешь себя полноценным. И я говорю, что это как будто бы это было всегда. Только раньше это выражалось в этом серванте и уборке дома, да, вылизать весь дом. Сейчас это вот перешло на лайки. И, по сути, тоже гости приходили, вот тебе лайк, как у вас чисто.
2: Чем
3: да,
2: больше
3: сейчас...
2: ты в жизни любишь, тем, может быть, с одной стороны, у тебя твои мечты и богаче будут, и тоже разнообразнее, чем разнообразнее круг твоих интересов. С другой стороны, тебе легче переключиться вот от этих вот несбыточных мечтов. От несбыточных твоих фантазий к тому, что тебя окружает. Ну, потому что я тоже могу себе, люблю себе представить, просто куда-нибудь на море съездить. А потом я вдруг вспоминаю, как я люблю в своем собственном огороде подрезать деревья, кусты, сажать рассаду и смотреть, как вот эти вот помидорки зреют. И я вот совершенно уверена, что я не лукавлю сама с собой и не, как бы сказать, не, я даже не знаю, как это выразить, но не пытаюсь компенсировать свою мечту своей суровой реальностью. Я это на самом деле люблю. И когда я от своих фантазий о море перехожу к фантазиям о даче, я просто, я не знаю, я рада и счастлива все равно.
0: Ну, то есть то, что ты себе фантазируешь, и это делает тебя счастливым, несравнимо с тем, что действительно происходит и делает тебя счастливым. То есть это как-то...
1: То есть не гнетет реальность с какой-то нереальностью. То есть... Ты вроде бы любишь вот это свое место, но я тоже так же люблю вот фантазировать, что я очень люблю море. Для меня, я когда помню, приезжаю, у меня очень долго нет на море, я потом туда приезжаю и начинаю плакать, потому что я очень так скучала. Вот. И я, правда, иногда перед сном включаю себе звуки, вот шум моря. И я потому что его безумно люблю. Но это не значит, что я, к примеру, не люблю свою уютную комнату. Ну, то есть, как бы это помогает мне расслабиться. Но это не мешает, вот самый главный, наверное, такой момент, это не мешает.

0: мешает мне в действительности.
1: То если не мешает наслаждаться жизнью прямо здесь и сейчас.
0: Да.
2: А еще мотивирует мечты к тому, к действиям и к тому, чтобы достичь этого, чтобы наконец-то прийти на это море и понюхать, поплакать.
1: Просто часто поплакать, понюхать. Часто это бывает так, что нету предела как будто бы вот этим мечтам, которые в цели уже вроде как перерастают. Потому что я вот помню, я не знаю, я училась на первом курсе, я жила в общежитии, и вот мне казалось, вот когда вот у меня будет вот столько денег на жизнь, я смогу жить вот так вот и так вот, и вот я буду абсолютно счастлива. Там через несколько лет я начала столько денег зарабатывать, и мне все равно мало, и сейчас уже другие мечты, и кажется, что как бы... И все время, все время мало. То есть вот это, не знаю, может, это моя особенность такая.
3: Там, когда-то,
1: я думаю, я когда-то мечтала уехать там из общежития, да, где я жила с девочками, там вообще с какой-то ужасной атмосферой. А сейчас мне не нравится моя квартира. Мне хочется переехать, потому что там вот тут неудобно, то неудобно. И, ну, то есть это постоянный вот этот процесс, который, ну, вот, это я к тому, что в реальности вот вспомнить, что когда-то ты об этом мечтал. Вот о том, что у тебя есть сейчас, о даче, о уютной комнате. Дача тоже ведь не у всех есть, это же тоже круто.
2: Это
1: как
2: круто,
1: бы.
2: Что
1: и, ну, то есть то, что ты имеешь сейчас, это когда-то тоже ведь было твоей мечтой. И вот мне вот это очень возвращает в реальность. Просто об этом подумать, что вот об этом я когда-то мечтала, сейчас это у меня есть. И вот вместо того, чтобы постоянно жить новыми какими-то вот этими целями, идеями, насладиться тем, что ты вот себе там, ну, приобрела, намечтала как бы сейчас, потому что иначе для чего это все, если мы не успеваем, по сути, этим насладиться, мы снова гонимся за чем-то еще, как
4: вот,
1: бы,
4: кстати,
1: дальше.
4: Вот, кстати, есть же такая фраза «лови момент», там, угу. «Умей наслаждаться моментом». Не знаю, можно надеть наушники и слушать там, и воображать себе море, и слушать какой-то, я не знаю, шум прибоя, и идти по парку, не слышать птиц, которые вокруг тебя поют весенних.
1: Девчонки, спасибо большое за эту тему, которую мы обсудили, за то, что поделились своим мнением. Спасибо вам, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите в комментариях свое мнение на эту тему.
5: Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.
6: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет. Хорошо выглядишь.
1: Привет.
0: И в гостях у нас Виллис. Виллис, привет.
2: Здравствуйте.
0: Как мы знаем, Виллис, ты у нас проживаешь и учишься не где-то, а на другой части земного шара по сравнению с Россией в Аргентине.
2: Да, учусь и далеко.
0: Учишься и далеко. Вот мы знаем, что есть у тебя очень интересная история, которую ты бы поведал нашим зрителям, о том, что, оказавшись в далекой стране, ты смог найти, наверное, даже свое целое призвание среди друзей, которых там завел. Расскажи нам.
2: Да, это, наверное, история, можно так заговорить, единомышленники. Она о том, как... Это уже было, когда два с половиной года назад я полетел в Аргентину учиться. Вот. Но всегда как бы было желание служить Богу, всегда было желание каким-то образом делиться любовью Божьей, да, с другими, с окружающими. И сначала это было сложно, потому что улетел я и другие ребята, которые туда прилетели из России, из других ближайших здесь стран, которые говорят на русском языке. Мы никто не говорили на испанском, но у нас у всех было желание делиться Словом Божьим и делиться любовью Божией с другими.
0: То есть так получилось, что когда ты прилетел со своими соотечественниками в Аргентину, вас объединяло не только то, что вы верующие люди, потому что верующих может быть очень много, и у всех свои менталитеты, а еще объединяло то, что у вас была именно цель вот нести Божью весть.
2: Да.
0: То есть прям все были вот именно, так скажем, вот именно такой вот закалки.
2: Энтузиасты.
0: Энтузиасты, да. Так, и...
2: Нас еще объединяло то, что мы все дружно как бы не говорили на испанском языке, мы посещали курсы, да, которые нас подготавливали к университету. И первое время мы не знали, чем мы можем заняться, мы просто вместе по вечерам садились, изучали Библию, и однажды нам пришла такая идея, это уже прошло где-то полгода, создать свою миссионерскую группу. Тоже думали, что мы можем сделать, потому что знания языка еще были достаточно слабые, объясниться было трудно, и мы решили, что мы сможем найти своих единомышленников в школе, которая рядом была школа, то есть ребята до 12 класса, они там тоже учатся, приблизительно возраст 10, 15, 18 максимум лет мы выбрали, поговорили с ребятами со школы и предложили им участвовать в миссионерской группе, там, где они смогут говорить о Боге.
0: А эти ребята, они были русские или это уже
2: местные? Нет, это уже были местные, с Аргентины.
0: Виллис, вот ты говорил, что пришла вот у вас, появилась у вас идея создать миссионерскую группу, да, ты сказал?
2: Да.
0: А вот еще какие-то идеи были у вас, может быть, еще как-то чем-то, так скажем, вот, ну, каким-то, так скажем, правым делом себя занять? Какие-то, может быть, были попытки, варианты или вот... А почему бы нам не создать миссионерскую группу сразу же, бац, и вот пошло оно?
2: Нет, но мы до этого вместе как бы изучали Библию, мы старались просто общаться с людьми, но общаться на серьезные, допустим, да, темы или там духовные, да, для этого уже нужно иметь как бы глубокие знания языка, потому что там как бы лексикон нужен достаточно с большим словарным запасом.
0: Угу.
2: Вот.
1: А вы, дети, быстро согласились?
2: Вы знаете, на удивление, да, потому что у них было... много свободного времени, мы им как бы сделали интересное предложение в плане служения, потому что это было нестандартное служение, как бы это было связано с рисованием, с посещением домов и с наклейками на столбах.
0: Кстати, вот мне в плане детей очень понравилось, потому что вот я люблю русских детей, ничего против них.

0: не имею, но сейчас, если взять детей возраста 10-18 лет, да, то, знаете, вот поанализировав, посмотрев на них, ну, там сейчас в приоритетах у них многое другое, там гаджеты современные, какие-то игры, там погулять туда-сюда, а тут ребята сразу же согласились вот на такую вот хорошую работу.
1: Потому что это тоже было на улице, мы их не заставляли сидеть в помещении, слушать какие-то лекции, да, это как бы здесь надо ходить, здесь ты можешь общаться, здесь они могут ходить группами, что люди, ну, как бы у нас было три подгруппы, да, в которые приблизительно было по 15-20 человек. То есть в общей сумме у нас было где-то 60 человек в нашей миссионерской группе. Вот, и они делились на маленькие группки, кто с кем общался, ходили, общались между собой на свои темы и в то же время могли служить тем, что они проходили мимо дома и оставляли письмо, которое мы до этого заготавливали в течение недели. И каждую субботу вот мы делали такой маленький обход по городу, делили его на сектора. Первая группа у нас клеила на доски объявлений, на столбы, допустим, это слово «надежда». И небольшой текст из Библии о надежде. И получается, человек может пройти, увидеть слово «надежда» и оторвать этот листочек, прочитать и как бы оставить себе это обетование. Вторая группа у нас занималась письмами. Да, то есть мы писали письмо в течение недели, думали, как бы, что лучше можно было бы оставить людям, какое послание, которое делилось у нас на четыре фазы. Первое – это мы просто как бы знакомство с Богом. «Здравствуй, что я Бог, я есть, я существую, я тебя люблю». И у меня для тебя есть обетование. Второе письмо — это уже более подробное обетование о его любви, да, о том, что как бы он нас всегда слышит, заботится. Третье письмо у нас уже было больше связано о том, что человек должен осознать свою жизнь и задуматься, что он может сделать для Бога. И в четвертом письме мы его приглашали в церковь.
2: Найди, найди свой путь.
0: А скажи, Виллис, какие-то сложности возникали вот у вас? Потому что вроде так вот все интересно, красиво звучит, но, что называется, даже в дружных коллективах порой возникают очень большие трудности, может быть, конфликты, какие-то разногласия.
1: Разногласия у нас тоже иногда были. Это, скорее всего, в выборе, что будет делать, какая подгруппа. Это было в самом начале. И потом у нас были больше не разногласия, а, наверное, сомнения. Правильную работу или мы делаем, потому что как бы уже... Ребятам это понравилось, да, которые со школы были, они были достаточно заинтересованы, потому что они ходят, общаются, как бы, и в то же время могут служить. А у нас, как бы, да, как бы лидеров проекта, мы начинали задумываться, есть ли это вообще какой-то результат.
3: И как долго проходил этот миссионерский проект?
1: Он до сих пор работает уже больше года.
3: Ничего себе. И какие у вас результаты?
1: Слава Богу, результаты позитивные. Люди действительно начали приходить в церковь. Мы получили тоже много позитивных ответов. Как бы самая популярная там социальная сеть — это Facebook. И люди, которые срывали вот эти вот письма, библейские текста, они много кто делал репост в Facebook, писали о том, что действительно в нужный момент и в нужное время этот текст им помог. Вот те, которые тоже получали письма, тоже слышали много позитивных ответов о том, что действительно они почувствовали, что Бог есть. Потому что многие не задумываются, да, его существование, его любви, как бы живем в своих заботах, в своих проблемах, работа, дети, семья, как бы не задумываемся. А так они смогли остановиться и немножко задуматься.
3: Но ты-то сам не католик, и как была реакция у людей?
1: Вы знаете, оказалось так, что достаточно позитивная, потому что мы просто хотели рассказать людям о Боге, призывали их как бы читать Слово Божие, это Библию, и делились опытами и любовью, которая в нас есть.
3: А у вас есть какой-нибудь там, не знаю, прям яркий пример приходящих людей, которые вот прям вот писали, что вот да, вот этот стих или вот это слово меня очень спасло? Или...
1: Наверное, есть немножко другие примеры. Это когда люди приходили в церковь со временем, они говорили, что вот в той суете, которая у них проходит каждый день, они были верующие, да, вы говорили, что мы верим в Бога, но не задумывались на протяжении недели или даже в конце недели, когда есть свободное время, говорят, что просто не задумывались, только там на праздники, да, как бы христианские праздники. И сказали, что эти письма и эти карточки, да, которые висели, которые они могли сорвать, действительно оказали свое позитивное влияние на них, они стали задумываться больше о духовных ценностях и начали больше задумываться как бы об

0: Боги, и что они могут сделать для него.
1: А каким вообще вот образом вы распространяли вот эту всю религиозную информацию? Прям вот как в России, я знаю, там на столбы куда-нибудь наклеить, почтовый ящик бросил, я не знаю, в офис пришел, на, вон, читай.
0: Да, мы оставляли в почтовых ящиках, в обычных жилых домах, вот, и на столбах, и на досках объявления.
1: Велиса, а почему ты вообще захотел стать миссионером?
0: Вы знаете, наверное, мне кажется, каждый человек, который знаком с Богом, который чувствует, что он присутствует в его жизни, он не сможет промолчать, не сможет жить без желания поделиться, потому что Бог, он действительно велик, он творит чудеса в нашей жизни, он нас заботится. И когда человек это чувствует, когда он видит его в своей жизни, я думаю, он просто обязан, и у него горит желание рассказать это другим, о том, какой он великий, о том, что он заботится о нас. Это, я думаю, это была наша основная, как бы, причина, да, потому что все мы были верующие, да, то есть мы верим в Бога, то есть это вся наша группа из приблизительно 10 человек. Мы продолжали изучать Слово Божие и понимали, что надо с этим что-то делать, делиться с другими, чтобы тоже другие могли испытывать эту радость.
1: Виллис, а вообще расскажи, в чем вообще разница менталитета аргентинского народа и русского? Все-таки мы все россияне, в Аргентине, извини, мы не каждый день бываем.
0: Ну, наверное, первое, то, что я заметил, здесь люди немножко более холодные, да, то есть не такие эмоциональные. То есть эмоции у нас как бы не принято сразу показывать, а там, даже когда ты здороваешься с человеком, как бы это не просто рукопожатие, это люди чаще обнимаются, то есть завести разговор немножко легче, они более доверчивые, очень разговорчивые. Ну, не все, конечно, но в большинстве. То есть войти в доверие человеку – это не так сложно. Как бы они легко идут на контакт, тоже сразу приглашают в дом. Очень общительная достаточно вообще нация.
1: А вот про русских говорят, что вот русские на улицах никогда не улыбаются. Вот я уже знаю, что ты сейчас ответишь. Вот в Аргентине, когда идешь по улице, вообще бывает, что люди идут, радостно улыбаются?
0: Ну, на самом деле, это такой очень... скользкий вопрос, потому что в большом городе, в принципе, я думаю, это в каждой стране одинаково. Люди нигде в больших городах не ходят и не улыбаются просто так. В нашем городе, я живу в маленьком очень городке, поскольку там всего население 10 тысяч человек, то есть мы относительно друг друга знаем, поэтому мы чаще улыбаемся, да, в городе маленьком. А в целом, не могу сказать именно про улыбку, что все ходят улыбаются, но с человеком все равно начать разговаривать, мне кажется, немножко легче. Найди
2: свой путь. А вот вернемся к миссионерскому проекту. Вот скажи, а какие опыты были у детей? Там что-то интересное у них случалось, там, может, забавные случаи?
0: Да, было у них там несколько забавных случаев. Я думаю, самое для них интересное было... это встреча с собаками. Они всегда очень эмоционально рассказывали, как они думают, заходить в дом, не заходить в дом, потому что собаки лают, иногда они заходят и не замечают сразу, что есть собака, собака к ним, они давай оттуда выбегать со двора. Как бы, да, это, наверное, такие самые эмоциональные были истории. Но, слава Богу, вроде бы за все время никого не покусали. Собаки в свое вовремя останавливались, либо выходил хозяин, либо они успевали выходить со двора, так что было все без печальных происшествий.
1: А что, табличка разве не было у дверей, у входа в калитку? Осторожно, злая собака, у нас же тут вообще у каждого частного дома висит, если есть собака.
0: Табличек не было, потому что, в принципе, там у нас в городе нет многоэтажек, это все жилые, это все как бы частные дома в основном. И поэтому как бы уже не принято ставить табличку, потому что практически у всех есть собаки. Угу. Но все равно ребята шли напролом, у них была большая цель. Да.
1: То есть даже собаки не останавливали детей?
0: Даже собаки не останавливали детей. Ну, конечно, есть некоторые ребята, которые конкретно у них есть страх, да, как бы они боятся собак, но вот они не заходили, да, они тогда клеили вот эти вот письма и... объявления, на которых они могли оторвать кусочек, да, бумажки, там, где было написано библейский текст.
1: Угу. Виллис, вот ты говоришь, что вот ваше вот это самое миссионерское служение, оно привлекает очень много людей в церковь. Но, как мы понимаем, оно состоит именно из молодежи. То есть молодежь, ребята молодые, а вообще взрослые люди. Есть такие, кто проявляет интерес и пытается тоже внедриться вот в эту,
0: да,
1: вашу группу?
0: Да, есть. Просто именно этот городок, в котором я живу, это больше молодежный городок, потому что там школа, университет, и сначала был построен университет, а потом был построен

0: городок. Поэтому 4 тысячи из 10 – это студенты, а остальные 6 – это те, кто работают в университете, либо в ближайших заведениях, там, кафешках или еще где-то рядом.
1: Вилис, а вот вообще, что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям? Потому что все-таки опыт у тебя очень интересный. И в Аргентину слетал, и в Бразилии был. Вот что бы ты хотел сказать нашим зрителям? Может быть, какое-то напутствующее слово, какую-то рекомендацию? Потому что сейчас евангельскую литературу все равно пытаются распространить везде. Но твой опыт все-таки...
0: Я бы сказал, наверное, что каждый человек, у которого есть желание, может не переживать, если есть какие-то трудности, да, потому что они бывают у всех. Если действительно чувствует побуждение служить, чувство побуждения рассказать о любви Божией кому-то, людям, близким своим, никогда не бойтесь, не переживайте, начинайте это делать, пробуйте, сначала будет нелегко, но Бог всегда поможет, даст сил, даст мудрости и никогда не оставит.
1: Вилли, спасибо тебе за этот интересный рассказ. Оль, вот как ты считаешь, может быть, нам тоже стоит попробовать организовать нечто подобное?
2: Ну, я думаю, это можно, и надеюсь, что это заинтересует, но боюсь, что может некоторых из нашей молодежи это и напугать. И вот что бы ты посоветовала, как с этим бороться, чтобы они не, ну, пошли тоже делать...
1: Чтобы ребята чувствовали себя увереннее.
0: Ну, страх — это нормально. Все, когда что-то начинают, это сразу нелегко. Есть препятствия, есть сложности, трудности. Но я думаю, в принципе, человек, который верит в Бога, да, и уверен в том, что он его благословит в этом, будет немножко легче и начать, и со временем как бы не сдаваться, быть уверенным в том, что будет результат, как бы, да, Бог будет наставлять, давать мудрость, как это делать, каких себе компаньонов выбирать, да, в этом служении. И это не обязательно делать в большой группе, так можно и самому начинать, или с одним другом, если есть больше компаний, которые это может делать замечательно. То есть здесь, я думаю, нет рамок в количестве людей, рамок, где ты находишься, рамок, на каком ты языке говоришь. Если есть желание, Бог всегда даст возможность.
1: Спасибо тебе, Вилли, за этот ответ, который в тот же самый момент является отличным выводом, друзья, к нашей передаче. Это была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. В гостях у нас был Вилис. Поднимайте большой палец вверх, оставляйте комментарии. Пока.

«Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

Когда я смотрю на свою спящую дочку, мое сердце переполняется неописуемой нежностью. Каждая ресничка кажется мне особенной. Маленький аккуратный носик, остренький подбородок, две ладошки, сложенные под щечкой. Откуда в моем сердце столько любви к этому человечку? Если мы созданы по образу и подобию Бога, тогда самые добрые чувства, которые мы испытываем, это Его чувства. Моя любовь – лишь слабое отражение той любви, на которую способен Бог. А значит, когда Он смотрит на мою дочку, на меня, на тебя, Его сердце переполняется такой нежностью, какая нам с тобой и не снилась.

и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Когда приходит осознание, что живем в последних главах пророчества, тогда ни о чем другом вообще ни думать, ни петь не хочется. Когда и война, и болезни, и голод уже и не в Библии, а в новостях, тогда понимаешь, как он тебе дорог, а все остальное — прах. Тогда только ближе бы к небу стать, не касаясь земли ногой, над всеми несчастьями мира летать, зная, скоро придет покой. И все понимают, что миру зыбкому скоро придет конец. А ты читаешь главу с улыбкой, зная, в пути, дорогой отец.

Исследователи говорят, есть мнения, а есть факты. Как научиться читать Библию, чтобы она помогала приобретать истинное знание? Сегодня на нашем

0: вопросы будет отвечать Александр Богданенков, филолог и литературовед и священнослужитель. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Мы рады вновь вас видеть.
1: Взаимно.
0: Тема наша сегодня – исповедь по-библейски. Истина, которую проглядели. Александр, скептически настроенные в вере люди, глядя на различные многочисленные христианские конфессии, могут перефразировать следующий известный афоризм, относящийся к государственному закону следующим образом. «Библия, что дышла, куда повернул, туда и вышла». Можно ли согласиться с такой позицией?
1: Вы знаете, нельзя согласиться с такой позицией, поскольку такая позиция отражает непонимание работы с текстом, и в частности с библейским текстом. Вот давайте мы в качестве небольшого тренажера разберем два стиха одной строфы. Вот я прочитаю небольшое стихотворение, а вы поможете мне его разобрать. О чем оно? И мы увидим, что на самом деле некоторые предположения, которые могут быть выдвинуты, совсем безосновательны. Я специально взял такое стихотворение, которое хорошо знаю. И автора его хорошо знаю, и само стихотворение хорошо знаю.
0: Но вы же помните, Александр, что я не филолог?
1: Я помню. Ну, вы же читатель, да?
0: Читатель.
1: Вот. И автора хорошо знаю стихотворение, потому что и автор сидит перед вами, стихотворение написано, собственно, им.
0: Ну, тогда нам будет легче вместе.
1: Да, я просто знаю изнутри, хорошо. Почему здесь
0: хорошо.
1: И что как.
0: Тогда проблем в этом не будет.
1: Не будет. Даже. Маленькое стихотворение называется «Молитва». Этакое кредо было мной написано в форме такого специфического сонета. «Не дай мне Бог снобизма яда, чтоб не смотреть на дурака, на дерзкий вызов злого взгляда, надменным взглядом свысока. Мою гордыню в черном теле держи, как пса на поводке, в февральском кружеве метели от черной речки вдалеке. Уж лучше самому цикуту из рук своих приняв испить, чем жизни черную минуту в свинец разящий перелить. Не дай мне Бог снобизма яда, на яд другой согласен я». Две строки, смотрите, о чем они? Вот вы постарайтесь разобрать хронотоп, то есть время и место в следующих двух стихах. В двух последних стихах
0: место
1: второй строфы.
0: Место.
1: Да, хронотоп, хронос и топос. «О февральском кружеве метели от черной речки вдалеке». Что здесь
0: ну,
1: за...
0: Зимняя пора, февраль.
1: Так, замечательно.
0: О черной речке вдалеке.
1: Так.
0: Осталось только выяснить, где эта черная речка.
1: Где это?
0: Черное море, знаю.
1: Черное море, знаю.
0: Вот черная
1: речка. О чем речь?
0: Может быть, оно в переносном значении, черная речка?
1: Нет, это так называемый культурологический прецедент.
0: Да.
1: Да, то есть, смотрите, если вы вдруг скажете, вот допустим, вы начнете толковать и скажете, ага, значит, где-то в феврале месяце треснул бункер, перевозивший нефть, и какую-то реку залило черным. И вот эта черная речка, как раз идет речь о экологической катастрофе, случившейся зимой энного года. Вот вы можете так сказать. И, в принципе, речка стала черной, потому что черная нефть разлилась, танкер в феврале треснул. Если вы попытаетесь так истолковывать, то вы абсолютно не поймете текст. Это совершенно не про это. Да? На самом деле это о другом.
0: Да, говорит, вот этот... Автор очень странный человек.
1: Да, у нас это есть, смотрите, да. Зима, февраль, черная речка. Более того, ключевой мотив – это мотив владения собой. И каким-то образом февраль, зима, метель, черная речка связана с тем, что человек, некто не владел собой. А здесь просьба о том, чтобы держаться вдали, чтобы не скатиться, не стать зависимым от этого. Так вот, Черная речка – это Санкт-Петербург. Она является притоком Большой Невки. И вот некогда...
0: И называется так Черная речка?
1: Черная речка называется. Да. И некогда Александр, в этом самом месте...
0: Вы меня просветили.
1: Я всегда вас просвещаю. Я серьезнее, чем рентген. Да. Значит, и когда-то в этом месте, в первой половине XIX века, произошла дуэль между Александром Сергеевичем Пушкиным и Дантесом, где Александр Сергеевич был застрелен. Это, правда, было 27 января, но по старому стилю. По новому стилю это 8 февраля. 8 февраля. 8 февраля, 8 февраля, 8 февраля.

февраль, снег, черная речка, не сдержавший своих африканских чувств, Александр Сергеевич Пушкин мог бы жить 37 лет, все закончилось. И поэтому вот этот мотив владения собой, и мы

0: помогают нам выстроить. И главная тематика, и мотив стихотворения, и идея стихотворения. И все вместе это дает нам возможность правильно понять автора.
1: Но вы хоть, Александр, оставили свои контактные данные?
0: Конечно. Чтобы... А не говорить об экологической катастрофе, о якобы разлившейся нефти и прочее. Поэтому, когда мы читаем текст, библейский в особенности, если мы учитываем все многообразие имеющихся у нас данных, композиции, макрокомпозиции, микрокомпозиции, непосредственного контекста, лексических маркеров, да, каких-то прецедентных имен или событий, или топосов, да, или прочих данных, которые у нас есть, возможности переводов, многообразия сем конкретной лексемы, да, то в принципе, в подавляющем большинстве случаев мы можем установить подлинный смысл, вложенный автором в этот текст. Понимаете?
1: Да.
0: Поэтому нельзя говорить, Библия, что дышло, куда повернул, туда вышло. Это
1: спекуляции.
0: Это спекуляции абсолютно левые.
1: Определенное преследование цели какой-то своей, корыстной,
0: да,
1: личной.
0: Непонимание, лень, тупость и прочие греховные.
1: Бывает наоборот, качества. Очень даже с пониманием, он даже целенаправленно брать какой-то текст, и тем самым можно спекулировать, да, достигая определенных
0: целей. Понимать в большинстве, подавляющем большинстве случаев, вынести подлинный смысл библейского текста.
1: Хорошо, Александр, спасибо. Очень хороший пример для того, чтобы мы могли дальше вот, читать Священное Писание и вот, понимать какие-то вещи. Ну, получается, что-то может быть неверно истолковано, что-то может быть упущено или незамечено. Сколько таких истин?
0: Ой, достаточно. Весьма много, я бы даже сказал. Все зависит от того, о ком идет речь. Вот. Ну, давайте один из таких ярких примеров, который в свое время меня поразил, рассмотрим. Итак, откроем пятую главу послания Иакова. Соборные послания, Новый Завет. Иаков, брат Господень, написал такое относительно небольшое послание, состоящее из пяти глав. И вот в нем есть... интересный текст. Итак, 5 глава с 13 по 18 текст. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Ну и, в принципе, нам достаточно и даже до 16 текста. Вот Иаков, давая рекомендации по самым разным случаям церкви, особо большую рекомендацию дает в контексте молитвы. И вот в 16 тексте, помещенном в контекст молитвы, вдруг звучат такие слова – как бы рекомендация о том, что должно предварять специфическую молитву исцеления. Смотрите. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Как бы «признавайтесь и молитесь». Угу. Вот здесь используется древнегреческий глагол «ex homologeo». Я бы предложил вам прочесть это же самое место, этот же самый текст, мы читали в синодальном переводе, а я предложил вам в переводе епископа Кассиана. Человек, который изначально должен был заниматься пересмотром, исправлением синодального перевода, но, глянув на него, понял, что проще перевести заново, нежели все это исправлять. Итак, Иакова, 5 глава, 16 текст. 5:16. Итак, исповедывайте друг другу грехи и молитесь друг за друга, чтобы быть исцеленными. Большую силу имеет усиленная молитва праведного. В синодальном мы читаем: признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Кассиан это передает следующим образом. Итак, исповедайте друг другу грехи и молитесь друг за друга, чтобы быть исцеленными. Фактически, и синодальный перевод верно переводит текст, но несколько смысл его более глубокий ускользает, потому что исповедь есть признание. Вот этот вот самый глагол, экс хомологео, он переводится, по словарю вам привожу,

0: сознаваться, признаваться полностью. Собственно, это и есть, как мы понимаем, то, что называется исповедь.
1: Как часто он встречается в Новом Завете?
0: Встречается, да. Периодически встречается. Да, конечно. Это глагол не единократно употребляется, ни в коем случае. Он встречается, да, неоднократно в Новом Завете.
1: Ну, Александр, мы как-то раньше и говорили с вами, если убеждение построено лишь на одном тексте, оно совсем такое непрочное убеждение, но шаткое. Есть ли в Библии тексты, помимо вот послания Иакова, которые прямо говорят о важности?
0: Вот, абсолютно верный подход. Если что-то делает нас неуютным, мы понимаем, о, это что-то новое, это что-то меня не касалось, то нам хорошо бы иметь несколько свидетельств, хотя бы два. Вы помните, это, в принципе, библейский принцип, да, при двух-трех свидетелях, да. Поэтому всякое убеждение, конечно, вы абсолютно верно говорите, должно быть основано на нескольких текстах. Итак, мы прочитали в послании Иакова: «Исповедайте друг друга и молитесь друг о друге, чтобы исцелиться». Нам бы хорошо увидеть это в других местах. И такие места есть. Давайте откроем. Итак, Евангелие от Матфея, 3 глава. То же самое древнегреческое слово. Эксхомологео. 3 глава, 1, 2, 5 текст. 3 глава. Рассказывает нам она об Иоанне Крестителе. И вот мы читаем 3 глава, 1, 2 и 5 текст. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 5 текст. «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему». И 6 текст. «И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Итак, Иоанн проповедует и приглашает, призывает, настоятельно призывает к тому, чтобы люди каялись. И вот люди приходят, ни один, ни два, ни три, ни пять, ни десять, ни сто, ни тысячу. Иерусалим, окрестность Иудейская, и даже вся окрестность Иорданская, то есть туда вверх, Галилеи мы понимаем, да, к Самарии, возможно, вот, по ту сторону тоже Иордана. Приходят к нему, и прежде чем креститься, что они делают?
1: Исповедуют грехи.
0: Исповедуют грехи свои. Кому?
1: Иоанну, получается.
0: Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель принимает признание или сознание, полностью признание, исповедь, проще говоря, людей, приходивших к нему креститься. А их, мы понимаем, множество, великое множество. Но давайте не будем, давайте еще третьего свидетеля пригласим, чтобы,
1: конечно.
0: Вот без сомнений, Деяния, откроем 19 главу. Деяния, 19 главу. Мы с вами откроем. Иаков говорит нам: исповедуйте друг друга. Мы видим, как это практиковалось задолго до того, как Иаков написал свое послание. Ну, задолго, не задолго, но за 50, 40, 30 лет. В общем, практиковалось. Не одно десятилетие. Итак, книга Деяний, 19 глава. Актуально ли то, о чем пишет Иаков в церковной практике, новозаветней практике? 19-18, смотрите. «Многие же из уверовавших...» Ну, давайте с 17 текста. «Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и эллинам, и напал страх на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Итак, апостол Павел проповедует об Иисусе Христе по самым разным городам. Македонии, Малой Азии, Греции, потом даже и Рим. Да? И вот многие люди принимают проповедь Павла. И что мы видим дальше? Что делают уверовавшие?
1: Исповедуют.
0: Исповедуют, открывают свои дела. Кому исповедуют? Кто принимает эту самую исповедь? Кто им проповедовал? Кому они говорят? Кому они открывают?
1: Тот, кто проповедует.
0: И мы дальше видим историю. Да, да. Вот здесь, а занимавшихся чародейством довольно много, они приходят, книги свои сжигают, да. Когда же это совершилось, Павел положил в духе Павлу. Павлу, мы понимаем. Иоанн Креститель, Павел, а между ними утверждение Иакова, о котором мы с вами читаем. Давайте еще одно место откроем.
1: Давайте.
0: Оно очень важно, мы его должны...

0: должны тоже разобрать в совокупности с теми свидетельствами, которые мы уже прочли. Это 1 Иоанна, рядышком здесь с Иакова.
1: Послание.
0: 1.9, да. 1.9. Если исповедуем грехи наши, то Он, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Смотрите.
1: Да, здесь
0: мы видим в Библии
1: контрастно
0: две вещи. С одной стороны, мы видим, что Иаков приглашает христиан исповедовать друг друга. Сознаваться друг перед другом в проступках и молиться друг о друге, чтобы исцелиться. Мы видим, как то, о чем пишет Иаков, подтверждено и в практике Иоанна Крестителя, который был предвозвестником церкви Иисуса Христа, и в последующей практике церковной мы видим апостола Павла. Вместе с этим мы видим еще одну вещь, что Иоанн, апостол Иоанн, пишет нам о необходимости исповедовать свои грехи Иисусу Христу. Таким образом, мы видим, что в ранней церкви есть две формы исповеди. Первая форма исповеди – перед Христом. Вторая форма исповеди – друг перед другом. Вот это важно отметить. Таким образом, мы видим всю картину. Видим это в панораме. Не для того, чтобы утаить один текст. Видим свидетельство здесь, не одно, не два, три, и можно дальше показывать. И видим свидетельство здесь. И таким образом формулируем, что есть, существуют две формы исповеди. Пожалуйста, вот.
1: Да,
0: библейский. Так,
1: вот контраст, он заметен, но под что? Ты Иисусу исповедоваться. И то, что вот те тексты, которые мы зачитали, и где Павел, и где Креститель, или друг перед другом, о которых пишет Иаков. Но, Александр, хорошо, а вот традиционная церковь, которая практикует эту исповедь, она чем отличается от библейской тогда?
0: Давайте теперь посмотрим. Значит, у нас есть две формы исповеди. Мы их нашли в Священном Писании. Нам нужно понять цель. Мы видим, что две есть. А цель? На самом деле цель разная. Возвращаемся к Иакову. Давайте мы будем перечитывать тексты, чтобы видеть. Итак, Иаков, 5 глава. Прочитанный нами неоднократно текст. Цель. Вы выделите цель. Для чего это нужно делать? Зачем? Итак, исповедуйте друг другу грехи и молитесь друг за друга, чтобы быть исцеленными.
1: Чтобы получить исцеление.
0: Итак, смотрите, значит, это исповедь друг другу своих грехов, признание полностью, сознание. Ее цель какая?
1: Для исцеления.
0: Исцеление. Теперь читаем, зачем нужно исповедоваться Иисусу Христу. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Для чего?
1: Исповедовать грехи, чтобы Он простил.
0: Для прощения. Смотрите, одна исповедь ведет к исцелению, вторая исповедь ведет к прощению. Заметьте, если мы вдруг возьмем и подменим, скажем, исповедуйте друг другу грехи, чтобы простить, чтобы были прощены ваши грехи. Таким образом, мы возьмем цель, мотив исповеди перед Христом и перенесем его на мотив исповеди друг перед другом. Но это будет страшной подменой. Потому что мы помним из евангельской истории, вы помните, она известна. Помните, когда Христос говорит: «Прощаются тебе грехи твои». Что тут же вокруг начинает говорить?
1: Как он может прощать?
0: Как он может прощать? Кто может прощать?
1: Иисус Христос.
0: Как он может? Кто может прощать?
1: Бог может прощать.
0: Бог только может прощать. Они не понимают, что перед ними Сын Божий. Вот, когда мы сделаем следующее, что исповедь друг перед другом с целью прощения грехов, то это богохульство и нарушение. Мы помним, что исповедь друг перед другом целью имеет исцеление, а не прощение. Прощение – это исповедь только перед Богом. И только перед Богом. Что произошло в традиционных церквах? Они взяли и подменили. Есть две формы исповеди. Мы увидели это в Священном Писании. Они подменили исповедь перед Богом исповедью перед человеком. И получается, что человек, в любом случае, неважно, хоть он патриарх Константинопольский, он человек?
1: Конечно.
0: Я могу исповедоваться с ним? Могу. Но с какой целью?
1: Для
0: чтобы
1: исцеления.
0: Исцелиться. А если он мне отпускает или прощает мои грехи, таким образом он берет на себя функцию Иисуса. А этого быть не должно.

0: Понимаете?
1: Это очень серьезно.
0: Теперь нам нужно уйти в практику. А зачем оно нужно? Смотрите, что сделал Господь изначально, за тысячи лет до нашей современности. В современном мире есть такая популярная вещь. Ну, может, в странах славянских еще не так сильно популярная, а вот в европейских и в Америке вообще популярная. Хотя и у нас она уже набирает свою популярность. Есть такой институт психологов-консультантов. Люди ходят к психологам-консультантам для чего?
1: Реши свои проблемы.
0: Какие, например?
1: Ну, личного какого-то характера.
0: У них
1: переживания,
0: есть беда.
1: Переживания, там, трудности, сложности, отношения в жизни, в карьере, в работе, с соседями.
0: То есть они идут к психологу с какой целью?
1: Ну, помочь, чтобы...
0: Назовите это по-другому. Помочь.
1: Исцелить
0: душу. Решить свои психологические,
1: да, психологические проблемы.
0: Вылечить свою душу. Да, исцелить свою душу. Значит, а знаете, сколько стоит один прием у психолога? Я специально посмотрел.
1: Где?
0: Я смотрел по Минску, столице
1: по Минску,
0: Беларуси.
1: Да.
0: Но, в принципе, говорят, что такие же цены, к примеру, и в Москве.
1: Да.
0: Один прием в среднем варьируется в каких цифрах?
1: Знаете, ну, если вы так меня спрашиваете, я...
0: Ну, Арин, просто вы скажите цифру.
1: Если в долларах вы
0: давайте
1: говорите...
0: Давайте в долларах.
1: Будет долларов проще. 50 тогда, может быть.
0: 30-50 долларов.
1: 30, ну, видите, я был рядом.
0: Молодцы. 30-50
1: долларов. Но я не практикую.
0: Молодцы. 30-50 долларов стоит один прием. Вам могут назначить, к примеру, два приема или один прием на протяжении полугода. Значит, сколько... Если один прием в неделю, в полугода, сколько у нас будет недель?
1: 4 недели в месяц.
0: Ну, в полгода 6 месяцев.
1: 24
0: недели. Ну, 13, 26 на самом деле.
1: 26.
0: В квартале 13 недель. 26 недель. Сколько долларов? 26 умножаем на 50. Ну, давайте быстренько.
1: Мыслить. Более 1000 долларов.
0: Много.
1: Много. Более 1000, да.
0: Не факт, что поможет, правда ведь? А если 2 в неделю, то, соответственно, в год, в полгода не 26 встреч, а 52 встречи. Так вот, Господь задумал внутри церкви, когда люди могли бы делиться друг с другом и обретать исцеление, а не прощение. Все это было замыслено внутри церкви, а не на стороне. Ну что вам может сказать светский психолог о браке, когда он, допустим, сам еще разведен или разведена? Учить вам, как
1: содержать отношения? Наверное, такое бывает.
0: Такое бывает. Или у которого там 5, 10, 12, 15 партнеров было, или партнерш. И будет вас учить, как строить семью.
1: В советском фильме я что-то вспомнил про логопеда, который сам не мог выговорить ряд с буквой, которые учил.
0: У Усачева как-то малуша и рогопед. Да. Так вот, этот институт был установлен Богом внутри христианской церкви, чтобы люди, испытывающие стыд, вину и прочее, могли обретать вот это душевное исцеление, душевное выздоровление, рассказывая друг другу. Не всем подряд! Но в идеале у каждого христианина в церкви должен быть тот, с кем он может свою душу открыть. Эксхомологео – сознаться, признаться полностью. Зачем это нужно в данном случае? Не с целью отпущения грехов. Грехи может простить только и только Бог. А с целью, чтобы обрести вот прощение, исцеление, справиться с чувством вины, стыда и прочих-прочих легионы мимо. Теперь вы можете сказать, ну а как это сделать? Как мне взять и рассказать о чем-то кому-то вот это? Но вы же выбираете.
1: По поводу исцеления. Да,
0: это не обязательно должен быть пастор. Да, наверное, хорошо, когда это там муж и сестра. Муж и...
1: Близкие люди,
0: муж,
1: да.
0: И, допустим, жена. Или брат и брат, сестра и сестра. Это, наверное, лучше, нежели брат и сестра. То есть вы должны найти человека, перед которым сможете открыться. Как это можно сделать? Ну, простите, если у вас физическая беда, есть такие врачи, как гинеколог, андролог, проктолог, возьмем проктолога. Но если у вас беда с, геморрой у вас, серьезные проблемы, трещины, вы идете куда? Серьезные проблемы уже. Кровоточащие проблемы. Вы идете к проктологу, заходите, снимаете брюки, снимаете трусы, простите меня, залазите на кресло и показываете это самое место. И он залазит в это самое место. Ну, нужда вас привела к этому. Так ведь? А не пойдете, у вас такая беда будет. Поэтому то же самое с душой. Ну да, ну как это сказать? Кому это рассказать? Да

0: есть в Библии установленный Богом институт душепопечения. Исповедуйте друг другу и молитесь друг о друге, чтобы исцелиться. И не надо просить брату и сестре $50. Но здесь вопрос не в экономии, и вообще не в деньгах вопрос, а в том, чтобы обрести исцеление, а не прощение грехов. Так вот, Господь все это задумал. И эта истина, к сожалению, оказалась упущенной и просмотренной в то время, как она может принести огромное благословение. Понимаете?
1: Это очень важно. Александр, спасибо вам, потому что эта тема очень, очень актуальная. Потому что ежедневно мы с этим сталкиваемся, соприкасаемся и в нашей жизни, и нашими травмами, и отношением с Иисусом, и церковью. И вот Священное Писание все ставит на свои места.
0: Конечно.
1: Спасибо вам, вам вдохновение, благословение в изучении Священного Писания, в личной жизни, в служении. Будем ждать вас на очередных наших встречах. Всего наилучшего вам, Александр. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы нашли время вместе с нами быть на этой передаче, программе «Загадки древних рукописей». Священное Писание как карта, помогающая человеку ориентироваться в этой жизни. И только наш Спаситель Иисус Христос единый тот, кому можно исповедовать нашу жизнь, наши недостатки и грехи. Он знает наше сердце, наши помышления, и Он единственный, который может нам и простить, и помочь нам в жизни. Пусть Господь вас благословит. Всего вам наилучшего. До новых встреч и смотрите наши программы.

После того, как Иисус закончил все наставления Свои к слушавшему Его народу, Он вошел в Капернаум. Там у одного центуриона был слуга, которым Он очень дорожил. Слуга был болен и находился при смерти. Услышав об Иисусе, центурион послал к нему нескольких иудейских старейшин с просьбой прийти и спасти жизнь его слуге. Они подошли к Иисусу и стали настойчиво просить Его помочь центуриону. «Он достоин, чтобы ты сделал это для него», — говорили они. «Он любит наш народ и даже построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. Но когда он был уже недалеко от дома центуриона, тот послал друзей сказать ему: «Господи, не утруждай себя, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, и поэтому я сам не осмелился подойти к тебе. Прошу, скажи лишь слово, и исцелится слуга мой. Я знаю это, ведь и я сам человек подчиненный, и у меня под началом есть воины. Когда говорю одному из них: «Ступай», тот идет, а другому: «Иди сюда», и тот приходит. Велю рабу своему: «Сделай то-то», и он делает». Иисус был удивлен, когда услышал такие слова, и, повернувшись к сопровождавшей его толпе, сказал: «Говорю вам, даже в Израиле я не нашел такой веры». Когда же посланные центурионом люди вернулись в дом, они увидели того слугу уже здоровым.

иногда мы согрешаем непреднамеренно. Ну, наверное, потому что мы греховны. А ведь иногда мы, и понимая, что это грех, мы все-таки намеренно его совершаем. Как быть в этом случае? Здравствуйте, дорогие друзья. Лена, вот как ты из наших встреч с Александром уяснила, что когда грех непреднамеренный, просто по нашей греховной натуре, то как Бог освобождает?

0: Дать нас от этого греха.
1: Вообще, Господь, конечно, велик в своей милости и любви к человеку, и поэтому ничто не осталось вот у него как бы упущенным, да? Да. То есть, и вот именно так как мы все-таки согрешили все, да, и имеем вот эту греховную натуру, да, и Господь понимает, что мы можем, и предусмотрена жертва за грех. И вот эта жертва за грех, то есть через которую, по сути дела, священник, да, берет на себя наш грех. И этим священником является сам Иисус Христос, да, который и берет наши грехи.
2: Получаем, а еще очищение должно быть.
1: Да, очищение. Да, да. То есть прощение мы получили при заключении завета, да, уже.
2: Да,
1: а здесь уже
2: и очищение. Когда мы жертву за грех принесли, тоже прощение получили. Прощение-то мы получили, но мы все равно остаемся опять. Вот. А когда священник съедает мясо, то есть это символ того, что Христос теперь с нами работает, с этим грехом конкретным. Например, грех чревоугодия или там прелюбодеяние какое-нибудь там, да, то есть вот, значит, мы...
0: То есть он уже работает с нашим сердцем.
2: Мы в нем покаялись. То есть мы, почему он заработает? Мы покаялись. Мы попросили его снять с нас этот грех. Он простил, но теперь надо еще нас очистить, сердце, наш разум освободить от этих вот греховных мыслей.
0: От зависимости.
1: Тем более привычки и зависимости, да. Они же остаются надолго. И чтобы
2: да,
1: это...
2: но иногда мы настолько строптивы, что мы все равно, зная...
1: Упорствуем, да?
2: Да, это же жертва за нечаянный грех, за непреднамеренный.
0: Да.
2: Иногда мы все равно делаем то, что мы знаем, что
0: намеренно.
2: Это намеренно делаем. Вот этот грех намного страшнее.
0: За него есть прощение?
2: Да, вот я хотел спросить, как вы думаете, за него есть прощение, за него есть специальная жертва?
0: Лен, ты тоже считаешь, что за намеренный грех, преднамеренный? Я точно знаю, что это грех, и я его совершаю. Считаешь, за него есть у Бога прощение?
1: Ну вот я, как сказала вначале, Бог в своей милости и любви предусмотрел все. И поэтому нет в его плане спасения никакого изъяна.
2: Никакого изъяна, да.
0: Очень ободряет, да, что из-за намеренный грех мы можем быть прощены.
2: Да. Но опять нужно покаяться, опять нужна жертва. Опять мы, значит, идем опять к северной стороне жертвенника.
0: Это мы говорим опять о ветхозаветнем святилище.
2: Давайте посмотрим опять этот
0: план. Об этой иллюстрации.
2: Да. Сейчас мы его немножко изменим. Вот смотрите, вот опять северная сторона жертвенника, да, вот туда пришел. Там опять заковывается жертва. Эта жертва называется жертва повинности, или так называемый ашам. Ашам, то есть вина.
0: Это если человек преднамеренно согрешил и хочет в этом раскаяться, тогда жертва повинности.
2: Та жертва за грех называлась хатат, то есть грех, а это ашам, то есть вина. Все. Это уже о многом говорит. То есть, если той жертвы кровь мазалась на роге жертвенника, то здесь не мажется. То есть Бог мы получаем, то есть Бог нас прощает, но последствия нашего греха Бог уже дает, мы несем сами.
1: То есть он остается, да?
2: Да, да.
0: То есть непреднамеренный грех, последствия на Боге, а преднамеренные последствия на нас.
2: Нет, если я случайно согрешил и покаялся, на пальцах скажем, да, Бог скажет, как родитель скажет, ты так больше не делай, это грех. Все, то есть так это нехорошо. Хорошо, папа, мама, я больше так не буду, и ушел, и... намеренно. Все, Бог получает, что теперь понимает, что теперь его надо учить. Что человек, как говорится, то есть он не будет вмешиваться, тут же еще великая борьба идет, сатана претендует на нас. Если Бог нас хочет спасти и очистить наше сердце, то в этот момент, с другой стороны, сатана вламывается в наше сердце и пытается его загадить всякими различными грехами туда, набить его буквально. В этой борьбе Бог уже дает возможность произойти каким-то последствиям. Ведь что такое свобода выбора? Это не просто возможность что-то сделать, а еще и получить последствия этого своего выбора. Да? Пусть даже негативные последствия. Если нас от последствий всегда будут спасать, то это не свобода. То есть я хочу сделать так, я сделаю. То есть вот, например, что сделала Ева? Она ошиблась. А что сделал Адам?
1: Он преднамеренно
2: уже. Он уже понимал, что он делает, понимаете?
1: Да.
2: Вот. Это намеренное. То есть, и вот поэтому мы и несем последствия вот этих грехов.

0: Да? Mm-hmm. То есть, если, например, как я украл намеренно, можно украсть ненамеренно?
1: Наверное, можно.
0: Ну, вот чужое взять. Понимаешь, что ты чужое берешь. Да. Я должен, во-первых, все это возвратить.
1: Если намеренно.
0: Да, то есть,
1: в любом случае.
0: Да, я не просто должен жертву теперь принести. Да, понимаете? То есть жертвенное животное. А теперь я беру это все, ему возвращу, кого я взял. Плюс еще пятую часть сверху. То есть, как бы компенсация за моральные...
1: Ущерб.
0: Да. Вы понимаете, что Бог делает? То есть, если я кому-то что-то...
1: Это так в Ветхом Завете
0: написано. Так написано, да. То есть, жертва прямо за, значит, повинности так и описывается. Если я украл, я должен вернуть там эту сумму, там, денег там, или количество там, баранов, там, ну, чего хотите. Да? Плюс еще пятую часть отдать, потому что человек же пострадал. Он же не рассчитывал на то, что вот у него теперь проблемы.
1: Ну и, может быть, чтобы я лучше помнил, что преднамеренно грешить-то имеет такие последствия.
0: Конечно, конечно. То есть и дальше идут последствия. Но затем все точно так же. Значит, мясо жертвы съедается священником. Опять Иисус, значит, берет на свои плечи проблему нашего греха. Опять Он решает их с нами посредством Святого Духа, забегая вперед. Тоже мы прощаемся. То есть мы, нас
1: прощены.
0: Опять Бог, да, опять мы уходим прощенными, но чтобы нас очистить, идет целый процесс, значит, расставания с нашим грехом. У кого-то быстрее, у кого-то
1: А какой механизм, медленнее. Как вы считаете?
0: Святой Дух, очищение
1: То
0: сердца.
1: То есть он конечно. Через совесть нас беспокоит?
0: Да, да, да, да, да, да, да. То есть в Новом Завете написано так, что я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не тот завет, который я заключил, когда вывел из Египта, да, они там нарушили его, хотя я оставался верным в этом завете. А другой завет, я напишу свой закон на сердцах их, да.
1: В какой момент закон, вот это ведь известное очень то, что вы сейчас привели, в какой момент закон пишется на сердце человека?
0: А вот в тот момент, когда Дух Святой меняет наше мышление. Понимаете? То есть наше мышление греховно. То есть оно где грех появляется изначально?
2: В разуме.
0: В разуме. Понимаете?
2: То есть
0: Бог
2: мысли,
0: очищает
2: да?
0: его на корню. То есть меняет наше мышление, меняет наше сознание. Вот. Мы же уходим на прощенными, но в голове-то у нас остается то же самое. Бог должен это убрать у нас. По нашей вере в Иисуса Христа, через, опять через Его кровь и так далее.
1: А может быть такое, что вот просто простил и все, и не меняет нас? Или это исключено?
0: Ну, так это не... Это нет.
1: Нет, такого это, нет. Вот, то есть, понимаете, каждый раз, когда мы просим прощения у Бога, когда Он нас прощает, то Он нас меняет обязательно. Это одно сопровождает другое.
0: Помните,
1: да?
0: как Иисус простил блудницу?
1: Иди и больше не греши.
0: И я не осуждаю тебя. Иди и больше что?
1: Не греши.
0: Не греши. А вот у купания Вифезда, когда он его встретил потом в храме, больше не греши, чтобы с тобой не сделал что-либо...
2: Хуже.
0: Хуже. То есть сделается хуже. И когда Иисус говорит, что дом выметен Святым Духом, да, если он остается пустым, если там Дух Святой теперь не живет, то есть разум Божий там теперь не царствует, в нашем сознании, да, то тогда туда заходят 7 более злейших бесов, которые опять порабощают этого человека. И бывает с тем человеком хуже, чем в первый раз. Вот в чем дело. То есть, заключив завет с Богом, мы должны с ним теперь что? Быть в одной связке, в связке Святого Духа. И вот как это происходит. Давайте посмотрим снова на наши слайды. Вот Иисус находится на самом деле на небе, да, то есть вот здесь место скинии, палатки стоит. Уже показано нам само небо, да.
1: То есть палатка символизирует небо.
0: Да, он наш первосвященник. Он нас как будто туда приглашает, да, то есть, а на земле...
1: Это жест вот этот, да?
0: Да, конечно, да. А вот здесь на земле у нас остается Голгофа. Это вот
1: во дворе.
0: Место, да, во дворе, да, это Голгофа, то есть там, где принял смерть за все наши грехи, за прошлое, за настоящее и за будущее, за грехи всех, всех поколений, всех людей, которые
1: то есть за весь грех.
0: Когда-либо жили на нашей земле, на нашей матушке земле, да. Вот как это действительно выглядит. И давайте с вами посмотрим, как будто, может быть, возьмем другой ракурс. Вот немножко здесь мы посмотрим. Да, вот опять как бы с другого ракурса. Вот это святилище. Значит,

0: то есть на земле, на дворе стоит вот эта вот скиния, это небо. Угу. Вот жертвенник.
1: Это земля?
0: Это земля, да, вот здесь. Угу. Это Голгофа. Сейчас мы смотрим на слайд, да, и, угу. значит, вот здесь заковается любая жертва. Жертва всесожжения, как мы с вами говорили.
1: То есть жертва завета.
0: Жертва завета, угу. ова восходящая. Угу. Жертва, значит, мирная, шламим, угу. да, то есть это, когда мы приглашаем Иисуса Христа в нашу жизнь, когда мы съедаем сами части этой жертвы, да? Угу. Когда Иисус входит в, нашу, в нас самих, да? И становится частью нас. То есть ведь как клеточки, они замещаются той пищей, которую мы это самое...
1: Но он становится частью нас на духовном, да. конечно, уровне.
0: Конечно, это все духовное.
1: То есть
0: духовное,
1: да. Святым Духом. Вот да, он да, в нас да, входит да, своим да, Святым Духом.
0: Да. Угу. Бог строит нас образ своего Сына. Угу. Меняет наш грешный образ на... Вот,
1: Святой Дух влияет на наше сознание.
0: Влияет на наше сознание. Наше угу. сознание. То есть Богу надо, самое главное, изменить наше сердце. Это цель Его и цель святилища. Вот мы изучаем святилище, это самая главная цель. И вот дальше на слайдике вот как раз показано Иисус Христос воскресший, когда Он воскресает, да, и возносится к самому...
1: Еще раз, Иисус Христос умерший, там, где крест,
0: да.
1: это Иисус Христос жертва.
0: Это как бы цвет крови, да.
1: А потом, когда Он пошел на небо, то да. это Иисус Христос воскресший.
0: Да, это цвет неба, то есть я специально синенькую стрелочку сделал. Он попадает прямо вот, сидя одесную меня, доколе не положу врагов там под, твоих под ноги. И,
1: это Бог Отец ему говорит.
0: Бог Отец, да. Тут Иисус прямо попадает, в отличие от земного священника, мы об этом, кстати, подробно будем говорить, Он прямо попадает к престолу Божьему. Вот. И, соответственно, вот дальше, да, покажем слайдик. Там вот текст из апостола Павла, 8 глава, послание к римлянам, да. И вот как борется Бог с нашим грехом. Кто осуждает?
1: Дьявол.
0: Кто осуждает? Ну, дьявол осуждает, да. Христос Иисус умер, первое, что Он сделал, да, за нас. Но и что сделал? И воскрес, не просто он умер, а он еще воскрес. И он ходатайствует, он одесную Бога, и он ходатайствует за нас.
1: То есть, образно, он по правую руку Бога.
0: Да, одесную, да. То есть, он сидит рядом с Богом.
2: То есть, по сути дела, это план спасения.
0: Это план спасения. Ходатайство.
2: То есть, вот Павел, он все-таки так может емко очень, и коротко, и емко выразить полностью.
0: А знаете, как это происходит, на самом деле? Вот почему там, вот я, Александр, да, могу быть прощенным, да, то есть, потому что я поверил в Иисуса Христа. Я пришел к Голгофе, я заключил с Ним завет на основании крови. Я знаю, что Бог теперь является моим Господом, и Он силен сделать во мне преобразования такие, чтобы подготовить мой характер к вечности. Чтобы у меня, как говорит апостол Павел, да, и сам Христос, рождение свыше, да, то есть под действием Святого Духа внутри меня, в моем сознании родился какой-то человек. Как апостол Павел говорит, новый человек, подобие ему, да, и он вот будет бороться с моей плотью, да, то есть он будет расти и увеличиваться как бы в размерах, да, можно сказать. Но плоть будет делать свое, греховная плоть, греховное наследие от наших прародителей, будет делать свое, и вот это будет борьба. И будет все нормально, если я буду противиться вот своему греховному состоянию. А что значит противиться? А вот обращаться опять к Богу, приносить Ему жертву за грех, я это, да, то есть непреднамеренный, жертву повинности, если я намеренно это все сделал. Да? Но на самом деле это было в Древнем Израиле. Но сегодня жертва уже принесена, и нам достаточно что сделать?
2: Обратиться к Нему.
0: Молиться Господу.
1: Ко Христу. Потому что жертва принесена Христом. Истинная
0: да,
1: жертва.
0: Да, жертва принесена Иисусом Христом. Помолиться, Господи, прости, сними, измени мою жизнь. Я сам ничего не могу сделать. Что я могу сделать? Я могу прийти к Голгофе опять, возложить руки свои на Иисуса Христа. И на основании пролитой крови опять с меня снимется...
1: Отданной жизни,
0: да, отданной жизни опять с меня снимется этот грех, и опять со мной будет работать наш Спаситель, Первосвященник Иисус Христос, будет со мной работать, изменяя мое состояние, сердце моего. А для всей вселенной будет означать, что Бог взял меня под свою защиту, под свое крыло.
1: И по моей говорит, вере.
0: Я его беру с собой, вот, он надеется на меня, я буду с ним теперь работать. Поэтому вы к нему относитесь как к святому.

0: Тому.
1: Это вот то, про что Лена сказала,
0: он
1: видит
0: святой,
1: в нас своего сына.
0: Он мой сын. Может, где-то непослушный, где-то послушный. Я его прощаю. Почему я прощаю? Я вам расскажу потом. Потом будет в момент суда. Мы этот момент тоже посмотрим.
1: То есть он нам это подробно расскажет, почему он нас
0: прощает? Не только нам, а всей Вселенной.
1: Про каждого.
0: Бог ничего тайного не делает. Угу. Бог потом наше имя прочитает, да, в книге
1: по
0: жизни.
1: Книге,
0: да.
1: Угу.
0: И будет еще один томик «Деяния Александра». Да? И там будет написано все, что он сделал хорошего, все, что сделал плохого. И когда будет рассмотрен этот томик, будет увидено, что Александр ничего хорошего не сделал за свою жизнь. Да? Вот. Ну, может, проповедовал Христа, что-то еще, пытался, старался, молился. Но что он сделал главное? Там написано, что он обратился к крови моей, к смерти Иисуса Христа. И когда...
1: То есть он верой принял смерть Иисуса Христа за себя.
0: Да,
1: за
0: и когда него. Будет мое действие, оно уже будет несовершенным. Да? И когда будет видно, что за этот грех я не только заключил завет, да, с ним, а еще боролся с этим грехом, пригласил Бога в свою жизнь, значит, Бог меня очищал, и я просил у него прощения за этот грех. Да? Вот моя задача. И Бог очищал меня, тут написано будет «прощен». Грех прощен, изглажен. Следующий грех, там, другая вина там тоже. Просил прощения, каялся,
2: вот действительно,
0: изглажен.
2: Радость об одном кающемся грешнике.
0: И вот тут знаете чего самое главное?
2: Убогая.
0: Не спрятать какой-нибудь грех где-нибудь вот так вот. Сказать, я тебе его не покажу. Это мое дело. Понимаете, вот такой человек, он... К
1: от Бога пытаться спрятать.
0: Да, да, да, да, да. То есть, если оставить у себя этот грех, не отдать.
1: Если ты
0: его,
1: понимаешь, осознаешь свой грех и.
0: Нести к Богу. Да. Идти к Богу и просить Его забрать.
1: То есть не надо Бога бояться. Мы себя боимся, мы людей боимся. И это очень плохо. Не надо Бога бояться, потому что Он лучше, чем мы сами, и Он лучше, чем люди другие окружающие. Он нам сделает только хорошо, Он нам сделает только самое лучшее.
0: Да. И он все про нас знает. Вот почему мы начали наши передачи именно с его всеведения, всезнания о нас. Вот. Поэтому чего скрывать-то? Иисус сказал, все тайное станет
2: явным.
0: А для него уже давно явно. То скрывать нечего, просто надо к нему прийти и попросить у нас наш грех забрать.
1: Ну что же, очень интересно. Огромная благодарность, Лена, тебе, Александру, за то, что мы вот так интересно исследуем, что такое план Божьего спасения каждого человека в Иисусе Христе. Ждем новых встреч, ждем продолжения разговора. Дальше будем продолжать говорить о жертвах. Продолжим?
0: Да, мы будем продолжать о священнике, да, что он делает. То есть мы посмотрим сейчас подробнее на священника, как он себя ведет, что он там делает, да?
1: И как он отображает то, что сделает Иисус Христос?
0: Да, некоторые действия он делает постоянно, на самом деле. Вот мы посмотрим на эти действия.
1: Ну что же, ждем тогда следующей встречи, где будем уже говорить о священнике. До свидания.
0: До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, друзья! Мы на программе «Тайна бессмертия». В прошлый раз мы говорили о спасении, которое дарует нам Господь. Мы обратили внимание на ту мысль, что это спасение по отношению к нам – это несправедливо. Милость Божия, проявленная к нам. Что же требуется от нас, да? Тоже мы говорили с вами о духовном возрастании, об определенном духовном опыте, о познании Бога. В Писании еще говорится о том, что одно из проявлений веры человека, шаг навстречу Богу, это крещение. О, что такое крещение? Угу. Сегодня с нами священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас.
0: Да, Андрей, здравствуйте. Мы поговорим с вами вот о том, что такое крещение. Ну, зачем оно нужно, и как крещение соотносится со спасением, и так далее, и так далее. Хорошо. Что такое крещение? Да, Давайте попробуем с этого вопроса, а там посмотрим.
1: Ну, наверное, надо, как всегда, начинать с определения. И в данном случае у нас есть преимущество, потому что это определение за нас дает Священное Писание. Оно говорит, что крещение – это обещание Богу доброй совести. То есть, таким образом, при крещении человек заключает с Богом некий завет, дает Богу некое обещание со своей стороны, что он будет, ну, обещание доброй совести, то есть он будет прислушиваться к своей совести. Таким образом, он дает Богу обещание жить по Божьим рекомендациям, по Божьим повелениям, заключает вот с Богом вот такой вот завет.
0: Когда вообще впервые появилось крещение?
1: Вообще сам обряд, он, конечно, появился задолго до появления христианства, вот. Но христиане говорят о крещении, наверное, начиная с момента крещения, которое преподавал Иоанн Креститель. И для христиан вот это крещение уже является тем, на котором они основываются. Потому что этим крещением крестился наш Господь Иисус Христос. И Иоанн Креститель, который преподавал это крещение, он крестил крещением покаяния, как говорил он и как говорили потом его ученики. Он призывал всех людей покаяться в своих грехах и таким образом креститься. То есть обновить вот этот вот завет с Богом. Еще раз Господу пообещать вот эту добрую совесть, взаимоотношения честные с Богом. Когда же пришел Христос креститься у Иоанна Крестителя, то Иоанн сначала не хотел было его крестить, потому что он говорил, вообще-то это неправильно. Он говорит, это мне надо у тебя креститься, потому что крещение подразумевает покаяние, а тебе не в чем каяться. Это мне надо перед тобой раскаиваться, это мне надо у тебя креститься. На что Иисус очень интересно ответил, он говорит, оставь теперь, так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть Иисус пришел показать пример, что вот этот завет человека с Богом, он должен заключаться каждым человеком. Таким образом, Христос поставил крещение чуть ли не как обязательный пункт вообще наших взаимоотношений с Богом.
0: Во что должен верить человек, чтобы принять крещение?
1: Просто прийти и принять крещение на всякий случай так не работает. Мы недооцениваем то, что Бог готов нас слушать и слышать, когда мы к Нему обращаемся.

0: крещение пришло раньше, чем христианство.
1: Да, да. Ну, оно было в части того обряда, который должен был проходить человек, желающий принять иудаизм, то есть желающий стать

0: крещение, начинает практиковать дальше. По-моему, в Писании сказано, что его ученики крестили.
1: Да, да, да. Обращается внимание на то, что Христос сам не крестил, но крестили его ученики. То есть ученики продолжают вот это действие призывать людей к покаянию, проповедовать о Христе, проповедовать о Царстве Божьем и крестить людей. И,
0: по-моему, в Деянии апостолов, после того, как Христос уже воскрес, да, когда произошла Пятидесятница, мы читаем, что люди, обращающиеся ко Христу, они принимали крещение, да. И фактически церковь состояла из людей,
1: крещенных,
0: которые приняли крещение. А можно проследить, чем, например, отличалось крещение, которым крестил Иоанн, от крещения, которым уже крестили ученики после воскресения Христа?
1: В данном случае смыслом. Потому что после смерти и воскресения Христа крещение наполняется еще смыслом погребения, смерти для прошлой жизни. Угу. Если до этого это крещение подразумевало собой омовение грехов или очищение просто от грешной жизни, то теперь крещение приобретает символ именно погребения и воскресения. Угу. Потому как крещение всегда было полным погружением в воду. И то крещение, которым крестил Иоанн, и то крещение, которым крестили ученики, оно практиковалось именно таким вот образом. Написано в Писании, что крещение совершалось там-то, там-то, указывается местность, потому что там было много воды. То есть недостаточно было, какой-то купели, да, для того, чтобы просто окропить человека. Угу. Необходимо было достаточно глубокая вода, чтобы войти в эту воду и иметь возможность погрузить в нее крещаемого. Так вот, вот это погружение в воду означало погребение, и восставание из воды означает воскресение для новой жизни. Угу. Таким образом, человек погребается для жизни прошлой, как Павел потом будет говорить, человек умер для греха и воскрес для новой жизни. Умер вместе со Христом. То есть Христос умирает за наши грехи. Он несет на себе наказание, вот это вот возмездие за грех, смерть. А мы же вот в этом образе смерти проявляем свою веру в то, что Христос за нас умер. Uh-huh. И в образе нашего восставания из этой воды мы говорим, что мы теперь хотели бы жить совершенно другой жизнью. Мы хотели бы жить жизнью уже не своей, но жизнью Иисуса Христа. Там, где уже не мы контролируем, что мы делаем, что мы хотим, как, но где уже Христос контролирует нас. Угу. Как Павел писал, говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Потому что он говорил о том, как он живет. Он говорит, у меня не получается жить вот такой вот добродетельной жизнью. Он говорит, доброе, чего хочу, не делаю. Злое, чего не хочу, делаю. Он говорит, кто избавит меня от всего тела смерти? И дальше он рассуждает о том, что Господь вообще-то может его освободить. И поднимает речь о крещении, о смерти для прошлой жизни. Поэтому крещение – это очень важный момент христианской жизни. Заключение завета с Богом. Без этого завета, без этого обещания, как мы можем вообще надеяться на то, что мы действительно сможем прожить ту жизнь или измениться, или возрастать даже вот в христианских добродетелях?
0: Да, вот тогда давайте по порядочку. Значит, во что должен верить человек, чтобы принять крещение?
1: В первую очередь во Христа.
0: Во Христа, в то, что Он для нас сделал,
1: да.
0: В Его спасение. Тогда еще вот, может быть, обобщить, было уже сказано, но еще раз обобщить, в чем смысл крещения, символика крещения, то есть смысл в смысле символик, что оно означает?
1: Оно означает оставление наших прежних грехов, то есть это крещение и крещение покаяния, то, что проповедовал Иоанн Креститель, но и одновременно это наш завет с Богом, обещание Богу доброй совести, и одновременно символ нашей смерти для прошлой жизни и начала новой жизни, то есть это как веха в нашей жизни.
0: Любой ли человек может принять крещение, если он просто верит во Христа?
1: В принципе, да. Дело в том, что он должен понимать, что он делает. Это так. Очень важный фактор, да. Потому что если крещение, вот оно определено Священным Писанием как обещание Богу, да, то кто может дать обещание? Угу. Только человек, который вообще сознательно

0: сознательно это делает, и делает это добровольно, и делает это с полным пониманием того, что он вообще, ну, какой завет он с Богом заключает, что этот завет потом будет обязывать его делать, как этот завет обяжет его жить потом. Вот, поэтому крещению предшествует определенное учение. Когда Христос наставлял своих учеников перед Вознесением, он говорил так: идите и научите все народы, крестя их и дальше уча их. То есть сначала необходимо чему-то научить, прежде чем принять крещение. Человек не может просто: о, я верю, ну пошли. Да. Нет, погоди, а пошли куда? А что ты собираешься делать? А что ты собираешься обещать вообще? А как ты это обещание собираешься выполнять? Потому что, ну, бессмысленно обещать, не зная что, и выполнять, не зная как. Вот. Поэтому перед крещением необходимо какое-то, хотя бы какая-то проповедь, хотя бы какое-то обучение, хотя бы какое-то познание Бога.
1: И время, наверное.
0: Время, да? Ну, естественно, да. Поэтому Библия не поощряет популярное ныне крещение младенцев, потому что младенец не может ничего обещать. Младенец не может на определенном этапе ничего понимать, тем более вот в таких вот серьезных, глубоких духовных вопросах.
1: А какой возраст идеален, так если можно сказать, более подходит для крещения?
0: Но я бы не стал называть какой-либо возраст. Я бы сказал только сознательный возраст. Сознательный. В любом случае. Потому что человек должен принять сознательное решение, ответственное решение, решение, которое повлияет на всю его дальнейшую жизнь. И приняв это решение, он должен иметь силы, желание, стремление следовать этому решению всю свою жизнь дальше.
1: Мне кажется, что когда Иоанн Креститель крестил людей, и к нему приходили креститься разные люди, даже достаточно знатные люди, да? Хотя они были и иудеями, это очень удивительно. Вот. Он говорил им: сотворите достойный плод покаяния. Кто внушил вам бежать от грядущего гнева, сотворите достойный плод покаяния. Что такое достойный плод покаяния, который необходимо сотворить перед крещением? Как это сотворить его? Вот что?
0: Ну, во-первых, что подразумевает собой покаяние, да, мы отчасти уже говорили, это должно быть действительно раскаяние в том грехе, который ты делаешь, да, ты не можешь прийти к крещению, находясь, скажем так, в активном грехе, в активном противостоянии с Богом. Вот. Ты как минимум должен признать, что ты грешен, и сделать все, что от тебя зависит, чтобы остановить этот грех, прекратить его, да? Прекратить и хотя бы делать этот грех. Вот. И когда ты раскаиваешься и просишь: Господи, прости, потому что я где-то не понимал, теперь я понимаю, что я виноват перед тобой, прости, помоги мне это оставить, вот в этом проявляется как раз и сокрушение этого греха, об этом грехе, да. И в то же самое время Господь не человек, Господь знает, насколько это происходит от сердца. Потому что сказать: прости, я так больше не буду, может кто угодно, а вот иметь это в виду, а вот приложить какие-то старания к этому, это уже требует дополнительных определенных усилий. Да? Вот именно это имел в виду Иоанн Креститель, когда говорил: сотворите достойный плод покаяния. То есть просто прийти и принять крещение на всякий случай, так не работает. Или прийти и принять крещение, чтобы люди видели, какие мы набожные, да, или что мы вот хотим и этот обряд еще створить, так тоже не работает, это не поможет. Это будет бессмысленной тратой, скажем так, времени и действий.
1: А вообще, что такое покаяние? Вкратце хотя бы.
0: Когда ты раскаиваешься в чем-либо, да, сокрушаешься по поводу чего-либо, ты совершил какое-то действие, ты сожалеешь о том, что ты это сделал. И в частности, когда мы говорим покаяние в плане христианского покаяния, да, мы говорим о том, что я осознал свой грех, и я хочу его оставить, я раскаиваюсь в содеянном.
1: Оставить хочу.
0: Хочу его оставить, хочу изменить свою жизнь, естественно.
1: Принимаешь решение оставить его.
0: Да. Вот. Получится, не получится, это на самом деле уже другой вопрос. Мы не забегаем наперед, мы не знаем, что будет завтра. Я не знаю, справлюсь ли я завтра с той жизнью, которая меня ожидает, или с теми обстоятельствами, которые...

0: может свалиться. Но я знаю, что Господь меня не оставит, и Господь будет помогать мне в этих обстоятельствах. Но и от меня будет требоваться определенные усилия для того, чтобы оставаться ему верным.
1: Возвращаясь к возрасту, все-таки многие люди были крещены во младенческом возрасте, вопреки, так скажем, своему желанию, или как бы их никто не спрашивал. Человек вырастает, и он узнает о том, что он был крещен во младенчестве, но крещение – это сознательное действие. Что ему делать? Стоит ли ему принимать крещение второй раз, и не будет ли это грехом?
0: Ну, в первую очередь, даже на уровне вот нашего законодательства, да, когда люди заключают какой-то договор, и вдруг выясняется, что человек заключил договор, не будучи в здравом уме и трезвой памяти, да, что называется. Этот договор не имеет силы, он недействителен. Поэтому договор, заключенный от имени младенца, когда младенец приходит вот в возраст и понимает, что так, от его имени там что-то сделали, а он, в общем-то, ни сном, ни духом, этот договор недействительный. То есть это крещение само по себе недействительно. Поэтому, естественно, действительно будет то крещение и то обещание, и те договоренности, да, которые человек будет давать Богу в сознательном возрасте. Поэтому нет никакого греха в том, чтобы подобный человек принял крещение в сознательном возрасте. Причем вне зависимости от того, в какое учение, вероучение или в какую конфессию в дальнейшем он определит для себя. То есть согласится ли он с тем решением, которое было принято за него его родителями в младенчестве, и он в таком случае он должен сознательно принять крещение еще раз на самом деле. И если нет, если он решает, что то учение, в котором его крестили в младенчестве, оно не соответствует его нынешнему вероисповеданию и тому, что он видит, является истиной, или тому библейскому учению, как он его понимает, то, естественно, он имеет полное право и должен креститься в сознательном возрасте, там, где он видит библейское учение и там, где следует ему. Да. Более того, в Священном Писании есть тому примеры.
1: А, есть пример.
0: Конечно. Когда апостолы проходили из города в город, из места в место, вдруг они встречают группу людей, которые были крещены еще при Иоанне Крестителе. У Иоанна Крестителя крестились. И они им рассказывают истину и преподают учение о крещении. Говорят, а мы крестились. А они его спрашивают, а вы, ну, слышали вы о Духе Святом, например? То есть они начинают преподавать им дальнейшее учение, и выясняется, что эти люди ничего не знают. То есть они крещение-то приняли, но учение они не знают в принципе. И тогда они спрашивают, а во что же вы крестились? Они говорят, в Иоанново крещение. Вдумайтесь даже в этот ответ. Иоанн крестил крещением покаяния. То есть Иоанн тоже что-то проповедовал, Иоанн тоже чему-то учил. Но даже то, чему учил Иоанн, они не восприняли. Они восприняли только Иоанна как такового. Вот. Ну вот, вот Иоанн Креститель был, вот мы у него крестились. А что он учил? Что-то в их жизни
1: все
0: поменялось.
1: Все крестились, и мы крестились.
0: Да. То есть в их жизни ничего не поменялось. И тогда написано, они повелели им креститься еще раз. Поэтому это не только можно и не будет грехом, если ты не понимал, что ты делал раньше, это еще и нужно.
1: Нужно.
0: Да.
1: Просто многие так верят, что крещен однажды, крещен навсегда. Принимать крещение второй раз – это некая измена вере, это как-то вот неправильно.
0: Ну, Священное Писание, как мы видим, учит обратным. То есть эти люди были крещены у Иоанна Крестителя, и потом апостолы велят им креститься еще раз, и крестят их еще раз уже во имя Иисуса Христа. Поэтому есть повторное крещение, есть место, по крайней мере, повторному крещению. Понятно, что подобные случаи – это индивидуальный случай, и нужно каждый случай, ну, есть смысл каждый случай, каждому случаю подходить индивидуально, потому что могут быть различные исключения. Жизнь наша настолько многогранна, что одним правилом все не описать.
1: Все не описать. Какие преимущества имеет крещенный человек?
0: Но человек, находящийся в завете с Богом, во-первых, имеет все преимущества этого завета, да, потому что, с одной стороны, человек обещает что-то Богу, но и Бог что-то обещает человеку.
1: Так, и что же, какие же преимущества есть?

0: завете с Богом.
1: А как раз-таки то самое главное преимущество, о котором мы говорим. Мы в смерть Его крестились, и мы восстали подобно Его воскресению, а, соответственно, мы надеемся на жизнь вечную, на то, что Его жертва применима по отношению ко мне. Вот. Это самое главное преимущество. Можно говорить о многих других. Можно говорить об обетованиях, которые Господь дает верующим в Него в Священном Писании, многих разных. Но вот это, наверное, самое главное. То прощение, которое Он дает, ту жизнь вечную, то заместительную жертву, которую применю ко мне, в контексте особенно нашей передачи «Тайна бессмертия», это самое главное.
0: А какую ответственность на себя берет крещенный человек? Наверное, помимо преимущества есть еще и ответственность?
1: Ну, естественно. Мы же говорим, что это обещание Богу доброй совести. То есть жизнь по совести в первую очередь. И познавая Бога, мы познаем, что Бог дает определенные, у Бога есть определенные требования к человеку. Мы еще в самом начале говорили, что создавая человека, Бог дает как правило жизни, да, как человек должен жить, что он должен делать. Поэтому существуют определенные заповеди в Священном Писании, существуют определенные рекомендации, как жить, как не жить. Существует, вот как мы читали, лестница Петра, то есть рост духовный. Существуют заповеди блаженства, где Господь говорит «блаженны милостивые», «блаженны миротворцы», «блаженны» и так далее, и так далее. Существует... Ну, вообще, те взаимоотношения, которые у нас с Богом. Поэтому, когда мы принимаем крещение, мы, мы обещаем Богу вот по этой совести и все его рекомендации, просьбы, заповеди, повеления соблюдать, насколько, насколько это вообще будет с нашей стороны возможно. Что в Ветхом Завете, что в Новом Завете используется слово «старайтесь». Оно очень важно само по себе, потому что мы, живущие вот в этом греховном мире, люди порой бываем настолько непостоянными, настолько вот подвержены вот этим греховным увлечениям, что ну, сегодня мы пообещали, а завтра мы сломались, да, и мы не выполнили наше обещание. Священное Писание говорит, что Бог, будучи верен и праведен, простит нас, если мы приходим к Нему с повинной. Но точно так же оно говорит, что мы обязаны стараться. Если бы не это слово, если бы вот вы обязаны и точка, тогда бы ну, до первого нарушения можно было бы сказать, ну а смысл дальше стараться, все равно у меня без шансов, да? Вот. Но Господь хотел бы, чтобы мы вот, вот этим вот изо дня в день возрастанием в Господе, познанием Господа, изменением своего характера могли ну, приближаться к Нему и отображать Его, Его характер в нашей жизни.
0: Вот тогда, если человек пообещал взять эту ответственность пред Богом, но вот у него что-то не получилось... Человек согрешил или где-то там оступился. Крещение – это что? Это уже его надо как бы вот заслужить? Нужно сначала стать уже прям совершенным, как бы сказать?
1: Нет.
0: Встать на ноги веры или это только начало?
1: Нет, нет. Это действительно начало христианской жизни. Мы не в состоянии стать для Бога достаточно совершенным, в принципе. Вот. Потому как и Господь не требует этого от нас, тем более здесь и сейчас, вдруг, да еще и до того, как мы примем крещение. Нет, конечно. Вот. Бог через это крещение имеет возможность еще большего влияния на нас. Бог хотел бы, чтобы мы впустили его в свою жизнь не только вот в обряде крещения, но и вообще в ежедневной своей жизни, как мы говорили когда-то, когда говорили о Енохе, что он ходил с Богом, вся его жизнь была наполнена взаимоотношениями с Богом, не только религиозная часть жизни, да, но вся его жизнь была наполнена общением с Богом. Поэтому крещение как раз-таки подразумевает начало новой жизни с Богом. Если до этого мы где-то, может быть, знали Бога, слышали о Боге, то теперь, после крещения, мы теперь уже живем Богом.
0: Но если делали? Человек все-таки оступился...
1: Да, если человек все-таки оступился, то у нас есть благословение в этом вопросе, потому что апостол Иоанн пишет, вот первое послание Иоанна, вторая глава: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил,

0: что мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Ну и так далее, и так далее. Он пишет очень много и обширно. Но вот эта часть говорит о том, что мы имеем надежду на прощение, даже если мы согрешим, даже если мы оступимся. Возвращаемся обратно. В другом месте сказано, что праведник, он 7 раз падает, но и 7 раз подымается. И именно то, что он подымается каждый раз, когда падает, обращается обратно к Богу каждый раз, когда падает, и делает его праведником.
1: Что бы вы посоветовали человеку, который находится на распутье? С одной стороны, он хочет принять крещение, а с другой стороны, сомневается, чего-то боится.
0: Во-первых, все сомнения рассказать Господу. Вообще вот этот момент разговора с Богом, он настолько важен, что его невозможно, в принципе, переоценить даже. Мы недооцениваем то, что Бог готов нас слушать и слышать, когда мы к Нему обращаемся. В Священном Писании сказано: «Воззови ко Мне, и Я услышу тебя, и покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». То есть, когда человек обращается к Богу с любыми вопросами, тем более с вопросами настолько серьезными, как принятие крещения, ведь это повлияет на всю дальнейшую жизнь, мы не то что можем, мы обязаны обращаться к Богу. И поэтому все свои сомнения, какие бы у человека ни были, преподнесите ему. Бог говорит: зайди в комнату твою, закрой дверь твою и помолись Отцу, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И все те вопросы, которые у нас есть, представив Богу, искренне от всего сердца, как есть, рассказав ему все наши чувства, все наши переживания, все наши сомнения, Господь начнет эти сомнения одно за другим устранять и показывать нам те благословения и преимущества, которые мы будем иметь, заключив с Ним завет.
1: Андрей, спасибо большое. Дорогие друзья, если вы еще не пережили этот опыт с Богом, как крещение, вам серьезно стоит об этом задуматься. Ну а мы, я надеюсь, еще увидимся с вами вновь на нашей программе «Тайна бессмертия». Сегодня хочется пожелать вам всего самого наилучшего. До свидания, до новых встреч. Как объяснить желание человека общаться с мертвыми? Зачем?
0: Бог не будет писать в Священном Писании одно, говорить: вот это неправильно, а потом посылать своих ангелов, чтобы они убеждали человека в обратном. Мы иногда представляем себе, что человек продает душу дьяволу, обязательно там нужно что-то чуть ли не кровью подписать, да? Дьявол хитрее этого.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

0: очень сильные длинные хвосты.
1: У них длинные усы.
0: У них такие коротенькие лапки.
2: В этом выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим о выдрах.
0: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде.
3: Они не могут дышать под водой,
0: но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухим.

0: сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
1: Они делают это, катаясь по земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
0: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
1: Наверное, она думает, что ты выдра.
0: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр. И живут они по всему Сингапуру. Живут выдры семьями, которые называются стаями. В Сингапуре насчитывается 10 выдровых стай.
1: Например, стая Бишан-10.
0: Дом выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
2: Сингапурские выдры – это гладкошерстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии.
1: В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
0: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры.
2: Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные.
1: Они обожают плавать на спине.
0: О, да, это, наверное, очень весело.
2: Когда выдры лежат на спине, они кладут себе на грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется.
1: Вот это смекалка!
3: Выдры настоящие крутышки!
0: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
2: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
0: Да?
2: Это так мило.
1: Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
0: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
2: Это выше, чем мой папа.
0: Что? Они такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
1: А хвосты пресноводных выдр очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
0: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
1: Ну, прямо как на гигантской водной горке.
2: А еще они любят скользить по снегу.
0: А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
1: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
2: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
1: А еще они любят жонглировать.
2: Я не умею жонглировать.
0: Библия говорит, веселое сердце делает лица веселым, и веселое сердце благотворно, как врачество.
1: Игра делает меня счастливым.
2: Даже жонглирование.
1: Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать.
0: Папа говорит, есть два пути. Оставаться счастливыми и стараться изо всех сил, или разозлиться и все бросить.
2: А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться.
1: Например, когда нам нужно прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее.
0: Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки.
2: Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
3: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
1: Интересно, а что хорошего ты найдешь сегодня?

0: Привет, ребята!
1: Привет!
0: Сегодня мы с вами будем готовить крупу, которую любили еще в древности. О ней даже написано в самой главной книге в Библии. А еще у нас в стране эту крупу называли золотой. Догадались, что это за крупа такая? Золотая
1: это
0: крупа?
1: Это кукурузная крупа?
0: Нет, хотя она тоже можно назвать золотой.
2: Это фасольная крупа?
0: Нет, не фасоль. Но я вам подскажу, я ее покажу вам.
1: Это пшено.
2: Пшено.
0: Это пшено. Вот оно. Сегодня мы с вами будем готовить пшенную кашу. Но не обычную сладкую кашу, а будем готовить с вами солдатскую пшенную кашу. Такую кашу готовили солдатам в армии и на войне.
2: Я ела вот гречневую такую.
0: Гречневую ты пробовал? Прямо такую приготовленную в огромном котле на колесах передвижном. Правильно. Такую кашу готовили для солдат. А дело в том, что такая каша придает много здоровья, сил и радости, хорошего настроения.
1: А как на войне может быть хорошее настроение? Там же страшно.
0: Ну, да, это ты правильно говоришь. Но дело в том, что солдаты верили в победу. Верили в то, что без войны будет прекрасное будущее, где будут все жить хорошо и будет радостно. Дело в том, что у каждого человека в жизни бывают трудности и сложные периоды. Но Господь нам говорит, всегда радуйтесь, потому что Он победил зло и подарит людям вечную жизнь, в которой не будет печали. Поэтому сегодня я вас научу с радостью готовить настоящую солдатскую кашу. Но для начала один маленький, очень важный секрет. Нужно эту кашу залить кипятком, чтобы она постояла полчаса. Высыпаем сюда промытую, уже очищенную кашу. И наливаем немножечко кипятка. Пусть она постоит и подождет. А тем временем мы нальем и вскипятим 3 стакана воды. Там у нас 1 стакан крупы, а тут будет 3 стакана
2: воды.
0: Воды, и мы ее доведем до кипения.
1: Я очень люблю кашу.
2: А больше люблю черную, манную и гречневую.
0: Отлично. Ну, пока мы с вами немножечко подождем. Ну вот, вода у нас закипела. И мы выкладываем туда нашу кашу. А благодаря тому, что мы ее залили кипятком, она не будет горчить.
1: А я даже не знала, что каша горчит.
0: Бывает.
1: А я кашу на каждый завтрак ем.
0: Правильно.
2: Любые люди могут есть на завтрак. Если на завтрак не поешь, тогда голодным останешься до обеда.
1: Да.
0: Правильно. Каша на завтрак – очень полезное блюдо.
1: А еще из каши можно сделать всякие вкусные запеканки с сухофруктами.
0: Правильно, но это будет уже не солдатская каша, а другая. Так, даем ей закипеть, а тем временем мы с вами начнем резать лук. Дело это непростое, настоящее солдатское требует терпения, смелости и аккуратности. Давайте я вам дам ножики, держите, Алена. Выбирайте себе луковицу. Сейчас будем ее чистить. Бери. Да, ножики нам в этом помогут, если надо. Отрезать хвостик.
1: Смотри, как у меня сразу хорошо начало чиститься.
0: И теперь смотрите, как будем резать. Мы его разрежем пополам.

0: Теперь кладем половинку. Вот так вот. Одну половинку кладем вот этим кончиком сюда, в эту сторону. Разрезаем его еще вот так пополам. Угу. Так. И дальше аккуратненько. Уже щиплет сильно?
1: Да.
0: И дальше аккуратненько и быстренько его нарежем. Если глаза сильно щиплет, то немножечко надо отойти и отдохнуть. Фу.
1: Смотри, мы вот здесь разрезали вот так.
0: Да, отличные кусочки. Главное, знаете что? Держите пальчики вот таким заборчиком, чтобы их не порезать. Вот, правильно, да, повернуть. Поверни ее прям на бочок. Правильно, молодец. Молодцы, справились. Теперь мы этот лук поджарим на сковороде. Для этого мы добавим немножечко растительного масла. И включим огонь. Так, отправляем в сковороду. Давайте, давайте, Матвей, Алена.
1: Подай, пожалуйста, мой лук.
0: О, зашипел. Держи.
1: Ложечек аккуратнее, Матвей.
0: Держи, Алена. И мой тоже.
1: Вкусно будет.
0: Да, интересно. Каша будет с луком, а еще нам нужно будет почистить 3 зубчика чеснока. Давайте как раз это сделаем, пока он поджаривается.
1: Угу. И лук, и чеснок.
0: Держите. Тоже мы у него...

0: Разрезаем его пополам. И потом меленько, такими меленькими долечками нарезаем.
1: А, как лук, да?
0: Да. Вот, лучок золотится, начинает.
1: Ух ты, мне кажется, он даже чуть-чуть розоватый оттенок получил.

0: Теперь наш лук можно добавить в кашу.
1: Папа, можно посмотреть кашу?
0: Пожалуйста, вот, смотри. Видно?
1: Да.
0: Хорошо. Добавляем туда наш лук.
1: Он уже прям золотистый стал, подпеченный.
0: Золотистый. Выключаем огонь. Перемешиваем. И добавляем сюда соль.
1: Держи, пап, соль.
0: Соли же какая каша, да?
1: Да.
0: Добавляем сюда щепотку соли.
1: Вообще соль везде нужна.
0: Правильно. Расскажите мне, пожалуйста, что вы знаете о солдатах и о войне?
2: Мой дедушка воевал в войне, он страдал очень сильно, у него нога поранила. Много
0: ранение сильно. Было, да?
2: Сильное.
1: Угу. Наверное, солдатам было очень тяжело, когда они воевали, что было холодно.
0: Они переносили много трудностей, да?
1: Да.
0: Тяжестей. Войны.
2: Про дедушку, дед Толя и дед Паша воевал в войне.
1: У меня прадедушка тоже воевал в войне, и он дошел до Берлина.
0: Правильно, ты на фотографии видела, да? Даже
1: да.

0: Ясно.
1: А мы ходили на престол.
0: Вы участвовали в параде?
1: Да.
0: А этот полк такой называется как?
1: Бессмертный.
0: Бессмертный полк, да? Вы там участвовали, да?
1: Угу.
0: Здорово.
2: У меня еще один родственник, он тоже был на войне, но он не воевал, а они были на заводе.
0: Работали в Тулу.
2: Да, и он еще до сих пор жив, и сейчас он рисует картины.
0: Здорово. А скажи, пожалуйста, они работали много, те, кто работали на заводе?
2: Да, они ночью, по-моему, тоже работали.
0: По ночам работали.
2: И когда наши победили, русские, то им сказали это, и они делали вывеску.
0: Угу. Когда нужно было отпраздновать победу?
2: Да.
0: Да? Все радовались?
2: Да.
0: И сделали большой плакат «Победа». И кричали все «Ура!» и были очень счастливы. Здорово.
2: Хорошо, что у нас сейчас нет войны.
0: Слава Богу. Ну, теперь можно сюда добавить чеснок, который мы приготовили. Давайте.
2: Матвей, подавай свою досочку.
0: Отлично.
1: Дай ты подам.
0: И Алена.
2: Держи.
0: Мы кастрюльку все это перемешиваем.
2: Мне так интересно это попробовать, потому что я никогда не пробовала солдатскую кашу.
0: Сейчас будем пробовать. Только надо сейчас выключить, закрыть и дать постоять 20 минут, чтобы она хорошенько настоялась, была вкусной.
2: И ароматной.
0: И ароматной. Можно пробовать ту самую победную кашу. Подавайте тарелочки. Можно будет взять и попробовать. Держи, Матвей. Алена. Ложечки у вас есть?
2: Есть, ложечки есть.
1: Подожду, пока остынет.
0: Только она, наверное, будет горячая. Осторожненько.
2: А ее можно вот так вот разложить по тарелочке, чтобы она быстрее остыла.
1: Так. Вкуснятина пахнет.
0: Аромат. Пусть эта солнечная каша напоминает вам, что всегда можно верить в прекрасную вечную жизнь и иметь отличное настроение. Всем пока!
2: Пока!

0: Здравствуйте, ребята! Приглашаю всех сегодня сделать гимнастику «Красивая осанка». Плюс сегодня мне будут помогать юные гимнастки Дарьяна, Вика и Настя.
1: Всем привет!
0: Девочки, а скажите, пожалуйста, а вы знаете, у кого же была самая-самая красивая осанка?
2: Нет.
3: А у кого?
0: У первых людей, Адама и Евы, потому что Бог сотворил их совершенными, совершенно красивыми и совершенно здоровыми. Скажите, пожалуйста, а вы хотели бы иметь самую красивую осанку?
2: Да.
4: Конечно.
0: Тогда приглашаю всех со мной на гимнастику «Красивая осанка». Все упражнения будем выполнять медленно. Первое упражнение – потолок. Исходное положение – ноги вместе, руки на поясе. На раз тянемся макушкой вверх, на два расслабляемся. Приготовились? Начали. Вдох, выдох. Молодцы, плечи внизу. Вдох, спина ровная, выдох. Еще раз, два. Дотянуться до потолка макушкой. Раз, два. Отлично. Раз, два. Плечи внизу, лопатки собраны. Раз. Закончили. Следующее упражнение – журавль. Исходное положение – стоя, ноги вместе.

руки на поясе. На раз поднимаем правое колено вверх, правый носочек смотрит в пол. На два возвращаемся в исходное положение. На три поднимаем левое колено вверх, левый носочек смотрит в пол. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, вдыхаем. Два, выдох. Раз, поднимаем высоко. Два, выдох. Вдох, выдох, спина ровная. Вдох, выдох, отлично. Вдох, выдох, вдох, закончили. А теперь делаем упражнение «Сова проснулась». Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. На раз поднимаем руки через сторону наверх, тянемся на носочках вверх. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, вдыхаем. Два, выдох. Молодцы. Раз, спина ровная. Два, отлично. Раз, тянемся высоко. Два, еще раз, вдох, два, молодцы, вдох, выдох и последний раз, раз, вдох, два, закончили. Следующее упражнение называется «Птица». Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На раз отводим правую ножку назад на носочек, ручки раскрываем в сторону назад, молодцы. На два возвращаемся в исходное положение. На три отводим левую ножку назад на носочек, ручки раскрываем в сторону. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, глубоко вдохнули, раскрыли грудную клетку. Два, вернулись. Три, раскрыли грудную клетку. Четыре, ладошки смотрят наверх. Раз, открываем себе. Два, показываем, какие мы красивые. Три, молодцы. Четыре. Отлично. Раз. Макушка тянется наверх. Два. Три. Спина ровная. Закончили.

А теперь сделаем наклоны. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. На раз наклоняемся вперед, вцепляем ручки в замок за спиной. На два возвращаемся в исходное положение. Приготовились, ручки вдоль туловища. Начали. Вперед, смотрим глазками вперед, наклонились. Раз. Отлично. Вернулись в исходное положение. Два. Не забываем дышать. Вдох, ручки вытянули, от себя тянем. Два. Молодцы. Вдох, ручки от себя оттягиваем. Два. Отлично. Вдох, спина ровная. Два. Не торопимся. Вдох, наклон вперед. Два. Колени не сгибаем. Вдох. Последний раз. Закончили. Следующее упражнение называется лодочка. Исходное положение лежа на животе. Ложимся на живот. Вытягиваем руки перед собой, ноги вместе или слегка разведены. На раз поднимаем руки, ноги наверх. Тянемся руками вперед, а ногами назад. На два опускаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, глубоко вдохнули. Два, выдохнули. Раз, поднимаемся, голова, продолжение спины. Два, отдыхаем. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, ручки прямые. Выдох. Отлично. Вдох, выдох. Викуль, не задирай голову. Вдох, выдох. Отлично. Вдох. Закончили. Следующее упражнение – гибкая спина. Исходное положение – сидя на коленях. Руки на стопах. Ножки слегка разведены. На раз поднимаем таз наверх. Слегка прогибаемся назад. Голова на одной линии со спиной. На два возвращаемся в исходное положение. Кому очень тяжело, можно руки

0: отцепить от ног и во время выполнения упражнения слегка чуть-чуть тянуться к носочкам руками. Так вам будет выполнять это упражнение легче. Приготовились? Начали. Раз, гнемся назад. Два. Вика, можешь оторвать ручки. Раз, попробуй сделать полегче это упражнение. Два. Раз, Вика, отрывай ручки. Вот, молодец. Два. Отлично. Не забываем дышать. Вдох. Выдох. Супер. Вдох. Выдох. Вдох. Закончили. Следующее упражнение называется цапля. Исходное положение стоя, ноги вместе. Руки опущены вдоль туловища. На раз разводим ручки в сторону. Поднимаем правое колено вверх, правый носочек у левого колена. На два возвращаемся в исходное положение. На три поднимаем левое колено вверх, левое колено, левая стопа у правого колена. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, спина ровная, макушка наверх. Два. Отлично, добавляем дыхание. Вдох, раскрываемся, как птичка летит. Выдох, молодцы. Вдох, раскрываем грудную клетку. Выдох, отлично. Три, четыре, молодцы. Еще раз, два. И последний разочек. Три, четыре. Закончили. Предлагаю регулярно делать эту гимнастику. И тогда большим плюсом для вас будет красивая осанка, как у Адама и Евы. А теперь мы с вами прощаемся.
1: Всем пока!

Не то, что мните вы природа. Не слепок, не бездушный лик. Мне есть душа, мне есть свобода, мне есть любовь, мне есть язык.

История повествует нам о том, что когда-то картофель считался декоративной культурой, а из его цветов было модно составлять даже красивые букеты. А в конце 18 века крестьяне даже устраивали бунт против новой сельскохозяйственной культуры. Но спустя некоторое время они все же оценили пользу картошки. Ведь после ее внедрения в Европе прекратилась эпидемия цинги, вызванная недостатком витаминов. Ну а сегодня наше меню и невозможно представить без этого овоща. Ведь из него готовят более 400 блюд. Его едят утром, в обед и вечером. И на сегодня справедливо называют

называют вторым хлебом человечества. Картофель, как и любая другая сельскохозяйственная культура, представляет собой большое разнообразие сортов. В первую очередь они делятся по сроку созревания. Ранний, средний, среднеранний или среднепоздний и поздние сорта. Кроме того, сорта подразделяются по цвету, вкусовым качествам и даже по назначению. Теперь рассмотрим некоторые детали успешного возделывания картофеля. Первое. Наилучшим посадочным материалом считаются семена любого сорта из разряда суперэлиты или просто элиты. Такие семена выведены в особых условиях и приносят в первый год максимально качественный и обильный урожай. Для хорошей урожайности настоятельно рекомендуется каждые 4 года проводить смену сорта. Третье. Первым делом необходимо тщательно перебрать картофель. Для этого отберите самые здоровые клубни без признаков всякой болезни. Оптимальный размер лучших семян считаются клубни от 50 до 60 грамм. Это, как правило, размер с куриное яйцо. Впрочем, можно использовать и более крупные клубни. Если это ценный сорт и вы желаете увеличить количество семенного материала, то в таком случае клубни следует разрезать на 2 или 3 части, оставив на каждой из них по 2-3 глазка. А затем просушить на свету или на солнце для того, чтобы в местах среза образовалась пробка. Это предупредит заражение клубней. Следующим важным шагом перед посадкой настоятельно рекомендуется провести обработку клубней фунгицидом, специальным препаратом, которым может быть фундазол, ридомил или любой другой протравитель семян, к примеру, престиж. Это можно сделать двумя способами. Первый. Окунуть клубни семенного материала в раствор химического препарата. Второй способ. Развести препарат согласно инструкции по применению и заправить им садовый опрыскиватель. Затем разложенный картофель на земле обработаем путем опрыскивания. Это предупредит целый ряд возможных болезней, ведь споры различных грибков, фитофторы или парши могут находиться не только в почве, но и на клубнях. За 10 или 14 дней до посадки настоятельно рекомендуется клубни прогреть на свету, а позеленевшие клубни с короткими росточками дадут более ранние дружные всходы, и растения после этого меньше подвержены различным заболеваниям. В узких грядках можно выращивать практически все овощные культуры, и картофель не исключение. Подготовка грядки делается с обязательным внесением предварительного удобрения. Следует отметить, что картофель – это культура рыхлых почв. Поэтому максимально возможный урожай можно рассчитывать при таких условиях. А если ваша почва представляет собой тяжелый суглинок или камениста, будет очень хорошо, если улучшить ее структуру добавлением любого органического материала с крупнозернистым песком. Итак, в нашей грядке будет 2 ряда растений. Расстояние в ряду будет составлять 27-30 см. У каждого бортика, делая лунку, будем высаживать клубни. Глубина посадки составляет 8-10 сантиметров. Если клубни имеют ростки, постараемся их сохранить, аккуратно присыпая землей. Высадка клубней в широкие ящики гряды делается еще проще, так как почва здесь лучше, рыхлее, быстрее прогревается, обеспечивая растениям наилучшую скорость роста. Ряды располагаем поперек гряд, сохраняя расстояние между ними 60 сантиметров, а клубни сажаем через 27-30. Ввиду того, что ящики гряды приподняты над землей, рост их будет опережать своих соседей, растущих в обычной земле. И это большой плюс, ведь такой куст наберет полную силу до того, как начнут распространяться болезни и вредители. И кроме того, урожай

0: Вторая подкормка будет проводиться, когда растения достигнут высоты 15-17 см. Ну и третья подкормка – это период бутонизации и начала цветения. Эту подкормку делают смесью номер 2. Еженедельной подкормки на каждую грядку рассыпаем 225 грамм этой смеси, и не больше. Приведем один из примеров рецептуры смеси еженедельной подкормки. Первое – это амафос. Его нужно взять 600 грамм. Второе удобрение – это мочевина, 1 килограмм или 1000 грамм. Третье удобрение – это хлорид или сульфат калия, 1 килограмм. Четвертое удобрение – это сульфат магния, 450 грамм. Пятое – бор, 20 грамм или борная кислота, 15. И шестое – молибдат аммония или любое другое молибденовое удобрение, 10 или 15 грамм. Следует отметить, что картофель тоже любит влагу и требует регулярного полива, особенно в период бутонизации и цветения. Именно в этот период происходит образование новой завязи на корнях. Вообще картофель по отношению к влаге считается очень пластичной культурой. И все же, если в этот период вы обеспечите его хорошим питанием и влагой, то можно рассчитывать на максимально возможный урожай. Интересно отметить, что в дальнейшем уходе за этой культурой требуется лишь полив и прополка. А всем известное окучивание картофеля в грядках не проводится вообще. Ну, во всяком случае, так считает автор. И именно этого мы и придерживаемся.
1: Маленьких сорняков на этой грядке уже не появится, потому что площадь внутренняя закрыта полностью, там темно и сорняки не растут. Вот преимущество плотной посадки в узких грядках наших культур.
0: Общая площадь земли нашего огорода составляет 14 гектар, 5 из которых отведены под эту культуру. Это позволяет нам выращивать картофель двумя способами. Первый мы уже рассмотрели, это узкие грядки. И второй – это обычная, всем давно известная грибневая технология. Приемы баранования, междурядные обработки, окучивание и подкормки проводятся специальными агрегатами. А своевременное выполнение всех работ по уходу позволяет сохранить ваш участок чистым и свободным от сорняков. Большой вред картофелю наносит колорадский жук. Поэтому выявляйте его на ранних стадиях для борьбы с этим вредителем, применяют специальные препараты. И на сегодня доступен их большой выбор. Более того, вы можете выбрать даже самые безопасные. Это биологические препараты. И за весь вегетационный период проводится одна или две. И лишь в некоторых случаях три обработки. Из своей практики мы заметили, что, как правило, эту проблему можно решить одной обработкой. Кроме того, рекомендуется проводить 2-3 обработки фунгицидами, предупреждающими появление фитофтороза. Этими препаратами могут быть ридомил, ридомил голд и другие. При работе с препаратами будьте осторожны, строго следуйте инструкциям по их применению и не забывайте соблюдение общих правил защиты в работе с химикатами. Как правило, эффективность применения препаратов видна сразу или через несколько часов. Индустриальная технология выращивания картофеля предусматривает скашивание ботвы за 2-3 недели до сбора урожая. Эта операция ускоряет созревание клубни, при которой укрепляется кожура и повышается их способность к длительному хранению. А если выдалась дождливая осень, то скашивание ботвы просушит землю и значительно облегчит механизированную или ручную уборку. А теперь вернемся к узкой грядке. Картофель сильно разросся, закрыв обильной ботвой когда-то казавшиеся очень широкие междурядья. И это естественно. Растения развиваются очень хорошо, потому что получили все для своего роста. Ботва выглядит здоровой и наверняка принесет хороший урожай. Для ускорения созревания клубней на грядках, тоже следует подрезать ботву.

0: часть веток или полностью, а где-то только верхушки. Есть несколько внешних признаков, указывающих о созревании картофеля. Первое – это усыхание ботвы, и второе – это плотная кожура клубней. Ну а теперь посмотрим, что выросло на наших грядках. Давайте вместе начнем копать картошку. Опускаем лопату в землю подальше от куста, дабы не повредить клубни. Посмотрите, здесь есть экземпляры среднего и крупного размера, да и как много. Так что в среднем каждый куст дает нам от 6 до 9 клубней. Разложим картофель в проход для того, чтобы просушить, и нам станет видно, каков урожай с каждой грядки. Разложенный в междурядьях картофель – это клубни с двух стандартных грядок, а их общий вес составил 80-90 кг, то есть каждая грядка нам принесла 45 кг.
1: Меня очень сильно привлек этот метод, потому что очень хотелось бы, чтобы получить больше урожая на этих маленьких участках, которые мы имеем. Чем меня привлек этот метод? Потому что это дает мне возможность на маленьких участках получить больше урожая. И все, что везде посажено, это уже второй урожай. Можно собрать 2-3 урожая в год. Поэтому я бы рекомендовал, чтобы этим методом пользовались все те, которые желают иметь больше овощей со своего огорода.
2: Я занимаюсь методом Эклайдера более 20 лет. И этот метод особо примечателен еще тем, что освобождает человека от ненужной работы. Очень хорошо запомнила такой случай, когда мы ездили с лекциями в Архангельскую область, в поселок Октябрьский. Собралось много народу послушать об этом замечательном методе. И когда я рассказала про то, что картофель по методу Эклайдера не окучивается, а просто садится глубже, один мужчина так обрадовался, что вскочил со своего стула и стал бегать по залу, трясти всех мужчин за грудки знакомых и кричать: «Ты слышал, картошку не нужно окучивать, ты слышал, картошку не нужно окучивать». В этих словах выражалась и радость, и одновременно боль этого человека, потому что за свою жизнь он действительно очень много потратил сил на обработку земли, и сейчас он услышал радостную вещь, что действительно от этой работы можно освободиться и свое время потратить на что-то другое.
0: Ну и вторая часть нашей встречи с вами – ответы на ваши вопросы. Итак, вы спрашиваете, почему же в грядках картофель не окучивается по этой технологии? Да, сегодня мы говорили о том, что картофель выращивается двумя способами – в гребнях и на узких грядках Метлайдера. И мы отметили, что в грядках картофель окучивать не обязательно. Ну, наверное, это потому, что доктор Метлайдер позаботился о том, чтобы для нас, как людей очень занятых, работы было как можно меньше. Это, наверное, один из аргументов. Второе, нужно, наверное, отметить более важные приемы по уходу за картофелем. Это прополка, это полив, это подкормка. То, что так важно, необходимо для роста и хорошего плодоношения. Второе. Говорят, что удаление соцветий в период цветения у кустов картофеля увеличивает урожайность. Ну, хочу сказать, что существует много различных версий, говоря об этом. Наверное, стоит сказать, возможно, есть в этом есть какой-то плюс. Возможно, разные сорта по-разному реагируют на это. И где-то урожайность, может быть, увеличит. Мы это не проверяли, поэтому утверждать я не берусь. Дальше. При подкормке растений в наши грядки вносилась смесь номер 2. А можно ли в данном случае подкармливать растения органическими удобрениями? Подкармливать растения как минеральными и органическими удобрениями – это наш выбор.

Хорошо, если мы это делаем. Говоря о подкормке органикой, стоит подчеркнуть, что на сегодня существуют различные способы и уже готовые вытяжки из различных удобрений. Это концентрированные эмульсии, коровяк, куриный помет, различные гуматы для подкормки растений. Если на упаковке указан состав и содержание элемента в этом удобрении, это хорошо. Но когда мы вносим перепревший навоз и другую органику, мы не знаем, какова концентрация и содержание тех или иных элементов, которые необходимы для роста растения. А вот когда мы подкармливали смесью из минеральных удобрений, мы ее составили таким образом, чтобы все элементы принесли максимальную пользу и растение получило все для хорошего урожая. Подкармливать же органическими удобрениями вполне приемлемо, но мы должны знать, что мы можем как принести пользу растению, так и навредить. Что же сделать, чтобы ростки перед посадкой у клубней картофеля не были белыми и тонкими? Когда мы готовим клубни картофеля к посадке, чтобы они были самыми хорошими для прорастания, для скорого прорастания, устойчивые для развития, то лучше всего картофель вынести на солнечный свет, на улицу за 2-3 недели. Тогда ваши клубни и ростки будут самыми хорошими и приемлемыми для их роста. Тогда они не будут белыми, они позеленеют, и это будет наилучшее для их развития и произрастания. Следующее. Почему клубни имеют пустоту внутри? Некоторые люди считают, что крупные клубни картофеля обязательно могут иметь пустоту. И зачастую такое происходит. Это основным признаком этого является дефицит кальция и бора, пустота внутри клубней или других корнеплодов. Почему картофель ушел в ботву, спрашивают некоторые. Это произошло по причине внесения избыточного содержания азота. Если вы внесли органическое удобрение, вы, не зная концентрацию, повысили таким образом в почве азот, а азот дает обильную листву, задерживает плодоношение, и плоды мелкие, и их немного. От чего зависит вкус картофеля? Многие из нас выращивают картофель, и, казалось бы, мы хотим вырастить то, что нам нравится, то, что мы любим всего, самое наилучшее. На вкус картофеля оказывает влияние сорт. Сорта разнятся по вкусовым качествам, по содержанию крахмала и других аминокислот. Второе, когда мы выращиваем растения, мы их подкармливаем. И вот смесь, которую мы делаем, она содержит калий. А калий как раз оказывает влияние на вкус и качество плодов.

и заканчивая нашу встречу, хочу пожелать вам хорошего, обильного урожая и хорошего хранения клубней до следующего года. До новых встреч, друзья!

0: Петля Мёбиуса или треугольник составлен из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла. Банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также other или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.

Петунья – это капризная в самом начале девушка. Перлит надо добавлять обязательно. Вот не поленитесь. Взяли, обмяли горшочек и аккуратненько пытаемся его снять. Добрый день! Мы снова сегодня с вами встречаемся, потому что пришло время пересадить нашу петунью в большие объемы. Ну, вот такая петунья-культура, которая требует поэтапного, постепенного приближения к тому цветению, о котором мы все с вами мечтаем. Видите ли, вот у нас такая петунья получилась. Даже не угадывается центральный стебель. То есть она у нас уходит в стороны, и это очень правильно. Это значит, что у нее неплохое освещение. И по поводу ламп я хотела вам сказать, что нынче продаются очень популярные лампы с длинными рожками. С одним, двумя или тремя рожками. И спектр у них розово-сиреневый. Вот мне эти лампы очень сильно не нравятся. Уже хотя бы потому, что на упаковке не указана мощность этих ламп. Может быть, есть какие-то другие показатели, по которым можно сориентироваться, хорошая эта лампа или нет. Будет ли растениям комфортно под ней или нет.

Но мне известен только один показатель – это мощность. И мощность, как мы с вами говорили, должна быть как минимум 15 ватт. А что значит купить лампу, на которой не написана мощность? Как можно догадаться, насколько она сильная? Ну, никак. Кроме того, эти лампы с такими удлиненными рожками – очень часто служит всего только один сезон. Потом, как говорят электрики, у них ломается плата, и все, и они подлежат уже выбросу. Я очень советую покупать лампы полного спектра, которые выпускаются отечественной промышленностью. Сейчас они есть в продаже на 20 ватт, на 36. Вот на 90 ватт они были в продаже зимой, а сейчас уже умные садоводы-огородники их расхватали. Но... может быть, и повезет. В интернет-магазинах я таких хороших линейных светильников на 90 ватт найти не смогла. Однако они были в продаже в обычных садовых магазинах. Так что имейте в виду, что без лампы будет очень плохо. Петунья начнет вытягиваться, и вы увидите центральный стебель, который пойдет вверх. И совсем нам этого не надо. Ну, возможно, центральный стебель будет так или иначе у кустовых петуний. Но мы с вами имеем дело с ампельными сортотипами и каскадными, и суперкаскадными. И нам желательно, чтобы петунья не вверх все-таки развивалась, а по горизонтали. Вот так, как у нее будут развиваться корни. Больше по горизонтали, чем по вертикали. И это правильно с точки зрения агротехники. Сегодня мы будем с вами ее пересаживать. И на примере одного растения я покажу, как мы это будем делать. Надеюсь, вам это все известно, и ничего нового я не скажу. Мы раньше сажали в субстрат, который представлял собой торф и агроперлит. И сейчас мы делаем то же самое. Мы больше ничего пока не добавляем. Вот у нас есть такая емкость. Она должна быть, ну, если вот из... таких горшочков мы пересаживаем, то увеличиваем не намного. Но, например, емкость должна быть 1 литр или объемом 1,5 литра. Хочу вам сказать, что емкости объемом 1,5 литра уже будут гораздо больше. А вам придется еще раз ее пересаживать. Либо в больший объем, либо, если повезет с погодой, то уже на постоянное место. А пересаживать как? Вам же придется перевернуть горшок, удержать растение на одной руке и потом горшок этот снять. И представьте себе, одно дело, когда у вас объем грунта достаточно компактный, ну, предположим, литр. Другое дело, если это уже 1,5 литра, и если вы сделаете ошибку и сразу посадите в 2 литра, то вы на одной руке этот объем земли никак не удержите. Он у вас распадется, следовательно, зацепятся корни, следовательно, растение будет угнетено и очень долго будет приходить в себя. Поэтому, нравится это или нет, но петунья – это капризная в самом начале девушка, которой надо дать то, что ей нравится. То есть шаг за шагом увеличивать объем. И это приведет к очень хорошему результату. Хочу вам сказать, что если при последующих уже пересадках вы захотите купить кашпо объемом 2 или 3 литра, а некоторые люди перед посадкой на постоянное место делают именно так, то имейте в виду, что в продаже технические горшки, ну, то есть вот эти вот временные кашпо, на 2 литра продаются очень высокие, прям совсем высокие. И нас это не устраивает для петунии. Представьте себе, как вы такое двухлитровое кашпо перевернете на руку, и у вас тут получится столб земли. 100% вы не удержите, и он распадется. И это плохо. То есть все, что касается петунии, должно иметь форму более круглую, не такую длинную, а именно более плоскую, чтобы корни шли в стороны. Еще хочу сказать, забегая вперед, что при посадке на постоянное место, если это у вас открытый грунт, то прекрасно. А вот если вы сажаете в большое кашпо, о чем мы уже говорили, да, а каскадные ампельные формы требуют больших очень объемов. Сейчас в продаже в садовых магазинах в огромном количестве стоят кашпо из искусственного ротанга. Они очень высокие, видимо, у них очень хороший объем, но опять-таки они вертикальные. То есть у них...

их очертания горшка имеют более или менее достаточный размер, а дальше они к земле суживаются. Совершенно это не подходит для петунии, не говоря уже о том, что там есть вставной горшок очень смешного объема. Этот горшок надо убрать, хотя бы заполнить вот эту вертикаль всю землей. Но, опять-таки, корням там не будет комфортно. Надо брать такие кашпо, которые предполагают хороший, нормальный диаметр. Давайте попробуем пересадить. Мы берем с вами торф, который предназначен для растущих саженцев. Добавляем на глаз перлит. Перлит надо добавлять обязательно. Вот не поленитесь, он не так дорого стоит, но он делает свое дело. Он помогает торфу оставаться рыхлым, как мы говорили с вами, воздухопроницаемым, и очень хорошо удерживает воду. Так, берем кашпо, в которое мы пересаживаем, добавляем немножко земли. Теперь перед пересадкой мы увлажнили нашу петунию. Для чего? Для того, чтобы ком земли удержался. Я не видела, какие здесь корни образовались. И мне очень интересно посмотреть, действительно, что с ними там произошло. Увидим мы их или не увидим. Вот эти белые всасывающие корешки, благодаря которым в будущем мы получим прекрасное цветение. Вот смотрите, взяли, обмяли горшочек и аккуратненько пытаемся его снять. Вот. Не знаю, видно вам или нет. Вот эти белые корешки. Вполне возможно, что они у вас пойдут уже в спирали. То есть это сигнал к тому, что надо срочно пересаживать. Вот я считаю, что сейчас очень хорошее время для этой пересадки. Сейчас мы приспособимся. Аккуратненько вставляем. И добавляем землю, добавляем наш субстрат. А сильно нельзя трамбовать. Мужчин нельзя просить вам помочь, потому что они вам так утрамбуют, что бедные корни потеряют всякий воздух. То есть делать надо очень аккуратно. Достаточно быстрая процедура не представляет собой никакой сложности. Равномерно желательно распределить субстрат по периметру горшочка. Очень аккуратненько утрамбовать. Потом, когда вы польете, вы увидите, надо ли еще добавить субстрата. Ну, здесь ошибиться сложно. Собственно, вот и все. Но меньше минуты. О чем тут говорить? Это время все могут найти, я думаю, как бы заняты вы ни были. Вот и все. Не забывайте про то, что в горшочке обязательно должно быть дренажное отверстие. Да? Корни должны находиться не в болоте. Лишняя вода обязательно должна стекать вниз. Вот так. Потом мы польем немножечко. И дадим растению в этой новой жилплощади посидеть 6-7 дней спокойно. И кроме полива ничего делать с растением мы не будем. По прошествии 7 дней я считаю, что надо будет начинать наши растения подкармливать. Большой вопрос, чем? Но, к счастью, мнение совпадают, поэтому можно рекомендовать удобрение, о котором мы тоже с вами говорили. Это комплексное удобрение, где макроэлементы представлены в равных количествах. Ну, например, азот, фосфор и калий, формула НПК 20, 20 и 20. Или это то, что я покупаю в интернет-магазине. В продаже вы этого не найдете, не тратьте времени, ищите. В продаже есть удобрение для разных культур, не только для цветов, комплексное, и оно имеет такую формулу 18-18-18. Вполне подойдет. А подкармливают обычно не под корень, а делают листовую подкормку. И я очень советую уменьшить концентрацию удобрения хотя бы в два раза. То есть вы набираете в опрыскиватель
необходимое количество.

количество воды и опрыскиваете вот этим очень слабым раствором удобрения, желательно снизу листовой пластины, потому что мы это с вами упоминали, снизу находятся устьица, которые мгновенно начинают кушать вот это питание, и это хорошо. Но бывает, что вот, например, у нас, ну вот хотя бы вот, вот эта петунья, да, у нее листья совсем внизу, да, на какие-то попадет снизу это удобрение, на какие-то не попадет. Ну, как получится, сверху, так сверху. И я советую кормить растения не чаще одного раза в неделю. Если по каким-то причинам вы не можете купить комплексное удобрение, купите монофосфат калия и тоже в соответствии с инструкцией разбавляйте в два раза меньше, чем то, что там написано, и аккуратненько опрыскиваете. Очень сложный вопрос касается черенкования или прищипывания петунии, или, если хотите, просто обрезки петунии. Дело в том, что единого мнения среди ученых нет. Если вы пользуетесь информацией из интернета, где садоводы делятся любительской информацией, то это не очень правильный источник информации, потому что каждый человек основывается на собственном опыте, на опыте своих родителей, а все-таки надо знать, что рекомендует наука. Недаром специалисты заканчивают высшие учебные заведения, имеют высшее сельскохозяйственное образование и очень хорошо понимают, как делать правильно. Вот надо в интернете искать именно такую информацию, и найти ее не очень легко. Так вот, я хочу вам сказать, что я слышала интервью со специалистами, которые стояли у истоков создания селекционной работы по выведению ампельной петунии и каскадной петунии. Во-первых, они не видят разницы между ампельной и каскадной петунией. Ну, не видят их и хорошо. Нам от этого с вами хорошо, неплохо. Но так для себя надо понимать, что, в принципе, разницы между ними нет. И еще они говорят, что в генетике растения очень четко заложена каскадность, вот эта ветвистость, многоцветковость, шарообразность вот этих, этого растения. И поэтому ничего, никогда не надо ни прищипывать, ни черенковать. Я хочу уточнить, все черенкуют, ну, во всяком случае, большинство садоводов черенкуют, потому что людей интересует продажа растений. И они из одного так называемого маточника обрезанием получают огромное количество новых растений. А наша команда ничего не продает, и мы выращиваем эти растения только для того, чтобы украсить студию, украсить вход в нашу студию. И мы задумаемся, надо ли обрезать боковые побеги. Вот дело в том, что если у вас петунья по каким-то причинам, а причин может быть несколько. Но если она пошла, дала вертикальный побег центральный, то его надо прищипнуть. Но этой петунии должно быть не меньше 55 дней для того, чтобы прищипнуть этот центральный побег и дать возможность развиться боковым побегам, то есть побегам из боковых пазух. Если же петунья будет развиваться вот таким образом, то есть вы видите, только угадывается центральный побег, то ее трогать совсем не надо. Это мнение я услышала от серьезных селекционеров, и потом в интернете нашла научную статью, которая полностью подтвердила их слова. Они считают, что если вы обрезаете или черенкуете, или прищипываете петунию, то это сильно ослабляет растение, даже угнетает его. И на несколько недель откладывает цветение, задерживает цветение. Поэтому я думаю, что каждый садовод должен ориентироваться по собственным растениям. И черенковать и обрезать только в том случае, если в этом действительно есть необходимость. Ни в коем случае мы не пересушиваем петунии, потому что от розетки сразу начинаются сухие листья, сама розетка теряет зеленый цвет, и сделать вы с этим потом ничего не сможете. Полив должен быть равномерный, регулярный, но, конечно, полив, а не

перелив. И так мы будем действовать до того момента, когда или пересадим петунию в открытый грунт или в большие постоянные кашпо, или до следующей пересадки. Хочу вам напомнить, что когда петунья будет сидеть у вас уже на постоянном месте, то мы будем ее удобрять, чередуя, например, монофосфат калия, я об этом говорила, когда мы первый раз с вами встречались, или фертика люкс, именно люкс, а не какая-то другая, фертик всяких очень много, калиевую селитру и одну ампулу циркона. То есть это все ни в коем случае не вместе, а по очереди. Раз в неделю одно, следующую неделю другое и так далее. Если же перед посадкой на постоянное место вы захотите использовать цион, то флаг вам в руки. Это будет самый лучший вариант. Несмотря на то, что цион стоит очень дорого. Однако, если вы сможете употребить цион, то это делается один раз при посадке на постоянное место, и больше весь сезон вам ничем не придется эту петунию удобрять. Цион – это ионитный субстрат, это отсутствие нитратов, это невозможность обжечь корни, если они даже касаются этого удобрения. Поэтому это современные технологии, и цветы их очень любят. Мне рассказывал один профессионал, у которого большой питомник, что он для опыта при пересадке петунии, ну, большего растения, насыпал цион только с одной стороны. И когда он перевернул горшок и посмотрел, что там происходит, оказалось, что корни просто вот направлены, прямо как будто вектор идет в сторону циона. Понимаете? А если его равномерно распределить, и более того, при пересадке на постоянное место прямо обмакнуть корни в цион и добавить цион в землю, то будет супер результат, просто супер. Цион для цветов, да? Он есть для овощей, есть универсальный, но поскольку у нас цветы, то мы постараемся использовать для цветов. В конце концов, можно проэкспериментировать и часть цветов растить с помощью циона, а часть цветов сделать вот по этой схеме, о которой мы говорим, классической схеме. Кто-то удобряет даже раз в 3 дня, но я считаю, что это перебор. Раз в неделю, и петуния себя будет чувствовать очень даже хорошо. Но, кажется, это все, что я сегодня хотела вам сказать. Я надеюсь, что вы и ваши близкие здоровы. Я надеюсь, что работа с цветами доставляет вам много удовольствия, потому что после долгой, снежной и холодной зимы это действительно радость. Очень жаль, что пока наша с вами весна в Нижегородской области не освещена и не озарена солнышком. Но, наверное, надо быть терпеливыми и подождать его. Мы помним, что терпение – это одна из самых прекрасных добродетелей. И эта добродетель вознаградится в конце концов. Но пока солнышка практически нет, я очень советую не отказываться от освещения. То есть фитолампы сейчас задача номер один. Обязательно эта петунья должна жить под фитолампами. Утром вы встали, вы включили, вечером вы пошли спать, вы выключили. Если же вам очень везет, и у вас южно-восточное окно, то есть солнышко на востоке встало, обходит нашу землю, и петунья все время освещена, ну, тогда включайте фитолампу часов в 5 вечера, когда солнышко уже уходит на запад. А вот при такой погоде, как сейчас, к сожалению, очень пасмурной и облачной, фитолампа нужна с утра до вечера. Я желаю вам удачных посадок, я желаю вам сочной и красивой петунии. Надеюсь, что мы еще увидимся. Всего вам доброго, будьте все здоровы!

0: Так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: «85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом». Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться.

Здравствуйте! Сегодня у нас речь пойдет о самооценке. Самоуважение – это здоровое отношение человека к самому себе, основанное на своей значимости. Это чувство собственного достоинства и уверенность в себе. Противоположным этому является самоунижение и недоверие к себе. И это вам знакомо. И это знакомо по тому, как это связано с курением, потому что иногда нас посещают такие мысли. «У меня никогда ничего не получится. Я глупец. Я никогда не брошу курить». Зачем я говорю обо всем этом? Дело в том, что курение и самооценка очень взаимосвязаны. Если мы смотрим с вами все время в зеркало своей жизни, то мы видим с вами, что многие люди начинают курить именно из-за того, что они обеспокоены своей внешностью и недостатком привлекательности. И используют атрибут курения как средство самоутверждения, пытаясь выглядеть более зрелыми, мужественными. Этот момент очень часто используется табачными компаниями, создавая искусственную потребность с помощью рекламы как средство имиджа и самоутверждения. Неудачные попытки бросить курить также ведут многих к развитию депрессивного состояния и потери самоуважения. Поэтому правильная самооценка и наличие уважительного отношения к себе помогает человеку бросить травиться, воздержаться от карманного

Торе и избегать рецидивов и срывов. Но чтобы повысить ее, нам нужно верить в возможность, что подобное с вами произойдет. Я предлагаю вам 5 необходимых основных условий. Нам надо знать, что нужно сделать для повышения нашей самооценки. Первое. Это сознательно формируйте чувство самоуважения и верьте в собственную значимость. По сути, это нужно провести инвентаризацию. Что такое инвентаризация? Это если посмотреть на примере вашей квартиры, сколько там стульев, сколько диванов, сколько всяких разных вещей. Так вот, инвентаризация себя – это значит понять, кто я, что я за личность. Многие говорят, я ничтожество, я никуда не годен, я не уйду от этого. Но именно вас Бог избрал из 10, чтобы вы бросили травиться сигаретами. Бог не создал именно вас ничтожеством. Мы наделяем себя этим статусом. Он наделил вас талантами. Он меня сделал богатым талантами и вас. И не будем завидовать талантам друг другу, а будем раскрывать свои таланты. Я приглашаю вас попытаться понять, что считается ценным в вас Бог. Вы дитя Божье, созданное по Его образу и по Его подобию. И Библия открывает нам библейскими стихами «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Говорит псалмопевец Давид, «Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного еще из них не было. Как возвышены!» Пишет в восторге Давид, «Для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их». Эти слова мы находим в Псалме 138. Вы неповторимы. На вас нет этикетки, сделанной в Китае или в Бразилии. Вас создала рука Божья. Вы созданы для определенной цели. И в эти цели Божьи не входит, чтобы вы травили сигаретами. Вам надлежит выйти в этот мир. Пока вы были микроскопической клеткой, Господь устраивал ваши ДНК, ваши клетки, соединял гены, хромосомы, чтобы сделать вас тем необычным человеком, каким вы являетесь сейчас. Нет вообще среди всего количества людей, а их несколько миллиардов, подобного вам. «Ибо так возлюбил Бог мир», еще один библейский стих, «что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это гимн, христианский известный стих, записанный в Евангелии от Иоанна 3:16. Но слово «всякий» должно относиться к нам лично, потому что мы из всего количества людей – отдельная личность, за которую умер Иисус Христос. И мы оцениваем факт Его любви. Он не умирал за ничтожество, Он умирал за вас. И это является очень важным в нашей поднятии самооценки. Еще очень важный фактор является анализировать свои чувства и эмоции. Постарайтесь вообще осознать, какие эмоции и чувства приводят к вас к такому состоянию, что вы как раз-таки берете за сигарету. Порой мы можем отследить, какие чувства приводят нас к мысли «я полный неудачник, это мне не по силам, я не брошу курить». И поменяв негативные мысли на позитивные «я не считаю себя неудачником», продолжая диалог и говорите себе, что «я могу избавиться от зависимости табака». В Библии записан такой удивительный стих. «Потому что каковы мысли в душе человека, таков он и есть». Притча 23 глава. То же самое относится к нам, потому что порой мы свои мысли проявляем в делах. И поэтому, отслеживая мысли, мы помогаем себе. Прощайте других и прощайте в первую очередь себя. Вы знаете, Бог прощает нас, а мы не прощаем себя. И вы знаете, в этом мы ставим себя выше Бога. Нечестно просить прощения за один тот же грех снова и снова. Однажды, если вы сделали что-то не так, оно должно быть мудро прощено. И мудрость забыть – это не значит выбросить из памяти, а значит никогда не припомнить себе этот грех. Важным моментом для вас будет поменять свое самовосприятие.
Это еще один совет. Попытайтесь мысленно нарисовать свой новый образ, к которому вы стремитесь. Вы знаете, когда архитектор хочет сделать новый дом, он уже заранее видит, что именно он спроектирует. То же самое относится и к художнику, и к писателю. Когда писатель садится за новую книгу, он заранее видит конец. Он предчувствует те события, о которых он напишет. Именно так должны мы действовать. Потому что сегодня, создавая имидж себя некурящего человека, вы как бы являетесь уже частью сообщества, которое, конечно, подвержено ошибкам и падениям, но вы идете вперед. И я хочу сказать вам еще и еще, что каждый раз, идя в дальнейшем, вы можете падать, вы можете спотыкаться. Но в этом не должна страдать ваша самооценка. Еще раз библейский стих напоминаю вам в притче 24 главе. «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель». И Бог вам помощь. Надежда видит невидимое, чувствует неосязаемое и достигает невозможного. Это вы, согласно программе «Дышите свободно». И помните, выход всегда есть.

Приветствую вас, друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Сегодня тема нашего размышления, она очень банальная, она очень интересная с одной стороны, да, ну и вредная с другой стороны. Мы с вами сегодня будем говорить о лени. Нет, наверное, человека, который бы не ленился. Даже если это трудоголик, то при внимательном как бы рассмотрении его жизни мы обнаруживаем, что он в какой-то сфере очень углублен, в какой-то сфере он очень погружен, он там вообще отдается полностью, но какие-то другие аспекты своей деятельности, жизни он не хочет делать, потому что ему, ну, банально скажем, лень. Он не хочет. И поэтому мы иногда можем посмотреть, что лень – это не просто какой-то, знаете, такой вот, ну, фактор, который некоторых касается. Это фактор, который касается почти всех, ну, практически всех. Поэтому я думаю, что мы сегодня обязательно с вами в этих вопросах разберемся. И посмотрите, что интересное говорит об этом Библия. Это 6 глава книги Притчи, 6 стих. 6:6. Легко запомнить, а потому интересно читать. Написано так. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя». Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, доколе ты, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Вот такое интересное наблюдение есть в книге Притчи у Соломона, наблюдая за своими соотечественниками, он обнаружил вот эту проблему. Ну, если внимательно разобрать герменевтически, а что здесь вообще?

в этом отрывке он хочет сказать, мы находим следующее. Во-первых, здесь в этом отрывке есть выход. Он говорит, лентяй, то, как ты себя ведешь, что ты любишь лежать, вот это понятие сонливости, да, такое вот отсутствие мышечного тонуса и так далее, это понятно. То есть это характерное поведение ленивого человека. Доколе ты, ленивец, будешь спать? Да, вот это очень интересная в 9 стихе история. «Когда ты встанешь от сна твоего». Между прочим, интересно, я нашел такие вот исследования относительно лени, мотивации и прочих вещей, некоторые факторы. Факты или вещи, которые делают нас ленивыми. Обратите внимание. Первое. Это такие есть физические причины. Это дефицит сна и отдыха. То есть, когда человек куда-то потратил свое время неправильно, он залез, скажем, да, в сон. Конечно, это не может просто так сойти с рук, оно обязательно вернется, и возвращается оно не просто так. В течение дня человек не может сосредоточиться, не может сконцентрироваться, не может быть успешным или эффективным. И, следовательно, накапливается вот это недосып, хроническая бессонница, потом появляются всякие перегрузы на работе, стрессы, и в результате человек имеет большие проблемы, потому что у него отсутствует мотивация. Второй очень интересный фактор, влияющий тоже на это обстоятельство, это вредные привычки. То есть, когда, например, человек отравлен чем-то, и в результате у него появляются некоторые, скажем, такие болезненные факторы поведения, которые не дают ему возможности быть вот максимально эффективным в своем трудолюбии. И он начинает пытаться сузить все возможности, скажем, своего бытия к тому, что вот только необходимо. Я и вы, думаю, мы все обращали внимание, что есть такие люди, которые делают вот только что-то одно. И шаг влево, шаг вправо, любая просьба свыше, больше, она их раздражает, она их утомляет. Почему? Потому что он как бы ослаблен, и он максимально концентрируется, чтобы сделать хотя бы что-то одно. Третье очень интересное наблюдение – это то, что речь идет здесь о тонусе мышц. И это не просто шутки, да, как мы иногда слышим о том, что, например, лень – это лучший из 7 смертных грехов, потому что он мешает совершить остальные 6. Получается так. Ну, много всего, кстати, юмористического есть про лень, потому что мы как бы все с этим связаны, и мы как волнообразно периодически попадаем вот в этот круговорот лени. Даже самые жизненно активные люди, знаете, наступает порой время выходного дня или нескольких выходных, и вдруг с человеком что-то происходит. И как один человек заметил, интересно, это смешно, что говорит, у меня есть сила воли, но сила лени победила силу воли. Так тоже бывает. Но что интересно, когда мы слышим понятие «тонус мышц», то есть, что вы услышите от тренера в спортзале? Во-первых, все люди успешные, они достаточно мотивированы на какую-то деятельность. Тренеры, фитнес-тренеры, они как бы даже не любят ленивых людей. Но что происходит с человеком, когда он начинает тренироваться? Он начинает делать, кровь начинает ходить по мышцам, по телу очень активно, и у него появляется тонус. Вот это очень важная часть, скажем, жизни, когда вот эта активность приводит его в движение. Получается, грубо говоря, для этого нужно просто иногда поднять себя с дивана. Но обратите еще раз внимание на то, что говорит здесь Соломон. Он говорит, «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым». Это очень сильный текст. Я когда его, скажем так, вот для себя разложил по всем, скажем, вот этим моментам, по словам, смотрите, что получается. Он не просто говорит, лентяй, вставай давай. Вон, посмотри, даже муравей, и тот лучше тебя работает. Он так не говорит. Почему? Потому что он мудрый человек. Потому что так можно спровоцировать человека на немножечко, скажем, другую, вот, скажем, лень, которая называется там, ну, она по-разному, их там, ну, это целая ветка такая, знаете, все, что говорят о лени, она там имеет название демотивационная лень, то есть, когда, например, человек уже и хотел бы убрать в комнате, но мама пришла, сделала это напоминание повелительным тоном, и у человека вообще опустились руки. Почему? Потому что, как бы, он протестует, и у него нет этой мотивации.
Но что интересно, тонус мышц, он тоже очень важен для человека, потому

Потому что это и есть жизнь. Оно спасает от застойных явлений. И оно, как вот мы говорим, аппетит приходит во время еды. Почему? Потому что человек не хочет кушать. Желудок, например, пустой. Все, начинает поступать еда, выделяются какие-то там железы, слюна, еще что-то. И начинается процесс пищеварения определенный, да, скажем, расщепление, и хочется кушать. Точно так же и здесь. Иногда просто достаточно сделать первый шаг. Ну и в результате...

тоже вот многие успешные люди, здоровые люди, они все пьют очень много воды. Ну, можно, конечно, ответить на вопрос, а взаимосвязана сегодня духовная и физическая жизнь? Я могу 100% сказать, да, связана. Потому что от того, как ты мыслишь, от того, как ты себя чувствуешь, как ты себя вообще настраиваешь и как ты себя ведешь, зависит очень много. Это и есть ты, как человек, как личность. Может быть, и в 15 лет человек тютя, нюня, знаете, такой, который ни рыба, ни мясо, говорит, ни фарш, ни, ну, непонятно что. И может быть, в 70 лет такой же, а может и наоборот. И поэтому есть очень много интересных, скажем, советов, которые могут быть полезными для каждого из нас. Поэтому он говорит в этом тексте, возвращаемся в шестой текст. Он говорит ленивцу, иди сюда, посмотри на муравья. Вот это как бы очень важно. Отсюда мы делаем вывод. Окружение, которое вокруг меня, имеет огромное значение. Что вокруг меня вообще происходит? Кто мои друзья? Кто меня окружает? Если только меня окружают вот такие ленивые люди, очень не за горами тот день, когда я сам стану такой же. То есть это очень важно. Поэтому созерцать чью-то деятельность, это тоже хорошо. И поэтому сегодня можно, конечно, по-всякому оправдывать лень, да, можно, как сейчас модно, да, говорить разными такими загнутыми, завернутыми словами, типа, правильно говорить, не ленивый уже теперь человек, а человек с ограниченными желаниями работать, или человек с ограниченным желанием работать. Чувствуете, как-то совершенно по-другому звучит. А вывод-то тот же самый. И посмотрите, еще очень интересно, если опять же в текст вернуться, он говорит, ты смотришь на муравья, теперь посмотри на его действия. Ты видишь, что он делает? Он заготовляет пищу, все, а теперь что он дальше говорит? И будь мудрым. То есть, кто управляет телом? Ленивое оно будет или нет? Вот тело мое, оно не знает, оно ленивое или не ленивое. Мне интересно наблюдать такую картину. У нас здесь живет один сосед, интересный такой пожилой человек, такой благородный, ну, мне он нравится, как бы такой интересный человек. Он всегда ездит на велосипеде. Едет на велосипеде, а рядом с ним бежит собака. И вот смотришь на него, когда он едет, вот, и он едет, у него какие-то дела есть. А пес бежит. И вот смотришь на пса и думаешь, вот спросить его, послушай, Тузик там, или я не знаю, как его зовут, там, Шарик, куда ты бежишь вообще? Он не знает, но ему это надо, ему это интересно, он рядом с хозяином, он не отстает, он не бежит вперед, потому что хозяину куда-то надо, и у него уже есть эта привычка, он бежит вместе с ним. Это очень интересно наблюдать, да? То есть тело не знает, ленивое оно или не ленивое. Мышцы не знают, почему они вот там, например, сильные или они слабые. А этим всем управляет голова. Поэтому посмотрите, как Соломон мудро-мудро зашел на этот вопрос. Он говорит, ленивец, я не буду тебя осуждать, я не буду тебя, ну как сказать, обижать. Потому что он в другом месте скажет, что дверь ворочается на крючьях своих, на петлях своих, да, так и ленивец на постели своей. И вот он потом сидит и сочиняет. Ленивец говорит, лев на улице, опасно, опасно, сейчас такое время. Вы, наверное, слышите, да, что часто говорят, сейчас такое опасное время, сейчас очень тяжелое время. Я знаю, даже христиане молятся, Господи, сейчас такое непростое время. А я иногда задаю вопрос, ничего себе непростое, войны нет, слава Богу. Кушать есть что, дефицит очереди, такого нет. Чтобы сказать, криминал бушует сейчас. Ну, тоже, слава Богу, нет в силу каких-то обстоятельств. Что не так? Кондиционеры, мы выросли, я всю свою жизнь вырос, мы не знали, что такое кондиционер. И жара была, и мы все это, скажем, проживали, каким-то образом справлялись. Сейчас в каждой комнате у людей кондиционер. Невозможно, жарко, все плохо. И потихоньку-потихоньку мы реально обленились, потому что мы привыкли, что вся наша жизнь, все наши проблемы должны решаться кнопкой, нажатием какого-то, скажем, пальчиком на кнопочку. Все, деньги перевел, получил, коммуналку оплатил, позвонил, поговорил и так далее, вызвал и прочее. То есть, и вот тут формируется некая такая лень, которая тоже не очень хороша для нас, потому что есть еще эмоциональные причины выгорания. Поэтому Соломон говорит, ты вот еще раз, посмотрите правило, подойди к муравью, посмотри на его действия, будь мудрым, и после этого говорит, нет у него начальника, приставника, повелителя.
но он заготовляет хлеб летом свой и собирает во время жатвы пищу свою. То есть, посмотри, он делает то, что делает.

Не потому, что его кто-то на это пнул, я не знаю, там, или направил его, накричал на него, направил вот в эту деятельность и так далее, а потому что он понял, что это надо делать. То есть он мудрый, он летом заготовляет на зиму. Поэтому очень важно, посмотрите, что здесь он подчеркивает. Он подчеркивает такой фактор, как дальновидность. Когда ты понимаешь не просто сегодняшним днем, здесь и сейчас. Вы знаете, сколько людей попалось на эту удочку именно благодаря вот такой философии? Здесь и сейчас. Они взяли кредит здесь и сейчас, чтобы вот сейчас купить там какую-то новинку телефона, не знаю, еще что-нибудь. Захотелось. Вот как же я вот без этого могу жить? Это не по статусу и так далее. И подвергли себя проблемам. Поэтому, если посмотреть на этот вопрос еще иначе, то мы можем сказать просто. Лень – это отсутствие чего? Мотивации? Да, но мотивация – это последствия. Если смотреть на Библию, то мозги должны управлять телом. И получается, что сегодня очень важно общаться с мудрыми людьми, читать мудрые книги и как бы не тратить свое время зря. Поэтому даже когда мы говорим, человек ленивый, да, ничего не делает, ничего подобного. Он смотрел телевизор, он просматривал ленту там в Фейсбуке или в Инстаграме, он еще что-то делал, он делал что-то, но он не делал чего-то такого, что являлось, может быть, продуктивным, да, или полезным для кого-то и так далее. Поэтому есть еще одна очень интересная такая, скажем, мысль, которая тоже может нам очень сильно помочь. Значит, смотрите, мы можем первое, вот как бы такое решение, пересмотреть вопросы своей мотивации. Что я делаю и почему я это делаю? Вы знаете, что люди иногда над этим не задумываются. Они ходят на нелюбимую работу, они ее делают спустя рукава, их за это ругают, они из-за этого вступают в конфликт с начальством. А самая основная причина не решена. То есть нет ответа на вопрос, почему вообще как бы отсюда проблема. Знаете, как я нашел интересное стихотворение? Дойти бы до кухни, лень вставать. Зевнуть, да рот лень открывать. Сменить бы позу, тоже лень. Меня лень мучит каждый день. То есть вы понимаете, что происходит? Человек погружается в какой-то мир ленности и, как в Библии написано, сонливости. Ну вот здесь интересно другое. Он говорит, доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Вы видите, к чему ведет Соломон? Он не просто читает мораль. Он говорит, смотри, у твоих действий есть последствия. И поэтому мы сегодня очень часто многие из нас подвержены понятию такое, как есть, существует сегодня в психологии, созерцательная жизнь. Созерцательная жизнь – это такое состояние, когда человек, ничего не производя, он просто наблюдает. Он смотрит, и он как бы, вот это он живет. Но это неправильно. Бог сотворил человека творческим, он должен что-то делать. Посмотрите на детей. Ребенок, который сидит и просто смотрит, это больной ребенок. Это не то. А вот когда у него шило где-то там покоя не дает, когда он что-то делает, что-то лепит, даже что-то рвет, он же не понимает той целостности, как мы взрослые, но он делает, понимаете, для него это важно. Он рисует какую-то каляку-маляку, для него это шедевр, он удивляется, почему вы никак не восхитились этим рисунком или на обоях, или еще чего-нибудь. Вот поэтому мы должны быть такими людьми, что-то производящими. И он говорит, если ты будешь себя оправдывать, а именно три фактора, спишь, лежишь, дремлешь. То есть, как это выглядит? Немножко передохнуть, сейчас жарко работать. Потом, вы знаете, мы пока туда-сюда, сейчас уже скоро закроется, да уже, наверное, давайте с утра тогда начнем. Ну и вот так оно пойдет. То поспал, поздно лег, подремал, потом просто посидеть, да. И в результате что придет, он говорит, бедность твоя. Потому что сегодня я обратил внимание, общаясь с молодыми людьми, я понял, я никого не хочу обидеть, особенно из молодых, но имеет место быть, я еще раз повторюсь, я не отвечаю за всех, конечно нет, есть совершенно с другой мировоззренческой позиции молодые люди, но доминирует такая идея, меньше делать, меньше работать и больше иметь, больше получать. Почему? Потому что как бы вот эта идея оптимизации, когда ты там одной кнопкой у тебя все на всех устройствах сохраняется, ты тут исправил, тут поменялось,
туда перелетело. Оно как бы

знаете, потихоньку-потихоньку, что ты должен меньше работать, и у тебя должно больше идти. И человек иногда вот в этом начинает очень сильно грязнуть, знаете, вот в этом. Он все ищет вот такой вариант. Ему все варианты, как говорят, ищу работу, или там, ну, труд, там еще что-то не предлагать. Или, как мне понравилось выражение, что лень – это привычка отдыхать заблаговременно. То есть не потом отдыхать, когда ты наработался, вспотел, сделал какое-то дело. И как у нас раньше, помните, в детстве говорили, сделал дело, гуляй смело. Я вот с этим напутствием обычно был отпускаем только в своем доме пойти погулять за пределы нашего забора, нашего двора. Я скажу очень большое спасибо маме, которая, как бы, знаете, она не могла переносить нашу праздность. Когда вот просто мы ничего не делаем, для нее это был сигнал, нужно озадачить. И она правильно делала, что это делала. Она говорила, возьмите двор, подметите. Ну, мам, ну мы устали там или все же. Ничего подобного. А что вы делали? Вы на работу ходили? Ну, нет, не ходили. А что вы делали? Ну, уроки там писали. А ну, несите, что вы написали? Там, ну, показал там. Ну, и что ты, два упражнения сделал, ты уже все устал? Не-не-не. А я сегодня на одной работе была, на второй работе была. Кушать вам сготовила. Сейчас еще там что-то делаю. Так что давайте, ничего подобного. Веник в руки и подметаем двор. И вот ты метешь двор. Ага, подмел. Ну, естественно, подмел плохо. Пошла мама смотреть, говорит, не, ну а кто так подметает, что это такое, так курица лапами так не подметает, не-не-не-не, давай заново. А, вот это, знаете, вот это гордость, психи, эти пацанячи такие ломались. Еще раз, а потом так подметали, что мы сами шли к маме и говорили, мам, смотрите, как мы подмели. И она смотрела, говорит, ну вот теперь хорошо, теперь и самим было приятно. То есть вот этот аппетит пришел во время еды, а фактически она прививала трудолюбие. И факт остается в том, что вот этот момент очень важен, что сделал дело, гуляй смело. Человек должен всегда искать варианты мотивации. Он должен задать себе вопрос, почему я это делаю, да? И вот это эмоциональное опустошение или еще что-то, это не есть хорошо. Конечно, сейчас мы перейдем еще к советам в завершение, но я прочитать хочу несколько интересных цитат. Вы знаете, мне это очень понравилось. Вот именно относительно лени. Смотрите, читаем. «Истинное счастье заключается в том, чтобы быть добрым и делать добро. Самую глубокую и светлую радость испытывают те, которые верно исполняют свои обязанности. Никакой честный труд не является унизительным. Напротив, всякая лень унижает в человеке его достоинство и заставляет его смотреть с презрением на простые житейские обязанности». Отказ от выполнения этих обязанностей вызывает в человеке умственное и нравственное отупление, которое со временем будет остро чувствоваться и в конечном итоге сделает его полностью непригодным к полезной жизни. И в небесных книгах о нем записано «не производитель благ, а потребитель». Вы понимаете, что это настолько тесно вплетено в нашу жизнь, что вот эта фраза «доколе», она даже во дни Соломона, она была как бы... неким раздражительным фактором, то есть вечно какие-то причины, вечно какие-то отговорки. То я себя плохо чувствую, то жарко, то еще что-то. И я хочу вот как бы здесь зайти вот с этой стороны. А кому это нравится? Никому не понравится. И поэтому представьте, что тема, которую я сегодня поднимаю, вот именно о лени, она всех касается абсолютно. Я сталкивался с разными людьми, с ленивыми бабушками, с ленивыми снохами, с ленивыми невестками, с ленивыми зятьями. И ты понимаешь, что это всегда это является как бы возбудителем и раздражителем. Вы понимаете, это не есть хорошо. И получается, что человек начинает потихонечку перерастать в эгоиста, потому что ему лень что-то для кого-то, а для себя-то хочется. И поэтому он говорит, ты мне дай, ты мне посиди с моим ребенком, ты что-то там помоги, дай денег, дай еще чего-то. И человек начинает обрастать, знаете, жиреть. И как говорит пословица, жирный кот мышей не ловит. И поэтому начинаются какие-то проблемы, потом подключается уже вранье, потому что ты же не можешь всегда, ну, как сказать, эту причину предвигать, ну, или выдвигать. Ты должен что-то придумывать уже. Человек начинает сгущать краски, ему просто там не очень себя важно чувствовать. Он скажет, мне плохо. Потом начинает ему не верить. И такие проблемы появляются. А почему? Потому что надо просто встать с дивана, просто начать что-то делать. И это очень серьезный, важный вопрос.

начать пить воду и прочие, скажем, моменты с этим связаны. Еще я хочу прочитать одну интересную заметку, цитату, которую когда-то написала Эллен Уайт про одного человека, где она вот в беседе с ним написала. И, кстати, я знаю, что есть люди, которые как бы ну, не очень, может быть, доброжелательно относятся вот к такого подобного рода письмам, потому что я слышал от одного человека, он говорит, ну это как бы личное письмо. Но хочу сказать, знаете что? Когда это письмо было без указания имен, да, скажем, точных имен и фамилий, то есть оно является некой матрицей, когда я смотрю, как это было у человека, вот как написано, ленивец, посмотри на муравья. И вот если мне дают такой же, скажем, пример, обрати внимание на вот такую ситуацию и сделай выводы. Я смотрю, учусь и делаю выводы. И вот она интересную вещь пишет. Достижение вечной жизни важнее всех других соображений, и Богу не нужны лодыри. Чтобы предупреждать грешников и призывать их бежать от грядущего гнева, нужны серьезные люди, которые ощущают ответственность за души и не будут хвататься за любой предлог, чтобы не нести бремени, но отлынивать от работы. Мелкие препятствия, такие как плохая погода или мнимая хворь, кажутся брату Р, тут так написано, достаточно веским предлогом, чтобы не работать. Он даже готов взывать о сочувствии к себе, когда возникают обязанности, которые он не склонен выполнять. Или когда его обуревает лень, он часто остается дома под предлогом недомогания. Хотя на самом деле он абсолютно здоров. Правда, из-за своей лени или потворства аппетиту брат Р может и испытывает какое-то недомогание. Но оно возникает потому, что в его организме начинаются застойные явления из-за бездействия. У него может быть хорошее здоровье. Если он начнет строго соблюдать законы жизни и здоровья во всех своих привычках, будет следовать свету о санитарной реформе. И в другом месте она пишет, лень – это проклятие и причина возникновения безнравственных привычек. Итак, что мы находим? Мы находим проблему, что это не просто шутки, это проблема. И в 12 главе притчи, 27 стихе, мы читаем следующее. «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно». Заметьте, не просто много, простите за слово, барахла, да, вот в доме, как бывает, вот все жалко выкинуть и не знаем, куда пригодится, пусть лежит. И так вот оно все обрастает, что мы потом не знаем, с чего начать уборку. Все-таки иногда нужно принимать эти волевые решения, очищать, чтобы было чисто. Ну и плюс ко всему, интересно то, что написано в притче 19.5, вот тот самый диагноз, который мы уже, в принципе, и прочитали, где сказано о том, что 19.15, простите, здесь сказано, «Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод». Но так как сегодня о голоде мы не говорим, вроде как за недорого можно себя прокормить, то бедность больше подходит. Ты хочешь иметь хороший телефон, хорошую машину, хороший дом, еще что-то? У тебя этого ничего не будет, если ты не выкинешь из головы эту идею, что можно ничего не делать и хорошо жить. Поэтому как бы я бы хотел вот сделать выводы и прийти к следующему, дорогие друзья. Значит, давайте скажем так. Чтобы нам было легче жить, нам нужно общаться с мотивированными людьми. Чтобы мы не мыслили себя вселенскими людьми. Знаете, вселенские – это когда мы все лень. Вселенские, да, такое. А именно, чтобы мы общались с людьми позитивными и мотивированными. Второе. Давайте ставить реальные цели. Пришел домой. И сразу уже понимаешь, что тебе надо делать. Не пытаться хвататься за все сразу. И доводить начатое до конца. Давайте третье. Будем формировать полезные привычки. Чистить зубы. Убирать за собой сразу какие-то вещи. Разгружать машину, если ты приехал с какими-то вещами. Все делать сразу. Складывать обувь. Вешать там костюм на плечики в шкаф. И так далее, и так далее, и так далее. Это нас сформирует совершенно другими людьми. И четвертое, что я бы сказал в этой связи. Избегайте общества ленивых людей. Избегайте. Не думайте, что не опылимся. Опылимся. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы были усердными, трудолюбивыми, активными. Никогда не придумывали себе мнимых болезней, еще чего-то. А лучше бы тонус в наших мышцах был, чтобы нам было нетрудно встать, убрать, помочь. И особенно, как вот мы читали в одной цитате, да, сами были.

0: были добрыми и делали добро для других. Пусть Господь нас в этом благословит. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что сегодня мы подняли эту важную тему и увидели в Слове Твоем, что на нашу вечную участь может повлиять такая, казалось бы, банальная вещь, как лень. Я прошу Тебя, избавь нас от нее, сделай так, чтобы ее не стало. Забери ее, Господи, мотивируй нас, пожалуйста, подталкивай, сделай так, чтобы мы не были такими людьми, чтобы мы, наши дети, не были праздными, чтобы сатана не подкрался к нам в моменты вот этого безделия, пустого времяпрепровождения, но чтобы мы всегда были людьми чем-то заняты, увлеченные, и вместе с этим помогающими другим людям. Благослови нас, пожалуйста, Господи, потому что мы очень в этом нуждаемся. Помоги исправиться каждому человеку, кто сегодня себя осознал, может быть, немножко, но лентяем. Ты помоги им исправиться, а Тебе да будет слава и честь, и хвала, великий наш Господь. Аминь. Итак, друзья, спасибо вам за то, что вы сегодня были с нами, размышляя над этой темой, и у вас хватило сил и усердия досмотреть до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, и на мой, и на канал Адвентисты Юга России. Там вы найдете как минимум 4 интересных контента. Это музыка, это дети, это духовное и это здоровье. Там очень много интересного о здоровье. Пожалуйста, не пропустите. Нажмите, кто не подписался, на кнопочку «Подписаться». И нажмите колокольчик, и тогда вам придет напоминание о том, что вышло что-то новое и интересное. Вам не нужно будет это держать в своей голове. Если вам понравилось то, что вы сегодня услышали, поделитесь этим с кем-то еще. Если вы напишите хороший, добрый комментарий, я буду очень благодарен вам. Для нас это приятно. Это будет маленькая толика благодарности от вас, дорогие наши благодарные слушатели и зрители. Пусть вас Господь благословит. И я желаю всем трудолюбия, энергии, трудолюбивых детей, зятьев и всех остальных родственников. Всего вам самого наилучшего. До встречи.
1: Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую». И вновь у нас в гостях священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заухской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Николаевич. В одной из наших передач мы рассмотрели с вами символы в Библии, метафоры, образы, аллегории и так далее. И давайте коснемся сегодня одного из таких важных символов, как море в Библии. Угу. Потому что очень часто, начиная от книги «Бытие», где при творении Бог, да, творит море и положил предел его водам, в таких книгах, как Иов, Псалмы, и в книге «Откровения» очень часто используется этот образ и несет в себе для внимательного читателя очень большую смысловую нагрузку. Расскажите, пожалуйста, что означает этот символ в Священном Писании?
7: Вообще, конечно, море, ну, может быть, это не самый важный символ в Библии, тем не менее, действительно можно увидеть, что он пронизывает как бы все библейское повествование. Начиная от творения, где мы видим, как Бог разделяет воду. Он сначала разделяет воду под твердью, от воды над твердью, затем выделяет из воды сушу. И до книги Откровения, где мы видим стеклянное море и упоминание о том, что моря уже нет. И, то есть получается, что оно объемлет все повествование.
6: Но в книге Откровения есть еще дракон, который выходит из моря.
7: Да, да, да, да. Конечно, есть и животные, выходящие из моря. И если внимательно посмотреть, то видно, что есть какие-то общие черты у всех этих...

0: повествованию всех этих текстов. И они не обязательно несут в себе буквальное какое-то значение. То есть, конечно, когда речь идет о творении, речь о буквальном море, но, тем не менее, даже в этой истории мы можем увидеть, может быть, какие-то признаки вот, чего-то символического. Когда мы говорим о море, то, конечно же, стоит говорить об обитателях моря. И в Библии мы видим то, что море является обителью таких интересных существ, как Левиафан и дракон.
1: Да, и оба они считаются сегодня мифическими существами.
0: Конечно, именно так. То есть в Ветхом Завете есть несколько слов, которые обозначают вот, это, вот эти существа. Левиафан, слово есть еще танин, которое обычно переводится как дракон, или змей, или даже крокодил, и Раав. И в Новом Завете мы встречаем, опять-таки, тоже каких-то там зверей и дракона. И эти все существа, они непосредственно связаны с морем, являются его обитателями и даже, можно сказать, властителями. И когда мы читаем библейский текст, мы видим, что Бог вступает с этими существами, а иногда и с самим морем, в определенную борьбу. Ну вот, например, я хотел бы прочитать текст из 73-го псалма. 73-й псалом, 13-й и 14-й тексты.
1: «Ты расторг силою твоей море, ты сокрушил головы змеев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни».
0: Да. Вот здесь вот мы видим сразу связь моря, Левиафана, змея и то, что Бог определенные, скажем так, над ними совершает деяния.
1: То есть он как бы борется их и сокрушает.
0: Он борется с ними и сокрушает их. Да. Ну вот еще, допустим, есть текст из, из книги Иова, 26 глава, 8 и 9 стихи. И даже, можно, еще 10.
1: «Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою».
0: Да, то есть здесь показано то, что Бог, как бы вот он ограничивает море, он властен над ним. И вот этот образ моря мы также встречаем, то есть, допустим, есть такая метафора «море как народы». Очень многим, кто читает Библию, она известна, потому что она поясняется с самим библейским текстом. То есть говорится, что море – это народы. Но это не просто народы, это именно языческие народы, это народы, которые являются противниками Бога. Народа Божьего, Бога и народа Божьего. То есть мы видим в разных текстах, что у Бога с морем отношения, ну, не самые такие вот, скажем так, гладкие. То есть в море обитает некто, который называется Левиафаном или драконом, кто является противником Бога. И мы видим, что Бог имеет над ним власть, он его сокрушает, и он ограничивает само море. И вот эта идея борьбы Бога с морем и победы Бога над морем, она как раз и прослеживается на протяжении всего Священного Писания. И ту идею, которую мы видим в книге Откровения, она является своего рода логическим завершением этого. То есть Бог море успокаивает. То есть когда идет речь о стеклянном море, это море спокойное, это море не бушующее, неподвижное. То есть оно как бы вот уже приведено в состояние покоя, и там написано также в тексте, что это оно смешано с огнем. Огонь – это символ суда.
1: Да. Я вспомнил еще один текст из Ветхого Завета. «Нечестивые, как море бушующее, которое выбрасывает ил и грязь». То есть, опять же, вот состояние даже человека, духа человека нечестивого, которого все раздражает, который вот выбрасывает постоянно ил и грязь, всех упрекает. Это вот состояние, вот это вот море, как бы, да?
0: Да, да.
1: И потому что море в Библии – это символ,
0: символ силы,
1: борющейся с Богом.
0: Да, символ сил, борющихся с Богом. То есть, можно сказать, что символ злых сил. И в конце книги Откровения, когда мы видим вот этот образ, и моря уже нет –

0: Это показывает конец борьбы.
1: Вот почему моря нет. Потому что уже нет силы, борющейся
0: нет с Богом. Нет силы, борющейся с Богом. То есть, поскольку книга Откровения в целом, она символическая, то здесь именно вот символ отсутствия моря показывает уже окончательное покорение этих сил и их даже, можно сказать, уничтожение, их отсутствие. И вот этот образ борьбы Бога над морем, его власти над морем, он очень разнообразно проявляется в Священном Писании. И хотелось бы еще вспомнить один текст. Это 15 глава книги «Исход». В 15 главе книги «Исход» собой представляет песнь, которую пели
1: Моисей,
0: Мариам и весь Израиль после перехода Израиля через море. И в этой песне как раз мы видим то, что воспевается власть Бога над морем. То есть, ну, допустим, вот 15 главе, 7 и 8 стихи.
1: «Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому».
0: 8 стих.
1: «От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустели пучины в сердце моря».
0: Да, и дальше вот в 10 стихе Моисей продолжает про Бога говорить. «Ты дунул духом твоим и покрыл их море, они погрузились, как свинец в великих водах». И здесь получается, что Бог, он
1: силен
0: над морем. И интересно также, каким образом Бог проявляет свою власть. То есть вот это вот «дунул». В еврейском языке, ну, на самом деле, как и в греческом, одно и то же слово «ветер» и «дух». И, то есть, когда мы читаем, допустим, «и дух Божий носился над водой», да, то есть «дух» как «ветер». И когда Бог дует, да, то есть он посылает ветер, который отождествляется вот с духом. То есть дух или ветер – это такая вот действующая сила Божия, которой он побеждает море.
1: То есть можно сказать, что Бог с помощью духа своего вот это море расступил, действовал с помощью своего
0: Совершенно
1: святого
0: верно.
1: Духа.
0: То есть мы читаем и до этого в 14 главе, что каким образом расступились воды моря, что всю ночь дул ветер, который как раз их раздвинул.
1: Так же, как при сотворении, Дух Божий
0: Совершенно
1: носился
0: верно.
1: Над водою.
0: И это вы очень правильно подметили эту параллель, потому что переход Израиля через воды моря, его называют вторым творением, потому что он описан в терминах творения. То есть точно так же расступаются воды моря, как при сотворении.
1: Положена была граница этим
0: водам,
1: куда они не могли перейти.
0: Да. Точно так же действует вот этот Дух Божий, как в притворении, так и при переходе Израиля. Поэтому, то есть, апостол Павел, он впоследствии называл это крещением, да, то есть, что они крестились в водах моря. А сам Моисей, он когда описывает этот переход в 14 главе, затем в песне, он использует язык творения, то есть он показывает, что вот это действие, оно стало началом народа. То есть вначале Бог сотворил небо и землю, здесь Бог творит народ. И как раз это творение народа, оно происходит через борьбу с морем. И не только с буквальным морем, но и с метафорическим морем, с Египтом. Потому что мы встречаем также у пророка Исаии, что фараон называется вот этим вот словом «танин», то есть «дракон».
1: Который из моря выходит.
0: Да.
1: Или живет.
0: Оно переводится у нас в синодальном переводе вот именно в том тексте как «крокодил». Но это опять то же самое морское чудовище, которое борется с Богом.
1: Который в книге Откровений, например, в 13 главе «И видел я дракона, выходящего
0: на берег». Совершенно верно. То есть мы видим, что в Библии Египет, он ассоциируется с морем, фараон с вот этим вот драконом, и поэтому, когда происходит переход через море и победа Бога над морем, происходит одновременно и победа Бога над Египтом. И более того, здесь же мы видим такую интересную черту, как использование Богом моря. Потому что вот вы прочитали,

0: Текст из 15 главы «Духом дунул, покрыло их море». Они погрузились, как свинец, в великих водах. То есть Бог использует море для борьбы со своими врагами. И мы встречаем в Пятикнижии еще один случай, когда Бог использует воды для суда. Это потоп. То есть как раз вот это вот разделенное море, да, изначально море наполняло всю землю, потом часть воды, она ушла над твердь, и во время потопа она возвращается на землю. То есть Бог использует воды моря как над твердного, так и земного для суда над нечестивыми.
1: Получается, что это также аллюзия, скорее всего, на последние главы книги Откровения, что и смерть, и ад брошены в озеро огненное, которое было изначально приготовлено сатане и ангелам его. И то же самое нечестивый мир был потоплен вот морем, то есть символом этих нечистых сил, да, которые борются с Богом.
0: Да. Мы с вами встречаем еще у пророков в пророческих книгах такой интересный образ, как использование Богом языческих народов и языческих царей для суда. То есть некоторые пророки...
1: Когда вавилонский царь Навуходоносор, например, взял в плен Иакима, царя иудейского,
0: да,
1: и увел в
0: плен. Да. У некоторых пророков прямо говорится о том, что это Бог посылает ассирийцев и
1: вавилонян. А там так и сказано,
0: вавилонян.
1: Про вавилонян сказано, что Бог сделал это.
0: То есть это вот те самые это метафорическое море, скажем так. То есть это враги Божьи, враги Божьего
1: они море?
0: Народа.
1: То, что они враги, понятно. А почему они море?
0: Сама Библия, да, сравнивает вот эти народы с морем. Я думаю, что, во-первых, показать вот эту необъятность.
1: То есть они названы, да, так?
0: Они прям так названы. Ага. Даже если вот мы, допустим, с вами книгу Даниила вспомним, там звери, выходящие из моря. А потом описано, что эти звери...
1: Это царство.
0: Это царство.
1: В том числе и вавилонское,
0: и
1: медоперсы, и прочее.
0: Да.
1: Да, понятно.
0: И получается, что сам библейский текст говорит о том, как Бог использует вот это вот метафорическое море, вот эти вот языческие народы для суда над народом Божьим, который отступил. А затем над ними тоже совершается суд через кого-то еще. Тут важно еще понимать, почему вообще для евреев море имело такое вот негативное значение. Это связано, элементарно с географией. Потому что, если вы представляете географию Палестины, вы понимаете, что всей западной границей Палестины является море. И что интересно...
1: Средиземное
0: море. И что интересно, на территории вот Иудеи, Израиля во времена Ветхого Завета не было ни одной естественной гавани. То есть все места, откуда можно было совершать мореплавание, они находились в руках финикийцев и филистимлян.
1: Да.
0: Или наоборот,
1: чуть-чуть южнее.
0: И получается, что израильтяне, они на самом деле никогда не выходили в море.
1: Лишены были такой возможности. Там было просто открытое море, и некуда было кораблям.
0: Да, приходить. Да. И единственный случай в израильской истории, когда израильтяне предпринимали походы, какие-то плавания, это
1: во времена
0: Соломона, но он шел на финикийских кораблях.
1: Да.
0: Поэтому для израильтян море – это что-то враждебное, непонятное, бескрайнее, с чем они никогда не хотели вообще связываться.
1: И является образом сил, противостоящих Богу и его народу. Да, интересная тема. Я думаю, что мы продолжим обязательно ее в нашей следующей программе. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. Спасибо и вам, дорогие друзья. Нам очень приятно читать ваши письма. Нам очень приятно отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, присылайте их нам. Всего вам доброго. До свидания.

0: очистит нас от всякой неправды.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

не то, что мните вы, природа. Не слепок, не бездушный лик. Мне есть душа, мне есть свобода, мне есть любовь, мне есть язык.

0: Здравствуйте. Иосиф открывается братьям. «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Кажется, вот он, момент торжества справедливости и возможность наказать виновных. Но чего на самом деле хотел Иосиф? И как в этой главе открывается Божья справедливость и Божья милость? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: В прошлой главе, в 44-й, она заканчивается на том, что Иуда долго и убедительно говорит о том, что младшего брата нужно вернуть к отцу, пусть он даже и виновен, а я останусь рабом вместо него. И вот после этого наступает пауза, с которой начинается 45 глава. Я думаю, там была на самом деле пауза.
1: Иуда действительно произносит очень трогательную речь, потому что он переживает за отца. Он, конечно, переживает из-за Вениамина. И мы сказали, что эта его речь, она как прообраз спасение, которое совершает Христос, потому что Иуда ходатайствует, защищает, заступается за виновного, да, и готов себя принести в жертву ради того, чтобы освободить своего брата. И вот здесь, вот в этой эмоциональной такой напряженности, наверняка, да, мы читаем в 45 главе как продолжение. И написано здесь в первом стихе: «Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: „Удалите от меня всех!“ И не осталось при Иосифе никого». Дальше фраза: «Когда он открылся братьям своим». Получается, что Иосиф тоже вот это же все слушает с небезразличным таким...
0: скучающим видом, да?
1: Да, таким пустым сердцем, а он переживает, он все... Вот мы же сказали в прошлый раз, что, скорее всего, вот все, что сейчас скажет Иосиф, это далось ему не без борьбы, это далось ему не без каких-то вот внутренних переживаний, может быть, без каких-то эмоциональных...

0: эмоциональных возвратов назад. Вот он, да, я вот так скажу потом, раз, а может нет. И вот он, вот эта вот борьба. Но в итоге он говорит во втором тексте, когда они остались одни, мы себе это можем представить, и вот здесь написано, да, и громко зарыдал он. Даже не написано, что начало не сказано, что он открылся, а написано сначала «зарыдал». Да? «И услышали египтяне, и услышал дом фараонов». Ну, это говорит... Не так же, вот он сегодня начался, вот прям сию минуту заплакал, зарыдал, и сразу же дом фараонов слышал. Да? Но это какой-то все равно какой-то момент, который обращает нас на глобальность происходящего. Ну, как-то вот так, да. Громко зарыдал. Услышали египтяне, услышал дом фараона.
1: Ну, это ведь на самом деле, наверное, было громко. То есть крик души.
0: Ну, не на весь Египет все равно.
1: Ну, может, не на весь Египет, но кто за дверью вышел, тот услышали. Почему хозяин вдруг так заплакал?
0: Как будто это плач имеет, будет иметь, автор хочет нас настроить, что этот плач будет иметь долгосрочные действия, долгосрочные последствия, да? Потому что фараон не сегодня услышал, не сию минуту услышал. Ну, третий текст. «И сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф». Ну, тут что можно представить?
1: Уже, наверное, на своем родном языке он это сказал.
0: Наверное, на своем родном языке он это сказал. «Я Иосиф». И вот этот момент, значит, непонятный пир. Значит, потом серебро в чашах, потом чаша в мешке Вениамина, потом вот эта сцена, Иуда все так объясняет.
1: Ну, это прямо экшен настоящий,
0: то есть
1: погоня утренняя, предрассветная, обыск.
0: Иуда вот такую речь произносит, и вдруг в ответ на эту речь плачет этот вот человек, перед которым ты стоишь, которого ты боишься, от которого зависит твоя судьба, он вдруг расплакался и говорит, я Иосиф. Ну, вот интересно... Поверили братья, как они это восприняли? Ну, написано же дальше там вот, жив ли еще отец мой? Да, он его спрашивает, я Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. Очень красивое слово вот это, смутились. Можно себе представить, насколько они просто были поражены.
1: Остолбенели, как иногда
0: говорят. Остолбенели вот от происходящего, да? Но и Иосиф, и сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне, раз уже не может ничего сказать, подойдите ко мне. Они подошли, он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Ну, я позволю себе предположить, что сомнения разные могли вкрасться в сердце братьев. Ну, мало ли, вот этот вот человек, который так упорно расспрашивал о нашей семье, так упорно расспрашивал вот о младшем брате, там, наверняка он мог спросить, а как звали вашего брата, которого теперь с вами не стало. И вот эти все вещи, которые с ними происходят, они же могли подумать, что он просто разыгрывает. Ну, что человек их разыгрывает.
1: Очень такой розыгрыш, требующий длительной подготовки.
0: Так все и
1: на несколько месяцев растянулось.
0: Это уже длительно все и происходит. Это такой, как бы, может, как профессиональный розыгрыш. С одной стороны, с другой стороны, они начинают узнавать и голос, и черты лица, и как-то вот это все сопоставляет. И главный аргумент, который заставил их поверить, он все-таки написан, наверное, в 4 стихе, да? «Брат ваш, которого вы продали в Египет». Этого они точно ему не рассказывали.
1: Да и никому вообще.
0: Да и вообще никому не рассказывали. Это была тайна, покрытая там всеми печатями. То никто не знал, вот только они хранили это в тайне между собой. Если говорить о духовном значении этой сцены, о ее, может быть, каких-то там параллелях, то мне почему-то хочется сравнить эту сцену с воскресением Христа. Или сказать, что вот эта сцена является как бы прообразом воскресения Христа. Ну, какие здесь есть параллели? Вот смотри, был мертв Иосиф, его не было, он был мертв, а вот теперь он живой. Да? Как и Христос когда-то.

определенный момент, но его не стало, но потом он воскрес. А ведь мы говорим, что Иосиф отчасти является прообразом Христа, потому что через Иосифа пришло спасение для его рода, для его семьи. Через Христа пришло спасение Иосифа.

0: смерть Христа, она фактически заложила фундамент к спасению. А жизнь Христа – это то, что то, благодаря чему осуществляется спасение людей сегодня. Живой Христос, Он ходатайствует за людей в небесном святилище, Он влечет их к себе, но спасение осуществляется сегодня, Бог живой. И также у Иосифа его смерть, то есть вот то, как бы вот все, он был, теперь его нет, вот то, что его продали в рабство, да, его смерть, она тоже заложила предпосылки или фундамент для будущего спасения. А теперь то, что он воскрес для своей семьи, воскрес для своих братьев, что он теперь снова живой.
1: Да еще правитель, почти да, что да, правитель да, Египта.
0: Верховный правитель. Вот. Это то, через что будет осуществляться спасение, через что живой Иосиф будет осуществлять спасение, спасать свою семью через свое влияние, через свою власть, через свои возможности. Удивительная параллель, правда? Вот мне также
1: да.
0: Как-то вот однажды это вот открылось. Удивительно. Но дальше, на мой взгляд, дальше не менее важное открытие говорит о... Библейский текст повествует об очень важном открытии, которое Иосиф делает для себя. В первую очередь для себя. С 5 стиха мы прочитаем. Да? Но теперь не печальтесь. Вот я даже вот так вот себе представляю. Вот вернемся немножко назад. Значит, в 4 тексте он говорит: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». И вот теперь представляешь, если бы он на этом месте остановился.
1: Да, и выдержал паузу такую многозначительную.
0: Многозначно так бы помолчал. Вот особенно после этой фразы: «которого вы продали в Египет».
1: Да. Стража.
0: Да. Откуда вы от меня ушли? Я уже проплакался. Да? Но он торопится сказать дальше, потому что он понимает, что братья его в очень большом смущении, в очень больших переживаниях и уже...
1: В ужасе, может быть, в панике.
0: Уже в ужасе, действительно, и страхе. «Но теперь не печальтесь», он говорит. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Это потрясающая мысль. Насколько она глубокая, эта мысль. Да? «Вы продали меня». Но не печальтесь об этом, потому что это не вы, как бы так, да, это замысел Божий, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Это восприятие страданий от людей как миссии от Бога, восприятие того, что сделали с тобой люди, что зло, которое причинили тебе люди, ты воспринимаешь как путь, которым Бог тебя ведет по этой жизни, для того, чтобы с определенную миссию через тебя осуществить, определенные задачи через тебя решить. Это глубочайшее осознание.
1: Но это так сложно. Вот в моменте как-то смириться и не пытаться там бунтовать, обвинять всех, искать виноватых. Действительно, только по прошествии времени можно это осознать.
0: По прошествии времени, и, как мы сказали, не без борьбы. Не без борьбы. Когда ты видишь, вот действительно, во всех обстоятельствах, через которые Бог тебя проводит, ты видишь, ты сам потом начинаешь видеть, для чего это. Ведь пока Иосифу в определенные моменты жизни было все непонятно, когда он был в доме Потифара, потом он в темнице, для чего, что, чего? Это все воспринималось как? Как загубленная жизнь фактически, да? Как... А потом такая развязка, и ты опять думаешь, а для чего? А потом голод, а потом... И только потом, когда братья к тебе приходят, ты начинаешь понимать, слушай, так вот, для чего? И вот потом у него начинает в сердце зарождаться вот эта борьба. И он думает, Ну, согласиться на эту миссию или не согласиться, или вообще просто отомстить, почему, как. Ведь сказали, что во сне Бог мне открыл, что они поклонятся. Ну, поклонятся. Во сне же не сказано было, что я должен был потом их...
1: успокаивать и утешать.

0: поддержать, кормить и так далее, и так далее. Но он это воспринял вот таким образом. Да? «Ибо теперь 2 года голода на земле», 6 текст я читаю, «остается еще 5 лет, в котором ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Но это очень мощно, правда? Это очень мощно, очень сильно. Это, если бы Иосиф это лично не осознал, не пережил, не принял, не смирился, он как он это мог бы сказать? «Итак, не вы послали меня сюда». Вот он эту уже мысль уже неоднократно повторяет, какой раз по счету, да? «Не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его, и владыкой во всей земле египетской». Как вы можете поверить, что Бог меня послал перед вами, да? Ну, если вы не можете в это поверить, да, я понимаю, что в это трудно поверить, но вот так же трудно поверить, как и в то, что Бог меня сделал отцом фараона и сделал главным в Египте. В это можете поверить? Не можете поверить. В это невозможно поверить. Ну вот, смотрите, я же отец фараона, и я главный в Египте. И поэтому вот вы на это все дело посмотрите и поверьте, что не вы, а Бог послал меня перед вами. И когда ты начинаешь думать, когда братья начинают думать, каким же образом Бог его послал в Египет, да?
1: Ну, у них, наверное, лица очень сильно менялись во время этой речи.
0: Как же Бог Иосифа послал в Египет? А, это через нас, через наши руки, не без нашего участия. Это мы его продали тогда, как раба, потому что убить его хотели, потому что завидовали ему, потому что ненавидели его, потому что избавиться от него хотели. И вот мы ему так отомстили, мы его продали, оказывается. И ты начинаешь понимать всю вот сложность и многозадачность Божьего замысла, вот эти вот разнообразия вариаций его ходов, Божьих ходов.
1: Божьих путей. Божьих мои пути, не ваши пути.
0: Да, в судьбах людей. И ты понимаешь, что действительно, какой Бог великий, какой Бог могущественный, мудрый. А самое главное, ты смотришь на сердца людей, на сердце Иосифа, на сердца братьев. И ты понимаешь, какие они пережили испытания, какую они переживают трансформацию в своем сознании, своих поступков, и ты понимаешь, что же еще сложнее. Вот эти судьбы, вот эти вот неожиданные повороты в судьбах этих героев, да, библейских, или те изменения, которые происходят в их сердце.
1: Да, вот эти вот изменения, это, конечно, наверное, сколько всего они, наверное, прочувствовали за эти минуты короткие. То есть вряд ли у них сразу так чувство вины отступило. Ну, это же Бог послал. Ну, значит, мы не виноваты, все хорошо, все мы правильно сделали, мы молодцы.
0: Ой, Господи, спасибо, что да. Правильно сделали, оказывается.
1: Конечно, нет, они еще много раз потом, наверное, да, перед ним себя чувствовали виновными.
0: Угу. «Идите скорее к отцу моему и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф». Вот интересно, да? Если даже сравнивать с Евангелием вот эти вот параллели, мы сказали, что это как воскресение Христа. Не было Христа, он раз воскрес. И потом, когда Христос, прежде чем вознестись на небо, он дает повеление своим ученикам. Он говорит им: идите, научите все народы, да? Сделайте учениками все народы. То есть расскажите о моем воскресении, о том, что я сделал, спасении, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вот это вот, да? И вот это как бы тоже параллель, 9 текст. «И идите скорее к отцу моему и скажите ему». У братьев Иосифа, вот, как свидетелей воскресения своего брата, который является прообразом Христа, появляется миссия. Ну, практически появляется задача, которую им нужно сделать. Они должны пойти и сказать своему отцу, не всему миру, да, там, как сказать, немножко, конечно, отличие есть, но, тем не менее, параллель вот с событиями, которые происходили вокруг воскресения Христа, очень тоже отчетливо прослеживается.
1: Но все равно ведь не только отцу, наверное, у них же и жены были, и дети были, и кто-то уже был женат наверняка на тот момент, когда они Иосифа в рабство продали. Очень много людей было свидетельством того, как этот

0: Тут младший брат пропал, все думали, что он зверем растерзан. И вот теперь всем расскажите, что он жив.
1: Да. Что он должен, что они должны были сказать отцу своему? «Так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедля». Так что они должны были сказать отцу? Их переживания на этом не закончатся.
0: Да, как вот этот прыжок-то объяснить, как он пропал здесь, в пустыне,
1: как,
0: и вдруг оказался...
1: Как объяснить то, что они принесли ему разодранную одежду, измазанную кровью, да, и сказали, наверняка брат от нашего дикий зверь разодрал, а теперь вот им надо сказать другую весть. То есть в определенном смысле, и они же понимали, чтобы они теперь отцу бы не сказали, да, можно было бы часть истории скрыть, но ведь и Яков придет к Иосифу.
0: Все равно узнает, да? Если Иосиф расскажет все, то он узнает.
1: Если Иосиф расскажет потом там сам, то лучше, наверное, перейти. Видишь, то есть тоже испытание. Испытание, в котором они... Это испытание очень похоже на, как бы вот, на борьбу покаяния, наверное, да? Они фактически должны прийти к своему отцу и с покаянием в том, что они сделали, в чем они участны.
0: Ну, сколько горе-то они отцу причинили, и не только младшему брату, отцу.
1: Да, именно отцу они и горе-то, наверное, причинили в первую очередь, потому что он очень сильно переживал. Интересно, как Вениамин вообще во всем этом себя чувствует. Ведь он тоже не знал, он вообще не знал. Он так же, как и отец, фактически думал, что Иосифа не стало, и наверняка он не знал о Египте, о продаже вот этой, и все. То есть он не был с ними в тот момент, потому что он был младшим братом. Ой, оставался дома. «Ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий, и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всем, о всей славе моей в Египте, и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». Вот она, миссия братьев, да? «И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их». Потом говорили с ним, братья его. Интересно... О чем они говорили? Что это был за разговор?
0: Ну, конечно, они бросили его, можно сказать, насмерть, когда им было 17 лет. Угу. Сейчас перед ними взрослый человек, у которого власть, который выглядит совсем по-другому, говорит совсем по-другому. Младшего брата он, наверное, вообще мальчишкой помнил. Да. То есть тут, наверное, столько чувств разных.
1: Слово «плакали» употребляется здесь много раз. Вот. А так к тому, что мужчина не плачет.
0: Но иногда все-таки плачет.
1: Да, нет, плачет. И это не тот плач, за который должно быть стыдно, да? Это плач уже людей, которые много что осознали, многое что поняли, во многом раскаялись, приняли вот эти... решение, особенно вот мы сказали об Иосифе, очень серьезное решение он принимает в своей жизни, да?
0: Иуда.
1: «Бог послал меня перед вами». Иуда, который говорит, хорошо, я готов принести себя в жертву и стать рабом. То есть...
0: Это исцеление, можно сказать, в какой-то
1: степени. Определенное исцеление, определенная зрелость. Вот то, что потом придаст их семье какую-то, может быть... Единение, крепость, да. «Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его». Ну, удивительно, приятно было фараону и рабам его.
0: Значит, они его очень любили, иначе бы сказали, ну вот еще на хлебники пожаловали.
1: Еще один, да,

0: там клан придет к нам тут поселяться, да?
1: На своих-то хлеб не хватает.
0: То есть какой был у Иосифа авторитет все-таки, с одной стороны? С другой стороны, насколько было мудро сердце фараона? Ну и расположено. Это же было не просто симпатия к Иосифу, это была симпатия к его Богу, потому что с самого начала, как Иосиф начал рассказывать о снах, стал толковать сны, которые приснились фараону, он же все это не приписывал себе. Все он это объяснял в контексте откровения от Бога. И, ну, и вот мы видим результат. «И сказал фараон Иосифу, скажи братьям твоим, вот что сделайте, навьючьте скот ваш и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и приведите ко мне, я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть туг земли. Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите, и не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из земли египетской дам вам». Так и сделали сыны Израилевы, и дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас, каждому из них он дал перемену одежды, а Вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежды.
1: Опять Вениамин выделили.
0: Опять Вениамин в выигрыше, да, 5 перемен одежды. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами, отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им, не ссорьтесь на дороге. Не ссорьтесь на дороге. Почему они должны были ссориться на дороге? Да?
1: Ну, могли бы старые счеты сводить начать. Кто виноват и что делать?
0: Кто вообще это все предложил? Кто там это все дело, ну, организовал, вспомнил? Вообще, Вениамин, каким образом у тебя...
1: А у Вениамина сколько вопросов, наверное, возникло сразу?
0: Да, у Вениамина у тебя каким образом чаша это оказалось, ты не скажешь. Хотя наверняка они уже все поняли. Да, и, естественно, как ты сказала, у Вениамина оказалось, должно было появиться огромное множество вопросов. Я думаю, что на этом моменте мы остановимся. Уже встреча с отцом, может быть, хоть она и в этой же главе, мы прочитаем в следующий раз.
1: Да, но это особая, конечно, история. Да,
0: это тоже очень серьезная, особая история. Но вот эти вот моменты, да, воскресение Иосифа, воскресение в кавычках, да, в жизни своей семьи, это прообраз воскресения Иисуса Христа. Смерть как основа спасения и жизнь Иосифа, и жизнь Христа как осуществление спасения. И то, что мы сказали, это вот самое главное откровение Иосифа в своей жизни. То, что Бог проводит через тебя, через эти испытания, страдания, через зло, которое тебе причиняют твои самые близкие люди, он воспринимает это как Божий путь, которым Бог ведет тебя, чтобы потом совершить для этих же людей спасение. И это величайшее откровение и величайшая милость Божия.
1: Да, аминь. Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой

0: большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак, в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
0: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотели. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Теперь-то у меня как новенькая.
2: Здравствуй, Мария Ивановна.
3: Алин, да ты что, смотри, куда идешь. Так и раньше времени помереть можно. Твой, что ли?
2: Ага, папа на день рождения не подарил, а мама сарафан.
3: Не рано ли с телефонами-то разгуливать, а?
2: Нет, я уже взрослая, к тому же сотовые. Это не роскошь, а необходимость, так папа сказал.
3: О, понятно. А Саша тоже подарил?
2: Не-а. Подарок, когда день рождения будет.
3: А где, кстати, он?
2: Он с классом в поход пошел.
3: А, ну привет передавай.
2: Ага.
4: Алина!
2: А что? Проспал, опять проспал.
4: Ага.
2: Дай позвонить.
4: Зачем?
2: Предупреди, что я опаздываю.
4: А, еще сломаешь или себе заберешь?
2: Да не заберу, дай позвонить, пожалуйста.
4: Нет уж, жди, пока тебе свой купят.
2: Еще сестра называется. Помогите, дядя Афанасий, я проспал.
5: Куда?
2: В поход.
5: Да ты что, правда, что ли? Мы успеваем?
2: Не знаю, но через 5 минут они уже...
5: Да учат. Побежали скорее.
2: Если бы она дала мне позвонить, они бы меня подождали. Жадина, терпеть ее не могу.
5: Да, неприятная история.
4: Да что за день-то такой?
5: Окрашена. Ай-яй-яй-яй, бывают неудачи. Ну ладно, подожди. Попробуем оттереть. Сейчас. Так. Как трудно, ребята, сейчас Саше. Вот интересно, скажет он ей или нет? А вы бы как поступили?
2: Окрашена, сарафан испортишь.
4: Окрашена? Спасибо, Саш. А ты почему не в походе?
2: Опоздал.
4: На, звони.
2: Да ехали уже все давно.
4: Прости меня, Саш.

0: Ну, хватит, хватит, забыли.
1: Здравствуйте, дядя Афанасий.
2: Здравствуй, Алиночка, здравствуй. Здравствуйте, мои дорогие. Ну, проходите ко мне. Давайте, давай. Значок твой. Ну вот.
1: Нужно чаще ссориться, да?
0: Почему?
1: Потому что приятно мириться.
2: Вы сегодня молодцы. Я вами горжусь.
1: Правда?
2: Да. Сегодняшнюю историю, которая с вами произошла, надо вообще где-то записать, чтобы другие прочитали и кое-чему научились.
0: Чему?
2: Великодушию. Великодушию, которое ты, Саша, сегодня проявил. Это напоминает мне одну историю, записанную в Библии. Там, конечно, масштаб событий пошире, но суть одна и та же.
3: Расскажите, дядя Афанасий.
2: Ну, хорошо. Я только напомню ребятам то, что я рассказывал вам в прошлый раз. Из зависти родные братья продали в рабство Иосифа. Иосиф прошел много испытаний, но всегда был верен Богу. В Египте он был слугой в доме царедворца Потифара. Затем его несправедливо осудили и посадили в тюрьму. Но Господь был всегда рядом с верным Иосифом, и он помог ему. Иосифу удалось разгадать сны фараона. Фараон внял предсказаниям, которые объяснил Иосиф, и сделал Иосифа вторым человеком после себя. И вот предсказания исполнились. В Египте и в соседних землях наступил великий голод. И стали люди из разных стран приходить к Иосифу, чтобы из его запасов купить хлеба. Иосиф всех принимал и никому не отказывал. И вот однажды к нему пришли необычные люди. Это были его братья, те, которые продали его в рабство. Он узнал их, но они не узнали его. Сурово он сказал: «Вы пришли в Египет, чтобы шпионить». Они взволновались и рассказали Иосифу, что их 12 братьев пришли купить хлеба. Младший брат остался с отцом дома, и что один брат пропал много лет назад. Да, они говорили о нем, об Иосифе. Иосиф ответил: «Вы можете вернуться домой. Один из вас останется здесь до тех пор, пока все остальные вместе с младшим братом не вернутся обратно». Братья очень испугались. Один из них сказал: «Это наша вина. Мы жестоко поступили с Иосифом и сейчас за это наказаны». И тут, по приказу Иосифа, слуги положили деньги обратно в мешки. Они забрали зерно и вышли из дома наместника. Иосиф ждал их возвращения. Он все еще их любил. Через некоторое время братья вернулись. С ними был и младший брат Вениамин. Они отдали деньги, которые нашли у себя в мешках. Слуги пригласили их к обеденному столу, и тут вошел Иосиф. Он спросил, жив ли еще ваш отец. И вдруг он увидел Вениамина, вышел и заплакал. На следующий день слуги опять положили в их мешки деньги, а в мешок Вениамина – драгоценную чашу Иосифа. Братья попрощались и отправились домой. Но на полпути домой их настигли слуги Иосифа и обвинили их в краже. Братья раскрыли мешки. У Вениамина нашли пропажу. «Ты должен вернуться с нами и быть рабом нашего господина». Братья не захотели оставлять его одного. Они отправились все вместе назад. Придя к наместнику, они пали перед ним на колени. «О, господин, мы не знаем, как это случилось. Разреши нам всем остаться работать у тебя». Иосиф понял, что братья его стали другими. Он простил их и признался им: «Это же я».

0: Я, ваш брат Иосиф, которого вы продали в Египет. Но не печальтесь, не сожалейте о том. Это ведь Бог привел меня сюда, чтобы я позаботился о вас, когда наступит голод. Приведите ко мне отца моего, мы будем жить вместе, и все мое будет ваше. Вот Иосиф снова обрел свою семью. Ребята, а вот скажите, как вы думаете, легко было Иосифу простить своих братьев?
1: Очень трудно.
0: Да, ведь в его власти, надо учесть, был целый Египет. И он мог с легкостью отомстить своим братьям за предательство. Не так ли? Но он этого не сделал. А почему? Да потому что месть никогда никому еще не приносила добра, а только боль и разочарование.
2: К тому же они раскаивались.
1: Каждый может ошибиться.
0: Да, Иосиф прошел этот путь. Доверившись Богу, он приобрел свою семью и теперь был не одинок. И эта история заканчивалась счастливо. Ребята, а вам легко прощать своих близких и друзей? Напишите нам. Нам очень приятно получать ваши письма. Ну, а теперь, я думаю, нам надо оттирать твою краску.
3: Я помогу.
0: Умница. До свидания, ребята. Всего вам доброго. Пока.
1: Пока.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки. Как хорошо, что мы снова можем вместе сделать зарядку. А зачем она нам нужна? Спросим у моих помощников. Ульяна, что ты думаешь про зарядку?
1: Это очень весело.
0: Ваня, а тебе почему нравится зарядка?
2: Потому что мне нравится прыгать и бегать.
0: Марина, а тебе?
3: Потому что после нее не хочется спать в школе.
0: Ребята, я думаю, что вам тоже понравится зарядка. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Нам сегодня понадобится мяч. Но для начала сделаем разминку для шеи. Встаем. Итак, мы дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Стоим так же. Руки на поясе, спина прямая. Птичка чистит перышки на грудке. И, пожалуйста, наклон головы вперед и прямо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще разок. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Голова к правому плечу и к левому. Пожалуйста, раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И еще разок. Раз. И два. Теперь у нас сова крутит головой по сторонам. Она посмотрела направо и посмотрела налево. И еще раз. Хорошо. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз и два. А теперь у нас...

0: упражнение «Мячик». Мячик перекатывается с одного плеча на другое. Пожалуйста, положить голову на правое плечо. Ваня, на правое плечо. И перекатываем к левому. Вот так. Медленно делаем это упражнение. Аккуратно. Хорошо. Еще. К правому. Медленно. И последний раз. Закончили. А теперь возьмем мяч.
1: Пожалуйста. Мой синий. Твой красный.
0: Так, держим мяч прямо перед собой. Упражнение называется перекаты. Мы перекатываем его с одной руки вот так на другую. Угу. А вот такие мячики у нас с шипами, они даже массируют нам руки. Это очень хорошо. Упражнение для рук, для кистей. Хорошо. Молодцы. Так. А теперь немного другие перекаты. Смотрите, мы вот таким образом будем перекатывать мяч. Угу. Вот в одну сторону и другую. В одну и в другую. Хорошо. Следующее упражнение. Также мяч перед собой. Упражнение «Солнышко». Смотрите, мы его держим вот так. А потом поднимаем, поворачиваем кисти к себе. И немного кисти вот так у нас разворачиваются. И от себя. Солнышко у нас село и взошло. Село и взошло. Вот таким образом, да? Упражнение для кистей. Хорошо. Как можно больше поворачивайте кисти к себе. К себе, Ульяна, вот больше сюда, к себе. Вот так, чтобы у нас кисти работали. Молодцы. Еще разочек. Хорошо. Закончили. Следующее упражнение. Колесо. Мяч внизу. И мы делаем полный круг мячом. Влево. Вот так вниз. И потом вправо. Хорошо. Поехали. Раз. Полный круг колесо делает. Два. Молодцы. Упражнение для рук. Раз. И два. Еще. Раз. И два. Хорошо. Закончили. Продолжаем зарядку. Упражнение «Повороты». Держим мяч перед собой и поворачиваемся направо и налево. Голова при этом на месте. Смотрите. И раз, два, раз, два, раз, два. Энергично. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И раз, два. Молодцы. Следующее упражнение – наклоны. Поднимаем мяч вверх, кладем его на голову или за голову, как кому удобно. Наклоняемся в сторону и вытягиваем руки с мячом в сторону. Вот так. И в другую сторону. Влево. Раз. Хорошо. И вправо. Раз. Два. Наклонились, вытянули руки. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Еще наклоны. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Молодцы. Положили мяч на пол. Упражнение вращение. Поставили ногу на мяч и вращаем мячик в одну сторону. Упражнение для наших суставов, коленей и ступней. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И в другую сторону тоже так же мячик вращаем. В одну и в другую сторону. Молодцы. Поменяли ноги. Вращаем вправо, вправо. Мячик у нас не укатывается, да? И в другую сторону. Вот молодцы. Угу. Энергичнее делаем вращение. Хорошо.

Так, хорошо. Закончили. Берем мячик. Мяч внизу. Следующее упражнение – дуга. Мы поднимаем мяч вверх и прогибаемся, смотрим на мяч. Опустили. И, пожалуйста, еще прогнулись и опустили. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще вдох, выдох. Хорошенько прогибаемся назад. Руки прямые, молодцы. Вдох и выдох. Закончили. Следующее упражнение – приседания. Мяч у нас прямо над головой. Мы приседаем и опускаем мяч за голову. Вот так. Вдох, вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо, молодцы. Вдох, выдох. Не наклоняем голову вперед. И не падаем, Марина. Да. Спина у нас прямая. Молодцы. Хорошо. Еще приседаем. Вдох. Выдох. Мячик вытянули. Молодцы. Хорошо. Присели. Выпрямили. Следующее упражнение. Ветер. Положили мячик справа от себя. Так. Чтобы у нас не укатывался. Мы приседаем, берем мячик. Упражнение называется «Ветер». И ветер у нас дует в левую сторону. И опять мы положили мячик слева. И теперь слева направо. Вот так. Хорошо, давайте все в одну сторону положим. Справа от себя мячик. И поехали. Дует ветер, присели. По одну сторону подул ветер. И в другую. Молодцы. Вдох. Выдох. Вдох. Приседаем, Марина. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. И раз, два, раз, два, раз, и два, и раз, два. Закончили. Следующее упражнение – баскетбол. Мы ударяем мячом. Опа. И потом другой рукой. Сначала правой рукой ударим, потом левой, правой, левой, с правой на левой, с правой рукой на левой. Так. Хорошо. И смотрим за тем, чтобы мячик у нас не убегал. Вот так. Молодцы. Упражнение на ловкость. С одной стороны на другую. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Упражнение «Ты мне, я тебе». Мы ставим к партнеру спиной и ударом об пол посылаем мяч нашему товарищу. И раз, два. Хорошо. Раз, два. Два. Хорошо. Раз, два. И раз, два. Два. И последний раз. Молодцы. Следующее упражнение – мостик. Мяч у нас в руках за спиной. Мы наклоняемся, прогибаемся и руки отводим назад как можно больше. Спина прямая, смотрим прямо перед собой. Вот так. Выпрямились. Не надо класть мяч на спину, просто держим в руках. Хорошо? Наклоняемся, отводим руки назад, прогибаемся и выпрямились. Хорошо. Упражнение на полу. Садимся на пятки. Так, мяч перед собой. Перекатываем его вперед. Упражнение пружина. И пружиничными движениями. Теперь мяч к себе. От себя. И опять пружиним. Вот так. Хорошо. К себе. От себя. Пружина. Молодцы. Еще. От себя. И пружиним. Движение. Хорошо. Теперь садимся. Кладем пятки на мяч.

0: Вот так. Опираемся пятками на мяч. Упражнение плунг. И наклоняемся вперед, достаем руками до носок. Хорошо. Тянемся руками к носкам. Молодцы. Тянем носочки при этом. Ноги не сгибаем. Ноги прямые. Молодцы. Еще вперед. Хорошо. Еще. Молодцы. Так, теперь мы мяч перекатываем к себе и от себя. К себе и от себя. Молодцы. Так. Опираемся руками сзади. От себя. Хорошо, еще. Молодцы. Следующее упражнение. Прогибы. Мяч за спину, возле поясницы. Ванечка, мяч за спину. Так, и ложимся на мяч, прогибаемся. И руки вытягиваем вперед. Хорошо, полежали, встали. Упражнение шлагбаум. Мяч между ногами. Ноги раздвинуты. Переносим правую ногу через мяч, присоединяем к левой. А теперь обе ноги через мяч. Раз. Левая нога через мяч. Правая. И обе ноги. Хорошо. Так, вот у нас такой шлагбаум. Молодцы. Раз. Два. Три. Молодцы. А теперь обе ноги через мяч. Раз. И будем делать шлагбаум в другую сторону. Пожалуйста, правая нога, левая. И через мяч. Хорошо. Раз. Два. Три. И раз. Два. Три. Молодцы. Встаем. Упражнение прыжки. Мяч на полу. Прыжки. И раз, два. А теперь с разворотом попробуем. И раз, два. Раз, два. Молодцы. И раз, два. Раз, раз. Берем мяч. Мяч в руках перед собой. Прыгаем. Ноги в стороны. Мяч вверх. Мяч опустили. Ноги вместе. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Два. Раз, два. Три, четыре. Хорошо. Закончили. Немножко расслабимся. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Повисели немного. Ну вот, мы зарядку закончили сегодня. Но завтра мы вас ждем к нам в гости, потому что вместе веселей!
1: Пока! Пока.

В мире многих скорбей человек весьма нуждается в утешении. Потеря самого дорогого, близкого человека может явиться камнем преткновения в вере в Господа Христа. Но Писание на примере библейских героев, а также на Божьих обетованиях, дает нам основу для настоящего утешения и твердых убеждений, которые невозможно поколебать. Мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы получить не только знания, наставления, какие-то ответы на жизненные вопросы, но и получить утешение. Мы многое можем терять в этом мире. Эти потери сопровождают нас буквально каждый день, от потери времени, каких-то считанных минут, определяющих дальнейший ход дня, недели, месяца, до потери здоровья, а самое главное – потери жизни. И вот как к этому относиться? Были случаи, когда кто-то теряет просто сумку с документами, и вот в такой эмоциональной атмосфере начинает заявлять: «Меня Бог оставил, Бог меня покинул», и для человека это трагедия. Более того, эта трагедия становится даже какой-то сакральной. Человек оценивает свои отношения с Богом через вот эту потерю. Друзья, если вам доводилось что-то в жизни терять или чего-то долго ждать и не получать, несмотря на молитвенные просьбы, надо разобраться, а как же получить для себя такую поддержку и утешение? Мы сегодня будем говорить об утешении в Слове Божьем. Это важные моменты, в частности, псалмопевец говорит такие слова: «Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения твои». Давид описывает, что происходит с ним. Он на престоле, и он пишет: «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет». А вот вам и ответ. Когда есть такой прессинг, давление, какая-то угроза, надо включать разум. Давид спасался размышлением. О чем размышлял Давид? «Раб твой размышляет об уставах твоих».

И дальше дается определенный совет и ответ на эту проблему. «Откровения твои, утешение мое, советники мои, душа моя повержена в прах, оживи меня по слову твоему». Итак, Давид, испытывающий такую угрозу, контры, сплетни, какие-то заговоры, утешается Божьим откровением, Божьими уставами, и для него это как, ну, такой добрый, жизнеутверждающий совет. Поэтому мы должны с вами понять, что если у нас есть Слово Господа, в нем наше утешение. На все ли жизненные вопросы? Ну, конечно, надо искать эти ответы. В каких жизненных ситуациях и каким именно словом вдохновляться? Нам приятно осознавать, что Священное Писание – это не просто одна книга, и пишет ее не один человек. Здесь 66 книг Ветхого и Нового Завета, 40 авторов, которые писали эти тексты на протяжении 1500 лет. Значит, для каждого из нас с разным темпераментом, возрастом, образованием, культурой и прочим есть ответы. Не все книги Библии одинаково могут отвечать нам на наши нужды. Кому-то ближе поэтическая составляющая, кому-то важна историческая составляющая, кому-то нужны пророчества. Кто-то очень сильно утешается Евангелием. Вообще-то Евангелие – это самое универсальное, это благая весть для всех людей. Пусть это подсказка от царя Давида и поможет нам с вами. Что же такое утешение? Давайте как бы с терминами пообщаемся, чтобы определиться, что мы ждем от Священного Писания. Утешение – это психологическая поддержка, оказанная тому, кто пострадал от тяжелой, травмирующей утраты, ну, такой, как смерть близкого человека. Она обычно оказывается путем выражения сопричастного сожаления по поводу этой утраты и делания упора на надежде о том, что будут положительные события в будущем. Надежда на положительные события в будущем. Ну, если библейским языком это называется обетование. Как замечательно, у меня есть утрата, а Господь уже подсказывает, как Он будет отвечать. Будущие события, положительные события, светлое будущее. Помните, мы строили это самое светлое будущее, почему-то, когда люди это делают, происходит слишком много кровопролития. Правда? Вот что делает Господь для светлого будущего. Еще важное определение – выражение сопричастного сожаления, сопричастность. Если библейским языком, сопричастность – это то, что сделал Господь Иисус Христос. Он явился в этот мир как сопричастник. Он принял наше естество. Он родился во плоти. Он изведал болезни, скорбь, труд. Он изведал страдания и смерть. Знаете, что Он еще изведал? Наш Господь Иисус Христос знает, что такое воскресение, восстание из смерти в жизнь. У нас есть потери, которые являются болью на долгие годы. Когда мы с вами хороним кого-то из родных, очень дорогих нам людей, и мы никак не можем справиться с этой утратой. Мы простились, и кто-то даже в сердцах говорит: «Прощай навек, мы никогда с тобой не увидимся». Но это не относится к верующим людям. У нас есть особый ответ. Начинается он с того, что Господь Иисус Христос сам изведал то, что изведали ваши родные, кого вы похоронили. Христа тоже похоронили, поместили во гроб. Но на третий день Он воскрес. Запомните. Если мы верим в Христа воскресшего, это должно повториться. Есть еще очень важное размышление – может быть, не связанное со смертью, но связанное с утешением. Мы читаем о том переживании, которое было в семье древнего патриарха Авраама. Господь говорит: «Я буду у тебя опять в это время, и будет сын у Сары, жены твоей». Представьте себе эти слова, сказанные Аврааму в его 99 лет.

Он ждал многие годы, чтобы в его семье от его жены родился его сын, продолжатель рода. И вот в этой же истории упоминаются слова Сары. Она слушала у входа в шатер сзади его. Они были стары, в летах преклонных. И Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение?» И господин

Это трагедия. Князь той земли не имеет наследника, кому можно отдать все свое состояние, свою власть и авторитет. Это печаль. Да, смерти нет, но нет и жизни. Фактически это смерть. Умрет Авраам, умрет Сара, и с ними все умрет. Вот так переживает Сара, переживает Авраам. И они говорят, мне ли иметь это утешение? И когда Господь говорит это пророчество, я приду через год, и будет у Сары ребенок, это звучит как нечто воодушевляющее и даже невероятное. И, конечно же, Сара в этот момент спотыкается. Сара начинает смеяться, не доверять. Ну, мне нравится их ирония. Сара признает свою ошибку, и потом они вместе с Авраамом нарекают имя сыну своему Исаак, что значит «смех». Ну, дай Бог нам всем такой самоиронии и самокритичного отношения. Представьте себе на всю историю своего рода обозначить свою слабость в вере в Господа. Хороший пример, правда? Не надо себя все время пытаться как-то выставить в лучшем свете. Будьте такими, какие есть, и называйте вещи своими именами. Вот у Сары, Авраама это все получилось. Господь говорит о том, что в мире, помимо каких-то земных утешений, нам необходима еще и поддержка тогда, когда мы страдаем за правду. Есть конкретный текст в Священном Писании, а именно у евангелиста Луки, где сказано: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Вот это слово использует евангелист, это слова Иисуса Христа, о том, что кто-то от земных каких-то скорбей, от бренности земной жизни получает уже утешение. Вот богатые утешаются самим богатством, им ничего больше не надо. А Господь говорит, а вы не как богатые, потому что богатые имеют всего лишь деньги. Да, это единственное, что они имеют. Вы же имеете награду на небесах. И когда сейчас вы могли бы унывать от того, что вас гонят, вас отлучают, наказывают, может быть, бьют вас, вы могли бы сникнуть, невероятно расстроиться, но нет. У вас награда, у вас предвкушение. И это воодушевляет человека. Пусть и для нас сегодня это будет тоже неким вдохновением. Когда вы принципиальны, когда вы честны, сердце чистое, у вас есть надежда, вы увидите Бога. Об этом говорят заповеди блаженства. Мы получаем утешение в Господе. Одна притча, которая иллюстрирует очень важное явление, как утешение. Помимо Господа мы же тоже можем давать какие-то определенные слова, какую-то уверенность. Но вот что однажды произошло. У праведного человека умер сын. Пришли друзья утешать его. Вошел первый друг, сел перед ним и говорит, я тебе хочу что-то важное сказать, чтобы ты утешился. Ну, говори. У праотца Адама был сын, и сын его погиб, но Адам утешился в своей скорби. Утешься и ты. И страдающий этот праведник говорит, разве мало для меня собственной скорби, чтобы мне еще про скорбь Адама вспоминать? Пришел тогда второй друг, сел перед ним и сказал, разреши мне сказать слово утешения. Говори. У Иова было множество сыновей и дочерей, и все они погибли в один день, но Иов утешился, утешься и ты. Тогда праведник скорбящий говорит, разве мало для меня вот этой трагедии своей, ты мне еще про скорбь Иова вспоминаешь? Тогда третий зашел друг и сказал. Был такой случай. Отдал строгий царь человеку сокровище на хранение. Человек этот не ел, не спал, все пекся о сокровище. Как ты думаешь, когда царь придет за сокровищем, человек этот отдаст сокровище с радостью или со слезами? Конечно, с радостью, с чувством выполненного долга, ответил праведник. Так вот, Бог дал тебе сына, которого ты лелеял,

который чистым ушел из мира. Не должен ли ты утешиться тем, что возвратил сокровище, отданное тебе на хранение?» «По-человечески утешил ты меня», — ответил праведник. Замечательная притча. Она бы оставалась просто притчей из древности, если бы не было сюжетов с людьми, которые пережили подобную утрату. Уверен, друзья, вы встречали таковых людей. Это странно, это страшно, это немыслимо, когда родителю нужно хоронить собственное дитя. Я знаю таких людей, в семье которых произошла подобная трагедия, но я восхищаюсь тем, с какой стойкостью и с какой уверенностью эти люди переживают скорбь. Почему? У них есть очень серьезное утешение от Бога. Когда умирает малое дитя, родители говорят: «Мы благодарим Бога за то, что Он подарил нам это дитя вот на эти краткие годы». Дитя принадлежит Господу. И если так получилось, из-за болезни или трагедии дитя уходит из жизни, родитель понимает, что это дитя не его, это дитя Божье. И все равно благодарит Бога. Не разочаровывается, не ропщет, не проклинает небеса. «Почему ты отобрал у меня мое?» Убежденный верующий христианин к своим детям относится как к Божьему подарку. И поэтому имеют большую субординацию, больший принцип и бояться Бога, и отвечать за детей. Не я воспитаю детей, как я хочу, для себя, и потом получу дивиденды в старости. Я воспитаю дитя для Бога в страхе Божьем. И что с ним произойдет? Ну, может, всякое. Как родители, мы не можем отвечать в полной мере за безопасность детей. Как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались. Такие трагедии происходят. Если прошлое не изменить, то не надо согрешить ропотом. Надо сказать: «Спасибо, Господи, за подаренное время». Да, это трагедия, поплакать нужно. Господь, видя слезы и переживания людей, сам в земном служении скорбел, хотя собирался воскресить, хотя имел силу победить могилу. Иисус прослезился. Он близок к нам, Он сострадает нам. Это понимание позволяет нам чувствовать, что Господь близок, и Он сопричастен нам. Нам становится от этого легче. Но есть еще очень важный сюжет, который должен сегодня быть упомянут. Это то, что было частью нашей жизни. Может быть, вы слышали про такого экстрасенса, который обещал многим матерям воскресить их детей. В нашу бытность, когда произошла трагедия в Беслане, теракт, унесший жизни сотен детей, этот экстрасенс заявлял, что готов воскресить детей. И вообще он эти услуги предлагал нашим многим соотечественникам с интересной формулировкой: «Я воскрешу ваших умерших родных, они воскреснут в новых телах, они воскреснут с новым ощущением личности, они вас не узнают, жить они будут где-то в другом месте, но вы знаете, что это ваши родные». Бред. Сейчас с холодным сознанием вот такую рекламную обещалку можно оценить. А теперь представьте человека в горе, у которого нет утешения, и появляется вот такой экстрасенс и целитель, и обещает воскресение умершего. И в затуманенном состоянии разума или с неспособностью трезво размышлять, человек в печали пойдет,

идет на поводу у таких шарлатанов. Вот что страшно. Люди, не имеющие утешения, они предались своей скорби, и их легко в этот момент обмануть. И люди готовы быть обманутыми. Они говорят: хорошо, пусть мой родной сыночек, доченька, брат или сестра живут где-то, но лишь бы жили, даже если я этого знать не буду. Люди готовы быть обманутыми, потому что ведутся на эмоции. В них нет утешения. На такие ситуации жизни сложно ответить, когда человек именно находится в таком процессе переживания. Здесь нужна чувственная поддержка, сострадание, участие, эмоциональная поддержка. Но мы же с вами не застрахованы от будущих потерь, от болезней. Никто не считает себя вечно живущим. Мы вынуждены будем хоронить хотя бы старшее поколение по причине достижения их преклонного возраста. А как к этому приготовиться? Здравое учение. Ты должен понимать, что происходит с человеком после смерти. Ты должен знать, что есть вообще человек как существо. Это какая-то субстанция, летающая в космосе и воплощающаяся на Земле, и уходящая обратно в небеса. Ты должен знать, есть ли вообще понятие воскресения, в какой форме может жить человек. Все эти ответы должны быть найдены в Слове Божьем. Еще раз я напомню упомянутого ранее царя Давида. У него контры в государстве. Князья против него что-то там плетут. Он может потерять даже жизнь в результате заговора. Как утешается царь Давид? Он утешается Словом Божьим. Он размышляет о Божьей воле, размышляет о пророчествах. У него есть цельная картина в голове. Маленький пример из того же царя Давида. Однажды ему довелось хоронить собственное дитя. Это дитё родилось от Версавии, оно заболело, и Давид находился в посте, во вретище, он не стриг бороды своей, не умощал маслами себя, ну, как положено царю. То есть он был в трауре. И пока ребенок болел, Давид был в таком трауре. Когда же видит, что слуги перешептываются, ребенок умер, Давид спросил об этом, ему сказали: да, дитя умерло. Давид тогда встал, переоделся, умылся, и ему говорят: ну как же, вот пока дитё жило, ты был в трауре, а сейчас ты как бы не соблюдаешь траур. И Давид включает сознание, говорит: а смысл? Смысл сейчас руки заламывать, причитать, пеплом голову посыпать? Дитё умерло. Все, не исправить ситуацию. Пока оно болело, я просил, вымаливал, причитал, плакал. Мои слезы были как-то осмысленны, рациональны. Он делал это не по шаблону, не номинально. Он делал это искренне. Но разум при этом не отключается, друзья. В момент утраты нельзя отключать разум. Ах, я сейчас в горе пойду и напьюсь. А кто-то ведь так делает. И еще добавляет уже идущим похоронам еще большую трагедию, потому что пьянство устраивается. И в этом состоянии и так ненормальном, когда человек в горе находится, добавляет еще алкогольное опьянение. И происходит еще большая трагедия. Зачем? У меня будет потеря, я напьюсь. А если у тебя будет потеря и по Писанию, я подумаю. Есть на это еще один библейский важный совет. В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое Бог соделал для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Есть библейские советы. И у тебя должна быть уже сформированная картина, представление, что такое потеря, что такое смерть, может ли быть возмещение от Господа. Ну, даже так можете воспринять. Бог готов компенсировать твою утрату, но только ты в Него верь. Не ропщи на Него, не опускай руки. Призывай Господа спасения твоего. Был такой персонаж, упомянутый в притче и в нашем размышлении, это Иов. Его чаще всего приводят как пример для подражания в момент каких-то скорбей и утрат. Ну, просто представьте, это сложно, чисто теоретически –

ранить 10 детей. 10 тел положить в могилу. Что чувствовал Иов? Что чувствовала его жена? Мы не знаем ее имени. Но это женщина с очень печальной судьбой. Она выносила под сердцем 10 детей. А теперь они все мертвы. Муж гниет заживо. Средств к существованию нет. Основные все богатства разрушены, уничтожены, разграблены. Мы читаем, что Иов, когда его утешали, там интересные размышления, вся книга пропитана этими размышлениями человеческими. Иов говорит: «Жалкие утешители все вы». Но что мы знаем про Иова? Как же он пережил все? Те утешители, которые приходили к Иову, его друзья, о них сказано. Господь говорит Елифазу Фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Возьмите тельцов, овнов, придите к рабу моему Иову, и пусть он принесет жертву, и он помолится за вас. Иначе я вас отвергну за то, что вы говорили о мне не так верно». Запомните, друзья, эти слова из книги Иова, 16 главы, ибо там говорится о том, чтобы пережить утрату или правильно сказать утешение, надо иметь верные представления. Это добрый совет о том, что, имея Священное Писание, мы должны не просто поэтически что-то прочитать отсюда. «Бог мне помощник», там, «Да пребудет со мной ангел Господень». Нет. Из Библии нужно понять и воспринять учение. Не нравится это слово, но это нужно. Принять доктрину. Когда ты понимаешь принципы сеяния и жатвы, принципы причинно-следственной связи, ты понимаешь, какой Господь, какой его характер, какой его закон, то все, что происходит в твоей жизни, становится более понятным, объяснимым. Иов, имея такие представления, смог пережить невероятные потрясения. А его друзья, которые эти потрясения лично не пережили, умудрились еще и нагрешить в момент утешения, потому что говорили неверно. Их задача всего лишь была в том, чтобы открыть уста и сказать какую-то правду. А они пошли по пути традиций, общих представлений, какого-то философствования, обвинений, поиска виноватых, что угодно. Но они сказали неверно, и это было грехом. Друзья, не просто эмоции. Эмоции даже из Священного Писания взяты и не могут быть основанием для утешения. Учение, правда Божья. Поэтому в дальнейшем апостол Павел говорит, что вся история Библии, все повествования написаны нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. У нас есть замечательное объяснение из Библии, что мы знаем об умерших что-то особое. Мы не должны скорбеть, как прочие, не имеющие надежды, говорит апостол Павел. Мы веруем, что Иисус умер и воскрес, и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Есть очень важное описание также от апостола Павла, что когда он явится на эту землю, он воскресит умерших. Утешение – это основа для благовестия. Сегодня нужно сказать всем скорбящим, что у Бога нет потерь. Бог не смирится с тем, что кто-то ушел в вечность несправедливо. Нет. Бог ничего не теряет. Он готов спасать. Нам сегодня нужно иметь надежду. Надеждой мы держимся за Господа. Мы надеемся, что Господь подарит нам умерших наших дорогих и близких. Мы сохраняем здравый смысл, здравое учение. Мы не предаемся скорби и не превращаемся в животных в таких печалях. Нет, Господь рядом. И надеждой мы держимся за Него. Она обязательно исполнится. Пусть Слово Божие будет помощником вас, для вас в любых бедах.

Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть. И что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее. Еще видел я под солнцем место суда, а там беззаконие. Место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог. Потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там.

Жизнь человека начинается с рождения. История хранит множество свидетельств о том, какие обряды сопровождали рождение человека в каких народах. Но еще более свидетельств накоплено о погребальных практиках. Люди, как правило, оканчивают свою жизнь смертью. Так было со времен грехопадения. И, к сожалению, если не придет Христос, мы с вами тоже должны будем пережить эту самую трудную ступень наших отношений с Господом — принять чашу смерти из рук Его. Принять эту чашу достойно, относиться к смерти как к дару Господа, как к самому трудному испытанию, которое переводит нашу веру на новый уровень, учились люди с древних времен. Особенно хорошо это удавалось иудеям. Они считали, что то, как погребен человек, отражает отношение Бога к этому человеку. Если Господь помог человеку быть погребенным достойно, если Он дал ему потомков, которые погребут его, если Он дал ему средства для того, чтобы приобрести фамильный склеп, значит, этот человек в серьезных, глубоких отношениях с Богом. И хотя мы знаем, что не всегда это в реальности было так, люди полагали, что это так. Статус в древнем мире очень серьезно зависел от того, как человек обеспечен. И погребение человека зависело от его статуса. Именно поэтому Авраам выражает так много беспокойства, когда умирает Сара. Он покупает поле с пещерой Махпела, чтобы похоронить свою умершую. Это поле до сих пор находится в том же самом месте, и пещера на поле содержит саркофаги с костями Авраама, Сары и Исаака. Конечно, место претерпело значительные изменения. В свое время мусульмане воздвигли над этим местом внушительное строение, и попасть в пещеру теперь можно только войдя внутрь и спустившись в люк. Тем не менее, Авраам успокоился, когда он купил пещеру, потому что достойное погребение — это очень важно.

важная забота каждого человека в древности. Ур халдейский, из которого вышел Авраам, отличался необычными погребальными практиками, что касается царской свиты. Эти обряды можно было бы назвать даже жестокими. Поступая на дворцовую службу, человек знал, что ему придется умереть за своего царя, и что верным ему он будет до самой смерти. Частью этого отношения верного к своему монарху была готовность уйти в мир иной в день похорон царя. Монарха вносили в подземный тоннель и несли к специально приготовленной камере, где его тело полагали для успокоения. Но за телом шефствовал весь кабинет министров. Весь кабинет министров держал в руке чашу с ядом. Дворцовый оркестр играл при этом, а народ, стоящий снаружи, закрывал подземный тоннель тяжелой надгробной плитой. Оказавшись погребенными заживо, придворные выпивали чашу с ядом, и постепенно затихающие звуки оркестра свидетельствовали о том, что наступает смерть. В Палестине с древних времен люди пытались обрести какой-то клочок земли, чтобы там хоронить свою семью и своих предков. Южнее Иерусалима находится удивительное место, склон, который называется Кетев-Хином, что переводится как «плечо долины». Этот склон разделяет собою долину Гином и долину Рефаимов. Здесь недавно было открыто обширное захоронение, которое относится к VII веку до нашей эры. VII век до нашей эры – это времена царя Иосии. В камере 25 было обнаружено более 1000 интереснейших предметов, которые свидетельствуют о той эпохе –

Ученые узнали, что даже иудеи, погребая своих умерших на погребальные скамьи, возлагали множество подарков для этого человека. Сосуды с едой. Они возлагали туда также оружие, стрелы и амулеты. Два потрясающих амулета найдены в пещере номер 25. Они представляют из себя тонко раскатанные серебряные листы –

Один из них 8 сантиметров длины и 4 сантиметра ширины, другой в половину меньше. На них в 19 строках содержится благословение, записанное в книге чисел 6 главе с 24 по 26 текст. Там говорится: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да сохранит Господь тебя и даст тебе мир». Вот эти священные слова сопровождали человека в последний путь. И они отражают веру человека в то, что Господь позаботится о том, что будет после смерти.

пещера 25 дала очень много результатов, что касается изысканий в отношении погребальных обрядов Железного века. В это время в пещерах уже высекали погребальные скамьи, которые были расположены в форме подковы. Под скамьями делались репозитории для костей. Вот почему в Писании так часто говорится «приложился к отцам» или «почил с отцами», «отошел к отцам своим». Эти фразы подразумевают, что через год после того, как тело истлевало, родственники приходили в пещеру, собирали кости и буквально сваливали их в кучу, в репозиторий, то есть в каменный ящик, который высекали под скамьей. В изголовьях, куда укладывали голову человека, обычно делалось углубление. Иногда это углубление окаймлялось контуром подковы, а иногда подкова имела как бы завитки по краям. Все эти тонкости свидетельствуют о том, что человек жил в эпоху Железного века. Позже техника изготовления гробниц несколько изменилась. Например, во времена Христа было принято уже высекать гробницы так называемым гребневым долотом. И если ученые видят на стенах гробницы следы этого долота, они понимают, что это первый век нашей эры. В первом веке нашей эры было принято хоронить людей в тот же день, когда они умирали. Талмуд говорит о том, что Давид умер в субботу, и Соломон решил не утруждать себя в день субботний приготовлением пышных похорон, поэтому отложил похороны на следующий день, чем очень сильно прогневал всех иудеев. Когда человек умирал, тело его готовилось к погребению, натирали его сначала маслом, которое играло роль мыла, затем омывали водой и умощали вновь маслом. В этот раз масло играло роль благовония, и часто оно было отдушено редкими травами или было драгоценным. Это стоило очень больших средств в те времена. Богатые люди могли себе это позволить. Но бедные люди иногда вынуждены были просто омывать тело водой. Затем тело пеленали. Как пишет Барретт, иногда на это уходило 300 метров льняных бинтов. Бинты изготовлялись специально для погребения. И если человек был богат, то его пеленали большим количеством бинтов, и каждый слой промасливали, в силу чего все это образовывало плотный саркофаг. Очевидно, так был погребен Иисус, потому что в 19 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Никодим, Иосиф из Аримафеи позаботились о достойном погребении Иисуса, и израсходовано было 100 литров алоэ. Когда человек был приготовлен, его выносили, и на улице его окружали плакальщицы. Если ожидалась смерть какого-либо человека в деревне или в городе, то плакальщицы, обычно женщины из бедных семей, со своими свирелями уже толпились у дверей. В книге «Экклезиаст» говорится: «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы». Плакальщицы, которые кружат по площади, как хищные птицы, во многих апокалиптических отрывках Священного Писания являются некой аналогией этим хищным птицам, потому что хищные птицы

плакальщицы участвуют в погребении трупов. Плакальщицы, как и хищные птицы, питались от трупа, жили за счет чьей-то смерти. Они играли обычно на свирелях, и в те времена свирели и флейты нередко имели два раструба. Сопроводить тело до гроба, окруженное плакальщицами и плачущими родными, считалось достойным делом. В Иудее всякий человек, встречающий процессию, которая шла за город, чтобы похоронить тело умершего, примыкал к этой процессии, даже если он не знал ни умершего, ни его семью. Итак, когда человека во времена Христа полагали во гроб, то гроб затворяли чаще всего квадратным камнем. Сейчас нам это кажется странным, потому что чаще мы видим картинки, на которых изображен круглый камень. Лазарь выходит из гроба, а позади него отверстие с отваленным круглым камнем. Но круглый камень встречается в эти времена в гробницах очень редко. Из 800 исследованных иерусалимских гробниц только 4 закрывались круглым камнем. Остальные закрывались квадратным камнем, либо еще как-то по-другому. Например, та гробница, в которой по преданию был похоронен Лазарь, вообще закрывалась не вертикально стоящим камнем, а горизонтальным камнем, потому что она была двухкамерной, и вторая камера находилась ниже первой. Вход в эту камеру был закрыт камнем, который лежал на ней горизонтально, на входе как люк, и скрывал собой лестницу, которая вела к тому месту, где был погребен Лазарь. В таком случае чудо было немыслимым, потому что Лазарь должен был выйти, туго связанный пеленами, не просто семеня по ровной поверхности. Он должен был выйти из-под земли по ступеням, широко шагая, и без сверхъестественной помощи вряд ли туго связанный человек мог бы сделать это. Чудо было настолько недвусмысленным, что Синедрион тут же решил убить Иисуса. Но поражает еще одно обстоятельство. Когда Лазарь умирает, но еще жив, сестры посылают к Иисусу с просьбой позаботиться об этом. Просьба выражена косвенно, как принято на Востоке. «Вот, кого ты любишь, болен». Иисус медлит, но когда вестники к нему пришли, наверняка Господь знает, что Лазарь уже мертв. То, что Лазарь умер, когда пришли вестники к Иисусу, можно легко вычислить, складывая дни, которые ушли на путешествие у этих вестников и у Иисуса. Один день пути за Иордан, где был Иисус, затем 2 дня Иисус медлит, и 4-й день – Иисус идет в Вифанию. Мария и Марфа в слезах. Марфа утверждает, что уже смердит, потому что 4-й день, как Лазарь, положен во гроб. Это было очень важно, чтобы Лазарь пробыл в гробу 4 дня, поскольку иудеи в те времена верили, что человек в первые 3 дня еще не до конца мертв. Может быть, поэтому они оставляли в древности множество продуктов, сосуды с водой подле тела умершего. Целую неделю родные ходили плакать на гроб, 3 недели им нельзя было носить украшений, и целый год они не участвовали в увеселениях. Зная, что иудеи верят, что на 4-й день душа улетает навсегда, потому что якобы не узнает разлагающегося лица, Иисус понимал, что воскресить Лазаря в 4-й день будет действительно глубоким, серьезным свидетельством.

свидетельством его божественной силы. Именно поэтому воскресение дочери Иаира не было достаточным и убедительным. Понимая, что Иисус продемонстрировал божественную силу воскрешать мертвых, Синедрион принимает решение убить Иисуса. Синедрион принял это решение. Он пошел в своем отрицании Господа до конца. А какое решение примешь сегодня ты?

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

Однажды в поезде мне попался очень интересный попутчик. Он был очень разговорчив, и на протяжении нескольких часов он рассказывал мне о рыбалке, о китайской стене. Он рассказывал о физике, о химии. Он очень много знал. Но я понимала, что чего-то не хватает в его знаниях. Закончил он разговор одной фразой. «Знаете, я умираю от гепатита». Вот тогда я поняла, чего ему не хватает. Ему не хватало надежды. Ему не хватало знаний о Христе, знаний Христа. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. У Игоря Талькова есть удивительное четверостишее. «Природа мудра, и Всевышнего глаз видит каждый наш шаг на тернистой дороге. Наступает момент, когда каждый из нас у последней черты вспоминает о Боге».

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим о домостроительстве тайн Божьих или домостроительстве благодати Божьей. Что это такое? Давайте вновь окунемся в мир Писания и посмотрим, что же Бог говорит обо всем этом. Когда мы открываем страницы Священного Писания, мы видим, что в греческом оригинале это слово, о котором очень часто и много пишут писатели Нового Завета, оно звучит с греческого как «ойкономия», «ойкос» и «номос», «ойкономия». Оно переводится как «заведование домашним хозяйством» или «менеджерство». Бог верил в наши руки определенное менеджерство или управление, которое мы, как люди, должны совершать на планете Земля. И когда мы открываем Бытие первую главу и вторую главу, мы видим, как Бог вверяет нашим прародителям, Адаму и Еве, вот это менеджерство или управление. И вот это слово «ойкономия» или «домостроительство», которое вроде очень сложно понимается нами, когда мы читаем особенно послания и письма апостола Павла, оно также объясняется, вот эта «ойкономия», как предвечный божественный план, по которому Бог творит мир, промышляет в нем и ведет его к конечной благой цели. Но если сказать другими словами, Бог имеет разработанный план спасения или искупления. И в основе этого плана спасения и искупления лежит внедрение Богом своего особого плана, по которому Он ведет этот мир к своей конечной цели. И когда мы открываем притчи 9 главу, вот здесь есть одно очень интересное место. Первый текст. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его». Здесь имеется в виду строительство дома, которое подразумевает творение мира и человека и само Бога воплощение. Итак, ойкономия или домостроительство тайн Божьих или домостроительство благодати Божьей – это термин или понятие, которое показывает, что Бог сотворил небо и землю, сотворил наш мир, поместил в этом мире человека, и он имеет особую цель для этого человека.

человека, и он хочет этого человека довести до самой благой конечной цели. Давайте посмотрим, что пишут также другие апостолы по этой теме. 1 Петра, 4 глава, 10 текст, с 9 текста начнем. Петр пишет: «Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Итак, апостол Петр говорит об многоуровневой или многоразличной благодати Божьей, которая осуществляется в синергии и совместном служении и участии членов Христовой Церкви в осуществлении вот этого плана искупления или плана спасения мира. И поэтому Петр говорит, что вы призваны служить как добрые участники или строители вот этого плана искупления или экономии. То есть вы, как члены церкви, призваны совершить что-то великое на этой планете Земля. 1 Коринфянам 4 глава, 1-2 тексты. Апостол Павел продолжает разжевывать эту тему, делать акценты на очень важных понятиях, и он обращается к нам. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Очень интересно, в Новом Завете встречается два этих слова. Мы говорим «домостроительство» или «ойкономос», «ойкономия» на греческом, и «тайна Божья» или «мистерион». Интересно, что ложная религия и демонические силы, они пытаются все завуалировать, закрыть, всему придать какой-то сакральный или завуалированный характер. Но когда действует Бог, согласно своему плану искупления и плану спасения, включается система ойкономос, домостроительство. Домостроительство – это когда Бог делает явным и открытым этот предвечный Божий план. То есть заведомо Он уже предопределил этот план, это менеджерство, и Он заведует этим планом и раскрывает этот план на протяжении всей истории Земли. Когда мы открываем 1 Коринфянам, 1 глава, 24 текст, здесь апостол Павел раскрывает суть плана искупления и домостроительства тайны Божьей. «Для самих же призванных, иудеев и эллинов, он пишет, мы проповедуем Христа, Божью силу и Божью премудрость». И далее апостол Павел в послании к Титу, в 1 главе, в 7 тексте, пишет, что епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. То есть Бог вверяет нам свое управление. Мы становимся своеобразными менеджерами, каждый в своем звании, в своем статусе и призвании. И это менеджерство, это управление Богом еще дано, как мы говорили в начале, нашим прародителям. Но каждый человек, живя на этой планете Земля, он имеет определенное предназначение, которое Бог вверяет ему, чтобы он сотворил или достиг в своей жизни. Как после апостола Павла понимали термин или понятие домостроительства другие люди, другие христиане в ранние века и после, в средние века? Многие рассматривали

домостроительство как божественный замысел относительно тварного мира. Интересно, что это означает, что домостроительство сосредотачивается на Иисусе Христе, который родился, мы читаем в Писании, от Девы Марии, который прожил непорочную и святую жизнь, который страдал на кресте –

причине этого мира явится в славе Отца и святых ангелов и воскресит всякую плоть, которая уверовала в Бога и Его спасение, которая уверовала в Божье домостроительство. Итак, домостроительство Божье относится к тайне божественной любви. Бог через этот термин, через это понятие пытается достучаться до сотворенных существ и показать, что Он разливает свое благо, свою доброту, свой свет и свою благодать на планету Земля, да и во все концы Вселенной. И Он пытается объяснить через это понятие, что Бог не останавливается на достигнутом. Он идет все дальше и дальше. Для чего Он это делает? Чтобы число облагодетельствованных этой добротой и благодатью Божией становилось как можно больше. И чтобы больше людей стали причастниками этого плана искупления и спасения. Далее очень интересен термин «теология». И мы говорим, что состоит этот термин из двух слов «теос» и «логос», или слово о Боге, или учение о Боге, предание о Боге. Теология – это учение о троичном Боге, о Боге, который проявляется в трех лицах, в трех личностях, в Его предвечном бытии. То есть теология объясняет суть божества. Она говорит о том, как это божество взаимодействует друг в друге. А вот ойкономия или домостроительство, или ойкономос, оно это является учением о Боге в Его отношении к сотворенному миру. Теология объясняет отношение божества в Троице. Ойкономия объясняет отношение божества к творному, сотворенному миру. Как Бог действует к падшему человечеству? Как Он относится к людям? Как Он желает их спасти? Как Он продвигает план искупления? И здесь открывается таинство искупления. Интересно, что в Троице и в Библии самой есть домостроительство Сына и домостроительство Святого Духа. Григорий Лоский, отец церкви, он говорил, что церковь основана на двойном божественном домостроительстве, на деле Христа и деле Святого Духа. И здесь играют роль две личности божества, два лица Троицы, которые особо посылаются в мир. Это Бог Сын и Бог Святой Дух. Но для того, чтобы более полно понять эту тему, давайте рассмотрим еще несколько мест. И мы эти места рассмотрим у апостола Павла и у апостола Петра. Римлянам 14 глава, с 24 по 26 тексты. Павел здесь пишет: «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено». Итак, как мы говорили, если сатана пытается все сделать скрытым, каким-то сакральным, каким-то тайным, Бог все пытается сделать открытым и понятным. И вот Бог говорит, что да, тайна есть, но Бог открывает эту тайну. И эта тайна открывается через благовестие об Иисусе Христе. И когда мы изучаем или слышим Евангелие Иисуса Христа, мы начинаем понимать, что от вечных времен Бог предопределил, чтобы эта тайна была открыта. Теперь смотрим, как она открывается, эта тайна, но которая ныне явлена –

и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере. Единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава вовеки. Итак, Павел говорит о том, что Бог явил свою тайну. Он открыл свою тайну через план искупления и через Сына Своего Иисуса Христа. Тайна Божья на протяжении всех веков постепенно открывается. Теперь об этом же пишет и апостол Петр. Первая глава, 1 Петра, 10 текст до 12 текста. «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедовано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Ангелы небесные, Божьи могущественные существа, пытаются вникнуть в этот план искупления. Они пытаются понять вот эту многоуровневую, многоразличную благодать Божью. Почему Бог все-таки прощает грешника? Почему Бог посылает свою милость и благодать грешнику? И они пытаются понять глубину вот этой Божьей любви. И 1 Петра 4:10 мы прочитали еще раз. Говорит: «Служите каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной или разнообразной или многоуровневой благодати Божьей». Бог пытается открыть свою тайну нам. И Бог соединяет вот эти два понятия – благодать и тайна. Благодать Божья, тайна Божья является и становится явной через доброту, через благость Божью, через сострадание Божье. Бог останавливается и говорит: «Я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты был спасен. Я хочу, чтобы ты серьезно относился к этим темам. Я хочу, говорит Бог сегодня мне и всем нам, чтобы мы пробудились от летаргического сна. Бог хочет вдохнуть новую жизнь и новую веру, и чтобы мы перепосвятили себя Богу, чтобы мы встали на новый уровень духовной жизни, чтобы мы близко начали общаться с Богом, чтобы Дух Святой объял нас и чтобы Дух Святой проник в нашу жизнь и в наше тело. Потому что Бог может жить только в теле. Он может проявляться только в теле. Так же, как и сатана и демонические силы используют тело, чтобы проявляться. Так же и Бог хочет использовать наши тела, чтобы явилась многоразличная благодать и сила Божья. Давайте посмотрим еще на два места. Колоссянам 3 глава. Очень важные места. Апостол Павел продолжает раскрывать эту сложную тему. И в 3 главе он как раз пишет о домостроительстве благодати Божьей. Ефесянам 3 глава, данной мне для вас. Во втором тексте, потому что мне через откровение возвещена тайна, чтобы усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело,

и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». И вот в 9 тексте, 8 тексте и 9 тексте он говорит: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Итак, простыми человеческими словами, народными словами, можно объяснить это так, что Бог открывает свою тайну всем нам, когда мы живем на планете Земля в течение нашей жизни, и Он стучится в наши сердца и пытается показать, что эта тайна была очень глубокой и непонятной для многих миров и жителей многих миров, но она стала явной, когда пришел Иисус Христос на эту планету, и Иисус Христос поставил точки над «и». И дальше мы читаем в 16, 17, 18 и 19 текстах: «Да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». И то, как я говорил немного ранее, что Бог может обитать в моем теле, и Бог через домостроительство тайны Божией, через вот этот термин «ойкономия», пытается сказать нам, что Его воля сегодня, чтобы Он вселился в мое существо, в мой разум, в мои ноги, в мои руки, в мою плоть, чтоб я стал храмом для Святого Духа, чтоб я стал сосудом для Божьей полноты и силы, чтобы я уразумел или постигнул, или понял, или чтобы во мне был очень мощный инсайт, что означает любовь Иисуса Христа. И когда я приду к этому, произойдет исполнение всею полнотой Божьей. Бог откроет мне тайну бытия и тайну того, кто есть Бог и что такое религия на самом деле. Колоссянам 1 глава, завершая наше слово, я хотел бы, чтобы мы еще посмотрели некоторые тексты с 20, Колоссянам 1 глава, 25 текст, который соделался я служителем по домостроительству Божию. Здесь уже не тайна, не благодать, а домостроительство Божие, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье. И опять Павел продолжает: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Апостол Павел, обращаясь к поколению 21 века, к нам, христианам 21 века, говорит, что мы сегодня призваны стать ходячей церковью. Бог сегодня хочет вселиться в мою храмину, в мое бренное тело. И когда Он вселится, тогда эта тайна станет открытой. Тогда богатство славы Божьей явится.

заключается в том, что Иисус Христос будет обитать в моей смертной бренной храмине. И тогда тайна Божья или вот этот мистерион станет явным и открытым. И тогда Бог начнет могущественно и со всей силой, со всей динамикой действовать в моей жизни, влиять через мою жизнь, спасать других через мою жизнь, открывать Бога в правильном представлении. И тогда картина о Боге, о религии будет правильно нарисована. Сегодня Господь стучится в наш разум. Сегодня Господь пытается сокрушить все наши предрассудки, которые мешают нам познать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Сегодня Бог через своего Святого Духа пытается пробудить и просветить наши умы, наши мозги, потому что мы живем во время периода особого проявления Божьей силы и Божьей благодати. Сегодня звучит очень много голосов о том, что Бог как бы отошел от этого мира, и как говорил Фридрих Ницше, что Бог вроде умер, что Бог уже не проявляется. Многие христиане сегодня находятся на грани депрессии и разочарования, потому что их не удовлетворяет их религиозный опыт. Они хотят что-то нового. Они хотят, чтобы Бог пришел и дал небесную росу, чтобы Бог оживотворил, Бог исцелил, Бог прикоснулся. И я скажу этим душам, которые осознают свою немощь, которые чувствуют нужду в Боге, Бог обращается к вам, Бог хочет вас благословить, Бог может пересотворить в вас нового человека, Бог может достучаться до вас, Он может и хочет вселиться в вашу храмину, телесную храмину, потому что Бог хочет проявляться через ваше тело, через ваш мозг. Бог хочет объять вас и погрузить вас в свое присутствие и в свою силу. Пусть Господь Небесный всех нас продолжает благословлять и ставить на путь истины, и пробуждать для живого, динамичного и святого поклонения Ему. Ему да будет вечная слава и честь и хвала. Аминь.

0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Тайна жизни». Феодосий Добржанский, ученый-генетик, представитель Русской Православной Церкви, написал в 1973 году эссе в поддержку эволюционного креационизма, где он заявил: «Я креационист и одновременно эволюционист. Эволюция является для Бога или природы способом творения. Творение мира – это не некое событие, произошедшее в 4004 году до н.э. Это процесс, начавшийся порядка 10 миллиардов лет назад и продолжающийся по сей день. Противоречит ли эволюционное учение религиозной вере? Нет, не противоречит. Как мы видим, есть промежуточные теории между эволюционизмом и креационизмом. Это предмет нашей сегодняшней беседы. И у нас в гостях кандидат физико-математических наук Алексей Валерьевич Попов. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
1: Здравствуйте.
0: Ну, как видно, некоторых не смущает то, что эти теории настолько, казалось бы, противоположны.
1: Ну, здесь нужно сказать, собственно говоря, то, что такие теории появились, они как раз следуют из нашей прошлой темы, потому что не только креационисты понимают,

0: что эволюция за счет случайных процессов, событий невероятная.
1: Угу.
0: То есть так или иначе нужно привлекать к ней какой-то разумный замысел. Вот. И, соответственно, на стыке между эволюцией и библейской историей о сотворении Земли появляются вот такие, вот действительно, их так называют чаще всего, промежуточные теории, которые говорят, да, эволюция шла, но при этом она шла не случайно, она шла не благодаря случайным процессам, она была направляема Богом, и, соответственно, вот этой проблемы огромных сроков, которые необходимы для эволюции, просто нет. То есть, действительно, может быть, нам ввести в рассмотрение разумный замысел, тем самым избавившись от неудобной нам случайности, и сохранить при этом эволюцию. Может, нам действительно стоит перестать противопоставлять друг другу эволюцию и теорию сотворения. Может, их как-то можно объединить.
1: Будут жить дружно.
0: Да, и все будут жить дружно, все будут жить счастливо. И вот как раз на этом стыке появляются промежуточные теории. Как бы попытка примирить непримиримое. Если мы рассматриваем это как две противоположности, то здесь почему, зачем нам так их рассматривать? Давайте мы их объединим в одно целое, и получается вроде бы очень даже неплохо. Но здесь я хочу начать сделать некий такой небольшой исторический экскурс и ответить на один вопрос. Почему теория эволюции была с таким восторгом принята научным сообществом? Ведь удивительно, на самом деле, до Дарвина большинство ученых придерживались как бы креационистских взглядов. Да? Выходит вот эта книга «Происхождение видов путем естественного отбора» в 1959 году, 1859. Вот. И буквально через несколько десятилетий эволюция становится уже общепринятой теорией. То есть за очень короткое время. Как так получилось? Почему вдруг так быстро изменился вот этот вектор движения от креационизма в сторону эволюционизма? Ведь какие-то были глубинные причины для этого. Вот я хочу привести две цитаты, которые, может быть, прольют свет на эти глубинные причины. Вот этого быстрого распространения теории эволюции. Первая цитата — это цитата из Библии, из послания к римлянам, 1 глава, 19-20 стих. Я хочу, чтобы мы их сравнили, эти две цитаты. Первая библейская. Апостол Павел пишет здесь: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимо, так что все те, кто отрицает существование Бога, остаются безответными». То есть для апостола Павла вот красота природы, сложность ее устройства, чудные дела Божии в окружающем нас мире, они являются таким явным и очевидным свидетельством творческой силы Бога. Да? А вот вторая цитата. «Почему органические существа так совершенны, так целесообразно организованы, так гармонируют с условиями их существования? Вот вопросы, которые невольно приковывают к себе внимание натуралистов и философов, настойчиво и неотвязно преследуя всякого мыслящего человека». Пока в созвучии со словами апостола Павла. Посмотрим, что дальше будет. «Природа, как бы нарочно поддразнивая человека, как бы издеваясь над ним, в каждом новом исследовании, в каждом новом открытии раскрывала перед ним новые и новые совершенства. Вопрос оставался открытым, загадка оставалась назойливой, мучительной загадкой, пока не явился Дарвин и не принес к ней ключа». Это слова хорошо нам известного ученого Климента Аркадьевича Тимирязева. Он, кстати, был одним из ярых сторонников теории Дарвина. Это, в общем-то, видно из этих слов. Смотрите, как получается-то, вот если сравнить эти два высказывания. Библия говорит о том, что Бог сотворил совершенство в природе. Для чего? Для того, чтобы оно свидетельствовало о нем. Но что на это отвечает Климент Аркадьевич Тимирязев? Что он говорит? Он не желает признавать творческую руку Бога. Он называет это совершенство, буквально я цитирую, издевательством природы. И добавляет, что ключ к решению этой загадки, вот чтобы нам это издевательство наконец прекратить природы, вот ключ к решению этой загадки принес нам Дарвин. Что это такое? А вот что. То есть для Климента Аркадьевича Тимирязева, а он жил примерно в то же время, что и Дарвин, не только для него, а для многих других ученых, дарвинизм оказался... Помните, мы с вопроса какого начали? Почему он так быстро распространился, дарвинизм?

0: Вот эта теория эволюции Дарвина, она оказалась возможностью избавиться, наконец, от этого издевательства.
1: Угу.
0: То есть объяснить совершенство природы, не привлекая к этому объяснению Бога. Ключ не в Боге, а ключ в теории Дарвина. Понимаете, что получается? Я еще одну цитату приведу, на этот раз уже более современную, но она очень хорошо отражает вот эту позицию. Это из общей биологии, учебник общей биологии для школ, который был издан в 2001 году. Вот. Тут говорится, учение Дарвина служит естественно-научной основой для доказательства ложности религиозных взглядов. Материалистическое объяснение целесообразности строения живых организмов, происхождения и многообразия видов в самой своей основе подрывает устои религии.
1: Угу.
0: То есть с самого начала, начиная с Дарвина, с Тимирязева, и до сих пор эволюция рассматривается как что? Как то, что, наконец, нас освободило от необходимости обращаться к Богу. То есть, на самом деле, теория эволюции создавалась как альтернатива, как противоположность, как, скажем так, диаметрально противоположное объяснение сложности, разумности, чудесного устройства этого мира. То есть, она создавалась для того, чтобы все это объяснить, не привлекая к этому, не рассматривая при этом существование и действия Бога-Творца, высшего разума. И третья цитата, да, или уже четвертая цитата, которую я хочу привести, это один из апологетов тоже теории эволюции, который совершенно правильно сказал, вот я с ним согласен и могу под этой цитатой подписаться. «Невозможно одновременно быть истинным чадом церкви и верным солдатом науки». Эволюционно. Это Томас Гексли.
1: Именно эволюционной науки, да?
0: Ну да. Ну, для него наука, она была связана с эволюцией. Невозможно одновременно быть истинным чадом церкви и верным солдатом науки. То есть библейская история сотворения мира и теория эволюции на 100% антагонистичны. Они противоположны друг другу. Они, собственно говоря, идеологически противоположны друг другу. Можно ли их примирить? Вот Томас Гексли хорошо сказал, нет, нельзя, невозможно. Но, к сожалению, сейчас появляется достаточно много таких попыток примирить непримиримое.
1: Ну, может быть, тогда они просто, так сказать, в крайность впали, а сейчас пытаются как-то вырулить на более нормальный путь.
0: Да нет, я как раз постарался показать вот всеми этими цитатами многочисленными, которые я привел, показать, что ведь теория эволюции, она не возникла на пустом месте, она не возникла просто как чистая теория для того, чтобы, значит, там объяснить существование природы. Она возникла сама по себе как отрицание Бога.
1: Угу.
0: То есть она вытекает из отрицания Бога. Глубинный источник возникновения этой теории – это отрицание Бога. Какой смысл объединять это? Вы понимаете, о чем я говорю. Когда, я не знаю, какой здесь можно пример привести, но смысл в том, что если что-то родилось как отрицание, можно ли его потом примирить с тем, что оно отрицает изначально? Наверное, это глупые попытки, но... К сожалению, эти попытки происходят сейчас. Может быть, потому что люди, те, кто эти попытки делает, они забыли об истоках теории эволюции. Вот. Ну, что это за попытки? Я буквально очень кратко коснусь того спектра, значит, вот этих промежуточных теорий, которые существуют сегодня. Ну, некоторые из них уже не так распространены, как раньше, некоторые гораздо более актуальны. Ну, вот есть, например, такая теория разрыва или группа теорий, которые, в общем, называют теорией разрыва или теорией пробела. То есть здесь считается, что Бог творил жизнь дважды. Первый раз он ее сотворил когда-то в далекие времена, в незапамятные времена, еще до того, как задолго до того, как произошли события, описанные в первых главах книги Бытия.
1: Угу.
0: Да. Но потом эта жизнь, вот эта первая жизнь, которая была когда-то очень давно сотворена, она после... Ну, в некоторых теориях после суда над сатаной и низвержения его с неба, в других теориях какие-то еще причины там приводятся, эту жизнь Бог уничтожил. И вот теперь мы находим окаменелость. Вот те окаменелости, которые мы находим, это как раз следы вот этой очень древней жизни. И, соответственно, мы получаем... Ну, а после того, как он ее уничтожил, он уже пересотворил мир. Вот тот процесс, о котором мы читаем в первой главе книги «Бытия». Соответственно, здесь получает объяснение большой возраст окаменелости. Ну, это вот та первая жизнь, которая там миллионы лет была сотворена.
1: Ну, то есть тогда

0: Еще назад. Человека не было.
1: Нет, ну, судя по всему, не было человека еще, да. Ну, мы даже и не знаем, что там, значит, что это за творение, что оно из себя представляло, кого там Бог сотворил.
0: Ну, видимо, вот по окаменелостям-то можно судить, что там было?
1: Да, ну, окаменелых остатков человека мы не находим, ну, да. Значит, наверное, не было человека тогда. Вот. То есть, вроде бы решается проблема большого возраста окаменелостей, но очень серьезное возражение можно против нее этой теории выдвинуть и с библейской точки зрения, и с научной точки зрения. С библейской точки зрения понятно, какое возражение. У нас нет никакого библейского основания для этого. Библия нигде не говорит, что когда-то до, значит, первых, до тех событий, которые описаны в первой главе книги Бытия, когда-то задолго до этого Бог на земле творил еще какую-то жизнь. То есть библейское обоснование отсутствует, значит, это остается лишь фантазией авторов этих теорий. А с точки зрения науки мы не находим никаких свидетельств вот этого пересотворения, никаких свидетельств пробела между окаменелостями вот той древней жизни и окаменелостями, которые, значит, относятся уже к нашей жизни. То есть здесь эта теория, она лишена как библейской базы, так и научной доказательной базы. Еще одна теория, может быть, я про нее упоминаю, потому что очень часто вот этими фразами или ее мыслями оперируют, когда говорят о промежуточных теориях, это теория дня эпохи. Да, то есть на самом деле эта теория рассматривает творение как несколько...
0: Не шесть дней,
1: да, не шесть дней, эпох, а шесть, да? Эпох, которые растянуты на большое время. То есть каждый день это не буквальный день, а это некая эпоха неопределенной длительности. Да?
0: Причем не обязательно, чтобы они были одинаковые, наверное, по длительности, да?
1: Ну, наверное. Коль скоро это аллегория, то здесь, конечно, никаких каких-то жестких рамок накладывать не приходится. Может быть, они были не одинаковые, может быть, одинаковые, но неважно. Главное, что... Речь идет не о днях буквальных творения, а о больших эпохах. И, соответственно, из этого утверждения следует, что, вообще говоря, порядок залегания окаменелости должен соответствовать порядку творческих деяний Бога. Да? То есть, если в первый день если про жизнь говорить, в третий день были сотворены растения,
0: растения,
1: а в пятый день, значит, рыбы, Бог творил, начал творить животных, да, живые существа, ну, я имею в виду, да, животных, правильно сказать, да, то тогда, наверное, растения должны лежать внизу, да, а животные должны лежать вверху, в летописи окаменелости. То есть то, что было раньше сотворено, оно должно быть глубже, то, что позже, должно быть выше. Вот. Ну, очевидно, мы опять избегаем в этой теории проблем большого возраста окаменелости, потому что мы не знаем, сколько там времени эти эпохи длились. Еще одна, значит, как бы якобы плюс этой теории в том, что объясняется отсутствие переходных форм. Да? Все-таки Бог творит, значит, никаких переходных форм быть не должно. Вот, вот эта проблема здесь эволюционной теории также как бы избегается. Вот. А что касается критики, ну, первое, опять же, отсутствует библейское основание. То есть Библия нигде не говорит о том, что эти дни — это были какие-то эпохи. Более того, Библия очень несколькими способами указывает нам на то, что это были буквальные дни. Ну, сейчас я не буду на этом останавливаться, это тоже большая тема. Вот. То есть библейское основание отсутствует, первое. Второе, и очень важное. Кстати сказать, это относится и к теории пробела. У нас смерть существует до грехопадения.
0: Да.
1: То есть смерть, она... Окаменелости же отлагаются в течение этих дней эпохи. Вот. То есть оказывается, что в процессе творения животные сотворенные, да, или растения сотворенные, они умирали тоже. То есть смерть как бы становится естественным процессом, который всегда на Земле протекал. Даже во время творения уже существовала смерть. Вот такой интересный вывод из этого напрашивается.
0: Ну, видимо, это кому-то не мешает. То есть кто-то считает, что сейчас... важна лишь жизнь человека, а жизнь животных.
1: Мы вот сейчас посмотрим, мешает это или не мешает. Но это чуть позже. Но пока вот запомним это. То есть в этой теории действительно смерть, она является естественным, ну, как сказать, процессом вот в этой, в этом творении таком, в течение долгих дней эпох. Третий момент, который уже с наукой связан. А порядок залегания окаменелости, это ведь не соответствует дням творения. Вот с точки зрения этой теории он должен соответствовать, а на самом деле нет. У нас морская жизнь появляется гораздо раньше, чем растения в летописи окаменелости. Вот, то есть уже вот эта проблема, она значит, может одна поставить крест на всей этой теории. И еще одна проблема — это проблема разрыва между третьим

0: и шестым днем творения. То есть у нас растения в третий день были Богом сотворены, да? А вот насекомые были сотворены в какой день? В шестой, наверное, да?
1: Ну, в пятый.
0: Или в пятый. Да, наверное, летающее что-то. Да.
1: То есть, вместе с там, птицами,
0: там
1: с
0: не
1: рыбами.
0: Только птица, а все, что летает. Хорошо, да. В пятый день. То есть между третьим и пятым днем у нас растения существовали без насекомых.
1: Это эпох.
0: Да. Если мы рассматриваем это как эпохи, то спрашивается, а как растения могли существовать без насекомых? Кто их опылял? Понимаете, да? Ведь сейчас существует очень серьезный симбиоз, очень важный. Вот. То есть здесь вот тоже эта проблема есть. А еще одна концепция, на которую я хотел бы особое внимание сегодня обратить, потому что я, к сожалению, с ней встречался уже, и это реально то, что сейчас происходит. Это концепция, ну, она по-разному называется, в некоторых местах называется концепция «Дней Откровения», в некоторых местах, в некоторых случаях она называется «Аллегорической концепцией». То есть она говорит о чем? Она говорит о том, что, то есть ее, значит, база состоит в том, что сотворение мира потребовало очень большого и неизвестного нам количества времени. А вот то, что мы читаем в первой главе, в первой, второй главах книги «Бытия», относится не к сотворению мира вовсе.
1: А к чему?
0: А это некая иллюстрация, которая должна нас, ну, считайте, что это притча, которая должна нас привести к какому-то выводу определенному. Ну, например, то есть Бог использует первую и вторую главу книги «Бытия» для того, чтобы проиллюстрировать то, что он выше всех остальных богов.
1: Угу.
0: Понимаете, да? Ну, к примеру, например. То есть как бы Бог, давая это откровение Моисею или кому-то, он вовсе не хотел ему рассказывать о том, как творение происходило, а он всего лишь рассказал ему некую притчу, используя творение как, значит, базу для этой притчи, для того, чтобы проиллюстрировать какую-то истину. Соответственно, так ли на самом деле происходило творение или не так, нам неизвестно. Может, оно происходило совсем не так, и может, оно происходило вовсе не в течение буквально шести дней, а там в течение гораздо большего периода времени. То есть первая и вторая глава книги «Бытие» рассматриваются как некая аллегория. Данные с определенной целью, конечно, но имеющие мало отношения или лишь косвенное отношение к реальному процессу творения.
1: Так хорошо, если это аллегория, так как же мир-то произошел?
0: Ну, а мы не знаем вообще, точно, как он произошел. Да, как, мы не знаем, можем об этом только гадать. Вот, значит, что тут можно сказать по этому поводу? Ну, вообще, во-первых, Библия все-таки говорит нам о Боге, который именно творил в эти дни. То есть она не говорит о том, что он какую-то притчу, значит, нам передает, а она говорит, что он бара. Мы, помните, упоминали это слово. Творил в эти дни. Это первое. А второе, на мой взгляд, все-таки вопрос сотворения мира для библейской истории, он настолько важен, что вряд ли, значит, реальная история о сотворении мира будет в Библии заменена некой, так сказать, аллегории или притчи, которые вовсе, может быть, к сотворению мира и не относятся. Если бы речь шла о каком-то второстепенном событии, да, в истории, тогда, может быть, это и мы могли бы такую точку зрения принять. Но когда мы говорим о сотворении жизни на Земле, извините, это слишком важно для того, чтобы использовать это лишь в качестве аллегории и ничего больше.
1: Ну, может быть, это просто наша человеческая точка зрения, Господь на это по-другому смотрит.
0: А на что именно?
1: Ну, то, что для нас это кажется важным, а Господь...
0: Откуда мы появились? Я думаю, что это и для Бога очень важно.
1: Не, ну,
0: чтобы мы правильно, для Бога, я думаю, очень важно, чтобы мы правильно представляли, откуда мы
1: Ну, даже если, например, считать, что это притча, то из нее-то и понятно, в общем-то, что Господь нас сотворил, а вот как, когда, ну, это, может быть, и не важно.
0: Ну да, помни день субботний, чтобы светить его. Понимаете, это заповедь закона Божьего, ибо в шесть дней сотворил
1: Господь
0: небо и землю.
1: Она на седьмой день указывает.
0: Вот, то есть Господь помещает повествование о творении в свой закон. То есть он показывает этим, что для него это очень важно. Поэтому сводить это дело к аллегории как-то, ну, на мой взгляд, не очень правильно. Теистический эволюционизм, о нем мы уже упомянули. Бог направляет непрерывный процесс эволюции от простого к сложному. То есть эволюция, вот то, что Феодосий Добжанский как раз, вот этот цитат, это относится к теистическому эволюционизму. То есть эволюция идет, жизнь эволюционирует, но она эволюционирует не благодаря случайным процессам, она эволюционирует, то есть эволюция управляема Богом.
1: Она была запланирована.
0: Да, Бог использует процесс эволюции как инструмент для того, чтобы сотворить жизнь на Земле. В рамках такой теории действительно легко найти объяснение таким сложнейшим для эволюции вопросам, как возникновение жизни или развитие сложных систем, вот этот

0: объяснить принцип, как обойти этот принцип несократимой сложности, о котором мы упоминали. И, возможно, это наиболее распространенная сегодня действительно вот такая промежуточная теория. Что мы можем про нее сказать? Ну, поскольку она наиболее распространенная, я чуть позже к ней вернусь. Но пока я могу сказать, что первое – это полное несоответствие букве и духу Священного Писания. Вот почему? Мы сейчас об этом поговорим. Угу. Ну и второе, хотя, значит, вроде бы вопросы возникновения жизни, да, и развития решаются, но все-таки не решается вопрос, а где же переходные формы-то? То есть если действительно был процесс эволюции, пусть даже управляемый, но какие-то переходные формы должны были остаться, мы их практически не находим. Вот. Ну, а сейчас я хотел бы вернуться вот к вопросу о промежуточных теориях вообще и атеистической эволюции в частности, да, в применении даже не просто к библейской истории, а в применении к вести Евангелия. Все-таки мы, как верующие люди, да, призваны Богом нести евангельскую весть о спасении в Иисусе Христе, да, о том, что он пришел для того, чтобы избавить нас от греха, для того, чтобы дать нам жизнь вечную. Как эти теории вообще вписываются вот в эту весть, в евангельскую весть? Ну, во-первых, практически все из них рассматривают первую и вторую главы Бытия как Бытие как аллегорию, да? Соответственно, если первая и вторая главы Бытия – аллегория, то тогда все остальное в Библии тоже можно как аллегорию рассматривать. Понимаете, да? Если такие важные вещи, как сотворение этого мира, это всего лишь аллегория, или, ну, понятно, если это дни эпохи, если это атеистическая эволюция, хотя там ничего нет ни о днях эпохах, ни атеистической эволюции, значит, это какие-то вот уже, то есть не буквальные вещи там написаны, а что-то вот такое аллегорическое в этих главах. Вот. А если это аллегория, то тогда и вся остальная Библия может рассматриваться тоже. Любой ее отрывок может рассматриваться как аллегория. То есть мы здесь подрываем в некотором смысле веру в библейское повествование. Игнорируются четвертая заповедь нравственного закона Божия. Если седьмой день – это не буквальный день, это эпоха какая-то, или вообще дни творения, вот как в теистической эволюции, там вообще о днях творения не говорится, да, там просто эволюционный процесс, то тогда, в общем-то, какое значение заповеди о субботе-то? Какое значение оно имеет?
1: Ну да, как-то она сразу рассыпается.
0: Ее просто нет. А ведь апостол Иаков пишет, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем, потому что тот, кто сказал «не прелюбодействуй», он сказал «и не убей». Поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Другими словами, если мы убираем из закона одну заповедь, то что тогда получается со всем законом? Тогда мы, в общем-то, закон весь разрушаем. Вот. А заповедь о субботе, если так географически даже смотреть, она в центре закона Божьего находится, вот уберем ее оттуда, и что получится? Вот. Еще один момент. Эти теории рисуют нам несовершенного и ошибающегося Бога, который в своей творческой деятельности прибегает к принципу «выживает сильнейший». Вот вы можете себе представить характер Божий, который использует принцип «выживает сильнейший» как инструмент? Ну, здесь больше к теистической эволюции.
1: Ну, сложно, конечно, представить.
0: Да, что виды должны бороться за жизнь друг с другом, вот, один сильнейший поедать слабейшего. И Бог это все использует как инструмент для создания.
1: Ну, может жизни. Быть, не то чтобы сильнейший слабейшего, а более хорошо устроенный,
0: а
1: что
0: разница?
1: Ли, выживает.
0: Ну, поэтому он и сильнейший.
1: Но он же не просто, он совершенней, что ли,
0: ну,
1: так сказать?
0: Ну, я имею в виду, то есть я рассматриваю слово «сильнейший» именно в этом смысле. То есть наиболее приспособленный. В этом смысле он сильнее всех. Он лучше всех приспособлен к этой жизни, поэтому он вытесняет всех остальных и, соответственно, выживает сам. Вот. Как-то это не очень хорошо вяжется с тем характером Бога, который мы видим в Библии.
1: Да, и да? Ведь потом сказано, что кто хочет быть большим, будь всем слугой.
0: Вот как, ну, и как это с эволюцией совместить, очень сложно. И еще более серьезная проблема этих теорий. Эти теории преподносят смерть, а значит и грех. Помните, посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем... В первом Адаме все согрешили. Послание к Римлянам, 5 глава, 12 стих. То есть смерть является естественным следствием греха. Библия об этом четко говорит. А если смерть естественна, а в теории эволюции она абсолютно естественна, значит, естественен и

0: грех. Черное, белое, инь, янь, добро, зло. Это всегда было, это всегда будет. Их извечная борьба, она, собственно, двигает мир. Вот к чему мы приходим. То есть зло, естественно, добро, естественно, они всегда существовали. Именно их взаимодействие вот двигает мир. Это что у нас такое-то? Это уже к материализму, да? Единство и борьба противоположностей. Помните такое? Диалектический
1: слышала,
0: материализм.
1: Да. Слышала, читала.
0: Вот. То есть на самом деле мы видим, что, казалось бы, что-то там решается, но на самом деле очень большая проблема возникает здесь. То есть теория хотя и претендует на то, чтобы примирить все с Библией, но они не соответствуют самому духу Библии. На самом деле, чтобы претендовать на звание библейское, любая теория должна включать в себя три основные истины. Первое. Бог создал мир и человека в состоянии несравненно лучшем, чем наше теперешнее состояние. Мы были сотворены, и мир, и мы были сотворены совершенными и безгрешными. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Это первое. Второе. Именно грехопадение человека принесло смерть в наш мир. Смерть является следствием греха. И грех, и смерть не были частью Божьего первоначального замысла и являются незваными гостями в нашем мире. И третье. В Иисусе Христе Бог предложил выход из той катастрофы, в которую погрузило мир грехопадение человека. Если теории, любые теории, которые описывают происхождение нашего мира и претендуют на соответствие библейскому повествованию, не вмещают в себя эти три основополагающих утверждения, эти три принципа, то эти теории не могут называться библейскими. Можно сформулировать критерии проверки таких теорий даже еще короче, в виде простого вопроса. А расскажите мне историю Иисуса Христа, его деятельности, его смерти, да, за наши грехи, в контексте вашей теории. Что у вас из этого получится? Подводя итог, можно остановиться еще на одном вот последнем вопросе. А кому вообще нужны вот эти промежуточные теории? То есть изначально они как бы были призваны примирить между собой, да, построить мост между теорией эволюции и библейской концепцией сотворения. Но на самом деле мы можем с полным основанием сказать, что никакого моста они не строят. Потому что верующий, искренне верующий в Библию человек, он не примет эти теории, потому что они не соответствуют, как мы сказали, духу Евангелия. Да? В то же время эволюционист, убежденный эволюционист, он тоже не примет эти теории, потому что он изначально отвергает вообще всякий разумный замысел развитии этого мира, да, в происхождении и развитии этого мира. То есть эти теории, они никого между собой на самом деле не примиряют. А вот чему они действительно служат? Они не соединяющие мостики между эволюцией и сотворением, а они на самом деле служат, проводниками неверия и отвержения библейской истины. То есть те, кто раньше верил в сотворение, принимая эти теории, у них образуется мостик, только мостик для движения в одном направлении, от веры в Библию к вере в эволюцию. И, в общем-то, жизненные примеры это хорошо показывают. Я знаю не один такой пример. Итак, что мы можем сказать в результате? Во-первых, эти промежуточные теории не имеют значимых оснований ни в Священном Писании, ни в данных современной науки. Принятие этих теорий ведет верующего человека к последовательному отступлению от веры в библейское сотворение, к вере в материалистическую эволюцию. Более того, можно сказать, что принятие этих теорий в общем смысле ведет нас от веры к неверию, поскольку подрывает наше доверие к Слову Божьему как таковому. Ну и кроме того, эти теории подрывают саму основу вести Евангелия.
1: Да, к сожалению, выводы не очень утешительные.
0: Да, и вот, скажем так...
1: Есть повод задуматься.
0: Есть повод задуматься тем, кто об этих теориях думает.
1: Да. Ну что ж, Алексей Валерьевич, подошла к концу не только эта программа, весь цикл наших программ подошел к концу. Я хочу вас поблагодарить за интересные беседы, спасибо, за то, что вы нам много интересного рассказали, удивительного, занимательного, того, что мы бы, наверное, не узнали другим способом. Дорогие друзья, если вы думали и сомневались, какую концепцию вам принять, разумный замысел, творец или случайность и теория эволюции, то мы надеемся,

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем общаться с Виталием Олейником на тему о святилище. Приветствую, Виталий.
1: Здравствуйте, Андрей.
0: В прошлый раз мы с вами общались о смерти Иисуса Христа и о том, что это значит для каждого из нас сегодня. Сегодня хотелось бы поговорить о его жизни, но не о жизни его на этой земле, а о том, что он делает сейчас. Мы же знаем, что он воскрес, он не остался мертвым, он воскрес и вознесся. Так. И вот с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Что можно по этому поводу прокомментировать? Он ведь обещал вернуться, но до сих пор...
1: В послании к римлянам в 4 главе, в 25 стихе говорится об Иисусе Христе, который предан за грехи наши. Угу. Это понятно, это его жертва искупительная, это его плата за все провины наши. И далее сказано «воскрес для». Соответственно, указывается цель и воскресения, и его жизни, да, после жизни, воскресения. Угу. «Воскрес для», сказано, «оправдание нашего». То есть, есть внесение платы за соделанные грехи, и есть теперь цель дальнейшая для оправдания нашего. И это чуть дальше, в 5 главе, в 10 стихе, или перед этим в 9, расшифровывается так. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». И вот это служение Иисуса Христа после воскресения, оно описано как способ нам спастись от гнева. И причем, обратите внимание, что вопрос спасения рассматривается здесь в двух перспективах. Во-первых, да, вот мы спасаемся от вины за грех, но это уже состоялось, сказано, мы с Богом уже примирились, мы оправдались Его кровью.
0: Неужели этого недостаточно?
1: Да.
0: Разве, вот мы говорили, что мы под грехом находимся, то есть грех в нас живет, мы постоянно грешим, делаем что-то не так. И когда мы приходим к Богу, мы должны получить прощение.
1: Да.
0: И мы говорили, что прощение не бывает просто так. Вот взял, там, простил, забыл. Надо что-то еще, чтобы произошло. Вот это что-то произошло. Христос за нас умер.
1: Да.
0: Вот, он воскрес. То есть показано, что его жертва была принята. И он действительно совершенную жертву принес. Теперь мы очищены.
1: Мы все, прощены.
0: Почему нельзя уже закончить всю эту эпопею с грехом и вернуть уже всех в рай, где все будет замечательно?
1: В действительности, многие именно так мыслят и продолжают жить счастливыми грешниками. То есть, уже угрызений совести нету, уже человек чувствует себя оправданным, верит в Божью любовь и принятие прощения, но как был лжецом, так лжецом и остается. Как был человеком раздражительным, гневливым, вспыльчивым и так далее, так таковым и остается. И надеется, что вот будучи таковым, он сможет переселиться в небесное царство и жить среди небожителей, которые живут совершенно по иным принципам. Ему там будет, для начала, крайне неуютно.

0: То есть задача заключается не только в том, чтобы проблемы прошлого решить, вину, чувство вот, совести, которая мучит, и вот весь этот груз снять с человека. Но дальше теперь Бог ведет человека от прощения к чему-то новому, к чему-то большему. И вот это большее описано так. Сказано, если мы оправданы кровью Его, то теперь жизнью Его спасемся от гнева. Давайте вспомним, что вызывает Божий гнев. И в каком смысле, уже обретя спасение от вины прошлых грехов, мы можем теперь в будущем спастись от его гнева. Божий гнев, если вернуться на несколько страничек назад, в первом послании к римлянам написано, открывается гнев Божий, 18 стих 1 главы, на всякое нечестие и неправду человека.
1: Ну, то есть на грех.
0: На грех. То есть Божий гнев – это его автоматическая реакция на грех, потому что Бог свят, праведен, чист, и он и грех не могут сосуществовать. Соответственно, избавление от гнева это не просто прощение грехов, повторим, это уже состоялось в смерти Агнца Божия, а речь идет о будущем избавлении от гнева.
1: Получается, одно из двух. Либо эта жертва не сработала, раз уж мы все еще находимся в борьбе с грехом и причем в проигрышной ситуации, либо этого недостаточно, и надо что-то еще делать или сделать. В какой из этих вариантов вообще в нашем случае?
0: Давайте вспомним еще одно слово Божье, которое касается описания служения Иисуса Христа, прозвучавшее накануне Его рождения. Написано было так в Евангелии от Матфея в 1 главе. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Важно подчеркнуть, что спасение, о котором здесь речь ведет ангел, это не спасение от вины греха, от груза содеянных грехов, а спасение от грехов, от самих совершаемых и осуществляемых грехов, то есть от самого факта греха. Вот это была масштабная цель, ради которой пришел Иисус, не только позаботиться о прошлом, но и о том, чтобы в будущем у его народа грехов не было.
1: Ну, в том-то как раз и загвоздка, что грехи пока продолжаются.
0: Да.
1: Вот раз у него план все-таки это дело завершить, что он по этому вопросу делает?
0: В книге «Послание к евреям» в 9 главе нам Священное Писание напоминает о том, как во святилище решался этот вопрос. И написано в стихах 11 и 12 следующее. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Обратите внимание, что искупление, оно осуществляется не только благодаря его жертве на земле и крови, которую он пролил, но когда он с этой кровью вошел во святилище, и там приобретается искупление. Потому нам необходимо, может быть, вернуться в Тору, в Пятикнижье Моисеева, где описывается прообразное служение в земном святилище, которое было указанием на вечные истины, на служение в небесном святилище, и вспомнить, что необходимо было для того, чтобы процесс очищения человека от греха был завершен. И здесь у нас три элемента. Необходима жертва. Иисус Христос является таким агнцем Божьим. Далее, помимо жертвы, необходим священник, потому что он дальше уже брал эту кровь, и он очищал человека от греха. Ну, естественно, необходимо святилище, о котором мы уже говорили. То есть процесс искупления греха, как он представлен и в Торе, и в апостольских писаниях, он вбирает в себя служение и жертвы, и священника. То есть жертва очищает от груза вины, а священник очищает от греха вот, и от проявления греха.
1: Вот мы периодически, говоря о Христе, говорим, что он, с одной стороны, он жертва за грех, а с другой стороны, мы говорим, что он священник. Да. Может ли быть два в одном? По крайней мере, в земном служении такого быть физически не могло, потому что, во-первых, человека в жертву не приносили, приносили жертвенное животное, которое по умолчанию не могло священнодействовать. А во-вторых, если священник бы даже и принес себя в жертву, он бы физически потом не смог бы никуда войти. С Христом вообще как это работает? Или у нас по-другому что-то? Христа на земле нет, он ушел. И что он там делает? А есть ли какая с ним связь?
0: Это нечто, что дьявола очень сильно удивило.

0: Исповедание – это заявление вслух.
1: Эта исповедь перед кем должна происходить?
0: Во-первых, важно отметить, что это именно разные формы решения проблемы греха и разные цели. Агнец – это одно, у него своя функция, священник – это другой, у него своя функция. И если задать вопрос о том, кто может быть квалифицирован

0: потому он стал этим агнцем. Теперь кто может быть священником? В послании к евреям объясняется, что священник должен быть из числа людей, чтобы их представлять.
1: Угу. Ну, естественно.
0: И вместе с тем священник, который в действительности может решить проблему греха, должен быть вечным, не умирающим. Вот, потому что все предыдущие, они друг друга сменяли, и этот процесс, он был как бы по замкнутому кругу, и ничего в реальности не происходило. То есть первосвященник тоже должен быть божественной личностью, как в псалмах предсказано в 109-м псалме, что ты священник вовек, должен быть вечный священник. Где его возьмешь? Вновь, это не может быть обыкновенный человек, потому что мы все смертны. Соответственно, только Бог мог стать этим священником. Потому Бог только мог стать агнцем, Бог только мог стать священником. И чудо как раз-таки заключается в том, что Сын Божий Иисус Христос, придя, и одну функцию исполнил, угу. и вторую функцию исполнил.
1: Наверное, именно поэтому мы говорим о том, что Иисус Христос воплощает в себя две природы, и человеческую, и божественную одновременно.
0: Верно.
1: И там нет никакой половинчатости в нем, то есть там действительно абсолютно полная божественная природа, абсолютно полная человеческая природа. Иначе эта жертва, получается, была бы несовершенна.
0: И в этом как раз-таки уникальность, мудрость и неповторимость Божьего плана. Это нечто, что дьявола очень сильно удивило. Он полагал, что когда Адам и Ева, послушавшись его, совершили грех, они были обречены быть угу. его подданными до конца.
1: Но вот ну, или Бог... погибнуть.
0: Или погибнуть.
1: Да.
0: Но это было, конечно, не в его интересах, поскольку ему нужны были именно вот подданные, именно угу, вот те, кто угу. к его царству бы принадлежал. То есть удивление здесь заключается в том, что никто не мог предположить, что Бог настолько любит свое творение, что Бог настолько любит своих детей, что Он оставит небесный престол и придет, станет человеком. Вот, и более того, не только станет человеком, но еще и вкусит смерть ради человека и в качестве человека. Для того, чтобы потом, войдя в небесное святилище, осуществить то, что прообразно совершалось на протяжении многих столетий в земном святилище. А именно, Он воскреснет, чтобы оправдать нас не только в плане статуса, не только путем вменяемой праведности, но чтобы нас сделать праведными, чтобы нас освободить от проявлений греха, чтобы не было у Бога повода в отношении нас гнев свой изъявлять.
1: Ну вот смотрите, мы уже неоднократно повторяли, что Господь Христос входит в небесное святилище. Входит Он туда с определенной целью. Он приносит туда свою кровь для того, чтобы там, вот как в земном святилище, священник заходил и своей кровью там совершал служение, то есть с кровью жертвы совершал там служение. Вот. И это служение ознаменовало очищение греха или взятие греха с того человека, который принес эту жертву. Угу. Здесь у нас Христос входит со своей кровью в святилище, соответственно, небесное. Есть ли у нас какие свидетельства о том, что он должен был вообще это сделать? Потому что мы читаем в Священном Писании, в Ветхом Завете много указаний на то, что Христос должен прийти, должен пострадать, должен умереть. Но есть ли там свидетельство того, что он должен еще куда-то сходить, еще что-то сделать, прежде чем закончится все, весь этот план спасения?
0: Что касается служения во святилище, все это прообразно, очень понятно указано действиями священника. Священник не только переносил кровь животного, скажем, брызгая ее на жертвенник всесожжения или в определенных случаях на завесу в храме, угу. вот, но он также и съедал
1: Брал на себя этот грех.
0: Вот этой жертвы повинности. Угу. И таким образом он именно впитывал в себя. То есть путем пищеварения он снимал этот грех человека и нес его сам. И вот дальше...
1: Как этот грех попадает на Христа, и то, что Христос его несет, угу. В принципе, понятно. Так. Вопрос, что дальше? Потому что вот эти вот образы, да, хотелось бы понять, есть ли свидетельство из пророчества того, что Христос должен был войти именно в небесное святилище. Потому что у людей-то, по большому счету, вопрос один. Христа на земле нет, он ушел. Угу. И что он там делает, никому не ведомо. И прояснить этот вопрос, что он там делает, вот это действительно стоит, если это возможно. И, естественно, прояснить вопрос его возвращения, потому что обещать-то обещал, а действие, опять же, действие священника, ну, зашел-вышел. Но если там есть какой-то цикл, ну, годовой цикл, прошло уже 2000 лет. Угу.

0: Если говорить о пророчествах, то давайте прочитаем то, на что я ранее сослался. Книга «Псалтирь», 109 глава, с 1 стиха. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Сам по себе текст уникален. Господь, в оригинале Йод-Гей, Вав-Гей, священное Божье имя, Яхве, сказал Господу, Адонай, еще одно из Божьих имен, причем Богу моему, это Псалом Давида. Угу. То есть Богу Давида Яхве сказал следующее, «Сиди одесную меня, доколе не положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это описание того, как Иисус Христос, совершив служение на земле, поднялся в небо и, как говорит Священное Писание в апостольских книгах, «восел одесную Бога».
1: Да.
0: Для чего? Дальше читаем в 4 стихе этой же 109 главы книги «Псалтирь». «Клялся Господь, и не раскается ты священник вовек по чину Мелхиседека». Мелхиседек – это реально историческая личность времен эпохи Авраама, которая была и священником, и царем. И вот она стала таким образом прообразом Иисуса Христа, который после своего вознесения совершает служение священное действие. И вот этому вопросу, этой теме посвящена вся книга послания к евреям, где очень подробно рассказывается, как это служение происходит, что осуществляется и так далее. То есть, чем занимается Иисус Христос?
1: То есть, Давид, очевидно, понимал эту ситуацию, что Христос или Мессия, который придет, он должен будет еще куда-то вознестись и еще что-то делать. Что-то соответственно, делать. Понимали это и апостолы, раз у нас Павел это все подробно описывает.
0: Непременно.
1: Но все-таки, а что же он там делает и что нам с того, что он это делает?
0: Вот это служение очищения, которое Иисус Христос совершает, оно распространяется теперь на характер человека, его привычки, его естество. Каким образом это происходит? Давайте посмотрим на еще один отрывочек, очень важный. Это послание к римлянам, 8 глава, стихи 28 и 29, где описывается цели Божьего служения и его цели в отношении всех тех, кто изначально вот вошел в заветные отношения с Богом. Римлянам 8 глава, стих 28 и 29. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он, Его Сын, был первородным между многими братьями». Значит, начало здесь процесса – любовь к Богу. Сказано, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, уверовали в нее. И вот когда человек этот вопрос для себя решил, когда он, полюбив Бога, заключил завет с ним, то дальше сказано, ему, такому человеку, Бог предопределил быть подобным образу Сына Его. То есть Сын Божий на земле продемонстрировал, что можно в человеческом теле быть абсолютно послушным закону Божию. Можно силой Божьей одерживать победу над конкретным реальным грехом. И Божий замысел заключается не в том, чтобы был один праведник за всю историю земли, то есть Иисус Христос, а чтобы, подобно образу Сына Его, было много братьев, чтобы он был первородным, он первый, кто этот процесс осуществил. И вот в его жизни на земле и в его жизни на небе есть все необходимые ресурсы для того, чтобы мы таковыми стали. Вот это Божья цель.
1: То есть вы хотите сказать, что он там совершает работу по нашему, так сказать, освящению, чтобы мы становились и уподоблялись абсолютно полностью ему.
0: Именно так. Давайте еще один текст прочитаем на эту тему.
1: Хорошо.
0: Еще ярче это описывающий. Послание Титу. У нас глава 2, стихи с 11 по 14, который как раз-таки рассказывает о том, для чего пришествие Иисуса Христа было в первый раз и для чего Он вернется во второй раз. Итак, Титу 2 глава с 11 по 14 сказано, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Благодать Божья спасает, во-первых, без каких-либо заслуг. Человек не может отработать, человек не может заработать спасение, может его только принять. Итак, спасительное для всех человеков. Далее, что делает благодать? Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,

0: который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». То есть Он там совершает служение на небе по нашему очищению здесь, на земле, так, чтобы здесь мы избавились от всякого беззакония. И нам хорошо бы поговорить чуть подробнее о том, какие механизмы Он задумал. Но факт и цель очень масштабные. Благодать не только спасает меня, она меня преобразовывает, она дает мне силу жить победоносной жизнью.
1: Вот это преобразование характера, по сути, преобразование жизни. Цель, конечно, замечательная, но почему-то мы видим, что это происходит только в единицах. Даже из тех, кто исповедует Христа и говорит, что вот они верующие люди, они на Него уповают. Посмотришь на их жизнь и как-то грустно становится, вот так вот мягко сказать, да?
0: Да. Реальность присутствия в человеке двух природ в Библии неоднократно зафиксирована. Греховная природа, нами унаследованная от наших прародителей, она не будет и, к сожалению, не сдается вот так вот просто. Это процесс сосуществования двух природ. И задача человека в том, чтобы вот применять все ресурсы и все средства, которые оставлены в Священном Писании или согласно Священному Писанию доступны нам в служении Иисуса Христа в Небесном Святилище, и совершать этот процесс очищения. Вот, скажем, те, кто знает вас, те, кто знает меня, через 5 лет после нашей беседы здесь, если Всевышний не закончит историю Земли раньше, для меня лично или для нашей Земли, они должны быть в состоянии через 5 лет сказать: «Он стал чище, нравственнее, он стал возвышеннее». То есть процесс освящения, это процесс освобождения от греха, он продолжается постоянно, и это именно процесс, это процесс длительный, потому что нас есть от чего очищать. Но главный вопрос заключается в том, пользуется ли человек, во-первых, номер один, верит ли он в то, что служение Иисуса Христа в Небесном Святилище дает ему не только свободу от бремени греха, чтобы потом дальше идти то же самое делать. Верит ли человек в то, что Иисус Христос в состоянии его именно очистить и освободить от грехов? Если есть такая вера, то тогда человек уже ищет пути, которые даны в Священном Писании для того, чтобы от этого освободиться.
1: Есть еще один вопрос. Вот Господь как-то сказал следующие слова, что «кто исповедует Меня перед людьми, того и Я исповедую перед Отцом Своим Небесным». То есть неоднократно нам говорится о Христе не только как о том, который совершает там служение какое-то, но о том, что Он ходатайствует за нас или исповедует наше имя, да, что вот Он прощает конкретно меня, допустим, и я могу приходить и как-то этим пользоваться. Но вот что значит вот эти слова, что «кто исповедует Меня перед людьми»? Каким образом я должен это сделать, чтобы получить вот этого, ну, чтобы получить этого заступника, чтобы он тоже за меня заступился перед Отцом?
0: Вы затронули очень важный вопрос касательно одного из средств, которые нам оставлены для фактического преобразования. Это исповедание. Исповедание – это заявление вслух о своей вере. Это вначале касается принятия Иисуса Христа в качестве Спасителя, в качестве Господа и принятия Его жертвы, которая покрывает грехи прошлые. Но далее Священное Писание говорит об исповедании веры уже в качестве способа соделания своим и реальным побед над грехом, которые во Христе Иисусе также сокрыты. То есть, например, когда мы читаем в Священном Писании о том, что мы имеем ум Христов, например. То есть это у нас первое послание Коринфянам, 2 глава. Благодаря Духу Святому, который человек обретает в акте покаяния, в опыте рождения свыше, он обретает присутствие жизни Божией. Или как у апостола Петра написано: «Вы соделались причастниками божеского естества». В православной традиции этот процесс называется обожение, когда Божья природа, она наполняет человеческую природу и вытесняет греховную природу. Так вот, исповедание является одним из важнейших механизмов. То есть, например, есть вот такое слово, что мы имеем ум Христов. Что человек должен в этом отношении сказать, если желает, чтобы его ум в действительности был заменен умом Христовым? это исповедание веры. Потому что по реальности мы знаем, что это не так. У нас мысли часто нечестивые,
1: вот со словом,
0: часто грешные.
1: Со словом исповедание есть как бы две.

0: и ассоциации. Вот вы сказали одну, исповедание веры, и есть другая, когда мы исповедуем грех.
1: Верно.
0: Это одно и то же или все-таки разные вещи?
1: Это разные, поскольку необходимо вначале освободиться от груза греха. Это исповедание греха, когда поименно человек называет, в чем он кается, от чего хочет отказаться и за что просит прощения. Это начало.
0: Это исповедь перед кем должна происходить?
1: В первом
0: или
1: послании,
0: перед самим собой? Или
1: в первом
0: как?
1: Послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
0: То есть исповедоваться мы должны перед Христом.
1: Верно. И более того, написано в послании Тимофею, что един Бог, един и посредник между Богом и человеками Иисус Христос. То есть эта исповедь, она имеет смысл только тогда, когда есть тот, у кого есть право нас простить.
0: Ну, естественно.
1: Тот, кто взял на себя наши грехи, тот, кто стал агнцем Божьим. Вот это исповедание грехов представляет собой способ обретения к прощению. Грехов уже содеянных. Но вот исповедание веры – это совершенно иной механизм. То есть вот, допустим, человек просыпается утром, и его наполняют нечестивые мысли. Или же он чувствует, что его влечет к чему-то греховному. Он может обратиться к посланию к Коринфянам и сказать: «Я принимаю ум Христов, верою я имею ум Христов». И в отношении такого исповедания сказано, что когда это происходит, то Дух Святой вот в эту секунду, в этот момент наполняет человека на основании этого исповедания веры и приносит ему свою жизнь Божью, свою святость, свою победу. Это один из многих механизмов, но чрезвычайно важно, с этого можно было бы начать. То есть принять то, что о нас уже сказано, как реальность, а поскольку Слово Божье живо и действенно, то, произнося его, человек фактически этим дает Богу возможность вот то самое, что озвучено, осуществить в его жизни.
0: Угу. Но раз Господь является нашим ходатаем, то становится еще один вопрос. А есть ли какая с ним связь? Потому что одно дело, когда он там что-то совершает за нас, другое дело, мы здесь как-то представляем, что или показываем своей жизнью, что мы вообще-то христиане, что мы вообще-то меняемся, что наш характер меняется. Но было бы неплохо связаться с ними и уточнить вот этот вопрос. Может, я что-то делаю не так? Может, мне что-то надо по-другому?
1: То есть молитва?
0: Обратная молитва.
1: Молитва. И причем молитва, согласно Библии, это не односторонняя связь.
0: Так вот, в том-то и дело, что большинство ее воспринимает как? Помолился и все.
1: Да, а Библия говорит, я Богу задал вопрос, пророк Аввакум, и потом стал на стражу, чтобы слушать, что скажет.
0: Я думаю, вот эту тему надо будет с вами еще обсудить подробнее. Думаю, в следующий раз мы будем говорить о молитве. Дорогие друзья, мы благодарим вас, что вы были все это время с нами. В следующий раз мы поговорим еще о вот этом средстве общения с нашим ходатаем, о молитве. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и в следующий раз. До встречи.
2: Что же происходит с нашими молитвами? Почему такое впечатление, что не слышит Господь?
1: Вы абсолютно правы в том, что можно перепутать голос.
2: Люди не понимают, что это даже опасно.
1: На самом деле это великое преимущество – знать день своей смерти. –

0: Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю.
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно

можно бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Приветствую вас, дорогие друзья! Мы вновь на наших видеоуроках под названием «Бог слышит меня». Всегда ли Бог слышит наши молитвы? Многие люди сомневаются в том, что Бог действительно слышит молитвы. Наверняка с вами такое случалось, или вы встречали кого-то с такими сомнениями, которые люди говорили: «Бог в своем величии и многогранности даже не думает о таких слабых и грешных существах, как я, поэтому я не могу молиться». Однажды кто-то сказал пастору: «Я чувствую себя настолько слабым, что мои молитвы, кажется, не поднимаются выше потолка. Кажется, они не доходят до Бога». Пастор ответил: «А кто сказал, что Бог находится над потолком?» Когда речь идет о молитве, мы можем быть уверены, что Бог слышит наши молитвы. Сама Библия дает нам эту уверенность и не оставляет сомнения в том, что Бог действительно слышит наши мольбы. Согласно книге Притчам, 15 глава, 8 стих, Бог радуется, когда мы говорим с Ним. И там написано: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведников благоугодна Ему». Я не знаю, как вы понимаете этот стих, но мне кажется, что очень ясно сказано, что Богу доставляет удовольствие и радость то, что мы молимся Ему. Наши молитвы драгоценны в глазах Бога, потому что именно через молитву мы поддерживаем общение с Ним и получаем все благословения, которые небеса хранят для нас. Очень хорошо знать, что мы можем молиться, потому что Бог слышит наши молитвы. Чудесно открывать, что Бог слышит наши молитвы и отвечает на наши просьбы. Есть много библейских текстов, которые дают нам эту уверенность, и мы хотим выделить лишь один из них в качестве примера. Это записано в книге Луки, 1 глава, 13 стих, где написано: «Но ангел сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Да, Бог слышит наши молитвы, но Он не слышит все молитвы. Библия также говорит о некоторых случаях, когда Бог не услышит наши просьбы, наши молитвы. Проанализировав причины, мы обнаруживаем, что проблема не в Боге, а проблема всегда в нас. Согласно книге Притчи, 28 глава, 9 стих, где написано: «Когда человек не обращает внимания на закон Божий, его молитва становится неприемлемой для Бога». И там сказано: «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». У Бога особая ревность к своему закону. Он не услышит молитву и не благословит непослушного человека, ибо существует очень тесная связь между благословением и послушанием закону Божьему. То есть благословение – это прямой результат.

результат соблюдения закона Божьего. И он не может благословлять тех, кто нарушает его законы и не принимает в расчет последствия неправильного выбора. Пророк Исаия был уверен в этой истине, когда объявил в своей книге в 59 главе 2 стих: «Но грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и беззакония ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать». Много раз в своей истории народ Израиля восставал против Бога, отступив от его путей, служа другим богам. Поэтому Исаия сказал, что грех народа вызвал разделение между ним и Богом, не давая услышать их молитвы. Очень похожее послание мы находим в книге Иеремии. Странный приказ Бога Иеремии был не молиться за народ. В 11 главе, в 14 стихе мы читаем: «Ты же не молись о сём народе и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Иисус указал на такой тип молитвы, который его ученики не должны были следовать, заявив: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него». Это записано в книге Матфея, 6 глава, 7 и 8 стихи. Язычники полагали, что их молитвы обладают собственной заслугой, поэтому рассуждали, что чем больше молиться и просить, тем больше заслуг накопится перед своими богами. Иисус ясно давал понять, что нет никакой заслуги в самой молитве. Неоднократно Иисус предупреждал своих учеников об опасности поверхностных отношений с Богом. Иисус осуждает слова без смысла, зазубренные фразы, отсутствие искренности, а также повторяющиеся формулировки без связи с реальностью, которую человек переживает в момент молитвы. Бог знает наши нужды и желает, чтобы наша молитва выражала реально сердце. Как мы увидели в этом исследовании, Бог не слышит наши молитвы просто потому, что мы молимся. Есть правила, которым надо следовать ради нашего блага. Условия установлены Богом, чтобы наши молитвы были приемлемы. В следующих уроках мы обнаружим, каковы эти условия. Но сначала я хочу пригласить вас принять решение молиться чаще, молиться каждый день, умолять о прощении ваших грехов и об искреннем сердце присутствия Бога. И сейчас мы подкрепим все, что мы сказали, нашей молитвой. Я приглашаю вас к молитве. Дорогой наш Творец и дорогой наш любящий Искупитель, мы благодарны Тебе, что сегодня мы узнали, что молитва должна исходить из чистоты сердца, из праведных действий, из любви почитать, принимать истину, равняться на закон, который Ты оставил в Священном Писании. Благослови нас быть не просто говорящими молитву, а благослови нас быть примером в наших действиях, в наших глаголах, в наших словах, в

наших мыслях, в наших поступках, Господи, чтобы наши поступки вместе с нашими словами прошения в молитвы, в молитвах были сходны, имели один корень, чтобы желание служить Тебе, желание нести Твой крест, и в молитвах мы были услышаны, Господи, чтобы мы всегда желали исполнить те заветы, которые Ты оставил нам в Священном Писании. А за это Ты будешь благословлять наши молитвы и слышать нас. И наши молитвы будут для Тебя приятными. Спасибо Тебе за это, Господи. Спасибо за сегодняшний урок и за сегодняшние мысли, которые Ты открыл нам. Мы благодарны. Благодарим именем Иисуса, нашего Господа. Аминь. Всего хорошего. Увидимся в следующих уроках.

Молитва — это вдыхание в себя благодати Божьей. Павел Флоренский.

Творец дарует нам преимущество лично искать Его в ревностной молитве и найти у Него облегчение нашим душам, ничего не утаивая от того, кто пригласил нас: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Как, по идее, должен быть благодарен человек, что Иисус желает и может понести все наши немощи, укрепить нас, исцелить все наши болезни, если это, конечно, будет служить для нашего блага и для Его славы.

«Придите ко мне», — призывает он. «Каковы бы ни были твои тревоги и тяготы, расскажите о своих бедах Господу». Очень немногие по достоинству оценивают или используют драгоценные преимущества молитвы. Нам необходимо рассказывать Иисусу обо всех наших нуждах. Ему можно открывать как совершенно незначительные наши заботы, так и серьезные неприятности. Что бы нас ни тревожило и не беспокоило, для нас будет лучшим решением отдать все свои переживания Господу в молитве.

тогда у сатаны останется мало возможностей подойти к нам со своими искушениями. Его самые продуманные усилия –

направлены на то, чтобы держать нас подальше от нашего самого лучшего и сострадательного друга. Нам не следует доверять.

Телекомпания «Три ангела» в тиши вечерней природы приглашает вас поговорить с нашим вечным другом прямо сейчас. Доверим ему свои тайны и заботы, откроем стремления и желания тому, кто никогда не останется равнодушным к нам.

0: Великий Бог, Творец Земли и Вселенной, да услышит вас. Аминь.
1: Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы

много вместилось в недолгую жизнь. И счастье, и горе без меры. Но в бедах ты тихой слышал

Здравствуйте. Казалось бы, в моей жизни есть все, что нужно для женского счастья. Любящий муж, хорошие дети, просторное жилье и даже любимая работа. Но почему же порой это все становится помехой для этого самого счастья?

Я надеюсь, что в нашей жизни все-таки немало счастливых моментов. Но если признаться честно, все-таки иногда мы чувствуем себя почему-то несчастными. Вот что лично для вас является, так сказать, причиной отсутствия вашего счастья?

0: меня такое ощущение иногда возникает, что особо мне близкие и родные люди, они не любят меня такой, какая я есть. И мне кажется иногда, что мне надо как-то заслуживать их любовь, изменяясь, работая над своими недостатками, работая. И я, у меня такой страх иногда охватывает. А вдруг я не смогу во всем измениться, что и во мне не нравится. Вдруг что-то останется, и я это никогда не преодолею. И, ну, они тогда меня не будут любить, потому что что-то во мне не так. И да, мне не дает это быть счастливой как бы абсолютно. Вот да. Эта мысль.
1: Дополняя Марину, хочу тоже добавить, что на самом деле каждому человеку хочется, чтобы его ценили, и чтобы, что-то делая для своей семьи, он чувствовал отдачу. А когда этого нет, особенно для женщины, это очень трудно. Появляется ощущение непонятости, одиночества какого-то, я не знаю. И на самом деле сложно почувствовать себя счастливой.
2: Но у меня, я не знаю, когда я, например, думаю о том, что вот но своей жизни там. Думаю, счастлива я или нет. Но вот понимаю, что нет, когда, наверное, я думаю о том, как ко мне муж относится. Думаю, я же хотела вот так, так. То есть, когда я понимаю, что он не дает мне тех эмоций, которые я хочу. То есть, там, например, чтобы он был там более ласковый, заботливый, понимаю, что этого нет. Ну и вот это меня делает как-то несчастной.
1: Женщинам хочется больше эмоций, да. Юля, больше ласки.
3: У меня такие удивительные ответы я слышу. Я думаю, что сегодня у нас такая горячая будет тема. У меня по-разному бывает, почему я чувствую себя несчастной. Отчасти бывает какое-то уныние в жизни, такое что-то не клеится не так, как я хочу от этого. Но сегодня, я думаю, было бы хорошо поговорить о том, что человек бывает несчастным от того, что он недоволен собой. И он транслирует свое недовольство на других.

0: И как бы и он недоволен другими, потому что в глубине души он недоволен собой.
1: Ты знаешь, а я с тобой вот очень согласна. И мне бы хотелось сегодня, чтобы ты рассказала вообще об этом всем нам поподробнее. И чуть позже мы дадим тебе слово, а пока заглянем к Ане на кухню.
2: Сегодня наши угощения будут исключительно полезные, но и при этом еще и вкусные. Многие думают, что десерт и полезность для здоровья – это вещи несовместимые. Сегодня я постараюсь вас убедить, что это не так. Мы будем готовить печенье из бананов и фиников и зеленый коктейль. Для приготовления печенья нам понадобятся финики, грецкие орешки, овсяные хлопья, 3 банана, кокосовая стружка, темный изюм и немного соли. Начнем мы с печенья. И начнем с того, что порежем сухофрукты и орешки.
0: Любая женщина хочет любить и быть любимой. Но почему так происходит, что кто-то любит всем сердцем, а кто-то и не познал, что это такое, и не почувствовал? Как работает механизм любви? Сегодня мы попробуем об этом с вами поговорить. Все знают, что значит любить человека. Это значит не издеваться над ним, не причинять ему боль, не радоваться, когда ему тяжело и плохо, а наоборот, заботиться о нем, холить, лелеять. Но, к сожалению, очень многие ведут себя по-другому по отношению к самим себе. Часто звучат такие фразы от женщины: «Я устала, у меня нету сил, я больше не могу, у меня уже просто нечем мне жить и работать, но мне надо еще пойти туда и помыть посуду, и сделать то и то и то». И такие фразы очень правдивые, они знакомы нам, и принадлежат они, к сожалению, именно нам, женщинам, которые принадлежат к поколению женщин-победительниц, которые кроме воспитания детей, кроме ведения домашнего хозяйства, взвалили на себя еще и полный рабочий день. Это правда, нам нелегко. Но обратите внимание, с какой интонацией женщины говорят о своей тотальной усталости. В этих словах звучит гордость. Гордость от того, что я так устала и так замучена. Вы знаете, один мудрец сказал: это еще неизвестно, чья жизнь лучше, жизнь кошки или жизнь человека. Потому что у любого животного есть инстинкт самосохранения. У кошки никогда не бывает проблем с деньгами, с модой. Она не думает, что ей одеть, она не думает о диете, похудела она или поправилась. Ну и точно никто не видел кошку в депрессии, в отличие от человека. Поэтому любить себя, заботиться о себе – это естественно человека. Так создал его Творец. Это самая для него натуральная любовь, потому что ближе человека, чем он сам, нету у него. И поэтому не любить себя, не заботиться о себе – это противоестественно. И когда человек не любит себя, он как будто бы заболевает болезнью, он будто бы пьянеет, вредит себе. Поэтому сегодня мы поговорим о 4 вещах, которые помогут вам вспомнить, что такое любить себя. Первый принцип, первый совет. Держите руку на пульсе. Не сравнивайте себя ни с мамой, с вашей, которая 8 часов в день работала и все-все-все-все могла, ни с соседкой, у кого медицинская чистота дома, дети всегда носы потертые, дома сверкает и блестит. Вы – это ваш темп. Вы должны чувствовать, вот какой вас создал Творец, в такую силу вы и можете работать. Не сравнивайте себя, не убивайте себя этими сравнениями. Второй принцип очень важный. Остановитесь за шаг до того момента, как вы упадете. Готовитесь вы, например, к приходу гостей, да, и думаете, ну еще только, уже все кипит, бурлит, но вы думаете, еще только один салатик. Из этого салатика потом у вас уже и сил нету, все вы выбились, и никакого удовольствия уже от гостей даже не получаете. Знаете, одна моя приятельница, у нее очень много детей, и она во время утренних сборов, когда собирает их, закрывается в кухне, наливает себе чай, берет печенье. Дети бьют: «Мама, мама, где мой носок? Мама, когда мне в школу ходить?» Она говорит: «Дети, меня 5 минут не кантовать, я делаю вам маму». Вот, то есть, вот нужно учиться делать маму, маму и жену за вот это короткое время. Третий принцип.

Третий совет очень важный. Нужно научиться уделять время своему любимому занятию. То есть, будь то, я не знаю, что вам нравится, вы должны ежедневно делать что-то, что приносит вам счастье, что делает вас счастливой. То ли кусочек шоколада, то ли это прогулка на свежем воздухе, то ли это понежиться в ванне с пеной, то ли это почитать книгу, но что-то ежедневно. Причем такие отговорки, как...

помыть посуду, или там мои любимые занятия — чтение по профессии, профессиональной литературы, они не принимаются. Только то, что именно вы любите. Каждый день хотя бы по 5-10 минут, что будет делать вас счастливой. И четвертый принцип очень важный. Нужно уметь говорить «нет». Принцип этот очень важный, потому что хочется быть всесильной, хочется всем помочь, хочется и того обогреть, и того обласкать, и тем дать. Но есть определенные ресурсы человеческие, ограниченные, в которых нас создал Творец. Поэтому, когда вы говорите «нет, я не могу», не надо при этом чувствовать чувство вины. Вы должны чувствовать, насколько вы укладываетесь в рамки своих возможностей. Ну и в конце концов, надо просто очень глубоко уяснить для себя, что когда вы родились, вы доказали этому миру, что он не может без вас существовать. Уже одним своим рождением вы сказали, что если уж Вселенная так решили, чтобы вы появились, то для чего-то вы здесь необходимы и нужны. И только за это хотя бы полюбить себя.

0: Итак, мы перемешали все ингредиенты. Здесь банан у нас выполняет роль связки, и поэтому печенье очень легко формируется. Вы придаете им нужную форму, желательно делать их маленькими, чтобы они были аппетитными. Очень легко формируется руками, для удобства лучше смачивать руки слегка в воде. И выкладываем на противень таким образом. Это первое наше блюдо, пока мы его отложим. И перейдем к следующему блюду. Коктейль зеленый. Он очень подходит для нашей сегодняшней темы «Искусство любить себя». Поэтому для этого коктейля мы берем зелень, фрукты, любые, какие у вас есть, в данном случае апельсин и банан, темный изюм и воды, сколько потребуется. Начнем мы с того, что подготовим фрукты. Нарежем их крупными кусочками, очистим от кожуры.
1: А что делать, когда хочется уделить для себя время? А времени для этого, ну, катастрофически не хватает. Все время расписано по минутам.
2: Уделить для себя время – это вопрос твоих ценностей. Что для тебя важно? Встать пораньше, и у тебя будет час тишины, если ты встанешь в 6 часов утра. Да, это не час не понежиться в постельке, да? Но за этот час можно побыть в тишине, или принять душ, или почитать опять какую-то книжку, или подышать и прогуляться пешком. Вопрос как бы лени, вопрос, что мне это не очень удобно. Или тем самым, наоборот, ты этот час не встаешь, но ты этот час спишь, ну, и вот это где... тоже побаловать себя.
3: Да, тоже побаловать себя. Знаете, такой момент наступил, когда у меня было уже трое, и я поняла, что я просто не могу каждый момент слышать «мам, мам, мам». Потому что нервная система такая, что как только «мам», я тут же на чеку, знаешь. И я поняла, что я прям не могу. И у меня, знаете, был после обеда тихий час. Я заводила таймер на час. И в этот час они могли делать все, что угодно. Но слово «мама» не должно было звучать вообще в доме. И ко мне никто не мог приходить. Я что угодно могла делать. Но это было так. И просто моя нервная система очень сильно вообще отдыхала за этот час.
2: Иногда даже 10 и 15 минут какой-нибудь глубокой релаксации, когда ты вот просто выключаешь, у тебя не работает компьютер, просто время тишины, 15 минут, иногда они очень сильно освежают и дают сил очень много. Надо с качеством просто это время проводить. Мне кажется, можно выделить из всего своего графика повседневного время на то, чтобы себя привести себя в порядок.
1: То есть правильно расставить приоритеты, да. Что для тебя важнее.
3: Вот я тоже хотела сказать, Катя, что то есть надо понять, что тебе хочется, и на это тратить время, а не на то, что получается, да?
1: Ну вот мне часто хочется уделить для себя время. И я нахожу. Но дочка, например, находится со мной дома. И я уединяюсь в комнате, например, что-то вяжу или что-то мастерю для себя. Уходит на это минут 15-20, может быть, побольше. Но когда я вхожу в другую комнату, я вижу, что все раскидано по разным местам, везде фломастеры, все везде разрисовано. И в итоге за 15 минут своего свободного времени я должна расплачиваться и потом целый вечер наводить уборку вместе с ребенком.

0: человеком. Вот как мне быть в том случае, когда, в принципе, невозможно для себя уделить время?
1: А как вы отвечаете на это?
2: Вот и я могу привести пример. Я хотела пойти куда-нибудь учиться, то есть как-то самореализоваться. И вот захотела я, ну как захотела, ну да, то есть у меня такая была мечта фотографировать, пойти в фотошколу. Но я думала, ну как же, у нас же денег все время не хватает же денег, а тут фотоаппарат дорогой, за обучение надо платить, это же я на себя там деньги потрачу. Но потом мне муж говорит, ну ладно, я тебе куплю, дам денег на обучение, ну смотри, чтобы там ты это, ну как бы это все не пропало. Я говорю, ладно, все, пойду. Потом вопрос в том, что там нужно учиться вечером 3 часа, и должен кто-то ребенка забрать из садика. Вот. Я прошу маму, мама у меня с работы быстрее бежит за ребенком, там с ней 3 часа. И я потом себя как бы, ну, укоряю, то, что думаю, вот как я так, что за мама, ребенка бросила там на 3 часа, сама сижу там, учусь фотографировать. Вот. Но зато это... Ну, я там сижу, как бы я все это отвлекаюсь от этих всех проблем и все от всего. То есть мне это нравится, самореализация. И домой я уже приезжаю, я всех люблю. Конечно. У меня настроение хорошее, ни на кого не кричу. Еще был такой случай, вот похоже, как ты говоришь. Я поехала, у меня в воскресенье есть еще учеба. Звонит мне муж и говорит, ты когда приедешь? Я говорю, ну мы сейчас снимаем. Я говорю, ну еще часик. Он такой говорит, ты знаешь, Даша на обои наляпала пластилин. Ну, я такая, да, что, сильно? Сильно. Не отмывается? Не отмывается. Говорю, ну, ладно, я дома приеду, разберусь. Если бы я была дома, и она налепила этот пластилин, ну, все, тут бы все летело, и стоял бы ор, и все остальное. В общем, всем было бы плохо. Вот. А тут я эту информацию восприняла нормально. Домой приехала, посмотрела, ну, пластилин. Я говорю, ну, ладно, что теперь делать? Я говорю, ну, ладно. То есть, вот.
1: Хочу сказать, хорошо, когда дети чуть взрослее, когда ребенок... до года или там от года до двух, когда ты не можешь сказать ему, я иду спать, сиди тихонько. Слушай, ты как будто к нему привязан. И тебе некому помочь, и у вас однокомнатная квартира.
3: Можно, грубо говоря, надеть купальник, лечь в ванну прямо с ребенком. Я в душе стояла с ребенком на руках, когда этого очень хочется, одеть его некуда, понимаешь?
4: Я тоже хочу Марише сказать, что есть такое время, и не только, извините, с года до двух, а от нуля до года.
3: Вообще.
4: Когда ты... Ну, это такой период времени, когда у тебя именно в данный момент времени, определенный отрезок, очень ограниченное время, которое ты можешь потратить на себя.
3: Потом он будет большим, будет. И ты так все захочешь, будет. Что он поближе.
4: Ну, то есть надо просто через это пройти, это трудность определенная.
3: А я еще, знаете, что скажу? Вот я говорила про эти мам. И когда ты надо, знаете, мам, и вот нервная система постоянно в таком вот напряжении от этих слов. Я так, стоп. Слушай и наслаждайся, ведь придет время, и дома будет так тихо, ну, девчонки, ну, на самом деле, просто это вообще. То есть надо просто перевернуть свои мысли, ты подумаешь об этом по-другому вообще.
2: Ну, как сделать этот шаг до, как вот Юля говорила, надо сделать шаг до того, чтобы вот тебе там... не сорваться на них.
4: До того, чтобы не упасть.
2: Ну да, чтобы не упасть. А, ты говоришь, что не упасть?
4: Ну, идея была в том, что не жди момента, когда ты уже не можешь.
2: А, когда ты еще можешь?
4: Ты еще можешь, ты можешь сказать, например, своему мужу, муж, ты знаешь, вот у меня еще есть полчаса моих сил, и после полчаса я умру. И когда ты, но ты говоришь еще спокойно, ты говоришь еще, вы знаешь, полчаса у меня еще есть в запасе, у меня есть порох в пороховице. А вот через полчаса мне я буду никакая, подмогни мне, пожалуйста, или подхвати, не могу без тебя справиться. Но это нужно делать не когда ты уже, все, не могу, отпустите меня, никто не лезьте ко мне, понимаете? Ты в состоянии это контролировать, этому надо учиться. Сразу, может, не получится, но по чуть-чуть обязательно получится.
3: А на самом деле, как найти вот эту меру, чтобы любить себя не в ущерб своим близким, детям, мужу? Ведь очень часто мы именно из-за этого... Вот я точно, девчонки, вам скажу, вот готовлю на кухне, например, они уже знают время обеда, пора все подавать, голодные ходят вокруг. Вот буду стоять рядом с кувшином с водой, и я не попью. И надо руки в тесте, девчонки, налейте мне воды. Мам, ты что, ты же около воды стоишь? Ничего, мы вам потом кувшин. Не могу попить. Вот вы так. А вы еще сидите там, мультики смотрите в это время. Понимаете, ведь что как бывает? То есть ведь мы же из-за них очень часто себе не додаем.
4: Ну вот представьте себе ситуацию. Вот смотрите, приходит муж домой, дом блестит,

0: Дети уложены спать. На столе стоят три блюда. Он заходит, а жена так тихонечко на диване стонет в уголочке. Такая, я не могу.
1: Вызывай скорую помощь.
0: Я пошла спать. Все, пока. Вопрос. Муж женился. Зачем ему этот дом? Зачем ему три блюда? Зачем ему, если у него нет жены, которая нормальная, которая счастливая, полная...
1: На самом деле, ну вот я с Юлей согласна. Я, знаете, вот к этому давно пришла уже. Но это надо, девчонки. Очень.
2: Все-таки надо уделять себе.
1: Надо себе.
3: Все согласны.
0: Понимаете? Как только ты этот сосуд в любви наполняешь в себе, начинаешь заботиться о себе, начинаешь уделять себе время, начинаешь думать о том, чтобы сохранить свое здоровье, потому что это тоже данность, которая нам дана, которую мы должны сохранить, то твой сосуд любви в конце концов наполняется, начинает переливаться.
4: А что делать? Как любить себя, если ты сама себе не нравишься?
0: Вот это очень важный вопрос. Если ты себя не любишь, кто тебя полюбит? Если ты себя не уважаешь, не ценишь, не нравишься себе, как тебя может полюбить другой человек? Ведь ты как будто бы сама транслируешь неосознанно ощущение, что если я уж сама себя не люблю, то как вы со мной будете иметь дело? Ну, грубо говоря, понимаете? Вот это чувство очень важно понять. То есть в первую очередь научиться любить себя, без этого никак. Теперь дальше, как это сделать? Это проистекает из очень глубокого осознания и понимания, что ты не случайно пришла в этот мир. И тебя на эту землю привел тот, кто-то свыше тебя. То есть тот Творец, кто тебя создал, у тебя есть свое предназначение. Человек, у кого любовь внутри есть много, он самодостаточный человек. Он хочет делиться любовью. У него нет ощущения, что ему не додали. Ему, наоборот, хочется дать.
1: Каждый из нас понимает, что в любви к себе нужно иметь мудрость, чтобы не удариться ни в одну сторону, ни в другую. Так что есть нам о чем подумать. Спасибо, девчонки. Давайте посмотрим, спасибо, что там у Ани. Спасибо.

мы подготовили фрукты, поместили их в блендер и отправляем туда все остальные ингредиенты наши. Так, это будет зелень, в данном случае листья шпината. Изюмчик. И воды сколько потребуется, зависит от того, какую консистенцию вы хотите получить. Можно воды добавить потом, когда мы взобьем наш коктейль. Как видите, коктейль взбивался очень быстро. Он готовится просто и легко. Вы можете использовать любые ингредиенты, какие вам нравятся. Любую зелень. Может быть, это будет петрушка и укроп, снытель или лебеда, или что-то еще полезное, из чего можно приготовить подобный коктейль. Вместо фруктов вы можете использовать овощи. Этот коктейль добавит вам сил и даст сытости. Это хорошее меню для ужина для тех, кто желает постройнеть, например. Ну а сейчас будем пробовать.

0: Иногда очень сложно найти время для себя. И когда ты его находишь, то потом мучает угрызение совести. Но сегодня, пообщавшись с девочками, я поняла, что переживать по этому поводу не стоит, и нужно уделять время для себя, потому что когда ты счастлива, счастливы твои близкие, твоя семья.
1: Благодаря сегодняшнему общению я поняла, что недооценивала, как важно любить себя и уважать себя, и как сильно это влияет на тех, кто находится со мной рядом.
2: Сегодня после передачи я была удивлена многими ответами, и я еще раз убедилась в том, что быть счастливой – это великое приобретение для моего окружения. И желаю вам быть счастливыми и любить себя.
3: Сегодня я поняла, что если женщина счастлива, то будут счастливы все члены ее семьи. Поэтому я буду работать над этим, чтобы я могла уделять время для своего развития. А еще мне сегодня очень понравился зеленый коктейль.
4: Всем известные слова Христа гласят: «Возлюби ближнего, как самого себя». Но невозможно любить других, не научившись любить себя. Пишите, звоните, общайтесь на нашем сайте. Всего вам доброго. До свидания.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных. Мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Ибо вот воля Отца моего, чтобы всякий, кто видит Сына и верит в Него, обрел вечную жизнь, и в последний день я воскрешу его.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мужчина и женщина». И сегодня мы будем говорить о духовности, а точнее о том, как духовность влияет на интимную жизнь мужчины

0: и женщины. И я с радостью представляю нашу гостью, психолога и семейного консультанта Людмилу Федоровну Верлан. Людмила Федоровна, рад вас приветствовать и видеть в нашей студии.
1: Взаимно, Александр. Я тоже очень рада встрече с вами.
0: Итак, духовность. Духовность принято считать чем-то очень таким личным, чем-то относящимся конкретно отдельно взятому человеку. И ее как-то не принято ассоциировать, вернее, ее влияние не принято ассоциировать на интимную жизнь. Так ли это? Или же все-таки духовность как-то влияет все-таки на интимную жизнь?
1: В первую очередь я хотела бы сказать, что духовность как один из критериев или из параметров близости людей друг с другом. И полноценные интимные отношения, они могут быть только тогда, когда действительно люди создали это интимное пространство. А духовность как раз является той сферой, где люди максимально могут приблизиться друг к другу. Тем более, что Бог очень заинтересован в том, чтобы люди стали одной плотью. А без правильного восприятия, без молитвы, без решения проблем с Богом это невозможно. И очень важно, чтобы семьи научились любые проблемы решать с Богом. Проблем очень много. Проблемы с детьми, проблемы быта, проблемы в интимной сфере. Многие вопросы могут быть вроде бы нерешабельные. Очень много всевозможных проблем подкидывает каждый день нам жизнь. И важно понимать, что есть какой-то особенный один принцип, о котором говорит нам Библия, когда семьи должны научиться любую свою проблему решать вместе с Богом. И тогда все меняется в жизни человека.
0: Скажите, а как конкретно вот духовность человека влияет на его интимную жизнь?
1: Как я уже говорила, духовность влияет на близость человека, сближает человека. Естественно, что все это сближает человека и в интимной сфере. И раз Бог был Творцом, и Он даже, как бы сказал, как постулат, и станут двое одной плотью, то естественно, что Он, как родитель детей своих, Он очень заинтересован в том, чтобы они получили ту гамму чувств и счастья, которые он задумал, чтобы они стали действительно воплотителями той замечательной идеи, которую он задумал. Поэтому Господь заинтересован и старается как можно ближе приблизить людей друг к другу, чтобы они воистину стали одной плотью и получили огромнейшее наслаждение от этой близости друг с другом. Мне хотелось бы обратиться к нескольким примерам из Священного Писания, которых мы видим на примере одной проблемы, которая действительно мучила людей в то время, как она решается, если ее решать без Бога, как она решается с Богом. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на первый текст, на первый случай. Это была семья Авраама и Сары, у которой была очень большая проблема. У них не было детей. И сейчас бездетность – это проблема, но в те времена, в древние, это была очень большая проблема. И хотя Господь заверил, что у них будет ребенок, все равно посмотрите, как Сара решила без Бога эту проблему решить. Но Сара, жена Авраамова, это 16 глава Бытие, 14 страница, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы меня не рожать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Чисто человеческое решение проблемы. Хотя Бог сказал, что ребенок будет, но время шло, и Сара решила решить проблему по-своему. Да, на Востоке было такое понятие, что можно было служанке родить на колени своей госпоже, и это считалось ребенком Сары. И мы видим до сих пор, что происходит. Потомки Измаила, который родился от Агари, и потомки Исаака, которые родились уже от Сары, до сих пор не могут примириться друг с другом. То есть на протяжении тысячелетий вот это решение проблемы без Бога, вот она аукивается до сих пор.
0: То есть эта пара, она просто поступила по-человечески, да? Вот увидела ресурс, с помощью которого можно было решить проблему, и решила.
1: Решила просто совершенно абсолютно не обращаясь к Богу. У внука Авраама произошла ситуация подобная. мы находим тоже в книге

0: Бытие написано, что у него тоже с Рахилью была та же самая проблема, они были бездетны. И говорится о том, что эта проблема, вместо того, чтобы обратить их внимание к Богу, который решает все эти проблемы, хотя у них уже был опыт дедушки с бабушкой вообще-то, все равно эта проблема вызвала в первую очередь зависть у Рахили, потому что она позавидовала своей сестре, у которой рожались дети. Написано, что зависть, она настолько сильно ее мучила, что она прямо начала требовать у Якова: дай мне ребенка, иначе все, конец света. И дальше написано...
1: Устроила ему скандал.
0: Устроила ему скандал, да. И Яков дальше написано, что он разгневался. И сказал: да что в конце концов ты от меня хочешь? То, в принципе, я-то при чем? И опять-таки Рахиль решает вопрос точно так же. Он говорит: возьми, войди к моей служанке. То есть мы видим, что решение проблемы без Бога, оно причиняет боль, оно причиняет раздор, оно причиняет, приносит разногласия. И это касается любой сферы. И в интимной сфере то же самое. Бог заинтересован в том, чтобы человеку было хорошо. И любые проблемы можно решить с Богом. И следующая есть интересная пара. Это Анна и ее муж Елкана. Мы находим об этом записано в книге «Первое царство». То же самое, та же самая проблема. Опять-таки нет детей. И Елкана решил очень просто. Взял вторую жену. Хотя он любил. Написано, что очень любил он свою жену. Очень любил Анну. Но он решил поступить таким образом. Он решил все-таки взять вторую жену.
1: Его решение, в принципе, мало чем отличается от решения двух предыдущих пар.
0: Совершенно верно, да. И самое болезненное то, что хотя он очень сильно любил свою жену, но вот этим поступком он причинил еще больше боли, потому что история говорит о том, что Финана, она унижала свою напарницу, если можно сказать так. Она причинила ей очень много боли. И когда она плакала, ей Елкана говорил: ну что ты плачешь, разве я не лучше тебе 10 сыновей? То есть мужчина с своей точки зрения, опять-таки, не обращаясь по решению этой проблемы к Богу, он причинил еще больше боли своей жене. Потому что если бы они вместе стали на колени и стали просить у Бога помощи, то эта проблема разрешилась бы по-другому. Да, потом, в конце концов, Библия говорит о том, что Анна решила обратиться к Богу, и решила все-таки эту проблему принести Богу. Она молилась, она просила у Бога, она плакала, она говорила: Господи, если есть на это Твоя воля, пожалуйста, помоги мне. Потому что это было большим позором быть бездетной в те времена на Востоке. И Господь услышал ее молитву и подарил не только сына, а потом еще она имела еще детей после Самуила. Но факт тот, что вот желание решить эту проблему с Богом, оно принесло успокоение и радость самой Ане. Ну, хочется верить, что Елкану тоже чему-то научила. Но, конечно, намного лучше было бы, если бы Елкана вместе рядом с Анной молился. И находим четвертый пример Библии с той же самой проблемой. И очень интересно, Библия говорит о том, каким образом решали эту проблему Исаак и Ревека. Посмотрите, как красиво об этом написано. Бытие, 25 глава, это 25-я страница, и 20 текст. Исаак был 40 лет, когда он взял себе жену Ревеку. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. Господь услышал его. И дальше написано, что сыновья в утробе ее стали биться. И Ревека говорит: пойду, вопрошу Господа. То есть мы видим, что в этой семье и муж, и жена решали свои проблемы на коленях с Богом. И мы видим, как замечательно это все разрешилось. Без привлечения служанок. Об этом молились Исаак и Ревека 20 лет. Это не день, не два. Они молились 20 лет. Но они молились вместе. И в этой семье все вопросы решались с Богом. И когда Ревека действительно поняла, что там что-то не так, видимо, она почувствовала, что что-то не так, она тоже пошла, она прямо так говорит: я пойду, вопрошу Господа. То есть она все свои проблемы она решала с Богом. И впоследствии только один раз она сделала очень большую ошибку, когда вот именно всю свою жизнь она все решала проблемы с

0: с Богом. Один раз она решила сама, решила добиться первородства своему сыну обманным путем. И, конечно, была очень сильно наказана, потому что больше она никогда своего сына не видела. И это еще раз подчеркивает, решение проблемы с Богом, оно действительно решает проблему. Решение проблем самостоятельно приносит зачастую боль и разочарование. Потому что мы, как люди, мы не видим дальше, что происходит. Это особенно касается сексуальности человека. Потому что Господь наградил человека этим. И когда человек пытается самостоятельно решить эту проблему, когда, или он вообще не решает эту проблему, зачастую бывает так, что человек стесняется спросить, человек боится, особенно это касается женщины, начинает касаться, что что-то здесь постыдное, какие-то неправильные, может быть, плоды воспитания, о том, что секс – это что-то грязное, постыдное. Люди не понимают, что это Богом установлено, и даже это не правило, это благословение. Это то, что Адам с Евой вынесли из Эдемского сада. Это не то, что они придумали после грехопадения. Это был тот подарок, который Господь их наделил, и эта частица рая, которую они вынесли из рая. То есть они, наслаждаясь друг с другом, они вспоминали то время, когда они находились в рае. Это частица эдемской радости и сладости, которая была в их жизни. Если бы это было бы Богу неугодно, то он не поместил бы книгу песней в середину Библии. То есть где-то приблизительно на середине находится эта удивительная книга.
1: Скажите, пожалуйста, вот вы рассказали четыре примера, да, четыре семьи, как они решали свои вопросы. И действительно, когда оба пара прибегает к Богу в каких-то сложных обстоятельствах, проблема решается. Но как в повседневной жизни, вот в семейной паре, выстраивать эту сферу, духовную сферу?
0: Начинать день на коленях. Если не получается вместе, по крайней мере, даже если, ну, так получается, что муж там должен раньше встать, жена, может быть, там вставала ночью к ребенку, она спит еще утром. Но ни одного дня не начинать без того, чтобы не разрешить Иисусу контролировать или помогать, и решать проблемы. Дело в том, что мне тоже нравится очень такое интересное высказывание, что Бог всемогущий, Он руководит всей Вселенной, Он поддерживает порядок во Вселенной. Но единственное, что Бог не может сделать, это насильно помогать разрешать нам наши проблемы. Бог не дает себе права вмешиваться в наши проблемы, хотя Он страдает, когда видит, что Его дети мучаются, когда дети бьются и не могут выйти из этого положения. Богу очень больно, как каждому родителю, больно, когда видит, что ребенок не слушается, или ребенок пытается решить какую-то свою проблему и не разрешает родителю ему помочь. Я сам. Вот есть же такой период в жизни детей, когда я сам. И как отцу или матери больно смотреть, когда ребенок набивает себе шишки, хотя, может быть, это тоже опыт, но все равно родители страдают от того, что ребенок вместо того, чтобы просить у них помощи, он падает, он действительно проводит такие эксперименты, когда он пытается сам решить свою проблему и не впускает родителей к себе, особенно в подростковом возрасте, делает массу ошибок, потому что игнорирует советы родительские. Так тем более Небесному Отцу больно, когда он видит, что его дети, они могут быть счастливыми, они могут решить свою проблему, если не попросят его, чтобы он им разрешил. Но насильно никогда Бог этого не делает. И, конечно, я еще раз повторяю, что песни – это учебник, можно сказать, романтики. Это учебник построения интимных отношений. И мне очень хотелось бы, опять-таки, обратить внимание, что как раз здесь, в этой книге, очень интересно, Бог показывает, что сексуальная жизнь тоже, она требует каких-то таких стоп или пауз. Не может человек существовать постоянно на одном вот взлете. Люди могут действительно не то что присытиться а наступает какой-то момент выгорания, когда человек постоянно идет по возрастающей. То есть все в нашем организме работает по методу, ну, или как бы по приемам сжатия и расслабления.

0: Сердце у нас бьется, так ведь? Мышца сжимается, расслабляется. Легкие тоже дышат, сжимаются, расслабляются. Наша нервная система, периоды возбуждения и, наоборот, торможения. Точно так же в сексуальных отношениях, точно так же в отношениях с браком. Обязательно должны быть тайм-ауты. Обязательно должны быть какие-то вот паузы, которые дают возможность человеку, может быть, пересмотреть что-то, потому что разные периоды жизни, они требуют разных подходов. Что-то пересмотреть, что-то изменить, что-то утвердить. Это очень важно. И книга «Песни, песни» об этом учит. И Бог это говорит. Он говорит о том, что необходимо немножечко, даже бывает, ну, как-то отдохнуть друг от друга. Может быть, действительно, есть какие-то моменты, может быть, очень чуткими, когда, может быть, нужно просто промолчать и не обратить внимания. То есть очень это важно. И об этом можно узнать опять в этой книге, потому что она настолько красиво показывает эти сексуальные отношения. То, что Бог хочет, чтобы его дети были счастливыми. Это очень важно. И для Бога нет проблем, нет тупиков. Любая проблема разрешается, если мы ее приносим к Богу. Он нас очень любит и разрешает все наши проблемы, в том числе и проблемы наших интимных отношений.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна, за ваши ответы, за те истории, которые вы привели. Они действительно вдохновляют, потому что зачастую пара, сталкиваясь с какой-то проблемой, может быть, даже достаточно серьезной, она просто приходит в тупик, потому что человеческий ресурс для решения этой проблемы, он может исчерпаться, и больше не на что надеяться. В таких случаях остается только одно – надеяться на Бога. И мы, дорогие друзья, хотим вам от души пожелать, чтобы во всех жизненных обстоятельствах вы имели всегда возможность обратиться к Богу. Любая проблема, любая ситуация, с которой вы сталкиваетесь, может быть разрешена в молитве на коленях. Всего доброго вам и будьте счастливы.

0: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

Добрый день, дорогие друзья. Мы рады снова встретиться с вами в рамках нашего цикла передач «Онлайн с Богом», где мы говорим о том, как выстраивать личные глубокие отношения с нашим Небесным Отцом. Ведь вера – это не просто ритуалы или традиции, это

живая связь с тем, кто знает нас лучше, чем мы знаем сами себя. И Бог бесконечно любит нас. И когда я читал книгу «Деяния святых апостолов», он открылся мне как сердцеведец. То есть тот, кто не только видит наши сердца, но и готов их преображать. Как же хочется иметь сердце, подобное сердцу Иисуса, наполненное такой любовью, что оно готово было, ну и так оно произошло, оно просто разорвалось на Голгофе, чтобы даровать нам прощение и новую жизнь. Слава нашему Господу, благодарность Ему за такую огромную любовь. Мы уже говорили о том, что Бог общается с нами через Священное Писание. Это самый доступный и мощный, ну, способ услышать Его голос. Но знаете ли, как еще Бог может открываться нам? Через что Он может открываться нам, кроме Библии? Да, Он говорит с нами через творение. Царь Давид в одном из своих псалмов сказал следующее. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передают речь, и ночь ночи открывает знание». 18 псалом. Все, абсолютно все, что нас окружает, это Его творение. И в каждом листочке, в каждом пении птицы сокрыто послание от Него. И сегодня мы поговорим о том, как через природу или творение можно познавать Бога. Ведь все, что Он создал, все это несет отпечаток Его характера, Его мудрости. И помните, как писал апостол Павел в послании к римлянам: «Ибо невидимы Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимых». Готовы взглянуть на мир вокруг по-новому? Если да, то давайте начнем. Хотел бы вновь вам напомнить тот отрывок, с которого я начал, и тот текст, который записан в книге «Псалтырь», 18 главе. Давайте вновь прочитаем его и поразмышляем. В 18 главе со 2 по 5 стих Давид пишет так. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук вещает твердь. День дню передают речь, и ночь ночь открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их». Бог разговаривает с людьми через свое творение. Так как Бог сотворил и сотворил все, то все несет отпечаток Его характера и природы. Так же, как и все, что делаем мы, ну, несет отпечаток нас самих. Ну, к примеру, даже посмотреть на детей. То есть, ну, те, кто видят моих детей, у меня четверо детей, они сразу понимают, что это мои дети. Да, мы можем отличить детей. Почему? Потому что, ну, они несут отпечаток нашей природы, нашей внешности. Поэтому все, любой достаточно сложный объект, он несет на себе отпечаток того, кто создал его. Дом, да, или автомобиль. Вот. Можно, да, по тому, как это произведено и как это сделано, много сказать о создателях. И это утверждение тем более справедливо, когда речь идет о мироздании. Представьте себе, ну, такую ситуацию, что я попрошу группу людей собрать табуретки. Что получится в результате? Каждая сделает свою табуретку. Но если рассмотреть каждую табуретку поближе и внимательнее, то каждый сделает ее по-разному. У кого-то это будет обычная классическая табуретка на четырех ножках, очень крепкая, хорошо сбитая, не шатающаяся, четко вся измеренная, там будут метки от карандаша, потому что человек все точно вымерял, да, все пазы будут очень плотно сидеть, все будет проклеено и так далее. Другая табуретка будет похожа, но при этом она будет чуть шататься, не так все плотно будет сидеть, одна ножка будет чуть короче, чем остальные три. Третья табуретка будет, да, с круглым сиденьем и на трех ножках, например. Четвертая будет раскрашена, да, в разные цвета, будет очень яркая. Четвертая там будет со спинкой, например, и так далее. То есть что это говорит? Это говорит о том, что каждая табуретка будет нести отпечаток создателя. И если я достаточно хорошо знаю людей, то я смогу всегда определить, где чья табуретка. Да. Кому она принадлежит? Потому что если этот человек очень такой пунктуальный, очень

четкий, то у него эта буретка будет такая. Если человек более творческий, то, ну, соответственно, он, скорее всего, больше акцент сделает на то, чтобы ее сделать просто очень красивой. Поэтому если, к примеру, мои дети решат сделать поделку, то я всегда смогу догадаться, кто сделал конкретно. Вот они принесут мне, старшие мои трое, принесут мне три поделки. И я всегда пойму, где старшего сына, где среднего, а где младшего. Потому что их поделки будут нести на себе отпечаток их характера, их подхода к делу. А Василий Великий говорил следующее. Он сказал так. «Мир есть школа и училище богопознания, в котором разумным существам преподаются ведение Бога и где через рассмотрение видимого и чувственного ум направляется к созерцанию невидимого». То есть мир – это школа. Да, и мы учимся в этой школе видеть невидимое, видеть во всем творении его создателя. Астроном, математик, философ, основатель экспериментальной науки, тот, о ком, я думаю, все из вас слышали из школьной программы «Галилей Галилео», сказал однажды так. «Природа есть вторая книга Бога». Ну, давайте вспомним о нашем прославленном русском ученом, естествоиспытателе, химике, физике, астрономе, писателе Ломоносове. Он написал так. «Создатель дал человечеству две книги. В одной он показал свое величество, в другой – свою волю. Первая – видимый мир им созданный, а вторая – священное писание». Также процитирую еще несколько мыслей христианской писательницы Елены Уайт. Она написала так. «Природа, как и Библия, должна быть нашим великим учебником». В другом месте она написала так. «Голос природы – это голос Христа, обучающий нас бесчисленным уроком любви, силы, повиновения и настойчивости». Интересная мысль, да, что голос природы – это голос Христа, который нас чему-то учит. А также не могу не озвучить мысль христианского богослова 4 века Ефрем Сирин. Он сказал так. «Повсюду, куда бы ты ни взглянул, найдешь знаки Творца, и какую бы страницу Писания ты ни читал, найдешь его образы. Взгляни, увидишь, как сплетены вместе природа и Писание. Хвала Богу природы, слава Господу Писания». И действительно, в Священном Писании можно найти много свидетельств того, что Бога можно познать через его творение. Например, опять же, по учению апостола Павла, там, вечная сила и божество мы читали через рассматривание творения, видимо. Давайте конкретно прочитаем этот отрывок, причем я хотел бы прочитать его в двух переводах. Что мы можем, да, прочитать и услышать здесь? «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимо, так что они безответны». Или в современном переводе это звучит так. «Так что незримое в нем, вечная сила его и божественность от сотворения мира были ясно видимы разуму во всем созданном им. Не снимается потому с тех людей их вина». Да, то есть о каких идет людях речь? Кому Павел обращается? Он, конечно, обращается к тем людям, которые могли бы апеллировать к тому, что у них не было доступа к Священному Писанию, и они могли прочитать Библию. Их никто с детства не научил путям Господним. Поэтому как они могли узнать Бога? Нет. Такие люди будут безответны. Почему? Потому что Бог явил себя явно в природе. Даже если ты не имел возможности читать Библию, хотя в наше время это нереально, создать такие условия сегодня. В принципе, имея интернет, мобильное устройство, всегда можно прочитать Библию, если даже ее нет в бумажном варианте. Но даже если бы и так, то ты должен был посмотреть на сотворенный мир и понять, что все сотворенное не могло произойти случайно. Это не просто молекулы бились-бились, пока вот в люди не выбились. И вот теперь мы сидим, да, и начинаем думать, что все это случайность. Мы же не предполагаем, что телефон или бы компьютер произошли случайно в результате взрыва на каком-нибудь фабрике. Нет, мы понимаем, что каждое устройство, непростое устройство, оно обязательно имеет какой-то разумный замысел. Поэтому вы будете безответны. Посмотрите на солнце, на звезды, на устройство этого мира, на животный мир, на растительный мир, на его сложность, красоту, да, удивительную гармонию, мудрость при создании, что

неужели возможно оставаться неверующим? Я вспоминаю свою жену, она по первому образованию медик. Я помню, как она возвращалась с занятий, мы были уже в браке, и она очень

ныне еще живой, Николай Николаевич Дроздов, ведущий телепередачи «В мире животных», да, который, он был не просто есть ведущий программы, он ученый, зоолог, он зоогеограф, он путешественник, но он доктор биологических наук. И вот он так выразил, да, свою позицию по этому вопросу. «Мне хотелось бы каждому телезрителю хотя бы чуть-чуть приоткрыть тайны бесконечного Божьего мира, через красоту земного мира показать величие его Создателя. Уверен, что через созерцание природы можно прийти к познанию Бога, любуясь окружающей нас красотой, а затем, принявшись изучать ее, со временем начинаешь понимать, что вот это все – небо, океаны, горы и леса, птицы и животные – не могли возникнуть сами по себе. Все вокруг является свидетельством Божия всемогущества». Есть удивительная история, и он приводит историю. Однажды к преподобному Антонию Великому, египетскому отшельнику IV века, пришли философы и спросили, как он может жить в пустыне, не имея книг. И он ответил: «Книга, в которой я непрестанно читаю чудеса Божии, есть природа. Наблюдая природу, я соприкасаюсь с живым Богом». Теперь как это на практике? Да, как это включить в мое общение с Богом, в познание Бога? Да, точно так же. Да, любой источник познания Бога дает мне возможность восхищаться им и прославлять Его. Поэтому здесь очень схожие вопросы в моем размышлении. Только добавляется просто еще один дополнительный вопрос. Да, вместо библейского текста, помните, у нас была тема, если вы не посмотрели, посмотрите, когда мы учились видеть Бога в Священном Писании. Вместо библейского текста мы видим его творение. Поэтому первый вопрос – что я вижу? Да, то есть очень важно посмотреть по сторонам, опыт посозерцать, увидеть, да, что вокруг меня, вот что привлекло мое внимание. Деревья, птицы, облака, удивительно голубое чистое небо, может быть, безграничное море либо океан. Что это говорит мне о Боге? Это второй вопрос. То есть как это раскрывает мне его характер либо природу? Он же это сотворил. Значит, это должно нести в себе отпечаток его природы либо характера. А дальше схема такая же, как и в других темах. Да? Что это говорит обо мне в свете характера Божьего или того, что мне открылось о нем? И что это побуждает меня сделать сегодня? То есть природа – это не просто какой-то красивый фон нашей жизни. То есть это живая книга, в которой Бог оставил свои автографы. То есть каждое творение рассказывает нам что-то о его характере, мудрости, любви. Давайте посмотрим, как через простые вещи вокруг нас мы можем лучше понять Бога. Например, вода. Да, мы знаем, что вода, ну, ее часто называют символом жизни, очищения. То есть она может быть спокойной, да, как тихое озеро, она может быть мощной, как бурный водопад. Что это говорит о Боге? Да, Бог – вода живая. Допустим, мы можем вспомнить Евангелие от Иоанна. Он очищает нас, как вода там, смывает с нас грязь. Он дает нам силы жить, потому что мы знаем, что без воды мы не можем прожить, да, больше 3 дней. Что это говорит обо мне? Да, мы также размышляем после того, как мы открыли что-то о Боге, в этом, да, что, Господи, я тоже хочу быть таким же, как Ты. То есть я хочу быть тем, кто будет, и дальше вы перечисляете. Что это побуждает меня сделать? Не знаю, стремиться к чистоте, либо меня сегодня это побуждает к тому, чтобы каждый день черпать из источника воды живой. Потому что, Господи, стоит мне несколько дней, не более 3 дней, да, вот так пренебречь и пытаться водой из каких-то других источников, как и я, просто умираю. Я духовно начинаю умирать. Я вспоминаю, у нас был однажды такой молодежный выезд на природу, и мы практиковали. И это было в Самаре, Самарская Лука, рядом с горой Верблюд. Мы разбили лагерь с подростками, и ранним утром я дал задание, говорю: теперь посмотрите на все, что есть вокруг, и скажите что-то о Боге. И мы прямо смотрели на Волгу. В этом месте она достаточно широкая, большая, могучая река. Я помню, до сих пор запомнил, прошло уже, наверное, не знаю, очень-очень много лет. Лет 15-16, может, больше. Я помню, как один из подростков сказал так, что вот я

смотрю на Волгу, и я вижу мощь. То есть огромный поток воды льется, и он льется постоянно, бесконечно. То есть никогда поток этот не прекращается. И для меня этот поток – это как Божья любовь, которая увлекает все в одном направлении. А мы до этого, за день до этого плыли на байдарках. И мы обратили внимание, что когда ты плывешь на байдарке против течения, течение постоянно пытается тебя развернуть и направить по течению. В этот момент там проплывали большие баржи, корабли. И он продолжил эту мысль и говорит, что но если мы продолжаем плыть против течения, Господь, ты все равно влечешь нас постоянно, да, своей любовью. Я подумал, ничего себе, о, как Бог интересно открылся. Через, казалось бы, такие обыденные вещи. Для нас мы привыкли там каждый день смотреть на Волгу. Помню, был молодежный выезд другой, и один молодой человек после утренней прогулки с Богом, он вернулся и поделился, говорит, я нашел муравейник. Я нашел муравейник, и это было 5 утра. Как раз, помните, я в одной из тем рассказывал историю, какой я опыт пережил тогда. И говорит, я обратил внимание на несколько вещей. Первое, они очень рано встают. То есть я пришел в 5 утра, они уже не спали. Мне, говорит, стало интересно, я хочу прийти еще раньше, я хочу понять, когда они просыпаются. И, говорит, они очень трудолюбивые, целеустремленные. И они работают в команде. Что это мне сказало о Боге? Бог, он Бог порядка и гармонии. То есть он вдохновляет нас трудиться с усердием. Он сам постоянно находится в процессе творчества, созидания и так далее. То есть у него нет хаоса. Что мне это говорит обо мне? Да, я призван быть ответственным. Господи, помоги мне быть ответственным. Помоги мне помогать другим. Помоги, да, мне трудиться в команде. Что это побуждает меня сделать сегодня? Господь, я хочу работать с радостью. Не унывать, да, даже если путь вообще кажется долгим. И так можно разбирать и разбирать. Возьмем цветы, удивительные цветы. Бог мог создать цветы одного вида. Ну, не знаю, кто-то из вас, допустим, любит тюльпаны. У нас всю землю наполняли бы только тюльпаны. И никаких других цветов. Но мы видим, что Бог открывается как творческий и как нежный, потому что цветы всегда, они особо нежны, они всегда зависят от питания, которое идет к ним. То есть вот эта нежность, эта удивительная креативность, они настолько бывают разные, настолько удивительные, настолько прекрасные, красивые. Да, все люди восхищаются цветами. Что это говорит мне о Боге? Да, что, Господи, ты так тщательно подходишь к тому, что ты делаешь. Ты художник, который любит красоту и разнообразие. Да, ты заботишься даже о малейших деталях. Не так, как я, может быть. Да, и что это говорит обо мне? И тут человек может понять, Господи, а я вот тяп-ляп, быстрее бы сделать, и для меня детали вот. А ты, вот ты так все прописал, так прорисовал. Уникальное творение. Насколько оно ценно. Господи, насколько ты ценишь меня, потому что я тоже твое творение. Что это побуждает меня сегодня сделать, Господь? Ценить себя, других людей, видя в каждом твое творение. Да, ну и так можно продолжать бесконечно. Птица, свобода, радость, да, забота, они поют. Я однажды тоже так ходил и размышлял, думаю, Господи, ты мог дать птицам, даже если бы были разные виды, одну песню, один голос. Так нет, у каждого какой-то свой голосок, свое пение. И при этом ты питаешь птиц, и в Библии мы читаем, да, что ни одна из них не упадет без твоей воли. То есть ты все знаешь. То есть ты заботливый отец, который обеспечит всем необходимым. Да, ты даешь свободу, ты даешь радость. Что это говорит обо мне? Господи, я не такой, но я могу доверять тебе, даже если не знаю, что меня ждет в будущем. Я тоже хочу быть таким же заботливым. Да, я хочу жить с благодарностью и радостью, зная, что ты обо мне заботишься. Горы. Я очень люблю горы. То есть если бы, конечно, ну не если, когда передо мной стоит вариант выбора горы либо море, я по себе скажу, я выберу горы. То есть я очень люблю быть в горах, да, и горы – это величие и сила Божия. То есть они стоят веками, несмотря на ветры, бури. И когда я оказываюсь в горах, мое особо любимое место – это Архыз. Когда я там оказываюсь, приезжаю, ставлю палатку и утром просыпаюсь и гляжу на эти горы, водопады, то ну, у меня только, вот мое сердце наполняет слава Богу. Потому что я понимаю, что вот как Бог так же надежен, да, как эти скалы. И я понимаю, что я могу найти в нем опору в любых жизненных бурях.

И это побуждает, что это побуждает меня делать? Доверять Богу в трудные моменты, находить в нем покой. Когда я выхожу утром на улицу, и вдруг появляется солнышко. Может быть, были такие серые хмурые дни, может быть, было холодно. И тут вдруг солнышко, которое так согревает, оно и свет, и тепло, и жизнь, оно освещает все вокруг. И что это мне говорит о Боге? Бог – источник света и жизни. Он освещает мою жизнь. Он согревает мою жизнь любовью. Я прям так и говорю: Господь, вот как солнышко сейчас греет меня, так же, Господь, я просто ощущаю, как Ты согреваешь меня своей любовью. И, Господь, я тоже хочу быть светом для других. Я тоже хочу также, ну, являть Твою любовь и согревать своими словами, делами, поступками чью-то жизнь, отражая Твою любовь, Господи. И это побуждает меня сегодня нести это добро и надежду тем, кто находится во тьме. Поэтому вы можете сами также попробовать сегодня, да, и в последующие дни попробуйте посмотреть вокруг себя и в удивительном Божьем творении увидеть черты его характера, его природу. Потому что это есть во всем. Идет дождь, это благодать, которая изливается. И я молюсь, говорю: Господи, изливай на меня благодать Твою, как этот дождь сейчас изливается на землю и дает жизнь, да, всему находящемуся на ней. Поэтому изливай на меня Духа Твоего Святого, чтобы все плоды Духа, они сейчас как растения напитались и просто вот начали расти. Если снег покрыл землю, я говорю: Господь, это праведность Твоя. То есть Ты покрываешь, Господь, мое несовершенство, мою грязь, нечистоту, все, что есть во мне, да, вот этим белоснежным слоем. И это удивительно и прекрасно. Животный мир, когда я смотрю, там есть и забота, есть и нежность, да, есть красота, есть гармония и так далее. При этом, конечно, хочется отметить, что не все в природе всегда 100% может отражать Бога на данный момент, потому что, к сожалению, мир во грехе и во зле. Иногда мы видим, что грех произвел такие перемены в жизни, да, существ, сотворенных Богом, либо мира, что уже сложно согласиться с тем, что что-то, какие-то явления отражают его. Но при этом для меня это также повод от обратного. Я помню, как однажды я утром тоже прогуливался и смотрел по сторонам и подошел к сухому дереву, абсолютно сухому, мертвому дереву. Я стал около него, смотрю на него и говорю: Господи, а что это дерево может сказать мне о Тебе? И я понял, что оно говорит мне не о Боге, оно говорит мне обо мне без Бога. Я вдруг осознал и понял, что вот во что может превратиться жизнь человека и сам человек, если он перестает получать живительные соки Божьей благодати, либо он позволяет кому-то, да, каким-то грехам источить его корень, либо внести какую-то болезнь в него. И в конечном итоге он вот становится сухим, безжизненным деревом. И это тоже повод обратиться к Богу в молитве и сказать: Господь, я не хочу никогда стать, ну, вот таким мертвым деревом, абсолютно сухим. Я хочу, Господь, всегда быть рядом с Тобой. Я хочу всегда получать, да, эти соки целительные. Я хочу всегда быть привитым к Тебе. Я хочу, чтобы Твои, да, минералы и так далее наполняли меня, чтобы я мог, Господь, цвести, как то дерево, посаженное в потоках. Вот. Поэтому, к сожалению, да, много есть в мире природы сегодня то, что уже, к сожалению, было искажено в результате греха. Но это не основание и не повод, да, глядеть на то, что действительно является таким явным, мощным свидетельством в пользу того, что Бог все сотворил и какой Он наш Творец. Поэтому в завершение скажу еще раз, что природа – это не просто красивые пейзажи. Это голос Бога, который говорит с нами через каждое творение. Когда мы смотрим на воду, муравьев, цветы, птиц или горы, мы можем лучше понять, кто Он и как Он действует в нашей жизни. Поэтому давайте учиться видеть Бога в окружающем мире, да, и благодарить Его за то, что Он так мудро и вообще так любяще все устроил. Особенно в наш век. В наш век прогресса, когда мы в основном живем в больших городах, много времени мы смотрим, да, не на окружающий мир, а, может быть, на какие-то устройства. Мы находимся постоянно в замкнутых пространствах, поэтому как никогда важно в наше время, да, находить эту возможность быть на природе. Это может быть

0: парк в вашем городе, это может быть дорога до работы, которую вы можете не проехать на автобусе, а выйти чуть раньше, пройтись пешком, может быть, мимо какого-то сквера, и там понаблюдать и посмотреть по дороге, как поют птицы, как распускаются первые, может быть, листочки на деревьях, почки. То есть и в этом во всем увидеть Господа. И пусть это станет поводом, ну или не поводом, а основанием для вашего общения с Ним. Если есть возможность выбираться куда-то подальше, на природу, то это вдвойне замечательно. То есть это всегда позволяет нам окунуться в этот мир божественных творений. Ни один человек не может быть равнодушным, когда он оказывается где-то, где абсолютно чистое небо, и вечером он глядит на это звездное небо. Даже, ну, мне кажется, самый какой-нибудь закоснелый атеист все равно в этот момент как будто соприкоснется, да, с чем-то более возвышенным, с миром духовным. В завершение этой замечательной темы я хотел бы помолиться. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты сотворил такой чудесный мир. И он не мог быть иным, потому что все, что Ты делаешь, Господь, оно отражает Твой характер, Твою природу. Поэтому вся красота Твоя, Господь, она отражена в Твоем творении. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам глаза, уши, да, обоняние, что осязание. Мы можем, Господь, видеть, мы можем слышать, мы можем наблюдать, ощущать, Господь, красоту Твоего творения и через это восхищаться Тобой. Спасибо Тебе за это, Господь. Аминь. Дорогие, очередная наша тема, нашего цикла онлайн с Богом подошла к концу. Я надеюсь, что вы не пропускали ни одной темы и не пропустите, прослушайте все 30 тем этого цикла, которые должны помочь вам обрести более близкие личные отношения с нашим Господом.
1: «Ибо только я знаю, что я предначертал вам, — говорит Господь. Предначертал я мир, а не беду, чтобы дать вам будущее и надежду».
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Здравствуйте, наши дорогие зрители. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай нашей программы Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Сердечно рады вас видеть. В прошлый раз мы вместе с вами говорили о тех 5 основных столпах ислама и о том, во что должен верить каждый мусульманин. Вы могли еще раз напомнить для наших зрителей, чтобы они вот не забыли?
1: Да, это 5 верований или благочестия в исламе. Это вера в Аллаха, вера в судный день, вера в ангелов, вера в книги посланные и вера в пророков Аллаха.
0: То есть вот эти 5 определяют любого мусульманина, шиита, суннита, то есть любой, независимо от более чем 70 течений в исламе, он все равно верит в это.
1: В Коране написано, что если

0: ты встретишь таковых, ты вместе с ними молись. Угу. То есть это даже не зависит от принадлежности религии какой-то. То есть это если истинный христианин принимает эти пять верований,
1: то есть это
0: то делает... можно с ним вместе молиться.
1: О, замечательно. То есть это опять объединяет, наоборот, людей, а не разделяет их по деноминациям, по названиям, по культуре.
0: Да. Это условие благочестия, как бы. Ну, мы в прошлый раз говорили, что есть духовная часть, а есть социальная составная.
1: Ага, вот
0: о том, о чем мы говорим сейчас, это духовная составная.
1: Спасибо. Но я знаю также, что в исламе помимо верования есть пять основных дел или пять основных таких моментов, которые каждый мусульманин должен делать, его своеобразная святая обязанность. Вы могли бы об этом
0: фундаментальные
1: рассказать?
0: Фундаментальные основания ислама, да. Их тоже пять.
1: То есть пять и пять. Легко запомнить.
0: Таких, да, пять фундаментных столпов таких ислама. Первое – это шахада.
1: Что это?
0: Шахада – это свидетельство. Слово шахада, кстати, от этого слова идет и…
1: Шахид.
0: Шахид.
1: О, это он свидетель.
0: Шахид. Видите, опять же, ше-хе-де. Вот шахада, шахид – это от слова свидетель, свидетельствующий. Вы знаете, то есть человек показывает, он свидетельствует о своей вере. Она так и звучит. «Ашхаду анна илля Аллах». То есть свидетельствую в единство Бога.
1: То есть шахид – это не смертник со взрывчаткой.
0: Абсолютно.
1: Шахид – это прежде всего свидетель.
0: Видите?
1: Который.
0: Да, шахид, который несет в себе единобожие. Мысль о том, что... Не идолопоклонство в этом мире должно быть вверху человека, а единое понятие о Боге. О том, что Бог един, о том, что Он живой, и о том, что Бог есть. Понимаете? Вот это шахада называется, свидетельство, это первый столб. Но видите, какая ситуация? Я часто говорю, что не может быть веры без свидетельства. Mm. То есть сначала должна быть вера. А потом вы свидетельствуете о своей вере.
1: Что поэтому, она уже есть.
0: Да, поэтому иман, вера, она тоже ставится как в первую очередь. То есть я свидетельствую о своей вере в Бога. Понимаете?
1: Иман – это вера, да?
0: Иман – это вера.
1: В нашей транскрипции.
0: Шахада не может быть без веры. То есть свидетельство не может быть без веры. Сначала в человеке появляется вера, потом он свидетельствует о своей вере. Вот это первый столб.
1: А вот как бы это звучало по-русскому? На русском языке.
0: Я свидетельствую о том, что Бог един.
1: Ну, там есть продолжение, по-моему, в этой фразе еще. Вот я свидетельствую, что Бог един, и есть еще его посланник.
0: Ну, это уже идет в символе веры.
1: Понятно.
0: А в свидетельстве он свидетельствует, что
1: да,
0: Бог
1: един.
0: Един. Это самое главное.
1: Ашхаду
0: анна илля Аллах. Мухаммаду расул Аллах. Что потом Мухаммед его посланник. Вот. Но самое главное, вот идея в том, что арабский мир из уст Мухаммеда получил то, что Бог един. Если мы можем вкратце просто сказать, во времена Мухаммеда Мекка, она была такая, как и сейчас, на том же месте, просто вокруг Каабы, вот этого большого черного куба, было 360 идолов.
1: То есть на каждый день
0: фактически. И каждый приходящий молился своему идолу. И вот,
1: ярмарка богов.
0: И вот реформационные действия Мухаммеда привели к тому, что он пришел и сказал, что это не боги, их нужно снести. То есть он говорил,
1: один бог.
0: Бог един. Вот. И вот это набатом звучало в последователей Мухаммеда, что Бог не в идолах, которые находились в самом центре Мекки, вот, времен Мухаммеда. И они после этого потом и уничтожили. Там сначала он ушел в другой город, потом вернулся с армией, взяли Мекку, разрушили идолы. И уже вот основной набат, что Бог един, идолопоклонство разрушено. Идолопоклонству пришел конец.
1: Джабар, у меня вопрос такой. А вот чтобы стать мусульманином, что необходимо для этого? Обрезание, может быть, необходимо? Какие-то обряды? Или достаточно вот этого исповедания веры, что Бог один?
0: Да, ну, вы знаете, обрезание, оно дается, как и во времена Авраама, в начальные дни, или там до юношества, там, до каких-то определенных лет, там, до 7 лет нужно обрезаться. Но достаточно произнести 3 раза символ веры.

0: который называется калима. Угу. Это значит произношение слова, от слова колом. Тут идет корень слова калеме, калима. И он звучит так. Свидетельствую о том, что, вы знаете, нет святости никакой Божьей. Хотя, вы знаете, в русском языке оно звучит, знаете, тавтологично так. Нет Бога, кроме Бога. Бога. Угу. Это непонятно. Но если мы разбираем в другом понятии, например, смотрите. Ля илахи иля Аллах. Мухаммаду Расул Аллах. Смотрите, ля — это как и еврейское слово обозначает нет. Угу. Только в еврейском языке не ля, а ло. Угу. Ло кашер — это значит нечистое.
1: Не кошерно.
0: Да. А в арабском языке ля — оно звучит как ло в еврейском, ла в арабском — нет. Ла иляхи иля Аллах. Ла иляха иля Аллах. Иляха, знаете, это вот оно и в языках азиатских народов тоже присутствует. Это святость. Угу. То есть, если разбирать вот символ веры, это слово как святость, не как нет Бога, кроме Бога. Это вообще непонятно. Нет святости
1: ни у кого Бога. Другого, кроме как у Бога.
0: Потому что человек на земле только и делает, что ищет святыни. Угу. Ищет святые места, святые источники, святые какие-то изделия, святые пещеры, святые деревья, святые, ну, да, источники.
1: Святые могилы.
0: Святые могилы, святые мощи. В арабском понимании Бог открыл. Ля иляха илляллах. Нет святынь, нет святости, которая только Богу принадлежит.
1: Угу, спасибо.
0: И вот когда человек начинает понимать, что нет святости, мы нигде не найдем здесь святости на земле, никакой пещеры, никакого дерева, никакого, вот тумары есть или какие-то изваяния,
1: знаете, амулеты.
0: Амулеты. Нет ничего святого, что может защитить человека. Только Бог. Вторая часть звучит «Мухаммаду Расулаллах». Мухаммад является его посланником. И если человек три раза это произносит, «Ля иляха илля Аллах, Мухаммаду Расулаллах», он становится последователем Мухаммеда. Они живут по луне, поэтому у них и в частности во многих государствах луна – это символ их
1: То есть всегда вот на мечетях,
0: герба или часто, флага. Да.
1: Ну, Рамазан, насколько я знаю, это не только праздник, это прежде всего пост.
0: Да, да.
1: А как пост может быть праздничным?
0: Не в еде дело должно быть. В древности, во времена Рамазана, все войны прекращались. Лучше жить 11 месяцев праведно, чем один месяц для галочки.
1: Но мы разобрали только первую, есть же еще четыре.
0: Есть еще четыре. Первое – это шахада. Второе – это намаз. Пятикратная молитва. 5 раз в день каждый правоверный последователь Мухаммеда, он должен молиться.
1: Но ведь помимо намаза есть еще молитва как дуа. Как вот их отличить?
0: Они, видите, намаз – это ежедневное определенное упражнение, и в упражнениях этих вставлены слова, которые вы обязаны говорить. Uh-huh. А дуа, вы говорите это после того, как вы совершили этот обряд, который вы должны выполнять. То есть он входит в обязательные действия, а уже дуа в конце, вы просите Бога о своих каких-то пожеланиях, вы общаетесь с Богом, и это называется дуа.
1: Uh-huh. Намаз какие-то определенные времена прям, да, он прописан? Что?
0: Он прописан по времени. Так как время везде разное, он у всех по-разному значится. Сегодня мы живем в технологичном мире, у всех на телефонах, на планшетах, на компьютере.
1: Есть напоминание сразу. Да,
0: напоминание времени. Он один из них очень утром рано, другой ближе к обеду, после обеда, вечером и ночью. Вот 5 молитв, которые каждый мусульманин, каждый представитель ислама должен совершать ежедневно. Это намаз. Третье – это Рамазан, руза.
1: Или Рамадан еще, да?
0: Но Рамадан, то есть, кто как или Рамазан.
1: Кто как произносит.
0: Рамадан или Рамазан – это 9-й месяц по исламскому календарю. 9-й месяц.
1: То есть не по григориянскому.

0: кому как сентябрь, да. А именно...
1: По мусульманскому календарю, да, по исламскому календарю, по хиджре, это 9 месяц. И там 29 дней. И он у них начинается всегда в один и тот же день. В других местах, где живут люди по юлианскому календарю, по григорианскому календарю, люди, где все живут, у нас разница с ними 11 дней. Почему? Потому что они живут по луне, поэтому у них и в часто во многих государствах луна – это символ их
0: То есть всегда, вот, на
1: герба или часто, флага. Да. Они живут по луне. А григорианский календарь, мы живем по солнцу. Поэтому у нас он разнится. Вы знаете, в православных праздниках тоже есть... двунадесятые праздники, которые есть праздники, которые отмечают в один и тот же день, а есть праздники, которые тоже кочуют. И вот если мы говорим о Рамазане, как в праздник, который у них там в один и тот же день начинается, то есть первого Рамазана и 29-го Рамазана он заканчивается. А у нас он по 10, по 11 дней имеет разницу, потому что у нас мы живем по солнечному календарю.
0: Ну, Рамазан, насколько я знаю, это не только праздник, это прежде всего пост.
1: Да. Да.
0: А как пост может быть праздничным?
1: И вы знаете, вот 177-й аят, 185-й аят, 185-й аят второй суры, он звучит так. Многие даже постясь не знают, почему они постятся. Так, и в месяц Рамазан есть тот, в который Господом Коран ниспослан в руководством людям. Ну
0: то
1: и
0: есть,
1: дальше.
0: Ага, то есть подарено наставление Всевышнего.
1: Да, видите, вот первое откровение Мухаммед получил в этот месяц Рамадан. Вот первое откровение. Но исламский мир не помнит точно, в какой день это было. И они решили, что они будут поститься все 29 дней.
0: То есть весь месяц
1: они посвятят это вот в посте.
0: А что включает в себя этот пост? То есть, вот, ну, может быть, как они, все-таки 29 дней не есть, ну, тяжеловато, или там есть какое-то время, когда можно кушать, послабления какие-то, или как вот вообще, как это правильно сделать?
1: Вообще, в исламском мире послабление только для беременных женщин и больных, скажем, каким-то психическим заболеванием. Остальные все обязаны поститься.
0: То есть вообще полностью одерживаются от пищи на все 29 дней?
1: Даже не только на пищу, но и на воду.
0: И на воду. Но это касается полностью всех 24 часа каждый день или все-таки...
1: Вот такая интересная закономерность, вы знаете. Световой день. Вот пока солнце светит, кушать нельзя и пить нельзя. Как солнце садится, нужно есть и можно и пить. Поэтому делается... Один раз принимается пища ночью, ночью, после того, как солнце село. И утром рано, в 4 часа, или в 3 часа, или в 5 утра, встается и принимается еще один раз пища. И уже весь остальной световой день кушать нельзя. Ну, вы знаете, я думаю, вот во времена Рамазана для меня всегда встает вопрос остро. Ведь... Не в еде дело должно быть.
0: То есть даже не в еде. Вообще проблема даже вот поста не в еде.
1: Понимаете, да.
0: А в чем?
1: Потому что вот в древности, во времена Рамазана, все войны прекращались.
0: То есть мир наступал.
1: Прекращались, да, прекращались какие-то распри. Не только на уровне народов, но и на личностном уровне. Соседи мирились, родственные отношения какие-то улучшались. Человек прекращал вести какой-то плохой образ жизни. Человек должен быть лучше. Он не должен был там воровать. Он должен был жить прямо, правильно. В таких случаях я всегда говорю, значит, получается, Рамазан – это как бы вступление в духовную жизнь. Или встать на прямой путь. Да? Но это как это парадоксально. После 30 дней поста люди опять... возобновляли войны, люди опять начинали ругаться, люди опять занимались тем, чем занимались, скажем, до поста, то есть, понимаете, да? То есть они опять возобновляли свою вот эту, может быть, греховную жизнь.
0: То есть пост это был приближение к Всевышнему, приближение к этому праведному пути?
1: Вот мне всегда хотелось сказать, Лучше жить 11 месяцев праведно,

0: праведно.
1: Чем один месяц.
0: Чем один месяц жить, ну, как бы вот для галочки. Хотя я понимаю, не кушать. Когда человек не кушает, он этим самым хочет Богу показать: Господи, мне отношение с тобой важнее, чем еда.
1: То есть я смиряюсь.
0: Я жертвую едой для того, чтобы быть лучше, вот для того, чтобы наши отношения с тобой улучшились.
1: Спасибо. У нас, конечно, время передачи подходит к концу, но если можно, коротко. Мы не разобрали еще два.
0: Есть приношение момента. Закят. Оно считается по-разному. Есть приношение, которое вы должны приносить из своего богатства домашнего, и есть приношение, которое вы должны приносить из земледелия. И последнее – это хадж или паломничество.
1: Паломничество.
0: Паломничество в Мекку. Каждый мусульманин, правоверный, один раз в жизни должен посетить те места, где жил, где ходил, где участвовал, где молился Мухаммед.
1: А вот для чего это важно?
0: Это важно. Во-первых, это единство.
1: Угу. То есть
0: люди, приходя туда, понимали, что они единый народ.
1: Умма, есть такое понятие. Да,
0: да, как... умма. Ага. Это общество, собрание, единство. Вот они приходят со всех, с разных сторон, и они понимают, что они поклоняются одному Богу. Единая религия, единые действия, которые приняты во всех частях мира. Угу. Ну и, конечно, придя туда, они видят людей, которые ищут прямой путь, и это...
1: Это духовный путь. Опыт, какие-то наставления новые, какие-то откровения.
0: Знакомство.
1: Знакомство.
0: Это испытания какие-то.
1: Ага. Огромное вам спасибо за то, что были сегодня вместе с нами, за то, что так хорошо спасибо показали вам те пять основных моментов, которые должен делать каждый мусульманин. Спасибо. Огромное вам спасибо. Дорогие зрители, спасибо и вам, что вы были вместе с нами. Надеемся, эти передачи вам будут интересны. Просим вас, чтобы вы также писали письма, говорили какие-то отзывы, как-то, чтобы была у нас налажена обратная связь. Спасибо за ту корреспонденцию, которая уже поступает, и мы благодарны вам за то, что вы смотрите нас. Всего вам доброго, до свидания. Мусульмане, допустим, говорят, Библию не читайте. Христиане говорят, Коран. Ой, Коран это вообще какая-то непонятная книга, у нас здесь Библия. Вот.
0: У Бога было четыре книги. Угу. Это Тора, Евангелие, Псалмы и Коран. Но даже сам Коран говорит, обращайтесь к книгам, которые были до вас.
1: Что-то новое в Коране. Спасибо за такое яркое
0: откровение. Новое,
1: потому
0: что люди просто не следуют, не читают. Да. Религия разделяет людей. А вера в Бога объединяет людей.

И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».

Здравствуйте. Иаков счастлив. Его любимый и потерянный сын Иосиф жив. Но почему Иаков не спешит навстречу к Иосифу, а останавливается в Версавии? Что это, страх перемен или страх нарушить Божью волю? Почему Иосиф хочет, чтобы его родных поселили в земле Гесем? Как Бог продолжает заботиться о своем народе? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.

0: Да, Ольга, здравствуй.
1: Мы не дочитали 45 главу, остановились на том, что братья идут к отцу с радостной вестью, но, наверное, с тревогой в сердце, как отец воспримет все то, что они ему расскажут. Не возникнут ли новые сложности?
0: Да, мы прочитали 45 главу о том, что Иосиф открывается своим братьям. Мы прочитали и сделали параллели. Вот параллель о том, что вот появление Иосифа снова в жизни своих братьев, это вот как прообраз воскресения Иисуса Христа. Иосифа не было, и Христос был умерщвлен, и потом Иосиф как бы вот воскресает для жизни своей семьи. Это как параллель воскресения Иисуса Христа, да? И потом братья должны с особой миссией идти к своей семье, к своему отцу, возвестить им о том, что Иосиф жив. И через вот эту жизнь Иосифа уже Бог дальше будет осуществлять свое спасение. Вот. Ну и узнал фараон обо всем этом. Это очень так написано.
1: Благосклонно
0: это все воспринял. И интересно, что именно фараон дает повеление, да? И сказал фараон Иосифу: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте, навьючьте скот ваш и ступайте в землю Ханаанскую». И он дал колесницы, он дал навьюченных животных различной едой, различными там произведениями земли написано. Вот. Мы когда размышляли над этой историей, возникает вопрос, зачем это все было к Иосифу, точнее, зачем все это было к Иакову, надо, ну, как бы, чтобы эти животные пришли, были там доставлены вот эти колесницы, вот этот весь хлеб, все вот эти продукты, все вот это вот богатство, роскошь. Зачем это все нужно было, чтобы Иаков это увидел, если это все потом обратно пойдет снова в Египет? Не могли ли брать просто там налегке так прийти к Иакову и сказать: «Отец, радостная новость, вот у нас там Иосиф жив, пошли в Египет», да?
1: Ну, чтобы они ни в чем не нуждались на пути, да, наверное.
0: Во-первых, конечно, чтобы ни в чем не нуждались, а во-вторых, эти все богатства и роскошь, она была свидетелем могущества Иосифа, с одной стороны, и как бы свидетелем правдивости слов братьев, потому что фараон и его люди, фактически обладающие практически той же силой и властью, они не ходят просто на ослах без запасов и без вот этой вот атрибутики славы. Да? Но мы остановились на 24 стихе. В 25 стихе мы читаем: «И пошли они из Египта», это сыновья Иакова, братья Иосифа, да, «и пошли они из Египта и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав: Иосиф жив и теперь владычествует над всею землею египетскую». Можно себе представить, Иаков уже давным-давно с этой мыслью смирился. Он уже давным-давно похоронил Иосифа. Он уже, наверное, даже отчасти смирился с мыслью, что Вениамин отпустил. Но раз вот голод, уже все, то вот как бы сказать...
1: Ну, беда обрушивается за бедой. Беда, да, не приходит одна,
0: беда
1: как
0: не
1: говорят.
0: Приходит, да? Одна. И вот эти обстоятельства, перед которыми он просто бессилен. Он, конечно, надеялся на возвращение. Но приходят его дети и говорят: Иосиф жив. Но дальше вот написано в 26 стихе: но сердце его, что написано, смутилось, ибо он не верил им. Вот интересно... С чем же еще, вот если мы сравниваем все вот это с евангельскими историями, то какой момент, с каким моментом можно сравнить приход братьев домой и вот их весть о том, что Иосиф жив? Да? Я просто прям зачитаю из Евангелия от Луки, 24 глава. А вот. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие». Это вот женщины, которые пришли помазать тело Иисуса, в общем, пришли в воскресенье рано утром ко гробу, да, «но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса». И вот четвертый текст. «К когда же недоумевают.

0: Пали они осем. Вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих, да? И когда они были в страхе, и, в общем, вот здесь вот эти же самые эмоции, да? Очень похоже вот на сцену после воскресения Иисуса Христа, когда первые последователи, женщины, которые с ним ходили, а потом и ученики, получают весть о том, что Христос воскрес. И, конечно, что, к чему это приводит? Вместо того, чтобы как приводило это к радости безусловной, там, о, мы же, да, он же говорил, что он воскреснет. Все смущаются, все не верят, все в страхе. Ну, это на самом деле очень естественно, очень естественно. И вот тут то же самое. Сердце его, мы читаем, смутилось, и он не верил им. Даже те же самые термины.
1: Да, он, может быть, боялся поверить. Да, сначала, конечно, понадеешься, а потом раз, окажется, это ошибка.
0: Разве можно в это поверить, да? Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, и вот зачем эти колесницы, вот, да, видишь, если бы не они, его бы вера, ну, бы еще бы требовала больше времени все это принять, да? Когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль: «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Тоже очень трогательная сцена. Сколько прошло времени, да? Иаков живет с мыслью. Ну, он уже как бы это горе принял, естественно, все. Он живет дальше. Но вот такой поворот событий.
1: Теперь умирать не страшно.
0: Он, ну, он готов идти. И вот здесь вот он в 27-м тексте назван именем. Ожил дух Иакова, да, а дальше написано: «И сказал Израиль», здесь уже он упоминается новым именем, наверное, неспроста, ожил, да.
1: Воспрял.
0: Иаков воспрял. «Довольно, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». И вот мы дальше переходим к 46 главе. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию, и принес жертвы Богу, отца своего Исаака». Интересно, да, вот это место, Версавия. Мы уже неоднократно были в этом месте с другими героями книги «Бытия», когда читали раньше. Если память не изменяет, то именно Авраам первый упоминается, что он жил в этом месте, да, что он там поставил жертвенник. То есть это место было знакомо Аврааму и знакомо его детям, и его потомкам.
1: Это, наверное, была та часть земли, которую Бог им обещал?
0: Ну, там все же было частью земли ханаанской. Это вся земля ханаанская, то есть была обещана им во владение. Но Версавия, она и расположена по дороге в Египет. То есть когда ты идешь в Египет, ты должен был ее пройти. И, в принципе, мы видим, что Иаков идет в Египет. Но в Версавии он останавливается. Ну и вообще, как бы сказать, это же не просто там поход в магазин или что-то. Он же идет... Это глобальный переезд всего семейства, глобальный переезд зарождающегося народа вообще, в принципе, да?
1: Но он вообще как бы понимал, что он туда надолго идет? Или он думал, что вот, ну пока голод закончится, вернусь сюда?
0: Да, вот Авраам же тоже ходил в Египет, да, долго там не задержался, да. И тоже по причине голода он туда ходил и долго там не задержался. И мы видим, что Бог не хотел, чтобы его народ в Египте оставался надолго. Но, тем не менее, мы видим, что Египет неоднократно в истории Божьего народа является неким таким местом, где последователи Иакова, ну или потомки Авраама, да, они спасение получают. Даже Христос, когда родился на земле...
1: Да, пришлось бежать в Египет.
0: Какое-то время скрывался в Египте, да, пока все вот страсти с Иродом Великим и его преемником следующим не утихнут, и там не забудется вот этот визит волхвов в Иерусалим, и вот это все.
1: Но вот все-таки у Иак

0: У кого были какие-то страхи и сомнения, потому что Бог ему не просто же так, наверное, в видении является.
1: Да. И он возносит жертву, как бы он спрашивает. То есть у Иакова вот эта вот черта, он не хочет идти в Египет без Божьего повеления. Да,
0: одобрение.

0: «И сказал Бог Израиля в видении ночном». Вот это очень важно, что Бог все-таки подтверждает. Основные глобальные вехи передвижения в жизни Иакова, это же все было вот именно таким путем, да, когда он бежит от своего... У него все время так было. Он бежит из своей семьи, это уже, как бы сказать, уже, ну, тоже он все время руководствуется вот этим вот Божьим руководством. И здесь, в видении ночном, Бог ему открывается и говорит: «Иаков, Иаков». Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Я Бог, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет». Вот это очень важно, да? «И я выведу тебя обратно». То есть Бог здесь обещает Иакову пойти с ним, вывести его обратно. То есть то обетование о семени, которое Бог обещал Аврааму, потом обещал Исааку, потом обещал Иакову, что через них, через их род в мир придет Христос, и это произойдет в земле Ханаанской, да, не в Египте, что в Египте вот этот народ не затеряется, он не исчезнет. Вот это все сейчас снова, вот этот четвертый текст, это вот снова отсылка вот к той идее, что Бог исполняет обещание о семени, которое он дал еще Адаму и Еву в Едемском саду, обещание о том, что обязательно придет Христос. «Я пойду с тобой в Египет, и я выведу тебя обратно. Иосиф своей рукой закроет глаза твои». То есть Бог ему подтверждает здесь вот эту мысль, после которой, наверное, уже Иаков, ну, уже полностью обретает вот эту уверенность: Иосиф жив. Одно дело дети пришли, сказали, другое дело Бог во сне ему является и говорит.
1: Но не было ли тут у Иакова вопроса к Богу: «Господи, а что ж ты раньше-то молчал? Столько лет я мучился, переживал».
0: Столько лет, да, столько лет он ему об этом не говорил. Может быть, возникает такой вопрос.
1: Фараоновый.
0: Интересно, что ведь когда такой большой народ, ну, еще мы сейчас чуть позже скажем, сколько их всего было, да, но тем не менее, это не два человека, не маленькая группа, но это больше, чем караван. И с таким пафосом, с таким, как сказать, ну, и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской. И пришли в Египет Иаков и весь род его с ним. И вот здесь вот библейский текст делает такой, как бы, перерывчик, и дальше с 7 стиха, с 7 стиха по 25 текст идет о родословии. 26 текст подытоживает. 26 текст подытоживает. «Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресла его, кроме жен сынов Иакова, всего 66 душ». То есть 66 душ – это кроме Иакова две души, а всех душ дома Иакова, перешедших в Египет, 70. То есть 70 – это мы так посчитали, еще если мы Иосифа добавим, и самого Иакова, плюс двух детей Иосифа, которые родились в Египте, плюс 66 человек, получается 70. В общем, короче, 70 человек.
1: Без жен.
0: Семья Исаака, конечно же, намного больше, но это еще все-таки не песок морской, который...
1: Уже, да, на подходе, как говорится.
0: Да. В начале пути, так скажем. Иуду послал он пред собою к Иосифу. Иуда опять, да, к Иосифу. Почему Иуда, не знаю, может быть, они уже как-то нашли общий язык, да? Или, может, Иуда сам захотел. Иуду послал он пред собой к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. И пришли в землю Гесем. Трогательная сцена.
1: Да, чрезвычайно трогательная.
0: Да. Сколько лет они не виделись.
1: Да, нет. Иаков не знал, что Иосиф жив. Иосиф тоже точно не знал, жив ли еще отец. Он узнал только, когда братья пришли.
0: Вот.
1: Наверное, все детство свое вспомнил.
0: В 17 лет они...

0: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди – пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они». Если фараон... Парадокс, правда?
1: Да.
0: Для египтян вообще мерзость пастух овец, и он тут всех вот этот вот целый род пастухов овец, которые, в принципе, другим-то ремеслом практически не занимались, да? Он их поселяет в земле Гесем, я так понимаю, земля, которая стоит немножечко в стороне, чтобы вот эти моменты не напрягали ни для египтян.
1: Да.
0: Ну, я не знаю, боюсь ошибиться, но могу предположить, что это с момента, когда Авраам пришел в Египет спасаться от голода и представил свою жену сестрой, и фараон чуть-чуть ее не взял, и за это Бог поразил.
1: Наказаниями.
0: Читаем о том, что фараон выгнал их. И мне кажется, что с того момента идет вот эта вот неприязнь к этим пастухам, из-за которых зло приходит в Египет, вот этот момент. И даже здесь чувствуется, что они их отдельно поселяют, немножечко в стороне. Да, Иосиф авторитет. Конечно, пастухов овец, что является мерзостью для египтян, и от них только одно зло. Вот. Их они берут фактически 5 лет еще, 5 лет, целый народ. А ведь они будут развиваться там, как сказать, увеличиваться будут.
1: Это планов захвата Египта.
0: Да. Ну и 47 глава уже, давай начнем ее читать. Полностью, конечно, мы ее не прочитаем, но в оставшееся время частично прочитаем. «И пришел Иосиф и известил фараона и сказал... Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим. Да? И сказал фараон братьям его, какое ваше занятие? Они сказали фараону, пастухи, овец, рабы твои, и мы, и отцы наши. То есть родовое занятие, пастухи. То есть Иосиф не просто так все это дело им объяснил заранее, потому что фараон действительно об этом спросил. Раб была, да? «И сказали они фараону, мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». Ну, все как договор. «Тобою на лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гесем, и если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом».
1: Ну, это вообще просто мечта. Жильем снабдили, работой снабдили.
0: Другому не могло быть лучше. «Привел Иосиф Иакова». Вот уже в 7 стихе, это тоже очень важная деталь. «Привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона». Представил его фараону. Фараон сказал Иакову, сколько лет жизни твоей? Иаков сказал фараону, дней странствования моего 130 лет, малы и несчастны, да? То есть малы, в смысле несчастны, в смысле очень мало, да? Неоднократно ее называют слово странствование, да? Дни странствования. Так он прошел сколько себе лет? Дней странствования моего. То есть это о чем говорит? О том, как Иаков воспринимает свою жизнь, его отчасти его мировоззрение, место, где бы они обосновались как народ. Это с одной стороны. И с другой стороны он хочет показать фараону, что здесь мы тоже...
1: Временно.
0: Мы не пришли навсегда. Потому что Божьи планы намного важнее и превыше даже твоей добро.

0: доброжелательности фараон, да. Вот. Ну и 10 текст снова заканчивается, вот эта встреча Иакова и фараона, она заканчивается в 10 стихе такими словами. «И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона». Дважды его благословляет.
1: Дважды благословляет. А кто по статусу когда, старше? Получается-то.
0: Когда они встречаются и когда они расстаются.
1: Ну, то есть вот это вот интересно, то, что Иаков там не благодарит, униженно,
0: да.
1: Что спасибо, владыка. Он благословляет. Это как-то, как он себя считает человеком Божьим, который может...
0: Вот я думаю, что здесь мы остановимся. Мы во всех этих вот деталях, во всех вот этих вот рассказах, историях видим Божий промысел, да? Бог осуществляет свой замысел, Бог хранит свой народ, Бог хранит своих детей. Не без...
2: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе.
3: Рядом верный друг, веселей с ним в пути.
4: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
3: Ждут открытия тебя удивительные, знай!
4: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
3: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
4: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь...
3: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела». Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 0.

0: знать, я вчера такое узнал, такое!
1: Что же ты узнал, Марк?
0: Ты не поверишь, ученые изобрели такой прибор, с помощью которого можно становиться невидимым, и назвали его шапка-невидимка.
1: По-моему, я что-то тоже читала об этом.
0: Представляешь, скоро каждый сможет себе такую шапку купить, да еще фасон по своему вкусу.
1: Шапка под цвет глаз не подходит.
0: Эх, как с тобой трудно. Вот, сама выбирай.
1: Ух ты, у тебя здесь целая коллекция, Марк.
0: Конечно, нельзя же отставать научному прогрессу.
1: Марк, а зачем тебе шапка-невидимка нужна? Наверное, в прятки играть, да?
0: Ну, можно и в прятки, только от этого занятия никакой пользы нет.
1: А, значит, шапка тебе нужна для пользы.
0: Ну да, например, сел в трамвай и катайся целый день. Кондуктор с тебя даже платы не возьмет, не увидит. Или вот, испачкал брюки, пришел домой, а мама тебя и ругать даже не станет. Кого ругать? Это почему же?
1: Ну, потому что ученые придумали ее для добрых дел, а не для того, чтобы на трамвае бесплатно кататься.
0: Ну, кто же будет делать доброе дело в шапке-невидимке? Надо его делать, чтобы все вокруг видели тебя и сказали: вот какой молодец!
1: Эх ты, настоящее добро делают не для того, чтобы тебя похвалили.
0: Отлично.
1: Тоже не видим, но делает добро для всех.
0: Я, кажется, понял. Это как история о добром самарянине.
1: Ну да.
0: Тогда, может, расскажем ребятам?

0: Давай.
1: Что по этой дороге проходил один священник. Увидев умирающего человека, священник остановился. Подумал и поспешил дальше.
2: Через некоторое время той же дорогой проходил учитель закона Божьего. Он тоже увидел умирающего человека, но, как и священник, ничем ему не помог.
1: И священник, и учитель закона знали, что Бог заповедовал людям помогать друг другу в беде. Но почему же они прошли мимо?
2: Потому что они привыкли делать добрые дела на показ, а здесь их никто не видел и не мог похвалить.
1: К счастью, человек, избитый разбойниками, остался жив. Мимо проходил один чужестранец, родом из Самарии. Увидев страдальца, он сжалился над ним.
2: Он промыл его раны, помазал их целебным бальзамом, перевязал, потом посадил на своего осла и повез в гостиницу.
1: В гостинице чужестранец попросил его позаботиться о бедном человеке.
2: Он заплатил за него всю необходимую сумму и пообещал, что на обратном пути заедет снова и, если потребуется, даст еще денег.
1: Так, благодаря милосердию доброго самарянина, бедный человек был спасен. Надь, а все для какого доброго дела ученые придумали шапку-невидимку?
2: Ну, например, для того, чтобы изучать жизнь птиц. Оденет исследователь такую шапку, подберется поближе к гнезду, а птицы его не увидят и не улетят.
1: А еще с помощью этой шапки можно ловить рабеля, а добрый самарянин его спас.
2: А, ну главное, чтобы эта шапка только у самих разбойников не оказалась. А еще я читала, что шапку-невидимку можно в медицине использовать. Например, делает хирург операцию, а ему за собственными руками пациента и инструмента не видно. Наденет он специальные перчатки.
1: Можно использовать, когда в огороде копаешься. Наша тетя Клава, соседка по даче, всегда на солнце жалуется.
2: Но чтобы от солнца укрываться, достаточно простой газетки. Берем лист. Лучше побольше, чтобы шапка у нас получилась большая. Нам нужен квадрат. Ну вот. Вот такой у нас квадрат получился. Теперь вот эти уголки огибаем к середине, вот к этому, к верхнему углу. Один угол отогнули, другой угол отогнули.
1: Это уже квадрат.
2: Опять квадрат получился. Ага. Теперь вот эти уголочки, видишь, у нас два таких уголочка, отгибаем еще раз к этому верхнему уголку. Вот таким образом. И у нас, смотри, у нас здесь два таких треугольничка. Берем вот один треугольничек, одну часть, и ее тоже отгибаем к серединке, но не до конца. Так, и еще раз. Так, хорошенько надо прижать, чтобы все у нас были стороны ровные. Ну все, шапка готова. Расправляем. Можно померить. Держи.
1: Доброе дело. Когда я приеду на дачу, я всем соседям сделаю по такой шапке.
2: Ну, может, не стоит так долго ждать, чтобы сделать доброе дело? Есть у меня одна идея. Ты запомнил, как делаются эти шапки?
1: Да.
2: Тогда за работу. Держи.

0: Маш, ну ты чего? Пользуешься тем, что с девчонками нельзя драться? С тобой все в порядке? Ты не заболела?
1: Все нормально. Я просто заболела. О чем сегодня наша программа?
0: Ну, о здоровье.
1: О здоровье! Вот! Знаешь, как в Африке болезни побеждают?
0: Народными средствами.
1: Смотри и учись.
2: Уже приносят пользу. Много лет, когда я приходила в больницу, у меня было высокое давление. С тех пор, как я занялась боксом, врачи говорят, что у меня давление в норме. Я чувствую себя сильной, занимаясь в спортзале, чувствую, как крепнут мышцы. По мнению специалистов, такие упражнения очень полезны при некоторых заболеваниях. Между тем, бабушки лишь отрабатывают технику ударов, но никогда не вступают в бой.
0: Маш, ты чего не слышала? Они в бой никогда не вступают.
1: Почему?
0: Ну дела, так ты еще и не высыпаешься. Так здесь не только памяти, сил не будет, даже поесть не успеешь.
1: Успеешь? Фастфуд, на что? Залил бы пачку кипятком. Раз, два и готово. А по дороге можно пирожное купить или гамбургер.
3: Ёжик по кличке Шерман попал под опеку ветеринаров зоологического центра сафари в Рамат-Гане 2 месяца назад. Принес его сюда какой-то местный житель, увидевший, что животное едва ходит. Ветеринарам не пришлось делать длительно.
4: На улицах еду для бродячих котов, которым неравнодушны. Но проблема в том, что дикие животные поедают эту пищу, а в ней много белка и жира. Такое не годится для диких зверушек, в том числе и ежей, поэтому он располнел.
3: Избыточный вес таит большую опасность. Толстый ежик не может быстро бегать или
1: Надо овощей побольше есть. Картошку, фри, чипсы.
0: А ты, похоже, ничего не могла придумать. Например, вместо воды кока-колу пить.
1: И что, тоже пользы нет?
0: Есть. Она ржавчину хорошо убирает. И здоровье у того, кто ее пьет.
5: Какие вредными?
6: Ну, вредные конфеты, чипсы, а полезные фрукты, ягоды, овощи.
7: Ну, полезные, я считаю, что это могут быть там бананы, груша, яблоко. А вредные – кока-кола, чип.
8: Разбрасывают химикаты.
9: Я считаю яблоко. Это 100% полезное. Арбуз. И все остальные ягоды. Еще полезно то, что растет в земле. Например, морковь, Макдональдсы и все остальное. Это вредно.
10: Натуральные продукты полезные, а ненатуральные вредные.
11: А какие это натуральные и ненатуральные?
10: Натуральные – это которые растут.
12: Они не ем.
10: Не ем.
9: Иногда сладости.
7: Ну, ем только редко. Нет.
9: Ем.
13: А ты знаешь, чем опасны вредные продукты?
9: Чем?
10: Микробы, которые разрушают клетки организма.
14: Из-за них могут начаться болезни.
13: А что нужно делать, чтобы быть

0: клевым. Нужно правильно питаться.
1: Играть на свежем воздухе, бегать, прыгать.
2: 3-4. 1, 2, 3, 4. Сереж, а хорошо бы все секреты здоровья узнать, чтоб любые болезни побеждать. И чтоб это, как вы там, память хорошая была. Все, приду домой, сразу спать лягу. Вот там лимонаду попью.
3: Лимонаду? Ай, ладно. Пойдем к врачу, Маш, за помощью.
2: Да что сразу к врачу-то? Я же не договорила. Лимонад я сама сделала. Мне рецепт дали. Воды добавляю сок лимона и мед.
3: О, и мне на пробу приноси. А сейчас пойдем в больницу.
2: Да...
4: Скажите, пожалуйста, что нужно делать, чтобы быть здоровым?
5: Можете ли вы нам рассказать все секреты здоровья?
6: Конечно, их не так уж и много, этих секретов. И, наверное, кое-что вы уже знаете, так ведь?
5: Ну, мы знаем, что нельзя есть чипсы, фастфуды, пирожные.
6: Так и есть, все правильно. Это правильное питание. Но все мы знаем, да, что то, что мы едим, из этого строится наш с вами организм. Как из маленьких кирпичиков день за днем потребляемая нами пища строит наше тело. Поэтому нужно есть правильную и полезную пищу, которая, как крепкие кирпичики, построит весь ваш организм. А правильная пища – это что? Крупы. Все вы любите кашу по утрам есть?
5: Ну да.
6: Но это очень полезно на самом деле. Кроме того, овощи и фрукты, да, это и супы, и запеканки, и варенье, да, и повидло. Да, это тоже полезно в ограниченном количестве. Кроме того, орехи, бобовые. Но, кстати, и правильные продукты тоже нельзя есть безгранично, да? То есть нужно когда-то заканчивать, не надо наедаться на ночь, и нужно есть ровно столько, чтобы почувствовать сытость. То есть не надо объедаться даже здоровой пищей.
4: А следующий секрет – занятие спортом?
6: Совершенно верно. И мы плавно перешли к занятиям спортом. Это тоже очень важно. Почему? Потому что наши с вами тела созданы для того, чтобы двигаться. Не для того, чтобы сидеть на стуле или на диване, или лежать в кровати целый день за телевизором, да, или еще там за чем-нибудь. На самом деле мы с вами должны двигаться. Но вот вы любите двигаться?
4: Конечно. Играть, допустим, в футбол.
6: Да, у вас есть какие-то любимые виды спорта, может быть, танцы, плавание, бег, езда на велосипеде, лыжи, коньки, все что угодно. Лишь бы вы двигались, и особенно полезно двигаться на свежем воздухе.
5: А сколько раз в день нужно гулять?
6: На самом деле, чем больше, тем лучше. Если возможность позволяет гулять по 2-3 часа в день, это будет просто замечательно. Особенно полезны прогулки, когда на улице солнечно, потому что вы гуляете, вы дышите кислородом. Кроме того, вы получаете солнечную энергию от солнца. Она не просто так, да, у нас существует. Солнечная энергия способствует тому, что в нашем организме синтезируется витамин D. А витамин D очень для нас полезен тем, что укрепляет наши зубы и кости. Но зубы и кости – это то, с чем мы проживем всю нашу жизнь, поэтому хотелось бы, чтобы они были крепкими. Следующий закон здоровья – это отдых. И прежде всего это касается сна. Детям нужно спать около 9-10 часов каждый день. И при этом не ложиться за полночь, да, желательно отходить ко сну где-то в 8:30, в 9 часов вечера. Почему это так важно? Потому что среди ночи, примерно с 12 часов ночи и до 3 часов утра, у нас в организме выделяется особое вещество, которое помогает нам расти, а также защищает нас от многих болезней. Поэтому надо спать именно вот до полуночи, да, вот 2 или 3 часа, чтобы покрывать вот это время, чтобы в то время, когда вырабатывается это вещество, вы находились обязательно в спящем состоянии. Таким образом, вы растете именно во сне. Следующий секрет здоровья – это чистота. Ну, наверное, всем вам приятно, да, спать в чистой постели, носить чистую одежду, да, не грязную, какой-то в пятнах там страшную, да. Вам всем приятно, наверное, после дня, когда вы много занимались, бегали, прыгали, принять душ, например, да, или ванну принять. Очень приятно быть чистым на самом деле. Каждый раз, когда вы моете ваше тело, когда вы моете ваши руки, вы освобождаетесь от разных вредоносных микробов, которые могут вызвать разные.

0: различные инфекционные заболевания. Поэтому мыть руки каждый раз после прогулки, после посещения туалета, перед едой – это очень и очень важно. Это спасет вас от очень многих инфекций. Но вода нам нужна не только наружно, но и внутрь. Все вы знаете, что воду нужно пить, естественно. Для чего мы это делаем? Дело в том, что наш организм нуждается в очищении, и не только снаружи капливается за день. Вот чтобы почки хорошо работали, нужно пить очень много воды. Тогда они будут хорошо промываться и будут вымывать все токсины из нашего с вами тела. А теперь самый главный принцип здоровья.
1: Кажется радостным.
0: Конечно, такие люди всегда притягивают к себе других людей. Вот и сами будьте такими людьми. Радуйтесь, улыбайтесь, будьте всегда в хорошем настроении, потому что в Библии сказано, что хорошее настроение способно вылечить любую болезнь. А плохое настроение и унылый дух истощает все наши с вами силы.
2: Маш, размотай сейчас же!
3: Ей еще и смешно!
4: Ты же сам слышал, что врач сказал, чтобы быть здоровым, нужно быть веселым.
2: Между прочим, ученые сделали открытие. Человек испытывает огромную радость, когда делает радостным другого.
4: Это что же? Наука говорит, что если я буду тебе помогать, угощать, то сама здоровее буду.
2: Но не только наука. В Библии давно уже написано, как надо поступать. Помнишь слова Божьи?
4: Ну да. Делать всем добро, прощать, быть довольными.
2: Точно. А еще благодарить Бога всегда. А Он сказал, мои слова – здоровье для тела. Никаких секретов.
4: Ну дела!

0: красота, сложность и многообразие мира наглядно демонстрируют наличие талантливого, великолепного и изобретательного Бога-творца. Однако мы наблюдаем, как происходят изменения, которые дополняют разнообразие сотворенного.
1: Неужели две версии создания мира верны – эволюция и сотворение?
0: Возможно.

0: Создавал ли Творец каждый вид живых организмов неизменными? Или же Он наделил их возможностью адаптироваться к изменениям окружающей среды?
1: Итак, чтобы начать рассуждение о создании мира с точки зрения науки, нам необходимо очень внимательно изучить, что повествует об этом Библия. На ее страницах мы не найдем конкретной информации о том, как именно жизнь получила свое разнообразие, но в Библии есть важные тексты, которые мы сейчас рассмотрим.
0: Первая глава книги «Бытие» описывает первоначальное создание живых организмов на планете Земля. Из описания ясно, что мир был создан за неделю, включая несколько этапов.
1: Например, растения были созданы на третий день недели творения, птицы и рыбы появились в пятый день, а наземные животные были созданы на шестой день. Отметим, что в эти три дня произошло создание трех отдельных групп живых организмов, и каждая заполнила свою среду обитания на суше, в воде и в воздухе.
0: В биологии существует термин «полифилия», который используется для обозначения организмов, имеющих общее происхождение, но разделенных на несколько групп. Согласно Библии, жизнь является полифилетической. «И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их. И увидел Бог, что это хорошо». Некоторые люди понимают этот текст так, что животные были созданы с возможностью размножения по родам своим без вариаций или изменений.
1: Однако Библия говорит немного о другом. Текст относится к процессу создания животных, а не к их размножению. Выражение «по родам своим» лучше понимать как различные категории, что указывает на организованный порядок создания, в котором разные виды организмов были созданы по группам.
0: Это объяснило бы, почему мы наблюдаем структуру биоразнообразия, которая демонстрирует различную степень сходства и различия между разными группами.
1: Откуда взялась идея, что Бог создал неизменяемые виды, если Писание не поддерживает ее?
0: Проследив идею о неизменности видов, мы приходим к греческому философу Платону.
1: Платон считал, что объекты обладают сущностной неизменной природой. Отдельные индивиды могут отличаться от идеала типа, но идеал сам по себе всегда присутствует, вечный и неизменный.
0: Поскольку философия платонизма была включена в христианскую теологию, вместе с ней пришла идея неизменности видов. Однако эта идея неизменности не является библейской. На самом деле Библия учит, что организмы изменились после сотворения.
1: Апостол Павел написал: «Ибо знаем, что все творение совокупно стенает и мучится доныне, как результат грехопадения. Когда Адам и Ева согрешили, земля была проклята. Одним из очевидных результатов этого проклятия и стали изменения в природе и организмах. У некоторых растений появились шипы, другие, такие как чертополох, стали сорняками, а растительность

0: была исходным рационом питания животных. Теперь же многие из них вынуждены стали плотоядными.
1: Сочетание полифилетического процесса формирования и последующей модификации и разнообразия организмов приводит к яркому образу биоразнообразия, где существует множество независимых линий, каждая из которых состоит из разнообразных видов, произошедших от исходного вида.
0: Это означает, что креационист может предполагать существование множества отдельных групп живых организмов, которые были созданы независимо друг от друга. Кроме того, креационист принимает идею, что каждая из этих групп или линий включает в себя множество организмов, изменившихся после их первоначального создания.
1: Существует обилие доказательств того, что подобные изменения имели и продолжают иметь место. Для идентификации особей, произошедших от одного общего предка, но подвергшихся различным модификациям, и тех, у которых был другой общий предок, необходимо различать естественную изменчивость внутри определенного вида организма, такую как размер и цвет, а также характеристики, достаточно различные, чтобы отделить один вид организма от другого.
0: Почему мы используем термин «разные виды организмов» вместо того, чтобы называть их различными видами?
1: Научный термин «вид» звучит очень точно, но на самом деле он используется по-разному. Большинство людей думают о биологических видах, когда слышат этот термин. Один биологический вид в природе не скрещивается с другими видами.
0: Исследуя ископаемые остатки, невозможно сказать, скрещивались ли одни их виды с другими, поскольку ископаемый вид отличается от живого биологического вида.
1: Наблюдается, что некоторые живые виды могут скрещиваться в определенных обстоятельствах. Например, большинство людей признают, что львы и тигры – разные виды. Они выглядят по-разному и живут в разных местах. Они могут быть классифицированы как разные виды, но львы способны к скрещиванию с тиграми. Когда лев-самец скрещивается с тигризой-самкой, рождается полустерильный гибрид, называемый лигром, который является крупнейшим представителем семейства кошачьих. Зачастую его вес достигает более 500 килограмм. Выглядит он как гигантский лев с размытыми полосами.
0: Можем ли мы сделать вывод, что львы и тигры относятся к одному и тому же биологическому виду?
1: Вопрос более сложный, чем может показаться на первый взгляд. Скрещивание львов и тигров возможно, и это приводит к рождению гибридов. Однако у этих смешанных потомков часто наблюдается ограниченная способность к размножению. Таким образом, они не полностью соответствуют различным породам внутри одного вида, как, к примеру, разные породы собак или крупного рогатого скота. Лигры и другие гибридные животные демонстрируют, что понятие вида иногда бывает неоднозначным, и его трудно четко определить.
0: Не являются ли лигры своего рода исключением в установленном порядке вещей?
1: Нет, есть множество других иллюстраций. К примеру, различные породы уток способны на межвидовое скрещивание. И, судя по всему, определенные виды уток в состоянии производить потомство даже с лебедями.
0: Похоже, все в мире устроено более сложно, нежели предполагают многие из нас. Взглянув на живые существа, мы заметим, что их существование возможно объяснить разнообразием, произошедшим от изначального полифилетического творения.
1: Экспериментальные данные подтверждают изменчивость внутри вида. Многие породы домашних животных и сорта растений были выведены путем экспериментального селективного размножения. Собаки, например, бывают самых разных размеров и оттенков, с разной длиной и структурой шерсти.
0: Даже форма черепа у собак варьируется в зависимости от их породы. Эти различия, по-видимому, столь же велики, как различия, обнаруженные между многими видами диких собак, включая тех, которые ученые относят к различным родам. Следовательно, создается впечатление, что некоторые виды, достаточно уникальны для того, чтобы быть отнесенными к отдельным родам, вполне могли произойти от общего исходного предка.
1: Итак, наблюдение за дикими животными предполагает, что виды могут изменяться. Многие виды, обитающие в изолированных условиях, таких как острова, теряют часть своей генетической информации, и их физические характеристики в результате меняются. Некоторые птицы утратили способность к полету. Один из общих примеров – пастушок уэка. Это крупная нелетающая птица семейства пастушковых, обитающая в Новой Зеландии. Ее часто называют болотной куропаткой, хотя большинство птиц семейства пастушковых умеют летать. Слепые пещерные рыбы лишились способности к зрению. У некоторых ящериц и саламандр наблюдаются две почти бесполезные конечности, а у некоторых видов они совсем отсутствуют. Это является доказательством изменений, произошедших с момента первоначального появления этих видов.
0: Итак, мы знаем, что

0: Виды действительно изменяются, но как это происходит?
1: Процесс изменения видов сложен и только отчасти понятен. Теория эволюции объясняет это так. Модификация вида происходит по мере накопления изменений в ДНК с течением времени. Эта модификация происходит постепенно и не обязательно непрерывно, до тех пор, пока у существующего типа организма или у изолированной популяции не возникнет новый вид.
0: Допустим, но существует ли фактическое доказательство того, что представитель одного вида может медленно модифицироваться в новый организм со значительными различиями естественным путем?
1: Существуют некоторые сомнения в том, что масштабные изменения, необходимые для превращения одного типа существа в другой, могут быть объяснены накоплением относительно незначительных изменений, наблюдаемых прямо в популяциях. Едва ли малые изменения способны проделать такую работу. К тому же масштабные изменения скорее произведут деформированных монстров, чем новых элегантных существ.
0: Даже при генетических изменениях лишь ничтожная часть таких редких трансформаций передается следующим поколениям.
1: Вредоносные мутации в ДНК отвергаются, и нужно будет ожидать их исчезновения из популяции. Но нейтральные или, что чрезвычайно редко, благотворные изменения, возможно, передадутся потомству. Это, конечно, является делом случая, но при нейтральных мутациях естественный отбор, работающий на пользу благотворной мутации, которая привела к тому, что у особи появилось больше потомства, увеличил бы количество особей, несущих мутацию в популяции.
0: Теперь мы используем такие термины, как естественный отбор и мутация. Как по мне, это очень похоже на эволюцию.
1: Креационисты не отрицают, что живые существа подвержены изменениям со временем. Это подтверждает и природа, и Библия. Естественный отбор объясняет, почему слабые особи исчезают и почему изменения в окружающей среде могут способствовать выживанию других. Возможно, ключевую роль в объяснении значительных различий между живыми существами играют мутации в ДНК и механизмы дарвинской эволюции. Например, в случае с червями и дубовыми деревьями, грибами и кроликами, или даже между кроликами и зебрами.
0: Чем значительнее изменения, тем выше вероятность их негативного воздействия. Мутации, которые образуют новые структуры в организмах и тем самым улучшают их в определенном смысле, остаются в значительной степени неизученными.
1: Эффект от мутаций в ДНК может быть особенно сильным, если они воздействуют на развитие эмбриона. Такая мутация могла привести к значительным изменениям, которые мы видим во многих породах собак, на примере округлой морды или коротких лап.
0: У большинства видов возникает избыток особей, превышающий возможности окружающей среды. Выживают лишь те, которые обладают наиболее высокой адаптивностью к условиям среды обитания. Что же определяет, какие особи останутся жить, а какие погибнут?
1: И вот здесь в игру вступает естественный отбор. Благоприятный

0: приятная мутация. Потомственные линии, в которых мутации придают особям большую силу, распространяются, а линии без мутации вымирают.
1: Креационисты признают ценность естественного отбора как мощную силу, которая хранит виды от вырождения до тех пор, пока они не исчезнут.
0: Также креационисты признают мудрого Творца, который по своему замыслу мог сотворить живых существ, способных быстро адаптироваться к изменяющейся окружающей среде. И одним из способов такой адаптации стало бы создание генетической системы, способной создать генетическую изменчивость в ответ на стрессовую ситуацию в окружающей среде. Подобное достижение возможно путем применения уже существующих способов и методов.
1: Во-первых, разработанный ген-мутатор, такой как ДНК-полимераза, который при копировании ДНК вносит больше ошибок, чем другие ДНК-полимеразы, породит больше мутаций ДНК, что приведет к обширному разнообразию для работы естественного отбора.
0: Во-вторых, разработанные генетические переключатели включают или выключают индивидуальные гены или набор генов в ответ на изменения окружающей среды, позволяя видам быстро реагировать на вызовы извне с помощью заранее разработанных генов и эпигенетических механизмов.
1: В-третьих, генетическая рекомбинация, при которой различные наборы генов объединяются вместе во время полового размножения, может привести к сочетанию благоприятных признаков обоих родителей в их потомстве.
0: И, наконец, многие, если не большинство признаков, присущие искусственному отбору, находятся под контролем нескольких генов, чье воздействие в некотором роде суммируется. Такие примеры включают цвет человеческой кожи, выработку коровьего молока, содержание масла в кукурузных зернах. Предположительно, естественный отбор воздействует на эти количественно унаследованные признаки точно так же, как и искусственный отбор.
1: Количественные признаки контролируют большую часть нормальной изменчивости, которая, по-видимому, присутствует в популяциях. Они отличаются от разрушительных мутаций, таких как альбинизм или карликовость. Если селекционер хочет выращивать кукурузу большего размера, самые высокие растения скрещивают друг с другом. После нескольких поколений с отбором только высоких растений потомство будет более высоким, потому что в нем будут сконцентрированы высокие версии генов, которые способствуют высоте кукурузы.
0: Но есть пределы тому, чего может достичь отбор с помощью количественных показателей. К примеру, селективное размножение не произведет кукурузу высотой в 1 километр. Количественные признаки, доступные для работы отбора, вполне могут быть частью системы, предназначенной для того, чтобы существа могли адаптироваться к изменяющимся условиям. Многие биологи считают, что биологические изменения происходят в двух этапах. Сначала возникает барьер для скрещивания, затем происходит генетическая дивергенция.
1: Вообще изменения быстрее происходят в изолированных популяциях, как, например, те, что обитают на островах и в среде, которая благоприятствует выживанию особей с определенными признаками.
0: В конкурентной среде естественный отбор обычно устраняет вариантных особей. Однако, если среда изменится, скорее всего, основа для конкуренции и отбора тоже изменится. Особи, носящие новые генные комбинации или мутации, могут оказаться в выигрыше.
1: Естественный отбор устраняет некоторые вариации внутри вида и позволяет выжить особям с другими изменениями. Как бы они ни возникли, различия, на которые воздействует естественный отбор, уже должны присутствовать, прежде чем он сможет действовать. Итак, существует определенный набор условий, поощряющий изменения в популяциях организмов.
0: Эти условия включают изменяющуюся окружающую среду, многочисленные полуизолированные популяции организмов и неограниченный рост популяции, позволяющий накапливать вариации как благодаря мутациям в ДНК, так и благодаря разным комбинациям уже имеющихся вариаций.
1: Согласно библейской хронологии, всемирный потоп произошел несколько тысяч лет назад. Этот период представляет собой крайне короткий временной интервал по сравнению с миллиардами лет, используемых для дарвиновской эволюции. Как же креационисты объясняют невероятное разнообразие жизни вокруг нас?
0: На самом деле в этом вопросе заключается два других. Первый. Как могли вместиться в ковчег все эти миллионы видов? И второй. Если после потопа произошло радикальное увеличение биоразнообразия, не требует ли оно неоправданно высоких темпов эволюции в послепотопное время?
1: Давайте для начала внимательно рассмотрим, что говорит сама Библия. А там описывается глобальная катастрофа, погубившая живых существ и подорвавшая

0: попавшая мировую экологию. Последствия данной катастрофы способствовали быстрой диверсификации организмов, предполагая, что они выжили. Следовательно, возникает вопрос, какие существа находились в ковчеге и возможно ли было спасение животных вне этого судна.
1: Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Согласно 7 главе книги «Бытие», вне ковчега были полностью уничтожены животные, которые являлись наземными позвоночными, ходившие по сухой земле и дышавшие ноздрями.
0: Итак, согласно Библии, единственными наземными позвоночными, пережившими потоп, были те, которые находились в ковчеге. Все остальные либо пережили потоп за его пределами, либо погибли.
1: Группы, которые могли выжить вне ковчега, включают растения, морских существ и наземных беспозвоночных, таких как дождевые черви и насекомые.
0: Несмотря на то, что погибло значительное количество водных существ, жуков и растений, некоторые из них, такие как оливковое дерево, вырастившее листья, которые были принесены голуби мною, смогли выжить лишь в ограниченных и разреженных популяциях.
1: В результате разрушительных процессов сформировались изолированные группы выживших, обитающих в совершенно новых условиях окружающей среды. После того, как большинство их конкурентов не смогли пережить наводнение, эти малые и рассеянные популяции имели возможность быстрого размножения до момента повторного заселения Земли и заполнения новых экологических ниш после наводнения.
0: Итак, после того, как выжившие наземные позвоночные живые существа вышли из ковчега, они также смогли столкнуться с идеальными условиями для взрывного роста популяции и быстрого адаптивного изменения для новых условий окружающей среды.
1: Идеальные условия для возрастающего биоразнообразия, вероятно, продолжались еще некоторое время после такой глобальной катастрофы, как потоп. Нестабильная окружающая среда продолжала изменяться по мере того, как вулканы, землетрясения и изменяющиеся уровни моря влияли на климат, создавая и снимая барьеры для расселения, такие как сухопутный мост между Россией и Аляской, который когда-то существовал в Беринговом проливе.
0: Итак, те самые условия, ожидаемые от библейского потопа, как полагают, вызвали бы быструю диверсификацию животных и растений. Это подводит нас к вопросу, как могли миллионы живущих видов животных поместиться в ковчег.
1: В Священном Писании отмечается, что во время потопа в ковчеге выжили лишь наземные позвоночные животные. Эти существа классифицированы в различные семейства, такие как семейство псовых, включающее собак, лис и волков, или семейство голубиных, куда входят голуби и голубки. Общее количество наземных позвоночных, которые существуют в настоящее время, составляет менее 350 семейств. Большинство из них размером с домашнюю кошку или меньше.
0: Включены ли сюда динозавры?
1: Нет, сюда относятся лишь существующие семейства наземных позвоночных. Даже в случае, если бы количество вымерших семейств равнялось количеству существующих, и все они находились бы в ковчеге, проблем с пространством не возникло бы. Предположим, что каждое существующее таксономическое семейство представлено на ковчеге по одной паре животных, а чистые семейства – по 7 пар, согласно Библии. Таким образом, в ковчеге должно было поместиться менее 1000 животных. Вероятно, ковчег смог бы вместить в 10 раз больше существ, даже при условии, что некоторые из них были бы огромными.
0: Логично было бы не брать на борт ковчега взрослых животных, что позволило бы сэкономить место за счет возможности взять детенышей. Но разумно ли полагать, что каждое из нечистых семейств, о которых мы говорим, могло быть представлено в ковчеге одной парой животных? В некоторых семействах позвоночных существует большое разнообразие. Разве присутствие лишь одной пары животных не требует непомерно высоких эволюционных темпов после потопа?
1: Возможно, это верно. Группы организмов, объединенные биологами в семейство, вероятно, не совсем точно отражают группы предков. Однако в ковчеге имелось достаточно места для значительно большего количества семейств наземных позвоночных.
0: Но также не забудем о возможных идеальных условиях для диверсификации после потопа.
1: В организмах происходят изменения, однако возникает проблема неограниченных эволюционных объяснений биоразнообразия. По-видимому, имеется ограничение в возможности значительных изменений лишь при помощи мутаций в ДНК и естественного отбора.
0: Эксперименты, направленные на изменения в живых организмах, показывают, что подобные изменения могут происходить лишь без нарушения основных систем или целостности организма. Обычно изменения происходят быстро, однако ограничены относительно незначительными признаками, которые, как правило,

0: поддаются контролю количественного наследования или могут привести к нарушению систем, регулирующих развитие, что, в свою очередь, может порождать аномалии, например, создание монстров, подобных мухам с ногами вместо усиков на голове.
1: Несколько поколений селекции могут привести к значительным изменениям в породе. Однако при продолжительном стимулировании генетических изменений у животных темп этих изменений замедляется, что приводит к ухудшению физического состояния особей в данной популяции. Исходя из этого, можно утверждать, что изменения подвержены определенным ограничениям.
0: Наблюдение за популяциями в дикой природе позволяет сделать аналогичные выводы. Виды могут сильно различаться в деталях, однако сохранять сходную общую морфологию на протяжении всего своего ареала, даже при значительных изменениях среды обитания и условий окружающей среды.
1: К примеру, зубр или европейский бизон живут в лесах, в то время как североамериканский бизон обитает на великих равнинах. Крупный рогатый скот зебу адаптирован к жаре и сырости Индии. Яки живут на высокогорном Тибетском Нагорье. Вопреки различиям в рационе, типу шерсти, производству молока и распределению жира, все эти существа устроены по одному общему принципу и способны к скрещиванию.
0: Аналогичное утверждение применимо к крупному рогатому скоту, который разводят с учетом благоприятных условий жизни, начиная от тропической Австралии и заканчивая ветреными высокогорьями Шотландии. Несмотря на разнообразие пород домашнего рогатого скота, они устроены по тем же принципам и способны к спариванию как внутри породы, так и с другими видами, такими как бизоны, яки, зебу и другие родственные животные.
1: Летопись окаменелостей также предполагает, что есть предел возможностей изменения в результате естественного отбора. Около 85% животных, живущих сегодня в Европе, были найдены в виде окаменелостей в плейстоценовых отложениях. Эти находки показали, что виды изменились в незначительной степени, несмотря на радикальные изменения в окружающей среде, которые произошли во время ледникового периода и после него.
0: Сделаем вывод. Экспериментальные данные и данные наблюдений демонстрируют, что организмы могут изменяться, но существуют пределы того, насколько сильными могут быть эти изменения. Формируются ли новые сложные органы и меняется ли строение тела? В дополнение к библейскому описанию сотворения мира, изложенному в книге «Бытие», существуют определенные научные данные, которые креационисты интерпретируют как свидетельство ограниченности возможностей эволюционных изменений. Эти и некоторые другие научные наблюдения побуждают сторонников креационизма отклонять гипотезу об общем предке всех живых организмов. Вместо этого они поддерживают концепцию полифилии, предполагающую множество независимых источников происхождения современных видов.
1: Период восстановления после потопа в книге «Бытие» мог бы обеспечить идеальные условия для быстрых изменений. Малые, частично изолированные популяции, изменяющаяся окружающая среда, сниженная конкуренция.
0: В результате процесса естественного отбора мир наполняется разнообразными живыми существами. Разумеется, именно этот процесс способствовал изобилию видов, но следует отметить, что существует ограниченное количество изменений, доступных организмам. Выявление этих границ представляет собой интересное и весьма практичное научное исследование.

0: Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа.
1: Хлеб – продукт питания, выпекаемый из муки. В библейские времена для изготовления хлеба использовалась преимущественно пшеничная, ячменная и ржаная мука. В Псалме 103 псалмопевец благодарит Бога за хлеб, который укрепляет сердце человека. Пророк Иезекииль в 5 и 14 главах своей книги говорит о хлебной опоре, указывая на то, что хлеб дает человеку силы стоять на ногах и ходить. В широком смысле под словом «хлеб» в Библии имеется в виду пища. Хлеб также использовался в религиозных обрядах. Во второй главе книги «Левит» содержится предписание относительно хлебного приношения Господу, которое сжигается.

0: осталось на жертвеннике. Принося хлебное приношение, человек выражал одновременно благодарность Богу за его обильные благословения в прошлом и веру в его заботу в будущем. В скинии на столе всегда лежали 12 свежих хлебов или лепешек по числу 12 израильских колен. Эти хлебы указывали на духовную пищу, посылаемую Богом. В Новом Завете Иисус Христос учит своих последователей молиться о хлебе насущном. В 6 главе Евангелия от Иоанна Он говорит: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Подтверждением этих слов служат совершенные Христом чудеса насыщения. В 6 главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как Он накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Иисус дает хлеб в настоящем, но хлеб означает также вечную жизнь в будущем. Во время последней трапезы с учениками Иисус, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело Мое, которое за вас предается. Сие творите в Мое воспоминание». В раннехристианской церкви сложилась традиция преломлять хлеб, вспоминая о жертве Христа, приобщаясь к Нему и предвкушая обещанную им трапезу в Царстве Божьем.
1: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог».

0: И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И се, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се, глас с небес глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
1: Слово «крещение» в оригинале по-гречески звучит как «баптизма», «омовение». Священное омовение с глубокой древности означало перелом в жизни человека, смывание с его души и тела каких-то темных стихий физических и духовных. Вода здесь употреблялась как символ чистоты. Во времена Ветхого Завета возник такой обычай. Когда язычник, иноплеменник обращался к вере в единого Бога, он проходил через обряд омовения. Часто это совершалось в Иордане, который считался священной рекой. Это священное омовение было знаком приобщения язычника к истинной вере. Потом появился Иоанн Креститель. Он призвал народ совершать священное омовение, баптизму на реке Иордан. Он это предлагал сделать уже не язычникам, а правоверным израильтянам, потому что он подчеркивал, что наступление новой эры Духа, когда сам Господь приходит на землю, требует от людей, даже выросших и воспитанных в правоверии, перелома внутренней жизни, покаяния, обновления и осознания себя настолько недостойным,

мужчинам, что надо пройти через священное омовение, как это делали язычники. Сам Христос Спаситель использовал обряд водного омовения, баптизмы. Иисус не был грешником. Ему не было надобности креститься, чтобы очиститься. Но он все же пришел креститься, чтобы показать людям пример для подражания. Христос был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан во время всеобщего крещения народа. Этот сюжет можно найти в христианском искусстве всех эпох, начиная с живописи римских катакомб III века. В ранних изображениях было принято писать Спасителя обнаженным и полностью погруженным в воду, за исключением головы и плеч. Иордан изображался на старый манер в виде речного бога с его традиционной урной. Порой он держит одежды Христа. Здесь уместно поговорить о способе, каким производилось крещение. Либо крещение посредством погружения в воду, либо обливанием или окроплением. Из Нового Завета можно узнать, что ученики Христа крестили людей полным погружением в воду. А крещение обливанием или окроплением допускалось в виде исключения. На Западе до XV века господствующим было крещение погружением. На крещении погружением настаивали западные церковные соборы XIII-XIV веков. Но все же в XIV веке положение меняется, и крещение обливанием все смелее и, наконец, как единственное, утверждается в Западной Церкви окончательно к XVII веку. Это не могло не отразиться в искусстве. Ко времени Ренессанса, как в итальянской, так и в северной живописи, прочно утвердилась вторая тенденция. Христос в одной набедренной повязке стоит по щиколотку в реке, а Иоанн Креститель на берегу. Он льет воду ему на голову. Это крещение обливанием. А на противоположном берегу, как бы уравновешивая композицию, изображаются два или три ангела, держащих одежды Христа. Над головой Христа парит голубь Святого Духа. Еще выше видна фигура Бога Отца. Голова и плечи, или, возможно, одни только руки, посылающие свое благословение. Эти особенности были общими для очень многих изображений данного сюжета вплоть до второй половины XVI века, хотя при этом существовало значительное разнообразие деталей. Сосудом в руках Иоанна могла быть плоская чашечка или раковина, или же, это характерно для северного искусства, он мог использовать кувшин или просто сложить руки чашечкой. Пейзаж, в особенности в нидерландской живописи, изображает реку, текущую вдаль, вглубь северных лесов и полей. Марк повествует о том, как выходила вся страна иудейская, чтобы креститься от Иоанна. Это может изображаться посредством нескольких раздевающихся фигур на заднем плане. Или это особенно у барочных художников – многолюдными, динамичными сценами, в которых фигура Христа – лишь одна из многих. Следует обратить внимание на взаимоотношения Христа и Иоанна. Иоанн, смиренный, стоит на коленях. Это отражает слова «Мне надобно креститься от тебя». С другой стороны, в искусстве контрреформации коленопреклоненным может предстать Спаситель. Это, вероятно, идет от некоторых христианских мистиков XVI-XVII веков, которые делали акцент на смирении Христа, показывая его принимающим, несмотря на его безгрешность, обряд очищения. Картины на тему крещения заказывались художникам не только для алтарей, для баптистериев, крещалин и церквей, которые посвящены Иоанну Крестителю, но также донаторами, носившими его христианское имя. И коленопреклоненный донатор – вполне обычная фигура в таких произведениях. Перед нами знаменитая картина Пьера Делла Франческо. Три ангела с чудесными многоцветными крыльями, в хитонах и с венками на голове –

свидетельствует о том, что в этой атмосфере застывшей тишины происходит сошествие Святого Духа, который представлен в виде голубя. В глубине за этой сценой изображен человек, снимающий свою тунику, чтобы тоже приобщиться к таинству. Впечатление спокойствия и ясности достигается в композиции системой вертикалей, образуемых стоящими фигурами и стволами деревьев, а также легкими изгибами реки, плавно текущей вдаль. Увлечение Пьера Делла Франческо линейной перспективой, предметом страстного интереса раннехристианских, раннеренессансных художников, проявляется в трактовке им на заднем плане картины фигур и деревьев, размеры которых сокращаются пропорционально их удалению вглубь пространства. Картина «Крещение Христа», которая принадлежит кисти Андреа дель Вероккио, известна тем, что по описанию Вазари, первого биографа исследования творчества ренессансных художников, одного из ангелов на ней написал ученик Вероккио, тогда еще начинающий художник Леонардо да Винчи. Вероккио поручил Леонардо написать ангела, держащего одеяние. И хотя тот был еще юнцом, он выполнил это так, что ангел Леонардо вышел много лучше, нежели фигуры Вероккио. Дело в том, что ангел, созданный 20-летним Леонардо, носит в себе приметы новой живописи, еще не виданной по мягкости светотени и по обаятельности решения образа, по оригинальности, виртуозности рисунка. Исследователи картины указывают, что в положении становящегося на колени ангела чувствуется движение, кажется, что он начинает вставать. Этот стиль типичен только для Леонардо. Поворот тела, направление головы, движение левого локтя, положение правой руки. Вазари утверждает, что учитель так был расстроен явным превосходством своего ученика над собой, что с тех пор не прикасался к кисти. Посмотрите на огромное, вытянутое в высоту полотно «Крещение Христа» кисти великого испанского художника греческого происхождения Эль Греко. Оно написано как часть алтарного цикла для школы августинцев в Мадриде в конце XVI века. Эта картина заключает в себе многие особенности творчества оригинального мастера. В мировой истории живописи творчество художника Эль Греко занимает особое положение. Его искусство с точки зрения необычных изобразительных форм далеко опередило свое время. Картина эта создает впечатление ослепительного, радостного видения. Изображение развертывается ввысь, пропорции фигур удлинены, все охвачено сильным движением. События происходят в фантастической, потусторонней среде, где стерты грани между земным и небесным. Может быть, среди других картин своего времени «Крещение Христа» сильнее всего отмечено мистическим характером. Кроткий Христос и аскет Иоанн – самые спокойные, устойчивые образы картины. Картина перегружена фигурами. Светозарный цвет, живописная напряженность повышает силу общего впечатления и, по словам Камона Аснара, не оставляют паузы для отдыха. Красочную поверхность холста пронизывают вспышки света. Картина будто охвачена внутренним трепетом и становится своего рода самостоятельной, одухотворенной материей. Фигуры Эль Греко производят впечатление деформированных, нередко нескладных, особенно в очертаниях ног и рук. Но идеальная красота не волновала живописца. И в подобном смещении, как и в нарушении пропорций, он видел одно из выражений духовного. Художники вслед за евангелистами стремились выразить суть крещения. Оно есть духовное рождение. Пример такого рождения

показал нам Христос. Он сказал: «Тот еще не вошел в веру, кто не пережил нового рождения». Иоанн Креститель и Христос приглашают нас сбросить внешнюю кожуру, ту броню, которая окружает нашу душу, спрятанную внутри, зацикленную в себе, свернутую, как будто бы младенец-эмбрион. Родитесь заново, выйдите из кокона, сбросьте пелену. Духовное рождение. Погружаясь в воду во время крещения, человек хоронит свою старую жизнь, полную грехов и беззаконий, и выходит из воды новым творением, готовым жить по заповедям Божьим, во всем следуя примеру Христа.

0: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!
1: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Сегодня мы будем говорить о выдающемся немецком физике, который является одним из основоположников квантовой теории. Выведенный им закон излучения назван его именем. Ему принадлежат труды по термодинамике, теории относительности, философии естествознания. Кроме того, он является лауреатом Нобелевской премии по физике 1918 года. Макс Планк родился 28 апреля 1858 года в семье юриста, профессора права Кильского университета Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка и Эммы Планк, урожденной Пацик. Когда мальчику исполнилось 9 лет, семья переехала в Мюнхен. Там он поступил в Королевскую Максимилиановскую гимназию. Преподаватель математики пробудил у одаренного ученика интерес к естественным и точным наукам. Впоследствии Планк писал:
1: «Закон сохранения энергии был принят мной как Евангелие, как первый из тех абсолютных законов,

0: законов, которые управляют внешним миром.
1: Однако, выбирая профессию, Макс Планк не сразу избрал физику. Его привлекала классическая филология и музыка. И хотя физика одержала верх, музыка всегда оставалась на видном месте в жизни Планка и даже в некоторые периоды вытесняла остальные интересы. В течение 3 лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и год в Берлинском университетах. Один из его профессоров в Мюнхене оказался плохим пророком, когда посоветовал молодому Планку избрать другую профессию, так как, по его словам, в физике не осталось ничего принципиально нового, что можно было бы открыть. Эта точка зрения, широко распространенная в то время, возникла под влиянием необычайных успехов, которых ученые в 19 столетии достигли в приумножении наших знаний о физических и химических процессах. Свои исследования Планк посвящал в основном вопросам термодинамики. Ученую степень доктора Планк получил в 1879 году, защитив в Мюнхенском университете диссертацию о втором начале термодинамики. А известность он приобрел после объяснения в 1900 году спектра так называемого абсолютно черного тела, заложившей основу развития квантовой физики. Абсолютно черным телом называют некий предмет, чье излучение зависит только от температуры и видимой площади поверхности. В 1919 году Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 год в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии. На церемонии вручения премии прозвучали слова одного из шведских ученых.
0: Теория излучения Планка – самая яркая из путеводных звезд современного физического исследования и пройдет, насколько можно судить, еще немало времени, прежде чем иссякнут сокровища, которые были добыты его гением.
1: Макс Планк всю свою жизнь был посвященным и неизменным сторонником христианства. Бог, в которого верил ученый, всемогущий, всезнающий, великодушный, но в то же время и непостижимый, который наполняет собою все и открывается людям через символы, в том числе и через физические законы. Планк был заинтересован в познании истины и Вселенной. Он считал, что у настоящего ученого должны быть воображение и вера.
0: Впечатляют уроки истории всех времен и народов, которые учат нас, что именно наивная, ни в чем не поколебимая вера, которую религия дарит своим приверженцам, дает наиболее мощные стимулы к творчеству, причем в области политики ничем не меньше, нежели в науке и искусстве.
1: В своем докладе «Религия и естествознание» Планк пытается с точки зрения ученого, воспитанного в духе точного исследования природы, осветить вопрос, можно ли совместить истинное религиозное сознание с естественно-научным познанием. Или, другими словами, может ли человек, получивший естественно-научную подготовку, быть одновременно и истинно религиозным человеком? Вот что он пишет.
0: Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между религией и естествознанием. А напротив, обнаруживаем полное согласие как раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают друг друга. Самым непосредственным доказательством совместимости религии и естествознания, даже при самом критическом взгляде на вещи, вероятно, является тот исторический факт, что глубокой религиозностью были проникнуты как раз самые великие естествоиспытатели всех времен – Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. старейшей прикладной естественной

0: И наукой, медициной занимались жрецы. А местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи.
1: Ученый утверждает, что как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Религия славит Бога в начале, наука в конце всех мыслей. Первая представляет его как основу, вторая – как конец всякого феноменального представления о мире. Далее, Планк указывает на то, что если мы приписываем Богу, кроме всемогущества и всеведения, еще атрибуты добра и любви, то приближение к Нему доставляет ищущему утешение человеку ощущение счастья в высокой мере.
0: Против такого представления нельзя выставить с точки зрения естествознания ни малейшего возражения.
1: Последние десятилетия жизни Планка были омрачены трагическими событиями. Его первая жена, урожденная Мария Мерк, с которой он вступил в брак в 1885 году, умерла в 1909 году, оставив 4 детей, трое из которых не пережили Первой мировой войны. Оставался только один сын, Эрвин, который был казнен в 1945 году из-за участия в заговоре против Гитлера. Планк пережил и этого сына. Планк воспринял приход фашистов в 1933 году к власти в Германии как национальную трагедию. Человек сложившихся взглядов и религиозных убеждений, он открыто выступал в защиту еврейских ученых, изгнанных со своих постов и вынужденных эмигрировать за границу. Будучи президентом общества фундаментальных наук, Планк использовал все возможности, чтобы сохранить немецкую науку и прекратить преследование ученых-евреев. Порой его действия приводили Гитлера в такой гнев, что уже ничего не оставалось, как молча все выслушать и удалиться. В дальнейшем Планк изменил тактику, стал более сдержанным и осмотрительным, хотя нацисты, несомненно, знали о его взглядах. Как патриот, любящий родину, он мог только молиться о том, чтобы германская нация вновь обрела нормальную жизнь. Он продолжал служить в различных германских ученых обществах в надежде сохранить хоть какую-то малость немецкой науки и просвещения от полного уничтожения. Планк прожил почти 90 лет. Он глубоко интересовался философскими проблемами, связанными с причинностью, этикой и свободой воли, а также выступал на эти темы в печати и перед профессиональными и непрофессиональными аудиториями. Исполнявший обязанности пастора в Берлине, Планк был глубоко убежден в том, что наука дополняет религию и учит правдивости и уважительности. Он призывал:
0: «Следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут религия и естествознание. А целеуказующий лозунг в этой борьбе всегда гласил и будет гласить: к Богу».

0: чудеса Святого Духа и финансы. Неужели эти два понятия как-то связаны между собой? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады вновь приветствовать вас на цикле встреч «Что есть Евангелие?». И сегодня ставим, Лена, очень интересный вопрос. Не просто действия Святого Духа, а чудеса Святого Духа и наши с вами финансы. Как ты считаешь, связано это между собой?
1: Ну, я думаю, даже не только финансы, а все сферы нашей жизни очень взаимосвязаны. Потому что Дух Святой изменяет нас, и наше отношение, в частности, и к финансам, оно изменяется. Если ранее я считала, что все принадлежит мне, то, читая Священное Писание, я понимаю, что все принадлежит Богу, и только часть мне. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, Господь учит правильно относиться ко всему, что мы считаем своим.
0: Коля, это было твое предложение, так вот назвать эту встречу. Почему ты все-таки захотел именно вот о чудесах Святого Духа говорить в связи с финансовой стороной нашей жизни?
2: Просто мы подошли к описанию одного случая, который случился с апостолами. У множества же уверовавших, ну да, начнем вот с 32 текста. У множества же уверовавших...
0: 4 глава.
2: Это еще 4, да. Было одно сердце и одна душа.
0: Ну, не в прямом смысле, конечно, просто они были единодушны, да?
2: Да, это да, это, конечно, так. И никто ничего из имения своего, то есть из имущества своего, из своего состояния не называл своим. Но все у них было общее.
0: Вот понимаешь, что сразу? Сразу религиозный фанатизм, сразу тоталитарные секты, сразу вот что-то вот такое приходит в голову, что как это так, имущество чье-то назвать общим.
2: Ну да, вот мы с вами говорили.

0: Тогда, что вот если мы пойдем по прямому пути, чуть-чуть отклонимся, то мы с вами повернем на дорогу, ведущую вниз, колею такую, и она будет ниже и ниже, и в конце концов укатится глубоко в пропасть. Нужно понимать, что это такое одно сердце, одна душа, и вот это вот состояние среди апостолов, и это состояние, когда Христос живет в каждом из них.
1: Угу.
0: И это его сердце. Это его душа сейчас вот одна-то. Они вокруг него объединены.
1: Угу.
0: И если мы почитаем Евангелие, о чем учил Христос, то он нигде такого не учил, что там все отдай, все раздай там и так далее, и так далее.
1: Отними у своей семьи, отними у своих близких и отдай в церковь.
0: Ну да, то есть вот такое понимание христианской щедрости... Щедрость, это еще мягко сказано, да? Вызвано, может быть, словами, которые он сказал одному юноше: раздай все имение твое там. Но это было сказано, во-первых, только этому человеку. И именно этот человек вот погряз, что ли, в такой алчности с измольства, с малых лет.
1: И то вот есть это опасность для него представляла, да?
0: И чтобы его спасти, Иисус написано, он полюбил его, у Евангелия, по-моему, от Марка, полюбил, то есть из любви к нему это сделал, что тебе нужно с этим расставаться срочно, иначе тебя ждет погибель. Ты будешь еще более жадным, более алчным, в конце концов, вперед тебя к преступлениям каким-то, и впадешь ты вот в этот самый дух сатаны в итоге. Здесь вот этот самый дух царил в сердцах апостолов, в сердцах тех, кто
1: дух
0: с ними...
1: Дух какой?
0: Дух Божий, дух Христа. Угу. Дух взаимного уважения, любви друг к другу. Каждый из них видел в другом Христа, видел и в себе его. Вот мы об этом тоже говорили много. И они Христа...
1: Вот очень это важно. Просто вот хочется обратить на это внимание. И в себе надо видеть Христа. У нас великое достоинство человеческое есть, потому что в нас живет Христос.
0: Каждый хотел поделиться с другим, ближним своим, тем, что он имеет. Ну вот представьте, вот мы с вами сейчас, вот каждый сейчас вот все, что мы имеем, мы друг другу как бы предложим. Пользуйтесь, пожалуйста, вот моим автомобилем, моим домом там и так далее, моими финансами даже. Юля скажет Лене: Лен, ты пользуйся моим. А Лена скажет мне: а ты пользуйся моим, пожалуйста. И вот что получается такое вот? У нас все как бы... Ну, и в то же время и мое, и в то же время и не мое. Но я могу восполнить в нужду чью-то, в мою в чем-то, со стороны Лены, да, допустим, да?
1: Угу.
0: А ее со стороны моей, и так далее. Вот, то есть,
1: и вот, ожидать, что и мои нужды будут восполнены.
0: И тоже, да, то есть никто ни в чем не нуждался, поэтому. То
1: так
0: есть,
1: сказано там, никто ни в чем.
0: Никто ни в чем,
2: да. И не было между ними никого нуждающегося.
1: И ведь их семьи тоже в это включены.
2: Да,
1: то есть это же
2: да.
1: Не то, что они у своей семьи это отбирали. То есть среди них, среди их семей не было нуждающихся в результате.
0: Мы прекрасно помним, строителями чего мы с вами являлись в течение 70 лет, начиная с 1917 года и заканчивая там 90-м или 92-м. Мы дружно строили с вами общество, где...
1: Светлое будущее.
0: Каждому... От каждого по способности и каждому по потребности. То есть вот мы в это свято верили, что такое общество настанет. И это было прекрасно в нашем понимании. Да, ведь все будет общее. Как бы, ну, не то что общее, а любая моя потребность будет удовлетворена. Да, я какие-то способности вложу в общее дело, но в результате у меня будет то, что нужно мне.
1: Угу.
0: То, к чему я стремлюсь. Все мои мечты вот так вот. И там в этой идеологии мы не находим там какой-то дух алчности, жадности, там, мое, мне, там, да, копить, там, и так далее. Наоборот, как бы дух жертвенности вот так вот воспитывался в те времена, ну и так далее. Все было здорово. Только вот в этой науке, политэкономии, так называлась она, не было Иисуса Христа. Вся беда в этом.
1: Да, когда нас обучали этим общественным дисциплинам, там не было Иисуса Христа.
0: И в результате каждый старался урвать кусок побольше. Ну, получалось так, что люди греховные.
1: Ну, по человеческой природе,
0: мы люди греховные.
2: И

0: Получилось, но, по сути дела, в какой-то мере было такое, что, считая все ничьим, да, то есть человек считал себя достойным того, чего он себе понимал, да, достоинство, но и в какой-то мере то, что взять чужое, это все-таки, к сожалению, никто не будет отрицать, что это было.
1: Mm-hmm. То есть каждый распределял по своим потребностям, он принимал сам решение.
0: По своим mm-hmm. умозаключению.
2: Коммунизм начался с того, что начали отбирать у богатых их имущество. Насильственным путем, кто не согласен, того просто ликвидировали или там сажали куда-нибудь. Отбирали все и раздавали потихонечку, там кому что требовалось. В результате получилась такая вот уродливая модель христианской экономики, что ли. Принципы, да, были заложены правильные, там, Божьи, а получилось...
1: Что удовлетворить нужды людей.
2: А без Христа это получилось какая-то обезьянья гримаса, а не человеческое лицо. Не случайно, наверное, потом лозунг этот, не потом, а он был изначально, что труд сделает из человека, из обезьян человека. Угу. То есть, и человек произошел от обезьяны, да, вот это еще один такой лозунг. 33 текст говорит, что апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Вот результат вот такого отношения к своему имуществу и к имуществу ближнего своего.
1: То есть тут подлинные принципы были, да? То есть те, которые пытались, потому что на самом деле идеалы коммунизма, они совершенно прекрасные. Вот. Но человеческая натура, она, если в своем плоском проявлении, не освященным божественным присутствием, не освященным Христом, живущим в нас, то она ведет к печальным результатам, да?
2: Да. А то, что это было действительно прекрасно, прекрасные принципы, тут 34-й и дальше. «Не было между ним никого нуждающегося, как мы уже говорили, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Вот она, христианская коммуна, по сути дела. И Бог таким вот образом, он, опять же, приоткрыл кусочек Царства Небесного. Вот то, что будет твориться на небесах, что никто не будет ни в чем нуждаться, все будет иметь, все, хочешь это, пожалуйста, бери, пользуйся, может, владеть даже. Потом еще что-то, я не знаю. То есть потребности будут все наши удовлетворены наиполнейшим образом. И Бог показал в это время, на этом месте, точно так же, как Он показал на горе Преображения кусочек царства трем апостолам. Да? Преобразился перед ними, и ученики увидели Царство Небесное.
0: И сказали, останемся здесь.
2: Слава Его, да. Слава Его, их, да, обуревало желание больше не возвращаться с этой горы, а наоборот, куда-нибудь еще выше, хотя бы кущу здесь поставить, чтобы остаться какое-то
1: куща,
2: время.
1: Куща, то есть палатки, да, в которых...
2: Да, шалаш такой,
1: да,
2: шалаш из листьев. То же самое было показано и во время Пятидесятницы. То есть это излитие Святого Духа, это такой локальное, на Иерусалим, на Иудею и Самарию, да. Но рассчитывал, что это все дойдет до краев земли. Но уже не таким образом, как нисходящий огонь с неба, а через уже проповедь имени Божьего, проповедь Царства и расширение этого Царства Небесного через человека, от человека к человеку.
1: Это очень интересная концепция, Коля. Это так важно. Так важно и нам понимать, что через нас, а порой мы и не осознаем, что это происходит, но через нас Бог распространяется, да? Распространяет свой характер, распространяет свое влияние на других людей.
0: Свою любовь каждому, да, из нас.
2: Господь и Его Дух делает человека возвышенным, одухотворенным,

Вот смотрите, какие люди. В 36-м описано. И дальше. Вот так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения, левит, родом Кипренин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Никто его не заставлял, никто его не просил, не принуждал это делать. Вот это было по какому-то наитию, по такому желанию, что ли, человека.

0: и прославится это имя Божие. Оно действительно прославлялось. Потому что люди, видя, как живет вот эта небольшая христианская коммуна, им тоже хотелось в эту коммуну попасть, вступить, что ли, и пользоваться всеми вот этими благами. То есть, опять же, это пример вот этот, вот этот с Иосией, это иллюстрация огромных перемен, которые произойдет с человеком, если он позволит Духу Святому вот так вот в нем жить и работать, и действовать, и не связывать его, что ли, как-то своими рамками.
1: И далее, да, мы увидим, как вот это действие Духа Святого в Варнаве, да, что он пошел проповедовать далее с апостолом Павлом, да, и их, ну, вот путешествия такие миссионерские были очень успешные.
0: Да.
1: Ну, то есть это действительно, это не только вот его поступок продать землю и отдать нуждающимся, да, а вот и далее нести эту весть о спасении другим людям.
0: Да. Вообще эта вот история, она напоминает события из книги Иисуса Навина. И если мы сейчас вот немножко назад перевернем страницу,
2: Коля, это, по-моему, очень интересная параллель, что ты проводишь с Иисусом Навином. Не первый раз ты уже это упоминал, по-моему, на прошлой встрече ты про это говорил.
0: Ну, похоже, да.
2: Я не слышала это ни у кого и никогда, что вот именно это, что ли, вот христианская экономика, можно так сказать, вот она имеет параллель еще и в Ветхом Завете.
0: Вот мы должны вспомнить то, что произошло с городом Иерихоном. Это крепость, которая первой встала на пути Божьего народа, когда они перешли чудесным образом через реку Иордан. То есть вошли в обетованную землю. И вот здесь вот с 14 текста 6 главы Иисуса Навина написано, что в седьмой день встали рано при появлении зари и обошли, то есть вот это воинство народа Божьего вооруженное, они 7 дней обходили вот этот город Иерихон. Ни единого какого-то военного действия, никакого нападения нет. Они просто ходили вокруг города. И вот на 6 дней. А вот на 7-й день они встали и обошли уже вокруг города 7 раз. Только в этот день обошли вокруг города 7 раз. Тогда в 7-й раз священники трубили трубами. Иисус Навин сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город». И город будет под заклятием. Вот на это надо обратить внимание. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу.
2: Вы то есть вот это слово «под заклятием», оно означает, что ничего людям нельзя было брать себе, а что они могли бы иметь как добычу военную, да?
0: Да.
2: А что это все нужно было отдать Богу.
0: То есть это все принадлежит... Бог говорит, это мое, это... Вот это вот не трогайте, пожалуйста. Я вам дам другие города потом. Вы возьмете, что хотите. Там, вы видели, какие там фрукты растут, какие там грозди виноградные. Все будет... Вот это мое. Вот я вот так вот так решил. Это мне важно. И он предупредил дальше. Вберегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие, не сделать ему беды. То есть, если вы возьмете что-нибудь из этой вот добычи, да, то ожидайте беды. Пусть проклятие какое-то на вас падет, если вот что-то вы такое возьмете.
2: Ну, и это ведь вот был не произвол Божий. Бог знал, что то, что они там могли взять, оно бы впоследствии послужило бы им к падению какому-то, да?
1: Но вот теперь... это послушание. То есть Господь ведь хочет, чтобы мы были послушными. То есть Он сказал, и Он действительно знает, что это самое лучшее. И они должны это сделать.
2: Именно для них самое лучшее.
1: Да, для них самих это самое лучшее.
0: Нужно все-таки вспомнить, что люди, которые вышли из Египта после 430 лет рабства, они набрались там языческих всяких вот ритуалов и поклонений. Их нужно было перевоспитывать очень долго. И вот с таким вот языческим пониманием Бога они входят в землю, которую Бог им дает, как вот теперь вот тут, вот молоко и мед, он говорил. И когда Бог им там вот этот Иерихон разрушил и перед ним представил эти богатства, то сразу вот этот дух алчности, вот этот, наверняка бы превратил дисциплинированно.

0: первый послушный Богу народ в какую-то страшную вот эту массу разъяренных там вот. Как вот у нас сейчас магазины бьют, да, вот да. В столицах мировых. То есть ну, вот эта агрессия, ярость, вот это все, только бы разбить. Зачем ты ждешь машину? Зачем это тебе? Нет, все равно вот я ее разобью. Вот это, вот, я сейчас возьму. А чего я возьму? Я что-то или сожгу, или разорву. Ну, вот такая уже, такого же рода дух, мне кажется, овладел бы народом, если бы Бог не сказал вот так вот, прям категорично. И смотрите, это не шутки вот сейчас. Это серьезно, я говорю. И будет каждый человек наказан, если что-нибудь допустит себе вот этот дух вот этот Бог не допускал, вот этот алчности. Потому что он корень всех зол, написано в Библии, серебролюбие. Мне кажется, вот от этого он просто спасал людей своих. И вот мы приходим с вами, переходим к книге Деяний, к пятой главе.
1: Это параллель как раз, которую
0: вот,
1: ты видишь.
0: Да, вот тут нечто похожее происходит. Некоторый же муж имени Анания, женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов.
1: Вот это очень интересная история. Всегда, как она вызывает вопросы, что это за такая расправа с этими людьми.
0: Ну да, расправа следует дальше. Но вот то, что сделали эти двое, оно как бы очень похоже на то, что сделал один человек из книги Иисуса Навина. То есть эти люди, они хотели вступить в христианскую коммуну, хотели тоже пользоваться всеми ее благами. Вот такого отношения. Но какой-то другой дух жил в этих людях. Они, может быть, ну, не сказать, что отвергли Духа Христова, но, может быть, они его просто не послушались. Может быть, просто решили, что вот так будет лучше. Вот, и пошли каким-то за каким-то другим духом. А что это за другой дух, мы с вами поймем в процессе вот описания.
1: Их всего два. Или Божий Дух, или дьявольский.
0: Да, да, да. Но у этого духа есть такие вот там разные там вариации. Там, у Божьего Духа, да, как вот мы говорим, что такое Божий Дух? А это вот любовь, радость, мир, долготерпение. А что такое Дух Сатаны? А это вот распри, ссоры, там, чревоугодие, там, еще так далее, так далее. Вот, то есть вот такие вот разные грани вот этого Духа. И вот одно из таких граней, видимо, унаследовали, может быть, своей прошлой жизни, эти два супруга Анания и жена его Сапфира. Утаил Сатаны. Зачем они это сделали?
1: Ну, утаили из цены, то есть они продали свое имение, часть они утаили, то есть приберегли, спрятали куда-то, а часть были готовы отдать вот в христианскую коммуну, да?
0: Ну да, то есть не все, а какую-то часть. Хотя при этом было сделано заявление, как вот налоговую декларацию делают люди. Вот все я выкладываю, там все вот налоги вот с этого все. А сам там что-то раз и где-то там припрятал какую-то собственность, да, и с нее там ее не задекларировал, например. Угу. Что-то похожее вот и здесь. То есть люди, которые хотели пользоваться преимуществами христианской общины, христианской коммуны, одновременно не хотели никаких обязанностей. То есть хотели что-то все-таки, давайте-ка мы оставим про запас там, да, для себя, как-то так. Что ими двигало, этими людьми? Ну, ими двигало то, чем были движимы вот иудеи и первосвященники, когда преследовали апостолов. Ими двигала жажда славы, жажда авторитета, жажда уважения.
1: А почему? Как это связано?
0: Что вот смотрите, как на Петра смотрят. Они на него смотрят, как на Бога люди-то. На Иоанна. Они великие люди. Они их слово там... И мы тоже хотим быть такими же великими, чтобы наше слово было там раз, как палочка волшебная, и все нас слушают, все там. То есть это жажда вот такой вот славы, что ли, но только человеческой, не Божьей. И как это можно, как можно прославиться? А можно прославиться, как вот Варнава прославился, и вот там называют сейчас вот сын утешения, там, да, его так все любят, все уважают, все боготворят перед ним. А вот мы тоже так же пожертвуем, и нас тоже будут так же боготворить. Угу. и мы также будем.

0: таким уважаемые, почетные, почтенные люди. Вот, очевидно, вот это, я думаю, двигало Ананией и Сапфирой. Мы будем как все, но в то же время дух в нас другой немножко. Даже не немножко.
1: То есть ведь вот в принципе их ничто не заставляло это делать. Они могли быть членами этой общины.
0: Конечно.
1: И не внося туда свои средства, да? Вот, Коль, я теперь поняла, почему ты так это объясняешь, что ими руководила жажда славы. Они могли бы спокойно пользоваться всеми благами, а они вот решили внести, но как-то они тут слукавили.
0: Ну вот нас больше интересует, как же Бог на это реагирует? Ну, почему Бог так поступает? Вот в книге Иисуса Навина, например, вот в 7 главе, в 21-20 тексте.
1: То есть там все-таки кто-то взял заклятое, да?
0: Да, там некто Ахан, такой вот был человек, сын, но сына Израиля сделали преступление, взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Зары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израилева. То есть все-таки нашелся один, который пренебрег Божьим постановлением и сказал, ну, может, никто и не узнает, я вот закопаю где-нибудь эту одежду, там, драгоценное золото, там, да, на черный, так, на всякий случай. Не то, что на всякий случай, а это, ну, это же добыча военная, как водится у всех победителей, это же нормально. И вот что повлияло на этого человека, вот почему он так поступил, это большая загадка, неразрешимая, скорее всего.
2: Это из разряда... он говорит, что полюбилась ему эта одежда и
1: понравилась.
0: Да, из любви к одежде, да.
2: Да. Да, да.
0: Из любви к золоту. Вот Стана тоже из любви к себе, Божий против Бога пошел, в конце концов. Из любви тоже, наверное. Ему так нравилось, когда его возвышают ангелы, когда прославляют хор, и его там боготворит. И, наверное, но мы не можем отгадать эту загадку, почему личность разумная, Божие творение поступает вот таким образом. Идет против своего Творца.
1: То есть просто не верят, что то, что повелел Бог, это во благо. Окажется, что Бог ограничивает в чем-то, что Он лишает чего-то хорошего, от чего мне было бы лучше. То есть это отсутствие доверия Богу, да?
2: Да.
0: Ну да. Откуда это берется? Непонятно. Необъяснимо. Грех необъясним. Он не имеет никакого логического даже вот понимания, что это такое, зачем это все. Нет объяснений греху. Поэтому его уничтожает Господь в итоге. Что это иррациональное какое-то число, это какое-то инородное тело во Вселенной. И оно как заноза, вот оно только в опухоль приносит,
1: да?
0: Да, нагноение, опухоль, боль и больше ничего. Его нужно извлекать. Вот как мы занозу извлекаем из пальца. Вот точно так же и грех. С грехом Бог расправляется таким образом. И вот эта заноза вот вошла каким-то образом в Ахана. И он не устоял перед соблазном взять из заклятого и спрятать. И вот интересно, как Господь его уличает. Вот 20 стих хотелось прочитать. В ответ Иисусу Ахан сказал... А, вот до этого. Иисус, став рану поутру, велел подходить Израилю по коленам его. И указано было колено Иудина. То есть выяснялось, кто же вор. Почему нас постигло там поражение.
1: Кто взял заклятое?
0: Да, потому что они пошли в маленькую деревеньку какую-то брать, ряды которой небольшим числом. Посчитали, что там достаточно. А потерпели сокрушительное поражение от них. И Иисус понял, что что-то не то. Что-то не...
1: Иисус Навин, да.
0: Иисус Навин, да. Что-то мы сделали не так. И понял, да. Понял, наверное, Дух ему Святой, конечно, подсказал, что вы нарушили мой запрет. И вот каким образом выявить преступника, выяснял очень долго. Подходил колено Иудина, целое колено подходило. Потом, и каким-то образом они решали, что это не то колено. Каким могли образом они решать? Ну, наверное, там был Урим Тумим у священника в тех временах, в того времени. И что такое Урим Тумим? Ну, многие полагают, что это камни, один там и другой, который там один мутнел, там другой. Но это

0: Опять же, не подтверждение библейское. Вот
1: это нет, на одежде первосвященника были.
0: Это предполагается, да. Угу. У меня, я с другим предположением согласен, что это был отвес. То есть вот как вот у Бога отвес всегда. Очень много в пророчествах про отвес написано. И, скорее всего, это было колебание вот этого отвеса вот так или вот так. То есть, ну, угу, как маятник. Угу. Если маятник качался в эту сторону, значит, да. Если нет, то есть, ну, это, опять же, это предположение такое. Угу. Тем не менее, как-то они определяли каким-то образом, что это
1: что колено, из этого вот колена это взял ли кто-то,
0: да,
1: заклятое?
0: То есть вопрос
1: или
0: прямой задавался, да. Это колено, Господь отвечал, это, да. То есть следующий там подходит по коленам опять. Потом дальше идут что? Семейство.
1: В каждом колене были свои семейства.
0: Да, колено разделялось на семейство. И велел подходить по племени, вернее, племя Зары. Вот не случайно тут перечислено родословно Ахана в начале. Они вот эти все племя Зары, там, потом семейство Завлеева указано. И вот таким же образом подходили. И, наконец, подходили к семейству. Вот вычислили семейство вот таким вот действием. И указан Ахан. Конкретно сын Хармия, сын Завдия, сын Зары и из колена Иудина. Вот вся вот эта цепочка сошлась на этом человеке, Ахане. И тогда Иисус говорит, ну, давай, признавайся. В ответ Ахан сказал, точно, я согрешил перед Господом и сделал то-то и то-то. Между добычей видел прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра, и слиток золота в 50 сиклей. И мне это полюбилось. Я взял это, и вот оно спрятано в земле, в шатре. Ну,
1: из-за этого разгром, да, поражение армии?
0: Из-за этого была, да.
1: То есть были последствия.
0: Погибли люди еще. Угу. Ну, этого Ахана они по велению Божию казнили. То есть он был побит камнями. Что же происходит у нас здесь, в книге Деяний?
1: Это не жестоко? Он же признался.
2: Угу. У него было время признаться в начале. Там же подходили колено, их 12 было. Угу. То есть и последнее его колено было, что из колена Иудина было. Семейство, сначала там общество, да? Да, потом семейство. То есть он мог признаться, то есть покаяться, а это уже не раскаяние, это уже...
1: Когда это... он спалечный.
2: Да, уже. Это да, уже он был определен.
0: Он даже не раскаивается в том, что да, как я полюбил этот
2: сын. Да,
0: этот
2: что золото. Я полюбил.
0: То есть оно так вот и жило.
1: Это оправдание для него, что вот ему это полюбилось, и это была причина.
0: То есть он себя сам оправдывает. Он не ищет покаяния, он оправдывает себя. Вы помните, что случилось с Иудой Искариотским? Он тоже признался в грехе. Согрешил точно я, предав кровь невинную. Но это не было покаянием. Это было признанием вины. И все. А покаяние подразумевает ненависть к греху в итоге. То есть я должен испытывать...
1: Разворот от греха.
0: Я должен сокрушаться о своем грехе, о том, что вот грех – это мерзко. Это невозможно с ним жить, с этим грехом. И невозможно в нем жить. И когда человек этого не понимает и говорит, что «Да мне полюбился, я вот видите, я все-таки грешник, ну что вы тут меня хотите? Я такой же, как и все вот там язычники, так же любят золото, любят одежду. И кто не любит? Ну, кто, ну что, за что вот меня, собственно?» Ну, это не покаяние в грехе. Ведь он точно знал повеление Божие. Определенно, Бог повторил, и так вот не случайно конкретно все расписал, что вот заклятый не троньте, это не троньте заклятый, иначе будет беда, иначе все вот... Беда на вас, вот именно на конкретного человека, на целый пострадает целый народ. И вот он знал, пострадает народ. А, подумаешь. Ну, подумаешь, яблоко сорвать с дерева, съесть. Ну, что Господь разве рассердится? За что он так покарал Адама с Евой? Казалось бы, тоже, да?
1: Ну, потому что все это имеет последствия, да, и последствия страшные. И, ну, то есть нельзя было оставлять вот в том виде, в каком оно было. Иначе оно бы распространялось и разбухало бы эта закваска.
0: И вот тут теперь Деяния апостолов. Петр сказал, Анания, для чего ты допустил, посмотрите, какие слова, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Вот в чем его обвиняют? их вернее. Ну,

0: сначала Анания. Ты солгал Духу Святому. Дух Святой и ложь, они несовместимы, их нельзя равнять. Если ты хочешь исполниться Духом Святым, то там ни места лжи, никакому лукавству, никакой жадности там не должно быть вообще. И если сила Божия, то есть чудеса Его, да, дается как бы пакетом, что ли, то есть права и обязанности вместе, если ты пользуешься этой силой и хочешь этого, ищешь этого, то у тебя есть и некоторые обязанности все-таки. Быть честным до конца перед Богом.
1: Угу.
0: У Бога нет половинчатых вот
1: этих. Это главное, да, быть честным?
0: Быть честным до конца, да. Вот, и
1: то есть себя. Это вот можно сказать, что вот такой пакет всегда нам дается, что благословение Божьих чудес, благословение Божьего Святого Духа и обязанность быть честным, не
0: или
1: врать.
0: Ты полностью признаешь себя в грехе, или ты не можешь частично сказать, вот, Господи, я вот тут согрешил, а вот тут нет. Вот тут да, а вот тут нет. У него нет половинчатых вот таких вот решений. Богу, у него, я не знаю, можно ли это назвать максимализмом, но у него или все, или ничего. Или ты все теряешь, или ты все приобретаешь. Целое царство приобретаешь. А что взамен? А взамен признай вину свою и покайся в своем грехе. Покаяние соверши. Потому что Царство Божие, с одной стороны, да, а с другой стороны, покайтесь, ибо оно приблизилось, покайтесь. То есть очистить свое сердце нужно от всех вот этих вот духов, которые влекут тебя к погибели, к воровству, к лжи, к лукавству, ко всякому. Допустил сатане, не кому-нибудь. Как может уживаться сатана с Духом Святым?
1: Никак.
0: Невозможно. Это невозможно. И когда сатана тобой владевает, значит, там Духу Святому уже не найдется места. А ими овладел сатана уже. Вот, ни больше, ни меньше. Зачем? И чем ты владел? Не твое ли было? Вот, да, что ты говорил. Мог бы сказать, да, часть я приношу. Не все, а часть. И приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал не человеком, а Богу. Вот сейчас перед ним стоит Петр, перед этим Ананией. И Ананий ему лжет в глаза. А Петр говорит, а ты не мне лжешь. Ты лжешь Святому Духу. Ты же, вот, представляете, как вот Петр, как он осознавал себя, что в нем живет Дух Святой. Вот таким вот, можно назвать, дерзновением, что ли, да? Как это он себя считает, что Христом он себя считает или Богом? Нет, он считает, что в нем живет Христос и в нем живет Дух Святой. И вот этому Духу ты сейчас, Анания, лжешь. Чудес, конечно, никаких не может быть, никаких исцелений. И мало того, если мы вот сейчас вот Бог...
1: Как... Ну, то есть последствия для всего общества, да?
0: Конечно,
1: один
0: да.
1: Человек солгал.
0: Все исчезнет сразу, никаких больше воскрешений, исцелений, не говоря уж о воскрешениях, никаких больше вот таких вот, такого духа общинности
1: чудес,
0: вот этой,
1: да.
0: Не будет больше. Бог показал вам кусочек царства, да? Вот ты хотел туда войти, но ты хотел туда войти как вор Инди, что ли, да? Вот есть такой текст тоже. Как через забор перелезть, что ли, со своими настроениями, вот этим, своим духом вот этим сатанинским, жадным. Ты хотел там, вот в этом царстве казаться. Но ты играешь не с человеками, ты с Богом в игрушки начал играть уже.
1: Угу.
0: И реакция Бога, вот она. Услышал слова сии, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех, слышавших это. То есть тот же самый случился, что и с Аханом. Только там люди участвовали и в выяснении, кто там виновен в этом грехе, и потом в казни. То здесь Бог этого всего, он действует уже по-другому. Результат тот же, да, но Бог не стал разводить вот это дознание, вот это все, он сам все решил мгновенно. Тут же все, как вот раз, и вот начало, вот конец уже, все. К этому все, в этом все и закончится. Закончилось бы, вот как в случае с Аханом. Человек пал бездыханен. Дух Святой был от него отнят. И не только Дух Святой, но еще и Дух Жизни вместе с ним. Тоже пакетом, что ли. Вот такая вот поучительная

0: истории очень поучительны. Нужно сказать, что больше такого мы не читаем в Писании, в Новом Завете, что вот это был единичный случай такой. Так же точно, как вот Царство Божие было показано как бы вот во славе, вот в этой коммуне, таким единичным образом. И точно так же, вот, что будет с теми, кто попытается это извратить. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, народ прославлял их. То есть в результате все поняли, что шутить с Богом нельзя. И заигрывать, и никакого лука. Вот что Бог, вот я все время утверждаю, что Бог не терпит больше всего, это лукавство, вот эта вот изворотливость, это попытки вот это вот оправдать себя в своем там каком-то неправильном действии или еще в чем-то. Бог этого не может выносить, поэтому у верующих все более приснялись Господу, и множество мужчин и женщин. Результат вот еще вот такой. То есть мы не понимали, что Бог своих защищает, да, но чужие не пристают, только свои. Это те, кто действительно живут Духом Святым и живут Христом Иисусом. Бог их хранит вот в этом. И таким будет Царство Небесное.
1: Ну что же, очень интересно, Коля, спасибо большое. То есть ответить на вопрос поставленный, что совместимы ли чудеса Святого Духа и вопрос финансов, да, конечно, зависят друг от друга. И так как Лена сказала в самом начале встречи, не только финансы, а все аспекты нашей жизни, да, либо мы, будучи правдивыми, искренними, открытыми, ведомыми Духом Святым, либо мы открываем себя таким образом для Его воздействия, либо же, если в нас побеждают сатанинские лукавство, попытка защитить себя самих своими способами, своими средствами, то это приводит к тому, что мы лишаемся Святого Духа. И в конечном итоге можем и лишиться духа жизни, да, даже такое возможно. Ну что ж, спасибо огромное вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич, я, Юлия Феминуткина, ждем следующей встречи с вами в цикле «Что есть Евангелие?» В цикле «Евангелие в действии. Деяния святых апостолов». До свидания.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Сегодня представляется книга о христианах-адвентистах седьмого дня. Можете ли сказать, в чем уникальность их опыта, который можно было бы применить, наверное, и другим конфессиям?
1: Ну, особенности этой церкви, они, конечно, налицо. Вот просто если говорить об особенностях. Конечно, вот идеи, так сказать, но они есть у многих. Отношение к семейным проблемам, к воспитанию, к труду, к детям. Это, в общем-то, на всем протяжении это было очень таким заметным, устойчивым основанием жизни, деятельности церкви. Конечно, подкупает их недрочливость, так скажу, да? Ведь нет никакого противостояния. Во всяком случае, я никогда не встречал и не видел, чтобы было некое противостояние, противоборство. Церковь всегда выступала за равные отношения со всеми религиозными организациями. Вместе с тем церковь всегда критиковала мягкой форме, не мягкой форме, но всегда критиковала, ну, вот те неправильности со стороны государства, которые проявлялись в тот или иной момент. Она всегда отставила принципы свободы совести. И это, конечно, вот меня очень роднит с протестантскими организациями, их понимание свободы совести. Вот равный мировоззренческий выбор, равное отношение государства, защита всех.

от этих многообразных религиозных взглядов и движений. Вот это, конечно, меня подкупало, и мне было приятно об этом писать. Ну, внутренние какие-то, так сказать, там, нестроения, они присущи всем церквам, да? Тут никуда не денешься, всякое в их, так сказать, жизни было. Но все-таки движение вот такое, этой церкви, спокойная, ровная стойкость их лидеров, это, конечно, прекрасно. Я вот читаю документы периода Совета, там по делам религии, я же вижу на документах, когда, что называется, выкручивает руки, сделает так, как мы тебе говорим. И руководитель церкви говорит, что я не могу этого делать в силу своих убеждений, которые есть у меня и есть у церкви. Есть нормы жизни нашей церкви, через которые переступить я не могу и не буду. То есть я вижу вот эту вот стойкость, эту вот убежденность, вот она вот, я бы так сказал, она общецерковная, но в конкретном руководителе, в конкретный исторический момент она проявляется как его личное мужество и стойкость. Поэтому это, конечно, вызывает уважение, когда люди стойко отстаивают свои истины.

0: все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
1: Я знаю, что когда даже мы бываем нетерпеливы, и мы высказываем Господу, может быть, не очень терпеливые просьбы, Господь слышит и заботится о нас. Я испытала это в своей жизни. Однажды так случилось, что я получила по физике тройку. Это была не общая физика, это была специальная. «Детали и детали машин» назывался предмет. И я очень хорошо учила этот предмет. Но экзамен был в субботу. Я договаривалась, мне его преподаватель с легкостью перенес, что меня очень удивило. Я понимаю, что суббота – день Господень, но не хотела идти на экзамен в этот день. Обычно всегда преподаватели как-то, сопротивляются, приходится объяснять. А здесь он говорит, да, без всяких проблем. Я еще так думаю, почему? Когда я пришла в среду на сдачу экзамена, я была очень удивлена. Никто из группы в субботу экзамен не сдал. И оказалось, что этому преподавателю вообще очень сложно сдать экзамен. Одна девочка уже 5-й год учится в ВУЗе, пересдавая, уходя в академ, переводясь с очного на заочное. Вот только из-за этого предмета. Но я с первого раза села, ответила на билет, и он мне поставил тройку. Я была очень расстроена, потому что у меня одни пятерки и четверки. Я была с этим абсолютно не согласна. Я шла домой. Во-первых, я плакала. Во-вторых, я говорила, Господи, да как же ты позволил? Да почему же это тройка? Да я не согласна с этим абсолютно. Когда я пришла домой, мой супруг, дети, все собрались вокруг меня и говорили, да это же такая мелочь. Я говорила, нет, я не хочу, чтобы эта оценка была. Ну и мне супруг тогда сказал, Господь может исправить твою оценку. Я говорила, ну как же он исправит? Ее же уже в ведомость поставили. Он говорит, ну посмотри по-другому. Люди так радуются, что они вообще на тройку могут сдать. Они уже по 5 лет не могут сдать этот предмет. А ты его с первого раза сдала. Кстати, в этот день сдала только я и еще одна девочка. Остальная группа не сдала опять. Но я никак внутри не могла согласиться. И вот я продолжаю учебу в этом университете. Наступил другой предмет – гидравлика и теплотехника. Приходит совершенно другой преподаватель и обращается ко мне. Вы, говорит, кем работаете? Я говорю, я. А я на то время работала в отделе кадров. Я говорю, ну вот я секретарем и в отделе кадров, кадровиком совмещаю. Он говорит, нет, вам нужно в другой области работать. Я говорю, а почему? Он говорит, скажите, а вы не

0: могли бы прочесть мой учебник, который я написала для студентов, сделать начитку, исправить орфографические ошибки, может быть, чисто механический набор, вот, который был, мы хотим отдать его в печать, и мне нужно, чем больше людей прочитает, тем будет лучше. У меня есть друзья, с которыми мы вместе ходим в церковь. И когда к ним обратилась, что мне нужно проверить вот эту рукопись преподавателя, они откликнулись с удовольствием. Мы собрались в воскресенье и смогли всю эту рукопись проверить. Ну, кроме орфографических ошибок, и мы весь этот учебник быстренько по стопочкам распределяя, распрочитали. Я возвращаю ему, сказала, вот, пожалуйста, Владимир Иванович. Он мне говорит, Евгения, что я могу для вас сделать? Но я-то помню об этой тройке. И я говорю, вы не можете договориться с Гафуржаном Маматкуловичем, чтобы я пересдала ему этот предмет. А он так на меня посмотрел. Я не знаю, откуда он это знал. Может быть, они обсуждали где-то между собой. Он говорит, вам не верующей надо быть, а комсомолкой. Я говорю, почему? А он говорит, потому что я знаю, что вы хорошо знали и тот предмет. Он вам исправит на четверку. Я говорю, как? Очень просто. Просто подойдете и скажете, Владимир Иванович сказал вам исправить мою оценку. И ведь, знаете, я насмелилась. Я подошла к Гафуржану Маматкуловичу, говорю, извините меня, пожалуйста, но Владимир Иванович сказал исправить мою тройку. А он говорит, без проблем, берет ведомости, исправляет, и в зачетке там подписался, что исправленному верит, поставил четверку. И я пришла домой, вы знаете, мне было очень стыдно перед Господом. Потому что я говорила, Господи, ну как же ты теперь изменишь эту ситуацию? Ведь эту оценку уже поставили в ведомость. На самом деле для Господа нет ничего сложного. Он видел, что для меня почему-то на тот момент эта тройка, ну, была важна, чтобы ее не было, чтобы была четверка. И он ответил на мою молитву, видя мою немощь в этом вопросе.
1: Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Обрезание в 99 лет, измененное имя, бездетная жена и сын от служанки. Все это было в жизни патриарха Авраама. Но вот законного наследника от жены так и не было. Почему Бог велел Аврааму обрезаться фактически в 100 лет? Благословил ли Бог его незаконно рожденного сына? И что в итоге получил Авраам? Сегодня у нас в гостях снова магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте.
6: Здравствуйте,
5: Юрий Михайлович. Ну и продолжим нашу беседу об Аврааме. Мы закончили на, ну, в общем, таком интересном событии, когда Сара, ну, поруководила какой-то...
6: Женщины любят руководить.
5: Да. Ну, иногда этому даже находит оправдание, вроде того, что, ну, мужчина должен заниматься важными делами.
6: Да.
5: Вроде выборов президента там или еще чего-то. А женщина, ну что, женщина может решать все вопросы.
6: Хранительница домашнего очага. Да, но у нас, конечно, история-то продолжается. В фокусе действительно семья Авраама. Что поменяла эта история с Агарью, да, то есть, потому что... Да, мы читали сами, что Бог там, в виде ангела Господнего, да, Господь пришел, ставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, на которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владении вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди

0: завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайнюю плоть свою, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся. И сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим!» Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него. И об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу, 12 князей родится от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, и в сие самое время на другой год». Пожалуй, что можно приостановиться в чтении, да, то есть достаточно такой большой объемный текст 17 главы. Здесь он очень многое.
1: Тем более, что многое, наверное, надо и пояснить сразу же. То есть вот тут что мы сразу видим? Имена меняются. То есть Бог сразу же вот меняет Аврааму. Аврааму правильнее именно Авраама. И Саре именно Сару. Угу. Вот, кстати, что это за изменение? Почему был Авраам, стал Авраам?
0: Новое имя будет говорить о том, что он отец множества народов. Угу. То же самое, как и Сара, да, то есть она, опять же, матерь множества народов. То есть меняется их сущность от перемены имени. И теперь они, по самой новой такой сущности, отражают благословение Божие.
1: То есть эти имена, они вот имеют теперь такое значение.
0: Да.
1: Угу. Понятно. Это как бы вот, то, что сразу на поверхности. Второе, наверное, несколько дольше придется объяснять. А почему, собственно, именно такое знамение, именно такой знак Бог предлагает Аврааму?
0: Да, у нас вот как бы уже в третий раз в книге «Бытие» появляется тема знака. Да? Угу. Первое. Это когда, собственно, Каин получил знак от Господа, что его никто не тронет и никто не убьет. А вот что это за знак был? Да, у нас до сих пор знак вопроса по этому поводу. Что это может быть?
1: Печать на лоб.
0: Печать на лоб, да. Родимое пятно. Кто-то говорит, может быть, особое сияние какое-то, значит, над головой. Кто-то говорит, выражение лица такое свирепое, что вот как посмотрел, так все, и убежал от него в страхе и ужасе. Но сложно нам сказать о знаке. Но явно, что теперь что-то стало видимое над Каином или в Каине, да, что определяло его неприступность, что ли. То есть подходить к нему и трогать его было нельзя. А со вторым знаком завета проще, это радуга. Это все, что после потопа произошло. А именно Господь говорит о том, что теперь я не накажу более землю потомков,

0: топом, да? Грех человека от юности его, и как бы он устанавливает вот это явление как и радуга. Но что это такое? Да? То есть это физическое явление явно. До сих пор мы можем наблюдать дисперсия воды, да? То есть преломление света в капельках воды. Значит, после дождя мы видим такое яркое разноцветное свечение. Да? Радуга очень красивая.
1: Для того, чтобы наблюдать радугу, вообще говорят, дождь должен либо закончиться, либо уже заканчиваться, потому что должно солнце быть. Должны быть, соответственно, напротив солнца, с другой стороны, собственно, капли дождя и так далее. То есть, в принципе,
0: влага.
1: Да, тут, в принципе, радуга, это не столько даже знак того, что не будет потопа, сколько, в общем-то, самый простой знак того, что вот этот дождь закончился.
0: Но Господь говорит о том, что вот это будет свидетельствовать, что потопа больше не будет, да?
1: Да.
0: Ну, а что подразумевалось? Люди, пережившие такой страшный катаклизм, да, то есть целый год, на самом деле, быть в ковчеге, это дело, на самом деле, крайне сложное. Я вот в бытность свою юношей служил срочную в военно-морском флоте, да, и попал как раз на корабль, на крейсер, достаточно большой на Черноморском флоте, и выходили мы в море, и попали в шторм, да, там, 10-бальный, и я скажу вам, корабль огромный, 210 метров в длину, там 50 в высоту и в ширину. Ну, в общем, 12-этажный дом. Ну, просто громадина, там много палуб, помещений и так далее. 2000 помещений. Его как щепку швыряло там вот по этим волнам. Я поднялся на мостик, меня вызвали, и я посмотрел так вот через иллюминатор, и аж дух захватил. Мне просто захотелось спрятаться где-то, вот там, убежать вниз, потому что эти громадные волны, которые накрывают тебя, да, то есть... Но это просто действительно это стихия. Ну и потом качка такая, что как-то ты даже ходить-то ровно не можешь. Да? То есть чуть ли не по стенам. Ну, утрированно, конечно, приходилось ходить. В общем, все буквально вот валится. Все, что не закреплено, не привинчено, не прикручено, не привязано, все просто падает, ломается и так далее. То есть это сложность. Вот представить себе, это как бы огромный корабль, и это на самом деле корабль там со всеми приспособлениями, там, от качки в том числе, со всеми обводами корпуса и так далее, которые, по идее, гасят эту волну. Но вот это уж не было ничего в ковчеге, да, то есть. Поэтому как бы попасть в такой шторм, но эти бедные животные, люди, да, то есть они, наверное, там как пробки в бутылке летали, там, знаешь, из бутылки вылетали на самом деле. Ну, как бы непросто это все было. И поэтому, когда все закончилось, естественно, да, например, вот я кушать не мог, например, да, и вот вообще, настолько состояние от этой качки, от этого всего, у нас там было шестиразовое питание на корабле, и вот все стояло нетронутым, что аппетита нету, желания есть нету, вот только быстрее бы все закончилось, вот быстрее бы дойти до пункта назначения. И вот эти люди, пережив это все в год, гораздо сильнее даже, вот, чем я переживал. Естественно, да, то есть каждый следующий дождь у них вызывал паническую атаку. Как любой человек, переживший пожар, запах дыма, у него стресс, все. Угу. Все это где-то инстинктивно всплывает, и человек никуда-то, тут уже себя останавливает, хочется человеку куда-то бежать и прятаться, да. Поэтому знак завета, да, это появляется в тот момент, когда, уже человеку сложно даже с вопросом веры в слова Бога. Вот Бог сказал.
1: То есть это более или менее постоянное напоминание.
0: Да.
1: Пусть не после каждого дождя, но все-таки
0: напоминание.
1: Время от времени.
0: Да. То есть человек увидел радугу, все, по идее, он должен успокоиться, все нормально,

0: Конечно, такая тема специфическая. Да, тут много не поговоришь на эту тему, что это такое. Но, скорее всего, то здесь, опять же таки, у Авраама есть проблемы, да? Ну, как бы у них проблемы с деторождением. Но здесь вот Сара говорит, что у нее проблемы, Авраам, не знаю, что считает, у нее или у него проблема, но здесь нету сына.
1: Ну, тут как бы более или менее понятно.
0: Вообще нет детей, там ничего не сказано ни о дочерях. Вообще нету детей, все. И как бы вот здесь, в этой области, у него как бы здесь уже вера, наверное, не осталась.
1: Ну, он, в общем-то, даже и рассмеялся, когда ему Бог сказал.
0: Вот видите, в этой главе смеется кто?
1: Авраам.
0: Авраам. А в следующей?
1: Сара.
0: Сара. И сына назовут Исаак, как переводится, смех, да, смех сделал мне Господь, смеющийся. Ну, то есть у людей уже как бы вот слова Божьи, даже сказанные при особых обстоятельствах заключения завета, уже на самом деле ничего не вызывает, кроме смеха. Ну, как бы, ну, сами посудите. Ну, вот смотри, он говорит, у меня у 90-летнего, да, вернее так, не у, у Сары у 90-летнего, а у меня у 100-летнего, да, он просто человек смеет. Но он же понимает, что уже все уже позади, да, то есть все вопросы деторождения, по идее, закончились. Это все относится к другому периоду жизни, к другому возрасту. Сейчас уже возраст покоя.
1: Ну, усмешка такая грустная.
0: Грустная.
1: На самом деле.
0: Грустная. Но получается, что Бог доводит Авраама до ситуации вот как бы невозможности рождения естественным путем. То есть мы понимаем. Вот сейчас ситуация пришла к тому, что на опять, да, то есть, а Бог приходит один раз в 12 главе, говорит о потомстве, другой раз говорит о потомстве, да. Животных там они вместе, так скажем, проходят, и тоже Бог говорит о потомстве. Агарь вот тут вот нарисовалась на горизонте, и вновь Бог тут приходит,
1: уже,
0: тут уже потомство появилось, да?
1: Тут уже после рождения Измаила проходит сколько? 13 лет, получается. Да. То есть и все никак.
0: У Сары все никак. И вот здесь, ну, можно по-человечески понять Авраама, у него сын теперь кто? Измаил.
1: Измаил.
0: Правильно
1: же?
0: И поэтому вот в эти все обещания Бога, во все вот эти обетования, он уже это встречает смехом. Для него это смешно. И смотрите, что он говорит вот здесь в 18 тексте. «Вот хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». То есть уже все согласились с определенным сценарием в жизни. Да? Кто сын, кто наследник? Измаил. Он будет родителей провожать в последний путь, он будет заботиться о семейной усыпальнице, и он будет наследником всего имущества. То есть дальше этого горизонта Авраам и Сара не идут.
1: Ну, в принципе, синица в руках.
0: Ну, конечно.
1: Уже. И так, в общем, ну чудо не чудо, потому что постарались своими силами что-то решить, но тем не менее...
0: Решили.
1: Решили?
0: Решили. То есть получается, что вот этот земной вопрос, который мучил его, закрыт.
1: Ну да.
0: Человек думал о смерти, человек думал о продолжении, так скажем, рода, человек думал о том, кто поведет племя, да, род. Угу. И вот он родился. Ну, пускай он как бы не от Сары, пусть он вот от египтянки, от Агари, но все равно же сын-то, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Ну и все. И получается, что здесь и Авраам просит и ходатайствует именно за кого?
1: За Измаила. За Измаила. Чтобы не потерять то, что уже имеет.
0: То, что имеет. А вот что же с Богом? Это картина интересная. Бог приходит ведь не за тем, чтобы благословить Измаила. Потому что Бог Агарию сказал уже ранее.
1: Он уже его благословил, но ну, почему не за тем? Он благословение на Измаила здесь тоже.
0: Он как бы повторяет это благословение, но приходит-то он конкретно к человеку завета, понимаете? Приходит он конкретно к Аврааму, и он говорит, вот я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, даже имя будет у тебя много потомков. Так же ведь? Угу.

0: Вот Сара, у нее будет множество потомков. И чтобы вы не забыли, вы должны крайнюю плоть обрезать.
1: И не только себе, а вообще...
0: Всему роду. Теперь у вас всегда, по сути дела, мужеский пол будет обрезан. То есть вот мужчина, мальчик на восьмой день, все, этот человек завет.
1: Как минимум несколько раз в день тебе будет напоминание. Вот оно.
0: Напоминание. О чем? Бог слов на ветер не бросает. Просто народная наша пословица, да, и выражение. Получается, если Бог пообещал, он исполнит. То есть за Богом не останется ни одно обещание не исполнено. А по человеческим меркам это невозможно. То есть вы понимаете, ну мы же все понимаем, 90-е, уже все, финиш. Даже в древнее время вот Авраам смеется. Сара смеется. Ну какой ребенок, слушайте, в этом возрасте? Да вы что? Конечно, нет. Пожалуйста, оставьте нам вот Измаила, он все сделает правильно, и мы вообще его любим. Но как бы Бог хотел другое. Смотрите, что интересно. Бог подчеркивает, что я благословлю Измаила, я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма расположу, и 12 князей родятся от него, я произведу от него великий народ. Не вопрос. Теперь два великих народа. Потому что тот, кто родится, и даже имя его упоминает Господь, Исаак, да? Вот завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год. Все. И Бог ушел. Бог перестал говорить с Авраамом. То есть он волю свою рассказал и даже имя будущего наследника назвал. Хочешь, а чем наследник будет отличаться?
1: От кого?
0: Вот теперь следующий ребенок, который родится от Сары. А отличаться он будет тем, что завет с ним будет. Угу. И он будет продолжать линию передачи благословения как духовного наследия.
1: То есть то, чем занимался Авраам, будет продолжать его сын от Сары.
0: Да.
1: Но не Измаил.
0: Не Измаил. Вот это, как бы скажем, духовное служение, да? Первородный должен быть священником в семье. Угу. Он должен вот эти все обряды служения у жертвенника производить. Он должен наставлять в духовной жизни свой род. Да? То есть... Он должен совершать молитвы, он должен приобщать своих соплеменников к Богу. Вот кто это будет делать?
1: То есть, получается, Бог еще сейчас и определенную традицию он меняет. Он, по сути, Авраам говорит, что вот у тебя есть уже первенец, все прочее, но первородный наследник, священник и все прочее будет не он,
0: да.
1: а тот, кто пока еще не родился.
0: Да. То есть, получается, Измаилу обеспечено политическое будущее. Ну, так вот, угу. В кавычки берем это выражение, тем не менее, да. Князья произойдут, он наверняка будет очень богатым, он... обеспечит свою семью, опять же таки, кого? Маму, да, и как бы отца, он будет за них переживать и так далее. Но вот духовное служение, то есть, опять-таки, будет по другой линии. И кто будет наследником вот этого священнического служения, определяет сам Господь. И вот это рождение, оно будет чудесным образом. То есть, 90- и 100-летние люди родят наследника обетований. Обетование перейдет фактически по линии Исаака. Но здесь меняется завет, друзья, потому что здесь он наиболее, так скажем, развернуто представлен. А здесь завет мой с тобою и потомками после тебя. Я буду их Богом, Богом твоим и потомков твоих после тебя. То есть здесь прежде всего Бог говорит о том, что он не просто... покровитель, Бог Авраам, а всего рода, всей линии потомков после него.
1: Ну, вообще говоря, обрезать-то нужно не только Авраама и его сыновей, а вообще всех.
0: Всех, кто в его влиянии находится.
1: То есть, по большому счету, Бог говорит, что ну, вот всех, кого обрежешь, все, я их Бог.
0: Совершенно верно. Кроме этого, Бог обещает...

0: ту землю, которая, на которой он странствует, всю, от, опять-таки, повторяет обетование, да, ранее сказанное, от Нила до Евфрата, то есть во владение семьи Авраама. И третий момент, да, то есть в семени твоем благословятся все народы, да, то, что мы говорим. То есть вот этот самый потомок, он будет особым. То есть он продолжит линию благословения обетований, данных Богом. То есть духовное такое благословение роду Авраама. То есть мы видим три аспекта, да. Потомство благословлено, земля во владении и Яхва Верховный, то есть Бог вот этого всего рода. Он главный. Все. Он обеспечивает это благословение. И вот это, на мой взгляд, величайший подарок. Чтобы Авраам не забыл, сына нет еще, только через год будет, вводится вот этот знак обрезания.
1: Ну, в общем-то, получается, не только Авраам, но и... Ну, да, даже для Измаила это знак определенный.
0: И Измаил обрезан. Угу. Далее вот мы по тексту можем прочесть 23 текст. «Взял Авраам Измаила, сына своего, всех рожденных в доме своем, купленных за серебро, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Господь». Все. То есть получается, что Авраам это тоже участник, простите, Измаил это тоже участник завета. Угу. Он тоже признан, да, членом семьи Авраама. А значит, Бог с ним особым образом тоже будет работать. Повторюсь, вот здесь представлен Господь. Посмотрите, как он говорит. «Я услышал тебя и об Измаиле». Господь слышит переживания Авраама. Господь понимает его заботу. Господь благословляет его сына, пусть даже рожденного вот от такой вот, может быть, не совсем легитимной связи. Но в целом любовь Бога к этой семье невероятна.
1: У Бога нет границ, получается.
0: Ну да.
1: То есть у него есть определенная, ну, определенная задумка, миссия, но в эту задумку могут войти все, кто захочет,
0: да,
1: все, кто это принимает.
0: Ну и когда есть воля Бога на рождение вот в таком возрасте сына, это тоже исполняется. Угу.
1: Спасибо, Юрий Михайлович. Дорогие друзья, у Бога есть план. Это особый план, который он изначально озвучивает, но в этом плане есть место для каждого. И каждому предложено поучаствовать. Как в древности, во времена Авраама, так и сейчас. Каждому из нас. Всего доброго. До свидания.

Из первого послания апостола Павла в Коринф. «Если говорю я на языках человеческих и ангельских, а нет любви у меня, гонки я звенящий или кимвал я бряцающий, если могу проповедовать вдохновенно, постигать все тайны, всякое знание, если обладаю я столь сильной верой, что могу и горы сдвигать, а нет любви во мне, я ничто. Если раздам все имущество бедным или даже тело свое отдам на сожжение, а нет любви у меня, никакой мне в том пользы нет. Любовь долготерпит и милосердствует. Она не завидует и не превозносится. Не надмевается любовь, не бесчинствует. Она не ищет своего, не раздражается. Любовь не помнит зла,

Ее не радует неправда, она ликует вместе с истиной. Любовь все покрывает, всему верит, на все надеется и все переносит. Любовь вечна. Прекратятся вдохновенные проповеди, исчезнут сами языки, упразднится и знание. Ибо и знания наши, и пророчества, они неполны. И все это будет упразднено, когда придет совершенное. Когда я был ребенком, то как ребенок и говорил. На все у меня был взгляд ребенка, и как ребенок я рассуждал. Но став взрослым, я расстался со всем своим детским. Так вот и мы ныне видим все неясно, как в тусклом зеркале. Но однажды увидим лицом к лицу. Мое знание теперь несовершенно. Тогда же оно станет полным, подобно тому, как и я был познан Богом. Итак, вера, надежда, любовь. Сии три пребывают вовеки, а большая из них – любовь.

Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей жизни мы часто сталкиваемся с тем, что дорогие, любимые нам люди оказываются в тяжелой ситуации, в тяжелом положении. Они падают, они скользят направо и налево. Другие стоят на краю пропасти, серьезного отступления или решения в их жизни, которое может оказаться роковым. Моя молитва сегодня о том, чтобы это духовное размышление открыло многим глаза на их истинное состояние. Чтобы мы узнали данное нам Богом спасение, Его сильное желание удержать нас. Этот грех, о котором я говорю, который может оказаться роковым, опасен, потому что многие христиане относятся к нему с ненадлежащей серьезностью. Его не считают достойным внимания. Его зло либо недооценивается, либо просто игнорируется. Тем не менее, он очень искусно, пагубно влияет на многих христиан, причиняя крушение и гибель. Этот грех не сравнивается, как мы привыкли понимать, с грехом плоти, таким как, например, прелюбодеяние, блудодейство, похоть, картежные игры, воровство, алкоголизм, наркомания и прочее. Также я не имею в виду мысленные грехи: гнев, алчность, тщеславие, непокорство, непрощение, клевета, сплетни, гордость и тому подобное. Однако, если этому греху потворствовать, то под его предводительством человек может впасть в любой из перечисленных грехов. Нам непонятна нищета, бедность, трудность, особенно среди преданных Богу людей. Мы всегда задаем вопрос, и вопрос часто звучит одинаково. Почему, когда я живу и поступаю по правде, в моей жизни столько боли и мук? Вот сегодня я со Христом, вот сегодня мое сердце вполне предано Ему. Но почему в моей жизни продолжают жить вещи, которые я не понимаю? После того, как я посмотрел на людское горе, печаль глазами Бога и увидел нечто, чего я не замечал раньше, я начал понимать, как легко для христиан, которых постигло горестное испытание, упасть в грех чрезмерной печали. Грех, который я раскрываю в этой самой проповеди, в этом духовном размышлении. Видите ли, если мы смотрим на наши испытания глазами Бога, если мы видим их Его глазами, они представляются нам иначе. Но если мы смотрим своими глазами, человеческим взглядом, если мы не видим всего, то часто наш разум обволакивается печалью, горестью, опасностью. Мы можем поскользнуться и свалиться в темную бездну, из которой уже потом не выбраться. Вы можете подумать, что с моей стороны несколько жестоко предполагать, что скорбящая по поводу утраты своих родителей девушка может впасть в ужасный грех. Или человек, который потерял того или иного близкого ему человека, неважно, кто это, мы всех наших родных и близких чрезвычайно любим, окажется во грехе. Может ли быть такое? Не ужасно ли это? Когда Божий народ переносит подобные испытания и трудности, когда внезапно постигает беда, и сердца людей окружает страх, тревога, беспомощность, их сердца волнует лишь один вопрос: почему так жестоко ко мне жизнь в то время, когда я стараюсь жить благочестиво и праведно? Именно в этот момент они становятся на краю бездонной пропасти, в которую очень легко свалиться. Представляясь таким отчаянными мыслями пред Богом, они тем самым потворствуют чувству, которое для них может стать губительным. Посреди нашего жизненного кризиса наступает время, когда нам важно не допустить, чтобы в нашем сердце пророс корень сомнения и горечи. Я верю, что Бог понимает наши невольные вспышки, тревоги, всякий раз, когда случается беда.
перед лицом смерти, бедствия или другой какой трагедии многие из нас вопьют: «Господи, для чего Ты допустил это мне?» Даже Сын Божий, когда был на Голгофском кресте, сказал слова: «Боже, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Но Иисус, при всех переполняющих Его невообразимых страданиях, равных которым нет на земле, не позволил своей скорби укорениться и взойти сомнениями на почве его сердца. Вместо этого он позволил Святому Духу утешить его, с решимостью вошел на Голгофу, на крест, и в самую трудную минуту агонии и мук он поручил свою жизнь в будущую в руки Творца, в руки своего Отца. «Отче, в руки Твои предаю Дух мой», скажет Иисус в Евангелии от Луки, 23 главе, 46 стихе. Я осознаю теперь, что нам иначе не избавиться от печали, скорби или иных проблем. Нам не найти никакого выхода, если мы не остановимся и не скажем: «Я не стану больше вопрошать и подвергать сомнению все, что меня постигает. Да, я скорблю, и мне больно, но я знаю, Бог восседает на престоле. Хватит сомневаться». Для того, чтобы нам было понятно, я приготовил для вас одну историю. Историю переживаний одного Божьего человека. В 72-м псалме Асав напишет слова: «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, когда я увидел благоденствие нечестивых». Асав был главным певцом, старшим певческой группе при царе Давиде. Он и сам, и люди его были исключительно людьми Божьими. Они совершали особое служение Богу. Он написал 11 из всех псалмов псалтыря, книги псалтырь. Человек этот был сослужителем и очень близким другом Давида. Поистине, никто из левитов, служащих в Доме Божьем, не мог бы сказать, что он не друг Давиду, ведь большинство своего времени Давид тоже пребывал в храме. Он любил Бога, любил быть в Доме Божьем. И все же, вопреки великому его призванию, Асав исповедуется в 72-м псалме во 2-м стихе: «Я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Мы знаем, что Асав был чист сердцем. Он имел правильное понимание о Небесном Отце, веряя жизнь свою Богу. Даже с самого первого стиха он говорит: «Как благ Бог к Израилю и к чистым сердцам». Другими словами, Бог добр ко мне. Он дал мне чистое сердце.

Но сразу же, в следующем стихе, это чистосердечный и открытый Богу человек признает: «Я чуть не упал, я почти раздавлен». Почему Исав пишет об этом? Не потому ли, что его разочаровало отступление от истины, которое пережил Давид, царь, его любящий друг и тот, с кем он вместе ходил в храм? Этот певец знал и наблюдал жизнь Давида, все, что делал и говорил царь. Его, должно быть, глубоко печалило падение Давида, его несостоятельность пред Богом, его борьба со страстями, его прелюбодеяние с Версавией, его замысел на жизнь Урии, мужа Версавии. И, конечно, Давид в своей жизни имел много отступлений и недостатков. Возможно, Асав здесь подразумевает лицемерие Давида, известного своим благочестием. Может, он горестно восклицал: «Я надеялся, что этот человек будет для меня примером, но вот, что я вижу ныне». В этом ли причина того, что Асав едва не пошатнулся, едва не упал? В том ли его грех? Давид упал, значит, и Асав едва не упал, не правда ли? Говорит ли Асав об этом? И при том положении, устаю ли я теперь, если упал Давид? Нет, ничего подобного в сердце Асафа не было. Что же тогда заставило его пошатнуться? В чем заключается грех Асафа, когда он едва не подскользнулся и не упал? О каком грехе здесь идет речь? Грех Асафа был в том, что он думал, что его страдания были незаслуженными, незаслуженным наказанием Бога, в то время как нечестивые, не знающие Бога, благоденствовали и жили прекрасно. Этот грех зарождается тогда, когда мы начинаем обвинять Бога в том, что Он нерадив по отношению к своему народу, что Он не вполне справедлив с нами. Из этого псалма мы видим, что Асав был в огненном испытании, что он предстоял перед большими трудностями, и он свидетельствует в 14 стихе 72-го псалма. «И подвергал себя ранами всякий день и обличением всякое утро». Другими словами, каждый день подвергался мукам, и каждое утро наказанию. Значение слов «подвергался ранам и обличаем» был в еврейском языке, в оригинале, означает буквально следующее: «Я был поражен жестоким горем. Каждое утро я просыпался в печали, в боли и скорби. Я избиваем был каждый день. Я чувствовал себя как будто наказанный. Мне трудно было даже говорить об этом». В своей речи Асав подразумевает свою собственную бедность, когда он говорит: «Я позавидовал, видя благоденствие нечестивых». Третий стих 72-го псалма. Вот что являлось главной проблемой Асафа. Он позавидовал, видя благоденствие тех, кто не знал Бога. Вокруг себя Асав видел, как преуспевали нечестивые люди, и каким богатством они были окружены. Их жизнь, очевидно, была безболезненной. Они наслаждались знатностью, пышностью, тучной в материальных благах, обладая всем, что они только могут пожелать. Поэтому, возможно, Асав остро ощущал свою бедность и нищету. Чистосердечный певец не понимал, почему обстоит дело именно так. Почему так по-разному устроена жизнь людей? И он возопил: «Господи, для чего это так? Почему все так бессмысленно?» Такие сердечные мучения Асафа довели его до того, что он чуть было не согрешил смертельным грехом, приписыванием Богу неверности, равнодушие относительно личной его участи, относительно участи Божьего народа. Он про себя говорил: «Вот они, безумные нечестивые грешники. Они не совершают молитв, они не читают Слово Божие, они пренебрегают всеми Божьими заповедями, и однако же их не постигают тяготы жизни, и они не переносят лишений, и с прочими людьми, как сказал Асав, не подвергаются ударам. А ты, Господи, все это видишь и допускаешь». Асав в действительности так размышлял. «Нечестивые не испытывают страданий, которые испытываю я. Они творят зло и, тем не менее, благоденствуют, когда я самоотреченно очищаю свое сердце. Они умножают свое благо, когда я слаб, и в печали они благоденствуют». А затем Асав

Исав задает тяжелейший для него вопрос. В 11 стихе 72-го псалма он говорит: «Есть ли видение у Всевышнего?» Другими словами, неужели Бог не проверяет положение дел? Разве он не видит того, что происходит? Разве он не знает о неравенстве, существующем между его народом и нечестивыми безбожными людьми? Мы постоянно терпим лишения, тогда как нечестивые довольствуются всем, чего не пожелает их сердце. И Бог позволяет, чтобы так продолжалось и дальше. По нашему человеческому мышлению, жизнь должна складываться следующим образом. Если мы все-таки вручили, отдали себя в руки Божьи, то для нас тогда открывается прямая дорога к славе. На нашем пути не должно быть никаких препятствий, ни страданий, ни испытаний. Дорогие друзья, не случается ли в вашей жизни так же? Ваши молитвы остаются неотвеченными. В ответ мы получаем абсолютно ничего. И подобно Асафу, вы в конечном итоге начинаете задаваться вопросом, почему так трудно все в жизни праведнику. Вот где начинается полоса опасности, место, где многие пошатнулись и подскользнулись и упали. И вот вопрос Асафа, вопрос многих людей сегодня: так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? 13 стих 72-го псалма. Такие мысли кажутся невинными, но они являются краем страшного рва, который зовется неверием, разочарованием. Асав был близок к этому краю, с которого едва было не свалился. Разрешите мне спросить вас, как вы реагируете, когда на ваших глазах разбиваются все ваши планы и мечты? Вы были настолько сильны и уверены, что получили слово от Господа. Вы полагали, что Он дал вам ведение и направление, что поощрял вас в достижении цели, но все пошло прахом. Вы счастливо думали: наконец мои молитвы будут отвечены, Божий план начнет сбываться в моей жизни, но в один день вдруг вдребезги разбили все ваши мечты. Ваши планы погибли, мечты рассеялись, все легло прахом у ваших ног. Теперь вы начинаете думать. И в этот момент сатана становится рядом с вами и шепчет вам, несет свою мерзкую ложь. Видишь, теперь ты получаешь все возмездие со свое непорочное хождение пред Богом. Вот как он обращается с тобою. Когда ты уповаешь на его водительство, вот как он действует. В 72-м псалме, в 21-22 стихе, Асав приходит в итоге к выводу. «Когда кипело мое сердце, терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел». А что же, в конце концов, понял Асав? В 16 и 17 стихе 72-го псалма он говорит: «И думал я, как бы разуметь мне это, но это трудно было в глазах моих. Доколе не вошел я во святилище Божье и не разумел конца их». Не спешите кому-то звонить, когда у вас проблемы. Не принимайте поспешных решений. Уединитесь с Богом. Излейте перед Ним ваше сердце. Идите во святилище Его и получите ответ. Ответ был для Асафа четким и ясным. «Так, на скользких путях ты поставил их и повергаешь их к пропасти». Асафа озарило откровение. «Ведь это не я стою на скользких путях». Это они нечестивые скользят, они стремительно направляются к вечной погибели. Вот когда Асаф успокоился в своих внутренних борениях, он увидел, что он едва не поскользнулся, он сумел удержаться. Затем этот певец завершает псалом победоносными словами: «На Господа Бога возложил я упование мое, чтобы возвещать дела твои». Иисус пережил искушение в пустыне, Гефсиманию и Голгофу. Стоило ли Сыну Божьему идти этим путем? Почему Он так решил? «Да будет воля Твоя». Вот что были словами Христа. Я желаю вам этого. Я желаю вам изучить этот псалом, обратить внимание на жизнь Иисуса. И я уверяю вас, если вы посмотрите на свою жизнь иначе, вы найдете ответ на эти вопросы.

0: тем сердцем. На собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

не то, что мните вы природа. Не слепок, не бездушный лик, мне есть душа, мне есть свобода, мне есть любовь, мне есть язык.

Сегодня у нас разминка со скандинавскими палочками для верхнего плечевого пояса. Для того, чтобы подготовить мышцы, сухожилия, связки к скандинавской ходьбе, нам надо сделать разминку. Мы можем делать эту разминку не только перед ходьбой, но и в повседневной жизни, используя не только скандинавские палочки, но и любую прямую палку деревянную для этого. Мы будем пользоваться одной палочкой, вторую положим. Первое упражнение, которое я предлагаю сделать, это заведение рук за спину. Для этого нам нужно подобрать ширину хвата таким образом, чтобы мы могли без проблем или с небольшим напряжением, натяжением завести руки за спину. Если вам тяжело, то нужно сделать хват шире. Если вы уже дошли до конца палки, а вам все равно тяжело, и вы не можете никак назад завести, то можно взяться за темлячок, вот за это, за хлястик, сделать еще больше хват шире и завести руки за спину. Но желательно делать, как чем меньше хват, тем больше получается проработка, растяжение и тем больше эффективность. И делаем так 10 раз. Заводим и возвращаем в исходное положение. Заводим за спину и возвращаем в исходное положение. Следующее упражнение, оно похоже на первое, но мы делаем это одной рукой. Одной рукой заводим за спину, второй рукой возвращаем. Одной рукой заводим за спину, другой рукой возвращаем. Каждое упражнение мы делаем по 10 повторений. И в другую сторону тоже. Одной рукой заводим, другой возвращаем. Следующее упражнение. Мы поднимаем руки и выворачиваем руки, делаем в самом неудобном положении, ставим руки, где суставы всех больше растягиваются. И поднимаем вверх-вниз поочередно руки. Таким образом, разминая, растягивая плечевые суставы, выворачиваем руки вот таким образом. Хорошо. Стряхнули немножечко плечи, чтобы мы могли расслабиться. Следующее упражнение. Мы поднимаем скандинавские палочки просто вверх на ширине плеч. Ставим руки и работаем только плечами. Поднимаем и опускаем плечи вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз.

момент локти не сгибаются нисколько, работают только плечи. Вверх-вниз, вверх-вниз. Это достаточно сложное упражнение, и не у всех оно получается с первого раза. Руки должны быть абсолютно прямыми, работают только плечи. Всякий раз, когда мы делаем упражнение на плечи, плечи устают, особенно когда они находятся вертикально в положении руки, когда вверху находятся. Поэтому после упражнения желательно немножко стряхнуть руками, это нормально. Следующее упражнение, которое мы будем делать вращение руками. Вот таким образом мы будем крутить палочкой, растягивая, разминая наши руки, плечи, локтевые суставы. Чем шире мы делаем хват, тем тяжелее это делать. И начав с маленького расстояния, мы все больше и больше увеличивая амплитуду, достигаем максимального результата. Тоже 10 повторений. Хорошо. Опять стряхнули плечами, сбросили нагрузку, напряжение. Следующее упражнение. На ширине плеч находятся руки перед собой. Даже можно несколько шире сделать, и мы делаем повороты. Во время поворота мы отталкиваем как можно дальше руку назад. Одну и потом другую. При повороте одна рука толкает вторую руку, и таким образом амплитуда бывает максимальная. В одну сторону, в другую сторону, в одну сторону, в другую сторону. И таким образом 10 повторений мы делаем это упражнение. Следующее упражнение. Восьмерка. Плывем на байдарке и делаем такие движения в одну сторону. Делаем их интенсивно. Локти хорошо работают. И потом в обратную сторону. Раз, два, раз, два, раз, два. Плечевой пояс очень хорошо прорабатывается в таком состоянии. Хорошо. Еще два упражнения, которые помогут размять лучезапястный сустав и локтевой сустав. Первое упражнение. Мы вытягиваем палку. Вот. Рука находится посередине, держит эту палку. И мы начинаем вращать просто палку. Вращать в максимальной амплитуде, насколько это возможно. И когда мы сделали несколько раз, сделали это повторение, то тогда можно ускорить вращение до максимальной скорости. Когда мы ускоряем вращение, то мы можем слышать шум палки, потому что палка будет издавать шум. Попробуйте это сделать, и вы посмотрите, что это не совсем простое упражнение. И даже делая на максимальной скорости вращения, не всегда вы будете слышать шум. Это говорит о том, что нам есть куда стремиться. Но когда мы делаем с максимальной амплитудой, тогда результат и польза от этого упражнения максимальная. Будьте осторожны, делайте это последовательно, постепенно, для того, чтобы не повредить свои суставы. И второе упражнение – это вращение палки. Вот такую восьмерочку мы можем делать. Здесь работает тоже локтевой сустав, лучезапястный сустав. Это интересное упражнение, которое требует координации. И тоже не у всех оно сразу получится, потому что палка будет запинаться, касаться чего-нибудь, вот, тела вашего. Но через некоторое время мы научимся делать, и в конечном счете это упражнение будет даваться легко и красиво. Мы делаем на одну руку это упражнение, а потом делаем это же упражнение на другую руку. Следующее упражнение, которое я хотел бы вам предложить. Для этого нам нужно завести палочку за спину. И верхняя рука будет подтягивать нижнюю руку. И палочка поднимается. И нижняя рука максимально вверх стремится. И достигнув максимального состояния движения, мы замираем на несколько секунд в этом положении и потом отпускаем палочку. И потом снова поднимаем палку одной рукой, натягивая другую руку и поднимая ее. И так делаем 8-10 раз.

Поднимаем и опускаем. Поднимаем и опускаем. И потом меняем руку и делаем другой рукой то же самое. Еще одно упражнение для моторики пальцев. Чтобы мы вытягиваем палочку и начинаем перебирать пальцами, опуская палку вниз. И дойдя до конца, мы начинаем поднимать палочку, используя только пальцы. Нам не надо подкидывать. Некоторые подкидывают, чтобы поднять палку. Нам этого делать не надо. Мы перебираем пальцами. Таким образом, скандинавская палочка поднимается. Так делаем один раз, опускаем. И потом поднимаем второй раз. Сначала одной рукой, потом другой рукой. Когда мы сделаем таких 5-7 упражнений, то наш плечевой пояс будет полностью готов для того, чтобы выполнить те задачи, которые человек ставит себе, занимаясь скандинавской ходьбой. Божьи принципы просты, доступны и практически бесплатны. Правильно выбирайте для себя упражнения и помните, что движение – это жизнь.

0: Мы уже много говорили о том, что нужно есть для того, чтобы быть здоровыми. Сегодня мы будем еще говорить о том, как нужно правильно есть. Пока мы погружаемся в правила правильного принятия пищи, мы будем готовить блюдо, которое нам будет интересно обычными простыми ингредиентами, но при этом нетривиальной подачей. Мы будем готовить спагетти из кабачка и моркови. Дочь, бери, пожалуйста, телефон. Помоги мне, почисти вот морковку.
1: Я не понимаю, почему нельзя смотреть телефон за столом и кушать.
0: На самом деле, процесс принятия пищи – это такой процесс, который должен происходить отдельно от всех других процессов. А это означает, что едим мы без каких-либо гаджетов. Мы не читаем книги, мы не смотрим телевизор. Ведь если вы делаете так, то ваше внимание все находится там. Вы можете даже не заметить, сколько вы съели и что вообще вы съели. Кроме этого, вы не получаете удовольствия от самого принятия пищи. От аромата и вида пищи у нас запускается ферментативная активность в организме, которая нам необходима для хорошего правильного переваривания. Ну что, ты закончила?
1: Да.
0: Ага, убирай тогда. Мы натрем морковку на терке для корейской морковки, чтобы у нас были вот такие вот длинненькие спагетти. И то же самое нам нужно сделать с кабачком. Можно доску. Но если у вас нету такой терки, тогда можно это сделать руками. Смотри, бери вот эту овощечистку и делай тоненькие слайсы. Нажимай и прокатывай. Угу. Продолжай. Очень важно садиться за стол в хорошем настроении, потому что стресс тормозит и выключает процесс переваривания. Поэтому думать о работе или каких-либо трудностях совершенно противопоказано во время приема пищи. Еще одно правило – это наличие чувства голода. Голод – это физиологическое состояние, когда организм требует пополнения запасов энергии. Но есть еще такое понятие, как аппетит. И вот аппетит – это психологическое состояние. Ведь часто нам хочется что-то съесть, когда мы испытываем тревогу, какой-то страх, неудовлетворенные потребности, плохое настроение. Хорошо, если аппетит приходит вместе с голодом, одновременно. Но если этого не происходит, и мы идем на поводу у нашего психологически обусловленного аппетита, мы получаем не только лишние килограммы, но и пищевую зависимость, которой у нас быть не должно. Давай посмотрим. Вот такие вот слайсы нам нужны, и из них мы уже будем делать мелкую соломку.

Вот такая соломка у нас получается, и мы это будем соединять уже на сковороде. Слегка обжариваем. На разогретую сковороду мы выливаем масло, и сейчас будем немного обжаривать морковку, чтобы она стала мягкой. Когда морковка уже будет мягкая, мы добавим кабачок, потому что он готовится немножко быстрее. Овощи мы долго не зажариваем, потому что и морковка...

0: Лян, скажи мне, где зубы?
1: Во рту.
0: Угу. А еще где?
1: Нигде.
0: Вам могут показаться эти вопросы странными, но я специально делаю акцент на этом. Ведь зубы у нас действительно находятся только во рту. Это означает, что механически переживать и измельчить пищу мы можем только при помощи зубов. Очень мало людей уделяют жеванию должное внимание. Если у вас есть привычка есть гаджетами, давайте заменим ее новой полезной. Что мы будем делать? Когда мы едим, мы берем еду, подносим столовый прибор, кладем в рот, жуем и кладем прибор на стол. Дожевываем спокойно, не торопясь. И только тогда, когда мы прожевали, мы снова берем прибор, снова берем еду и отправляем следующий кусок в рот. Когда мы постоянно держим прибор в руке, мы это движение делаем очень быстро.
1: А картофельное пюре можно не жевать?
0: На самом деле процесс пищеварения начинается уже в ротовой полости. Когда еда попадает нам в рот, у нас уже во рту начинают вырабатываться ферменты, которые находятся в слюне, и процесс пищеварения запускается. Таким образом, если мы торопимся, то мы не даем нашим ферментам начать хорошо обрабатывать пищу. Правильное жевание снимает нагрузку с желудочно-кишечного тракта. Плохо переваренная еда может начинать бродить и гнить в кишечнике. А это значит, вы рискуете, что у вас будет развиваться патогенная микрофлора, и это приведет к дисбиозу. Качественное жевание помогает защищать наш желудочно-кишечный тракт от различных заболеваний. Например, плохо смоченный слюной пищевой комок и плохо пережеванный может повредить слизистую пищевода. Советую соль применять в конце, когда блюдо уже почти готово. Потому что если вы будете солить в самом начале, продукты вбирают больше соли, и таким образом вы можете переесть соли. Красиво, правда?
1: Угу.
0: Я попрошу тебя положить нам по яйцу и украсить. И можешь посыпать кунжутом и зеленым луком.
1: Угу.
0: Красивая сервировка – это тоже один очень важный момент для правильного пищеварения. Ведь когда мы сервируем стол, мы уже начинаем подготавливать наш желудочно-кишечный тракт. У нас начинают вырабатываться ферменты и выделяться соляная кислота для переваривания. Менять пищевые привычки действительно сложно. Идите небольшими шагами, планомерно, одно изменение за другим. Ведь наша цель – это отличное самочувствие, высокий уровень энергии и прекрасное здоровье, которое будет давать нам возможность проживать полноценно эту жизнь каждый день.

0: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий

предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Скажите, вы согласны с утверждением, что лень – это двигатель прогресса? Действительно, прогресс освободил нас от необходимости тяжело трудиться. Теперь мы имеем преимущество сознательно выбирать занятия спортом или физическую активность, которая нам по душе. Как правильно составить свою тренировку, нам сегодня расскажет наш гость, специалист по физической культуре и спорту Владимир Берча. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте.
0: Почему наша тема так важна сегодня? Разве не может человек, озадачившись своим здоровьем и внешним видом, просто начать как-то двигаться?
1: Дело в том, что когда мы перед собой ставим определенную цель, нужно подойти к этому серьезно. Угу. Если мы хотим добиться какой-то определенной результата, то нам нужно подходить серьезно.
0: Так.
1: И спортсмены всегда используют такой механизм, как тренировка.
0: Так.
1: То есть конкретное занятие, угу. которое имеет конкретное время, продолжительность, в которое включаются определенные действия, упражнения. И оно дает соответствующий эффект. Если мы там два раза присели, потом пошли там два раза потянулись, и это нестабильно и не имеет какой-то постоянства какого-то, то результаты будут соответственные. Mm-hmm. Если мы ставим цель, если мы хотим ее достичь, то нужно подойти к этому серьезно. Для этого используется тренировка, то есть конкретное занятие.
0: Не все так просто. А что подразумевает под собой полноценная тренировка? Что она в себя включает?
1: Дело в том, что начинается все с подготовки. Mm-hmm. Так просто взять и делать какие-то упражнения, которые задействуют большие группы мышц, и, может быть, это силовые упражнения, или куда-то быстро бежать. Да? Это требует какой-то готовности мышц. Соответственно, нужно подготовиться, нужна подготовительная часть. Что включает подготовительную часть и какой эффект мы должны получить от подготовительной части? Нам нужен срочный эффект, улучшение кровообращения и разогрев мышц.
0: Так.
1: Опять же, вспоминаем про пластилин, который в холодном состоянии ломается, а в теплом состоянии он мнется и растягивается. То же самое и мышцы. Надо разогреть мышцы. И разогретые мышцы, подготовленные мышцы, с ними проще работать, и уменьшается риск травм. Соответственно, разминка нас готовит к серьезным упражнениям.
0: Так.
1: Если мы бегаем, да, к примеру, и если мы начинаем бегать постепенно, то нам нужно сделать небольшие подготовительные действия, связанные с тем, что нужно увеличить подвижность и зашевелить голеностопом. Это отведение, приведение, круговые движения в голеностопном суставе. И то же самое в коленном суставе, сгибание, разгибание. Нужно зашевелить, подвигать этими сегментами для того, чтобы приготовить их к предстоящей нагрузке. И начинается непосредственный бег. Угу. Мы можем разогреть организм бегом, можем разогреть.

0: греть организм ходьбой, может это быть прыжки на скакалке.
1: Угу.
0: То есть это должна быть какая-то циклическая нагрузка, которая длится до момента, она должна быть легкой и ну, не быстрой. То есть нужно постепенно, постепенно, так сказать, разогнать наш организм, увеличить кровообращение, подготовить все мышцы, согреть их. Здесь очень важно, чтобы, если, например, мы занимаемся на улице, и погода, температура воздуха ну, не такая, как у нас дома, например, да? Там плюс 10, 12, 16 градусов, то нужно одеваться, соответственно, чтобы не было быстрого охлаждения мышц. После того, как мы разогрелись, то есть согрели организм, как мы поймем, согрелся организм или нет? Мы почувствуем легкую испарину, то есть организм начнет излишки тепла удалять потом. То есть пот – это механизм охлаждения. Если он включился, значит, уже организм прогрет. Можно приступать к подготовительным разминочным упражнениям, то есть упражнениям, в которых мы увеличиваем подвижность в суставах, которые должны ощутить на себе нагрузку, да, которые будут участвовать в работе. Если мы будем приседать, если мы будем делать какие-то силовые упражнения со штангой, там, приседы и так далее, будут работать ноги, соответственно, это разминка наших конечностей, ног. Если это руки, ну, вообще желательно пройтись по всему организму, по всем суставам и увеличить подвижность в каждом из них. Это приготовить суставы. И затем можно переходить уже к основной нагрузке, то есть если это будут силовые упражнения. Там. Это очень важно, если мы будем использовать прыжки, например. То есть такие резкие движения, приземления. Нужно, чтобы опорно-двигательный аппарат был готов. Если мы хотим сделать такую длительную тренировку для выносливости, для развития выносливости, то мы можем увеличить этот вот бег в самом начале, увеличить его там до 30 минут, 40. Тем самым мы и разогреваем, и получается, и тренируем выносливость. После этого можно делать силовые упражнения. Можно делать упражнения, развивающие быстроту, там, быстрые прыжки или что-либо, что развивает это качество. Или переходить уже, там, может быть, к игровым видам деятельности. То есть я знаю, что многие играют в футбол или занимаются баскетболом. Но желательно, чтобы была разминка и подготовка. Какое-то неосторожное приземление, падение. Нужно, чтобы весь организм был готов. То есть сейчас мы с вами, по сути, весь, в принципе, и озвучили. У нас есть подготовительная часть и основная нагрузка. Подготовительная часть предназначена для того, чтобы подготовить организм. Основная часть, она уже несет в себе тренировочный эффект. Теперь нам нужно выйти из этого.
1: Из этого состояния.
0: Да, выйти из этого состояния. Если это просто бегом мы занимаемся, то нужно начинать постепенно, наращивая скорость, и заканчивать постепенно, уменьшая скорость. Чтобы все процессы были плавными. Чтобы
1: можно бег было... перейти в ходьбу. Да?
0: Да, можно закончить беговую тренировку ходьбой.
1: Но если я бежал, допустим, там 20 минут, сколько я должен в пропорциях?
0: Это буквально минута, две минуты.
1: Понял.
0: Три минуты, если у вас было. Очень интенсивный бег. Что происходит? Мы постепенно и плавно замедляем все процессы. Мы помогаем сердцу потихонечку успокоиться, мы помогаем дыхательной системе успокоиться. То есть все вот эти процессы внутренние, которые... Вся работа всех органов, она должна постепенно пойти на спад. И заминка помогает это сделать плавно. Если мы резко остановимся, то это не очень хорошо.
1: Владимир, а можно ли водные процедуры отнести к заминке или расслаблению?
0: А теперь водные процедуры, как звучало в Советском Союзе, да, после утренней зарядки?
1: Ну да.
0: Да, конечно. Если мы потели, да, если мы имели такую нагрузку, которая привела к обильному потоотделению, то, безусловно, нужно смыть это.
1: Так.
0: То есть нужно очистить организм, очистить кожу. Желательно, чтобы наша одежда, она тоже менялась, то есть недолго не несколько тренировок заниматься в одной одежде, а желательно стирать ее после тренировки. Потому что кожа имеет такое свойство.

0: качество обратно впитывать эти вредные вещества, отработанные. Что касается водных процедур, также здесь есть эффект такой расслабления и внешний эмоциональный эффект. То есть нервная система, если это теплая вода, если это душ, то она потихонечку успокаивается, мышцы расслабляются. Это поможет вам снять усталость, напряжение.
1: Вы пусть практикуете это?
0: Пусть не до конца, но частично. Да, это, конечно, очень классное дело, когда после тренировки ты идешь в душ. Мы всегда после тренировки, когда я занимался профессионально, принимали душ, и после этого хоть можно домой дойти.
1: Владимир, а что касается приема пищи, приема воды во время тренировки, есть ли какие-то рекомендации, пожелания или ограничения? Разные мнения существуют.
0: Я лично использовал воду во время тренировки и пил ее, потому что вот такой пример. Первый раз, когда покорили Эверест, это случилось только тогда, когда пили очень много воды. Поэтому вода помогает нам, она разжижает кровь, она помогает справляться с эффектом усталости, так как в крови накапливаются отработанные вещества, и нужно помочь крови. Если кровь будет более жидкая, то эти процессы будут гораздо проще и быстрее.
1: Понятно. Если я делаю регулярно утреннюю зарядку, этого достаточно? Можно ли назвать это полноценной активной деятельностью? И как часто нужно тренироваться? И сколько по времени?
0: Дело в том, что утренняя зарядка, она для каждого своя. Я, например, утром не делаю каких-то... Я не даю своему организму какую-то тренировочную нагрузку. Моя зарядка, она предназначена для пробуждения. И если я что-то хочу серьезное развивать, какие-то силовые упражнения делать или бегать, то я переношу это где-то 2 часа после сна, после пробуждения.
1: Так.
0: Соответственно, если вы сделаете тренировку утром, и ваша утренняя зарядка будет в виде тренировки, то тогда, безусловно, мы можем сказать, что это есть тренировочный эффект. А если... Все зависит от того, что вы делаете на зарядке.
1: Что делать, если у человека нет времени на полноценную тренировку? Можно ли развить тренировку или разбить тренировку или темп, или ускорить темп упражнений?
0: Дело в том, что когда мы увеличиваем темп и хотим при этом уменьшить время, то мы должны понимать, готовы ли мы к этому, да, как отреагирует организм. Но такая практика есть. За счет уменьшения времени, увеличивания интенсивности, мы можем ту же нагрузку дать организму, но здесь есть опасность. Дело в том, что если мы долгое время будем находиться в определенном режиме энергопотребления, в окислительном режиме, то это нормально. А если мы из этого режима переходим в гликолитический, где используется глюкоза, гликоген для обеспечения энергии, то здесь большая опасность, если количество продуктов распада, которые в этом режиме очень большое количество, если количество продуктов распада будет увеличиваться значительно и превысит там норму приблизительно на 10%, не на 10%, а в 10 раз, то могут начаться проблемы с головным мозгом. Дело в том, что вот эти все продукты распада, они в большом количестве начинают влиять негативно на митохондрии головного мозга.
1: Из этого и вытекает вопрос, а каким образом регулировать свою нагрузку? На что нужно опираться? Может быть, на пульс или еще на что-то?
0: Да, безусловно. Пульс – это тот датчик, который показывает нам, как организм реагирует на нагрузку. Поэтому, если это длительная нагрузка для воспитания выносливости, аэробная нагрузка, то здесь режим должен быть 110-120 ударов в минуту. Есть более развитые люди. Все зависит от того, насколько подготовлен организм. Для кого-то это будет меньшее число сокращений, для кого-то будет большее число сокращений. Нужно понимать и чувствовать себя.
1: То есть... А как вы это понимаете? Как вот вы во время бега замеряете свой пульс?
0: Я пульс не замеряю. Хотя есть датчики нагрудные, которые выдают на часы пульс. Если есть возможность, это очень удобно. Можно это все проверять, видеть. Я стараюсь, чтобы моя нагрузка на выносливость, она была такой, если я бегаю, например, чтобы у меня была возможность разговаривать в это время, то есть если я бегу. Ну, это чувствуется. Вы знаете, когда долго занимаешься, то mm-hmm. потихонечку начинаешь чувствовать, как и что ощущаешь. Если это развитие каких-то силовых качеств, или я какую-то особенную хочу дать нагрузку, где у меня будет режим энергообеспечения гликолитический, который будет использовать гликоген, то это время должно быть ограничено. И после него обязательно должен быть момент, где я использую окислительный режим энергообеспечения. Потому что, когда мы делаем упражнения, где используется гликоген как источник энергии, большое количество метаболитов, продуктов распада, она может быть использована мышечными клетками в окислительном режиме.
1: Что делать, если во время тренировки все хорошо, хочется еще больше позаниматься, а потом чувствуется головная боль, какая-то усталость?
0: Дело в том, что все зависит от того, какая ваша подготовленность. Иногда вы хотите сделать больше, но это с чем связано? Это связано с эмоциональным моментом?
1: Да.
0: Или вы просто хотите как можно быстрее результат? Нужно понять, что очень быстро достижение успеха, оно всегда сопровождается какими-то проблемами. Поэтому наберитесь терпения, и лучше не до, чем пере. Лучше не дотренировать, чем перетренировать.
1: Вот у нас последняя программа из цикла «Физическая культура». И я думаю, что мне и многим нашим телезрителям хочется узнать, как можно подготовить разные группы мышц для того, чтобы начать заниматься, ну, такую, сделать некую разминку. Давайте попробуем, вот к бегу относиться. Что можно сделать, как можно размять? Можно попробовать прямо здесь размяться?
0: Давайте подготовим суставы к бегу.
1: Давайте. Вставать надо, да?
0: Ну, сидеть не получится? Нет, конечно.
1: Хорошо.
0: Какие суставы участвуют в беге? Это голеностопный сустав. Его можно расшевелить движениями, переведениями, отведением стопы в сторону. Можно круговые движения сделать. В другую сторону. Чувствуете что-нибудь?
1: Да пошел процесс.
0: Другая нога.
1: То есть это вот эти все разминочку я должен делать перед тем, как я побежал, да?
0: Ну вот вы сейчас побежите, и начнется нагрузка, начнется сопротивление. И таким образом мы немножко подготовим наши суставы.
1: Так.
0: Теперь коленный сустав. Простое сгибание, разгибание. Можно вот такое движение сделать. Здесь уже задействован тазобедренный сустав.
1: Так, я чувствую, ага.
0: Другая нога. Можно сзади покрутить.
1: Так.
0: Это обычные упражнения, обычные движения. Они нет никакой нагрузки. Есть улучшение кровообращения в суставе, он зашевелился.
1: Ну что, мы теперь размялись и готовы к пробежке.
0: Может быть, поиграем в баскетбол?
1: Может быть, поиграем. Но это последняя программа из нашего цикла физической культуры. Может быть, вы лучше пожелаете что-то нашим телезрителям?
0: Я хотел бы пожелать нашим телезрителям, чтобы они никогда не сдавались. У вас может не получаться. Будут трудности, но продолжайте. Делайте, и у вас все получится.
1: Спасибо. Если вы ставите перед собой серьезные цели, то и подходить к этому должны так же серьезно. Тренировка должна состоять из нескольких частей. Разминки, основной части, в которой достигается тренировочный эффект, и заминки, то есть завершение тренировки. Общая длительность тренировки должна составлять 40-50 минут. Во время упражнений ориентируйтесь на частоту своего пульса и, самое главное, на самочувствие. При необходимости можно повысить или снизить темп упражнений. Будьте постоянны и не допускайте длительных промежутков между тренировками. Помните, что с годами мы теряем то, что не используем. И будьте здоровы!

Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим об одной из самых эффективных процедур гидротерапии – это испанский плащ. Это название очень интересно, не совсем известно, с чем оно связано, но само название придумал священник, католический священник Себастьян Кнейп, который жил в Европе в XIX веке. Именно он предложил эту процедуру, и это название для нее, и очень часто ее использовала для помощи своим пациентам, потому что он занимался и врачеванием. Эта процедура оказывает очень сильное воздействие на организм, и причем очень многоплановое. В зависимости от времени ее проведения мы получим очень разные эффекты. Общее оздоравливающее влияние практически на все органы мы получаем. Важный момент, о котором нужно знать, это пациент должен быть согрет перед началом процедуры. Если позволяет его самочувствие, то лучше всего, если он сделает несколько движений, например, поприседает. Или в крайнем случае можно принять теплый душ перед началом процедуры. Для этой процедуры нам потребуется два плаща, которые сшиты из льняной ткани. В крайнем случае можно использовать хлопчатобумажную ткань, но самый лучший вариант – это льняная именно ткань. И также нам будут нужны одеяла, шерстяные одеяла, 3 штуки, даже можно 4 штуки. И таз с холодной водой. Итак, процедуру мы начинаем с того, что смачиваем один из плащей в холодной воде. Температура воды может быть от 20 градусов и немного ниже. Обычно достаточно просто налить воду из-под крана. Эффективность процедуры, конечно, будет зависеть от температуры воды. Чем ниже температура воды, чем она холоднее, тем лучше будет эффект процедуры. Но при условии, что человек был согрет предварительно. Итак, нам нужно смочить плащ и хорошо его отжать. Затем мы подаем этот плащ человеку, который его одевает на голое тело. В крайнем случае можно оставить нижнее белье. Затем мы даем второй плащ, сухой, который одевается на вот этот первый мокрый. И затем человек опоясывается поясом и ложится в одеяло. Желательно прикрыть ноги. Это можно сделать или полотенцем, или надеть человеку тонкие носки, чтобы одеяло его не кололо. И плотно человека завернуть. Нам нужно завернуть таким образом, чтобы было ощущение плотного укутывания, чтобы не проходил воздух, не было ощущения, что свободно человек закутан. Когда мы завернули человека, нам нужно его спросить, как он себя чувствует. Дело в том, что очень у многих людей вот эта реакция согревания, она немножечко замедленная. И чтобы нам ее ускорить, нам можно сделать следующее. Мы можем положить что-то типа подушки, тяжелой, если она у вас есть, тяжелой подушки на область живота. Вот это придает

Давливание области живота помогает человеку начать быстро согреваться. Простой прием, который очень эффективно работает. Второе, что мы можем сделать, это приложить грелку. Грелку обычно прикладывают к ногам. Ну, можно и к рукам тоже, но обычно достаточно приложить ее к ногам. Таким образом, наш человек будет готов к проведению процедуры. Можно также приложить полотенце к области шеи, для того, чтобы одеяло нигде не кололо кожу. Процедура. Она имеет несколько стадий. Соответственно, будет разный эффект. Итак, сколько же длится эта процедура? Мы можем провести ее в течение разного времени и получим разный результат. Если мы заворачиваем человека и оставляем его на 10, 15, 20 минут, то мы получим первый эффект, такой охлаждающий, тонизирующий эффект на весь организм. Его можно использовать, если нам нужно взбодрить человека, и особенно, если нам нужно охладить его, то есть это при высокой температуре тела. Важный момент, вот эту стадию мы используем, если человеку жарко. При высокой температуре ему жарко. Если же температура высокая и человека знобит, как бывает в начале заболевания, то тогда нам нужно использовать другую процедуру, не эту. То есть не нужно охлаждать дополнительно, если человеку холодно. Следующая стадия начинается от 30 минут и длится до 60 минут от начала процедуры. В это время происходит уже согревание и расслабление, очень хорошее расслабление мышц и нервной системы. Поэтому эту процедуру в этой стадии очень успешно можно использовать для помощи человеку с повышенной нервной возбудимостью, при бессоннице, при вегетососудистой дистонии, при переутомлении, то есть при самых разных состояниях, когда человека нужно успокоить и расслабить. И следующее эффект процедуры, который мы можем достигнуть, это больше часа, свыше часа до 2 часов. Если мы оставляем человека вот на такое время, то он нагревается еще больше и начинает, ну, как бы незаметно для себя потеть, но при этом происходит очень хорошее выведение токсинов из организма. Выводятся шлаки различные, происходит такое очень сильное очищающее действие. Поэтому процедуру в этой стадии можно успешно использовать для помощи снятия самых разных интоксикаций при инфекционных заболеваниях, острые инфекционные заболевания, простудные заболевания, хронические воспаления. Также можно использовать при аутоиммунных заболеваниях, при заболеваниях суставов, при почечной недостаточности, при печеночной недостаточности. Также можно использовать в качестве дополнительной помощи при алкогольной интоксикации и при курении. Очень сильный оздоравливающий эффект. Итак, как мы заканчиваем процедуру? Если нам нужна была охлаждающая стадия, то мы провели эту процедуру в течение 10-15, максимум 20 минут, и нам нужно просто развернуть человека и переодеть его в сухое. Если нам нужна была стадия расслабления, то мы продлеваем процедуру до часа. После этого мы тоже просто разворачиваем человека и переодеваем его в сухое. Если нам нужна была стадия выведения токсинов, очищающая стадия, и мы продлеваем ее до 2 часов, можно даже немножечко больше, то после этого нам нужно развернуть человека и помочь ему или принять душ, или растереть его полотенцем, смоченным в воде комфортной такой теплой температуры, и одеть его в сухое. После этого дать человеку отдохнуть, то есть не нужно вскакивать, куда-то бежать. Еще важный момент, о котором нужно помнить, бывает так, что человек может заснуть во время этой процедуры. Очень часто это происходит с маленькими детьми, у которых, например, высокая температура, их заворачивают, и они засыпают. Если человек заснул, то будить его не нужно. То есть пусть он спит столько, сколько спит, и закончить нужно процедуру тогда, когда он проснется. Итак, испанский плащ – это отличная процедура, которую можно использовать для того, чтобы достигнуть самый разный
сильный, мощный, оздоравливающий.

эффект на организм. Мы можем тонизировать наш организм, можем его расслабить, можем помочь уводить токсины, можем помочь в лечении самых разных заболеваний. Помните, что вода в этой процедуре – это настоящий подарок, поэтому пользуйтесь этим методом и будьте здоровы!

«Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

Нередко люди задаются вопросом, как приблизиться к Богу, что предпринять и каким путем идти, чтобы быть ближе к Богу. Сегодня мы откроем Священное Писание и найдем удивительный пример из древности, как народ израильский, который был далеко отступившим от Господа, приблизился к Нему. Сегодня мы с вами поговорим на тему «Шаги к познанию Бога». Собственно, если кого-то интересует вопрос пути к Богу или шаги к Богу, вероятно, можно прочитать книгу «Путь ко Христу» автора Эллен Уайт. В этой книге также излагаются определенные принципы и шаги, как человеку познать и приблизиться к Богу. Мы открываем Священное Писание. Вторая книга «Паралипоменон». В ней читаем 34 главу. С первого текста будем читать выборочно. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме, и делал он угодное в очах Господних. В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, и в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных деревьев, и от резных и литых кумиров. По очищении земли и Дома Божия он послал возобновить дом Господа Бога своего. Тогда Хилкия священник нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои и дал царь повеление: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за отступивших у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги». И царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите: «Так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчило сердце твое, и ты смирился перед Богом, то я услышал тебя, говорит Господь». И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и стал царь на месте своем, и заключил завет перед лицем Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога Отца.

отцов своих. Удивительный опыт описан здесь, в этой книге. В этом отрывке можно увидеть шаги, которые предпринимает царь для того, чтобы привести свой народ к познанию великого Бога. Говоря о пути человека к Богу, вероятно, следует отметить отправную точку, ведь она состоит в неизменной божественной любви и благодати. Любовь Бога к человеку – это та первая инициатива, которая исходит от Бога. Бог – источник всякой любви, всякого благого дара. Иисус Христос, как Сын Божий, совершил наше искупление на кресте Голгофском. А теперь Он продолжает звать нас к Себе. Он ожидает, что мы направим наши шаги и наш путь к Нему, чтобы быть ближе к Нему, чтобы принять то спасение, которое Он дал человеку. Конечно же, для нас очень важно понять и осознать наше положение и состояние. Ведь грех извратил сущность человека, его помыслы и намерения. По Божьему определению, еще в начале до потопа Господь констатировал, что они злы во всякое время. Прежде всего, следует помнить, что когда человек не знает Бога, то в его жизни непременно наступает духовный кризис. А пророк Осия напоминает нам, книга пророка Осия, 4 глава, 6 текст: «Истреблен будет народ мой за недостаток видения». То есть, недостаток знания, когда мы не знаем о Боге и не знаем Бога. Мы прочли отрывок из второй книги Паралипоменон, 34 главы. И здесь мы находим повествование. Узнаем о стране, в которой удивительный и, наверное, неординарный руководитель. Можно себе представить 8-летнего президента. Ну, кто-то может сказать, но это невозможно. Тем не менее, мы узнаем из истории, что такой исторический эпизод имел место в Израиле. История, записанная здесь, как раз показывает нам, что происходило во время царствования этого молодого царя. Мы читаем о том, что предшествовало этому. Ведь цари, которые были до Иосии, они были неугодными Господу. Мы читаем во второй книге Паралипоменон, в 33 главе, читаем о Манасии, который воцарился и 50 лет царствовал в Иерусалиме. И Священное Писание свидетельствует о том, что он делал неугодное в очах Господних. Да, Манасия был дедом этого самого молодого царя Иосии. Затем мы читаем об Амоне, который воцарился и 2 года царствовал в Иерусалиме. И снова-таки Священное Писание свидетельствует о том, что он так

также делал неугодное в очах Господних. Таким образом, судя по тому, какими были предшественники Иосии, то можно увидеть, что перед его взором не было позитивных образов для подражания. Мы находим, что когда молодой Иосия воцарился, то его страна была и находилась в отступлении. За время правления нечестивых царей идолопоклонство затмило знание о Боге. Мы находим, что в стране было отступничество. Мы также находим здесь, Священное Писание нам повествует, что чтение Слова Божьего игнорировалось. Духовное состояние народа было в упадке. Храм Господень находился в аварийном состоянии. Словом, весь народ отступил от Господа, и два предшественника Иосии этому способствовали. Страна и нация находились в кризисе, в духовном упадке. Да, это происходило в далекой древности, но это примеры из истории для нас, чтобы мы оглянулись по сторонам и посмотрели, где находимся мы. Находимся ли мы вблизи к Богу или вдалеке от Него? Находимся ли мы на духовной высоте или в духовном упадке? Это очень важно для нас сегодня, чтобы мы, оглядываясь в прошлое, смотря на опыты народа Божьего в прошлом, могли извлекать для себя необходимые примеры для подражания. Читая этот отрывок, мы видим, какие шаги предпринимает молодой царь Иосия. Здесь в тексте мы видим, что царь и весь народ, они осознали свое состояние, свое положение, потому что текст свидетельствует о том, что когда царь услышал слова закона, то он разорвал одежду. Раздирание одежды в древности было актом скорби. Таким образом молодой царь выразил сожаление о грехе, о том состоянии, в котором находился народ. Священное Писание всегда призывает грешника осознать свое истинное положение и состояние. Мы читаем, когда в начале христианской эры апостолы Иисуса Христа проводили евангельские программы, в частности, во второй главе книги «Деяния апостолов», мы читаем, что апостол Петр проповедовал перед большой аудиторией более 3000 человек. Многие из присутствующих, услышавшие слово об Иисусе Христе и Его спасении, многие обратились к апостолам, осознав свое положение и свое состояние, что нам делать, мужи и братья. На что мы читаем в книге «Деяния апостолов», что Петр и другие апостолы призвали присутствующих покаяться для того, чтобы загладились.

простились их грехи. В книге «Путь ко Христу» мы читаем, что покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе и оставление его. Мы не откажемся от греха, если не осознаем его пагубность до тех пор, пока наше сердце не отвернется от него.

нашей жизни не произойдет настоящей перемены. Очень важно осознать свое положение, и когда мы читаем историю древности народа Божьего, то мы узнаем, что на самом деле народ и царь осознали свое истинное положение. Вот почему царь Иосия, услышав слова из книги закона, разорвал свои одежды, выразив таким образом осознание того, что он понимает, в каком положении отступничества находится его народ, народ, которым он тогда руководил. Когда мы читаем этот отрывок Священного Писания во второй книге Паралипоменон, 34 главе, мы находим, что предпринимает молодой царь Иосия. Во-первых, мы находим, что царь Иосия ликвидирует, во-первых, симптомы этого отступления, которое имело место в народе. Мы находим в тексте, что он начал очищать Иудею и Иерусалим от высот посвященных деревьев. Мы читаем, что он проводит борьбу с идолопоклонством в Иерусалиме. Вероятно, что это были последствия неверного правления еще Манасии и других предшественников. Таким образом, мы видим, что молодой царь Иосия, услышав слова закона, осознав свое положение, предпринимает определенные действия. Первое, что он делает, это он удаляет симптомы этого отступления. Наверное, это поучение и для нас сегодня, чтобы мы, осознав наше состояние, наше положение, могли определить, может быть, есть что-то в нашей жизни, что нас отвлекает, что является причиной нашего отступления от Господа. Затем следующее. Устранив симптомы и причину отступления, царь Иосия предпринимает определенные положительные шаги. Это изменение в духовной жизни народа. Царь Иосия отдал повеление восстановить храм. Да, в качестве своего следующего шага – это реформа духовной жизни. Царь Иосия считал необходимым восстановить символ духовной связи Израиля с Богом. Молодой правитель плохо себя чувствовал в своем богатом и роскошном доме, когда он видел, в каком запустении находился храм Божий. Да, наверное, это тоже может научить и нас посмотреть на то, что происходит в нашем окружении, что происходит в нашей церкви, в каком состоянии она находится. Хороший пример для подражания, когда молодой царь Иосия, увидев тот дом и дворец, в котором он жил, где у него не было ни в чем недостатка, и посмотрев на то несчастное состояние Божьего храма, он пришел к правильному решению. Он решил, что нужно восстановить храм Божий, нужно восстановить

и провести реформу в богослужении этого храма. Таким образом, мы находим, что, возвращая людей к познанию Бога, царь Иосия занимался проблемами, которые он видел, и использовал те возможности и те средства, которые были у него в распоряжении. Но важно заметить, что до тех пор, пока книга закона не была найдена в храме во время ремонта, у него не было ничего, чтобы проводить реформу в соответствии с законами, которые требует Господь. Бог, должно быть, видел работу, которую проводил этот молодой правитель. Поэтому и случилось то, что произошло. Однажды мы читаем, что священник Хилкия взволнованно воскликнул: «Книгу закона я нашел в доме Господнем». То, что увидели и услышали израильтяне, то встревожило и ободрило их. Когда они нашли книгу закона, когда они услышали слова книги закона, эта книга изменила их жизнь, их отношение к делам Божьим, к храму Божьему. Очень важно помнить о том, что для человека имеет большое значение познание Бога. Иосия, мы видим, хотел восполнить тот недостаток, который имел место в народе Божьем. Он видел, что народ Божий не знал Бога. Поэтому, когда была найдена книга закона, и когда ее принесли и читали, то мы находим, что Иосия был глубоко тронут, когда впервые услышал увещевание и предостережение, записанные в этой древней книге. И был соответствующий ответ царя. Царь не мог достичь такого духовного уровня понимания без книги закона. Книга закона все изменила в его жизни и впоследствии в жизни его народа. Это, в свою очередь, должно научить и нас. Как мы относимся к книге закона? Как мы относимся к Слову Божьему? Важно отметить, что царь Иосия не только слушал, но также принимал и толкование. Мы слышим, что читали книгу закона и истолковывали ее значение. В книге «Путь ко Христу» мы читаем: «Чтобы знать о том, чему учит Священное Писание, мы должны сами исследовать Слово Божие, вместо того, чтобы полагаться на свидетельства других. Если мы предоставим другим думать за нас, наши духовные силы ослабеют и притупятся. Мы потеряем способность воспринимать всю глубину истины Слова Божьего. И наоборот, наш ум укрепится. Нам откроется удивительная красота и ценность Библии, если мы будем серьезно исследовать взаимосвязи библейских тем, сравнивая один текст с другим, сопоставляя духовные с духовным.

В настоящее время мы, как христиане, должны изучать Слово Божие. Сегодня мы должны обратиться, как некогда молодой царь Иосия и его народ израильский обратиться к Слову Божьему. Потому что чтение закона Божьего и Слова Божьего многое изменило тогда в народе Божьем. Познание Бога происходит благодаря искреннему стремлению к пониманию Бога. В этих условиях большое значение имеет наша связь с Богом через молитву. Очень важно для нас молиться и просить Господа, чтобы Он нам открыл свою волю, изложенную в Его Слове, в Его законе. Мы находим очередной и, пожалуй, последний шаг царя. «И стал царь на месте своем, и заключил завет перед лицем Господа последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей». Посвящение Господу. Царь и весь народ заключили завет с Господом. Они посвятили себя на служение Господу. Это очередной шаг, который должны сделать мы сегодня. Посвятить себя нашему Господу. Итак, посмотрев на этот отрывок, повествующий об опыте народа Божьего в прошлом, мы многое узнаем от себя. Во-первых, мы должны помнить, что по своей великой милости и любви Господь проявил инициативу. Он ищет нас в этом мире и приглашает к себе, даруя нам и гарантируя нам спасение. С нашей стороны мы должны предпринять определенные шаги. Во-первых, осознать наше настоящее и истинное положение. Во-вторых, устранить то, что мешает нам и отвлекает нас от Бога. В-третьих, мы должны найти книгу закона, книгу Библию и исследовать ее. Мы должны не читать поверхностно, но углубиться в значение библейских текстов и найти, какое значение и отношение Слово Божие имеет к нам и к чему в Своем Слове Господь призывает нас лично. И последнее, что сделал молодой царь и народ Божий, и что должны и можем сделать мы с вами. Заключить завет с Господом, посвятить свою жизнь Господу. Пусть Господь благословит нас и ведет нас в этой жизни, чтобы Он провел нас своим путем, чтобы Он нам осветил путь, чтобы мы прошли этими шагами, направляясь к Господу, потому что Он по любви Своей и милости ждет нас, зовет нас и ожидает, чтобы мы, идя этими шагами, пришли к Нему и отдали свою жизнь Ему.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Здравствуйте. Принято считать, что христианство – это религия добра. Но оказывается, Библия запрещает здороваться с некоторыми людьми и пускать их в дом. Кого же Библия запрещает приветствовать и почему? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Дмитриевич Юнак. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Вообще, конечно, удивительно, как согласуется с христианством вот это библейское повеление некоторых людей не пускать в гости и нельзя даже с ними здороваться. Это повеление содержится в Новом Завете. А Новый Завет, как считается, ну как бы это завет, написанный по принципам Христа, это принципы принятия, любви. И вот очень хочется понять, что же это за люди, которых нельзя приветствовать христианам, и почему такое строгое повеление?
1: Я бы добавил еще к этому вопросу. Христа же тоже обвиняли, что он общается с мытарями, с грешниками, там, с блудницами, то есть со всякими теми людьми, с которыми фарисеи считали слишком низко, чтобы с ними общаться вообще, то есть считали их настолько большими грешниками. Но вся вот эта вот идея происходит из одного библейского текста, из послания апостола Иоанна. Второе соборное послание святого апостола Иоанна. Здесь всего лишь одна глава в этом послании. И текст, который, собственно, поднимает этот вопрос, звучит так. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. То есть он говорит о том, что если приходит кто-то с чуждым каким-то учением, такого человека нельзя ни принимать, ни приветствовать.
0: А что это за чуждое учение?
1: Ну, когда он говорит об учении Иисуса Христа, вот выше текст, да, «всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога». Пребывающий в учении Христовом имеет и отца, и сына. А кто приходит к вам и не приносит сего учения, того, соответственно, не принимать. То есть, если человек приносит учение Христово, все, никаких проблем. Мы с ним общаемся, мы его в гости, мы его это. А если человек, получается,
0: не христианин,
1: то что ж нельзя общаться?
0: Вот именно интересно. Потому что, вот, например, у нас родственники. Есть, которые не разделяют нашей веры. Что нам теперь не жить под одной крышей с ними? Или пришел друг в гости, он атеист. Да, он не приносит учение Христова, в мой дом не приносит. Я что, должна двери перед ним закрыть, там, перед подругой своей?
1: Ну, Христос так не делал же.
0: Ну, вот именно он с мытарями и грешниками общался. Или вот эти мытари и грешники все-таки были верующими. Ну, как сказать, они же были частью израильского народа. Это были какие-то другие мытари и грешники, отличающиеся, например, от современных атеистов.
1: Ну, то есть они были верующими, но просто грешниками, и Христос
0: да,
1: к ним приходил.
0: Да, просто жизнь не удалась. Вот на обочине жизни оказались такие.
1: Он согласен, да. Просто у него не получается.
0: Да, да, да.
1: Он
0: да.
1: не носит чужого учения. Вариант. И вы знаете, вот по вот такому сценарию живет достаточно много христиан. И они живут обособленно. Они настолько закрываются от внешнего мира, что диву даешься, как они вообще в этом мире существуют. Потому что как-то социализироваться же тоже нужно. Можно сказать так, что хорошо, вот эти мытари и грешники были внутри учения израильского. Но Христос же общался еще и с самарянкой. Христос общался.

0: общался с серафиникиянкой, а это уже представители совершенно других вероучений. И мы знаем, что фарисеи с теми людьми вообще не контактировали. То есть самарянка удивилась, говорит, как это ты, иудей, вообще заговорил со мной? Тут такого быть не должно. Может быть, об этом речь? Знаете, все начинается с того, что, как мы говорили так, чуть раньше в одной из наших бесед, что когда начинаешь углубляться в один какой-то текст, можешь очень легко уйти от общего контекста, от смысла того, в каком контексте этот текст написан. У нас здесь есть целое послание, и оно, конечно, одна глава всего лишь, оно коротенькое. Вот, и, может быть, стоит чуть-чуть больше это послание разобрать, кому оно написано, в каком смысле оно передается. И, может быть, тогда этот текст станет чуть более понятен, потому что, ну, действительно, понимать его буквально будет что-то нехристианское. Послание написано некой избранной госпоже. Иоанн представляется: старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога, Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Достаточно стандартное для Иоанна приветствие, но обращается он вот к некой женщине, к избранной госпоже и детям ее. Так что ж получается, все-таки личность и все-таки в дом? Или это госпожа не совсем женщина?
1: В каком смысле?
0: Если это действительно просто женщина, к кому он обращается, тогда действительно ей, получается, нельзя принимать кого-то к себе домой.
1: Ага. Ну, то есть, может быть, здесь имеется в виду какая-то особенность культуры, что женщина не могла, например, принимать у себя мужчину, если она не замужем, допустим, по той культуре. И это какую-то двусмысленность могло вызвать. Но здесь все-таки речь
0: там сказано,
1: идет
0: что
1: конкретно...
0: Есть еще и дети.
1: А, дети есть. Угу. Но тут все-таки вот в тех текстах, которые мы раньше прочитали, здесь речь идет именно об учении. Здесь имеется в виду не как... Какая-то неудобная, щекотливая ситуация, да, касающаяся отношений мужчины и женщины. А тут имеется в виду, человек Христа, Христово учение принимает или не принимает.
0: Смотрите, рядом у нас есть еще одно послание. Иоанн пишет эти послания все в одно время. Евангелие, три вот этих послания соборных и Откровения написаны примерно в одно и то же время. И мы понимаем, что первое послание он пишет всей церкви. Третье послание мы читаем: «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине». То есть он пишет какому-то человеку. Но если мы прочитаем третье, я сейчас не хочу в него углубляться, чтобы мы все-таки разобрали второе, то мы обратим внимание, что, несмотря на то, что он пишет Гаю, он пишет о проблемах той общины, той церкви, в которой Гай находился. Он говорит: «Я писал церкви», 9 стих 3 послания, «я писал церкви, но любящий первенство у них, Диотреф, не принимает нас». Поэтому он вынужден написать Гаю, чтобы он как-то подействовал, чтобы он донес до церкви вот это послание, которое пишет Иоанн. Иоанн не пишет личных посланий. Иоанн пишет послание для церкви. И когда он представляет эту церковь в виде избранной госпожи и детей, как членов этой церкви, этой общины, то сразу все послание наполняется действительно истинным смыслом. Он говорит: «Я прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую мы имели от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит, чтобы мы поступали по заповедям его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». Это действительно не письмо одной семье. Это письмо целой церкви. Поэтому, когда он призывает

0: поступать по любви и тут же призывает не пускать кого-то и не приветствовать кого-то, это не похоже на любовь. Но, наверное, есть какие-то определенные условия, в которых это имеет смысл.
1: Ну, вот здесь мы сейчас прочитали, что вошли в мир обольстители. То есть это люди не просто не исповедующие Христа и спокойно живущие, никому не досаждающие, хранящие внутри себя свои убеждения, но спокойно контактирующие с миром. Это обольстители, я так понимаю, да? И... Дальше, да, такой человек, он пишет, есть обольститель и антихрист. То есть вот есть люди-антихристы. То есть это люди, которые очень яростно настроены против Христового учения, получается. Не просто его не исповедуют, они против него ополчились, так?
0: Да, и даже больше, потому что, смотрите, а с какой целью вообще живут и действуют люди-обольстители? Что им нужно делать? Поставьте себя на их место. Какая у них задача?
1: Ну, возможно, они считают искренне, что они правы.
0: Допустим.
1: Я прав. Так. Я считаю, что прав только я, даже если я, простите, несу ересь. Ага. Я считаю, что остальные находятся во тьме, а я несу свет.
0: Так.
1: И я буду настойчиво, категорично проповедовать вот это свое так называемое учение, учение Антихриста, чтобы как можно больше сторонников приобрести. Ну, наверное, так, я не знаю.
0: Так, замечательно. Ну, примерно этим они и занимаются. В чем плохо проповедовать то, во что ты веришь? Ну, эти люди действительно верят в то, что они проповедуют. В чем плохо проповедовать то, во что ты веришь?
1: Ну, если в государстве свобода, наверное, это неплохо. Одни, ну, чтобы люди выбирали, что кому по душе. Да.
0: В принципе, да. И вот здесь наступает один конфликтный момент. Когда у нас есть, условно говоря, одно вероучение, которое проповедует свое представление об истине, у нас есть другое вероучение, которое проповедует свое представление. А что будет, если они соберутся вместе?
1: Спор, дискуссия, драка, все что угодно.
0: А вот на самом деле все что угодно.
1: Насколько они воспитаны хорошо.
0: Потому что существуют и в нашей стране, и в нашей среде существуют межконфессиональные встречи, на которых люди общаются, представители разных религиозных конфессий общаются вполне себе мирно, достойно.
1: И они не обсуждают
0: с уважением друг друга.
1: Доктринальных.
0: Даже если обсуждают, то это происходит в духе взаимоуважения, мира и любви. Да. О чем здесь и написано. Любовь состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его, чтобы мы принимали. Христос принимал. Христос принимал и сирофиникиянку, Христос принимал и самарянку, Христос принимал и грешницу, и мытаря, и общался с ними. И если они принимали Иисуса в ответ, они получали благословение от этого и шли за Христом. Если не принимали, ну, они уходили обратно по своим делам, и на этом их общение заканчивалось. Но такого, чтобы Христос кого-то прям вот отвергал и запрещал, было?
1: Не знаю.
0: В одном месте.
1: Кого-то отвергал, запрещал.
0: Угу. Когда Христос выгнал продающих, покупающих из храма.
1: Ну да, там он запретил.
0: Он входит на территорию храма и властным голосом повелевает прекратить тот бардак, который творится в этом храме. Угу. Он говорит, вы сделали здесь не просто базар, вы сделали здесь вертеп разбойников. То место, на котором должно проповедовать Слово Божье, вы это место превратили в то место, где продают, обманывают, обвешивают, наживаются на других людях за счет какого-то преимущества, которое имеет. И мы читаем, что он действительно выгнал, и несмотря на то, что там была и храмовая стража, и священники, там, фарисеи, там, люди именитые, знатные, никто не посмел его остановить. Более того, они потом удивлялись и говорили, он говорит, как власть имеющий. То есть одного его божественного слова хватило, чтобы они в страхе покинули храм. Итак, если Христос, общающийся на бытовом уровне со всеми, из храма посчитал нужным кого-то выгнать, о чем тогда здесь?

0: вы хотите, чтобы я вам дала ответ? Нет, это здорово, что вы задаете такие наводящие вопросы.
1: На самом деле, это послание имеет смысл тогда, когда мы воспринимаем это послание, обращенное к церкви.
0: И то есть не лично к кому-то, к какой-то госпоже, к кому-то из ее детей, вот как какой-то одной семье.
1: Да.
0: И это к церкви. То есть, вот, кстати, если Христос выгнал продающих из храма, а так он всех принимал на личном уровне, а в храме было служение, посвященное Богу.
1: Да.
0: Это культовое здание, и это важно. Там по определенным правилам все делать.
1: Да.
0: Не вносить туда чего-то чуждого. Да.
1: Да.
0: И вот там он проявил жесткость.
1: Да.
0: А в личных беседах он был, ну, не такой.
1: И это то, что Иоанн призывает делать. То есть, если это послание соборное, послание для церкви, то, соответственно, если в церковь во время богослужения приходит человек, приносящий чуждое учение туда, и пытающийся там проповедовать что-то свое, ну, в нашей стране даже государственный закон запрещает это. То есть это даже нарушение государственного закона, я уже не говорю библейского. И церковь имеет полное право не пускать такого человека и не приветствовать его, не участвовать вместе с ним, то есть не позволять ему делать то, что он пытается здесь делать, прийти в чужой храм со своим учением.
0: Ну, а такие случаи бывают, когда люди приходят, может быть, это такие же христиане, но, например, другой конфессии, или христиане этой же конфессии, но они вдруг пересмотрели свои взгляды и решили отказаться от каких-то там принципов веры и посчитали, что это неправильно, и начинают там, где собирается, ну, народ, их единоверцы, и там они начинают их переубеждать. Вот, кстати, мне вспоминается история, когда в одной из предыдущих программ мы говорили о том, как Авессалом, сын Давида, вкрадывался в сердца израильтян. Говорил, Давид, он не решает проблем вообще. Вот я решу, он уже старый, я молодой и полный сил. Сейчас я, ну, как бы, я решу ваши проблемы, если что. Так и здесь, ну, как бы, есть такие случаи, когда люди обращаются к своим единоверцам и говорят, пастор, что он там проповедует, непонятно, эти пресвитеры, вообще это все учение. А вы знали, что вот эти пункты, это на самом деле не согласуется с Библией. Слушайте меня, я вам сейчас скину ссылочку, что там написано, что там сказал какой-то там проповедник другого толка. Вот. И то есть и начинается вот такое подводное течение, которое будоражит некоторых членов церкви, и бывает так, что ну, ереси приходят в общину, откалывается какая-то часть, когда большая, когда маленькая, от основной общины начинают как-то собираться отдельно, либо они вообще просто уходят из церкви. Вот. И такие явления не редкость.
1: То причем здесь, причем эти явления поражают, в общем-то, любую церковь, любой конфессии такое происходит. И Иоанн здесь очень четко запрещает позволять подобным людям действовать внутри церкви. Нет ничего плохого, вот, по сути своей, в том, чтобы верить чуть-чуть иначе, чем верит другой человек. Нет ничего плохого, чтобы транслировать свои убеждения, проповедовать их. Плохо в том, где и как ты это делаешь. Если ты хочешь проповедовать, проповедуй на своей территории, проповедуй в общественных местах, где это позволительно законом. Но, как говорится, ехать в Тулу со своим самоваром, да, или проповедовать чужое учение в абсолютно не принадлежащем тебе месте на территории другой церкви, другой деноминации, это в нашем случае и законом запрещено, и Священным Писанием запрещено. И поэтому здесь существует такое повеление, чтобы таких людей, вы видите, что человек пришел с чуждым учением, на ваше богослужение вы имеете полное право его не пустить, вы имеете полное право его не приветствовать. Что значит не приветствовать? В данном случае используется слово «радоваться». То есть, ну, не разделяйте его учение, не радуйтесь тому, что вот он пришел, и у нас есть возможность с ним подискутировать. Церковь и богослужение не место для споров и дискуссий.

0: Церковь и богослужение – это место для поклонения Богу, для какого-то четкого, формального, значит, какой-то литургии, когда мы поклоняемся Богу определенным образом. И, соответственно, каждая церковь вольна устраивать это богослужение, как они считают то нужным. Другой момент, связанный с этим, это то, что если церковь не поступает, не начинает отгораживаться от подобных людей или выгонять их, то они начинают подпадать под проклятие уже со стороны Бога.
1: Это серьезно.
0: Это действительно серьезно. Да, у нас есть еще небольшое место в Откровении. Откровение 2 глава, где Господь обращается к Фиатирской церкви. Он говорит: «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, есть идоложертвенные и так далее. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Ну и так далее. То есть, что он говорит? Вы позволяете чуждому учению проповедоваться с ваших кафедр, вашей церкви. И теперь он говорит: это против тебя, это против церкви. Ну, что я буду делать? Я детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Настолько серьезно.
1: Люди иногда думают: ну вот этот человек заблуждается, но мы сейчас ему все-таки откроем истину. Угу. Сейчас мы его переубедим. Да, он куда-то ушел, он куда-то там понесло его, но это все-таки наш брат. И даже если это не наш брат именно по конфессии, это же все-таки человек, он же тоже христианин, он, может быть, и христианское-то учение как бы Христа как Спасителя принимает, но какие-то другие вещи библейские он по-своему интерпретирует и как бы уже имеет в этом такое убеждение твердое. Но мы сейчас его как бы заново обратим, переубедим. Вот. И люди терпят, приветливо к нему относятся, выслушивают его. Как бы, и, ну, там, например, он на каких-то собраниях домашних, да, малых группах, как есть, да, обычаи у христиан протестантской, да, протестантских направлений собираться, да, на каких-то там библейских уроках, они везде привечают, а в итоге получается так, что, ну, иногда, что человек проповедует свое учение и в нем утверждается. То есть вот эта ненормальная ситуация получается, ее нужно обязательно пресечь, так?
0: Однозначно нужно пресекать. Здесь буквально страничку в сторону, здесь есть послание апостола Иуды. Он особо пишет про таких людей. У него практически все послание про подобных людей. И он дает им характеристику, что это те люди, которые ничем не довольны. У них постоянное вот это недовольство. Они ропотники. И это те люди, которые ищут уловить немощных в вере, слабых людей. Есть люди, которые знают Священное Писание, они укорены в том, что они верят. И кто бы к ним ни пришел, так, не так, они пообщаются, и каждый останется при своем, да, в худшем случае. Но есть люди, которые, вот они недавно постигли учение Иисуса Христа. Они еще, может быть, даже Священное Писание до конца не прочитали. Они не знают всех вот этих вот текстов. Вот. И когда приходит кто-то и начинает сбивать их с толку, да, начинает подкидывать им сложные тексты, к которым они еще не готовы по своему вот, как бы, духовному уровню, не доросли еще до этого, получается, что эти люди убивают у них веру. И ладно, если этот человек стал верить иначе. А если он разочаровался вообще в христианском учении или в Священном Писании? А таких сказано, что человек, который подрывает веру другого человека, лучше ему жернов на шею и в море выбросить за то, что он подорвал веру другого человека. Поэтому это действительно опасная ситуация. И из-за того, насколько она

0: опасна и насколько вреда она может принести верующим людям. Поэтому Иоанн и запрещает. Смотрите, чтобы в церкви проповедовалось одно учение, чтобы в церкви не проповедовалось, по крайней мере, в одной церкви, да, не проповедовалось несколько разных учений. Человек, придя, он хочет найти какую-то истину. Он понимает, здесь церковь, здесь что-то будут проповедовать. И когда он приходит и слышит, в это ухо проповедуют одно, в это ухо проповедуют другое, вы не приведете такого человека к истине.
1: А можно ли вот с такими людьми вести просто личные беседы, ну, даже ну, не в стенах церкви и не на каких-то собраниях небольших, да, домашних, а вот просто лично у человека говорит, вот у меня вопросы. Ну, может, у него есть какая-то там подоплека еще, что типа, может, я буду переубеждать сейчас, да, но на самом деле он говорит, а вот как понять, вот я не согласен с этим, у меня много вопросов. И личная беседа его
0: личные
1: там с духовным наставником,
0: никак не запрещены. Вот. Более того, даже когда человека выгоняют из церкви или исключают из церкви, или, как написано, предают анафеме, все равно написано, да будет он вам как мытарь. То есть, ну, как вот человек, который прочий, да, как язычник.
1: Ага, как язычник.
0: А если он как язычник, то для язычников, по отношению к язычникам, какое у нас повеление? Проповедовать им Евангелие. То есть, если этот человек перестал быть, условно скажем, братом, да, и членом церкви, то он должен быть как все остальные прочие люди, кому мы пытаемся донести ту истину, которую мы верим и проповедуем. Если он не хочет этого, если он отказывается от общения, ну хорошо, мы не заставляем никого ничему. Если он наоборот ищет этого общения, без проблем, ну вот, если ты хочешь послушать, что мы проповедуем, ты можешь прийти. Церковь послушать. Если ты хочешь проповедовать, проповедуй где-то у себя, но не здесь. Если ты хочешь пообщаться и что-то узнать, хорошо, давай встретимся один на один со священнослужителем или с кем-то, с кем ты хотел бы пообщаться. И, пожалуйста, вдвоем, втроем, когда у вас цель пообщаться на ваши темы, пожалуйста, собирайтесь. То есть не в рамках какого-то богослужения, не давать ему то место, где он мог бы транслировать свое учение на других, особенно на тех, кто слабый в вере. А если хочет пообщаться, что-то поизучать, пожалуйста, это нормально и это даже полезно.
1: Понятно. Очень интересно. Андрей Дмитриевич, спасибо большое за разъяснение этого непростого текста. Благодарю вас.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Мы желаем вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго, до свидания.

0: проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.

0: Здравствуйте. Иосиф долго вел свою хладнокровную и жестокую игру с братьями, и теперь она достигла своей кульминации. Подложенная чаша, обвинение Вениамина в краже и приговор. Неужели Иосиф хочет, чтобы братья сполна испытали тот ужас и унижение, через которое пришлось пройти ему, и теперь кто-то неизбежно должен принять наказание? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Ольга, здравствуй.
0: В прошлой программе мы остановились на самом интересном месте. Мы подошли к кульминации, когда Иосиф уже готовит что-то серьезное, самое, наверное, серьезное для своих братьев, какое-то испытание суровое.
1: Да, мы начали читать 44 главу и даже прочитали ее до 10 стиха. Я предлагаю, чтобы мы могли сегодня с самого начала ее прочитать, чтобы вспомнить сюжет полностью, потому что, ну, действительно, это развязка. Мы, во всяком случае, в этой главе очень близко, практически вплотную подойдем к развязке замысла Иосифа и вообще попробуем понять, а был ли у него замысел, или это у него была внутренняя борьба, что двигало им, вот, когда он так поступал. Ну, 44 глава, да. В общем, остановились мы на чем? Что все-таки братья Иосифа, сыновья Иакова, все пришли в Египет.
0: Ну, у них выбора не было уже, не идти, да. Потому что голод продолжался.
1: Отец наконец-то их отпускает, да, и отпускает с ними Вениамина, но очень сильно переживает, чтобы ну вот... Не дай бог, чтобы что-то с Вениамином не случилось. И как бы вот в этом контексте, мы вот в этих настроениях, вот в этих переживаниях, мы сейчас и продолжаем читать 44 главу. «Приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря, наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести». И серебро каждого положи в отверстие мешка его. Это еще учесть, что когда они пришли, он устроил для них пир, накормил их всех, там, особенно в несколько раз больше кормил Вениамина, это все происходило у них на глазах. Но он не открылся им. Это все происходило, как сказать, в тайне, он, естественно, не
0: открылся. Он общался через переводчика, наверное.
1: Да, он общался через переводчика, хотя понимал, что они говорят.
0: Он, видимо, наблюдал, как они себя ведут, как относятся к младшему брату.
1: И вот наступил момент, когда их нужно отпустить. И вот он их отпускает, опять говорит, наполните мешки этих людей пищей, то есть они насыпают им зерна. Серебро обратно возвращает в чашу, серебро обратно возвращает в отверстие мешка каждого, в общем, все. Да? А вот второй текст говорит, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему, вместе с серебром закупленный им хлеб. То есть свою какую-то особую любимую чашу он ему туда, значит, подложил. И сделал тот по слову Иосифа, который сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего. «Ступай, догоняй этих людей, и когда догонишь, скажи им». «Для чего вы заплатили злом за добро?» Вот приходят они, да? «Почему вы заплатили злом за добро? Вы о чем?»
0: Они только что облегченно выдохнули, все закончилось хорошо.
1: Только они вот эти все переживания испытали, и вот все, идем домой. Аллилуйя, вроде все хорошо, да? «Не та ли эта чаша, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали?» Он догнал их и сказал им эти слова. И вот их ответ, да, они сказали ему, «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет,

0: рабы твои не сделают такое дело. Вот серебро, найденное нами в отверстие мешков наших, еще с прошлого раза, который, да, он им вернул. Мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть. И мы будем рабами господину нашему. Вот у меня возникает вопрос. Вот Иосиф это все спонтанно решал, вот как вот поступить. Или он придумал это? И вообще, зачем ему это было надо?
1: То есть такая суровая проверка.
0: Да,
1: это подлог.
0: Да, это вообще была проверка? Или вообще, что он делает? Он действительно хотел поработить своих братьев, обратить их в рабов там? Или он хотел Вениамина потом? Или что? Что? Вот это вот откуда у него эти мысли?
1: Ну ведь если бы он, наверное, хотел превратить их в рабов, то ему не нужно было такой спектакль устраивать. Забрал и забрал в тюрьму. Кто там разбираться-то будет? Какие-то кочевники пришли, 12 человек со слами. Все, концов не найдешь. Куда делись, никто не знает.
0: Но ведь нужен всегда официальный повод. И это очень легко было устроить, да? И вот он появляется, да? Ну, в общем, интересно, что вот здесь в 9 стихе мы читаем вот ответ братьев. «У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Они так уверенно отвечают, но они, наверное, вот во всей вот этой истории здесь вот первый раз теряют бдительность. Да? То есть, если до сего момента они там идут, переживают, так как это все внимательно, одно, другое, там они, ну, вот мы читаем в прошлый раз, они даже ушли обратно, увидели это серебро, которое им вернули, да, они начинают за дело переживать, вот это все как-то. А тут они на какой-то радости, на какой-то эйфории, и кажется, что они так уверены в своей правоте.
1: Но они, скорее всего, просто уверены, что это ошибка. Ну, какая-то что-то, недоразумение какое-то произошло. Они даже не понимают, о чем говорят. Они говорят, у кого найдется, они даже не понимают, что это за чаша-то такая.
0: Да, и они так уверены вот именно в своей правоте, и действительно, как их понять можно, что они даже представить не могли себе, что вот их вот так вот могли...
1: Что чаша таки найдется.
0: Подставить, да, что чаша все-таки у них найдется. Он сказал, хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете невиновны. То есть они смягчают, то есть аж слишком сильный они даже, резкий приговор. Они говорят, кто найдется, тому смерть. У кого найдется, то есть вот даже так. Он же не требовал этого от них. Даже раб вот этот вот говорит, слуга Иосиф, который был послан, говорит, хорошо, кто, у кого найдется, тут рабом будет. О смерти здесь не говорится, да? Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. Вот интересная опять деталь. Откуда он, вот слуга вот этот, Иосиф, мог знать, кто старше, а кто младше?
1: А может, они сами как-то выстроились по порядку, как караван шел?
0: Мне кажется, что здесь четко прослеживается четкая инструкция Иосифа.
1: Но он, наверное, запомнил еще с прошлого пира, как они сидели.
0: Запомнил. Вот я тоже думаю об этом. Интересно, вообще слуга был посвящен в этот замысел, в этот план Иосифа, или он просто исполнял инструкцию? Приди, сделай то. Или, например, он уже со слугой поделился своими мыслями, не знаю, как он доверял ему, насколько он был близок с этим слугой, какие у них были отношения, доверительные или нет. Но однозначно здесь слуга поступает по инструкции. Ну, потому что он по-другому совершенно чужие мужчины, все друг на друга по возрасту похожи, не определишь, кто старше, кто младше. И он вот так вот обыскивает. Это же все знак. Они же за этим всем наблюдают. Он не подошел сразу, например, к Вениамину, да?
1: Наверное, в египетском дворце они и не к таким интригам-то привыкли.
0: Да. И нашлась чаша в мешке Вениаминов. Вот она развязка. Все было хорошо, но чаша нашлась в мешке Вениаминов. Что же дальше?

0: И разодрали они одежды свои, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. Разодрали одежды – это, похоже, очень древний обычай, который присутствовал у израильского народа точно. Вот он откуда идет, еще, может быть, более древних времен, когда происходило что-то трагичное, ужасное, плохое, разрывали одежду. Это был символом горя, бедствия, скорби, да? Посыпали еще себя пеплом, пылью. Вот.
1: Ну, у них шок, наверное, да, конечно, такое случилось.
0: Символ того, что сейчас время неблагополучное. То есть, когда... Ну, и пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома. Они думали, еще дома. Сидел и ждал, когда они вернутся, да. И пали пред ним на землю. Вот, кстати, еще один момент, когда сбывается сон Иосифа, что братья поклонятся, да, прям пали на землю. Это прям уже прям вообще. Иосиф сказал им: «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Иуда сказал, и вот дальше идет очень глубокая вот эта вот мысль Иуды, его речь. Иосиф, 16 текст. «Иуда сказал, что нам сказать господину нашему? Что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих, и вот мы, рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Ну,
1: А почему тут Иуда говорит? Все-таки старший среди них Рувим.
0: Да.
1: Почему он все время на себя роль лидера берет?
0: Вот это вот очень интересный вопрос, почему, да? Интересно, что потом именно колено Иудина будет выбрано тем коленом, из которого произойдет Христос, родится Христос.
1: А сначала царь Давид.
0: Да. И подошел, но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом. А вы пойдите с миром к отцу вашему». Какая доброта.
1: Ну, как бы справедливо вроде бы.
0: Да, как бы справедливо. И даже ведь не подозревает. С самого начала он у них спрашивает, и как будто специально хочет узнать что-то про младшего брата. Потом именно младшего брата как-то особо выделяет. Потом именно к младшему брату попадает эта чаша. Я не знаю, догадывались они, что тут какой-то умысел. Понятно, что они не знали, что это Иосиф, но вот какой-то умысел в этом они всем видели или нет. Переживали они, конечно. Но, в общем, что происходит дальше? Дальше вот как раз Иосиф говорит очень важные слова. Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю». Ну, в общем, он предлагает, чтобы Вениамина оставить, а их отпустить. «И подошел Иуда к нему», 18 текст, «и сказал: господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат?» То есть вопросы такие прям целенаправленные, да? «Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, да? Вот он умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если тот оставит отца своего, то сей умрет». То есть они здесь говорят действительно правду, говорят, что отец очень переживает. «Ты же сказал рабам твоим», 21 текст, «приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являйтесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи».

мы сказали, нельзя нам идти. Если будет с нами меньший брат наш, то пойдем. Потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. То есть вот они ему, в принципе, рассказывают все как есть. «И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня,

0: версию, которую они представили.
1: Ну, или, по крайней мере, какой отец вывод сделал из,
0: да,
1: этой истории.
0: Отцу. Угу. В общем, он понимает, что он, все думают, что он растерзан. Во всяком случае, отец думает, что он растерзан. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ними несчастье, то сведете вы седину мою с горечью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, это очень такие тонкие, трогательные слова, да, с душою, которой связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Да? Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Вот такая трогательная речь.
1: Да, долгая и трогательная. И такое ощущение, что дословно записано просто.
0: Да. Но потому что на самом деле здесь каждая деталь, наверное, важна. Во-первых, ну что здесь, какие моменты нужно выделить, что здесь бросается в глаза? Во-первых, это заступническая речь, или как в Библии есть такое слово «ходатайство». Иуда ходатайствует за своего младшего брата. Это первое. Второе, он ходатайствует за виновного. Это очень важно. Почему? Потому что, ведь мы же сказали, что именно с колена Иудина тоже потом произойдет Христос. Ведь когда Христос умирает на Голгофском кресте за грехи людей, он умирает за кого? За виновных.
1: За, да? Грешников.
0: За грешников. Апостол Павел нам говорит, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да? Праведник за неправедников, за грешников. И мы знаем, что Христос также назван в Новом Завете ходатаем, ходатаем Нового Завета. То есть он оправдывает, не в том смысле оправдывает, что он оправдывает грех людей, нет, но он оправдывает грешных людей, потому что он говорит, что за этих людей я пострадал, я понес их вину. И вот здесь то же самое делает Иуда. Он говорит, да, даже как бы не вдается в подробности вины Вениамина. Он не говорит, что это недоразумение, это такого не могло быть, там, или еще что-то, да.
1: Хотя на самом деле непонятно, верит он на самом деле в вину Вениамина, или просто он, ну, понял, что ситуацию уже не изменить. Не может же он расследование требовать.
0: Да, не требует он, абсолютно верно. Он не требует ни расследования, ничего. Он говорит в 16 стихе, он говорит, что Бог нашел неправду рабов твоих. Да, как бы он воспринимает это как наказание от Бога. И вот, вот он здесь, он здесь как будто Бог дает Иуде стать сопричастником того, что переживал Христос во время своего, своей жертвы, когда он сам себя принес в жертву на Голгофском кресте. Ну, в смысле, сам, когда он пошел на Голгофский крест добровольно, да, хотя его туда привели, ну, как сказать, представители его же народа, но тем не менее, ведь Христос добровольно пошел все равно на эту жертву. Он же мог сделать другой выбор. Вот. И также Иуда здесь. Он как бы переживает, как бы, может быть, очень отдаленно, но переживает то же самое, что потом будет переживать Христос. На самом деле Бог очень часто дает нам какие-то ситуации, может быть, и не очень часто, но Он дает нам, людям, особенно верующим людям, переживать такие ситуации, чтобы, вот я называю это, как стать сопричастником Христа, то есть сопричастником Его переживаний, сопричастником Его жертвы, сопричастником Его служения.
1: Чтобы человек понял, каково это.
0: Да, чтобы человек мог прочувствовать сердце Бога, что чувствует Бог, когда вот он совершает жертву искупления человека.

0: Не один Уда, наверное, мучился от такой ситуации. Наверное, и другие братья тоже очень сильно переживали. Но вот это вот не написано. И, кстати, интересно, как сам Вениамин, что он-то чувствовал? То есть его хотят сделать рабом.
1: Да.
0: А братья-то вообще как-то сначала сказали, что пусть он будет убит. Ну, тут при Вениамине ни слова.
1: Интересно, конечно, еще одна такая деталь, что ведь когда-то именно Иуда предложил его продать в Египет. Но когда Иосиф оказался в пустыне вместе с братьями, и братья решили его убить. Вот, пришел тут сновидец, пришел тут в своей вип-одежде такой, весь себя папинкин сыночек. Да, и они же приняли решение его убить. И тогда вот эту спасительную инициативу проявляют два брата. Это был Рувим, по-моему, да?
0: Да, он тайком их
1: который хотел. Его в яму посадил, чтобы потом тайно выпустить, да? Никто не хотел обсуждать этот вопрос публично, никто не хотел сказать, да хватит, давайте просто простим брата или там наваляем ему, грубо говоря. Но,
0: чтобы неповадно было, да?
1: Неповадно было, но проучим его, но оставим его в живых. Нет, даже не говорили об этом. А вот Иуда, он придумывает другой план. Говорит, давайте продадим его. Зачем нам его убивать? Это будет кровь на нас лишней.
0: Да, он сказал, это же брат все-таки наш.
1: Наш брат. И вот он его продает. Продает его в рабство. И парадокс заключается в том, что теперь он предлагает себя в рабы. То есть он продал Иосифа в рабство, а теперь он говорит, я готов быть рабом.
0: За другого, правда, брата. Но, может быть, он помнил.
1: За другого брата, понятно, что Иосиф уже как бы, да, они потеряли. Но вот за Вениамина готов быть рабом.
0: А вот Иосиф, он, ну, как бы предполагал, что такой результат будет. Может быть, он вообще, когда устроил всю эту историю, он же не знал, как братья относятся к младшему. Может, он когда сказал, что вот этот ваш младший брат останется у меня рабом, а вы идите к отцу. Может, он на самом деле хотел его у себя оставить под крылышком?
1: Вот, знаешь, я тоже думал об этом. Вот очень часто Иосифа здесь, как бы сказать, ну, боготворят и делают из него там супергероя, хотя он на самом деле был очень, ну...
0: Ну, не каждый бы так смог.
1: Да, он был реально, как сказать, ну, крутым. Вот в духовном смысле, вот так вот, да, можно так сказать. Но все говорят, вот обычно такое традиционное толкование, что Иосиф проверяет своих братьев. Он их испытывает, он их чему-то пытается научить. Но на самом деле он уже давно их простил, забыл и так далее. А если по-другому посмотреть на этот вопрос? Откуда мы знаем, что он проверяет своих братьев? Откуда мы знаем, что вообще ему это надо? Может быть, он действительно имел какой-то коварный план? Может быть, действительно вот во всех этих действиях у Иосифа проявлялась внутри, или вот бушевала внутри борьба простить, не простить, простить, не простить. И он просто максимально как мог оттягивал время, чтобы их не отпустить, с одной стороны, с другой стороны, боролся сам в себе. И, может быть, вот эти вот слова Иуды, которые сейчас говорит, слушай, господин мой, если вот так вот мы поступим, если мы Вениамина не приведем, отца в гроб вгоним, он умрет, потому что это будет большое горе для него. Может быть, только эти слова уже окончательное, как сказать, влияние оказали на Иосифа, и тогда он говорит, ладно. Да, и вот он все-таки находит в себе, ну, вот эту внутреннюю моральную силу простить. Потому что вот кажется, что прощение – это так легко, так раз и простил, да? А вот мы не знаем, мне вот кажется, что...
0: Когда тебе, казалось бы, всю жизнь поломали, да?
1: Да. Мне кажется, что для Иосифа... Иосиф действительно поступает очень мудро, очень смело, очень сильно, по-мужски, там, как угодно это можно назвать. Но мне кажется, это ему не без борьбы далось. Он реально боролся внутри, чтобы вот сделать вот такой вот поступок. И потом то, о чем мы будем читать в 45 главе, когда он уже, ну, забегая вперед, можем сказать, им откроется и простит их, да, то все-таки сейчас, пока этого мы не видим, мы можем предположить, что Иосиф переживал, очень сильно переживал. Он боролся внутри самого себя. Это все ему давалось непросто. Но что он сделал? Вот мы сказали вот такую деталь, что Иуда продает Иосифа в рабы, а теперь сам готов стать рабом. Это вот, знаешь, такое выражение «земля круглая». Ты делаешь зло, оно к тебе обязательно возвращается.
0: Как бумеранг, да?
1: Как бумеранг, да? И вот что делает здесь Иосиф? Очень важный момент.

0: Здесь на самом деле и Иосиф – прообраз Христа, и Иуда – прообраз Христа. Они оба, как бы сказать, да, являются сопричастниками Христа в его переживаниях, когда он спасает, когда Христос спасает человека. И вот здесь Иосиф, когда прощает своих братьев, он разрывает этот вот замкнутый цикл, то, что мы назвали бумерангом или земля круглая, да, потому что по справедливости, да, Иуда должен стать рабом, потому что продал его в рабы. Как бы так. Но прощение, которое Иосиф окажет своим братьям, да, оно разрывает этот замкнутый цикл. И вот на самом деле здесь также мы грешные люди, возмездие за грех смерти, вообще вот это вот, что посеял, то пожнешь, да, вот это все дело, оно действительно работает. Но до определенного момента, когда Божье прощение ставит точку на этом круге, да, и ты получаешь не по справедливости, а по милости Божией. И вот эта вот милость Божия, она, это великая сила, которая останавливает зло в итоге, да?
1: Да, и не только в те времена, наверное, но и сейчас. И,
0: конечно, не только в те времена, но и сейчас. Поэтому вот данная глава, она на примере человеческой борьбы показывает, да, силу прощения, силу милости.
1: Дмитрий, спасибо большое за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».
1: Это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал «Три ангела».

0: Здравствуйте, ребята! Вы уже знаете о многих чудесах, которые произошли взаправду. И сегодня мы вам расскажем еще об одном. Марк звонит. Алло, Марк? Что? Ты где? Мылись? Вечку очищали? Уже бежишь? Мы тебя ждем, Марк.
1: Всем привет! Я уже прибежала. Здравствуйте, ребята.
0: Марк, что у тебя произошло? Где твои шнурки?
1: А, я из них лук сделала на случай войны.
0: Витька, война, шнурки, ничего не понимаю. Ты давай по порядку все расскажи.
1: Ну, по порядку дело было так. Пошли мы с Витькой сегодня ко мне домой после школы уроки делать. А то я телевизор редко включаю.
0: А при чем здесь телевизор?
1: Витька мне рассказал, что дома от него просто оторваться не может. А в рекламные паузы просто не успевает сделать уроки.
0: Так может, ему не включать телевизор, когда он уроки учит?
1: Не, ему силы воли не хватает. Говорит, ему помощник нужен.
0: Да, Витьке взаправду нужна помощь.
1: Ну вот, мы и пошли ко мне. А по дороге к нам Васька из 5 класса пристал. Говорит, что он с нами в войну играет. И как-то толкнет Витьку в грязь. Витька упал, а Васька сказал, что половину нашей армии уже победил, а после обеда и вторую половину одолеет. Меня, значит.
0: И что дальше было?
1: Ну, Васька убежал обедать, а мы пошли ко мне домой. И пока Витька мылся и одежду стирал, я себе по-быстрому лук сделал, чтобы от Васьки после обеда защищаться.
0: Марк, а ты помнишь заправдышние истории, которые мы сегодня ребятам хотели рассказать? Народ победил огромную армию без всякого оружия.
1: Взаправду. Это потому, что они попросили помощи у Бога, и он...
0: Подожди, Марк. Давай расскажем все по порядку.
1: Давай.

0: Эта необыкновенная история произошла, когда народ Божий был рабами в Египте.
1: Египтяне очень жестоко заставляли их работать и били всякий раз, когда кто-нибудь из них хотел отдохнуть. А еще фараон, правитель Египта, издал страшное повеление лишать жизни всех маленьких мальчиков, которые рождались в народе Божьем.
0: Весь народ Божий сильно горевал и молил Бога помочь им.
1: В те времена жил человек по имени Моисей. Однажды он пас овец на дальних пастбищах. И вдруг он увидел горящий куст.
0: Куст горел, но не сгорал. Моисей сказал: «Пойду посмотрю, почему куст не сгорает». Но тут же услышал голос Бога из горящего куста.
1: «Моисей, не подходи сюда. Я сейчас говорю с тобой, Бог твой. Увидел я, как тяжело приходится народу моему. Я помогу им выйти из Египта, туда, где им будет очень хорошо. А ты иди к фараону и скажи, чтобы он отпустил их, а я буду помогать тебе».
0: И вот когда народ Божий со своими стадами покинули Египет, фараон пожалел о том, что отпустил их.
1: Он отправил вдогонку всю свою огромную армию.

0: очень скоро египетское войско настигло их.
1: Сильно, наверное, испугался народ, когда увидел египетскую конницу и боевые колесницы.
0: Еще как сильно! Ведь бежать-то им было некуда. Впереди было огромное глубокое море, а позади грозное вражеское войско.
1: Надь, а вот интересно, там лодочной станции поблизости не было?
2: Нет, парк не было.
1: Эх, жаль, я вот когда с родителями на море ездил, там можно было лодку на прокат взять, да еще и спасательный жилет в придачу.
0: В те времена еще такого не придумали, поэтому народ стал громко плакать.
1: А Моисей сказал им: не бойтесь, Господь сам будет бороться за нас, а вы будьте спокойны.
0: В это время облачный столб, который шел впереди израильтян и показывал им дорогу, стал позади них, между ними и египтянами. И враги не могли видеть из-за этого облачного столба народ Божий.
1: И вот тогда Бог повелел протянуть Моисею жезл в сторону моря.
0: После того, как Моисей сделал это, подул такой сильный ветер, что и морские волны расступились. И тогда народ Божий смог перейти море по суше.
1: Как по большому коридору, в котором стены были из воды, да, Надь?
2: За правду, как по большому коридору.
1: Но ведь египтяне по нему тоже вдогонку пустились.
0: Тоже, но Моисей снова протянул свой жезл в сторону моря. Оно сомкнулось и поглотило все египетское войско.
1: Вот обрадовался, наверное, народ Божий, что Бог совершил такое чудо.
0: Да, они еще раз убедились, что Бог всегда рядом. И все вместе запели торжественную песню, как Бог им помог.
1: Я придумал. Сейчас побегу к Витьке, и пока он у меня дома сохнет, расскажу ему эту историю. Ну и удивится же он, когда узнает, как Бог помогать может.
3: Марк, подожди. Я предлагаю не только рассказать, но и показать Витьке то чудо, которое совершил Бог.
1: Показать?
3: Да. На особенной открытке, которую я предлагаю сейчас смастерить. Берем альбомный лист и складываем его краями вовнутрь. Прогладим наши края открытки. А теперь нарисуем людей и Моисея, который протянул жезл. Ну вот, можешь раскрасить море синей краской. Бери кисточку. Ну давай этот возьмем.
1: Нормально.
3: Так, ну все, давай теперь я людей нарисую.
1: Вот так же. Угу. Аккуратненько, еще не высохло.
3: Ага, ну ничего, я буду внизу пока рисовать. Мне тоненькую кисточку.

0: вот. С одной стороны, у нас открытка готова. По-моему, неплохо. Да. Тебе нравится варка? Так, теперь открываем открытку. И на внутренней стороне, посередине, рисуем дорогу. Так, Марк, ты у нас специалист по морю. Давай нарисуем с обеих сторон стены из морских волн.
1: Ого!
0: Вот, а вот где голова у Моисея? Ага, вот здесь вот давай. Теперь детальки все. Ну что, давай?
1: Ну, вот эти люди остались.
0: Ага, так, осторожно.

0: Ты готова. Сейчас сделаем фигурные края.
1: Ножницы.
0: Да.
1: А ведь на открытках еще слова пишут. Давай мы тоже напишем.
0: Хорошая идея, Марк. Ну, давай, пиши. Сейчас я...

0: Ну вот, открытка у нас готова. Правда, красивый, да, Марк? Угу. Ну, так разворачивается. И в это время можно рассказать и показать то чудо, которое совершил Бог. Я думаю, что все ребята тоже смогут сделать такое же и подарить тем, кто еще не знает, кого нужно просить о помощи, когда не хватает сил или же становится страшно.
1: А я виски подарю. А еще ему надо песню спеть. Ты ведь помнишь, что когда народ перешел через море, он запел песню о том, как им Бог помог?
0: Песня? Это идея.
1: Подпевайте, ребята.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

«Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но тот лишь, кто исполняет волю Отца Моего Небесного».

0: продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно. Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
5: А как?
3: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
2: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
3: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
2: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
3: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
2: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
3: Она пожалела ребенка и сказала:
4: «Этот ребенок из еврейских детей».
3: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
0: «Госпожа, хотите, я найду кормилицу для ребенка?»
4: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
0: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
4: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
3: Таким образом Моисея кормила и воспитывала родная мать.
4: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
2: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
3: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
2: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
3: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
2: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
3: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
2: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
6: «А ты кто такой?»
1: «Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда».
6: «Ну и что? Я его не боюсь».
1: «Я же говорил, убегаем».
3: «Почему вы так быстро вернулись?»
0: «Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
1: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец».
3: «Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем».
4: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
0: «И они поженились?»
4: «Да, они поженились, и у Моисея родился малыш».
1: «А его не бросили в реку?»
4: «Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле».
3: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
0: Бог отправит Моисея спасать свой народ?
4: Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории.
1: А мне очень хочется узнать, что будет дальше.
2: Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: Нет.
1: Да нет, ты что? Наоборот, наступают самые хорошие дни, каникулы.
0: Я о том и говорю. Собачьи. Такие хорошие дни, теплые. Привет,
1: да
0: смотри,
1: не,
0: какой.
1: Наташ, ты, наверное, сама только понимаешь, о чем говоришь. Или, наоборот, загадку какую-то говоришь нам, да? Ты лучше расскажи нам, что ты имеешь в виду.
0: С удовольствием. Никакой загадки нет. Мне кажется, ребята понимают, о чем я говорю.
1: А я почему не понимаю?
0: Просто ты пока не знаешь, что собачка и каникулы – это, в общем, одно и то же. Сейчас все объясню. Дело было довольно давно. Когда в Греции у ребят был отдых от учебы, на улице стояла сильная жара. В это время на небе хорошо была видна яркая звезда и созвездие Большого Пса. Греки думали, что жара пышет от этой звезды, поэтому называли жару собачьей. Так повелось с тех времен, что время отдыха от учебы стали называть словом «каникула», что значит «собачка».
1: И ты думаешь, ребята знают такую сложнятину?
0: Мне кажется, они тебе не такое смогут о своих каникулах рассказать.
1: Правда? Ребята, я с огромным удовольствием хотел бы прочитать ваши истории о каникулах. Напишите, я с удовольствием напоминаю вам наш адрес.
2: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, друзьям в огороде.
0: Димыч, а это еще не все, что я хотел бы рассказать тебе о собачке и каникулах.
3: Да, есть еще что-то интересненькое.
0: Важное, я считаю.
3: Ну, ничего не поделаешь.
0: Почему ничего не поделаешь? Хочешь, из лука постреляем?
3: Нет, не получится. Ребята с нами не смогут из лука пострелять. И к тому же, какая же мы компания, если будем отдельно от ребят стрелять? Лучше рассказывай про свое важное.
0: Хорошо, я расскажу тебе историю одного моего знакомого щенка.
3: Щенки не рассказывают истории.
0: Но они с ними случаются. В собачью жару хорошо пойти в прохладный лес за грибами и ягодами. Подумала я как-то. Не я одна.
1: Тебе и ребятам хорошо. А вот у меня это вряд ли это получится. Я ведь расту на одном месте.
0: Вот и хорошо.
1: И что же в этом хорошего?
0: Да нет, хорошо не то, что ты в лес пойти не можешь, а что понимаешь, что тебе это не по силам. А вот один мой знакомый щенок решил, что раз наступили собачьи дни, то и делай, что хочешь. Я в лес, и он за мной. Хвостиком машет, смотрю на его довольную морду и понимаю, точно решил за мной увязаться. Думаю про себя. Топать на него все равно бесполезно. Не испугается, а все истолкует в свою пользу, мол, играю с ним. Тогда говорю сердитым голосом: иди домой. А он смотрит на меня. Глаза веселые, ни в одном страху нет. Одним словом, грибы мы вместе с ним собирали. И вначале у нас все даже шло хорошо. Я по склону грибу спускаюсь, и он рядом катится. Надо признаться, что щенечком он был сильненьким. Мы прошли уже много, а он остался все таким же веселым. И глаза одно говорят: я рад. Все было хорошо до тех пор, пока в лесу мы не встретили стайку взрослых собак. Это были наши общие со щенком знакомые. Настроение у них тоже было замечательное. Они скакали по траве высокой, как кузнечики, и рыли землю, встав в вертикальную стойку с поднятым к небу хвостом. Ну и забавно же это было. Но, уделив нам не так много внимания, они умчались прочь. А мой щенок помчался вслед за ними. Я окликнула его, позвала к себе. Он остановился, посмотрел на меня, весело помахал хвостиком и припустил снова за ними. Надо сказать, что след его простыл очень быстро.
1: Это он плохо подумал. Силёнок у него не хватит, чтобы бежать долго с большими собаками.
0: Я тогда тоже так подумала.
1: И что же, он потерялся?

0: Нет, к счастью, все закончилось благополучно. Правда, прошло немало времени, пока я его услышала. От пережитого перепугу и радости, что отыскал меня, он заливался звонким не то лаем, не то плачем.
1: И как же он тебя нашел?
0: Думаю, большей части ему повезло. Всю оставшуюся дорогу его маленький нос тыкался в мои пятки. Я шла и думала про себя. Глупенький. Испугался ты не на шутку.
2: Это история придуманная?
0: Нет, настоящая.

0: вещи.
1: Ну, согласись, ты еще раз сказал, не для меня.
0: А для кого?
1: Я расту на месте и потеряться не могу. А вот ребята могут. Они в каникулы ходят в лес за грибами и ягодами. Это им важно не потеряться.

0: помчался, и в темный лес попав один, он очень сильно испугался. Я очень рад, друзья, тому, что отыскался. Потеряйка и не случайно вам рассказ поведала его хозяйка.
1: Ребята, напишите нам, и мы обязательно вам вышлем картинку про щенка. Она будет вам напоминать о том, что надо в лесу себя вести очень внимательно.
2: Снова пришло время сказать друг другу
1: «До свидания». Пишите.